великой славы Севастополь. Балаклава я, сука, там был, между прочим, бля. Там, сука, как нырнешь с этих катушек, бля, пиздец, катушек свалишься, там глубина, блядь. Там, сука, подводные луки стоят, блядь, только сообщаю, блядь, по секрету, блядь. Подводные луки стоят, черные такие, блядь, сука. Выходит, блядь, я сам видел, как она входила в порт, блядь. Теперь они все расправлены, блядь. У меня Украина, нахуй. Хули они добывают, блядь. У них где-нибудь там медь, блядь, хуеть, блядь. Нихуя нету, блядь. Все подводные луки расплавили на спичке, блядь. Все нахуй, блядь. Накрылось медным тазом, блядь. На чугунки, блядь. На эту вот хуйню, на сковородочки, блядь. Тефлоном покрыли, блядь. Все подводные... Наши, блядь. Подводные... Как ты, блядь? Ты что, меня не спросил? Нихуя, блядь. И что ты думаешь, блядь? Если так будет дальше продолжаться, блядь, это хуйня, блядь. Это экспрессия, блядь. Это что такое, блядь, получается, блядь? Я, значит, сука, я еще пацаном, блядь, сука, помню, как у мамы, блядь, из меня вычитали, блядь, деньги, сука, на этот флот, ебать его в сраку, блядь. Этот флот достался вообще никому, нахуй, говорит. И вообще, эту Украину, говорит, отдадим Нате, блядь. Какую Нате в пизду? Она тут не ночевала, блядь, даже близко, блядь, это НАТО, нахуй, блядь. Наш флот, наше железо, бля, родной. Я этого пионером собирал металлолом, блядь. Я, сука, не один крейсер набрал, блядь. Пускай меня спросят, хочу я отдать, сука, свой крейсер, блядь. Украине или Нате, блядь. Нихуя. Да меня, сука, всегда... Я математику не учил, нихуя, бля, русский язык нихуя не знаю, блядь. Я металлолом собирал днями и ночами, блядь. Для Советского Союза, блядь. Для России. А его пизду Нате, блядь. Объебетесь, блядь, с этой Натой, блядь. А я, сука, за свой металлолом я спрошу с правительства. Где мой металлолом? Отдай, сука. Отдай, сука, мой металлолом. Чугун, медь и другие цветные металлы, блядь. И в рот мясих пых, блядь. Так я более того скажу, блядь. Надо славян начали гнобить по полной программе, блядь. Они, сука, взялись, блядь, за Сербию, блядь. А что Сербия? Всем насрала, блядь. Живет своей стороной, блядь. Я, сука, тоже мне попалась книга там, сука, блядь, большая. Я, правда, в ней нихуя не понял, блядь. Хаджи Абрех, Хаджи Мурат, там какая-то хуйня, блядь. Я, сука, читал, блядь, какой-то турок, сука, написал. Тоже, блядь. Так они же, оказывается, турки-то там, блядь, давно зируют, блядь. Мы их Измаилом ебанули, блядь, Суворов сказал, пошли нахуй, блядь. Они ушли и обтекли, знаешь, вы такой, блядь, селись в Болгарию, блядь. Мы болгаров тоже спасли, между прочим, своих славян, блядь. Мы им устроили Сипку, блядь. Сипка, между прочим, дали пизды, блядь. Устроили, турки там обосрались, блядь. А вояки, блядь, хуяки, блядь. Пару раз пизды дали и все, отвоевались нахуй, блядь. Так они, сука, блядь, взялись, блядь, за Сербию, блядь, за Слободановича, за Миловича, за всю хуйню, блядь. Ладно, хуй с ними, со Слободановичами, с Миловичами, но это же братья славяне. Позвольте, блядь, распалась Великая Империя Югославия, блядь. Но при чем здесь народ-то, блядь? Сука, значит, там все смешалось, бля, в доме, как Облонских, блядь, опять-таки. Сербия, Болгария, Хуярия, блядь, и прочие, блядь, албанцы. Эти вообще распизяи, блядь. Бать мои старые костыли. Как так можно жить, блядь? Теперь они, блядь, очнулись. А у нас там в Косово, блядь, 20 человек, блядь, живет. А вот нас объебли, блядь. А тут американцы, блядь. А мы сейчас все НАТО натравим туда. Мы решим. Кого вы решите, бля? А люди-то при чем виноваты? Они же не знают, они в подвал не попадали, блядь, и все. Они сидят, блядь, чай пьют, блядь, пиздят, там детей воспитывают. И вдруг хуёк, блядь, на них удар, блядь. За что? За какой хуй? Спросить, блядь, американцев, блядь. Билл Клинтон, ты чё, блядь, мой Клевинский слабо отсосался, блядь? Хоть направляй свой удар, блядь. Ты направь удар туда, куда надо, бля, направить его, бля. А то ты, сука, тоже, бля, хорош, сука. Чужими руками-то жар загребать, блядь. Набрал там, блядь, сука, наемников. И давай писать. Чего тебе в этой, блядь, Сербии, блядь? И туда тебе интерес, сука, блядь. Сербиянку ты не выбьешь, нихуя, блядь. Не дадим, блядь, нашу славянскую девочку, блядь, тебе, сука. Попросишь по-хорошему, тогда, может быть, поухаживаешь, блядь. Хочешь свой срок приезжать, тогда другое дело. Приезжай в Сербию, к Слободану Милоши. Мол, Милоши, у тебя бабы красивые. А там бабы красивые. Ох, там красивые бабы. Я в рот мясих пых, я видал на фотографиях, сука. Брови, блядь, прямо, сука, соболь, блядь. Сиськи торчат, блядь, все они такие.
усатенький немножечко, блядь, но ничего, так темпераменты, видать, блядь, сука, жопа волосатая. Ну ничего, хорошие бабы, блядь, понимаешь? И вот ты в рот мягких пых. Клинтон, блядь, скажи, нахуя тебе этот удар, блядь? Пусть они там сами в своем говне разбираются, блядь. Ну как же так можно, блядь? Там живут, блядь, братья-славянцы, блядь, и прочее. Живите дружно, ребята, блядь, в рот мясив. Им нужно, во-первых, я бы им, сука, сразу сказал, ребята, блядь, я вам сериал посылаю про кота Леопольда, блядь, сука. Вот это им и сейчас самое главное, блядь. Он им сказал, ребята, в рот мясив, живите дружно. А то эти как мышки, блядь, кусают за сраку, блядь, большую собаку, блядь. Ну, ёпта мать, ну, слышно, кота этого Леопольда за сраку мышки кусают. Ну, им этот сериал сейчас необходим, бля. Вот я обращаюсь к нашему, сука, союзу мультфильму, бля. Сделайте им каждому по сериалу. Вот в каждую семью, в Косово, бля. Пускай смотрят. И пускай каждый день им говорят. Ну, по-ихнему, то как у них там, там это, работня, бля. Или там, типа, братанцы, блядь. Или там, как их, добружане, блядь, там. Надо жить дружно. Смотрите кота Леопольда в рот мячих пых. Ну и тут машина, как всегда, завелась, конечно, и Димон понял, что нехуй ему тут делать. И упиздовал. Пиздует и плачет, блядь. От безысходности, блядь. Они-то его не бросили, они ему вылечили его этой собачихой и все дела. А он ничего не смог сделать, но уже менты все обложили, а его как бы не заметили, он в сторонке стоял, блядь. И упиздовал он, пиздует, плачет, бедный, блядь. И вдруг опять этот тире-ри, звоночек, блядь, тире-ри. Он лезет за эту торпеду и достает телефон своего братка Коти, блядь. Нажимает на кнопку, а оттуда голос Насти. «Костя, где ты, ёб твою мать?» И пропал. От последний привет подруге, но он уже его не услыхал нихуя. Да, доехал он до какого-то леска, блядь, вышел, блядь, бросил своего бумера, блядь, в какую-то чащу, блядь. Прямо с фарами он так и загас потихоньку, загас, сел на остановку. Тут режиссер тоже еще одну непредсказуемость, мол, размышляйте, как хотите. Где он растворился, в каком мире и куда он попиздует, ну, в здравом смысле, может быть, в Москве ему делать нехуй там разыскивать на них, опера все, розыск, все, все в розыске, блядь, все. Куда он попиздовал? Одному богу известно. Он сидит на остановке, автобус подъехал, его закрыл. Дверей не видно, значит, с этой стороны. Сел он или не сел, нихуя непонятно. Догадывайся, зритель, сам. Автобус уехал, остановка пустая. Как и жизнь его, бесшабашная Коля, осталась пуста. Не посадил он ни куста, не вырастил ни деревца, ни сына, ни дочерь, а остался с хуем, блядь. Ты веришь, нет? А этого ли он хотел? Рассекая по Москве на белом мерседесе, блядь, подрезая всех направо и налево, посылая нахуй и братву, и ментов. Не этого, конечно, кореш-то мой драгоценный. Но ведь Бог, ты понимаешь, сельму метит. Ох, как метит! А я тебе скажу, бог-то бог, да будь и сам неплох, Коля. Наливай нашего ростовского портвиску, эх, прогоним мы с тобой, Коля, тоску от увиденного фильма.

0: Мужики, в натуре тут фильм смотрел. В натуре этот, как его? Кенти, Шмаконос. Ой, в натуре, как чувак играл, старик. Ты знаешь, вот веришь, не чувак? Это все печки лавочки в натуре. Он выходит, вот в рот меня чих-пых, понимаешь? То есть он меня имеет как хочет. Я смотрю, понимаешь? Я вижу Гамлет. А какой-то, ну, англичанин написал там в натуре, там эту историю, все это. Там он писал, типа один, ну там, принц там приехал там в натуре. Ты видишь, я смотрю в натуре, я вижу человека. Он выходит, человек в натуре, а морда такая хорошая, такой, ну, интеллигентный человек, в натуре вот так вот выходит, понимаешь, и говорит, он, и главное, что он все отличает, отрицает все нахер. Он говорит, ему говорит, Гамлет, мол, там, типа того, он говорит, пошли все нахуй. В натуре прям посылать, бля. И сука, и главное, что он не просто так, тут для мата там, но он просто, понимаешь, у него голова рабом, он мучает мыслями, он посылает просто всех нахуй, понимаешь, но в натуре посылает. И он появляется, он где-то был там, усилился, бля, в натуре, ну, как я понимаю, фильм, понимаешь, он приезжает там в натуре, там, а батя у него, понимаешь, помер, батя. Ну, батя, покончик уже, все. И как бы, а мамка говорит, бля, мамка говорит, батя помер, говорит, в натуре. Говорит, а Гамлет говорит, как, ёптан, помер? Я говорю, я уезжал, батя был в натуре, приезжаю, батя нет. Ты что в натуре, мама? А мама говорит, ну, ты там, понимаешь, там, ну, съел что-то, какой-то грибок там в натуре. Ну, Гамлет, короче, не верит, и с этого все начинается, понимаешь? Гамлет не верит, и он все отрицает, чувак. Он говорит, мамка говорит, я тебе не верю в натуре. Ну, он, конечно, не говорит, но про себя. И раз так, он сидит и говорит, все-то тут не так, понимаешь? Он решил разобраться в этом во всем деле. Он разбирается, и накрутка такая идет, понимаешь? А у него там два корешка, там, Розенкранц, Гендерсен, ну, названия такие, ну, английские ребята такие, понимаешь? Они в натуре тоже совершенно пьяные какие-то там, ну, там холодно, понимаешь, там, Дания, хрен поймешься. Они, сука, все же самогонку там гонят там, в натуре жрут в натуре. Ну, все пьяные в Дербадан. Все равно приходит, бля, говорит, слушай, Гамлет, мы, говорит, твоего батю увидели. Он говорит, пошли его все нахуй. Как в натуре, говорит, Гамлет, да бля буду. Сука, веры нету, мы твоего батю увидели. Он говорит, где? Говорит, по стенке хоть идет. Говорит. Как по стенке? Говорит, в натуре. А батя, понимаешь, в привидение превратился, и привидение так по стенке пилить. Гамлет туда бросился. Батька, где ты, говорит, в натуре? А батька, говорит, ему еще не время приходить, понимаешь? Там еще это, после 12 они уже приходят. Вот тут. Он раз после 12, ну, уже тоже вмазал хорошо, понимаешь, что вот этот самогон, или там, ну, в натуре, там, эль какой-то называется, там, он все вмазали, они все торчат в натуре. Раз... И говорит, батька на стенке. Он говорит, батя, ты? Он говорит, я, говорит, Гамлет. Говорит, батя, говорит, как же ты в натуре помертый, говорит, как же с тобой случилось в натуре? Он говорит, Гамлет, слушай меня внимательно, говорит, мамка-то твоя, блядь. Говорит, да ты что, сука, Гамлет за голову хватился, говорит, как мамка Гертруда, бля, в натуре. Гертруда звали, кстати, тоже название Гертруда, понимаешь, как Гертруда, труда, бля. Вот. И говорит, Гертруда в натуре. И говорит, но мамка твоя, говорит, проститутка просто в натуре, она меня угрохала, понимаешь, и батя ему все рассказал, и Гамлет-то когда понял, он говорит, батя, прости, буду мстить. Ну, тот оторвался он, Гамлет, он молодец, сука. Вот парень наш такой, чувак крепкий, он такой здоровый такой, ну, правда, интеллигентный, все такое, ну, все. Ну, конечно, никого не бил там, не все, но он начал умом брать, умом, затури. Все отрицал. И говорит, слушай, все, говорит, идите вы все нахуй. Он посылал всех. Значит, ему там такой был, такой, толстый, у него дочка. Дочка Офелия, она в Гамлета влюбилась, говорит, как увидела его, у Гамлет, я тебя люблю, он говорит, иди ты нахуй. А нет, она говорит, Гамлет, я тебя люблю, он говорит, иди ты нахуй. И все время такое, она от этого охуела совсем, она не поняла, понимаешь, а он, что он сюда отрицает-то, понимаешь, она-то к нему с чувством, она раз там в речку, херак, бля, с берега, смотрю, поплыла,
1: Все, пиздец. Ну, в общем, утонула, плывет. А Полония, он мне снял, что дочь его утонула. Он стоит там, наверное, за занавеской. Занавеской такая стоит. Он спрятался подслушать. Все, он, говорит, с мамкой будет говорить. А Гамлет говорит: мамка, я, говорит, тут батю видел. А мамка говорит: ты че, Гамлет, охуелся? И в натуре, ты че, откуда батя? Батя-то помер. Он говорит: да не, мама. Батя-то живой, говорит, батя-то меня присел сверху оттуда и сказал, что ты, мама, проститутка.
0: Как она как вся закобенила, говорит: я проститут, да в натуре. А Гамлет, я говорю: я тебе смазь сейчас сделаю, мама. Ты не в натуре себя неправильно ведешься, с папой себя неправильно вела. Ты вышла замуж за кого-то, брата, за папина. Как его? Девять там, ну, хер его не знает. Ну, короче, он, значит, с ней выяснять отношения. И так, мимолетом, знаешь, вынимать кинжал. Херак в эту занавеску, а там Полоний стоит. Он ему прямо в пупок попал, в натуре, и тот и выпал оттуда. Говорит: а у тебя подслушивают здесь. Ах ты, сука, ты, понимаешь, на маму, понимаешь? Ну, на маму, ну, я бы так не стал, на маму, на свою. Но в натуре, понимаешь, ну, Гертруда попалась в натуре. Тем более Офелия уже утонула, все. А он говорит: да пошли вы все нахуй. И у него накапливается, понимаешь? И по всему фильму, фильм классно сделан, понимаешь? Потому что накапливается, накапливается. Он говорит: пошли вы все нахуй, пошли вы все нахуй. И все идут, идут, понимаешь, все в натуре. Один там музыкант к нему подошел, говорит: я, говорит, тебе, Гамлет, там в натуре, там, ты, мол, стань нормальным человеком, все там в натуре надо. Он говорит: а ты, сука, ты что ты на флете-то можешь сыграть в натуре? И дает ему трубку вот эту, бля. А он говорит: а я не могу, говорит, в натуре. А что ты на мне-то, сука, играешь, падла ты поганая? И в натуре так ему сделал. А тут говорит: о, Гамлет, прости, в натуре. Он говорит: да идите его сюда! Гамлет и уходит, пошли гулять в натуре. Гуляет в натуре Гамлет, и вот в результате кончается чем? Ну, самое характерное, понимаешь? Там дуэль под... А, этот, который батю-то убил, он же, сука, он же ерзает. Он переживает, бля. Ему очко жмет, поляну не сосет, чувак. Понимаешь, да, выскакивает, бля, и Гамлету... И сталкивает его с братом этой вот, чувих, который потонул-то, бля, потонула. Брат, значит, в натуре шпагу, бля, и ядом намазал. Ядом, сука, ты представляешь, падла, ядом шпагу намазать, ну, бля, в натуре, ребята, ну, кому у нас придет в голову, сука? Ну, там в Англии в натуре народ ушлый, они шпагу-то ядом, бля, и в жопу норовить ему воткнуть, а он ему к нему грудями поворачивает, он говорит: ах ты, сука, так пусть отравленная шпага пойдет мы над ледью, и этому еще козлу как вонзел, бля, в натуре тот... Ра, бля, судороги, все, помирает, бля, а Гамлет сам уже пиздец, все, отравлен, лежит, сука, вот Гамлетом, бля, жальче всего, а это все только там, сука, подумай. И, в общем, Гамлет лежит, и самый характерный, последний, отрицание последний, он лежит, вот и крупным планом лицо, это интеллигентное лицо, хорошее, вот этот актер, этот классный, бля, смотрю, но он говорит, и он говорит, идите вы все нахуй! И вот тут фильм заканчивается, вот тут было классно, вот это было классно, ребята. Вот такое отрицание просто полное. Вот Гамлет все-таки, сука, победил.
2: Он отсмотрел все основные фильмы, блядь, американского репертуара. А я тебе рассказывал, Коля, что является основным в фильмах американского репертуара. Месть, Колян! Месть, корешь ты мой драгоценный! Без, блядь, как сказать, неизбывная, блядь, такая, которая, знаешь, от которой не спишь нихуя, не ешь, не бздишь, не ебешься, а только местью и занимайся. Наши, бля, грузины, менгрелы, блядь, у них там родовая месть, она отдыхает нахуй, отдыхает, блядь. По сравнению с местью, блядь, Умы Турман своим надругателем, которые над ней надругались. Так вот, я тебе про очко интернета-то начал говорить, блядь. Заглянул я, говорю, туда, там Виталий В, говорит, блядь. Все это хуйня. Квентин Тарантино провел великие аналогии в этом фильме, блядь. Кто есть Ума Турман, блядь? Уебенная, избитая, но будучи беременной. Лежащая, можно сказать, на полу какого-то храма. Храма, ну, она там венчалась. Ну, это вот, церкви, храма, маленький такой храмчик там стоит, блядь. В деревеньке-то. Там им пизды и наваляли, блядь.
1: Я что, нихуя не понимаю? Думаю, а, наверное, сука, сучилась она, понимаешь? Они когда в одной конторе были, это, говорит, отдел, говорит, этих, ну, как она, ДСПУ, нахуй. Добровольное, блядь, это сообщество профессиональных убийц, нахуй. ДСПУ, блядь.
2: Абсолютно точно, бля. Профсоюз у них, бля. Они, говорит, себя называли смертоносные гадюки, типа, на. То есть, в строку, в

ну не объясняется нихуя, ну и ну, нахуя не надо, бля. Знаете, гадюки в законе, блядь, наши. Бил с ними это, у него, блядь, одни бабы, одна негритяночка. Это значит, блядь, Ума Турман у него хуярит, блядь. Еще одна пизда, блядь. У ней глаз один фанерой забит, другой алебастром заляпан нахуй, блядь. Медсестра в пизду с понтом. Крестик красненький поставил, где алебастром заляпан и пиздует, блядь. Одна такая японско-китайского происхождения была пизда. Короче, баб там было дохуя у него. То ли он с ними ёбся, блядь, то ли он их, я не знаю. Но они такие все, сука, блядь, развитые, блядь. Физически, в смысле. Ну, в смысле, мужики так развитые, блядь. Так особо сиськами вроде не отличаются. Ну, мордочки так есть, конечно, симпатичные, блядь, на полу негритяночка. Одна какая-то вот эта фанерой забита, блядь. Другая полукитаяночка, японочка, блядь. Короче, там, это выясняется потом. Ты сразу хуй ты догадайся, нахуй. Я вот тебе помнишь, Коля говорил, что на БМВ одни мудаки ездят, блядь. Ну, я не имел в виду братву как раз, блядь. Потому что братва — это хуй с ними, блядь. Они через две сплошные, через три сплошные, блядь. Хуярю, через стены проезжают, блядь. Им похуй. Ну, это братва. А вот так, если видишь БМВ, например, сторонись нахуй. Сторонись, блядь. Потому что он может ненароком и в тебя повернуть, блядь. А хуй его не знает, что там у него на уме и кто там сидит, блядь, потому что стекла темные, нихуя не видать. Как правило, блядь, тут я, сука, тебе говорил, мудаки, но теперь я беру свои слова назад. Там в БМВ не только мудаки ездят, и не только братва. Там еще ездит распиздяй, Коля. Вот одного такого распиздяя на Медне я хотел пропустить, как говорится, поворачивая на площадь Рижского вокзала, блядь. Там два поворота, так, блядь, с мостика-то, блядь, с этого хуяк, блядь. А он еще с третьего ряда. Думаю, ну хули, я не спешу, я человек доброжелательный на дорогах, блядь. Как я хочу, чтобы ко мне относились, я так к людям. Думаю, ну БМВ. Ну, думаю, ну, значит, мудак. Смотрю, не лезет, блядь, думаю. Ты смотри, блядь, значит, не мудак, неужели, блядь? Неужели твои предсказания, о сура, блядь, разбились, блядь? Нет, не разбились. Он из третьего ряда повернул через первый передо мной и нырнул под мост нахуй. И тогда я понял, я был неправ. Не только мудаки, Колян, ездят в БМВ, но и разъебай. Сказал я и поехал дальше. Наливай в пизду. Наливай нахуй.

Ну что, Коля, кореш мой драгоценный? Яички сидишь, посёсываешь, блядь. Навалился ты на меня тут с письмами, с интернетом, блядь. С интернет-лавкой, со своей клавкой, блядь. Ну, справляйся, справляйся, я тебе выдаю полный, блядь, гарантийный талон. Справляйся и дальше, блядь. Нашел ты свое место, блядь, наконец-то. Но слушать ты, сука, все равно не отвыкнешь у меня, блядь. И будешь слушать все, блядь, что я расскажу. Сам же попросил, блядь. Пивка налил, нахуй, того всего, блядь, и сел, блядь. У телевизора. Глазками мырк-мырк, блядь, пивка хырк-хырк. Партичка добавил, блядь, утром встал, нихуя не помню, блядь. И к Сюре сразу. Сюра, ёптать, напомни. Ну ты знаешь, как Сюра напомнит. Подзатыльник, поджопник, блядь. И сиди, слушай дальше, блядь. Так ты, знаешь, смотрел вчера, блядь, комедию, блядь. Штрек 2, нахуй. Хотя первого нихуя не смотрел. Но хули смотреть? Смотреть одно, а интерпретировать, Коля, это другое. Это гораздо веселей, хотя и труднее, блядь. Штрек, блядь, штрек. В треках у нас сколько шахтеров сгинуло, блядь. А это Шрек, пизда. Два причем. Хотя первого нихуя не смотрел. Ты сразу на два, блядь, пошел. Думаю, да хуй мне один, мне на сразу два давай, блядь. Хотя

0: Тот же, как и первый, блядь. Ничем не отличаюсь нихуя. Даже ни родинки, ни бородавочки, ничего, блядь. Так же нахуй. Артисты, блядь, я тебе скажу, задействованы охуительные, блядь. Все эти известные киноактеры, блядь. Только их нихуя там нету, они только голоса туда, голоса только свои подают, блядь. Кореши мой драгоценные, блядь. Ты сейчас налей, подписку маленечко, блядь, ёбнем сейчас. И тебе сейчас захорошеет, блядь, я тебя сейчас стираю все, введу в курс дела, блядь. Ну там, короче, сука, ну история, ну гоблины, воблин, сам понимаешь, а? Все там зеленые, блядь, какие-то, сука. Этот, бля, главный, сука, Шрек, бля. Ну, людоед, блядь. Ну, людоед, сука, ебло такое, блядь. Видно, что, блядь, бьет только два раза. Второй раз по крышке гроба, блядь, все. Ну, так, сука, посмотрев, я не заметил, что он кого-то там сберлял, съел, блядь. Так-то как-то такими-то, блядь, водорослями, что он там болотными питается, белочками, блядь, хуй его, не знаю. Как-то я за ним эту раковитость-то не заметил такой, что вот людей есть. Да, честно сказать, там людей-то, блядь, как-то не очень, я тебе скажу, вокруг. Не заметил я вот людей, блядь. Потому что все какие-то оборотни, блядь. Один, блядь, превращенный из этого в этого, блядь. Другой еще во что-то, блядь. Ну, хули, одни перевороты, блядь. Поэтому я думаю, а люди там есть? Ау, ку-ку, блядь. Нихуя, только за кадром, блядь. Жил он все спокойно на этом болоте. Жил, хуй не дул. Вдруг, блядь, один какой-то самозванный принц, блядь, который тоже оказывается какой-то, блядь, превращенный, нечистый. Прогнал всех, блядь, этих гоблинов, всякую эту... хуйню сказочную, блядь. Завоевал у них там, где они там, насиженные места, блядь, насиженные, натоптанные, блядь. Говорит, идите отсюда нахуй. Говорит, блядь, как они побежали, блядь, туда все. Они, очевидно, подумали, что, блядь, он должен быть здоровым, может, и хуй. Ну, видя, блядь, товарища Шрека, блядь, можно понять, что у того, очевидно, было много всего. Поскольку он в необъятных размерах, он великан, блядь, охуительный. Ну, все они ринулись, блядь, и осел ему этот достался, говорящий, блядь, тоже пиздит. Такой говорун, блядь. Ну, короче, блядь, он ему, говорит, там, напиздил, говорит, надо, говорит, пойти, говорит, вручать принцессу, блядь, потому что этот вот хуй, который прогнал всю эту нечисть, блядь, он хотел, блядь, на ней жениться, ему выдали троих, он тоже нечистый какой-то, блядь, понимаешь, ему хотелось, блядь, облагородиться, блядь, новой крови, блядь, пустить, ну, и все это на фоне такой музычки, блядь, знаешь, там, туди-ляди, блядь, ляди-туди, Рики Мартин, блядь, все так подано, ну, как сказать, где-нибудь там, блядь, Гарри Поттер в таком плане, понимаешь, бля, современно, бля. Ну, а вроде все там, в царстве-государстве, в этом, три десятом, блядь, а может и 320-м, хуй его знает, с этим происходит, там замки, болоты всякие, испражнения, испарения, блядь, и прочие, прямо это... такие хуёвенки. Короче, блядь, надо освобождать принцессу, а этот хуй нечистый, говорит, не, говорит, вот ты, говорит, Шрек, говорит, блядь, ты вот хочешь, чтобы на твоем болоте, блядь, ты жил один, как всегда, в одиночестве, тот тяготел, Коля, тяготел к размышлениям, блядь. Поедая очередную какую-нибудь лягушечку, он думал, блядь, вот жизнь, как же она проста, блядь. И, понимаешь, не имел никаких, в общем-то, и желаний таких особенных. Но вот ввязался в это дело, блядь, и пиздец попался, блядь. Фиону он стал освобождать, Фиону, блядь, значит, такую принцессу. Она была усыпленная, в общем, сказка о Стасе, это его царевна. Ну, они с этим ослом прихуячили, блядь, ее там ее не отхуячили пока еще, а... отхуяли всех остальных, да, что принцессу спасли, блядь, пока везли назад, естественно, она вдруг, что-то вдруг, блядь, интерес какой-то почувствовал к этому, к Шреку, блядь, он хоть зеленый, понимаешь, но, видать, ну, он чувствует, блядь, как женщина в нем большую половую силу, блядь, говорит, как же так, такие мужики пропадают, блядь, но он зеленый, правда, и ушки у него такой рюмочкой торчат, блядь. Для лучшей слышимости, очевидно, блядь, такие, знаешь, НЛО такое, блядь, знаешь, такие, с сучками, блядь. Ну, привыкла, пообнюхалась туда-сюда, говорит. Такие желания у нее пошли вот в такой вот, вступить с ним в половую связь, блядь. И настолько сильно, видимо, было все это желание, что она прям позеленела, блядь, аж от этого желания, блядь. И все, что у нее ушки стали расти такие же, блядь. И то ли, блядь, он заразный был этот Шрек, блядь, то ли у нее не все в порядке. Хотя там можно в конце, я догадался, почему, потому что пап! папа, блядь, был тоже нечистый у нее король, блядь. Вот, сука, и пойди тут разберись. А что они так все в чистые-то хотели, блядь? А хуй-то? Сказка, Коля, блядь. Там такие превращения должны быть, блядь. Иначе без превращений никуда ты нахуй не денешься, блядь. Короче, они тут все, сука, блядь, перезаражались, блядь, осел, блядь. Просто ебло такое вытянул, блядь, и порить, блядь, бесконечно это, блядь, тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Говорит, да хули мы к этим принцам пошли, они нахуй, они сами все нечистые, блядь. Все какие-то полу, блядь, заебыши, блядь. Поем, говорит, к маме с папой, блядь, Шрек, у нас будет медовый месяц. Мы, говорит, ну, очевидно, они уже вступили в окончательную половую связь. А я так подумал, что какая баба вступит со Шреком в половую связь, то там пиздец. Я уже понимаю, что там происходит, блядь, какие тяги. Это все равно, что вот баба, понимаешь, которая поживет с негром, блядь, она уже к белому не подойдет, нихуя. Коля не подойдет. Были у меня такие знакомые, говорит, да хули, говорит, с вами, с этими бледными, блядь, мухоморами делать, блядь. Вот негр, говорит, это да. И говорит, я говорю, что у него хуй сель до колена, блядь. А говорит, не в этом дело. Дело, говорит, в страсти. И в количестве, блядь. Видать, негры, говорит, они такие. А этот тоже зеленый. Нанаец какой-то, блядь. Теперь мне, говорит, белых не надо. И действительно, сколько к ней не совались потом, блядь. Какой-то Башков там подлезал, блядь. Там якобы тоже в принце, блядь. Он говорит, нахуй, нахуй. Кричали пьяные гости, блядь. Не дала и все, блядь. И тоже там что-нибудь поцеловать даже не дала. Короче, поехали к моему папе, блядь. Там они меня нас ждут. Серега говорит, да охуела ты что ли? Нас никто не ждет, блядь. Кому мы нахуй нужны такие зеленые? Только самому себе на болоте с этими лягами, белыми зайчиками, блядь. Будем жить. Она говорит, не, надо, говорит, отдать долг вежливости к папы. С мамой, блядь, потому что они меня давно не видели. Меня давно заколдовали. В этот гроб засунули стеклянный, блядь. Я там сижу, молчу, блядь. Спящая царевна, пизду. Надо поговорить вообще, в конце концов, объясниться, блядь. И кто еще заколдовал? Разобраться и пизды дать. О, блядь, ну это святое, пизды дать, это святое. Я, говорит, люблю давать пизды периодически кому-нибудь, говорит, блядь. Это все позволительно, блядь. Тогда поехали, говорит, блядь, сели нахуй. Ослик с собой прихватили, а с ним еще какая-то кодла увязалась, поросеточков, блядь, каких-то говорящих, блядь, или там даже мышь какие-то на русский, блядь, Пиноккио, который, блядь, как спиздит что-нибудь, у него сразу нос растет, блядь. А не пиздит, нос не растет, блядь. Потом его обрезают, ему обрезание делают, у него опять нос, нормальный нос. Потом он опять спиздит, у него опять нос, блядь. Ну, это старая эта сказка-то, ну, про Буратину-то, блядь, да хуй с ними, блядь. Короче, приехали, а там, говорит, о, блядь, масло, холст, ГТГ, Репин, блядь. Картина, нахуй, не ждали, блядь. Говорит, нихуя себе с таким ебалом, да куда же? Она говорит, вот я говорил тебе, говорит, блядь. Фиона, говорит, говорил я тебе, блядь, что тут нам нехуй делать, блядь, нам и пожрать тут по-человечески не дадут, блядь, нахуй. Я говорю, не говорю, а нормальным людоедским, блядь, завтраки, нахуй. Говорит, какого тут хуя, что тут делать, блядь? Она говорит, не-не-не, папа, блядь, ты не прав, мама, блядь, мама просто принцесса Диана. Вот мама оказалась чистой, блядь. Но вот не понял я ее счастья, когда папа превратился в лягушонка. Она так обрадовалась, говорит, ой, наконец-то ты мне таким больше нравишься, блядь. Это значит, она у нее уже и климакс прошел, и все нахуй. А хотя выглядела она ничего. Просто вообще никаких желаний. А может быть и наоборот. Может, у нее был какой-нибудь молоденький пазик, блядь. А папа уже своим вялым хуем мешал всему делу, блядь. И, конечно, папа превратился в лягушонка, думал, ну, с лягушонком тащить она же не будет, блядь. Он же холодный, блядь. Он же, блядь, пизду все отморозит, нахуй. И молочко хорошо охлаждать, блядь. Брось его в кувшин. Он там и сидит, ох, блядь, пузырики пускает, блядь. Попердывает, попукивает, отбивает чесотку, сидит нахуй там. Если еще до этого делать не дошло, блядь, подожди. Ну, короче, слово за слово, хуем по столу, блядь. Он говорит, ну не могу я, Фиона, здесь находиться, поехали на болото в пизду. Каждый кулик свое болото хвалит и правильно делает, говорит, блядь. Там и надо жить, блядь. Ну хуй нам тут среди этих людей, каких нахуй людей, блядь, блядей. Они, говорит, сука, блядь, не люди, а эти, на блюде, блядь. Ну посмотри, эта пизда выебывается, там такая фея, нахуй. Такая солидная женщина, блядь. Явно, блядь, из аппарата президента какая-нибудь Олбрайт, блядь, нахуй. Летает, блядь, ну, симпатичная такая. Благородные седины такие фиолетовые у нее, блядь. Такая запастая, блядь, она. Такая милая, сбитая, блядь. Все прибрано, блядь. Она все время висит в воздухе, блядь. Блядь, я думаю, вот Карлсон ебать ее колотить. Только, блядь, этот-то мужик, а это баба такая. Причем очень-очень такая. Он говорит, блядь, у него свой интерес оказывается, нахуй. Ты понимаешь, у него сынок, блядь, Коля Башков, нахуй. Только Коля Башков очень миловидный такой, блядь, он все время улыбается, блядь, и тенор поет. А тот говорит грубо, блядь, говорит, нахуй. И рожа такая у него, блядь, явно видно злодей, блядь. Если Коля, наверное, сверху такой приятный, сам Башков, а может, внутри злодей. А этот сразу видно, что злодей. Сверху, и там тоже неприятный, блядь. Смотрю, думаю, что им нужно, блядь. Они говорят, нам эту Фреону, говорит, подавай, нахуй. Какую Фреону, блядь? Это, блядь, газ для охлаждения холодильника, блядь. Говорит, ой, Фиону, ёптать, ошибка вышла, блядь. Фиону, говорит, давайте, а нахуй она вам нужна? Я интересуюсь, блядь. А мы тоже, говорит, хотим, блядь, вступить в семью королевскую, нахуй. Я говорю, ну ёб твою мать, волшебная палочка. Ты блетаешь, как Карлсон, блядь, крылышки, нахуй, пизда. Эльф, ёб твою мать. И чё тебе всё не имётся, блядь? Живи ты нормально, блядь. Она говорит, нет, говорит, блядь, людоеды долго жить не может, долго и счастливо, блядь. Нахуй ей нужен этот зелёный хуй? Она говорит, ну насчёт хуя прошу, я справлять, блядь. Вы не видели, так молчите, блядь. Я волшебница, я всё вижу насквозь, сквозь стены, блядь. Ну, может, вы не в том состоянии его видели, а я-то видела, когда надо, блядь. И как надо, я видела. Так что нехуй ему зеленый хуй оскорблять. И потом, извините, он когда залупается, он не зеленый, а совершенно другого цвета, естественно, нормального. Говорит, ладно, блядь, если как прикинулась, блядь, я сделаю тебе козью морду, я его в человека-то превращу, блядь, поймешь, что такое, блядь. Хуй нахуй менять. Только время терять в рогачьих пых, блядь. Понимаешь, корень драгоценный? Ведь это так и есть, блядь. Это такая история, блядь. Правильно, бля. Тут философия, нахуй. В сказках она всегда проступает наружу, блядь. Корень ему драгоценный. Ну, короче, затолкали этого зеленого хуя. Он говорит, блядь, не могу больше. Пошли все нахуй. Говорит, блядь, уебываем. Говорит, не-не-не, хуй уебешь, блядь. Тут сейчас эликсир будем пить, нахуй, распивать в пизду. Сейчас вас будем всех превращать, блядь. Каждой твари по паре, говорит, блядь. Пей, сука. Он говорит, не буду, говорит. Осел говорит, слушай, я хочу, блядь, ебануть эликсиру, потому что я чувствую, что я могу в кого-нибудь превратиться в более хорошего, блядь. Ну, более красивого такого. Он говорит, да брось вы в пизду. Короче, блядь, эта баба, блядь, эликсир приготовила, нахуй. Говорит, кто выпьет, тот, блядь, превращается, блядь, в каких-то нормальных людей или еще в кого-нибудь, блядь. А, блядь, сука, кто не выпьет, тот не виноват, нахуй, пиздец. А, говорит, надо этой, говорит, пизде дать, говорит, этой Фионе-то, блядь, чтобы она превратилась в нормальную бабу-то, блядь. Хули она зеленая-зеленая, блядь. А этот со своим хуем-то на нормальную эту бабу полезет, она, а, блядь, куда, нахуй, с лошадиным, блядь. Вот она все задумала, блядь. Ну, тоже туда же, бля, понимает, сука, привязанности, тваря. Все, ну, не совпадение половых органов получится, блядь, ты понимаешь, куда с конем-то, нахуй. Вот корешня мой драгоценный. Она, значит, это Ашрек тоже говорит, ну-ка нахуй, ребята, блядь, надо спилить у нее эту эликсиру, блядь. Короче, там всякие хитросплетения, пиздят они этот пизерек, блядь, эликсир. Там, блядь, счастают, там пизды всем дают, там какие-то часы превращаются в каких-то, блядь, сюрчиков людей, блядь, потом падают нахуй, там все, блядь, это летает крылышками, машет, блядь. Чайка, ебать, тебя колотить, блядь, в своем сиреневом платье, блядь, пизданули они эликсиру, блядь, а он не сразу действует, сука. Он действует в течение, значит, там, 2 недель, потом надо, говорит, еще и поцеловать любимого человека в это время в полночь только, блядь, смотри-ка, ну, естественно, блядь, часы остановились в полночь, Коля, блядь, от поцелуя, блядь. Шрек со своими корешками, блядь, она... Ну, он от чего еще делал, потому что дошло уже до того, что его просто собирались, блядь, убрать к тебе, не матери, нахуй. Она говорит, иди, папа, это пизда летучая, блядь, мышь, нахуй. Белая, блядь. Она говорит, иди, папа, говорит, иди, говорит, и убери этого хуя, блядь. Если он сам добром не понимает, что нехуй ему тут в человеческом обществе общаться. Я говорю, нихуя себе человеческое общество, блядь. Их нравы, блядь, Коля, кореш ему драгоценный. Какие тут человеческие общества, кроме музыки, блядь, 70-х годов, хиты, блядь, понимаешь? Больше нихуя. Такие нечеловеческие мысли, блядь, и все. И кто, то фея, блядь, то хуй знает кто. Перевертыш какой-то, блядь. Говорит, иди, говорит, нахуй, и замочи его в пизду. Как замочи, блядь, папа? У него, блядь, мозги вспотели. Он говорит, я на тебя пойду. Нет, иди, блядь, иди, сука, блядь. Приходит в кабак, там такая баба-мужик, блядь. Ну, баба, но с мужским голосом, это, видать, таким секелем, Коля, я представляю, когда она кого-нибудь ебет, это баба. О, блядь, там Шреку, блядь, нехуй делать. С усами такая, говорит, чё надо, бля? Говорю, ой, какая лесбиянка, нахуй. Все отдыхают, блядь, но это уже это лесбиянище такая, говорит. А он, говорит, там у меня, говорит, корешок есть, который сделает, что надо, говорит, уберет нахуй. И говорит, бля, а, раз, папа крадется, блядь, с деньгами, нахуй, с мешком, блядь, пердит. И товарищ, что здесь тут есть в темноте? Он говорит, глазками, блядь, хр-хр. Есть, говорит, блядь. И голосом, блядь, Антонио Бандераса, как заебенит, блядь. Глазками сверху, говорит, а денег хватит, он говорит, как щечкой пизданет, блядь, там все разлетелось, отец обосрался, ой, блядь. Я говорю, не вас, я деньги проверяю, нахуй, пересчитал, все в карман положил, блядь, говорит, годится, блядь. Я, говорит, на него сейчас засаду организую. И кот такой в сапогах, высокий, рыженький такой, симпатичный лисеночек, блядь.
1: с глазками, блядь, которые вдруг
0: как потемнеют, блядь, и у всех аж яйца начинают чесаться, блядь. Такая тоска в них, блядь. Тоже, видать, превратились, сука, я чувствую, блядь, его. Бандерас это нахуй во что-то, блядь, понимаешь? Короче, блядь, он засаду, ну хуля, блядь, начал, блядь, Шрека примахивать, тот хоть и здоровый, а этот мелкий, блядь, бегает, как сука, вертится, блядь. И вдруг Сёрской поперхнулся, блядь, бедный ты мой, Сёрской. И поперхнулся, поперхунский, блядь. А вот время человек говорит, блядь, ну что, замочить тебя, пидор ты гнойный. А он так глазками не унылко посмотрел, ни слова не сказал, но в глазках было, а я и не пидор вовсе. Я вовсе хороший кот, блядь. Только меня, блядь, оклеветали, сука, куда-то заманили, что-то со мной сделали, то ли опидорасы. Короче, много тоски было в глазах.
2: Ну, Шрек говорит, ну ладно, хули, ну что-то мне тебя мочить, мне, людоеду, порядочному человеку, блядь.
0: Хули тебя мочить, блядь?
1: Ну, живи, ёптать, прыгай на плечо, пошли нахуй, говорит, блядь.
0: Тут у него дружок еще появился, блядь, это Антонио Бандерас, кот, блядь.
2: А что ты, этот озвучивает, Эдди Мерфи, блядь, ну негр у них такой, знаешь? Говорливый такой, пиздадуй, блядь. Ну такой, бля, о-о-о, пиздит.
0: И у них уже ревность, понимаешь, к этому, к Шреку, говорит, это мой Шрек, говорит.
2: Блядь, мой, я его давно знаю больше, чем ты, блядь.
0: Они так перед ним выебываются, как слуги, понимаешь, как мухи на стекле, блядь, туда-сюда. Короче, говорит, Шрек, ладно, блядь, пошли пиздить, блядь, это зелье нахуй. Если так дело пойдет дальше, блядь, то нахуй надо превращаться в пизду. Зачем? Ты что, ты, блядь? Он говорит, давай-давай, осел, говорит, надо-надо, потому что мне тоже хочется посмотреть, какой я был там в прошлой жизни. И еще, или буду, блядь.
2: Да не бежнешь, не испугаешься, а то, ну, ты в прошлой жизни, блядь, какой-нибудь сковородой был, пизда.
0: Не-не-не, невозможно, нихуя.
2: Ну, короче, блядь, он понимает, да, я попробую, нахуй, раз, глотнул, да нихуя не происходит, только тучами все затянуло. Шрек говорит, ну нет, нахуй, тогда я тоже, блядь, пиздану-ка я, пизданул, блядь.
3: И как пернет Коля, блядь, аж рубаха у него поднялась на спине.
0: И никакого толка, думаю, нихуя зелье выпускают, блядь, у них.
2: Тетка-то, блядь, это летучая, пизда, голландка, нахуй. Она говорит, как это, блядь, у-у-у, вот и тут наебала, блядь. А нет, говорит, прошло некоторое время и начало действовать, блядь. Папа, значит, до этого накапал дочке, блядь, в чай. Потому что, говорит, иначе, папа, выбирай нахуй. Или ты даешь дочке отравленный чай, блядь. Ну, не отравленный она, должна превратиться в человека нахуй. И выйти за моего Колю Баскова, блядь, за сына моего.
0: Ага.
2: Ну, папа, говорит, что делать, дал ей чайку, она, значит, выпила, там все опять, она превратилась, но вообще не знает, легла спать, ну, и там, значит, Шрек-то когда тоже через какое-то время хуяк-хуяк, как искры посыпались, блядь, начало действовать это зелье, блядь, короче, когда все отперделись, блядь, они превратились, ну, в более-менее нормальных людей, блядь, ну, тот такой здоровый, на него сразу бабы стали бросаться, ой, какой ты милый, да какой ты хуясый, да еби нас скорее-нибудь, да ебитесь вы в рот, у меня невеста там, блядь, сидит одна, нахуй, и говорит, не знает, что делать, блядь, как, что там все происходит, ну, а нахуй, баб всех рассолкал, побежал, блядь, это Фиона, а там, блядь, эта, сука, летучая голландка висит, как, блядь, накинула какой-то на себя плащ и висит где-то, как портьера, блядь. А-а-а, боишься меня? Говорю, да нихуя не боюсь, хуй меня тебя бояться, блядь. А вот ты видишь, какой человечек стал забавный, блядь, а? А Фион-то просыпается. Ой, блядь, и я, как заорет, я такая красивая, такая, блядь, не страшненькая, блядь. И перепугалась, нахуй обосталась. Бегает, Шрек. Чувствует, а тот говорит, Фиона, блядь, бегают по замку, никак не могут встретиться, там, пиздец, там, туда-сюда. Это, блядь, все двери закрыла, блядь, шкафчиком подперла, это, блядь, пизда. И говорит, ну, иди вот сюда к окошку, посмотри, как там твою Фиону все будут ебать, блядь, человеческим хуем.
0: Как, блядь?
2: А там этот Басков уже подкатывается и говорит, я, говорит, Шрек. Ой, да у тебя голос какой-то не такой, блядь. Я не говорю про другие достоинства. И вид у тебя какой-то, блядь. Но я превратился, я выпил эликсиру, я стал вот таким вот принцем. Мама с папой тоже подвалили, говорит, какого хуя, блядь? Не похож он нихуя на Шрека, блядь. Тут гораздо милее, блядь. Ну, злобный голос пролезает, понимаешь, куда злоба-то уйдешь ему. Видно, наверное, это все, блядь, отрицательные, блядь, все желания, они, блядь, все равно фиксируются, Коля. Видно, что пидор, понимаешь, блядь? Говорит, целуй меня скорее, говорит, блядь, и вези за 100 морей, блядь, я уж взрослый давно. Вернее, это он так говорит. Я, говорит, уже могу, потому что ты, говорит, уже тоже отколдовалась, а я вот такой вот. И давай, если мы сейчас это вот с собой, значит, зацелуемся, бля, все будет хорошо, блядь, славно, нахуй, мы будем. Говорит, долго и счастливо. Не, говорит, у тебя что-то. А что ты губы-то, говорит, блеск какой-то наводишь, говорит, блядь. Ты чем губы-то намазал? Говорит, хорошие вишневые помады. Говорит, ах ты пидор. Вот я не пидор, я просто этот самый, как он, сейчас такая мода, понимаешь, вот ухаживать за собой. Мужики такие есть, которые типа там, знаете, Бекхема там, да, да, футболист, блядь. У него все так, ножки, все выбрито, все подбрито, все подхолено, все, значит, подбурцовано, колечко в ноздри, в эти в ушки там раз, там жопка подмыта, все. То есть от него мужчиной, понимаешь, не пахнет. Он пахнет просто всегда хорошо, как настоящий такой вот пидор якобы. А на самом деле он не пидор, Коля. Нихуя не понял, да? Ну, он, то есть, ну, ёпта, ну, ты понимаешь, да? Пидор, который жаждет мужчину получить, да? Чтобы он ему, значит, это вот. А этот нет, он говорит, я бабу, говорит, делаю. Но сам веду себя как пидор, дабы обмануть, блядь, всех нахуй, понимаешь? Не понимаешь? Ну, это такая высокая культура, блядь, городского проживания, блядь. Мегаполисные мены такие, блядь, появились сейчас везде, блядь. Открывают они всякие изо-студии, хуюдии, блядь, там, студизайны, и сидят, хорошо пахнут, не пукают, блядь, и едят нектар, блядь. Давайте прикидывайте, прикидывайте, на самом деле пидор, блядь. Коля, короче, блядь. В это время Шрек в это окно, хуё-моё, блядь, а это опять на папу, блядь, это всё наступает, говорит, папа, говорит, блядь, ты, сука, превратился у меня во всякое говно, иди давай, блядь, делай чё-нибудь, блядь, ты и так уже, блядь, сейчас я вас всех тут похуячу, блядь, нет, нельзя, блядь, короче, этот всё норовит поцеловать, лезет тут, ты ещё тут, сука, мешаешься, этот Шрек бегает, блядь, в обличье человека, говорит, блядь, а, его, сука, забрали вообще в тюрягу, нахуй. Посадили, блядь, с этим ослом, который лошадь, блядь, подвесили вверху ногами, и этого, и кота бедного этого тоже заморили, блядь, нахуй. Они там, блядь, а тут эти, блядь, ребята сообщения смотрят по телевизору, нахуй, ёпты, блядь, посадили Шрека, его с подельников, с подручников этих, блядь, бандерасы с Мерфи, блядь, они висят там, сука, в каком-то котловане, нахуй, те туда, блядь. Пиноккио такой, блядь, пизденыш на нитках, туда как спустился, бля. Говорит, говорит, а по нему этот Печененко бежит, живая, блядь. Ну, Печененко там такая шоколадинка, блядь. Куя-куя-куя-куя, говорит, давай я сейчас, блядь, спизди что-нибудь, соври, чтобы нос у тебя вырос, чтобы я добежал и наручники отстегнул, блядь, там невозможно дотянуться. Он говорит, не знаю, что сказать, не знаю, что сказать, я такой честный, говорит, ну скажи, что ты носишь женское белье, блядь. Он говорит, я ношу женское белье, а нос-то нихуя не растет. Ах ты пиздюк, ты что, говорит, серьезно носишь женское белье, бля. Он говорит, нет, и тут нос-то раси, а. Ах ты еще и этот самый экстрасенс, блядь, как его, этот, не экстрасенс, как они называются, пизда эти, которые, ну, короче, которые женское белье любят, но ах ты еще и этот, вот, блядь, этот, как он, травести, блядь, маленькая, блядь, о, да, травести, что ли делать, нахуй, ага, и нос перестал расти, пизди скорее, что ты не травести, блядь, он говорит, я не травести, блядь, нос опять растет. Этот печенье надобежало, блядь, всех отстегнуло, все ебнулись куда-то, блядь, ну спаслись, побежали, говорит, эй, Феору, спасайся, нахуй, блядь, давай, говорит, много муки надо, много муки, куда тебе нахуй столько муки, не подавишься, говорит, не сваренье желудка, говорит, не, мы сейчас большую печенину, блядь, слудим, говорит, у тебя знакомый пекарь есть, говорит, у него все, нахуй, всю муку потаскали в пизду, такую печенину, блядь, построили, вот идет великан, под ним все содрогается, блядь, ну, ошил, естественно, хули, сказка, ёпта, идет печенье, как ёбнется, бля, в ров, ну, и по нему они, значит, перебежали, а он растворился, естественно, столько муки захуярили там, наверное, потом, блядь, целый мукомольный завод, нахуй, возник, спасают они, значит, бегут, нахуй, а тот все норовит поцеловать, все это, блядь, она ему, блядь, и блядь, рожу уже в сраку вставила, и так, и сяк, и сама, блядь, и уже, а он все тянется, ну, короче, эти прибегают, стоять, нахуй, куда, не целовать никого и не ебать, тем более, блядь, мы сейчас тут всех переебем, блядь, весь дом, ой, блядь, это кто ж такой-то, Шрек, в обличье человека, нахуй, а, да, блядь, а это летает, говорит, я вас всех, блядей, надоели вы мне, сейчас начну колдовать, блядь, бах, как из нее искры-то посыпались, нахуй, она, говорит, блядь, я не тяну, это, блядь, Фиону эту, блядь, а папа не выдержал, он в латах был такой, блядь, железные латы, бля, король, бля, он говорит, сука, нет, бля, и под эту искру как ебанется, и хуяк, и на него это все подисло, ну, от него, от этих лат так отлетело, что эта пизда сразу сгорела, нахуй, несколько капель упало, два мыльных пузыря и пиздец, вот и все достоинства, нахуй, даже куска пизды не упала, нахуй, все, разлетелось в пизду, а может, пизды-то не было, и палочка волшебная ебнулась, блядь, тут кот ее схватил, говорит, блядь, можешь со мной все сделать, и доставь, нахуй, надеюсь. Всяк туда входящий, останься бандерасом, нахуй, хорошим, грустным котом. Тут перегрустил, ну ладно, ведь хуй с ним. Короче, они все там радовались, Шрек, говорит, хули радоваться. Папа, он в лягушонка превратился, бля, а мама говорит, и хорошо. Я его таким давно не видела, таким хорошим, спокойным, беззащитным. Он говорит, ну хули, вы, говорит, теперь, конечно, меня нахуй пошлете, папа-то, говорит. И зёбик раздувает, он говорит, нет, мы тебя будем носить в кармашке, бля, будем кормить мухами и всяким говном, блядь. То, что ты ешь и любишь, бля, вы, да, вот это знал, такая моя участь, блядь. А молочка дадим тебе молочка, пизды тебе еще дадим, блядь. А хули делать, говорит, блядь, старый человек и такой отхуячил, говорит, а я заколдованный, блядь, оказался, нахуй. Царевн-лягушка, блядь, он получился, блядь, ты понимаешь? Вот так вот, нахуй. Все там в болоте перемешалось, как в суку, блядь, в хуевом. И вот они, блядь, сука, радуются, радуются. Говорят, не, ну решать-то надо. Как жить-то дальше будем? Так останемся, блядь, или туда, нахуй? Говорит, не, говорит, к людям, нахуй. В пизду, говорит, и это Фрион-то, она, говорит, я, говорит, ебу. Все это дело. Здесь ни одного нормального человека, блядь, кроме мамы, может быть. И та теперь с лягушкой живет, блядь. Ну хули делать, говорит, давай возвращаться. Что я, говорит, ну ладно, так приятно, волосики на голове растут, всякая хуйня. Говорит, да ну ее в пизду, волосики, блядь. А, не стали они целоваться в пизду, а срок действия этого ебаного яда закончился, блядь. И чё-то зеленеет, зеленеет, блядь. Она его хватит, она там растет, растет, настоящее хозяйство, блядь. Вот это я понимаю, сказала она, тоже позеленела, и они взлетели нахуй на воздух, блядь. И полетели, и вот начали жить, поживать и добра наживать, а с ними этот хуй в осла превратился, говорит, блядь, так хотелось пожить по-человечески, блядь. Ну, я говорю, нихуя у осла тоже, я тебе задам, какая хуйня между ног валяется, что, может, будешь силы лошади, блядь. Так что, говорю, живи нормально. И кот один только говорит, о, блядь, а я так, все-таки так, так и остался котом, нахуй, говорит, блядь. Ну, он, говорит, и жили долго и счастливо, блядь, несмотря на то, что он остался людоедом. А потому что настоящие привязанности, Коля, блядь, не надо менять. Вот ты слушаешь всегда Сюру, блядь, пьешь один и тот же портвейн, вот ты продолжаешь слушать Сюру и пить один и тот же портвейн. Хорошего разлива, блядь. То есть не меняй своей человеческой позы, оставайся самим собой, корешь мой драгоценный, и тогда у тебя не будет ни изжоги, потому что твой организм знает, чего от тебя ждать, что ты не заебенишь туда вишневого ликеру неожиданно, блядь, резко, и не будет у тебя пердеж, понимаешь ты, и сахарный диабет, дай тебе бог здоровья, корешь мой драгоценный, живи дальше, блядь, со своей, блядь, Клавой, хорошо и счастливо, а я буду с резиной, блядь, и будем здесь встречаться и пиздеть, как в сказке, блядь, чтоб все было неизменно и постоянно. Корешь твой драгоценный, наливай в пизду. Вот так вот.

Когда с тобой мы встретились, черемуха цвела, и в тихом опарке музыка играла. Но было мне тогда еще совсем немного лет, но

Ну что, Коля, кореш ты мой драгоценный, в рот меня чих-пых, сколько ж мы с тобой не видались-то, блядь. То пост, то каникулы, то Новый год, в рот меня чих-пых, ты живой еще? Моя старушка, бля, как сказал классик, бля, Есенин. Ёптать, живой, бля. О, сидишь тут у себя, бля. Ой, ты зарос, бля, вам мху, сука. Ты хоть паутинку сметаешь иногда, бля. Ах, не сметаешь? А, паучок к счастью, блядь, я понимаю, к письму, блядь. То есть они все здесь повиснут сейчас, нахуй, письмами тебя завалят в пизду. Да ты резко-то не соскакивай нихуя, скамейки-то, блядь, а попиздеть, как говорится. Сука, я к тебе вот, блядь, со своим родным, блядь, ростовским портвеском, бля, выставляю, сука. Нам сегодня на попиздеть пару пузырьков, блядь, пару. Настоящего цюрикаретного, сука, бля, ростовского, блядь. На попиздеть. Понял? Вот так вот. Ты, значит, это одну туда отставь, другую вот сюда вот потихонечку. Возьми вот эти вот, знаешь, какие, не эти вот ебучие стаканы, а вот эти стопочки у тебя есть. Я знаю такие, знаешь, типа шкаликов таких. Ну, такие, блядь, вот квадратненькие, сука, но небольшие. Но больше нормальных рюмочек, блядь, для портвейна, ты понимаешь, да? Ну все, сука, вот оно сейчас и пойдет. Ты потихонечку наливай.

лопок, блядь. Коля Боков, нахуй. Колобок, блядь. Ну, лепёшечки сделай, блядь, блинчики. Лепёшечки сделай, блядь, блинчики. Не, не хуй, колобок, блядь. Колобок, блядь. Колобок, блядь. Колобок, блядь. Колобок, блядь. Футбольный мяч, блядь. Футбольный мяч, блядь. Футбольный мячик, блядь. Крутой получился, блядь. Одна извилина и там, на сараке, блядь.

0: О, какой щука, как колобок.
1: О, блин.
0: О, какой щука, как колобок.
1: О, блин.
0: О, какой щука, как колобок.
1: О, блин.
0: Отморозился по полной программе.
2: Ты пиздешь, блядь?
0: Я сладенький, я гладенький.
2: Пиздешь, блядь?
0: Я сладенький, я гладенький.
2: Пиздешь, блядь?
0: Я сладенький, я гладенький.
2: Пиздешь, блядь?
0: Я самый крутой, блядь.
1: О, блядь.
0: В общем, бля, короче, бля. Хуяк, блядь, меня отпустила нахуй, бля.
3: Ой, бля.

0: ты ешь, блядь? Я сладенький, я гладенький, ты ешь, блядь? Я сладенький, я гладенький, ты ешь, блядь? Я сладенький, я гладенький, ты ешь, блядь? Я самый крутой, блядь. Потерял бдительность, блядь. Хоть и крутой. Все хорошо в мире, блядь. А так ты ешь.
1: Вот, Коля, конечно, я тебе хочу сказать, что все хорошо в миру. Месяц, конечно, дохуя. И когда мы уже летим, бля, на самом здоровом, сука, 747-м, 400, блядь, их 15 в мире осталось, бля. Летим мы, сука. Не, это мы в Амстердам прилетели, сука, на нем. Здоровый, сука, 350 народу. Вот точно я вспомнил этот анекдот. А сейчас мы со всей этой хуйней попробуем подняться, бля. Ну, поднялись, мы летели 10 часов, все нормально, бля. Правда, сортир очень один, бля. Не один, на нашем отсеке один. Могли бы побольше сделать сортиров, бля, для такого большого самолета, бля. С двумя палубами, да хуя. Но когда мы уже летели на маленьком, ну, так, более-менее маленьком, сука, тоже голландские компании, блядь, уже летим. А у меня такие мысли всякие хуёвые уже в голову приходят. Думаю, блядь, сил никаких нету. Сука, хочется в Москву. Думаю, а сейчас слабо в Хельсинки заебенится, блядь. Думаю, ой, слабо, блядь. Лучше в Челябинск, сука. Думаю, не-не-не-не. Не думай о плохом, не думай. И вот мы уже подлетаем, мы уже садимся, бля, все, сука. Сели, блядь, похлопали пилота. И вот и поездка подошла к концу. 12 тысяч самолет, ебать, колотить, блядь. Сели, мягко приземлились, сидим, все. Выруливает он. Ну, там по-английски говорят, спасибо, мол, за полет, хуё-моё. Там все вернулись, там все, спасибо, команда прощается, хуё-моё. И вдруг объява такая на английском, блядь, идет. Welcome to New York, блядь. Тут у нас, сука, бля, волосы аж дыбом встали. Как Нью-Йорк, блядь, опять объебали. Выяснилось, наверное, действительно. Ну, тут все как заржали, блядь. Даже американцы какие-то с нами ехали, блядь, так как заржали все. Говорят, мы только что из Нью-Йорка вроде как, а вы нас опять, бля, в Нью-Йорк. Я говорю, ну, нихуя себе шуточки, блядь, а уже нервы на исходе, блядь. Ну, сука, шутки хуёвые, блядь, думаю я. Но главное, что все равно мы уже оказались в Москве, Коля, блядь. Ну, ты знаешь... Я тебе так скажу, Коля, самый драгоценный. Вот эта поездка, блядь, по своей эксцентрике, блядь, и по всем делам, она, конечно, стоила такого, именно такого завершения, блядь.

0: Вот у тебя есть какая-нибудь заветная мечта? Скажи мне, вот, блядь, у тебя? Шкаф на даче увезти.
1: Ну, разве это мечта, Коля? Это просто пожелание, бля, к лавке, вытолкнуть шкаф на улицу, а ты хочешь его просто, чтобы он не пропадал, вывезти его, блядь, на дачу, блядь. Хотя там у тебя совать уже нехуя, блядь. Потому что все, что мы могли, мы увезли уже на твою дачу, ебать его колотить. Ну, где там все ставить-то, блядь? Там даже теща твоя толстожопая все задевает обо все углы. Говорит, что за какая-то мебель? Куда денем, а? Раздай крестьянам, как Ленин, нахуй. Ленин землю раздал крестьянам, а ты мебель раздай крестьянам в пизду. Скажи, пользуйтесь, крестьяне. Хотя, когда ты уедешь, в общем-то, на зиму, они у тебя и сами ее могут попиздить, как и произошло у моих некоторых корешей, блядь. Ну, оставь, может, в спизду, знаешь, может, тебе полегчает, нахуй, с мебелью, блядь. Вот ты смеешься, бля, хуй, тут смех хуёвый, бля. В жизни все неверно и капризно. Да не бегут, никто их не вернет. Нынче праздник, Коля, завтра будет тризна, бля. Незаметно так здесь и старость подает. Романс, ёб ты мать.
0: Романс, заметь, блядь. Слово-то какое, бля, почему? А потому, ёб ты.
1: Потому что я тебя сейчас веду к другому понятию, блядь.
0: К романтизму, бля.
1: Хватит уже этих... реальности, блядь, клопов давить по стенам, тараканов помастолочь по кухням, блядь. Что такое эта жизнь, блядь?
0: Это хуйня. А вот романтизм, Коля,
1: это, блядь, восстание против пошлости и обыденности данной жизни, блядь.
0: Вот человек живет, давит этих тараканов, потом говорит, да ебись все в рот, что я их топчу, блядь. Что, ничего лучше нет, нихуя, кроме этой обыденности и пошлости, блядь.
1: И такой же, блядь, Александр Грин, блядь, жил, сука, блядь, там, в этом Коктебеле, блядь, Феодосии, где-то там, вот на этой южной равнине, блядь.
0: Попивал он винцо со своими корешами, а потом думает, ебаный конотоп, как все это скучно, бля, как это все это нудно, бля, вот это вот каждое течение жизни. И все время он какое-то представлял себе что-то другое. Он мечтал, Коля, бля.
1: Ну, мечта такая, блядь, была. Недостижимая романтическая мечта, блядь. Но, как выясняется, Коля, что и романтическая недостижимая мечта может быть достижимой, если только очень захотеть, блядь. Вот этот романтизм, блядь, он его и довел, блядь, до того, что он помер, конечно, в нищете, блядь. Ну и ни один пример, мало ли помирало людей, блядь, в нищете, блядь, и не романтических, кстати сказать, блядь. Сколько я знаю около помойки, блядь, бомжей, блядь. Они совсем не романтические ребята, блядь.
0: Но, понимаешь, вокруг него же люди, которые, блядь, с толстыми сраками, бабы, с сиськами, блядь, такие загорелые, там, блядь,
1: то, чтобы, блядь, там в любви объяснительность поебалу лучше дать, блядь, там или что-то такое.
0: А он всему этому бросил вызов, блядь. Типа как «Вызываю вас, сука, блядь, на дуэль всех, блядь».
1: Ну и так сам с собой вот он вызывался, блядь. Пока не написал несколько романов, бля, романтических, бля. И пока народ их не посчитал, говорит, а ведь, сука, блядь, Грин-то, блядь, ведь был в чем-то прав, потому что смотрел на жизнь другими глазами, блядь.
0: Вот, Коля, я тебе представляю, посмотри другими глазами. И вот именно в этой романтике там про пизду ни слова, заметь. Ни слова про пизду.
1: Про пизду это можно в реальной там жизни, блядь, туда-сюда схватил, блядь, там выемал.
0: Нет, здесь нельзя, блядь, здесь только романтика. И даже когда он описывает там самые чудесные моменты, когда девушка лежит на... Нет, чтобы там сиськи свесили, там еще пизденчик там мокренько идет свисать. Нихуя, ни слова, блядь. Только сверху, блядь. Глаза большие, в них небо отражается, блядь. Ее молодая грудь дышала свободно, блядь. Травка щекотала ей, в общем, икры.
1: Но не выше, не выше, Коля. Это романтизм. Когда уже выше, это уже реализм, блядь. Понял, да? Ты усвоил, что такое?
0: А теперь, Коля, кольцем драгоценным, я расскажу тебе историю того самого Александра Грина, бля.
1: Ему бы с такой фамилией сейчас сыны бы не было, ёпта. Просто Грин, блядь. Практически доллар, ёпта, зелёный, блядь.
0: А тогда он был нахуй никому не нужный. Говорит, дай хоть стаканчик похмелиться.
1: А я вам сейчас расскажу про это самое. Говорит, да хоть ты рассказывай какую-то хуйню. Ну куда её засунуть? В жопу, что ли, блядь? В стакан же её не нальёшь, блядь. Говорит, верно, не нальёшь. Вот ты сам-то рассказывай себе и похмелись, блядь. Говорит, ну, блядь, это тоже, блядь. Не могу нихуя, о, сука. Так и помер в нищете.
0: А сказка осталась, блядь. Алые паруса. Ну это же... как говорится, плод фантазии автора.
1: Уже одно хорошо, что у него фантазии хоть какие-то в голову приходили, помимо того, что нужно посрать, попить, там,
0: поесть, блядь, кого-то выебать. Может, он и не ебал никого из-за своего романтизма. Тоже все может быть, кстати, очень может быть, Коля. Потому что романтизм требует полной отдачи организма. Он до того отдался, что вот и, понимаешь, и почил в бозе совершенно, как говорится, никому неизвестным автором. Потом тут напечатал, бля, и все, бля. Алые паруса, ебать колотить, бля. И фильм такой был, Свертинская, бля. С Настей, Настя такая молоденькая, бля. Красавица. Я знал, она в одном доме жила. Такая молоденькая была, красавица. И в лифте было написано «Настя Вертинская, блядь». Причем гвоздюк кто-то нацарапал. И никто не стирал. А почему ей не ебаться? Она была красивой девушкой, блядь. Все, ей все время этого, блядь, искать своего Дариана Грея, блядь. Ёпты. Могла выбирать, кстати. Потому что она была красавица. Вот только она ничего бы со своим лицом сейчас не делала, блядь. А то они сейчас все губки подрезают, что-то надувают, что-то вживляют, блядь. В пизду только ничего не вживляйте, блядь. Уважаемые дамы, блядь, прошу вас. И вот она-то и снималась в этой вот... Играла эту девочку-то, блядь. Ну, когда, конечно, она уже повзрослела уже. Так немножечко пиздой окрепла. Вошла в сиськи, вошла в соки. Понимаешь, она уже тогда была нормальная. Вот так. Так что слушай, корешки мои драгоценные, в чем было дело? Наливай пизду. Наливай нахуй. Наливай пизду. Наливай нахуй.

0: Ну что, кореша, вот хорошо тебе стало, а тепло тебе, я тебя сейчас укутаю, понимаешь? Баб мы наших погнали, сейчас сидим хорошо, дождичек стучит, кап-кап, по этому самому, по нашему этому подоконничку металлическому, стук-стук, там ветерок, всякая другая хуйня, а у нас с тобой и тишина, и покой, и хоть ты болеешь потихонечку, я сяду с тобой рядышком, твой стаканчик-то приму, кореша мой драгоценный, хорошо получилось, мне просто, чуть-чуть сахарочку можно добавить, пару кусочков на стакан. Для мягкости, я бы сказал, для мягкости. Когда глинтвейн делает столько, не только просто так открыл портвейн и давай туда сахар сыпать, совсем омудел. Когда не почувствуешь никакого вкуса. А это когда глинтвейн, туда сахарку обязательно надо добавить, кореша мой драгоценный. Вот, а я ведь все, отсутствовал тут какое-то время, понимаешь, и я ведь попал в такую историю, кореша мой драгоценный. Ты даже не поверишь, я в мультике снялся, блин. Что ты ебал такой, кухожил, блядь? Что, вот, сука, живьём, блядь? В мультике, сука, снялся, блядь. Нарисовали меня там, нахуй. В мультике. И говорят, а не желаете ли озвучить сами себя? Я говорю, с удовольствием. А что я должен делать, блядь? А вот вы встаньте к этому микрофону, бля. И вот нам тут наговорите всяких таких вот моментов написали на бумажке, всякой хуйни. А я говорю, ну, хуйню, я, конечно, так привык говорить все время, блядь, но... Хочется сегодня по делу, блядь, сейчас я только хуйню одну говорю, говорит, не, ну тут по делу, по делу. А мультик называется этот самый «Столичный сувенир», говорит, самые драгоценные, понимаешь, из Ростова делают. Там действие очень оживленное, там ребята из армии откинулись, дембель, кругом девки красивые ходят, топ-модели с ними в поезде, ой, едут, жопой вертят, а этот парень, кажется, который герой, главное, он ко мне, понимаешь, я ему как дядя, бля. Дядя самых честных правил, понимаешь. Работаю на ростовском винзаводе, бля. Вот я его там встречаю, показываю ему Ростов, там, там он говорит, тут вообще столько статуй, кругом всяких этих, стоят всякая, кто-то поебень всякая, понимаешь, памятники разные, народные, там даже памятник деду Сюкарю есть, ты веришь, нет? Деду Сюкарю, ну, Сволков там, понимаешь, донские рассказы, ёптать. Ростов, папа, блин, Одесса, мама. Так он стоит там, бедный этот Сюкарь. Он вот так вот стоит, значит, у него тут ведёрочка какой-то, вроде как усится там рыбка какая-нибудь, удочка, и палец вот так вот держит, понимаешь, палец как бы показывает, мол, о, Давыдов, мол, я тебе и говорю, типа что-то вроде этого. Так там местные, знаешь, вся эта урла, они ему все время каждый вечер на палец презерватив вешают, блин. Вот натягивают им презерватив и все. Но уважают Сюкаря, они неиспользованные только, ему надевают. Любит, говорит, старика. Понимаешь, что уже использованное совсем уж будет гадость. Все-таки литературный герой высокого, спасибо. И там всяких таких историй очень много я рассказываю. И возил его прям, ну там, по ликерборческому заводу, кругом винище течет рекой над головой, там по трубам, понимаешь. Ну, очень красивый мультик, я тебе скажу, Коля. Вот это очень красивый мультик. Вот не знаю, когда выйдет он, все, вот это мне скажут, я тебе обязательно, ну, мы, во-первых, посмотрим, все тебе буду рассказывать. Посмотрим, кассеточку дадут нам. Посмотрим, посмотрим, это такое столичная стучка, а ребятишек там сколько всяких позанимали, там и всяких театров, там известные всякие, там и Лазарев-младший, там и жена Безрукова, который бригаду тут всю эту тут создавал, понимаешь, нам тут в сериалах, так, Безруков, да, она у него пишет, там народу, там из театра на юго-западе, блядь, там от кого только нету, блядь, даже Инночка Гомес, вроде, который, ну, последняя героиня, блядь, девочка красивая, и все это. Ну, сок мы с тобой редко пьем, но иногда, когда покупаем с дикого будуна, там можно было увидеть ее, как последнюю героиню. Вот она, мол, там на архипелаге где-то, мол, играет в эту вот игрушку, последний герой, понял, да? Ну вот, Инночка Гомес. Да там все, ой, каких там девчонок тоже только не было. Ой, а там много всяких девок-то здесь. О. Так что, готовься, кореша мой драгоценный. Все, скоро выйдет, как говорится, на экраны. Ну это ладно.
1: Ну вот ее. Сука, Колян, ну наливай, хуй, бля. Сидишь-то, бля. Колока услышал, блядь. Ебало развесил, бля. А, Колян, ну наливай, ёпта, хоть руки у тебя хоть действуют, бля, пизда. Да я шучу. Любя, бля, ёпта, рот тебя всех пых. А вот это, знаешь, бля, сказка такая, бля. Терем, блядь, теремок, блядь. Из трубы валить дымок, блядь. Из окна летит мотив, блядь. Из трубы презерватив, блядь. Урок на слегпых, блядь. Не знаю, нихуя, блядь. Ой, русская народная сказочка, блядь. Сначала пиздюхает мышка, блядь. Вот, блядь, голодная, холодная, блядь. Пиздой трясет, блядь. Не знаю, куда приткнуться, блядь. Вдруг, ёптать, общага, блядь. Ну, пенёк такой стоит, блядь. Так, сука, теремком сделан, блядь. Она говорит, о, блядь. Теремок, сука, пустите, бля, погреться, кто в тюрьме живет, сусится, блядь, сусся, раку обсусяла об дверь, блядь, нихуя никто не открывает, блядь. Она говорит, ау, блядь, откройте, сука, блядь, замерзаю, блядь, нихуя. Друг, блядь, куда ты нахуй ломишься, блядь, в открытой двери, в пизду, она дверь в другую сторону, оказывается, открывалась, нахуй. Она пиздык на себя, блядь, она открылась, блядь. Мышка, о, блядь, никого нет, нихуя. Вот и буду там жить в теремочке, блядь, пристроилась, блядь. Ну это мечта, бля, вообще русская мечта, блядь. Завалиться в доме, где все хорошо, блядь, чисто, уютно и никого нихуя, блядь. Вот Машенька и медведи, бля, вот такая хуйня везде, блядь. Ну, вот мышка там порядочек навела, пыль смела, блядь, и пиздюрит там, блядь. Вдруг тук-тук-тук, блядь. Ну, блядь, думает, ща мне тут пизды наваляют, бля. Хозяи вернулись, блядь. Или какая-нибудь другая хуйня, говорит. Кто там в теремочке живет? Она говорит, блядь, я мышка, блядь, нарушка. А ты кто там нахуй, блядь? Говорит, я, говорит, лягушка-побледушка, пусти ты нахуй меня, блядь. Я говорю, ну ёпты мать, ну вдвоём-то все веселее, бля, бедовать-то нахуй, говорит. Ты чё умеешь делать, бля? Она говорит, ну я правда, бля, ебать, столько умею, больше нихуя, блядь. Но тем не менее, там икру метать, блядь, и всякую другую хуйню, блядь. Ну чем ещё себе пригорусь, блядь? Водичкин достать, во, говорит, давай нахуй, блядь. В общем, она только туда залезла, блядь. Вот они сидят вдвоём, кайфуют. Нарыши поставили, блядь, все серудили, бля. Кайфуют, блядь, сука, говорит, только радио у нас нет, нихуя, ну радио, хуйня, бля, проведем нахуй, блядь. Вот, сука, сидят, бля.

0: О, бля, крутой, сука, это наш чувак, блядь. Говорит, ты, сука, нос-то прибери, блядь. Мы тут, сука, вот я тут, мышка-нарушка, блядь, лягушка-побледушка, ну ты, сука, ёжик, ну давай, хули. Ну, короче, пустили, бля. Вот сидят они там, кайфуют, бля, жируют, бля. Ну, ёжик там то и этой лягушонки впердолит там, то, сука, мышки запарит, бля, грибка. Ну, хули, блядь, сука, только колючий, так все ничего, бля. Ну, всё-таки мужик в доме, блядь. Только уже прижились вдруг, тук-тук-тук, блядь, да кто ж там такой, сука? Говорит, я, говорит, зайчик, без яйчик. А нахуя ты нам без яйчик нужен-то, блядь? Лягушка отвечает, в рот на всех пыль. Говорит, да вот, сука, сидел, блядь, под пеньком, пионеры на яйца наступили, блядь, я рванул сразу, блядь, и оторвал их нахуй, блядь. Ну, сука, я все равно, блядь, мужичок, блядь, могу, блядь, еще не вставить. В общем, зайчик туда втиснулся, блядь, вот тут тесновато уже стало, блядь, еще одни нары сварганили, блядь, то все живут, блядь, в хуйне дуют, блядь, ну, хуяк, опять кто-то, блядь, ломит, да ёпта я мать, ну, все такое, блядь, я говорю, блядь, лисичка, блядь, блядь, сестричка, хуичка, блядь, ну, ёпта, пустите меня туда, ну, все, вы все, блядь, в одну строку залезли, блядь, ёпта, ну, у вас там хорошо, тепло, бля, я тоже, блядь. Я вот у меня это вот свои, блядь, там дела есть, бля, при бомбасе. Я, бля, буду зарабатывать вам, говорю, блядь. Я известная в лесу поведушка, блядь, тоже. Не то сегушка, блядь, у меня и то, блядь, там все такое. Вот залезла, блядь, вот туда, блядь, вот они сидят, блядь. Ну все, живут, живут, блядь, все нормально, блядь. Нет опять, блядь, да ебать. Я все равно, ну кто там еще-то, блядь, ломится, блядь, рот мячик пых, блядь. Ну, блядь, я, говорит, волчара, сука, позорный, блядь, замерз, пустите в уголок. Говорю, какой нахуй уголок, ты так, сука, всех нас тут, блядь, вытолкнешь нахуй. Говорит, не, блядь, я пусть, есть там место, блядь, ну хули, блядь, вы там в тепле, а я тут, сука, блядь, завыл нахуй, блядь. А лиса говорит, ну хули пустите, блядь, а то мне ежик всю пизду исколол, это невозможно, блядь. Ну хоть пустите нормального волосатого мужика, блядь, вроде на всех пых, блядь. Ну, лягушка подумала, блядь, эта мышка тоже нарушка подумала, говорит, блядь, ну пустите, блядь, его нахуй нормального мужика, блядь, ну, короче, там такое началось, блядь, такое ёбово пошло, блядь, теремок весь трясит, блядь, на этот чум, сука, тут самый крутой в округе, блядь, является Михаил Потапович. Пронюхали, блядь, что живут вот люди хорошо, блядь, да? Ой, звери, каких в пизду люди, блядь. Ну, звери, ну, люди, один хуй, блядь, в теремочке, блядь. Нет, вот, сука, хуй, вы будете жить, блядь. Налоги, сука, платите, блядь, за это, за хорошее житье, блядь. А ничего, а кто им делал хорошее житье? Мышка пенек нашла, блядь. Сама там все, блядь, сделала, блядь. Лягушка помогла, блядь. Лисичка, блядь, сестрички там пиздой торговала, блядь. Тоже, блядь, не просто, нахуй, поди, поторгуй-ка, блядь. На панели, блядь, тоже надо уметь, блядь. Прикрытие надо иметь, блядь, и прочее, прочее. Во-первых, рожев надо иметь соответствие, и остальные органы, блядь, я тебе скажу так, блядь. Вот этот, сука, Михаил Потапович, плати налоги, блядь, сука, за хорошенькую. И сиракой прям на пень, как пизданул, пенек распался, нахуй. Ну ты налоговый эксперт, ну хуя сиракой на пенек-то, блядь, ёпта. Ты их оштрафу, бля, по суду поди, бля. Ну да всем сиракой на пенек, бля. Здесь только, сука, Коля, сказка, блядь, как жизнь. Как сама жизнь, блядь. Жили хорошо, а вам хорошо, будь хуёво. Вот такая, сука, история, блядь.
1: Сейчас уже детвора не та, нахуй. Сейчас все, сука, в Трансвальпарк. А там крыша хуяк и накрыла, нахуй. Медным тазом. Не хочется говорить о политике, Коля? Ты знаешь, вот не хочется, блядь. Но нельзя не сказать, блядь. Ну вот вы строите Трансвальпарк, ебать, вас колотить, блядь. Ну объем-то вы хоть сопромат-то учите, блядь? Да, говорит, турки, говорит, мы, говорит, строили, мы сопромат учили, блядь. Мы, говорит, по сопромату самые первые, блядь, мы рассчитывали на полторы, говорит, блядь, этого метра снега, нахуй. А у вас, говорит, три выпало. Да у нас, я говорю, и пять можешь выпасть, ебать колотить. Что ж вы делаете-то, блядь? Хорошо, у меня, сука, денег не хватило в этот Трансвальпарк, блядь, думаю. Сука, даже давитесь вы с вашей ябой, блядь. Но в таком состоянии это действительно лучше публичный дом содержать, блядь. Тут снежок нападал, блядь. Оно как пиздануло, блядь. У нас в России все, блядь. То поношло, золотуха, блядь. Вон у магазина, блядь, Омега, как ее там, хуега, блядь. Ёбнулась эта ёбаная крыша, блядь. Тоже, блядь. Снежок перепадал. Ну вы же в России живете, ебаный, не в Ирландии, ебать вас колотить, блядь. Вы головы-то ваши, блядь, имеете? Прости, Коля, блядь, аж отрыжки послал, блядь. Какие-то хоть головы имейте все, блядь. Ну надо же как-то перезакладываться, блядь, на Россию-то. На менталитет, ебать его колотить. Колян, кореш, его драгоценный. Вот ты понимаешь, да? Вот ты меня луп-луп-луп-луп-луп. Ну что такое, ебать это выморщил, блядь. А? Корешок ты мой драгоценный, уебень ты мой, пиздоголовый, блядь.

Хуй ты мамин, блядь, разъёбы кащенский, блядь. Жизнерадостный ты мой, пиздадуй. Вот сколько этих комплиментов наговорил за одну фразу, блядь. В каком языке? Колян, в каком? В ирландском? Хуй-то. В иудейском? Хуйка в зубка. Там такого не может быть, поэтому все они, бляди, разговаривают матом на нашем языке. Понимаешь, нет? Сколько комплиментов ты сейчас получил, а? Разъёбы Кашин. Кто это знает, блядь? Где Кашина, блядь? Там Ленин сидел в ссылке, блядь. Вот оттуда и пошло разъёбы кашинский. Имеется в виду Ленин. Да, конечно, победители не судят сейчас. Рекламу видел, нет? Ленин сидит. Ебло такое, блядь, ленинское. Мусики, понимаешь, эти вот глазки, блядь, пытливо смотрит, и написано «Победители не судят». Это реклама какого-то журнала, ну хуй с ним, короче, блядь. А наши еще стали делать карлик нос, ты понимаешь? Карлик нос. А это уже кто? Это уже гаук какой-нибудь. Гаук — это немец, понимаешь? Или гауф, как его там. А другой еще этот Гофман, Этель, Лилиан, можно сказать, войнич, блядь, Гофман. Как его, не войнич, фу, это овод, пизда. Все смешалось в доме, блядь, Облонский. У меня в голове такой сейчас раскардак-разбардак, понимаешь ты, нет? Ну, короче, Гофман, блядь, Гаук, все эти сказки братьев Гримм, понимаешь? Ну, чего вам нас-то не идет? Все вы всю за немецчину за эту беретесь. Объясню почему, сука, у них продюсеры немцы, блядь. И вот уж сделали они этого карлика носа уже с таким носом, блядь. И с ним и остались, блядь, потому что немецкие продюсеры послали их нахуй. Нет, опять пиздю, опять Коля пиздю. Не карлик остался с носом, он остался с хуем, понимаешь? А эти щелкунчик и все они делали, понимаешь? Что же, блядь, братьев Гримм, ёптать, гауф какой-нибудь, блядь. Вот они, щелкунчик-то и остался с хуем. Карлик с носом, а щелкунчик с хуем. Что-то они не уторговались, немцы, народ тоже такой привередливый, нехуй с немцами связываться в этой истории. Надо самим, блядь, самим, как наши, блядь. Вот столичный сувенирчик. Там уже клепочек уже пошел везде. Сяська Лазарев-младший бегает, рыбаков спасает, блядь, из пучины. Вытягивает собственными руками, блядь. Сети с рыбаками, блядь. Все крутится, вертится. Вот это вот уже, блядь, отечественная мультипликация, понимаете. И много таких я знаю вот этих вариаций, когда народ рисует. Классно, понимаешь, классно рисует, но не находит денег продолжить проект. А в бабки упирается очень много, вот поэтому немецкие продюсеры выёбываются, как мухи на стекле, блядь. А были бы наши ребята, там скромнее, блядь. Там, в Ростове, все скромно. Партийску налили, выпили, блядь. Зевнули, пукнули, блядь. И дальше рисовать. Рисовать, рисовать, рисовать. И мультик получается красивый, блядь. Там все, чё-чё не так, блядь, а ты партийскую ёбни. От сюра каретного, блядь. Ёбни чуть-чуть, всё будет окей. Как наебалься на этикетке, посмотришь, интеллигентный человек. Интеллигентщик только и пьёт такой портфель интеллигентщик. Вот так я тебе скажу. Корешки, мой драгоценный. Так всё, с мультиками, у нас всё будет с тобой в порядке, бля. Я тебе гарантирую, корешок ты мой драгоценный. Ждём премьеру нашу, блядь, столицу сувенира, блядь. Наливай нашего портвейну. Отдыхай, Коля, ты славно поработал. Ты долго шевелил ушами и слушал всё, что я тебе здесь сейчас в ебалов твоё втолковывал, блядь. Умница ты моя, да? Я тебе в лобик поцелую. Вот так.

как посмотрел сейчас тоже фильм. Ёб твою мать, какие ребята, блядь. Гикнулись, бля, а? Сука. А все от чего, блядь, от того нахуй. Все примитивно, блядь, можно выскочить, можно начать, а, блядь, тянет, сука, инерция. Сила инерции, знаешь, какая штука, бля, И это, блядь, еще групповой энтузиазм называется, блядь. Понимаешь, как же можно корешей бросить, блядь, на личную жизнь, потратиться, затратиться, а вот надо, блядь, иногда это сделать, а потом уже поздно, хочется, да нехуя делать, блядь. Кореш с тобой драгоценный, налей, налей, еще полстаканчика, вот так вот, интеллигентней, блядь, забирает она, так если не полная, блядь, давай пизданем. За актерскую профессию, между прочим, трудную, бля, горемычную, не у каждого, блядь, сука. Она получилась, блядь, по жизни, блядь. Ну, Михаил Иванович точно. Он ни одного, кстати, замочил такого, блядь, Мустафу. Помнишь, этот был, блядь? Этот, как его? Ой, блядь, там такой играл, блядь, такой артист. Черков. Он все, блядь, таких, знаешь, продвинутых парней, блядь, играл, работяг, блядь. Там все такое, блядь. Этот, какой-то, блядь, за фабричной заставой. Ну, какой-то хуйню, короче. Там, значит, Михаил Иванович опять играл какого-то Уркагана, бля. Ох, он Уркаганов по молодости наигрался, бля. Он король бильярда, блядь. Он поет. Я, говорит, блядь, мой, говорит, миллионок пил, как бочка. И погиб он от вина. Я, да, ну, осталась дочь. А сам на бильярде играет. И зовут меня Хуяк, блядь, Хуяк. И тут наш работяга, наш Черков пробирается к нему. Ну что, говорит, блядь, давай я тебя, говорит, на бильярде обдеру. Он говорит, ой, блядь, ты-то, блядь, да откуда ты нахуй на бильярде научился играть, блядь? У тебя же, блядь, копейки с шарана не водился никогда. Он говорит, а я, говорит, обдеру, блядь, и ободрал. И заставил его, значит, залезть под стол, блядь, и кукареку кричать, блядь. Ой, ну это, конечно, оскорбил Михаил Ивановича, блядь. Он его подловил где-то, сука, блядь, на задворках и по голове дал раза два. Но тот, правда, остался жить. Потому что об нем весь фильм, блядь, ему, если бы его сразу стукнули, блядь, дальше снимать нехуй, понимаешь, да? Как в американских фильмах. Там сразу, бля, поймешь. Ага, значит, этого что? Ага, значит, все пиздец, значит, он не главный, блядь. Значит, появится какое-нибудь еще лицо, блядь. Если появится, конечно. А то, может, и жопа появится. Ты тут не поймешь нихуя тоже сразу, блядь.

Вот, Коля, здесь только начало долгое, а так 8 проигрышей таких больших нет. Ты сразу наливай и приготовься, бля. Ща уёбываем с тобой оба. Наливай.

Это Коля Кайф посел таблеточный, бля, пиздец. Чуешь небо в алмазах? ЛСД, ёптай.

0: девочка поражала своей красотой. А она была пролетарочка, поражала своей красотой.
1: Ну вот ее. Сука, Колян, ну наливай, хуй, бля. Сидишь-то, бля. Колока услышал, блядь. Ебало развесил, бля. А, Колян, ну наливай, ёптай, хоть руки у тебя хоть действуют, бля, пизда. Да я шучу. Любя, бля, ёптай, рот тебя сих пых. А вот это, знаешь, бля, сказка такая, бля. Терем-терем, бля, теремок, бля. Из трубы валить дымок, блядь, из окна летит мотив, блядь, из трубы презерватив, бля, рот меня сих пых, бля. Не знаю, да, нихуя, бля. Ой, ушки народная сказочка, бля. Сначала пиздюхает мышка, блядь. Вот, блядь, голодная, холодная, блядь, пиздой трясет, блядь, не знаю, куда приткнуться, блядь. Вдруг, ёптать, общага, бля. Ну, пенёк такой стоит, бля. Так, сука, теремком сделан, бля. Она говорит, о, бля, теремок. Сука, пустите, бля, погреться, кто в тюрьме живет, сушится. Блядь, сушь, раку обсушала об дверь, блядь. Нихуя никто не открывает, блядь. Она говорит, ау, блядь, откройтесь, сука, блядь, замерзаю, блядь, нихуя. Вдруг, блядь, куда ты нахуй ломишься, бля? В открытой двери, в пизду. Она дверь в другую сторону, оказывается, открывалась, нахуй. Она пиздик на себя, бля. Она открылась. Блядь. Мышка, о, бля, никого нет, нихуя. Вот и буду там жить в теремочке, бля. Пристроилась, бля. Ну, это мечта, бля, вообще русская мечта, блядь. Завалиться в доме, где все хорошо, блядь. Чисто, уютно и никого нихуя, блядь. Вот Машенька и медведи, бля. Вот такая хуйня везде, блядь. Ну, вот мышка там порядочек навела, пыль смела, бля, и пиздюрит там, блядь. Вдруг тук-тук-тук, блядь. Ну, блядь, думает, ща мне тут пизды наваляют, бля. Хозяи вернулись, блядь. Или какая-нибудь другая хуйня, говорит. Кто там в теремочке живет? Она говорит, блядь, я мышка, бля, нарушка. А ты кто там, нахуй, блядь? Говорит, я, говорит, лягушка-побледушка. Пусти ты нахуй меня, блядь. Я говорю, ну, ёпты, мать, ну, вдвоём-то всё веселее, бля, бедовать-то нахуй, говорит. Ты чё умеешь делать, бля? Она говорит, ну, я, правда, бля, ебать, столько умею, больше нихуя, блядь. Ну, тем не менее, там икру метать, блядь, и всякую другую хуйню, блядь. Ну, чем ещё себе пригорусь, блядь? Водичкин достать. Во, говорит, давай нахуй, блядь. В общем, она только туда залезла, блядь. Вот они сидят вдвоём, кайфуют. Нары все поставили, блядь, всё серудили, бля. Кайфуют, блядь. Сука, говорит, только радио у нас нет, нихуя, ну, ради, хуйня, бля, проведем нахуй, блядь, типа. Вот, сука, на, сидят, бля. Вдруг опять тук-тук-тук, блядь. Ну, ёптай, мать, только устроились хорошо, бля. Кто там, ебать, тебя в сраку, блядь? Отзовитесь, гарнисты, нахуй, блядь. А там, сука, блядь, говорит, блядь, я, говорит, ёжик, бля, в кармане ножик, бля. Пустите меня, бля, в рот, меня сих пых, бля. По мокрому тут делу, блядь. О, бля, крутой, сука, это наш чувак, блядь. Говорит, ты, сука, нож-то прибери, блядь. Мы тут, сука, вот я, тут мышка-нарушка, блядь, лягушка-побледушка. Ну ты, сука, ёжик, ну давай, хули. Ну, короче, пустили, бля. Вот сидят они там, кайфуют, бля, жируют, бля. Ну, ёжик там то и этой лягушонки впердолит там, то, сука, мышки запарит, бля, грибка. Ну, хули, блядь, сука, только колючий, так все ничего, бля. Ну, всё-таки мужик в доме, блядь. Только уже прижились вдруг, тук-тук-тук, блядь, да кто ж там такой, сука? Говорит, я, говорит, зайчик, без яйчик. А нахуя-то нам без яйчик нужен-то, блядь? Лягушка отвечает, рога всех пых, блядь. Говорит, да вот, сука, сидел, блядь, под пеньком, пионеры на яйца наступили, блядь, я рванул сразу, блядь, и оторвал их нахуй, блядь. Ну, сука, я все равно, блядь, мужичок, блядь, я могу и, блядь, еще и вставить. В общем, зайчик туда втиснулся, блядь, вот тут тесновато уже стало, блядь, еще одни нары сварганили, блядь, то все живут, блядь, в хуйне дуют, блядь, ну, блядь, хуяк опять кто-то, блядь, ломит, да ёптая мать, ну что такое, блядь, я говорю, блядь, лисичка, блядь, сестричка, хуичка, блядь, ну ёптать, пустите меня туда, ну все, вы все, блядь, в одну строку залезли, блядь, ёптать, ну, у вас там хорошо, тепло, бля, я тоже, блядь. Я вот у меня это вот свои, блядь, там дела есть, бля, при бомбасе. Я, бля, буду зарабатывать вам, говорю, блядь. Я известная в лесу поведушка, блядь, тоже. Не то сегушка, блядь, у меня и то, блядь, там все такое. Вот залезла, блядь, тут сюда, блядь, вот они сидят, блядь. Ну все, живут, блядь, все нормально, блядь. Нет опять, блядь, да ебать, я все равно. Ну кто там еще-то, бля, ломится, бля, рот мячик пых, бля. Ну, блядь, я, говорит, волчара, сука, позорный, блядь, замерз, пустите в уголок. Говорю, какой нахуй уголок, ты, сука, всех нас тут, блядь, вытолкнешь нахуй. Говорит, не, блядь, я пусть, есть там место, блядь, ну хули, блядь, вы там в тепле, а я тут, сука, блядь, завыл нахуй, блядь. Алиса говорит, ну хули пустите, блядь, а то мне ежик всю пизду исколол, уже невозможно, блядь. Ну хоть пустите нормального волосятого мужика, блядь, вроде от всех пых, блядь. Ну, лягушка подумала, блядь, эта мышка тоже надушка подумала, говорит, блядь, ну пустите, блядь, его нахуй нормального мужика, блядь, ну, короче, там такое началось, блядь. Такое ёбово пошло, блядь, теремок весь трясит, блядь, на этот чум, сука. Тут самый крутой в округе, блядь, является Михаил Потапович. Пронюхали, блядь, что живут вот люди хорошо, блядь, да? Звери, каких в пизду люди, блядь. Ну, звери, ну, люди, один хуй, блядь, в теремочке, блядь. Нет, вот, сука, хуй, вы будете жить, блядь. Налоги, сука, платите, блядь, за это, за хорошее житье, блядь. Они что, а кто им делал хорошее житье? Мышка пенек таса, блядь. Сама там все, блядь, сделала, блядь. Лягушка помогла, блядь. Лисичка, блядь, сестрички там пиздой торговала, блядь. Тоже, блядь, не просто, нахуй. Пойди, поторгуй-ка, блядь. На панели, блядь, тоже надо уметь, блядь. Прикрытие надо иметь, блядь, и прочее, и прочее. Во-первых, и рожев надо иметь соответствующую. И остальные органы, блядь, я тебе скажу так, блядь. Вот этот, сука, Михаил Потапович, плати налоги, блядь, сука, за хорошее житье. И с ракой прям на пень, как пизданул, пенек распался, нахуй. Ну ты налоговый эксперт, ну хуя сиракой на пенёк-то, бля, ёпта. Ты их оштрафу, бля, по суду поди, бля. Ну зачем сиракой на пенёк, бля? Жестокая, сука, Коля, сказка, блядь, как жизнь. Как сама жизнь, блядь. Жили хорошо, а вам хорошо, будь хуёво. Вот такая, сука, история, блядь.
2: Наливай, пиздец, наливай нахуй.

0: Ну что, Коля, корешка мой драгоценный, в рот меня чих-пых, сколько ж мы с тобой не видались-то, блядь. То пост, то каникулы, то Новый год, в рот меня чих-пых, ты живой еще? Моя старушка, бля, как сказал классик, бля, Есенин. Ёптыть, живой, бля. О, сидишь тут у себя, бля, ой, ты зарос, бля, во мху, сука. Ты хоть паутинку-то сметаешь иногда, бля. Ах, не сметаешь? А, паучок к счастью, блядь, я понимаю, к письму, блядь. То есть они все здесь повиснут сейчас, нахуй, письмами тебя завалят в пизду. Да ты резко-то не соскакивай нихуя, скамейки-то, блядь, а попиздеть, как говорится. Сука, я к тебе вот, блядь, со своим родным, блядь, ростовским портвейском, бля, выставляю, сука. Нам сегодня на попиздеть пару пузырьков, блядь, пару. Настоящего сюрикаретного, сука, бля, ростовского, блядь. На попиздеть. Понял? Вот так вот. Ты, значит, это одну туда отставь, другую вот сюда вот потихонечку. Возьми вот эти вот, знаешь, какие, не эти вот ебучие стаканы, а вот эти стопочки у тебя есть. Я знаю такие, знаешь, типа шкаликов таких. Ну, такие, блядь, вот квадратненькие, сука, но небольшие. Но больше нормальных рюмочек, блядь, для портвейна, ты понимаешь, да? Ну все, сука, вот оно сейчас и пойдет. Ты потихонечку наливай. Так и живем мы с тобой, не ждем тишины. Но верности нашей, как прежде, верны корешки, мы-то как в песне поется. И живем мы с тобой вот так вот за портвеем от юбилея к юбилею. Ты смотри, в этом году, во-первых, мы с тобой выпускаем юбилейный 50-й альбом. 50-й, я тебе столько уже всего вбил в твою тупую голову, Коля, корешки, мы драгоценные. Что-то я опять вот принес вместо, блядь, 3 семерок 33-й, блядь. Я тебе все спросил. Я говорю, купи 3 топора, в рот, это рубить уже удобно, рука привыкла, понимаешь ли, наливать. Нет, ты 33. Что не было? Где не было? Места надо знать, корешь ты мой драгоценный, в рот чих-пых. Ты налей, налей, ладно. Я же не сказал, что я не буду. Я сказал, что зачем ты этот взял? Только интеллигентней, конечно, интеллигентней по-нашему. Вот, все, по-половиночке, чтобы интеллигентней забирала, вот так вот. Так, кореш ты мой драгоценный, ты знаешь что? Ну, юбилейный альбом – это юбилейный альбом. Это дело наживное. Это я тебя еще наскребу, было бы у тебя желание ухи оттопырить и слушать, кореш ты мой драгоценный. А если желание есть, то у меня всегда с душой что-нибудь найдешь тебе сказать. А кроме портвейна и прочего мата, ну, мы подкрадемся к основному юбилею. 60 лет тому назад, значит, 9 мая, над Рейхстагом подняли красное знамя. Серпом и молотком. То есть, как говорится, мы победили фашизм. Ну, не во всем мире, конечно, но в отдельно взятой стране. Ну, а потом еще пиздели и дали, конечно, итальянскому фашизму, Муссолини по ебалу, понимаешь, по его толстому. Но дело в том, что выясняется разногласие. К этому юбилею не все готовы. Например, в столицах Прибалтики они почему-то все грустные какие-то ходят. Оказывается, Коля, в рот пять слепых, я выясняю, что многие воевали по разные стороны баррикад. Я уже не говорю про армию Власова, который сказал, да в рот я видел в жопе этот социалистический строй, блядь. Но я пойду, говорит, против него, потому даже говорит, что ты роняешь, все у тебя сыпется там, все нахер, песок уже сыпется, раны еще. Не такие у тебя юбилеи впереди еще, Колян, корешь ему драгоценный, что у тебя из тебя песок сыпался. Кстати, о песке. Я тебе рассказывал, по-моему, да, откуда это выражение взялось. Раньше песок засевали в ширинку, блядь, чтобы побольше казалось. Нынче картошку подкладывают, да. А раньше песок. И вот когда носили, заносили штаны до дыр, бля, и песочек начинал сыпаться. Говорит, о, говорит, из него уже песочек сыпется. Значит, вот это дохуя ему лет, понимаешь ты, нет? Так что ты тебе еще рано. Так я тебе вернусь к юбилею. По разную сторону баррикад народа, понимаешь? Одни говорят, какая победа? Над чем победа? Над кем победа? Как над кем? Над фашизмом, бля. А говорит, а что вот этот вот социализм, который присутствовал в данный момент у товарища Сталина, он что, не фашизм? И ведь ты понимаешь, я начинаю себе представлять, Коля? Там лагеря строят в Австрии, и у нас лагеря строят. А тут передача хорошая показывает, народ выступает, который в лагерях отсидемся, там все истомимся с пацанами, там девчонками, бля. 100 раз к стенке водили, бля, там столько натерпелись, бля, ужасов, сколько народу на их глазах погибло. Говорит,
1: закончилась война, говорит, ну, говорит, пришли американцы, говорит, ну, жратвы привезли, то все, говорит, все. Потому что Сталин-то наших не подкармливал, говорит, наши, говорит, в плен не сдаются. Наши, говорит, вообще, говорит, не ебутся. И вообще, говорит, не едят нихуя. А тем посылки присылают, там все, сальцо, то все. Как на зоне, бля, корик-то мой драгоценный. Это зона, бля, я, говорит, помню, мать, говорит, как мне там какой-то французский кинул, говорит, какую-то там свернул, говорит, в платочек, какой-то кусочек булочки, блядь, ты понимаешь, нет? А царь говорит, у нас пленных нету. Да он сына своего, ты понял, нет? Сына своего! Да не Васю, ё, Вася это был, который для «Динамо» болел, блядь, все это, бегал все это, футбол все играл. У него сын был этот, Гриня, по-моему, бля. Яся, ёптать, да у Гриню, Яся, конечно, блядь. Я, говорит, бля, он говорит, папа, я, говорит, попал в лагерь, сука, по голове чем-то ёбнули, трубой, бля, говорит, ничего не помню, говорит, пиздишь, сынок. Говорит, ты должен, ты советский человек, ты должен все помнить, блядь. Он Моресьев, сука. Как пополз, говорит, блядь, с самолета упал, и нихуя, говорит, без ног все дополз и все помнит, блядь. Ножем путеру, опять в самолет. Взял все деревянные костыли и побежал. Говорит, я полечу, блядь, полечу и полетел. Воля к победе. Вот что стимулировалось у нас, блядь. Но это же какие надо мозги иметь, Коля, блядь, чтобы иметь такую волю к победе, блядь. Очень небольшие. Но народ, конечно, жил энтузиазмом. Говорит, ура, вперед, за товарища Сталина. А товарищ Сталин сидит, обосрался, блядь, в первый год войны. Ничего не поймет, потому что, когда ему говорят, Бося, надо что-то говорить. Он говорит, братья и сестры, говорит, сука, забздел, понимаешь? А сидел, блядь, ну, да мы с этим, блядь, этим, сука, корешем, как он приехал, этот поц, блядь, этот вот немец-то, ебать его, колотить, блядь. Мы, говорит, с ним а не нападение и такт заступили, бля. Акт, ебать, его колотить. Половой, блядь. Вот они и выебли потом нас немцы в первый год войны. А сколько народу полегло, Коля? Бля? Сколько народу? Это победа. Какой кровью, блядь, досталась она, а? Это юбилей, блядь, я тебе задам. Сколько не дожил. Если в одних лагерях там сгинул, так в одной в Австрии только 60 тысяч русских погибло, блядь. А тут-то миллионы. А немцы, когда они поняли, что у них уже к миллиону тянет, бля, они обосрались. Говорят, а как же наша нация, куда же нам деваться, мы жарицы, блядь. Если мы все погибнем, кто же наших баб будет ебать? Это значит уже дискриминация, блядь, и изменение, блядь, расового состава. Они забздели. Забздели, Коля, и двинулись назад. А наш, конечно, ура, ура, ура, ура. А там еще один английский, помню, генерал говорит, ну так, надо взять вот эту вот хуйню. Собрались наши все, он говорит, а я завтра возьму эту высотку нахуй. Говорит, как вы возьмете ее, блядь? Вы понимаете, там укрепленные доты, блядь, а там... А мы, говорит, блядь, шапками закидаем нахуй. Народом, говорит, блядь. Тот говорит, а поебалу не хочешь ты, полководец хуев? Привыкли вы, говорит, шапкой закидать там и народом все дырки затыкать. Вот поэтому настолько и погибло, Коля, народу, блядь. Ну, цена этой победы, я тебе скажу, миллионы человеческих жизней. Поэтому наш народ может, конечно, сесть и просто устроить день поминовения погибших в этой войне и испытавших. Причем они еще выступают, говорят, ну все, война есть война, а что же делать, понимаешь? Попади мы с тобой вот так вот в такую передрягу, Коля, я посмотрел бы на тебя, блядь. Как бы ты сейчас, блядь? Встает вопрос, где праздник-то, блядь? А праздника-то, честно сказать, и нету. Это ведь не праздник, я тебе скажу, это день поминовения погибших. Погибших, усопших, блядь. Причем, да, благодаря нашему, так сказать, мудрому Иосифу Виссарионовичу Сталину и прочим политбюро. А то, что, конечно, один фашизм победил другой фашизм, это да, и, говорит, мы выбрасываемся из лагерей, бежим, говорит, все. Она говорит, куда? На родину, все, на родину. И, говорит, поезд так, говорит, ну, езжайте в Сибирь, бля. И так поезд мимо Москвы. То, говорит, там, ну, кому постарше, говорит, вам уже... сколько там? Говорит, был бы мне, говорит, лет 18-20, я бы так и проехал мимо, бля. А мне постарше, говорит, ну ладно, выйди, говорит, сойди, говорит, блядь, на этой остановочке, бля. Выйди, посети дом, бля. На остальных так всех пацанов, нахуй, какой там, говорит, в плену? У нас не бывает пленных, на нихуя. Ты налей, налей, налей, сейчас, блядь, налей потихонечку, там захолонуло меня, бля. Ты знаешь, вот с этим юбилеем связаны очень грустные воспоминания. Да их и осталось-то, их же мало, их для раз, два, три, четыре, пять, пересчитать всех по пальцам ветеранов-то. Они вот еле ползают уже бедные. Куда же деваться? Ведь считай, сам молодой 80 лет ударило, елки-моталки. Так что ты налей. Это вот 33-го. Сейчас пойдешь за 777-м, блядь, у меня. Ты сейчас налей, налей, для... так, не дегустирую я, а так сейчас пизданем. За все юбилеи вместе, как ёбнем. И за Франсуа Рабле, блядь. Который тоже любил это дело. Смех смехом. А все кверху мехом, Коля драгоценный. Папу нового избрали. Они всего-всего не избрали, они только заперлись. Они заперлись там в Туне, в этой Сикстинской капелле. Там бывает до 3 суток сидят. Такое вот волеизъявление. Кардиналы, знать все. И они говорят, так, ну кого будем, говорит, выбирать папой? Для них это вопрос. Каждый хочет себя, а сказать стесняется. Какой, мол, я папа? Мол, ну, там, Бог, мол, сам решит, якобы с понтом они так думают. Все он решит, а он ничего не решает за них. Они сами там. Один другому там все зачеркнул, говорит, где у нас слабое звено, блядь? Это Коля игра, слабое звено. О, у нас слабое звено Петя. А какой Петя? Вот он. Ах, он Петя. Говорит, да какое у вас слабое звено? Идите его нахуй, говорит, блядь. Я, говорит, столько отгадал всего, говорит, за эту жизнь, блядь. Так у них там тоже. А кто у нас, говорит, а у нас там Августин слабое звено. Я слабое звено? Кто сказал? Говорит, ну-ка поднимись и поебал в этой Сикстинской капелле. Понимаешь? Да все, доходит, блядь. А как же иначе, блядь? А всем хочется власти, Коля, потому что власть — это денежки, это служебная машина, бля, а потом, говорит, еще и похоронят бесплатно. Сколько тут все привилегий. Сейчас пока не пап там выбирают. Ну, нам-то, в общем-то, как же похеру. Там, как эти проблемы. Ну, папа. Выбирали бы маму, ну, мама. Ну, мы с тобой вообще другой веры. Что ты моргаешь? Мы христиане с тобой. Это крест, смотри, какой на пузе. Того, глядишь, треснет. А там католики, поэтому нам, как говорит, ну, не до папы. Мы как-то так вот своим так мирком тут туда-сюда, у нас наш вот патриарх тут, как бы, слава богу, так это вот все это проводит сам, все это, да, вот сколько Бог даст сил, столько и да. А потом и тоже начнут выбирать, тоже думать, тоже лезть кто. Все это суета, сует, Колян. И юбилеи, они для того и существуют, чтобы отмечать пройденную бедную жизнь нашу, кореш мой драгоценный. Помнишь, говорит, когда это было? Когда мы отмечали вот то-то, то-то, бля. А помнишь, когда тебе отмечали вот это? А это все? Да ни хера. Жить надо, Коля, кореш мой драгоценный, полной жизнью. И не от юбилея к юбилею, и не от папы к папе, и мамы к маме. Рот меня чих-пых. А жить полной жизнью, пить хорошие портвейн. Не это говно. У дяди убери отсюда, я не видел ни хрена. Пить хороший портвейн, арманьяк, коньяк, жить в Лос-Анджелесе. А не здесь только вот это вот по помойкам лазить. В дожди, в стужу, и холод, бля. Греть живот на пляже в Турции, в Египте, и хуй знает где, много читать, развиваться, бля, и, конечно, много выпивать, Коля. Но это не каждому дано, только нам с тобой. Вот нам с тобой это дано, поэтому ты и наливай, кореш мой драгоценный, пока организм принимает. Но ты, конечно, не воспринимаешь это впрямую все. Пить это почками, что ли, тянуть. Пить. Нет, пить истину, которая в вине. А ее там мало-мало. Поэтому методом процедения, как кит, планктон, их, засасывать тонны воды, а планктону там 2 килограмма. Это вот так же вот в тоннах нашего портвейна иногда найдется 2 грамма истины. Глядишь, ты ее отыщешь и будешь счастливым человеком, хотя вряд ли, потому что Лев Толстой так и сказал, истина, Коля, это смерть. Поэтому не ищи, и я хоть буду парадоксален сам себе, можешь вообще бросить пить, и ты никогда ее не найдешь, эту истину. Задумался, бля? Вот и я предполагаю, что народ много задумается над своей жизнью, когда поймет, что истина не в вине. Истина необъятна и не у... Как тебе сказать? Не у... Веришь, нет, Коля? Вот не рождается слово хорошее, а слово должно быть точное такое... То есть она не то чтобы неудобоварима, она не... Вот, блядь, вот, ну ты понимаешь, да? Вот ты слово чувствуешь, да? Сейчас из меня... А, она не... Блядь, вот какая истина, блядь. Понял? Поэтому не ищи нихуя истину, живи нормальной жизнью, пройди все как положено, пока сила есть. Когда сил не будет, ляг на диван, отвернись к стенке и скажи, пошли все нахуй, все. И никакая истина тебе уже не поможет, кореш мой драгоценный, потому что истина нужна, когда ты еще мотаешься среди людей, когда ты ищешь, чтобы дальше доказать, вот она, вот я это самое, вот истина там-то, все мысленно, у каждого своя причем. Вот что характерно, кореш мой драгоценный. А Лев Николаевич так и сказал. Все это хуйня, товарищи, блядь. Не ищите нигде эти истины, ибо истина – это смерть. И когда пришел, помер, говорит, вот вам истина. Пожалуйста, блядь. А мы считаемся от его наследия, блядь, говорим, нихуя себе. Ты говоришь, нет? А я говорю. А я говорю, несколько раз даже сказал. Нихуя себе, я говорю, Лев Николаевич, ты даешь. Потому что, блядь, Вот он ее искал, искал, пытался понять. Но, правда, сделал огромную работу. Огромную работу над собой провел. Пришел от, можно сказать, от просто великого Йобова до великого аскетизма. А как ты думаешь, Коля? Все меняется. Не только даже в сексуальной ориентации или половой привязанности. Не в этом дело. Меняется в жизни. У человека оценки происходят. У него мозги, понимаешь, начинают думать. Он же говорит, а как? А все непросто, корешка мой драгоценный. Вот поэтому мы сейчас смотрим на нашу великую-то победу-то и думаем, а все не так просто. Потому что тираны. А вот от нас с тобой, Коля, и зависит. Кто у нас будет руководить? Тираны, блядь, или все-таки... Вон Конфуций говорит, что, бля? Его там спрашивает князь, говорит, как, говорит, там руководить, говорит. Вот если ты, говорит, поставишь главными, блядь, прямых, а в подчинении им дашь кривых. Ну, он имел в виду философию, ты понимаешь, что кривой, значит, ну, неправильный, типа, такой, ну, говнюк, короче. Тогда, говорит, ты, и, говорит, выиграешь их государств, и народ, говорит, будет любить, говорит, твой строй. А если ты, говорит, главным поставишь кривых, а в подчинении дашь прямых, вот тут ты обосрешься. Вся эта вот война за меня, это, говорит, конфликт кривых, понимаешь ты? С одной стороны кривые, и с другой кривые. На их насраной кобыле их не объедешь, блядь. И в результате понадобились только жертвы, миллионы жертв народа, чтобы накормить вот эту вот пасть, вот эту вот, там эти Гиммлеры, Гитлеры, Еббельсы, и кого там только не было, Геринги. И все на Г, понимаешь? Вот все на Г, одно говно. Веришь, нет? А у нас что?
2: У нас Сталин. Так, бля, ну что скажет Георгий? Жуков, бля. А Жуков говорит, ой, бля, лучше бы я ничего не говорил, бля.
1: Пойдет кому-нибудь по ебалу, дашь, говорит, вперед. Иначе, говорит, ребята, нас все равно сзади свои захерачивают, бля. Все были вынуждены в этой ситуации себя как-то вести. И каждый вел себя по-разному. А в основном и с той стороны, и с другой стороны кривых было до хера и больше. Потому что все надеялись, что не его коснё, а вот за счет другого, бля, вот за счет этих простых наших вот смертных людей, которые, ура, за Родину, за Сталина, бля. Пропаганда, ёптай. Пропаганда, с утра пионерская зорька, блядь, в 12, блядь, там, пионерский час, блядь, потом комсомольский, блядь, этот вот урок, бля, потом, сука, коммунистическое воспитание, блядь, марксистско-ленинская эстетика, блядь, вот все это на ушах висело, бля, большой лапсой, блядь, и мешало слушать, видеть, блядь, и все. Ну, в 11 производственная гимнастика, ура, руки врозь, блядь, ноги, блядь, туда, значит, там, я уж не говорю, как он там, половом воспитании, какое там половое воспитание. Половое воспитание. Ебать всех, ебать и ебать с утра до ночи. Вот оно все половое воспитание, блядь. На партии ячейки ебут, на заводе ебут, блядь. А сейчас ты смотришь, без лапси, да, открытыми глазами. И тоже много всякой хуйни видишь. И то не так, но ты же видишь, ты можешь понять. О, нет. Хотя и сейчас матки могут заебать. Одной рекламой какой-нибудь, блядь. Да, кореш твой драгоценный, Коля, конечно, со временем начинаешь уже меньше удивляться происходящему, больше знаешь, мудрость, понимаешь, напирает, прет из-за всех дыр, ёпнет. Ну так, поживи своё, ёпнет, ну зачем ты меня удивил?
3: Но всё-таки и я был очень удивлён. Знаешь, кем? Кто меня удивил? Иосиф Кобзон. Он опять поёт. Он поёт все песни Победы, и я тут подумал, блядь. Откуда же столько сил, энергии и желания петь? Помнишь его последний концерт, когда говорит, я ухожу на пенсию, говорит, бля, все, пошли все нахуй, говорит, занимаюсь бизнесом, у меня все, говорит, и 7 часов как заебенил, веришь мне? Он 7 часов пел в кинотеатре «Зарядье», бля, ебе, я говорю, бля. И прямая трансляция, все обходит, поет. Может, потому что у него баритон. Вот был бы у него тенор, был бы хуй, он так попел бы, наверное. Я так думаю. Ты веришь, нет? Я размышляю, думаю, ну, наверное, баритоном легче петь так. Малая земля. Или там, бля, вдыхая розы, аромат. А если бы он тенор, вдыхая розы, аромат. Хуй бы он бы спел бы, блядь. Его намного бы не хватило. Это мое предположение, понимаешь, нет? Но все равно, вот этот человек меня удивляет. Так что, Коля, запасайся портвейном, долго будем сидеть у телевизора и слушать, как поет любимый певец.
1: Ну что, Коля, кореш ты мой драгоценный, блядь. Выпускаем мы в свет альбом Левончика, бля. он увлекся творчеством Сюры, бля, то есть меня, бля, кореш, на меня смотри, пизда. Хуль ты за бутылку цепился, блядь. Оставь, когда святом говорят, блядь. Оставь. Вот и все, пизду. Сейчас вместе выпьем, ёбнем, блядь. У тебя сосисалось в жопе, да? Зазудело, блядь. 77-го портвейна ему, блядь, от чаковского разлива захотелось, блядь. Хуй нихуя, 40 рублей отдай, блядь. Бутылка нахуй. Какая Массандра, пизда, блядь. Сидим на такой мели, блядь, с тобой. Вот я так тебе скажу. Кореш мой драгоценный, блядь. Не до Массандры, блядь, до Ливончика, блядь. Вот себе поставь этот диск и хуярь, блядь. Секс энд рок-н-ролл, блядь. Хотя рок-н-роллом тут нихуя и не пахнет. Я бы сказал, даже, блядь, это даже не этот самый ебаный стиль такой был, блядь, у нас в 90-е годы. Ритм энд блюз, блядь. Это же не блюз нихуя. Это просто совершенная, блядь, вот это вот терракотина, блядь, как это? Дискотека, ебать ее колотить, блядь. Диско, блядь. Вот, бери диск, хуярь в дискотеку, и там получишь полную дискотеку, блядь. Это не авария, нахуй. Авария. Пизда с жопой разговаривая. У Ливончик познакомились мы с ним в метро, бля, проездом, сука. Говорит, Сура, я говорю, да, блядь, хули, буду кривить душой, что ли, бля. Я говорю, а ты кто? Я говорю, я Ливончик. Я говорю, ебать, хватит, ну и все, блядь, Ливончик, блядь, ты от меня хочешь, говорит, хочу, говорит, твои, говорит, цитат. Я говорю, сейчас с цитатами все захуярю, блядь. Уцитатю, блядь, всю метру, блядь. Благо, что редко езжу, бля, в метро. А сейчас я сейчас ездить, потому что запоры кругом на дорогах, блядь. Не просерются дороги нашими машинами, бля. Кореш ты мой драгоценный, блядь, не просерются. Хоть бы понос прохватил всю эту ебаную систему, блядь, чтоб все пролетело. Понос, конечно, прохватит, когда гололедица настанет, блядь. Тогда нам пиздец всем. Ты на марке целуется, ебать, колотить. А он ли очень говорит, я говорю, цитатами сейчас буду пиздярить. Цитатами, я говорю, ну пиздярь. Кореш мой драгоценный, он говорит, а вот я беру, говорит, цитату, блядь, там, из какого-нибудь великого моего произведения, не испорченного Шекспиром, блядь, ну как Гамлет, например, блядь. Он говорит, ну, типа там, ебать, колотить. Я говорю, ебать, колотить можно взять. Это классика, блядь. А вот это вот в сраку, а и в сраку, я говорю, можно. Только не мне, пожалуйста, а другим товарищам, блядь. А вот это вот, я говорю, все возможно, товарищ кореш мой драгоценный. И он начал творить, блядь. Мало того, колешка творить, начал вытворять, блядь. И вытворил, пизда. Он, конечно, не пизда, он, конечно, хороший человек, он нормальный парень, музыкальные уши развесил, блядь, туда всякие инструменты запердолил. И получился очень интересный опус. Знаешь, композиторы, когда не знают, как назвать свою хуйню, они называют опус, блядь, да еще номер ему прихуярят, типа опус номер 2. То есть такой жопус, понимаешь, получается, блядь. А когда не знают даже и опусы, ну, хули делать, надо как-то назвать, блядь. Ну и решили назвать секс и рок-н-ролл альбом. А хули? Хули нам, правда, мам? Вот, вот у нас тут получился опус номер 1, блядь, сука. Да я бы сказал, да, с цифрой плюс, блядь. Сначала, конечно, там он пытался мне что-то доказать, блядь. Он пытался там попердеть, там что-то типа, ёпта мать. Он мне говорит, да ёпта мать, каждый может говорить, блядь. А ты мне мысль подай, которая соответствовала бы моей седой бороде, блядь. И, сука, в результате все-таки нахуярил, блядь. Углубился, блядь. Или, как говаривал, блядь, у нас Михаил Сергеевич Горбачев, углубился. Вылез из глубины совершенно просветленный и написал вот такую вот поеботину. Это я так мягко отношусь к нашему творчеству. Такая поеботина, она и пригодится для хорошего настроения. А если еще и секс подключить, блядь? Ну, секс в каждом молодом человеке, бля, есть. Ёб твою мать, ты что, не помнишь, как дрочил, сука, на кухне, когда я тебя застал, блядь? Вот, блядь, на раковину залюбовался, блядь. Ты, Коля, мне молчи, блядь, потому что у молодого человека ему хуй любоваться. Он на свой хуй залюбуется и будет дрочить. Так и я вам, кореша мои драгоценные, желаю. Любуйтесь, блядь, своим хуем. Это секс. А насчет музыки, слушать ее спокойно, блядь. Подрочил и успокоился, блядь. А то еще и впердолил, блядь. блядь, кому-нибудь, глядишь, рядом под рукой оказалась, бля, проходящая мимо, сука, со сковородкой жена, бля, или девушка просто, которая там осталась вдруг на утро, бля, это много интересного в этом. Так что, кореша мои, рекомендую вам послушать данный диск от Левончика, блядь, в исполнении, неожиданном исполнении Сюры, который хуй знает, откуда взялся в этом исполнении. Ну и тут машина, как всегда, завелась, конечно, и Димон понял, что нехуй ему тут делать. И упиздовал. Пиздует и плачет, блядь. От безысходности, блядь, они-то его не бросили, они ему вылечили его этой собачихой, все дела, а он ничего не смог сделать, ну уже менты все обложили, а его как бы не заметили, он в сторонке стоял, блядь. И упиздовал он, пиздует, плачет бедный, блядь. И вдруг опять этот тирири, звоночек, блядь, тирири. Он лезет за эту торпеду и достает телефон своего братка Коти, блядь. Нажимает на кнопку, а оттуда голос Насти. «Костя, где ты, ёб твою мать?» И пропал. От последний привет подруги, но он уже его не услыхал нихуя. Да, доехал он до какого-то леска, блядь, вышел, бля, бросил своего бумера, блядь, в какую-то чащу, блядь. Прямо с фарами он так и загас потихоньку, загас, сел на остановку. Тут режиссер тоже еще одну непредсказуемость, мол, размышляйте, как хотите. Где он растворился, в каком мире и куда он попиздует, ну, в здравом смысле, может быть, в Москве ему делать нехуй там разыскивать на них, опера, все, розыск, все, все в розыске, блядь, все. Куда он попиздовал? Одному богу известно. Он сидит на остановке, автобус подъехал, его закрыл. Дверей не видно, значит, с этой стороны. Сел он или не сел, нихуя непонятно. Догадывайся, зритель, сам. Автобус уехал, остановка пустая. Как и жизнь его, бесшабашная Коля, осталась пуста. Не посадил он ни куста, не вырастил ни деревца, ни сына, ни дочери, а остался с хуем, блядь. Ты веришь, нет? А этого ли он хотел? Рассекая по Москве на белом мерседесе, блядь, подрезая всех направо и налево, посылая нахуй и братву и ментов. Не этого, конечно, кореш ты мой драгоценный. Но ведь Бог, ты понимаешь, сельму метит. Ох, как метит! А я тебе скажу, бог-то бог, да будь и сам неплох, Коля. Наливай нашего ростовского портвишку, эх, прогоним мы с тобой, Коля, тоску от увиденного фильма.

Ой, Колян, ёптыть, Коля! Сука, ну ты меня заебал, блядь, своей бестолковостью, сука. Ну какой же ты, сука, забавный, блядь, вот тебе поебать. Постучать вот так вот, и хуй бы хуй, глазки бы хлоп-хлоп. Смотри, ебло твое какое, смотри. Ну ладно, ладно, наливай, пизда. Не отвлекайся, нихуя. Ты вот меня спрашиваешь, откуда все, мол, берется эта вот хуйня, это отчисление, блядь. А я откуда знаю, нахуй? Нихуя, я только догадываюсь, блядь. Поскольку много прочитал, блядь, много пережил в этой жизни, я догадываюсь, нахуй. Ты вот, например, блядь, кто? Хуй в кожаном пальто. Понимаешь, сидишь, жрёшь мой сирис, блядь, купленный за 80 рублей, сука, блядь, в саду Эрмитаж, блядь, на распродаже, блядь, вин, сука. И хоть бы хуй тебе по деревне, блядь. А ты задался вопросом, блядь, всё это я здесь выпиваю, нахуй. В преддверии чего? В преддверии, блядь, грядущего тысячелетия находимся, блядь. Но это еще пиздец. Это еще не наступило. Вот некоторые, блядь, тут замутили воду. Ой, блядь, значит, 2000 год. Начало третьего... Хуй-то. Хуй-то начало третьего тысячелетия, блядь. До него еще целый год прожить надо, пизда. Вот в 2001, когда мы встретимся, вот это и будет первый год, сука. Первый, там и написано. 2001 для остоебов, блядь, ебанько, блядь. Долбодумов, блядь, понимаешь, нет? Вот для этих вот нахуй. Они хотели денег все заработать. Скорее все нахуй, блядь, куда, блядь. Третий тысячелет встречать, пиздят. Чтобы побольше денег все заработать. Не слушай, Колян, никого, кроме меня, блядь. Сюра с тобой работает, вот и расслабься, нахуй. Расслабься, наливай, пизда. Вот так.

половин интеллигентный, забирает, ты знаешь, это люблю, спокойно. О, вот, здесь у тебя вопросов масса, у тебя ж волосы последние дыбом встали на сраке, блядь, и на груди поднялись, аж, блядь. У тебя татуировка, блядь, аж покраснела, блядь, ты смотришь, блядь. Вопросы есть, блядь, отвечаю, нахуй, ты какого года, блядь? Какого, блядь, пиздишь? Ага, блядь, я тебе скажу, ты кто, значит, ты кто? Значит, ты у нас, блядь, ага, блядь, дай сообразить, нахуй, по 12 цикл, сейчас кто идет у нас, дракон, ты понимаешь, блядь, дракон приходит сейчас, блядь. По восточному календарю. А почему по восточному, спроси ты меня? А я тебе отвечу, почему? Потому что, блядь, у нас драконы не водились нихуя. Один был, сука, правда, Змей Горыныч. И тот замерз нахуй, блядь. Когда ледник-то нахуй, ты не понимаешь, пизда. Всеобщее обледенение наступило. Мамонты нахуй, эти дубы дали, блядь. Годзилла оттопырилась, блядь, залезла в землю внутрь, нахуй. Потом вылезла, блядь, у них там в Америке, нахуй, сам понимаешь, да? Какое тут летоисчисление, пизду? Какие тут нахуй звери? У нас остались одни крысы там, ну, два кабана нахуй, и то съели нахуй, где-нибудь поймали, яйца им повырезали всем. Понимаешь ты, нет? А в Китае, блядь, там на востоке у них там озера. До них эта хуйня не довалилась, ты понимаешь? Этот ледник, сука, остановился, блядь. Там, блядь, эти ебаные Альпы, или нет, хуйня, Гималаи какие-то. Там Гималаи высшие, сука, точка мира, блядь. Там эти ламы, сука, сидели и смотрели, как на них ледник хуярит, блядь. Все сметали на том пути. Говорит, сейчас мы его остановим, нахуй, Гималаями. Гималаи, блядь, остановили, нахуй. Ты веришь, нет? Я говорю, вот отсюда мы начнем летоисчисление, пизду, блядь. Объясняю, почему называется. Там, значит, какой-то хуй. Ну, человек, естественно. Какой-нибудь Конфуций, блядь. Хуй его не знает. Мыслитель. Сел и говорит, вот начинаем летоотчисление вот этих ебаных Гималаев и туда и нахуй. Живность это хуя мне лихой. Вот кто ко мне первый придет, так этот год и назовем, блядь. Кто второй придет, назовем другой год. Вот они, вот, понимаешь? И так до 12. Это счастливое число, блядь. 12. 12 месяцев в году, ты пизда, догадался? И сидит, думает, ебал, щелкает, блядь. 12 месяцев в году, значит, каждый год тот должен припиздюхать к дому-то, блядь. Ну, на чакр ложил, блядь, сено нахуй навалил, блядь, всякого говна там, ну, пищи, блядь, наложил, блядь, зернышки, блядь, птички, хуички, блядь. Ну и что? Ну, первый прибежала, блядь, крыса, блядь, хуй-хуй-хуй, блядь. Ну, первый, значит, будет, блядь, или кто там, нахуй? Короче, понимаешь, Коля, это не важно, как терем-теребок. Кто первый прибежал, тот и живет, нахуй, понимаешь, пизда. Мышка на ручке, потом какая-нибудь лягушка-вакушка, пиздушка, блядь. И всякая хуйня. Ну, а там получилось. Крыша, кабан прибежал, поросеночек понюхал, насрал, блядь. Он его в хлеб загнал. Коровка пришла, блядь, козочка прибежала, блядь. Понимаешь, ну все, кто народ-то окружал, блядь, вот тут. Подоили, блядь, коровку, кочку там подоили, блядь, там. Шерстки с нее, носочки связали, блядь, там, и все что-нибудь, пизда. Потом дракон прихуярил, блядь, уже в конце, понимаешь? Блядь, тихо ты не каркай, нихуя, дракон хуев, блядь. Раз прилетел, то молчи, нахуй, блядь. Понимаешь, тоже мне Змей Горыныч хуев, блядь. Конфуций его сразу осадил, блядь. Говорит, прилетел до дому, сиди, блядь. Ему тоже отвели там какую-то, блядь, халупу, нахуй, там жил, блядь. А два ебала у него срубили, одну оставили. Ну вот, говорит, выглядишь хоть прилично, блядь. Хоть не будете ссориться, нихуя. Вот он дракон, понимаешь? Он тоже своеобразный, блядь. Представляешь? С двумя срубленными, блядь, бочками, нахуй. Какие у него мысли в голову приходят, блядь? Я знаю драконов, блядь. Хуёвые мысли приходят в голову, блядь. Как тебе две бочки отрубить, блядь? С одной-то, блядь. Он привык, блядь, что у него все время разностороннее мнение, блядь. А тут нихуя. Вот поэтому у него такое ебанько легкое, блядь. Поэтому дракон он непростой год, я тебе говорю, Коля. Готовься, блядь. Обезьян тоже прискакал на дерево, хуяк сигнула, блядь. И тот живет, блядь, ну там макака какая-то красножопая, блядь. Туда-сюда. Вот и собралось 12 этих всяких по пизде мешалкой, блядь, годов. Понимаешь ты, блядь? Вот от этого и пошло летоисчисление. Так что мы сейчас встречаем дракона. Дракона, блядь. А потом у нас будет какой-то другой хуй, понимаешь? Но это будет новое тысячелетие. Вот кто откроет его, вот ты посчитай, блядь, 12 лет, вот ты посчитай, кто откроет новое тысячелетие. Это будет уже в следующем году, блядь. А помимо этих годовых еще ты мне скажи, подожди, ты куда пошел-то нахуй? Поссать? Ну иди поссы, пизда, потом придешь, блядь. Унитаз не разбей, блядь, какую струю запустил. Я отсюда слышу, блядь. Ох, сюрляет, блядь. Ну, поссал, иди сюда-то, блядь. Бросил, блядь, тоже воду, нахуй. Я тебе помимо этого говорю, все, ты вот... Еще есть знаки зодиака, пизда. Знаки зодиака, понимаешь, для чего это существует, блядь? Знаки зодиака, блядь, в каком месте родился, блядь, понимаешь? И они сдвинуты там, хуй там не поймешь, там не по месяцам, нихуя. Крыша крышей, блядь, там, это хуй знает кем... Они по-другому, там, стрелец, рыбы, близнецы, вот эти раки. Ну, в общем, не в этом дело, бля, понимаешь? Там эти вот девы есть, вот которые, это они все, понимаешь, воду раскиданы. И у них это вот как, это, ну, блядь, звездами, понимаешь? Они из звезд состоят.

0: брат, блядь, понимаешь ты? Созвездие называется, пизда. Да давай, нахуй. Вот пойду прочту, блядь, библиотеку специально для тебя про знаки зодиака, я тебя заебу этими знаками зодиака. Понял, да? И вообще, я тебе скажу так, восточная философия, это тебе не хуй собачий, блядь. Там все-таки жарко, блядь, это дело тонкое, блядь. К этому особый подход надо иметь, тут одним сердцем хуй разберешься, блядь. А то еще, Коля, блядь, какие, сука, бывают чудеса, блядь. Ну, чуден мир в рот мячих пых, блядь. Сижу, блядь, я, сука, там где-то ждал Зинку, бля, по магазину, сука, включил там радио, поискал, думаю, как, ну, застопизило все, блядь. Включишь там эту хуйню, эта хуйня, блядь, ну, что такое, блядь. Потом нашел какую-то, блядь, там, блядь, музыка, блядь, такая она классная, блядь. Идет так, блядь, не напрягает, сука, какой-то сел, блядь, начал, бля, да-да-да-да, бля. Потом родное что-то, бля, повеяло, сука, думаю, сука, как классно, не напрягает вот этой, знаешь, вот этой хуетой. Да-да-да-да, блядь, блядь, вот эта пиздата, понимаешь, у меня заебывает, блядь. Я такой, бля, ба-ба-ба, бля, там я торчок такой, знаешь, бля, я оттягиваюсь, бля, думаю, что за хуйня, нажал кнопку, блядь, балда-то, блядь, пизда. Смотрю, 107,8, блядь. Так, что за хуйня, блядь? А нихуя музыка хуяру. Я говорю, ну скажите хоть слово, блядь, кто это? Кто там нахуй? Ау, бля, ку-ку. Что за волна, блядь? Я ее так, сука, выставил, нахуй, бля, выставил, бля. И слушал, бля. А потом, говорит, какая-то баба, бля, приятный голосок такой, говорит. Ну вот сейчас слушали вы композицию такого, блядь, великого, нахуй, блядь, мастера музыкального. Так, и называют, блядь, сука, там какого-то, блядь, там корибана, бля, накрученного, бля. Говорю, о, бля, интересно, как, смотри, бля. А потом, говорит, вот сейчас послушайте вот это, а потом вот это, а это, бля, радио МВ, бля. Я говорю, что за хуйня, бля? МВ, что за хуйня, бля? И я на Карипаныч, на кого, блядь, там спрашиваю, бля, говорю, что это за МВ-то, бля, классно, мне понравилось, блядь. Говорит, это, говорит, пизда, говорит, милицейская волна. Я говорю, ёп твою мать, я говорю, блядь, сука, стёр нахуй в памяти, блядь, сразу пальцами. Блядь, такой. А потом маленько постыл, думаю, блядь. Ну, музыка-то клёвая, блядь, а всё ж менты такую музыку хуярят, блядь, а? Да-да-да-да-да-да-да-да. Только, сука, блядь, я говорю, да что это, блядь? Думаю, не, несправедливость такая-то нахуй, блядь. Я говорю, слушай, и тут мне один попался, блядь, он мне тут разведок. Я говорю, слушай, эти волны нахуй, дай мне, блядь, это радио-то, блядь. Где вот эти волны нахуй, по каким волнам, какая нахуй радио живет, блядь. Он говорит, правильно, вот эта хуйня там-то, блядь. А это, говорит, она в Балашихе, говорит, сидит эта хуйня, вот это ММБ. Это милицейский волок, я ведь говорю, да, блядь, что за хуйня? Я говорю, там что, менты, что ли, сука? Говорит, да пиздёшь, говорит, это все. Да знаю, у меня кореш, говорит, там работать. Я говорю, как работать, блядь? Да ты что, хороший радио? Я говорю, сведи, блядь. Говорит, да ёпты, два пальца обоссать, ёпты, я... Мы собираемся там, блядь, завтра замечаем всякие планы, бля, хуй. Приходи, ёпта, я говорю, блядь, мы с тобой заедем, бля, нахуй, возьмем. Я говорю, да хуй, я сам приеду, все, я бы один разрешился, блядь. Включил на лицо, поехал, нахуй, бля. Приезжаем, бля, вот чувак приходит, какой, блядь, скромки, говорит, блядь, здрасте, здрасте, а вы кто, говорит, Сюра, бля, о, блядь, зауважал, бля. И мне приятно, понимаешь, конечно, он меня зауважал, бля. А я говорю, я вас что, зауважал, я говорю, музыка классная, бля, моя, блядь, мне нравится, сука. Зинка торчит тоже, бля, возбуждает, сука, бля, говорю, бля. Вечерком, когда мы пьем с партнерчиком, бля, хорошо, ты понимаешь, оттягонщик такой идет, бля. Говорю, слушаю всегда, он говорит, это приятно. А потом говорит, а хули, говорит, блядь, нам? Правда, мам? Я говорю, как хуй, мам, блядь? Говорит, хули нам не сделать такую историю, блядь? Чтобы Сюра, блядь, выступил нахуй на радио. Я говорю, ну ты, меня вот тут один уже спрашивал, пизда, из театра «Эрмитаж». Давай выступим, давай, говорит, поставим. Хуй ты, говорит, как ебало мое увидел, пиздец. Да, говорит, это же радио, где ебал-то никто не увидит нихуя. Я говорю, это интересно, блядь. Я говорю, позволь, позволь. Ну это же, блядь, а я если как пиздану два слова-то, блядь, по пизде мешалкой, блядь, там про пизду ни слова же, нихуя. У вас же радио, ёпты мать. Он говорит, не в этом дело, блядь. А мы, говорит, сделаем такой колер, блядь. Вот посадим, говорит, твоего Коляна, друга, блядь, твоего лепшего, блядь. Он же знает, как ты, сука, пиздишь, да? Где ты вставишь вот эту хуйню-то, блядь. Он же прям, блядь, сука, у него реакция хорошая, говорю, блядь, гениальная, сука. Он стакан однажды уронил полный портвейн и поймал у самого пола, блядь. Сука, даже на ноготь не капнуло нихуя. О, бля, какой, сука. Он говорит, вот этот нам хорошо пригодится. Он говорит, знает, как только, сука, остановить твою эту хуйню-то. Говорит, если ты русский язык начнешь вспоминать по полной программе, он сразу пип. Ну, будь на кнопку, мы ему кнопку дадим. Он все равно тебя молчит, нихуя не говорит. Я говорю, ну, может, все не скажет, блядь. Да нет, он на кнопку так увлечется, вообще забудет, как забудет ты его нахуй, блядь. Я говорю, только я пи, а он пип. Я говорю, ху, а он пип. Я говорю, б, а он пип. Вот так. Он говорит, ой, я говорю, это меня устраивает. Я говорю, мне пиздит не дадут. Я говорю, там, это же ментовское радио. Ты что, блядь, менты-то нахуй сказать. Ты что, нахуй? Кого ты привел, блядь? Он говорит, нихуя, я отвечаю. Я говорю, ты хозяин, пиздец. Бля, ну, да-да-да, блядь. Так что, Колян, блядь, ты веришь, нет? Он говорит, все, Сюра, заметано. И я тебе так скажу, Колян, что с некоторого времени, блядь, скоро, блядь, я говорю, ты, сука, будешь слушать только радио МВ, блядь, понимаешь? Но там ребята, там не позорные, понимаешь? А ребята очень культурные, бля, понимаете? Они, раз они увлеклись, Сюра, как ты рассказываешь? А если ты нам... А публика же хочет со мной пообщаться, блядь. Где бы Сюра с тобой поговорить? А вот здесь мы можем связаться по прямому проводу. Можно позвонить, что? А я там сижу, блядь, портвейн пью. Говорю, а Сюра, а как ты думаешь? А я говорю, пожалуйста, рассказывай, блядь. И без всякого, ёб твою мать. Колька все время пип, пип, блядь, пип, ебать тебя сраку. Понимаешь? И передача может называться «Под большой пип». Вот так вот. Или назвать как-нибудь, ну, камера смотрит в мир, и я в мир смотрю и передаю своими глазами. Как, а, и ты мне можешь позвонить? Сюра, как жизнь? Я говорю, как? Хуй никак, блядь, пизда. На радио сижу, блядь, пизда. Чё тебя интересует? Рассказывай, блядь. Вот, а вот как ты смотришь на этот процесс? Я говорю, сейчас расскажу, блядь, клади трубку нахуй и прочие дела. Так что, и на письма могу там отвечать, блядь, и все. Так что вот, блядь, все, кричат вы, мои драгоценные, что сентилось-то? Радость-то какая? На радио меня, сука, выводят, вот, блядь, что? Так что смотрите, блядь, слушайте на радио 107.8 МВ, блядь. И слушайте там Сюру, блядь, ждите, когда он придет. Я приду, блядь, появлюсь, а все, кроме.
1: Ну, та вышла, говорит, хули. Народу никого нет. Хозяйка бегает, блядь. Она говорит, так, вы хуи мамины. Кто живой там есть, блядь? Забирайте свои... Нет, не забирайте нихуя. У кого пол яйца отрезаны, пол ноги, пол руки, все оставляйте мне. А ты, пизда, Соня, иди сюда, блядь. А вы, говорит, идите нахуй. А это все мое оставьте мне. Куски эти, блядь. Я их потом пожарю, съем нахуй. Мстить-то уж до конца. Ну хули, так она, может, не сказала, но мне так подумалось, бля, Коля. Подумалось, потому что я везде все додумываю, нахуй. Нахуя я и думаю, эти куски. Куда их девать? Это, бля, хозяйка китайка воет, плачет, блядь, бедная. Заебанная, говорит, вот это нихуя погуляли, говорит, блядь. Все исхуячили. Всю рисовую бумагу, блядь, по стенам размели, нахуй. Не говоря уже о конечностях, блядь, валяющихся кругом, блядь. Пупках, блядь, руках и прочих делах, блядь, хуях. Ужас, ужас, блядь. Ну, Соня, говорит, иди сюда, пизда. Она говорит, да пошла ты нахуй. Говорит, ой, ты же пожалеешь, блядь, пошла нахуй. А та-то без руки все лежала. И никакой нахуй потери крови, Коля, блядь. Так из нее било, блядь. Фонтаном-то. Нихуя, блядь, где ты сил взяла? Остановила кровь умыслом. Говорит, все, не лейся кровь, я, блядь, хочу жить. Короче, она ее в эту машину куда-то отвезла, говорит, ну ты, пизда, если ты мне не скажешь, где находится, блядь, дорогой сер, который вот всю эту хуйню устроил, блядь. Товарищ Билл, блядь. Он же, по мыслям товарища кинокритика Клинтон, нахуй. Аналогия, блядь, Коля. Так вот, если ты, блядь, не скажешь мне, я тебя по кусочкам сейчас начну кромсать, блядь. Кромсать. И начинает ей отрезать всякие там органы. Ну, та, конечно, уже потом показывает, она сидит у этого якобы Билла. И говорит, Соня, ну как же ты, пизда, рассказала, где я нахожусь. И говорит, тебя бы за хуй так вот взяли, блядь, и резали тебе залупу на части, блядь. Я бы на тебя посмотрела, хуй милый. Ну, правда, она не так уж агрессивно, она сказала, да я не могла, мне всю матку изрезали нахуй. Хорошим мечом, блядь. Мне сначала жопу побрили всю, блядь. Этим острым мечом, а потом начали полбулочки отсекать. Ну как это у живого, блядь? Говорит, больно нахуй. Ну ладно, говорит, блядь, что же делать? Мы ей устроим козью морду. Сказал Билл Коля, и на этом первая часть фильма кончилась, блядь. Блядь, да куда ж ты столько портвейну-то припёр? Кореш ты мой драгоценный, ты тебе что-то, блядь? Это тебе что, при советской власти, блядь? По талонам, что ли, набрал, бля? Все талоны собрал со всех родственников, бля. Ты что, бля? Такие запасы, они сейчас нам вредны, понимаешь? И мы же не остановимся, пока с тобой все это дело не уговорим, а? Даже нам с тобой Зинка с Клавкой не помощницы, пока они тут на даче, понимаешь? Это же мы с тобой опупеем, кореш самый драгоценный. Это же, как тебе сказать, ну, подлинные своей стороны, сказал бы, распияйство. Но, понимаешь, тут я сейчас в более таком философском настроении нахожусь. Я бы сказал... Полное раблезьянство ты сейчас проявил, кореш мой драгоценный. Что ты, глазенки-то вытаращил? Ты бутылки-то не роняй, ёптать, пизда. Ты что, сука, этот портфель хуй отмоешь потом, блядь. Нам придется паркет менять, блядь, дубовый. Ты что, он все впитает сейчас, блядь. Так что ты подбирайте бутылки нахрен. Не бей, пожалуйста, поставь. Садись и спрашивай, что тебя интересует. Что так напугался-то? Ах ты, раблезианство, не знаешь, что такое. Хе-хе. Вот садись, налей себе стекосек портвейну. Вот налей его, налей, налей. И мне тоже. Так, полстаканчика, да? Вот мы сейчас с тобой дюкнем. Да, дюкнули. Вот оно. Пошло, пожилось. Ничего, протишокся, несмотря на цвет. А? Так, правда, ничего. Все, говорит, дорогой брал. А, ну ладно. Вот теперь надо сразу налить второй стаканчик. Все, и не идет сразу-то. А третий? А четвертый? Вот это, Коля, и есть раблезианство, бля. Когда уже пердишь, отрыжка, а ты все хуячишь. Идет это слово от известного, как говорится, в узких и широких кругах в свое время Франсуа Рабле, писателя такого говоруна. Ты знаешь, раньше компьютеров не было, телевизоров не было, магнитофонов не было. Это я сейчас сижу тут, пизю, все записываю тебе, понимаешь, рассказываю, народ слушает, по интернету подключается. А тогда какой нахуй интернет? Пизде интернет, бля, тогда помень ничего не было, бля. Тишина, народ 9 вечера уже спит, как убитый. Тут все телевизор, смотрят футбол, играют, там на улице не выходи. Дубиной по голове и все, сливай в эту, в помойную яму, бля. Вот у него, значит, известная такая вещь, это Гаргантюа и Пантагрюэль. Книга толстая получилась. Есть детский вариант, я бы тебе, конечно, Колян, посоветовал его почитать, но ты совсем тогда завянешь. Дети-то не особо выдерживают про какашки читать. Он, значит, на 400 страниц нахуярил, как они пили бочками, ебли целыми коллективами. Срали стадами, блядь. Ну и срали пудами, Коля. Вот что я тебе скажу. Вот это, если кто спросит, вот это и есть истинное раблезианство, Коля. Это называется ренессанс, Коля. Не ёб твою мать, а ренессанс. Застой этого, блядь, средневековья был прорвано ренессансом. Это было естественно. Ну, естественно, как бы, когда народ решил вздохнуть. После выдоха обязательно идет вздох. Вот народ вздохнул. Народ хотел чего-то такого здорового, чтобы все вокруг еблось, чтобы все рожалось, понимаешь, чтобы все это как-то вот... Вот тут, значит, приняли участие товарищ Рабле, товарищ, значит, вышеозначенный Боккаччо, а у художников там и Микеланджело Бунаротти, и кого там только не было. Леонардо да Винчи. Заметь, как правило, все занимались какой-то побочной хуйней. Ну, мы их знаем как художников. Они, блядь, там и, блядь, и врачи все, блядь, и там анатомы, блядь, и патологоанали, все там... Ой, блядь, Леонардо вообще там, блядь, у него там и писатель, блядь, и кто, и художник, блядь, и изобретатель, сегодня там только не было, блядь. Вот такой, блядь, взлет человеческой мысли, Коля корешем драгоценный, после застоя. Это бывает только после застоя. Когда нажрался говна, хочется чего-нибудь свеженького, блядь, чего-нибудь легенького, блядь. Вот это хорошо уже. Потом уже началась эпоха просвещения, то есть, ага, расслабились, блядь, ренессанснули, блядь, возродились, а? Теперь просвещайтесь, а и тогда Дидро, Вольтер и прочие товарищи, понимаете, начали просвещать народ. В основном писали трактаты. Трактаты о том, о сём, о здоровом образе жизни, там, о всякой хуйне, о геморрое. Все трактаты. Это просвещение. Я сейчас занимаюсь вот просвещением твоим, ёпты, кореша мой драгоценный. Значит, я великий просветитель своего времени. Сурокаретный, бля. Без злости и скромности скажу, как писал Пушкин. Я не Байрон, я другой, бля. И ведь правильно метил, сука. Я не Рабле, но я другой. Я сурокаретный. И тоже в меру своих сил просвещаю тебя, долбоеба, моего милого, бля, кореша драгоценного. А кто бы, если не я, что бы ты знал бы, бля, вообще об этом веке просвещения, бля, возрождения. Ебать колотить мои старые косыли. Коля, кореша драгоценный. Ебать колотить, 16 век, что у нас тут было-то, блядь, ты помнишь, нет? Мы столько, бля, после Иго, блядь, после Половцев, сука, после ханов Батыев там еле отходили в пизду. Смута, бля, Иван Грозный, сука, тут не поймешь, кто у нас, бля, опричнина, бля. А там ренессанс, просветление мозга. Ну, понимаешь, тут понятное дело, у них все-таки погода другая, ёпта, ты пойми. Коля, у нас-то, блядь, как зима, так вообще, сука, мрак, блядь. Они у нас тоже телевизоров не было нихуя в России, ты понимаешь? Такие развлечения были, я тебе задам, блядь. На площади-то, бля, в Кремле, сука. Травля какого-нибудь бедного еврея, это все так, баловство. А травля медведем каких-нибудь, блядь, да, выпускали на живых этих вот зверей, ворот мячих пых. А все потому, что не было телевизоров и мобильных телефонов.
0: Посчитали тут, блядь, посмотрели на всю эту хуйню и выяснили наши ученые, что того времени человек, ты понимаешь, того времени человек, за всю жизнь получал столько информации, сколько ты получаешь, прочитав одну газету сегодняшнюю, блядь.
1: Это как каждый день читаешь, да? Я знаю, ты любишь там, блядь, «Правду», сука, «Заря Востока», блядь, еще чего-нибудь, блядь, еще, знаешь, у шахтеров в Баку газета называлась «Вышка», блядь. Такое радостное название. «Вышка». Я сначала думал, охуелся совсем. Потом понял, что это «Вышка», блядь, ёпты. Ну, нефтяная, ёпты, там нарисована она стоит. Но назвать газету «Вышка» это было, конечно, очень, бля, приятно. Очень приятно для многих, блядь, товарищей, блядь. Вот ты подсчитываешь эти газетенки там, ты столько информации получаешь. А еще от меня сколько, блядь. А тогда человек за всю жизнь столько не получал. Он бы ёбнулся, коли ёбнулся. А ты у меня, видишь, живой, здоровый, умный человек. Ёптать. Налей, давай дальше. Параблезианствуем с тобой. Вот он не захребни столько, ёптать. Я пропускаю, а ты вот выпей, почувствуешь, как у тебя раблезианство просто прибавляется в тебе, понимаешь? Как тебя пучить начинает, что-нибудь отрастает у тебя. Я что ты смеешься-то? Так оно и есть. Вот в этом все здоровая жизнь. В прямом смысле этого слова. Все здоровое. Если нос, так, блядь, бог семерым нес, понимаешь, а ему одному достался. Если уж хуй, так, блядь, он все там сетует. Говорит, вот раньше, говорит, были люди. Говорит, раньше, это когда? Он пишет, в каком? В 16 веке, да? Пишет. Всякие схоласты там, всякие эти инквизиторы людей всех пожгли, понимаешь? И они продолжали здесь, по инерции. Кто там не так вякнул? У него, кстати, курицы драгоценного сожгли. У меня бы тоже кого-нибудь спалили, если бы в то время жил, блядь, Коля, да где бом, конечно, долго жить, блядь. А до меня бы добрались, уж точно, блядь, сраку намылили, блядь. Скажи, ты что с этой курицей драгоценной тут пиздишь? Ну, я, правда, про святую инквизицию ничего не упоминаю, а тот любил. О, говорит, какой у нас умный мальчик, прям впору ему папой быть, блядь. Не папой, в смысле, детей рожать, а папой римским, там один был папа-то у них. Папа римский, понимаешь, больше никаких хуев.
0: А он и один наш писатель... Некто Даниил Хармс даже написал, говорит, о, говорит, истинный, говорит, кастрат. Это значит почти папа римский. Это имеется в виду о святости папы римского.
1: Все можно оспорить, конечно, но папа римский есть папа римский. И ему возражать уже не приходится. Если кто возражает, сегодня мало кто возражает. А тогда, когда возражали, костерчик подпалили и гуляй, Вася. Просто на раз. И у него кореша драгоценного спалили. Хотя он, говорит, в это время с ним находился в некоторых разногласиях.
0: Но я думаю, что кореша драгоценного это совершенно не ебло. С кем он находился в разногласиях? Он горел и кричал, «Караул, блядь, горю нахуй!»
1: Ты сам подумай, Коля, каково это, блядь, на костре-то, блядь, а?
0: Живьем, ты веришь, нет? Вот, это, говорит, рекомендовал священной инквизиции. А как-то Сорбонна, ну... Нынче университет такой, знаешь, Сорбонна, от него исходят всякие научные веяния. А тогда от них исходил всякий смрад и гадость, то есть консерватизм.
1: Я про консервы сейчас не говорю, нихуя. Мы сейчас консервы открывать не будем, пизду. Мы сейчас свеженько сегодня. Вот этот консерватизм в поступках, понимаешь, сегодня. Они сидят, говорят, кто там чем веет новым, блядь. В говно его жечь, его собаку такую, блядь.
0: И долго они подбирались, значит, к нашему Франсуару Бля. Подбираются. Он сколько куда-нибудь убежит, блядь? Сколько в каком-нибудь герцогу Анжуйскому? Хуяк в отбор, блядь, и жить там. Поживет маленько полгодика, бля. Раз опять, нахуй, чтобы его за старку не схватили. К другому герцогу. И главное, что они, сука, блядь, его обожали.
1: Телевизоров-то не было, он им пиздит, сидит вечерами, рассказывает, блядь. Винишь, нальют они, блядь, значит. Ну, рассказывает, а это мой дорогой телевизор.

Снегурке похуй. Ты уебень пиздоголовый, блядь, и...

колобок, бля. Коля Боков, нахуй. Колобок, бля. Ну, лепешечки сделай, блядь, блинчики. Лепешечки сделай, блядь, блинчики. Не, не хуй, колобок, блядь. Колобок, блядь. Колобок, блядь. Колобок, блядь. Колобок, блядь. Футбольный мяч, блядь. Футбольный мяч, блядь. Футбольный мячик, блядь. Крутой получился, блядь. Одна из зверин и там, на сарате, блядь.

0: У какой щука как колобок быть? У какой щука как колобок быть? У какой щука как колобок быть? Отморозился по полной программе.
1: Ты пиздишь, блядь?
0: Я сладенький, я гладенький.
1: Пиздишь, блядь?
0: Я сладенький, я гладенький.
1: Ты ешь, блядь?
0: Я сладенький, я гладенький.
1: Ты ешь, блядь?
0: Я самый крутой, блядь.
2: О, блядь. О, блядь. О, блядь.
0: Очень, блядь, хороший, блядь. Хуяк, блядь, меня. Это, села нахуй, блядь.
3: Ой, блядь.

0: И ты ешь мне. Я сладенький, я гладенький. Ты ешь мне. Я сладенький, я гладенький. Ты ешь мне. Я сладенький, я гладенький. Ты ешь мне. Я самый крутой, бля. Потерял бдительность, блядь. Хоть и крутой. Все хорошо в мире, блядь. А так ты ешь.
1: Корешам, наверное, все характерно, бля. Они к своей истории, вот к такой классической, как бы, да, к народным всяким делам относятся очень бережно. У них, например, там, в Колумбии, там, в Эквадоре есть такой канал, 31-й у них, 31-й называется. Танго такой называется, блядь. Ну, там не только танго, блядь, но танго как основа, блядь, всего у них, ты понимаешь, там, там уже там танцует человек такой, бля, поживший, такой лет 70-ти, мэн такой, блядь, с молоденькой девочкой, блядь, она так кротко смотрит. Танго это же, блядь, танец страстей, блядь, то есть что, кто кого, блядь, понимаешь? Как у нас мастер говорит, с кровинкой на губе, блядь, чтобы, сука, зубы, блядь, аж скрипят, блядь. Он ее так, сука, блядь, смотрит, думает, какая красота, блядь, сука, вот как он ее так за головку-то возьмет, бля, рукой так обовьет, как ее приподнимить, блядь. Она так кротко глазенки опустит, говорит, я твоя, мол, блядь. И несмотря на то, что ему 70, а ей 25, ты чувствуешь точно его. Блядь, будет. Ну, может, она и не блядь, нормально все будет. Ну, красиво, бля. И бандонеон охуячит, блядь. Ты знаешь, кстати, бандонеон, блядь, редкий инструмент. В России нет нихуя. Тут он, блядь, слушал музыку Пьесолы, блядь, а не ансамбль исполнять, блядь. С баянами, блядь. А с баянами, Коля, ты знаешь, для того, кто понимает, хуйня, блядь. А бандонеоны, я тебе как объяснить? Ну, типа баянщик, кто такой? Ну, знаешь, как эти играли? Ну, такой концертина, бля. Ну, это побольше только, раза в четыре, бля. И точно такой вот он сделан как-то вот так вот, нахуй. И у него только строй там своеобразный, потому что вот так вот, как губная гармошка, нахуй. Туда полтон, туда тон, блядь, понимаешь? Ну, тут надо приспособиться, не каждый здесь умеет, блядь. А баян это, нажал и хуярь, блядь. Только меха раздувай, блядь. Но тоже, блядь, не идет с баяном, блядь. А бандион только в театре Эрмитаж, я тебе скажу, здесь. И прислан из Германии специально, блядь. Там тоже, блядь, какую-то траву положили, видимо, для мягкости. Чтоб меха не сели, блядь. Так там-то можно, сука, все, блядь, эту траву, блядь, нюхала, щипала, блядь. Чуть ли не уколы себе делала этой травой, блядь. Чтоб понять, что это такое? Да трава, блядь, оказалась, ёпта мать. Для мягкости, блядь. Чтоб бандонеон находился в определенной влажности, блядь, в футляре. Ну там можно у нас же думает как? Ну как думает, Коля? Ну как, вот так вот нахуй. Так она и думает, блядь. Они думают, что все везут какую-нибудь гадость и наркоту, блядь. Все у нас вот так вот употребляют. Кому надо, тот везет. И тихонечко нахуй. Мы, между прочим, один чемодан случайно спиздили, блядь. В порту Сан-Паулу. Я говорю, как же вы так, и друзья мои. Оказалось, не наш. Нихуя. А там у товарищей чемоданов прибавилось, мы перестали свои узнавать, нахуй. Поездка такая была. Хлебная, блядь. Народ с чемоданами обзавелся, блядь. Ну и спиздили целый чемодан. Так его, сука, никто и не востребовал, нахуй. Говорит, слушай, отойдите от чемодана, нахуй. Неизвестно, что там лежит. Ну, вот там одному товарищу дали, он его повез в порт опять, блядь. Говорит, никто не спрашивает, нихуя. Я говорю, ребят, ну нихуя себе, там явно что-нибудь не так. Может, там, блядь, 16 килограмм кокаину, блядь. И никто не хочет, блядь. Потерялся, и все. А мы поневоле здесь пиздили, блядь. Ну, какая история. Так можно на себя его, блядь. Так я тебе к другому говорю-то, Коля. Не в кокаине тут дело-то, блядь, а в танго. Они так чтят свою эту историю танцевальную, блядь, свои народные традиции, на всяких пиздюшках играют, в лосяночках на бабьих, блядь. Сядут и поют, поют. У них как народное творчество, канал-то, блядь. Так скоро, я говорю, а наши, блядь, скоро бабы по ихним сериалам только вот всю ихнюю жизнь будут знать, блядь, и все танги. А свою-то так им и забыть можно, блядь. У нас тоже канал-то есть, культура, блядь. Смотрите его, там тоже много интересного, блядь. Общеразвивающего, блядь. Но вот эта вот тяга к сохранению своей собственной культуры мне очень, Коля, понравилась. Ливай. Ливай.

0: Слышь, Мокси, тут нашу кассету типа врубили.
1: А кто?
0: Не знаю, отсюда не видно. Какой-то крутой.
2: Да, настолько крутые слушают.
0: А давай ему сразу какую-нибудь хорошую песню вставим. Ну, типа, чтобы он нас не вырубил.
1: Давай, вставляй.

0: мои старые костыли, ты пойми одну штуку, блядь. Эти все комплексы, блядь. Откуда они? Все надумано, блядь. Все из Америки, блядь. Все нахуй из Америки, блядь. Вот, Васи, кино у них, блядь. Кино начинается, блядь. Марки Басик, блядь. Раз, блядь, пизданулся обо что-то, блядь, или там что-нибудь у него, блядь, получилось, блядь, и у него запало, блядь. И он вырастает, и начинает хуячить, а потом выезжают, хватают, он уже всех там помочил, блядь. Вообще, у него комплексы, блядь, взыграли. Оказывается, его в детстве, блядь, там петушок в жопу клюнул, блядь. Врут до сих пор. Ну кто это знал, блядь, что его петушок в жопу клюнул, и теперь, блядь, всех петушков, блядь, перевешал, передавил. И курять он не ест, нихуя. У него комплексы, блядь. Кроме сих пыль, блядь. Эти, блядь, американцы, они, сука, блядь, по этому поводу. Ой, блядь, у них делать нехуя, блядь. День до хуя, блядь, все, сиротва, все, пизде. Сидит на помойке негр, блядь, сракой туда уткнулся, блядь. Одеяло накрылся, блядь. Одеяло-то ему еще дали, блядь, прохожие, мимо, блядь. Из армии спасения негров, блядь, нахуй. Ну хуй сидишь, блядь, сидишь на угры, а в рот-то сих пыль. Иди нахуй, говорит, блядь. Они так негры сгорают там, в Америке, блядь. Я говорю, нахуй, конечно, пойду, но тебе одеялку, пожалуйста, блядь. Во какой народ, блядь. Социализма, ебаный народ, блядь. Вот социализм, какой мечтали-то, блядь, большевики, блядь. Во одеялку, блядь, и здесь только не обосрись, блядь. Лежи и не описывай одеялку, блядь. Пускай тебе надолго хватит, блядь. Он говорит, ну иди нахуй, все равно негр, блядь, ему. О, блядь, не слушай, спасибо, блядь, батюшка. У них нихуя. У них гордость, блядь, все время говорит. Иди нахуй, я хочу в помойке сижу, блядь. Вот он сидит в помойке, сука. Оберлялся, обосрался, блядь. Подходит и след. Хуй какой-то, блядь. Исследователь, блядь. Ну-ка, сука, что здесь нарисовано, блядь, на картинке, блядь. Он говорит, ебутся, блядь. О, точно, блядь. Посмотрел, а там действительно ебутся, блядь. А что там можешь сказать, блядь? А там, значит, ну, там, значит, линия, блядь, типа. А складывайся, вроде как, они хотят узнать, о чем, мол, негр думает. Ну, о чем может думать негр, блядь? О баскетбольном мяче ебли, блядь. Больше не о чем, ты хуя, блядь. Ну, и все у них, вот, блядь, в Америке все. Все надумано, Колян, бля. У тебя есть комплексы, блядь? Какие у тебя комплексы, блядь? Где занять четвертак, блядь, да? Вот и все, все наши комплексы, блядь, совет. Так все в Америке, блядь, там все они придумают вот в эту сторону, блядь. Хуй знает что, блядь. Все по-простому. Я считаю так. Водочки выпил, блядь. Никаких комплексов, ты хуя. Но в меру. Посел, бля, вышел на улочку, бля. Проулочек, блядь. Там собачка сидит, там, блядь, цветочек растет. Тут скверик, блядь. Поливалочка проехала тебя, босорола, блядь, нахуй. А ты радуй, блядь. Вот, блядь, слава богу, поебалу не дали, блядь. А тут ей поебалу дадут, а ты сейчас его сегодня убили, нихуя, блядь. Какие комплексы в пизду? Так ебать свои старые костыли, блядь. Ты понимаешь, сколько из комплексов всего складывается, блядь. Вот он, сука, блядь, вот эти вот, сука. Вот они себя называются, блядь, эти трансвеститы, блядь. Это же пиздец, блядь, какие деньги. Ну, хочу, сука, быть бабой, блядь. Пусть... Елда, блядь, до колена, кроме этих пых, блядь. Я говорю, как? Он говорит, блядь, вот это вот, сука, вот это вот, ты видишь, блядь, это переделанное, блядь.
1: Ой, блядь.
0: Я посмотрел, ну я бы впердолил, блядь. Только не знаю, куда, блядь, вот этих пых. А у него елдомик такая. Ёпта, блядь, они что делают? Они хотят и рыбку съесть, и нахуй рыбку съесть. То есть рыбку съесть у елдомика остается, блядь. И делают все эти операции, бля, сиськи все вытягивают, бля. Все колют этими всякой хуйни, да, блядь. Ну, все, взяли это вот, блядь, больше сиськи росли, волосы не росли. И все это, блядь, называется процессом опизденения. Грубо говоря. То есть у них, блядь, все вырождается, и там получается, как они вроде как бабы, блядь. Причем вот под такой процесс опизденения они проходят, блядь, всю свою вот эту вот жизнь, сколько им дано, блядь. Вот кто чего убирает? Кто, блядь, молотом по наковальне хуящий? Кто хуем по этому, блядь, по столу, блядь, бьет? А кто нахуй вот опизденевает, блядь? Вот такая жизнь, блядь. Очень сложная, Коля, очень, блядь, тебе говорю, блядь. И вся эта вот хуйня, блядь, это Фрейд вот все говорит. Вот, блядь, мол, сука. Все, блядь, мы все в комплексах. Все у нас какие-то, блядь, таинства, блядь, сны. Он говорит, если тебе снится шляпа дыркой вверх, это значит к пизде. Вроде как ты хочешь, блядь. Я говорю, так. Ну, если мне снится пизда, значит, мне шляпа, что ли, нужна, блядь? Все, шляпу, что ли, искать все время ходить, блядь, сука. Я говорю, если ты проходишь подарками, блядь. Не подарками, пизда. Не магазин подарки, блядь. Под арками, я имею в виду. Арки. Знаешь, это, блядь, тут колоннады, блядь. Вот как показывают Чат де Барбару в «Опящих пых». Па-па-па-па. Там типа, кто тут насрал, блядь. И это музыка, блядь. И арки, блядь, такие. Вот эту хуйню показывают. Такие окошки, блядь. Кругленькие, блядь. Значит, если под арками, это вроде как у тебя, блядь. Коля, ты не поверишь, а? Все, у тебя просыпается сексуальная энергия, блядь. То есть ты норовишь впердолить. Ты время спишь, бля, мертвым сном. Нихуя никого-то не хочешь, блядь. Фред. Нет, блядь, встань, сука, и выеби кого-нибудь, блядь. Даже если никого рядом не будет. Ну как быть-то, блядь? Ну как выбить, блядь? Ну шляпу бери, натягивай нахуй, блядь, скоро начнёт пыль. Вот это был такой, блядь, великий, сука, философ. Он, сука, там, блядь, так замесил. У него... Я, блядь, одну книгу взял, блядь, его. Но я, сука, не понял. Нихуя тебе скажу, Колян, блядь. Больно круто замешано, блядь. У него такая книга есть, блядь, так говорил Заратустра, блядь. Я этого Заратустру, блядь, хоть люстра, блядь, хуй его не знать, блядь. Куда-то идет, блядь, и всем вот эту хуйню всякую. Да знаешь, все наоборот, блядь. Ну все наоборот, блядь. Я охуел, блядь, считаю, блядь. Ну я-то рос, блядь, как, сука, блядь, там, Лев Толстой, блядь, там, говорит, блядь, тебе по еблу дали, блядь, подставь другое ебло, блядь. То есть не свое, а другого возьми, блядь, и подставь нахуй, блядь. То есть, чтоб ему по еблу тоже дали, блядь. Я так рос, блядь. А там Ницше, блядь. Тебе, говорит, по еблу дали, а ну-ка ему пиздани нахуй, блядь. То есть он не догмат, блядь. Вот я и слово сказал. Ты знаешь, куда догмат, блядь? Догматизм. Это, блядь, самое тяжелое, что есть на свете, блядь. То есть, вот тебе сказали, сри, блядь, и ты срёшь всю жизнь, блядь. А если ты не догмат, то ты еще и писаешь, блядь. Понимаешь? Объяснил тебе? О, вот подожди, блядь, перестанем пить, блядь, займемся философией, сука. У меня 4 тома мне тут кореш принес, блядь, говорит, на помойке нашел, блядь. 4 тома. История русской философии. Там такие вещи, блядь. Ну, я тебе даже пересказать не могу. Это, блядь, это не сказка, не пером не описать. Это очень сложный процесс, блядь. Так что русская философия, это пиздец, а Розанов, блядь. Да, блядь, роль. Вася, блядь. Вася, это пиздец. Это такой мужик. Я посчитал, я столько... Я, блядь, я его завозил, во-первых, блядь. Вот, блядь, тоже помешанный был, блядь, да это, блядь, сука, ну, национальные вопросы, типа, вот это, блядь, типа такой, макашевская темка, блядь, я его тронула, блядь, говорит, а как там, жиды, блядь, там, Россию продали, блядь, ты сегодня, блядь, а в конце чуть хотел, блядь, не это, в их веру перейти, блядь, вот до чего дошел, блядь, это значит, блядь, что это значит, Коль?

0: блядь, нахуй. Кстати, о парфене, блядь. Ты уснул, что ли, ёпты? Слушай меня, пизда!
1: Стоит индус, блядь, с хуем, блядь. Прям показывают, я хуел по первой программе, блядь.
0: Видали, товарищи, вы извините, что мы показываем голый хуй? Иначе невозможно показать, что он действительно камень держит, блядь. Камень, блядь, ну я тебе скажу, килограммов, блядь, 5-6, сука. А то и больше. От комплексов, нахуй! Ну, комплекс один, что у него хуй должен стоять. Стоять, блядь, он как именем революции, блядь. Хуёк, он, блядь, встаёт, всё, пиздец. Ты его лучше, блядь, употреби в дело, ты, ёпты, блядь, с таким стоянием. Другой сейчас, блядь, какой-нибудь импотент, сука, у него... Волосы на голове загорятся, нахуй, от, блядь, того, что, блядь, происходит, блядь. А этот стоит, сука, и камень держит, и долго, главное. Причем,
1: как он его поднял, сука, без бабы?
0: Я понимаю, поставили бы раком перед тобой кого-нибудь хотя бы, блядь. Хоть бы ты возбудился от вида, блядь. Нихуя, стоит трава кругом, камни, блядь. Стоит, хуй стоит, блядь, и камень висит. А сам уже с едой, блядь. Ну, не сказать, что, блядь, они там все охуевшие, блядь, там, не поймешь, нихуя у них там, блядь, уже возраст нет, блядь. Дети природы, блядь, их называют дети природы, блядь. Стоит, хуй стоит, блядь, камень висит. Вот, блядь, ты понимаешь, Колян, какая история, блядь.
1: И все это, комплексы они, сука, все завязано, завязано, блядь, у каждого человека.
0: Вот ты сейчас, вот я сидишь, блядь, ты на меня смотришь, блядь, а у тебя, сука, явно комплекс какие-то, блядь, а? Колян. Ты смотри, блядь, ты смотри мне, блядь, ножик положи в сторону, блядь, ну-ка нахуй, блядь, своими комплексами, блядь. Я тебе, ты мне, сука, все сны будешь рассказывать, блядь, я тебе на контроль ставлю, блядь. Кто-то снял их крейсер «Аврора» сегодня, блядь. Сейчас, когда, блядь, это вот встает над рекой, нахуй. И нихуя тут смотреть на меня, блядь, такими глазами, блядь, как будто я портвейн, блядь. Что ты на меня смотри, блядь? И ты еще насчет меня, Колян, иллюзий не строй, блядь, я, сука, простой, блядь, все. Иллюзии не знаешь, что такое, блядь. Иллюзия, блядь, я объясню, сука. Вот ты лежишь на бабе и думаешь, что ты в раю, блядь. А на самом деле ты в 2 сантиметрах от сраки, блядь. Понял? Вот это иллюзия есть, блядь. Ножик убери нахуй, блядь. Со стола, блядь, пизду. Так комплексы тебя полезут, блядь, сука, всю свою ленту. Ленту, блядь. Тебе один комплекс, сука, вылезет, блядь. Солитер, нахуй, блядь. У тебя живет давно он, сука, да он худой, как собака, блядь. Вот смотри. Вот слетёр, один комплекс и вылетит, блядь. Вот все эти комплексы, вот как я тебе скажу, вот на мой взгляд, от того, что делать нехуя. А когда собаке делать-то нехуя, она яйца лезет, бля, в рот мяч всех пых. Вот у нас сейчас началось, блядь. А когда мы жили при советской власти, блядь, что, у нас были комплексы? Да ты что, блядь, пока в очереди стоишь, блядь, за бутылкой, ты тебя все ебало намнут, блядь, поебал у тебя получится, сам оттолкнешься нахуй, блядь. Да у тебя, блядь, времени не было комплексовать-то по этому поводу, блядь. Вот так вот, от свободы времени, блядь, все комплексы разные, когда делать нехуя. Лежит на диване, блядь, как царь Гондон, блядь. Вот у него все комплексы, а чего-то у меня, блядь, вроде как залупа стала худее, блядь. Вроде у меня яйца свисли до паркета, блядь. Это добрая примета, кстати, блядь. Это значит, что-то случается, бля, понимаешь? Да бегай побольше, бля, по магазину, скоси, как лось, блядь, астраханский, блядь, по лесам. Нихуя никаких комплексов не будет у тебя, нихуя, бля, в роме всех пыль, бля. Наливай нахуй.

0: Это вот еще был поэт, этот ебаный, блядь. Ой, хороший мужик, блядь, я почитал тоже, я когда в библиотеке сидел, и попался мне, блядь, глядя, говорит, задумчиво, в небо, говорит, небесное, блядь. Оказывается, я выяснил, блядь, Тургенев, блядь, Тургенев, ебать, Муму написал. Муму, самый любимый рассказ, бля, мой. Вот это, бля, меня поразила история, ну просто, блядь. За душу взяла, блядь, за душу. Ты веришь мне? Вроде нехуй. Вот Бобби кончил, сучки слез, и вместе с ней помчался в лес. Хули про собаку, блядь. Собаку звали Муму, блядь, ты понимаешь? А так, блядь, сука, знаешь, заныло, блядь. Там такие пласты, блядь, на слабане, всякие напластения, блядь. Эти ямки, блядь, выебанки, блядь, и всякая хуйня, блядь. Ну, с ним, вроде, блядь, сих пы. Чувак, да, крепостной, блядь. Ну, знаете, это, блядь. В крепости, знаете, бля, ну, сука, сидел в крепости, бля. Ну, там не крепость, там замок, бля, ну, хуй с ним. Ну, с ним он служил там бабе какой-то, бля. Да не, там мало там, хуё моё, там, балы, три балы, бля. А он там живёт, я в конторочке в какой-то, блядь, под лесенкой там, подметёт там, блядь, там всё. Польётся, док, бля, там. А здоровый, бля, чувак, здоровый, русский крестьянин, бля. Ну, русский крестьянин, бля. Но не мой. Не мой нихуя ни слова, бля. Более того, глухо не мой, ёпты. То есть ему, мол, Герасим, бля, его звали Герасим, бля. Мол, Герасим, а он нихуя. Он только говорит, бля. У меня, сука, были ребята, один, вот тоже не мой, бля, здорово, сука, бля, татарин, бля, ух ты, бля. Они молчат все время, бля. У них силы, блядь, да хуя. У них то силы, блядь, необоснованно, бля, много. Вот мы с тобой, корешок, тратим всю эту хуйню, бля, вот это пизю, бля, пизю рассказываю, бля, я силы теряю, бля, ты весь вспотел, бля. А он, сука, молчит и молчит, бля, а силы-то у него остаются. Остаются силушки-то, бля, он как, сука, впердолит, мало не покажется, бля. Он, сука, здоровый, бля, кирпич, блядь, такой, сука, ты чё, ты его, блядь, не обсеришься неделю, бля, он здоровый гад, бля, понимаешь? Ну, правда, хороший, добрый мужик, он молчит, бля. Собачка бежит, бля, он говорит, муму, бля, она к ним хуяк, бля, подбежит, он говорит, муму, бля. Ну, она поняла, что она муму, бля. Значит, она ему как родная, бля, у нее подобрала, у нее детей-то нету, блядь, никого нету, бабы нету, блядь, а и вообще хочешь, сейчас там, понимаешь, блядь, и сил делать некуда, блядь, хоть, блядь, просто зёбой, блядь, по стенку хуячься, блядь, и в муму все, блядь, у них силы, блядь. Ну, я не думаю, что он, конечно, занимался с ней, блядь, какой-то скитоложеством, блядь, каким-то, сука, в роме всех пых, блядь, она маленькая собачка, куда нахер, бля, хотя хуй его знает, блядь, ты уже тоски, блядь, ведь и хуем две тоски, блядь, выше без нахуй. Ну он, вот она у него сидит, бля, срет, чего, бля, сын. Слушай, Герасим сам нихуя не жрет, бля, нихуя, бля. У гороху, блядь, нажрется, блядь, напердит, бля, на сука, бедная шаровать и падает, бля, сука. И тоже гороху ей дашь, бля, она серить с него и серить, бля. Стравы какой-нибудь, блядь, бузины, хуй знает, чего она дает, бля. Она все подряд жрет, бля, жрет, бля. Ну хули делать, бля, и Герасим тоже, бля, здоровый, сука, одну зелень только сыра, блядь. Как, блядь, сука, помидоров нажрется, бля, выйдет, сука, бля, как перни, бля, хорошо. Барня, блядь, центри соли падает, блядь. А раньше, блядь, ты поверь мне, нет, ты не поверишь нихуя. Сосиски, блядь, в деревне продавались, блядь, так же, как в городе, блядь. Ты веришь мне? И они, отрыв, падлы, там жили, бля. Жили, сосиски, сардельки, бля, все было, бля, бананы, сука. Это сейчас ты разъебай, бля, мамай губастый. Ты сейчас сидишь, мои сардельки, ты жрёшь, бля. Колюха, бля, ёбан. Ну, короче, раз барни выходит, блядь, а тут, блядь, бедная эта деть, муму ёбнуть, собачка, блядь. Ну, дреснула, блядь, подпрыгнула, блядь, хуяк, обдресталась, это гороху, блядь. Она хуяк, пискаднул, как пизданётся, блядь. Ой, ёбты, как Герасим, блядь, скорее, блядь, он нихуя не слышит, блядь, он там кушает, блядь. Она говорит, кто насрал, блядь, пальцем покажет, блядь, вот я тут пизда, ну, лучше, блядь, объясняет ему. Ой, бля, муму, бля, ой, ёпта. А, муму насрала, блядь. Ах ты, сука, ты сраная, блядь. И знаешь, муму хватает, блядь, говорит, что вы, сука, это, блядь, не было здесь никакой муму, блядь. Я здесь заебу со своей муму. Тетка старая такая, бля. Ну, вроде как, я так понял, что она старая, бля, она сняет. Когда-то я, говорит, была молодая, бля, и меня ебли, говорит, во все хуев. А сейчас, говорит, никому нахуй не нужна, бля. Говорит, что бы здесь не было муму, сейчас у меня бал. Бал, бля, приедут, бля, джентльмены, всякая хуйня, бля, навалятся, бля, и будем здесь, бля, тусоваться, бля, туда-сюда, вертеть, пердеть, бля. А тут вот, блядь, непонятная вещь, может, какой кобель забегал, блядь, сирану, бля, ну, подставил собаку, бля, муму. Восемь, короче, вертели, бля, приехали, бля, все. И опять какая-то падла, бля, насрала, бля, на крыльце. Наворот на всех. Опять князь выходит. Пиздык, бля, на говне. Ебическая сила, бля. Ёбнулся, блядь, сираку разбил. Ебалом ебанулся, говорит. Я в этот дом не ногой. Пиздец. Не надо мне, бля, вот это вот гнать, бля, вот этого паука нахуй мне на шею, бля, вешать, бля. Я, говорит, больше сюда, сука, в эти, блядь, ваши Палестины, блядь, не ногой. Кто у вас все время здесь сидит? Кто все время сидит на крыше? Парни, задалась вопросом, бля. Герасим, бля, кто, сука, сидит на крыше?
1: Муму.
0: Ебать тебя в сраку, блядь. Да что ты, бля, на муму, блядь, сука? Он муму, он больше нихуя сказать-то не может, бля. Вот в чем, блядь, парадокс, бля, и трагедия, блядь, этого высокого рассказа моего, бля. Трагедия, говорит, ну ёпта, говорит, подать сам муму, нахуй. Вот что ты сидишь, блядь, собака, а собака, ну-ка, не понимает, она ветвит, ну, маленький, бля, глазенки такие, бля. Ну, ретирпир, бля, иди нахуй, мы, говорит, пишем записку, утопить в пизду, неси куда-нибудь, бля. А Герасим-то нихуя, блядь, у него мозгов-то нихуя не, бля, му-му-му-му, бля. Вот, ну, сука, все, надо ее утопить, бля. Он такой был максималист, сука. То есть, либо, блядь, так, либо нихуя. Вот максимализм, кстати, Коля, блядь, вот максимализм — это хуйня. Потихонечку надо, бля, по жизни, сука, сориентироваться, дай всем жить, в роме всех пых. Все сразу мочить-то, бля. Вот он эту муму, давай же мочу, бля. Значит, он не мог, бля, тот, видишь, чтобы она побежала какой-нибудь сама по себе жить, бля, какому-то другому там чуваку, бля, и все. Вот, сука, какой, блядь, был злобный, бля, чувак, русский, бля. Но она напоследок на него так посмотрела. И во взгляде, бля, вот точно я, блядь, опо, как Тургенев, блядь, так написал, говорит, в рот мне всех пыль, Герасим, хули эти маленькая тварь-то сделала, блядь, что ты меня мочишь, блядь, что я родилась, блядь, здесь, блядь, на твоей территории, блядь, в рот мне всех пыль, чем-то я виновата-то, блядь. А Герасим, бля, вот так на нее посмотрел и говорит, му-му. А у него все остоебло, блядь. Он его хуяк, блядь, вместе с мешком, блядь, бросил в пизду, в озеро, блядь. Пиздец, как муму, блядь. Вернулся назад, говорит, бля, мешок бросили. Тут его, блядь, совесть, блядь. Как заглохло, блядь, заглохло. Что же я, говорит, мудак сделал, просто мудак. Что же я просто мудак сделал, блядь, он начал метаться, блядь. Совесть, му-му, му-му, блядь, где ты, мол, нахуй, блядь, где ли она? Пары попалась ему тут, блядь, он как поебал я, ебанё. А там гости, блядь, там мы кого в сраку, кого в зё. Блядь, разогнал весь особняк к ебени матери, блядь. Ты чё, Герасим, охуял уже, не слышишь, нихуя? Ну, блядь. Так вот тебе кореш мой, я тебе скажу, всё такую штуку, блядь. Вот у тебя есть кореш, бля, вот сурка каретная, блядь. Неужели ты, сука, меня вот так вот сможешь, бля, подставить, бля? Так что, пойми, блядь, меня, сука, пойми, почему мне так взорвало вот душу эта история, бля. Ты корешей своих, бля, цени, люби, бля, уважай, но никогда не мочись, старичо.
2: Ой, Колян, ёптыть, Коля! Сука, ну ты меня заебал, блядь, своей бестолковостью, сука. Ну какой же ты, сука, забавный, блядь, вот тебе поебать. Постучать вот так вот, и хуй бы хуй, глазками хлоп-хлоп. Смотри, ебло твое какое, смотри. Ну ладно, ладно, наливай, наливай, пизда, не отвлекайся, нихуя. Ты вот меня спрашиваешь, откуда все, мол, берется, это вот хуйня ли, это отчисление, блядь. А я откуда знаю, нахуй, нихуя, я тут догадываюсь, блядь. Поскольку много прочитал, блядь, много пережил в этой жизни, я догадываюсь, нахуй. Ты вот, например, блядь, кто? Хуй в кожаном пальто. Понимаешь, сидишь, жрёшь мой сирис, блядь, купленный за 80 рублей, сука, блядь, в саду Эрмитаж, блядь, на распродаже, блядь, вин, сука. И хоть бы хуй тебе по деревне, блядь. А ты задался вопросом, блядь, что я здесь выпиваю, нахуй? В преддверии чего? В преддверии, блядь, грядущего тысячелетия находимся, блядь. Но это ещё пиздец. Это еще не наступило. Вот некоторые, блядь, тут замутили воду. Ой, блядь, значит, 2000 год. Начало третьего... Хуй-то. Хуй-то начало третьего тысячелетия, блядь. До него еще целый год прожить надо, пизда. Вот в 2001, когда мы встретимся, вот это и будет первый год, сука. Первый, там и написано. 2001 для остоебов, блядь, ебанько, блядь, долбодумов, блядь. Понимаешь, нет? Вот для этих вот, нахуй. Они хотели денег все заработать. Скорее все нахуй, блядь, куда-куда, блядь. Третий тысячелетий встречать, пиздят. Чтобы побольше денег все заработать. Не слушай, Колян, никого, кроме меня, блядь. Сюра с тобой работает. Вот и расслабься, нахуй. Расслабься, наливай, пизда. Вот так, сиди спокойно, смотри. О, так я тебе все расскажу, блядь, понимаешь ты? Тут такая история, блядь. Они хотели народ наебать, на нас хуй наебешь, блядь. Мы тут потертые, бля, калачи, сука, блядь. Так что, значит... оставь беспокойство насчет Нострадамуса, Хуямуса, конца света, пиздец. Еще целый год нахуй будем раздумывать с тобой херес хуярить, блядь. А сколько за год можно хереса захуярить? Представь, как у нас с тобой все. О, бля, кореш самый драгоценный. Спокойно, наливай, блядь. Только половинь интеллигентнее забирай. Ты знаешь, я это люблю, блядь. Спокойно. О, ты знаешь, у тебя вопросов масса. У тебя аж волосы последние дыбом встали на сраке, блядь, и на груди поднялись, аж, блядь. У тебя татуировка, блядь, аж покраснела, блядь. Смотри, блядь. Вопросы есть, блядь. Отвечаю, нахуй, ты какого года, блядь? Какого, блядь, пиздишь? А, блядь, я тебе скажу, ты кто, значит, ты кто? Значит, ты у нас, блядь, ага, блядь, дай сообразить нахуй, по 12 цикл, сейчас кто идет у нас, дракон, ты понимаешь, блядь, дракон приходит сейчас, блядь, по восточному календарю. А почему по восточному, спроси ты меня? А я тебе отвечу, почему? Потому что, блядь, у нас драконы не водились нихуя. Один был, сука, правда, Змей Горыныч, и тот замерз нахуй, блядь, когда ледник-то нахуй, ты не понимаешь, пизда, всеобщее обледенение наступило. Мамонты нахуй, эти дубы дали, блядь, Годзилла оттопырилась, блядь, залезла в землю внутрь нахуй, потом вылезла, блядь, у них там в Америке нахуй, сам понимаешь, да? Как, какое тут летоисчисление, пизду? Какие тут нахуй звери? У нас остались одни крысы там, ну, два кабана нахуй, и то съели нахуй где-нибудь, поймали яйца, им повырезали всем. Понимаешь ты, нет? А в Китае, блядь, там на востоке у них там озера. До них эта хуйня не довалилась, ты понимаешь? Этот ледник, сука, остановился, блядь. Там, блядь, эти ебаные Альпы, или нет, хуйня, Гималаи какие-то. Там Гималаи высшие столько точка мира, блядь. Там эти ламы, сука, сидели и смотрели, как на них ледник хуярит, блядь. Все сметали на том пути. Говорит, сейчас мы его остановим, нахуй, Гималаями. Гималаи, блядь, остановили, нахуй. Ты веришь, нет? Я говорю, вот отсюда мы начнем летоисчисление, пизду, блядь. Объясняю, почему называется. Там, значит, какой-то хуй. Ну, человек, естественно. Какой-нибудь Конфуций, блядь. Хуй его не знает. Мыслитель. Сел и говорит, вот начинаем летоотчисление вот этих ебаных Гималаев и туда и нахуй. Живности до хуя мне лихой. Вот кто ко мне первый придет, так это год и назовем, блядь. Кто второй придет, назовем другой год. Вот они, вот, понимаешь? И так до 12. Это счастливое число, блядь. 12. 12 месяцев в году, ты пизда, догадался? И сидит, думает, ебал, щелкает, блядь. 12 месяцев в году, значит, каждый год кто-то должен припиздюхать к дому-то, блядь. У нас чакр разлил, блядь, сено нахуй навалил, блядь, всякого говна там, ну, пищи, блядь, наложил, блядь, зернышки, блядь, птички, хуички, блядь. Ну и что? Ну, первый прибежала, блядь, крыса, блядь, хуй-хуй-хуй, блядь. Вот, ну, первый, значит, будет, блядь, или кто там, нахуй. Короче, понимаешь, Коля, это не важно, как терем-теребок. Кто первый прибежал, тот и живет, нахуй, понимаешь, пизда. Мышка наружка, потом какая-нибудь лягушка-вакушка, пиздушка, блядь. И всякая хуйня. Ну, а там получилось. Крыса, кабан прибежал, поросеночек понюхал, насрал, блядь. Он его в хлеб загнал. Коровка пришла, блядь, козочка прибежала, блядь. Понимаешь, ну все, кто народ-то окружал, блядь, вот тут. Подоили, блядь, коровку, козочку там подоили, блядь, там. Сердки с нее, носочки связали, блядь, там, еще что-нибудь, пизда. Потом дракон прихуярил, блядь, уже в конце, понимаешь? А, блядь, тихо ты не каркай, нихуя, дракон хуев, блядь. Раз прилетел, то молчи, нахуй, блядь. Понимаешь, тоже мне Змей Горыныч хуев, блядь. Конфуций его сразу осадил, блядь. Говорит, прилетел до дому, сиди, блядь. Ему тоже отвели там какую-то, блядь, халупу, нахуй, он там жил, блядь. А два ебала у него срубили, одну оставили. Ну вот, говорит, выглядишь хоть прилично, блядь. Хоть не будете ссориться, нихуя. Вот он дракон, понимаешь? Он тоже своеобразный, блядь. Представляешь? С двумя срубленными, блядь, бочками, нахуй. Какие у него мысли в голову приходят, блядь? Я знаю драконов, блядь. Хуёвые мысли приходят в голову, блядь. Как тебе две бочки отрубить, блядь? С одной-то, блядь. Он привык, блядь, что у него все время разностороннее мнение, блядь. А тут нихуя. Вот поэтому у него такое ебанько легкое, блядь. Поэтому дракон, он непростой год, я тебе говорю, Коля. Готовься, блядь. Обезьян тоже прискакал на дерево, хуяк сигнула, блядь. И тот живет, блядь, ну там макака какая-то красножопая, блядь. Туда-сюда. Вот и собралось 12 этих всяких по пизде мешалкой, блядь, годов. Понимаешь ты, блядь? Вот от этого и пошло летоисчисление. Так что мы сейчас встречаем дракона. Дракона, блядь. А потом у нас будет какой-то другой хуй, понимаешь? Но это будет новое тысячелетие. Вот кто откроет его, вот ты посчитай, блядь, 12 лет, вот ты посчитай, кто откроет новое тысячелетие. Это будет уже в следующем году, блядь. А помимо этих годовых еще ты мне скажи, подожди, ты куда пошел-то нахуй? Поссать? Ну иди поссы, пизда, потом придешь, блядь. Унитаз не разбей, блядь, какую струю запустил. Я отсюда слышу, блядь. Ох, сюрляет, блядь. Ну, поссал, иди сюда-то, блядь. Бросил, блядь, тоже воду, нахуй. Я тебе помимо этого говорю, все, ты вот... Еще есть знаки зодиака, пизда. Знаки зодиака, понимаешь, для чего? Для чего, блядь? Знаки зодиака, блядь, в каком месте родился, блядь, понимаешь? И они сдвинуты там, хуй там не поймешь. Там не по месяцам, нихуя. Крыса крысой, блядь, там... Это хуй знает кем...
1: они по-другому там. Трилец, рыбы, близнецы, вот эти раки. Ну, в общем, не в этом дело, бля, понимаешь? Там эти вот девы есть, вот которые, это они все, понимаешь, воду раскиданы. И у них это вот как, это, ну, блядь, звездами, понимаешь? Они из звезд состоят, блядь, понимаешь ты? Созвездие называется, пизда. Да давай, нахуй. Вот пойду прочту, блядь, в библиотеку специально для тебя про знаки зодиака, я тебя заебу этими знаками зодиака. Понял, да? И вообще, я тебе скажу так, восточная философия, это тебе нихуй собачий, блядь. Там все-таки жарко, блядь, это дело тонкое, блядь. К этому особый подход надо иметь, тут одним сердцем хуй разберешься, блядь.
2: Прилетать на Окинаву, ну, естественно, куда она приходит? Ну, куда вот, Коля? Вот с первого раза скажи, куда она пришла? Ну, правильно, в кабак, ёпты. В ресторан. Правда, хуёвый ресторан, потому что там ни одного посетителя, видать, там пизды часто дают всем. Потому что там сидят два кислых друга, говорит, ну ты хуй. Иди, дай, вон тут баба пришла. Виски ей дай, или как её? Саке, говорит, хочет. Саке. Тёпленького, говорит, погрей ей. У них принято тёпленького пить. Потому что крепости не хватает, Коля. Крепости. Вот ты сейчас перчёвочки ёбнул, и без всякого подогрева, если ты подогреешься, у тебя глаза на лоб вылезут, нахуй. Правильно? Правильно. А у них саке, ёпты, блин. 20 градусов, нахуй. Греть надо. Лучше забирает, блядь. А больше у японцев не получается. Не могут они больше градусов нагнать. Такая у них природа, блядь. Спирт у них хуёвый. Острова, ёпты, блин. Всё разжиженное, нахуй. Короче, блядь. Я, говорит, такая милая девушка, говорит. Кто ж такая, блядь? Саке хочет, говорит. Ну ты хуй, подай ей саке. Я говорю, пошёл ты сам, нахуй, подавай. Такие два кислых друга. Я говорю, всю клиентуру распугали, нахуй. Только одна такая вот дотыристая, долбоёбистая девушка дотырилась до них, говорит, блядь. А вы, говорит, это вот, говорит, тут, говорит, каким боком? Ну, короче, намекает, говорит, мне, говорит, тут кое-что от вас надо. Говорит, а я, говорит, все, я могу помочь-то, блядь, я нормальный советский, японский гражданин, нахуй. Ты, говорит, вы не совет, вы не японский, говорит, блядь. Нет, вы японский, но вы не простой, блядь. Вы ведь учитель, блядь, Танаки Тапидзаки, блядь. Он говорит, я. Головка от хуя, говорит, давай меч мне нужен, блядь. Нахуя меч, спрашивается? Я, говорит, давно не делаю мечей. Оказывается, вот где собака-то порылась, блядь. Он, оказывается, по мячам специалист, блядь. Да не по футбольным, Коля, пизда, у тебя одни мячи. Эти ёбаные, колоть, резать нахуй. Пики, хуики, блядь. Самурайские мячи такие, блядь. А он, блядь, почему специалист? Потому что у него острее всего, нахуй, получалось. Он сталь эту льёт, нахуй, сам. Где они там льют? В муфельных печах, что ли, блядь? Кого это ебет? Короче, где-то он за стойкой бара отковал ей саблю, нахуй. Пошла она, говорит, посмотреть. Вот эту хочу, говорит, это говно. Я, говорит, перед Богом сказал, говорит, Господи, 20 лет, говорит, ничего не выпускаю. Никакой кровавой продукции. Никаких мечей, блядь. А я думаю, вот ты, блядь, какая. Ей пришла в голову мысль, почему именно мечи-то, блядь? Почему мечом надо? Ну, взяла песик хороший, блядь, щебальнула пару раз, и спокойно, блядь, тихо. Ну, прикрутила эту ебаную дуру, блядь. Глушитель нахуй? Куда нахуй? Нет, бля, меч хочу, блядь, изощренно отомстить. И надежда в свои силы. Вера, блядь. Надежда, любовь. Что получится? О, как хочется отомстить, Коля. Аж, блядь, скулы сводит, нахуй. А, говорит, я, говорит, должна отомстить кое-кому. Да причем еще из ваших вроде как даже учеников. Хотя она не сказала, она-то имела в виду бабу, блядь, понимаешь? Там, китайская эту японскую пизду. А он написал ей, говорит, на стекле. Бил. Мол, я все понял, догадался. Как догадался, не знаю. Японец. Танидзаки Мухасараки. Короче, блядь, такой великий учитель, нахуй. Короче, он говорит, ты поживи у меня месяцок. Похуй, говорит, что я тебя не знаю, блядь. Вот он ей принес, блядь, со своим кольцем, которого все время нахуй посылал. Давай, говорит, меч сюда. Пизда, месяц прошел. Она взяла у него на этом, на чердаке. И, естественно,
1: тщательно тренировалась. Каждодневные тренировки, блядь. Работа с мечом, который сегодня был сделан. Но она, видимо, тренировалась с другим, с деревянным. Или там, дохуя висел.
2: Ну, как брать мяч, она научилась, нахуй.
1: Вот так его хуярит сверху. Блядь, там нарисованы, там, мол, там типа лозунг, идите все нахуй, или всех заебу. Ну, короче, блядь, ей мяч вручать, говорит, самый лучший мой мяч. Я, говорит, отвечаю, за наколочку нахуй зуб даю.
2: Говорит, все.
1: Говорит, ну, беру, говорит, все. Чем она ему отплатила, не знаю, блядь. Он говорит, я, говорит, нарушил клятву перед Богом, потому что подошел к этому философски. Вот как, блядь.
2: Так что, Коля, если философски подходить, то вообще можно всех нахуй посылать, понимаешь?
1: Даже Бога. Понимаешь? Только философски главное подходить, понимаешь, нет?
2: А, пизда. Налей, тогда поймешь.
1: Налей, выпей, пизда. Вот так вот. Вот философски подходи к этому.

дури на квартире.

0: Ну, корище мой драгоценный, блядь, тут такое, сука, до меня, блядь, дошли слухи, блядь. Появился, блядь, на видеорынке, сука, блядь, в прокате, сука, кассета, блядь, какая-то. Кот, сука, называется «Лолита», блядь. Садимся, блядь, наливаем, сука, ну и пошло, блядь. Там музычка такая, блядь. И так, сука, ты знаешь, блядь, началось-то все с чего. Он-то был маленьким мальчиком еще, блядь, понимаешь? У него девочка была, блядь, и первое чувство возникло. Чув, он к ней, блядь, ему хочется потрогать ее, блядь, там, по попочке, блядь, погладить, сосиску схватить. Пиздец, она умирает, блядь. Как он пережил, мальчик-то это, блядь, а он все чувства, и у него так, знаешь, блядь, как вот законсервировался, блядь. Консервы, блядь, любовные, сука, у него остались. Тянет его к девочке все, бля, в рот на всех пых, блядь. Ну, а еще надо знать, какая девочка, блядь, ебать, мои старые пистоли, блядь. Ты на эту девочку посмотри, он когда первый раз увидел, бля, он пришел, сука, туда, бля, комнату снимать, бля. И мать у ей такая, блядь, одна-то заходит по квартире и жопа, и верть, верть, верть, верть. А он-то, блядь, как-то вроде смотрит на нее, блядь, и говорит, хуй ты жопы вертишь, блядь, как ты мне не до тебя, блядь. У меня консервы там, блядь, в жилах кровь застыла, блядь. Консервация, бля. А он там молодой такой мужик, блядь. И тут он видит эту, сука, блядь, девочку. Она лезет, главное, блядь, и пальцем, блядь, ковыряет в носу, блядь. А там фантастика такой звучит, и на сороку кап-кап-кап-кап, фантастика. А ей нравится, видать, жарко у них там, блядь, и все так мокренько, блядь, пусть обтягивает, бля. Я вижу, там, блядь, уже что-то есть, бля. И чувак-то тоже увидел, бля, он такой, внутренний, бля. Нихуя себе, блядь, девочка, блядь, в рот мясих пых, блядь. А эта пизденка, блядь, она уже, видать, у нее, блядь, уже все созревает. Она название-то, блядь, как ее, блядь, есть, блядь, название таких девочек, которые рано, блядь, у них уже все, блядь. О, блядь, нимфетка, ебаный ты протон, блядь. Нимфетка она была, сука, самая настоящая, блядь. Это значит, у нее уже мозги повернулись, растет, блядь. Она уже на мужика смотрит, что, блядь. Понимаю, что я уже того, блядь. И в этом-то, блядь, весь парадокс и нонсенс ситуации. Здоровый мужик, блядь. У него еще пизденка-то, блядь, там, сука, блядь, тихо-то, блядь, пальчиком-то, блядь, не залезть нихуя, блядь. Куда же здоровым елдаком-то лезть, блядь? Она об этом не думает, у нее, сука, блядь, мозги-то сдвигаются, она хоть и зёбкой вертит, блядь. Вот подойдет, блядь, и специально раз ему на яйца наступит, блядь. Он сидит себе в качалочке, блядь. Раз на яйца наступит, пошла дальше, блядь. Или так ручонкой чоп его за херок, блядь. Да ёпте, ну как же так, блядь. Ну это живой человек, блядь, я сам сижу, думаю, блядь, ну девочка дает, блядь, а? Кроме сих пых, любой мужик, блядь, он все, какие тут, сука, законы законами, блядь. А страсти, блядь, есть страсти в рот на сих пых. А он сам от себя охуевает, он же не может, блядь. А тут мама, блядь, в рот на сих пых, блядь. Давай, говорит, сука, поженимся, бля, говорит, да блядь. Да нахуй ты мне нужна, бля, в рот на сих пых, блядь. Но, сука, чтобы вот с девочкой, бля, видеться, сука, хорошо, блядь. Давай, сука, поженимся, блядь. И как-то он, сука, блядь, он вообще это, член, блядь, качается на каком-то качелях, блядь. Блядь, эти качелька, она раз ему, блядь, это вот зубы выправлять, блядь, такая была, сука, пластинка, блядь. Она прямо изо рта, понимаешь, хуяк ему в стакан. Он так, ебать, мои старые качели. Это же равносильно поцелую, блядь. Хули, блядь, когда тебе челюсть в стакан кидают, блядь. Это же, блядь, равносильно поцелую, блядь. Ага, думаешь, ой, блядь. И, блядь, вот те шалости, блядь, в раскосяк, распердак, раскосец, блядь, пошел. И все по жизни, блядь. Ну, эта баба начала замечать, что тут дочка, блядь, что-то пиздой крутит, блядь, дочь, оп, твою мать. Она, значит, ну, дочке ничего не сказала, блядь, ну, ты маленькая, мол, дочка, блядь, хули ты там в рот на сих пых, блядь. Она говорит, да, пошли вы все нахуй, блядь, выходите, сука, блядь, не глядя, ну, сука, блядь, разъелась, не глядя, хуяк под машину, блядь, сразу нахуй, блядь. Там какой-то пиздюк старый ехал, он говорит, блядь, я даже не заметил, блядь. И она лежит, блядь, ручки-ножки вот так, блядь. Там говорит, сеньор, блядь, этот вот нахуй, блядь, помидор, как тебя там в пизду? Спускайся, тут твоя жена, пиздец. Я говорю, как? О, блядь, он не знает, блядь, радоваться, блядь, ему или горчаться, блядь. Во, до чего дожился, блядь. Он идет, блядь, говорит, не верю, блядь, неужели такое счастье, блядь. Он говорит, сука, все, пиздец. Я здесь папа, блядь, еще хочу, но эту дочь и сделаю, блядь. Хочу, я везу туда на море, блядь. Хочу, хуй знает, куда, в горы, блядь, в санатории, в хуёрии, блядь. А девка такая, бля, уж, а она была в пионерском лагере, бля. Они там уже маленькие все ебутся, бля. Она уже, значит, ее кто-то там пиздец. И она уже все свободно, бля. Он так на нее смотрит, по головке погладит, бля. Тельце прижмет, бля, ее так прижмет к сердечку, бля. А она все, дергает. Хочешь, я, говорит, скажу, какая я противная была, бля. Не надо, бля. Ло, бля, не надо, сука, ну нахуй мне это знать, бля. Ой, не, ну хочешь, бля, расскажу, какая я противная была. Да в рот ты, Ну, все тебе от этого легче будет. Вот хотелось ей, блядь, какую-то хуйню ему все время, блядь, сморозить, блядь. Вот это мне тоже не понравилось в ней, вот эта вот, блядь, поскакушка, блядь, блоска маленькая, мандавошка, блядь. А на ухе так ему, так, блядь, сука. Первая остановка, блядь, в каком-то там, сука, блядь, этом кемпинге, блядь, он ее везет, сука. Поехали гулять, мол. Ну, сука, короче, блядь, кончайся тем, сука, на. Просто взяла его, блядь, изнасиловала нахуй, блядь. Села на него и давай хуя себе, блядь. Ёпты, блядь, какой кошмар, блядь. Маленькая такая ебливая девчонка, блядь, а? Из-за этого все страшные кошмары, блядь. Из-за такой маленькой пиздюшки, блядь, гадюшечки маленькой, блядь, а? А там все, блядь, а, это у вас дочка, блядь? Да какая ваша нахуй разница, блядь? Дочка, хуёшка, дочка, блядь, отъебитесь, блядь. А в одну останавливаешься, блядь, а там такой хуй сидит, у него собачка, блядь, он так, блядь. Что, девочка, блядь, я люблю маленьких девочек. О, думаю, блядь, и ты туда же, блядь. А он такой был, сука, так пиздюк такой богатый, блядь. А и она, сука, сама, понимаешь, ему ехала, блядь. Этот, бля, на машину, бля, где ты, ло, блядь, рыдает, сука, где, блядь, девочка моя, блядь, все. Последняя любовь, все рухнула, блядь, пиздец, блядь. И нихуя, и года два, блядь. Все, он ее потерял, блядь. Значит, все, а ей уже, блядь, там, лет 4, знаю, блядь, тут 15, хуй с ними. Короче, блядь, тут, сука, блядь, получается такая история, блядь. Раз, бля, весточка откуда приходит. Папа, блядь. Все как он дошлась, бля, побежал, споткнулся, блядь, пизданулся, блядь, скосил на машину, приезжай, бля. Где, бля, ло, круж, выходит пизда такая, бля. Ну, она невзрачная такая, бля. Она была маленькая, ничего, и как красная шапочка, бля, знаешь, бля. Вот это, блядь, значит, была красная шапочка, бля. Если долго по дорожке, бля, прыгать и скакать, в рот меня ебать, бля. Шарль Перо написал, тут, блядь, тоже, блядь, сексуальная подоплека. Волчара-то позор, он норовил впердурить красной шапочке, бля. Он ее исторожил, бля, что пирожки, что ему нахуй были нужны, бля. Красная шапочка, ты в рот носишь, бля. Дозволь, блядь, на пол сисечки, бля. Она говорит, да, ах, нихуя себе, я с животными не сплю, блядь. И дальше бежать, бля. А тоже пизденка такая была, ты знаешь, бля, сука такая. Был бы, говорит, какой-нибудь там принц, блядь, там молодой пастух, блядь. Но он за это, бля, обиделся, сука, блядь, съел бабушку нахуй в пизду. И эти пизду проглотил, ну и потом, сука, и вынули, блядь. Она вся, блядь, как обосенная, блядь. Красный шап говорит, ёб ты, мать, знал, лучше дала 5 раз, блядь, в рот тебя чих пых, блядь. А возьми, блядь, эту, ёптить, блядь, дюймовочку, сука, маленькая была, пизденка, блядь. И все норовили ей впиролить, блядь, все. Жаба, блядь, мышь какая-то, блядь, там, сука, крот, блядь, все норовили. Нихуя не получилось, правда, но норовили же, блядь. Она тоже, бля, была такая нимфеточка, бля, в рот мяч их пых, блядь. Так что там все непросто, блядь. И вся эта история имеет продолжение, блядь. Но этот-то пёс махнорылый, этот-то, блядь, наш-то, блядь, этот приезжает к этой своей-то, блядь, она такая уже, сука, неказистая. А хули может, блядь, она уже, блядь, всё, у неё интересы прошёл, блядь, всё, пиздец, блядь. И он это понимает, сука, а хули, говорит, поехали, говорит, со мной, в рот мяч их пых, блядь, увезу тебя и в тундру, блядь, и в тундрю, там, ебать, я всё. Она говорит, да всё, хули, я беременна, муж, блядь. Оп, философия, блядь, накатила такая, блядь, я сижу, думаю, блядь, сука, а жалко мне этого чувака, блядь. Как у него не сложилась судьба, блядь. Ну, значит, дал им денег, блядь, ну хули, и поехал, блядь. И тут у него, сука, блядь, да что же такое, из-за чего у меня вся эта хуйня случилась? Ага, блядь, из-за этого хуя, блядь, который увез ее, сука, вот из-за него-то все, блядь. Как будто можно подумать, что без этого хуя они бы жили хорошо, блядь, женились бы, блядь, да куда нахуй, блядь. Сука, в роме сих пых, блядь, буду мстить, сука, нашел его, блядь. Входит, сука, здорово, говорит, блядь, Петро, блядь. Ну, что ж ты, сука, сидишь, блядь, тут. Ты нахуя, блядь, вот увёз эту девочку, бля, мою, сука? Он говорит, какую в пизду делать? Блядь, нихуя не помнит. Да время прошло 2 года, ты что, охуел, блядь? Он говорит, так, сука, блядь, иди сюда, сука, пидорас, блядь. Говорит, ты, сука, с ней надругался, блядь? Он говорит, да какой нахуй надругал, я импотент, вроде мясных пых, блядь, отбрыкивайся, блядь. Он, да сядь, пистолет, сядь, я грохну, блядь. В сраку ему хуяк, хуяк, блядь, ой, блядь. Тот так охуел, блядь, даже, блядь, взял, блядь, пошел в спальню, лег и накрылся одеялом и уснул, блядь. Кто ты еще, блядь, хуяк, он говорит, не бей, блядь, я тебе песенку спою, блядь, хуя, блядь, тебе песенку, блядь, хуя. Так хладнокровно, блядь, убил, думаю, ёптима, ну тебе легче от этого стало, блядь, в рот мячик пых, блядь. Ну, сука, ну что это такое, блядь, из-за этой маленькой пизденки, блядь. Да, конечно, мы ее осуждаемся, блядь, да пизденка, блядь, она вот такая сякая, нализа. Коля, ты сам смотри, блядь, когда на тебя налезут, блядь, ты чё, блядь, ты живой человек или нет, блядь. Сука, они нимфетки, блядь, были всегда и будут, блядь, сука, как и карлики, блядь, нахуй. Это природное явление, блядь. Феномен, ёб твою мать, блядь. Коля, блядь, называешь это русским словом? Феномен, блядь. Вот так, сука, блядь. Поэтому я, сука, конечно, блядь, так говорю, блядь. Кореша мои лепшие, я глядный, блядь. блядь, лучше Лолита, чем 15-летний капитан в ротмячих пых, блядь. А то ведь некоторые все норовят, блядь, а, усудить, блядь. Есть такие, сука, блядь. Мальчонку какого-нибудь ухватить, блядь. Ой, блядь, сука, я и, блядь, пидорасом, блядь. Прямо говорю, блядь, сука, завязывай, блядь, буду, блядь. Не надо, блядь.
1: Это дело такое вот. Нам, например, наоборот, там не подсовывали, вот в Колумбии. У нас, наоборот, сами искали все, блядь. Где же у вас, сука, запрятано, блядь? У нас у данного товарища, блядь, каши быстрого, блядь, все перетрясли, нахуй. Вы... Да сварите вы их, сожрите, нахуй, убедитесь, что там нет нихуя. А ему говорят, товарищ, а вы спокойнее, сейчас вообще не вылетите, нахуй, отсюда, блядь. Я тебя назвал, Коля, День Великого Шмона. Или, как говорится, который не слился и самому Пересу Симону, блядь. Там, в борьбе с арабами, блядь. Нет, сука, мы вылетали так, что нас, сука, чистили 3 раза. Суть в сраку пальцем не лезли. Я говорю, ёб вашу мать. Я говорю, мы же уже сутки в аэропорту сидим. У нас уже не очень свежее белье, блядь, невозможно же показывать, блядь. Как же вы так, блядь? Говорит, нет, нахуй. Компания называется «Континенталь», Коля, никогда не летать такими компаниями, блядь. Американская компания «Континенталь» — все пиздец. Смерть клопам и мухам. 3 раза, блядь. Пока шмонали, спиздили сумку у нас, нахуй, у товарища, блядь. С паспортом, правда, местным, слава богу. Хуй с ним, с российским. С ключами от квартиры, где деньги лежат. И с мобильным телефоном, блядь. Ну и майки, хуяйки, это уже никого не ебет. А почему это было? А потому что там, сука, вот так. Вот ты стоишь у стойки, да? Паспорт показал, билет показал, чемодан сунул, нахуй, они его взвесили, и попиздовал он туда, нахуй, в эту, в кладь. Нет, не попиздовал, Коля, это ты попиздовал, блядь. Тебя зовут потом за эту стойку, говорят, товарищ, вы свой чемодан опознайте, пожалуйста. Я говорю, да вот он, ёптай мать, я только что сдал, ваш, один. Я говорю, один, ну все, свободен, пока я ходил, там сумку спиздили. О, как, блядь, спиздили сумку, блядь. Чемодан еще вскрыли, все посмотрели, все обшарили, кашей быстров выкинули, нахуй, мы их. Пизду, блядь. Орали, кричали, блядь. Говорит, не кричите, вообще никуда не уедете, нахуй. Все, замолчали. Так, сумку спиздили, пошли искать полицию, блядь. Сумку спиздили, ну хуй с ним, блядь. Короче, пока второй Симон был, спиздили мобильник у директора, нахуй. Все в пизду накрылось, блядь. Все ножнички поотбирали, нахуй. У девок, блядь, маленькие, вот эти, которые коготки, они стригут свои, блядь, и делают всякие пилочки, все нахуй, блядь. Все, попиздили, все. Обсарили всех, в жопу палец засунули, за хуй дернули, блядь, бабам тоже, наверное, куда вставили, блядь, сын. Короче, 3-й раз уже я, блядь, а это что у вас такое, камеру можно включить, блядь? Посмотри, пожалуйста, мне уже похуй, блядь. Посмотрел в камеру, что видишь, блядь? Я говорю, могу научить, как снимать, нахуй, вот так нажмай, то смотри туда, блядь, смотри, сними наши изможденные лица, блядь, этим великим Симоном, блядь. А когда сели мы в этот ебаный самолет, блядь, компании «Континенталь», Коля, блядь, вздохнули, блядь. И нам обеды повезли, блядь. Открыли мы, нахуй. Там лежит маленький пластмассовый ножичек, блядь. Маленькая пластмассовая ложечка, блядь. И вот такая, Коля, блядь, полуметровая металлическая вилка, нахуй. Вот тут, блядь, вся наша камера так рыдала, что самолет, хуй, блядь, думал, сейчас сядет, нахуй. Когда все обнаружили такие вилки, и можно самолет проткнуть, нахуй. И 2 нанижать, нахуй. А щипчики отобрали в пизду. Вот тут нам стало так смешно, блядь. Ну это на нервной почве, Коля, блядь. Трясун такой был, блядь. Я говорю, ну ладно, хоть дали этого. Немножко пивка, того-сего, блядь. Ну народ, конечно, немножко отошел, блядь. Возник город, блядь. Начал расти. Мукомольные фабрики строить. Свеклу выращивал. Я тебе говорил уже, да, пизда? Ну, естественно, Коля, кореша драгоценный. Народу всякого умного было там до хера. И главный вот этот мукомол. Евпалбипифор Парамонов, блядь, заебенил-то чего, бля? Кроме этой фабрики. У него-то все было в порядке, бля, не будь советская власть. У него разпизданула бы нахуй, когда он, сука, склады свои знаменитые парамоновские на холодных ключах поставил. Нашел ведь, сука, блядь, в южном, бля, городе холодные ручьи, блядь. И поставил, сука, экономия на электричестве, блядь. Рефрижераторов не надо нихуя. Все, блядь, в сером виде... Хранится, блядь, сука, 0 температура, пизда, на складах, ты веришь, нет? Это только такое возможно, блядь, при хорошей предпринимательской жилке, какую голову надо иметь, хоть ты и в полбипифор, блядь. Купец, бля, потомственный, их там было дохуя, блядь. А ростовская Татьянка-Ростовчанка, помнишь, бля? Эх, Татьянка-Ростовчанка, не помню, просто так поется, бля. Наша горочка роса. Пулеметная Татьянка ее, помнишь, как в фильме «Цыган»? Танк догнал ее, как ебанул, говорит, блядь. Ну это уж, блядь, низкий поклон, блядь. Всем режиссерам, блядь, от всех цыган называется. Ростовских, блядь. Ну, цыгане, ты сам понимаешь, что они американские есть, ростовские, басковские, каких только нет. Даже, бля, в городе Маракеш видел цыган, блядь. Такие же все одинаковые. Ходят, заебало хватают и норовят погадать. Пока погадали, блядь, карманы пустые, нахуй. Одинаковая сноровка, блядь, у всех. В одной школе учатся, блядь. Веришь, нет? Так помнишь, танк-то догоняет, нахуй, бедную эту Татьянку с цыганами топсит, давит, блядь, там все. Да никогда он ее не, блядь, не догонит нахуй. Танк немецкий, блядь. Того времени я имею в виду. Он никогда такую скорость не ржвал, нихуя. Пизда. Он там, блядь, ну едет этот танк, блядь. А то Татьянка. Татьянка летит, хуярит, блядь. Только бы копыта не сломать, нахуй. Так там он ее просто на обочине раздавил-то, блядь. Как в книге-то написано. На обочине. Ну это ж кино, ёпта, ебать колотить. Давай, блядь. Чапаева им мало, блядь. И так всех там перестреляли, кого могли уже, нахуй. Ну правильно, сука, тенденции чем больше, тем лучше, блядь. И в американских фильмах туда же, блядь, давить как клопов. Так что смотри, бля, кореш мой драгоценный. Все это, когда читаешь, половинь, блядь. Потому что это тоже история Ростова. Ростова города, понимаешь, или нет? Вот так вот. А потом как пиздануло на мукомольной фабрике в 30-м году, 7 февраля, блядь. И памятник жертвам репрессий стоит, блядь. Репрессиям пизданутой фабрики, блядь. Знаешь, что постановили? Взорвалась мучная пыль, Коля, блядь. Ты когда-нибудь пыль мучную взорвал, нет? Я тоже не взорвал нихуя. Ну, говорят, когда передозировка, наверное, блядь, они, сука, в 30-м году решили пустить на самотек, блядь. Коммунистического труда ударники все там, наверное, работали, блядь. Все хотели, чтобы, блядь, не только этот ебаный в забое, как его, блядь, Стаханов заебенил, блядь. Все хотят тоже хорошо сидеть, блядь. Наверное, так столько муки там нахуярили, что не выдержал паблик, как ебанет, блядь. Опять же жертвы, блядь. Опять же 7 февраля. Вот так, кореш-то мой драгоценный. А ты говоришь, бля, атаку клоунов тебе рассказать. Хуй тебе в сраку вместо мака клоунов. Там хуй все разберешь, бля. Я сам не смотрел, тебе не советую нихуя. Ну так посмотри кусочек, думаю, бля. Там оказывается, блядь, там, блядь, 150 тысяч нахуй, блядь, одних этих ебаных, как их, компьютерных, блядь, героев, блядь, сука, ты понял, нет? Игрушки, ёптать, поберушки, блядь. Там людей-то раз, два, три, я общался нахуй. Гусеницы какие-то ядовитые, блядь, ползают. Всякая хуйня, понимаешь ты, блядь? Ну что я буду эту хуйню смотреть, блядь? На человека мне надо посмотреть, блядь. На человека, на его переживание, на его душу. А там, блядь, мымыри какие-то ебаные. Один так, другой так пиздит. Да, глаза на выкате нахуй. Ну такого напридумывают, блядь. А с другой стороны, все злобные, блядь. Злоба присутствует, нахуй. Вот такая хуйня. Ну что тебе, клоуны? Я тебе как-нибудь потом про них расскажу, блядь, ну детский фильм, я тебе рассказал, блядь, уже и Харю Поттера, блядь, тебе рассказал, блядь, уже детский, ну детский кино, ёп, ну что я тебе рассказал, я тебе рассказал эту, блядь, золотой, как Властелин конец, я тебе рассказал, все я тебе рассказал, ну что тебе еще от меня надо, на? Ну все, я тебе лучше расскажу, говорю, блядь, вот смотри, вот сериал был у нас, да, сняли, а ведь тихо так прошло, говорю, так, как-то не помню, два раза показали, раскрутку сделали, все, этот, как он, этот, Акунин, ёпта мой. Сериал, ёпта мой. Про Фондорина, бля. Ты знаешь, нет? А идея-то, бля, хорошая, сука, я тебе скажу, бля. Возродить русские традиции, а чё? Чё, мы тогда не жили, что ли, бля, до большевиков нихуя? Чё, у нас не было хороших людей, бля? Чё, Конан Дойл один только написал, бля? Вот, Шерлок Холмс. Да у нас таких Холмсов, знаешь, сколько было, бля? Да хуя и больше этих Холмсов, бля. Это же метод дедукции, понимаешь, блядь? Это все Ватсон пытался овладеть методом дедукции, блядь. Он говорит, почему, говорит, Холмс, говорит, вот, говорит, блядь, у женщины, говорит, на лобке волосики такие нежные, блядь, ласковые, блядь, а у мужика такие жесткие, противные. Он говорит, вы не философствуете, говорит, Ватсон, сосите, говорит, блядь. Вот тебе и дедукция, ёб твою мать. А у нас, блядь, Фондор, он, блядь, не смастёка, блядь, молодой, блядь. Дыхание задерживает на 2 минуты, нахуй. Из-за этого весь сербор, блядь. Его в мешке как ебанули, бля, под воду, а он там 2 минуты ковырялся, размышлял, как вылезти, блядь, пекал нашел, блядь, извлек, мешок разлил, бля. Эти уже все давно ушли, уже забыли про него. Он, блядь, хуяк под пристани сидит, притаился, блядь. И так вот выживал, блядь. Он сам себя развивал, сам занимался, бля, он, потому что он говорит, я, говорит, сыщик, блядь. То есть я могу всякие там и по государственным делам пошел, круто пошел. И вот это вот возрождение вот это вот всех этих традиций наших русских, бля. У него там дохуя этих всяких. Вот ты посчитай книжек-то дохуя. Ну, много-то читать я тебе скажу, не надо. Ты все равно поймешь там все. Там совсем понятно. Потому что там монашка какая-то, блядь, уже занялась сыскным делом. Там хуй все разберешь. Понимаешь, это уже дебри, блядь. Ты в дебри не внедряйся, бля. Ты посчитай основу, бля. Вот. Первая, бля. Там еще у него там про турецкую войну, блядь, вот это вот. Потом еще этот гибель нашего генерала, там тоже так закручено, бля, там интересно накрутили они, бля. Якобы там он, ой, бля, на бабе помер, ой, бля, там такого навертели, сука, бля. А все гораздо проще, конечно, оказалось, бля, ну, там, типа, якобы она траванула, бля, я шпионка немецкая, ой, ёпта, ужас. Ну, по крайней мере, это хоть, блядь, сука, в историю, понимаешь, патриотизму поднимает, а тут игра, выеби меня, ну, ёпта, ну, я не знаю, Ну, выеби меня, все там говорю. Выбери меня, или как это там называется, блядь. У них же там, все не возьми, все, блядь, из другой оперы, блядь. Ты смотри, все наносное, Коль. Вот приносишь ветром, блядь, перемен этих ебусь. Там уже отработано все. Уже отобрано, обосрано, надоело уже все. Все к нам, блядь, вот все. Как какие-нибудь, блядь, какие-нибудь хуяты котлеты прокисли, все к нам, блядь. Вот что ты будешь делать? Страна большая, говорит, все рассосется, блядь. У них, говорит, все переваривается, говорит, у них кислотность другая, блядь, понимаешь? У нас, американцев, мы, говорит, обосремся с этого продукта. А, говорит, это вот, говорит, они русские, все съедят, блядь. Ты мальчик, говорит, что, говорит, для русского, говорит, хорошо, для немцев смерть, или для американца смерть, блядь, и все, нахуй. Вон они, смотри, эти изобретали, блядь. И опять японцы, наверное, какие-нибудь, сука. Сначала они изобрели вот эту вот говорящую пиздежку, блядь, эту. Бля, как попалось, я говорю, ёпта мать, что за хуйня? Ну, говорю, как же это можно, бля? Я, знаешь, как перед ебальцем помашешь вот так, она... Ку-ку, бля, кукареку, нахуй. На ихнем голосе говорить-то, бля, язык это, бля. Сикока сегодня вот это таза, бля. Я говорю, чего, бля, повтори.
2: Повторяю, говорю, бля. Сикока сегодня это таза.
1: Я говорю, бля, отъебись. Так, такая маленькая пиздюка, так интересно, бля, ты понимаешь? Я ей там поебала штука, она говорит, не бей меня, блядь, такая. Я говорю, ах ты, сука. Или голоса, блядь, раз, он повторяет, блядь, сука. Такое изобрели, бля, ну, пиздюки, бля. Как называть, забыл, бля, ну, это хуй, не знаю, блядь. Это такая хуйня, блядь. И все вот это они к нам прут, блядь, с этим, понимаешь, блядь, как в глубине сибирских руд, блядь. Только там старуху прут, а к нам все прут, блядь, вот это все.

0: Короче, блядь, в это время уже папа-то, блядь, с этой Кларой уже подгребается к Сиднею, блядь. Почти вот уже, вот уже. А там еще такая ситуация. Я помню, говорит, этот вор в законе, школяр-то, блядь, он говорит. И он, говорит, спустил, говорит, в унитаз, говорит, нашего кореша. И он вышел на волю, блядь. Через унитаз. Как в одном кино тоже было, чувак рыл-рыл-рыл и нарыл, и вышел через эти всякие подземные воды в говно, блядь, но на свободу. Весь в говне, но на свободе, блядь. Так и тут, нахуй, говорит, если все, говорит, унитазы ведут, говорит, в океан. О как! Точно, блядь, точно, блядь. Ну что же будем делать? Надо в унитаз как-то попасть. И вот, сука, они, значит, все нацелились в унитаз. Один сделал вид, значит, когда их пересадили всех, блядь, тут еще эта птица опять прилетела. Кар-кар, блядь, начала летать, а эта девочка уже приехала, блядь. Он говорит, вот я как рыбку тебе подарил, блядь. Смотри, клоун, блядь, она его как начала трясти, блядь. Думаю, о, пиздец, Неми пришел, пиздец. И папу его уже не увидит никогда. Хотя у меня все время сомнений было, Коль. Думаю, ну как же они без рук, без ног, нахуй, уебутся второго этажа, блядь, и доползут до моря, нахуй. Ты веришь, нет? Ну, конечно, сказка есть сказка, блядь, ну. Ну, надо же и меру знать, ёпты мать, я же здоровый человек, я соображаю, думаю, ну как же, рыбка, блядь, да более того, ещё в пакетике, нахуй. Как ты в пакетике-то, нахуй, покатишься, блядь, пизда. Короче, наши папа с Кларой подбираются к Сиднею, а там черепахи, блядь, плывут, сука, балдеют.
1: Я на солнышке лежу, я ебалом сорожу, тра-ля-ля, блядь, хуярю.
0: И маленькие у них такие черепачата, блядь, сука, ну, о, мы, говорит, дорогу-то, говорит, нам покажите, говорит, а это, говорит, далеко, но, блядь, мы такие черепахи. Пахи, блядь, дотошные, блядь, у нас память охуительная, блядь. Он туда пиздуйте, блядь, пиздуйте, пиздуйте. И цепляйся за нашу, блядь, эту вот. И они такие там забавные, блядь, такие распиздяи. И у них маленькие такие черепашата, блядь. Тут подружились все, знаешь, там говорит, ой, блядь. Сука, я, говорит, вот сыночка, блядь, потерял ищу, сука. Говорит, ну, блядь, мы тебя сочувствуем, блядь, мы выражаем всякие свои, блядь, эти вот, нахуй. Говорит, ну куда, ну вот туда, в Сидней, пиздуй, говорит, блядь, в Сидней. Кореш ты мой драгоценный, с этими ребятами, я с ними давно как бы так в заинтересованных отношениях нахожусь, это Митьки Колян, все питерские ребятишки, бля. Они даже в то голодное советское время, блядь, они находили в себе силу жить пробезьянски, поскольку все были творцы, художники, блядь, а работали все, блядь, по котельным, сука, сидели в ватниках, ходили, блядь, в сапогах, блядь, так вот пробезьянски, понимаешь, и любили очень рассказывать тоже долгие всякие истории друг другу, фильмушечки всякие, штучки да рючки, а в очередях тогда долго приходилось стоять, Коля, они тоже пробезьянски, блядь, удовлетворяли жажду мочеиспускания, прямо не выходя из очереди, все мы славились на всю округу, бля, вот это Митьки, сука. И есть у них всякие произведения, а есть всякие вот такие вот танки и бронетранспортеры. Вот я тебя к ним подвожу, чтоб ты понял, тоже, блядь. И в этом есть не только в количестве выпитого пива, но как, блядь, с каким размахом, каким небрежением и шиком они это делали, корешки мудроценные. Это ли не раблезьянство своего времени? Раблезьянство. Я посмотрел, думаю, сколько написано, блядь, сколько. Какие высоколобые, блядь, люди работали в котельных, нахуй, наших советских, блядь. Потому что они нахуй никому не были нужны, блядь, кореши мудрецы. Они, правда, и сейчас нахуй никому не нужны, блядь. Но зато они чувствуют себя теперь свободными, блядь. Они высказались. Ну ты поди посы, а я пока порасскажу тебе кое-что. Без тебя, правда, блядь, только унитазом громко не греми, блядь. У каждого Митька жена Олечка, блядь, и все они такие ласковые, блядь. Такие гремыки, блядь, все как скажут, все словочки какой-нибудь там. Корешушечка ты мой, братушечка, блядь, ты корешушек ты мой, блядь, драгоценненький. Как же я тебя люблю-то, блядь. Например, ты бы сказал, например, там, Сюра, как ты сегодня провел день? А Митек бы сказал, Сюрушечка, как ты сегодня проводушечка, денюшечка, блядь. Ёб ты мать, я тебе ответил, блядь, охуюшечка, блядь, моя. Хорошо провел, ебать тебя, колотушечка, блядь, нахуй. Там два кореша, Максим и Федор, блядь, это главные герои, блядь, среди них все вьется, блядь. Ребята пьющие, наши ребята, портвейну выпито немерено, блядь, а светлую душу ее все равно не заглушить нихуя. Максим очень развивал Федора, он с ним познакомился, знаешь как? Он его именно выбрал, блядь, вот Федора, блядь, именно за то, что он ссал, не выходя из очереди, блядь, за пивом. Потому что если бы он вышел, он очередь потерял, блядь. Ну ты знаешь, блядь. В Питере это вообще особенно, блядь, сугубо заметно, блядь, там, сука, блядь, вообще народ смурной, такой муторный, блядь, мутный, стоит, блядь, все за пивом, там кончил, в другой пересел, там кончил, в третью пересел, блядь, и все стоит, стоит, а его объебывают и объебывают. Ну, правда, сейчас уже поменьше, блядь, сейчас уже капитализма, блядь. Он взял Федора и воспитывает, блядь. Он, говорит, пишет так: идет Максим по тропке между круч, но, поравнявшись с Сакурой, застыл.

Головою тряся, на расписание смотрит Микаса, Касуга, Киото, Авадза, блядь, и на Мидзума, и дальняя бухта того. Что ж, с таким же отчаянием смотрел он и раньше, и видел Рябова, Ржевка, Грива, Пискаревка, блядь, Всеволск и дальняя Петрокрепость, блядь. Ледяные злые перроны, блядь. Вот кореш-то мой драгоценный, как в Питере пьют. Феномен цоканья, желая изучить, Максим и Федор взяли жбан саке, блядь. Ну, как мы с тобой, сука. И день и ночь работали упорно. На утро встали, в голове как бронетранспортер. Кореш-то мой драгоценный. Ведь вечно, блядь, мы так с тобой тоже мучились, Коля. Наши, ребята, наши, я просто говорю тебе, наши. В саду камней сидел часами Федор, Максима ожидая. Максим по лавкам бегал за саке. У них, правда, там саке так дают, нахуй. Но дело в том, что сад камней, коль корешки мы драгоценны, это у них, значит, камни разложенные, блядь. Ну, у нас вот булыжник, например, да, на нем газетка, блядь, и вобла, блядь. Можно называть сад камней. Японцы, а ведь они так. Они назовут сад камней и верят в это, блядь. Сад камней, мол. Мы тоже можем так называть, только мы так называем булыжник, блядь. А у них сад камней, блядь. Поэзия во всем, блядь, японском. Поэтому мы тоже перенимаем, блядь. И поэтому есть такая танка, блядь. Японский быт вполне освоил Федор. Если раньше на кровати спал, то после трапезы с японскими друзьями валился прямо на циновку, не в силах до кровати доползти. Особенно они любят гору Фудзи. У них там Фудзи торчит где-то, блядь, на яме там, блядь. Понимаете, называется Фудзияма, блядь. Говорит, склон Фудзи выползает из тумана. Максим и Федор по нему идут. Обнявшись, головы клонят друг к другу. Эх, Кукуся, я б сейчас сюда, блядь. Кукуся, не знаешь, да? Не понял нихуя. Кукусяй у них, который вот писал всю эту хуйню, понимаешь? Танки и всякие вот штуки, блядь. Это Кукусяй. Великий, бля, философ японский. Они идут там по горе, Фудзи, блядь, говорит, сейчас бы нам его сюда, ух, мы бы с ним попиздили, блядь. Понимаешь? Все в истории. В этом есть интерес, блядь. Но если уже о японском будет до конца, блядь, вот у них есть. Не век скорбеть. Восток уже алеет. Торговый люд по лавкам заспешил. Вот продавец саке в резной замок снимает. Зевает рот ладошкой прикрыв. И Федор, стоя до крылечки, ему кричит, бонзай, бонзай, блядь. Понимаешь ты, сука, пора похмеляться, сука. Пусть бонзай, бонзай этот ебаный ключ в этот замок. Ебать колотить уже, блядь, в горле пересохло. Слушай, насколько это, блядь, ну как не по-русски, блядь, а? По-русски, блядь. Потому что это все наше, блядь. Хотя у них там, конечно, гораздо все интереснее, блядь. А вот наши, блядь, песня о моем Максиме, блядь, называется, сука, у него. Это другое уже, блядь. Это наш быт на японский манер, блядь. В то утро Федор встал пораньше, пошел на кухню. Там стояло штук 5 бутылок с Жигулевским, 5 с Мартовским, да 5 с Адмиралтейским и прочих всяких пив немало. Они хорошо запаслись, бля, ребята. Уже светало. Высветлялся на столе изящный контур этих всех бутылок. Их силуэт будил сознание, тешил глаз. И скрытым ужасом напоминал творенье Гауди, блядь. Ну, это ты не поймешь нихуя, это, блядь. Ну, в смысле, все эти ужасы, блядь, художник такой был, блядь. Всякая хуйня. Не ведая ни страха, ни упрека, Федор, схватив бутылку с жигулевским пивом и шаркнув ею, как мечом о край стола, взметнулась пробка, пиво полилось, и кот, лежавший под столом, то пиво стал лакать с протяжным стоном, блядь. Ты представляешь, насколько даже кота напоили, нахуй, блядь. Ты представляешь, ему жрать-то нехуя, блядь. Все неподвижно стало. Федор как гарниз стоял, кадык катался вверх и вниз по мощной выи. Напив бутылку, Федор взял другую и, пробку лихо сковырнув ногтем, плеснуло пиво сильно, как фонтан. Ловил его губами трепетными Федор, махал руками и смеялся, как дитя. Как ты, Колян, помнишь, сука, бля, когда, сука, нашли мы одну бутылочку, бля. Я говорю, я где-то закатил, по-моему, под диван, блядь. Как же мы ее искали с тобой, блядь. Ты, сука, бедный, я, блядь, чувствую, пиздец. Но как ты ее пил, кореш, ты мой драгоценный. Ну, тебе первей надо было, блядь. Я тебе и отдал, блядь, как друг твой, как Максим Федору, блядь. Так и я тебе, блядь. Но тут Максим прошелся, вот в чем дело. А что случилось, блядь?
Однако, блядь, скорбь села, согнав, бутылку в длань взял крепко Федор

0: И выпил, и еще открыл, и пил, и выпил много всяких пив. Как вдруг услышал пиф-паф. Упал в испуге Федор, хотя и был не робкого десятка. А что случилось, что Максим, рукою твердую бутылку открывая, не рассчитал усилия с похмелюги. Бутылку уронил и сам упал, и звук, подобный выстрелу, раздался. Пиф-паф. Ты веришь, нет, так можешь любого испугать. А помнишь, как крышка этого унитаза так шваркнулась, и ты чуть не ебнулся на кухне, блядь. Она ебнулась, блядь. Да так тяжело, блядь, что сраку чуть не прищемил, блядь. А ты как завопил, бля, караул. Порубанному витязю подобен Максим лежал, раскинув гордо руки, как павший славной, но безвинной смертью. Был Федор, влезающий рядом. Поодаль кот стоял, зловещим видом, опохмелившись уже. Подобно ворону на поле брани, блядь. Веришь, нет? Но Федор встал, и хмуря брови, случившиеся, силился почтись. Максим поднялся, Федор ругая, и местью лютую ему за что-то угрожая. Так, грозя за что-то, блядь. Вину свою, не понимая, Федор взял мартовское и пластичным жестом зубами пробку сковырнул, но пить не стал. Максиму предложил галантно пиво. Максим надменно дарх отверг, блядь, сам взял бутылку и вскрыл ее ножом столовым, всего себя изрезав, правда, блядь, и пиво все почти пролив. Допив все осталось, Максим взял пачку беломора и, тюкнув в донышко, как пушкинский балда мог тюкнуть мусь, и папироса, вылетев, упала в лужу пива на полу и вымокла. Максим вторично тюкнул, вынул папиросу и дунул сильно в ейное нутро. Могучий мусь не поскупился на усилия и выдул весь табак из ейного нутра. Вот кореш мой драгоценный, ты сразу отчился, потом отчился, ты вспомнил, как мы жили, блядь, как мы опохмелялись, как мы таскались по этим ебаным магазинам, блядь. Приходят мужики, например, там, блядь, Клавка, блядь, она говорит, а вам велено не отпускать. Псинокос начался, пиздец. И вообще, завязывайте, говорит, блядь. Ты бы нас лучше сразу расстреляла, пизда, Марья Ивановна, блядь. А потом уже отказывала, блядь, хули теперь говорить. Ну, слушай, ну, мужики, да все так. Нет, говорит, не положено, говорит, блядь, меня заебут. Боялись тогда точку потерять, блядь, в сельпо, блядь. А что говорить про городские, там хоть так, сяк, блядь, кто во что гораст объебывал нашего брата. Но кореш-то мой драгоценный, хоку, танки и бронетранспортеры до сих пор, блядь, спасают нас, блядь, от вымирания и напоминают нам о хорошей, доброй японской жизни, кореш-то мой драгоценный. Выпей ты, блядь, под кальмары, ебать колотить, блядь. А я отдохнул немножко, охуел я с этим рассказом, блядь. А ведь если ты бы взялся сам, своей вот головой своей, понимаешь, молчаливый, все это читать, ну, ты бы, конечно, не то чтобы охуел, ты бы очень сильно напрягся, корешок там драгоценный, очень напрягся, ты бы бросил сразу читать все в пизду, схватил всякие словари и начал копаться в них. Что это такое? Что это такое? Ты понимаешь, ведь он же, этот, Рабле, строит все на близких ему темах, которых мы-то ни хера не знаем, корешок там драгоценный. Кто там, когда, какой, блядь, у них же все это тогда было рядом. Это же ренессанс, это же Боккаччо, блядь, о здоровом образе жизни, понимаешь? Как кого в какой бочке выявили, понимаешь? Ты же понимаешь, о чем я говорю? Вот здоровый, говорит, должно быть здоровым. В смысле, и большим, и мощным, имеет, кажется, здоровое начало, ну, естественно, и здоровый конец. Ну, естественно, он люд описывает, например, да? Вот. Эта бутылка, значит, когда они пришли каракулить с этой божественной, которую звали Бакбук, бля. Почему-то. Не Бамбук, ёпты мать. Бакбук. Ну так назвали, ёпты, у них такие имена тогда были, бля. Бакбук в одно слово. Через тире тогда была бы китаянка, нахуй, или японка в пизду. Ну, в лучшем случае, кореянка, бля. А так она Бакбук такая была, сама по себе. Зрица. Она говорит, сейчас я вас отведу к божественной бутылке. Подходят они, говорит, там, великолепный бассейн, фонтан. Семигранной формы, выполненной из великолепного алебастра. Если бы я вот эту лапшу начал на уши вешать, ты меня уебал бы через 15 минут, нахуй. Сюр, ты охуел своим алебастром, блядь. Вот я тебе просто, вот чтоб ты понял, как ты наебешься, если сам будешь считать. Когда песня была спета, Бакбук все-то бросила в фонтан. Это я уже тебе цитирую уже, прямо вот читаю, бля. И вода внезапно забурлила, как в большом бургейском котле в праздник жезлов.
1: Понурх молча слушал одним ухом. Бакбук по-прежнему стоял рядом с ним на коленях, и вдруг в священной бутылке послышался шум, как от пчел, народившихся из тела молодого бычка, убитого и разделанного по способу, изобретенного Аристеем, или же от стрелы, выпущенной из арбалета, или же от неожиданно хлынувшего летнего ливня. И тогда послышал слово «тринг». Эта бутылка пизданулась. У нас, говорит, так бутылки, говорит, бьются, говорит, блядь. Понурка, говорит. Она говорит, нет, это она не дриснулась, блядь. Это она сказала, тринг, говорит, мол, пейте. Вот я вижу сразу надревшие твои вопросы. Во-первых, что такое бургельский котел? Что такое праздник жезлов? Кто такой понурк, блядь? И из каких пчел народившегося молодого бычка, блядь, убитого, разделанного по способу, изобретенного Аристеем? Кто это такой? Ну, внезапно хлынулся летний ливень, я думаю, тебе понятно, блядь. И арбалет тоже, из всего этого длинного предложения. Так вот, Коля, ты эти самые, не самые простые, ты это самое простое прочитал, пизда. Ты понимаешь, куда, да Коле и как? Это же полный пиздец. Поэтому в конце сказал, тринкнем, говорит, блин, понур. И тринкнули, как и мы с тобой. А я тебе просто говорю, Коля, наливай, ёпта мать, пизданем, дело к стороне, блядь. О, добрый Бахус, в честь твою я тринкну в чарку разопью. Ха-ха, хо-хо, недолог срок, и снова будет тверд. Как рок, привесок нерадивый мой. Ты не спрашивай меня, я сам нихуя не понимаю. Теперь я верю всей душой, что, вратясь в наш край опять, отцом смогу я тотчас стать. А, ну правильно, прохуй. У него, видать, импотенция была. Что мне женить бы суждена, что попадется мне жена, с которой буду я охоть, в любовный бой вступать всю ночь. Это, кстати, хуевая привычка ебаться по ночам, блядь. По ночам спать надо, блядь. Предвижу я, что распасу не раз мой сад и оросю его обильно, ибо я примерным стану вам мужья. Примером стану вам. И буду лучшим из мужей, хвала тебе, о Гименей, ебать, как-то. Супружеству хвала и честь. Брат Жан, готов тебе принесть, я клятву всем, кто пожелает, что сей оракул обладает непогрешимо вещим даром. Вот что значит, приложись к бутылочке. Сразу, жениться захотелось, бля, уху, мол, стоит и прочее. Вот это... К истине уже ближе, ближе, ближе. Так что, кореша мой драгоценный, не буду я тебе мозги ебать этой всей этой вот этой философией, блядь. Я тебе просто скажу. Живи здорово. Грубо, здорово, но честно, кореш мой драгоценный. И тогда, глядишь, хоть за себя ты ответишь перед Богом. Ёлки-моталки. Так что, Коля, я тебе так скажу. Есть вот в этом вот возврате к каким-то старым книгам что-то интересное. Я вдруг для тебя понимаю, что все, оказывается, уже было, было, было. И я вдруг ясно представил, что я, наверное, живучи в те времена, был бы таким же распиздяем, как Франсуа Рабле. Извини за сравнение. Примазался к чужой славе. Но что делать? Вот чувствую я в себе это раблезианство, и никуда ты от него не уйдешь. Наливай в пизду по пятой, блядь.

0: Ой, кореш ты мой драгоценный, в рот мне, Коля, бля! Дядя, хоть поцелуйте, бля! Не видел тебя 100 лет, ёпта мою мантики, блядь! Нас как с тобой расселили, блядь! А баба, глянь, баба, глянь! Зинка с Клавкой, бля! Смотри, обнялись, бля! О, лесбиянки, что ли, бля? Ось вы какие, не, пиздишь! Нас так не возьмешь! Хватит, баба, слова сам нахуй! К столу давай, в пизду! Коль, ты сегодня какой взял-то, бля? О! 33-й, бля. Где ж ты достал-то, сука? Я за ним гонялся, бля. Я весь Крым объездил. Ты знаешь, где был-то, бля, я? Где я отдыхал-то, Колян? В Роме чих-пых. Ты в своем Брянске, блядь. У этого ебаного Дениса, бля, осевался, блядь. А я? Я знаешь, где был? На ЮБК, пизда. О, не понял нихуя? Да не, блядь, не в зоне, пизда. ЮБК, южный берег Крыма. Но это, правда, за граница, бля. Это за граница, Колян, это все-таки Ридна, Украина, мама, бля. Так бы я сказал. У них центры другие, блядь, у них эти гринвичи, блядь. Как они? Гульдены, блядь, гульдены. Ну, на букву Г, ну, не говно. Но как-то называется, блядь, но стой, ты знаешь, сука, по сравнению с рублем гораздо дороже, блядь.
1: Зато ты знаешь, блядь, у них бензин, блядь, в 3 раза дороже, нахуй, блядь. Колян, сука, вот. Тут они нас объебали.
0: Но мы их догоняем, бля. Мы их уверенно догоняем, Колян. Только, сука, у них уже давно так хуёво. А у нас и всё будет хуёво. Вот тут они нас объебали, блядь. Вот, сука. Не, ну, говорит, мы там, Кучма там, наш, блядь, опизденевший совершенно уже, бля, Борис Николаевич, охуел. Не понимаете, нихуя, блядь. С ним уже общаться надо. Эй, Борька, Борька. Он уже не поймёт, Горько или Борька, хуй поймёшь тут, понимаешь, блядь. О, Борька! О, Борька! А. На уровне рефлексов, пизда! О, в чём вся ситуация-то, блядь? Это ж тяжело, блядь, для народа-то, нахуй. Народ-то охуевает! Я говорю, улетят они, нахуй, вот, например, блядь, с Кучмой, блядь. О, Борис Николаевич, от Кучма. Вот если мы ёбнемся, кто горше всех будет плакать? По тебе или по мне, блядь? А Кучма говорит, да хуй его не знаю. А народ говорит, а там один подсказ говорит, да нет, говорит, горше всех будут плакать белорусы. Да почему с белорусы-то, блядь? Да потому что с вами Лукашенко не было, пизда, блядь. Вот они будут горше всех плакать, блядь. Хотя они его любят, собаки, ох, любят. Ох, любят Сашку. Короче, блядь.
1: Ну, южный берег Крыма, пизда. Забыл уже, пизда. Наливай, наливай, нахуй. Наливай, наливай.
0: Поменьше, поменьше. Половинь, нахуй. Во-во-во-во-во. 33-й он хорошо забирает, бля. У него сахару мало, блядь, он хорошо, он нормально. 17? Ага, 17,5. Хоп, все нормально. Ну, вот. Пронырливые ребята, вот эти украинцы, бля. Один, я еду, бля, в поезде-то, блядь, когда туда-то. И еду, бля, рядом, бля, братва, нахуй, негры едут, бля. Негры в купе, бля. А туда хохол, сука, прописался, бля, с билетом заходит, говорит. О, говорит, здорово, пацаны. Что горело?
1: О, пизда, не понял. Ну, я нихуя не буду анекдот рассказывать, блядь.
0: О, баба, смотри, баба, смотри. Зикла рассказывает, как мы на теплоходе плавали. Обливала она, пизда. Ой, блядь, все она ей рассказывает. Интересно, блядь, это пиздец. Я ей рассказываю, все нахуй. Что ты, бля? Я решил провести активный отдых, блядь. Активный, сука. Ты веришь, нет? Но классику попал, блядь, в Крым. Так, знаешь, кому? Классик, блядь, там жил, блядь. Хотя он там нихуя и не был никогда. Он все больше в Италии, блядь, ошивался, сука, Гоголь. Гоголь! Великий наш, сука, писатель, блядь. Вот это писатель. О, я тебе про Гоголя нихуя не говорю. Да не пиздите вы еще, тут, блядь, Коль. Ну, какого ты хуй пиздишь, если она не знаешь, блядь. Чехов другой писатель, блядь. А Гоголь, он не жил в Крыму, пизда. Наливай. Во. Я, значит, блядь, теплоход, нахуй, стой! И все ты, я широко гулял, бля, Колян. Теплоход сюра гуляет, блядь, поехали, нахуй. Всех баб туда же пихнул, нахуй! Не знал я, мы собака одной штуки, блядь. Штормишка, блядь, заштормила, блядь. И немножечко Кась. Что ты думаешь, блядь? Ой, блядь, Коля!
1: Вот, сука, хорошо, что я портвейну ёбнул бутылку с утра, блядь. Меня хоть хуй бы проняло, блядь. Не колыхнулась, вот как стоял у меня, а он, значит, прям до горла достал. И прям в тлень стоит. Не рассасывается нихуя, и все, блядь. Адаптация, пизда. Не рассасывается. Организм не... Я привыкаю, блядь, Коля. Это же не Москва, блядь, а тебе не Киев, нахуй. Это тебе ЮБК, блядь. Южный берег, самый южный берег Крыма, блядь. Тогда мы сели все, вошли спокойно, блядь. Говорю, бабы, по скамейкам, дети в другие места. Все, сука, сели, блядь. Едем, блядь. Значит, как говорить, хотел сказать, поплыли, но вспомнил, что это плывет говно. А мы ходим, блядь, значит, мы пошли. А качка, блядь, такая, хуя. Смотрю, сверху стал заливать, бля. Смотрю, народ попёрдывает, покрикивает, бля. О, бля! Ах ты ебическая сила! Смотрю, один мальчик сидит, блядь, просто зеленый. Думаю, что-то позеленел. Он, говорит, портвейн не должен пить по возрасту. Ему не положено по возрасту, бля. И вдруг... Блядь! И вдруг как началось, Коля, блядь, такое блёвово! Вот это, сука, пиздец. Вот такое последнее блёво я видел, блядь, сказать тебе не соврать, в 73-м году в отрезвители на Нагорной улице, блядь. Это ж был такой пиздец. Ты пойми меня, Колян. Я, конечно, бля, на это все смотрю, сука, мне даже смешно, бля. Ну, сука, как народ заблевал, я говорю. Товарищи, кричу, тихо! Всем блевать на местах, никому не двигаться! Детей задавим, блядь! А те блюют старательно. И главное, кто кому? Макарончики какие-то впердолил, блядь. Они все, не переварившиеся, блядь, попал. И так охуярим. Я, сука, скок, на одной ножке. А тут завтрак туриста перепрыгнул, нахуй! Там еще одни макарончики, блядь, а какой-то, сука, ананасом блеванул, блядь! Я говорю, о, сука, жиды порхатые, блядь. О, кстати, о жидах! Я говорю, есть евреи на корабле, блядь! Говорит, а зачем вам нахуй? Я говорю, раз есть евреи, значит, должны быть врачи, блядь. Пиздец, я говорю, тут драчи, не драчи, надо выручать компанию, говорит. Капитан подходит, говорит, хуй тут выручать, говорит, гальюну надо открыть, пизда. Я говорю, о, это не я пизда, я говорю, ты пизда, надо их сразу открыть нахуй. Коль, да, блядь, наш человек нигде не пропадет, бля. Я обнаружил там бар, бля, внутри бар. Я туда хуяк через макароны перескосил, блядь, через сеть сосиски, блядь, проблеванные, перескосил, блядь. Прихожу к ней, она говорит, ой, говорит, мне с собой хуёво, блядь. Это буфетчица, говорит. Я говорю, дайте мне вот эту, нахуй, колу, блядь, с водкой, нахуй. Она говорит, мне самой хуёво. Ты пойми, Коль, ну ёптем. Я Зинке говорю, Зин, говорю, пизда, выпей. Она говорит, не могу, блядь. Я говорю, от тебя таким портвейном пахнет, так точно. Я говорю, пизда ты глупая, блядь. Вот ты нихуя не понимаешь, ты математики. Ебическая сила, ты не понимаешь. Угол падения равен углу отражения. Это физика, нахуй. О, Коля, бля, математика, это серьезная штука. Это тебе не угол падения, отражение, пизда. Это градусы, блядь. Если тебя на 10 градусов отклонило, ты внутрь 17 принял, блядь, и тебя уже равновесие. То есть идешь по палубе и пиздюхаешь. Я чувствую, меня держит, бля. Я думаю, как же они там наверху, сука, не охуевают, блядь. А внизу же легче, бля, в баре-то, блядь. Там лежишь так, о, блядь. А наверху-то капитан, я говорю, я смотрю, сука, он стоит и ногами. Хуяк. Я говорю, ты зачем судно рассказываешь, пизда? Он говорит, какой тут нахуй рассказываешь, еле стою, блядь. А нахуя мы в такой шторм тогда пошли? Сказал я, козырнув великим словом, пошли. Они поплыли, как говно какое-нибудь. Но они меня зауважали, Колян, бля, говорит. Я, бля, был в полном порядке, быть, Колян. Я говорю, да ёптать, пейте портвейн. 33-й, 13-й, 72-й. Пиздец, будь всем хорошо. Они не слушают собаки. Ну не слушать, Зинка, я ей сказал, Зина, бля. Давай ебанем. Ой, бля, я не могу даже на тебя смотреть. Я говорю, вот это ты сейчас пиздец. Вот это вот какая у тебя вот эта вот, блядь, как это называется, вот это вот, блядь, неправдоподобие чувств, блядь. Я говорю, Зина, не верю. Не верю, обливалась, это не значит, что еще жизнь кончилась, блядь. Она еще вся впереди, у нас ласточкино гнездо, блядь, все поднимемся нахуй. А самому так неохота, Коля, блядь. Срака болит, портфель сдаются, я знаю, блядь. Ну, думаю, мне так хорошо, блядь. А там 40 минут пиздовать в гору, нахуй, блядь. А там еще, говорит, а меня еще напугали, говорит, там, говорит, назад пиздовать еще быстрее, потому что корабль уходит, нахуй. И вдруг, нахуй, Коля, блядь, счастье случилось на мое. Голову, блядь, упало все, блядь. Говорит, корабль подойти не может, пиздец, одному ноги там отрубила, нахуй, качка. Одна пизда. Отдайте нам деньги, зачем мы пошли? Я говорю, молчи, пизда. Вот пизда ты и есть, у тебя на лбу написано пизда. Дайте ей деньги, нахуй. Хоть ей ноги обрубил, нахуй. И пизду вместе с собой, нахуй. Иди, выскакивай, нахуй. Хуй заскочишь потом. Она, ага, ну тогда поняла. и пошла гулять по Ялте. Я говорю, вот и гуляй по Ялте, блядь. А в Ялте тишино, там же за причал зашли. Ой, бля, магазинчик, сколько стоит? Ой, блядь, да хуя, ну хуй с ним.
0: Ну я же гуляю, колян, бля, мне не с собой.
1: Колбасочки, хуясочки, столики стоят, бля.
0: В нормальных условиях, бля.
1: Партисочку, бля, взял.
0: А Зинка с подругой писанула еще на рынок, бля.
1: Хуй знает куда. Я уже, блядь, уже корабль отходит нахуй. Я говорю, где вы, бляди? Вот на слово «бляди» они сразу откликнулись. Какие отзывчивые бабы, блядь. Смотрю, бежит, пизда. Я говорю, ну куда ты, ёпти, мать, я в них хватит всю хуйню, блядь. А что купил-то, блядь? А там нихуя, блядь. Все померзло нахуй. Ой, это, блядь, Борь, ты, блядь, заморщи, блядь, кажется, пизда. А в Ялте все есть, блядь. О, все эти раз в Ялту поедем нахуй. Вот его там дадим просраться, блядь. Там и Чехов жил, бля, Антон Павлович, бля, великий писатель. Это я тебе об нем потом расскажу, блядь. Тоже сложная жизнь, блядь. Сложная жизнь. Сели и поплыли мы назад. В это время судно помыли, пока мы отдыхали 2 часа. Ходили по Ялте, смотрели, все. Судно помыли, дети пришли в себя. Но ненадолго. И опять начался великий ублев. Вот кто не пил портвейник, тот и блевал. Я говорю, пила бы Зинка, не блевала бы нихуя. Все ее были. Все, вся параша, блядь. Когда я сказал, иди сюда, пизда, смотри, блядь, бакланы летят. Пока бакланов кормили, блядь, бабушка сидит, чихает, блядь. Один какой-то мальчик говорит, будь здорова, бабушка, говорит. Да я, говорит, сынок, так, я табачок прошлюхаю, поэтому чихаю, это не от здоровья. Он говорит, да ты хоть хуй соси, говорит, только, говорит, я же пионер, я, говорит, должен быть внимательный, говорит, к старости, блядь, ёпты мать. И сидит так же, бля, о, бля. Да ты нихуя не понимаешь, бля, Колян, вот ты нихуя не помнишь старого доброго юмора. С тобой как-то хуёво, наливай в пизду.
2: Так что вот, Коля, кореш с тобой драгоценный. Ведь жизнь такая штука, не знаешь, где найдешь, не знаешь, где бронишь. Вот что получается, понимаешь ты? Так что ты, Коля, я тебе так скажу. Ты вот даже если обливался, бля, вот ты обливался, да? А ты не горюй, урок на сих пор. Скажи спасибо, что не обосрался. Так что не горюй, Колян, давай намазывай бутерброд и наливай.

0: Мстился Фома.
1: Снова замерла всю до рассвета, дверь не скрипнет, не ёбнет огонь. Только слыша по улицам где-то, одинокая бродит гармон.

Ну, кореши мой драгоценный, блядь, тут такое, сука, до меня, блядь, дошли слухи, блядь. Появился, блядь, на видеорынке, сука, блядь, в прокате, сука, кассета, блядь, какая-то. Кот, сука, называется «Лолита», блядь. Садимся, блядь, наливаем, сука, ну и пошло, блядь. Там музычка такая, блядь. И так, сука, ты знаешь, блядь, началось-то все с чего. Он-то был маленьким мальчиком еще, блядь, понимаешь? У него девочка была, блядь, и первое чувство возникло, он к ней, блядь, ему хочется потрогать ее, блядь, там, по попочке, блядь, погладить, сосисочку схватить, пиздец, она умирает, блядь, как он пережил, мальчик-то это, блядь, а он все чувства, и у него так, знаешь, блядь, как вот законсервировался, блядь, консервы, блядь, любовные, сука, у него остались. Тянет его к девочке все, бля, в рот на всех пых, блядь. Ну, еще надо знать, какая девочка, блядь, ебать, мои старые пиздели, блядь. Ты на эту девочку посмотри, он когда первый раз увидел, бля, он пришел все куда-то, бля, комнату снимать, бля. И мать у ей такая, блядь, одна, то заходит по квартире и зёпа, и верьте, верьте, верьте, верьте. А он там, блядь, как-то вроде смотрит на нее, блядь, и говорит, хуй ты зёпой вертишь, блядь, как ты мне не до тебя, блядь. У меня консервы там, блядь, в жилах кровь застыла, блядь. Консервация, бля, а он там молодой такой мужик, блядь. И тут он видит эту, сука, блядь, девочку. Она лезет, главное, блядь, и пальцем, блядь, ковыряет в носу, блядь. А там фантастика такой звучит, и на сараку кап-кап-кап-кап, фантастика. А ей нравится, видать, жарко у них там, блядь, и все так мокренько, блядь, пусть обтягивает, блядь. Я вижу, там, блядь, там все что-то есть, блядь. И чувак-то тоже увидел, бля, он такой, внутренне, блядь. Нихуя себе, блядь, девочка, блядь, в рот мясих пых, блядь. А эта пизденка, блядь, она уже, видать, у нее, блядь, уже все созревает. Она название-то, блядь, как ее, блядь, есть, блядь, название таких девочек, которые рано, блядь, у них уже все, блядь. О, блядь, нимфетка, ебаный ты протон, блядь. Нимфетка она была, сука, самая настоящая, блядь. Это значит, у нее уже мозги повернулись, растет, блядь. Она уже на мужика смотрит, что, блядь. Понимаю, что я уже того, блядь. И в этом-то, блядь, весь парадокс и нонсенс ситуации. Здоровый мужик, блядь. У него еще пизденка-то, блядь, там, сука, блядь, тик-тик-то, блядь, пальчиком-то, блядь, не залезть нихуя, блядь. Куда же здоровым елдаком-то лезть, блядь? Она об этом не думает, у нее, сука, блядь, мозги-то сдвигаются, она хоть и зёбкой вертит, блядь. Вот подойдет, блядь, и специально раз ему на яйца наступит, блядь. Он сидит себе в качалочке, блядь. Раз на яйца наступит, пошла дальше, блядь. Или так ручонкой чоп его за херок, блядь. Да ёпта, ну как же так, блядь. Ну, за живой человек, блядь, я сам сижу, думаю, блядь. Ну, там девочки дают, блядь, а? Рубящих пых, тут, любой мужик, блядь, он все. Такие тут, сука, законы законами, блядь. А страсти, блядь, есть страсти в рот мясих пых. А он сам от себя охуевает, он же не может, блядь. А тут мама, блядь, в рот мясих пых, блядь. Давай, говорит, сука, поженимся, бля, говорит, да бля, да нахуй ты мне нужна, бля, в рот мне сих пых, бля. Но, сука, чтобы вот с девочкой, бля, видеться, сука, хорошо, блядь. Давай, сука, поженимся, бля. И как-то он, сука, блядь, он вообще это, член, бля, качается на каком качелях, блядь. Блядь, этика, сука, она раз ему, блядь, это вот зубы выправлять, блядь, такая была, сука, пластинка, блядь. Она прямо изо рта, понимаешь, хуяк ему в стакан. Он так, ебать, мои старые качели. Это же равносильно поцелую, блядь. Хули, блядь, когда тебе челюсть в стакан кидают, блядь. Это же, блядь, равносильно поцелую, блядь. Ага, думаешь, ой, блядь. И, блядь, вот те шалости, блядь, в раскосяк. Распердак, раскосерс, блядь, пошел. И все по жизни, блядь. Ну, эта баба начала замечать, что тут дочка, блядь, что-то пиздой крутит, блядь, ёптой, мать. Она, значит, ну дочке ничего не сказала, блядь, ну ты маленькая, мол, дочка, бля, хули ты там в рот мясих пых, бля. Она говорит, да, пошли вы все нахуй, бля, выходите, сука, бля, не глядя, ну, сука, бля, разъелась, не глядя, хуяк под машину, блядь, сразу нахуй, бля. Там какой-то пиздюк старый ехал, он говорит, о, бля, я даже не заметил, блядь. И она лезет, блядь, ручки-ножки вот так, блядь, там говорит, сеньор, блядь, этот вот нахуй, блядь, помидор, как тебя там в пизду? Спускайся, тут твоя жена, пиздец, я говорю, как, о, блядь, он не знает, блядь, радоваться, блядь, ему или горчаться, блядь, во, да чего должен, блядь. Он идет, блядь, говорит, не верю, блядь, неужели такое счастье, блядь? Он говорит, сука, все, пиздец, я здесь папа, блядь, и все хочу, но эту дочь и сделаю, блядь. Хочу, я везу туда на море, блядь, хочу, хуй знает, куда, в горы, блядь, в санатории, в хуёрии, блядь. А девка такая, бля, уж, а она была в пионерском лагере, блядь. Они там уже маленькие все ебутся, блядь. Она уже, значит, ее кто-то там пиздец. И она уже все свободно, блядь. Он так на нее смотрит, по головке погладит, блядь. Тельце прижмет, блядь, ее так прижмет к сердечку, блядь. А она все, дергает. Хочешь, я, говорит, скажу, какая я противная была, блядь. Не надо, блядь. Ло, блядь, не надо, сука, нахуй мне это знать, блядь. Не, ну хочешь, блядь, расскажу, какая я противная была. Да в рот ты, блядь.
Ничего тебе от этого легче будет. Вот хотелось ей, блядь, какую-то хуйню ему все время, блядь, сморозить, блядь. Вот это мне тоже не понравилось в ней, вот эта вот, блядь, поскакушка, блядь, блоска маленькая, мандавошка, блядь. А на ухе так ему, так, блядь, сука. Первая остановка, блядь, в каком-то там, сука, блядь, этом кемпинге, блядь, он ее везет, сука. Поехали гулять, мол. Ну, сука, короче, блядь, кончайся тем, сука, на... Просто взяла его, блядь, изнасиловала нахуй, блядь. Села на него и давай хуя себе, блядь. Ёпты, блядь, какой кошмар, блядь. Маленькая такая ебливая девчонка, блядь, а? Из-за этого все страсти, кошмары, блядь. Из-за такой маленькой пиздюшки, блядь, гадюшечки маленькой, блядь, а? А там все, блядь, а, это у вас дочка, блядь? Да какая ваша нахуй разница, блядь? Дочка, хуёшка, дочка, блядь, отъебитесь, блядь. А в одну останавливаешься, блядь, а там такой хуй сидит, у него собачка, блядь, он там, блядь. Что, девочка, блядь, я люблю маленьких девочек. О, думаю, блядь, и ты туда же, блядь. А он такой был, сука, так, пиздюк такой богатый, блядь. А и она, сука, сама, понимаешь, с ним уехала, блядь. Этот, бля, на машину, блядь, где ты, ло, блядь, рыдает, сука, где, блядь, девочка моя, блядь, все. Последняя любовь, все рухнула, блядь, пиздец, блядь. И нихуя, и года два, блядь. Он ее потерял, блядь. Значит, все, а ей уже, блядь, там, лет 4, знаю, блядь, лет 15, хуй с ними. Короче, блядь, тут, сука, блядь, получается такая история, блядь. Раз, бля, весточка откуда приходит. Папа, блядь. Сука, как дошлась, бля, побежал, споткнулся, блядь, пизданулся, блядь, скосил на машину, приезжай, бля. Где, бля, ло, круг, выходит пизда такая, бля. Ну, она невзрачная такая, бля. Она была маленькая, ничего, и как красная шапочка, бля, знаешь, бля. Вот это, блядь, знаешь, была красная шапочка, бля. Я сидел по дорожке, бля, прыгать и скакать, в рот меня ебать, бля. Шарль Перро написал, тут, блядь, тоже, блядь, сексуальная подоплека. Волчара-то позор, он норовил впердурить красной шапочке, бля. Он ее исторожил, бля, пирожки, что ему нахуй были нужны, бля. Красная шапочка, ты в рот носишь, бля. Дозволь, блядь, на пол сисечки, бля. Она говорит, да, ох, нихуя себе, я с животными не сплю, блядь. И дальше бежать, бля. А тоже пизденка такая была, ты знаешь, бля, сука такая. Был бы, говорит, какой-нибудь там принц, блядь, там молодой пастух, блядь. Но он за это, бля, обиделся, сука, блядь, съел бабушку нахуй пизду. И эти пизду проглотил. Ну, потом, сука, и вынули, блядь. Она вся, блядь, как обосенная, блядь. Красный шап говорит, ёб ты мать, знал бы, дала 5 раз, блядь, в рот тебя сих пых, блядь. А возьми, блядь, эту, ёптать, блядь, дымовочку, сука, маленькая была, пизденка, блядь. И все норовили ей впервые, блядь, все. Жаба, блядь, мышь какая-то, блядь, там, сука, крот, блядь, все норовили. Нихуя не получилось, правда, но норовили же, блядь. Она тоже, бля, была такая нимфеточка, бля, в рубящих пыль, бля. Так что там все непросто, блядь. И вся эта история имеет продолжение, блядь. Но этот-то пёс махнорылый, этот-то, блядь, наш-то, блядь, этот приезжает к этой своей-то, блядь, она такая уже, сука, неказистая. А хули она может, блядь, она уже, блядь, всё, у неё интересы прошёл, блядь, всё, пиздец, блядь. И он это понимает, что она хули, говорит, поехали, говорит, со мной, в рот на чих-пых, блядь, увезу тебя и в тундру, блядь, и в тундрю, там, ебать, я всё. Она говорит, да всё, хули, я беременна, муж, блядь. Оп, философия, блядь, накатила такая, блядь, я сижу, думаю, блядь, сука, а жалко мне этого чувака, блядь. Как у него не сложилась судьба, блядь. Ну, значит, дал им денег, блядь, ну хули, и поехал, блядь. И тут у него, сука, блядь, да что же такое? Из-за чего у меня вся эта хуйня случилась? Ага, блядь! Из-за этого хуя, блядь, который увез ее, сука, вот из-за него-то все, блядь. Как будто можно подумать, что без этого хуя они бы жили хорошо, блядь, женились бы, блядь. Да куда нахуй, блядь? Сука, кроме этих пых, блядь, буду мстить, сука. На свол его, блядь. Входит, сука. Здорово, говорит, блядь, Петро, блядь. Ну что ты, сука, сидишь, блядь, тут? Ты нахуя, блядь, вот увез эту девочку, блядь, мою, сука. Он говорит, какую в пизду делать, блядь, нихуя не помнит, блядь. Да время прошло 2 года, ты что, охуел, блядь? Он говорит, так, сука, блядь, иди сюда, сука, пидорас, блядь. Говорит, ты, сука, с ней надругался, блядь. Он говорит, да какой нахуй надругал, я импотент, вроде мясных пых, блядь, отбрыкивайся, блядь. О, да сядь, пистолет, сядь, я грохну, блядь. В сраку ему хуяк, блядь, ой, блядь. Тот так охуел, блядь, даже, блядь, взял, блядь, пошел в спальню, лег и накрылся одеялом и уснул, блядь. Кто ты еще, бля, хуяк, он, не бей, блядь, я тебе песенку спою, блядь, хуя, блядь, тебе песенку, бля, хуяк, так хладнокровно, бля, убил, думаю, ёптима, ну тебе легче от этого стало, бля, в рот мясих пых, бля, ну, сука, ну что это такое, бля, из-за этой маленькой пиздёрки, бля, да, конечно, мы её осуждаемся, бля, да пиздёнка, блядь, она вот такая сякая, нализа, Коля, ты сам смотри, бля, когда на тебя налезут, блядь, ты чё, бля, ты живой человек или нет, бля, сука, они нимфетки, блядь, были всегда и будут, блядь, сука, как и карлики, блядь, нахуй, это природное явление, бля. Феномен, ёпты мать, блядь. Коля, блядь, называйся это русским словом. Феномен, блядь. Вот так, сука, блядь. Поэтому я, сука, конечно, блядь, так говорю, блядь. Кореша мои лепшие, я глядный, блядь.
Лучше Лолита, чем 15-летний капитан в ротмячих пых, блядь. А то ведь некоторые все норовят, блядь, а усудить, блядь. Есть такие, сука, блядь. Мальчонку какую-нибудь ухватить, блядь. Ой, блядь, сука, я их, блядь, пидорасом, блядь. Прямо говорю, блядь, сука, завязывай, блядь, буду, блядь. Не надо, блядь.

дома я жулика люблю. Жулик будет воровать, а я буду продавать. Мама, я жулика люблю. Менты ходят, жулик спит, а моя

0: лапается мой, а мне нравится блатной. Мама, я жулика люблю. Жулик будет воровать, а я буду продавать. Мама, я жулика люблю. И менты ходят, жулик спит, а мое сердце так болит. Мама, я жулика люблю. Жулик будет воровать, а я буду продавать. Мама, я жулика люблю. А я платные дома, я все платные боль моя. Мама, я жулика люблю.
1: Наши еще стали делать карлик нос, ты понимаешь? Карлик нос. А это уже кто? Это уже гаук какой-нибудь. Гаук — это немец, понимаешь? Или гауф, как его там. А другой еще этот Гофман, Этель, Лилиан. Можно сказать, войнич, блядь, Гофман. Как его, не войнич, фу, это овод, пизда. Все смешалось в доме, блядь, Облонских. У меня в голове такой сейчас раскардак-разбардак, понимаешь, нет? Ну, короче, Гофман, блядь, Гаук, все эти сказки братьев Гримм, понимаешь? Ну, чего вам нас-то не идет? Все вы всю за немецину за эту беретесь? Объясню почему, сука, у них продюсеры немцы, блядь. И вот уж сделали они этого карлика носа уже с таким носом, блядь. И с ним и остались, блядь, потому что немецкий продюсер послали их нахуй. Нет, опять пиздю, опять Коля пиздю. Не карлик остался с носом, он остался с хуем, понимаешь? А эти Щелкунчик и все они делали, понимаешь? Что же, блядь, братьев Гримм, ёптать, Гауф какой-нибудь, блядь. Вот они, Щелкунчик-то и остался с хуем. Карлик с носом, а Щелкунчик с хуем. Что-то они не уторговались, немцы, народ у вас такой привередливый, нехуй с немцами связываться в этой истории. Надо самим, блядь, самим, как наши, блядь. Вот столичный сувенирчик, там уже клепочек уже пошел везде. Сяська Лазарев-младший бегает, рыбаков спасает, блядь, из пучины, вытягивает собственными руками, блядь. Сети с рыбаками, блядь. Все крутится, вертится. Вот это вот уже, блядь, отечественная мультипликация, понимаете. И много таких я знаю вот этих вариаций, когда народ рисует классно, понимаешь, классно рисует, но не находит денег продолжить проект. А в бабки упирается очень много, вот поэтому немецкие продюсеры выебываются, как мухи на стекле, блядь. А были бы наши ребята, там скромнее, блядь. Там, в Ростове, все скромно. Партийску налили, выпили, блядь. А зевнули, пукнули, блядь. И дальше рисовать. Рисовать, рисовать, рисовать. И мультик получается красивый, блядь. Там все, чё не так, блядь, а ты партийскую ёбни. Отсюда каретного, блядь. Ёбни чуть-чуть, всё будет окей. Как наебался на этикетке, посмотришь, интеллигентный человек. Интеллигенция только и пьет такой портфель, интеллигенция. Вот так я тебе скажу. Корешки мой драгоценный. Так все, с мультиками, у нас все будет с тобой в порядке, бля. Я тебе гарантирую, корешок ты мой драгоценный. Ждем премьеру нашу, блядь, столицу сувенира, блядь. Наливай нашего портвейну. Отдыхай, Коля, ты славно поработал. Ты долго шевелил ушами и слушал все, что я тебе здесь сейчас в ебалов твое втолковывал, блядь. Умница ты моя, да, я тебе в лобик поцелую. Вот так.

Ну, я так скажу, в молодости он был гораздо интересней. То ли тогда сценарий интереснее писали, фильм какие-то были, бля. Ну, короче, там... Мы тогда еще в молодости пели «Мустафа дорогу строил, а жиган по ней ходил», говорит, блядь. Ну, Мустафа, значит, это вот... Что-то там, блядь, у тебя, блядь, забыл я, сука. А жиган его убил, бля, понимаешь, сука? Конец, блядь, светлой жизни, блядь, устроил, мол, как, мол, оно, блядь. А он ему говорил: «Кореш драгоценный, нахуя ты там дорогу строишь, бля? Иди ты к нам, нахуй, в банду, бля». А там уже сидела баба и пела: «На столе стоят чернила, а в чернил два пира. Прощай, мам, прощай, папа, я поеду на Кавказ». Прям почти как та реклама про сокольники, блядь. Уже тогда, блядь, издевались над рекламой. Хотя ее еще нихуя не было, блядь. Ну, остатки какие-то остались от революции, блядь. Особенно все раскидалось, блядь. Вот они смеялись над рекламой, блядь. Ну, мол, такая самодеятельность. Мы, мол, воры такие сидим, чурки, блядь, нихуя не понимаем. Пиздёж, бля. Пиздёж. Сейчас прошел конкурс, блядь. Вот песни, блядь, между прочим, на радио на нашем с Коляном там, блядь. Коля, помнишь, да, сука? На тройке, блядь. Прошел конкурс, блядь, воровской песни, блядь. Очень культурно ребята пели иногда. Ну, может, они там воры в законе, кто как, блядь. Но, сука, пишут, знаешь, творчество, блядь. Это тебе не рифма «Поцелуй, пизда, кирпич», блядь. Или что-нибудь в этом роде, блядь. Там рифма была, сука, «Покрылся кровь, любовь, нахуй». Хорошие были вещи, бля. Поэтому они были отмечены, бля, комиссией, сука, в которую я входил, блядь, с полным правом, бля, как знаток, блядь, фольклора. Лагерного фольклора. Зонального фольклора, блядь. Нихуй собачий, блядь. Народ пишет: «Ой, Коля, кореш ты мой драгоценный, а? Как говорится, куда ты без ручки, чистюшки, в рот мячих пых? Начни!»

0: Вот так вот, Коля, корешки мой, дорогой.
1: Очнулся, блядь, в таком говне. Коля, блядь, не захочешь, знаешь, вот такой матрицы. Вот ты сидишь, выпиваешь, блядь, а он, сука, все это испытал сам, блядь. Ты понимаешь, нет? Очнулся, блядь, в такой клейковине в какой-то, в слизи, блядь, весь лысый, блядь, ковыряется, все с него капает, течет, он разгребается, блядь, где я, сука, думаю, ну попал, блядь, а там рядом такие же, блядь, стоят эти штуки, и там возятся какие-то твари, блядь, такие человечки, вроде как маленькие, нахуй, блядь, зародыши, блядь, понимаешь, вроде как он заново родился, блядь, лысый весь такой, блядь. Ёб ты мать, ну тут и все, блядь. А до этого у него, знаешь, как он же, когда прежде чем провалиться нахуй в эту хуйню-то, блядь, в клаку-то, блядь, он говорит, а это что за хуйня, сидит там зеркало такое, блядь, да? Вот у него двоится оно, блядь, двоится, он его потрогал пальчиком, оно у него раз и прилипло к пальцу, блядь. И начал его обволакивать всего. А там баба эта Тринити говорит, пошла репликация. Ты понял, нет? Это что такое, блядь? Обволакивание нахуй его. То есть его явление, перемещение и хуение, блядь, ты понимаешь, нет? Почему я несколько раз смотрел? Я тебе надо все понять, блядь, какая репликация нахуй пошла, блядь. Короче, блядь, он сука раз, блядь, это зеркалом обволокло, и вот когда он в унитаз уже был спущен, блядь, все, очнулся в этой хуйне. В клейковине, в каком-то, блядь, сиропе, блядь. В каком-то, блядь, первозданном растворе, понимаешь ли, нет? Он говорит, все, блядь. Ну, короче, вылез он нахуй, блядь, его, блядь, там, сука, куда-то скинули нахуй, какой-то, блядь, паук нахуй свесился, блядь, металлический, его, блядь, хуяк куда-то, блядь, как в канализацию он поплыл в каком-то говне в воде, блядь, потом хуяк сверху до рука, блядь, ой, нахуй туда-назад, ну, говорит, все, там Морфеус говорит, привет, с возрождением нахуй, говорит, как, блядь, я спал, говорит, нахуй спал, как вот нахуй спать бы, ложись нахуй, вот сейчас отдохни, блядь, говорит, как же так, блядь. Что вы со мной делаете? Говорит, а хули, у тебя атрофация мышц, ты еще младенец, ёптая мать. Сейчас мы тебе все подлечим, нахуй. И иголками его как охуярили всего, блядь, какими-то трубками, блядь, пердук. Ёптая мать, туда ему под кожу шершавого запустили ему, шершавого. Вот он, значит, лежит, блядь, а, говорит, расслабься, блядь, получи удовольствие, блядь, восстанавливаем тебя, говорит, блядь. А тут все орут, мы нашли его, блядь, он избранный. Для чего избранный, нихуя непонятно. Он избранный, мы нашли, Морфеус радуется, говорит, тот самый, сука, малек, блядь, мы его искали, блядь. Над ним еще, правда, работать и работать, блядь, сука. Они обсеряли его этими палками, какими-то хуялками, все, засунули ему, блядь. Все, говорит, отдыхай. Вот, блядь, раз и на нары, блядь. На нарах мы отдыхали все, блядь, сука. Ему в тыкву, нахуй, пивную пробку сзади, нахуй. У них у всех такие, нахуй. Как магнита, наверное, блядь, чтобы их ловить можно было, блядь. Говорит, ты тут красную таблетку-то выпил, потому что, чтобы тебя искать было легче, ёптай мать. Отловить тебя из той реальности в эту, блядь. Ты где-нибудь перемещайся, а мы тебя видим. Таблетка у тебя, она как, сука, передатчик хуярит, блядь. Она как инфракрасное излучение, блядь, всякие идет, блядь. А сейчас вот ты не в своем веке живешь, а в 22-м, нахуй. А там вообще разруха на земле, блядь, нахуй. Там вообще хуйня. Все, пиздец. Человечество, блядь, вымерло, нахуй. А мы тут вот на корабле, на Махудоносоре, блядь, на этом. Ебесим, блядь, в пространстве где-то в каком-то, блядь, нереальном, блядь. А что такое реальность, блядь, Коля? А хуй его не знает, он говорит. Правильно, блядь. Как представить, блядь? Это тоже, блядь, разные такие понятия, блядь, реальность, понимаешь? Ну, говорит, вот у моей кореша, блядь, тут Дэн Пенсен, блядь, какой-то, нахуй, Тен, блядь, и Шайф, как его, Шайфер, блядь, Шайфер, такой, с бородочкой такой, блядь, знаешь, такой лысый-то уже ебальца такой, блядь, курносенький, он такой, блядь, такой ебало, блядь, думаю, ну этот отрицательный явно, блядь, ну конечно, блядь, хули там, с первого взгляда, блядь, всех узнаю нахуй, блядь, да, ну ты хотел, говорит, узнать, что такое матрица, ты только не дергайся, блядь, хуяк ему в голову штырь, блядь, туда в эту пробку нахуй пивную, блядь, насквозь, блядь, Коля, я охуел, блядь, такие страдания, блядь. Это, говорит, симулятор, нахуй. Вот, понял, нет? Моделирует все, что хочешь, блядь. Одежду, блядь. Я не знаю, там, волосы, зубы, блядь. Все, хоть хочешь себе изобретай, нахуй. Хочешь так оденься, хочешь эдак, блядь. Он говорит, мы в компьютерной программе, нахуй. Да, говорит, нахуй. Вот сидим там в компьютерной программе. Хоть бы хуй по деревне, блядь. А что такое есть реальное? Опять, он Морфеус спрашивает, блядь. А хуй его не знает, блядь. Так вот, что такое матрица, я тебе скажу, блядь. Коля, слушай внимательно. Это нейроинтерактивная модель. Понял? Нихуя не понял. Слушай дальше. Значит, сегодня созрел, блядь. То есть это и есть матрица. Ну, аж, говорит, в 21 веке, говорит, блядь, война с машинами была, блядь. Сначала машины до нас работали, потом война началась, все нахуй. Мы думали, что, блядь, батарейки солнечные, блядь, все сели нахуй. Видишь, что творится, блядь? Кругом мрак, блядь, там идет на земле, блядь. Думали, что, нихуя, говорит, теперь мы воюем против машин, блядь, за возвращение к матрице, блядь. Я так понимаю, матрица, блядь, Коля, там, вот когда делают что-нибудь, да, сначала создают матрицу, да, а по ней уже всякую хуйню потом обрастает, все точно. Это основа, как я понимаю, Коля. Основа матрица, бля, понимаешь? Она и как мать еще. Мать такая вот. Основа, бля, матрица. Понимаешь? Ну, только тут, конечно, они там усложнили все это, наворочили, бля. Вот это нейро, блядь, интерактивная модель, хуель. Да назови попроще. Люби природу, мать твою.

0: нахуй, половинь, блядь, интеллигентней забирает, блядь.
1: Колян, кореш ты мой драгоценный, сколько мы с тобой можем вот так сидеть, квасить, понимаешь? Вот ты вот вообще из дома не выходишь, мало того ты молчишь, все меня спрашивают, что он, Колян молчит, молчишь и все. Ну ты наливай потихонечку, но слушай меня внимательно. Так вот, ты понимаешь, где я был-то прошлой неделе-то, а? В опере, в Роме сих пых. Был в опере я, Колян. Это искусство называть опера. Ты знал только опера. Одного оперуполномоченного, который тебе в себе мозги крутил, блин, понимаешь? А это опера, это эпическое, драматическое произведение. Оформленный, Колян, музыкой со всех сторон. Оркестр сидит, ямища вот такая, оттуда смычки, стручки торчат. В Роме сих пых, где речь, вот так машет руками, как махнул, как они все грянули. Я тут с ложа не упал, Роме не ожидал, ты понимаешь? Как грянет, а называется это интродукция, Коля. То есть начало произведения, ты понимаешь? Ты развивайся, ё. Ты слушай, что это такое-то. Интродукция, в ней звучит все. То есть в ней все, что потом в опере пойдет, все мелодиями проскакивает. Одна песенка, вторая песенка, другая, все мелодиями идет. И ты уже потом должен ориентироваться. Ага, это где-то я уже слышал. И вот ты знаешь, что я убедился, все. Все, у нас там что не опера, то просто драма. Трагедия, Колян, аж волосы на затылке встают дыбом. Ты понимаешь, такая макруха идет кругом, как жили-то мы, а? Вот возьми какую-нибудь другую там. Сибирский цирюльник там, вот этот вот сейчас сибирский цирюльник, да, вот, переначал, вызвал и фильм назвал вон у нас, ты понимаешь. А это был сибирский. Ну там все такое легонькое. Граф кого-то хотел там, понимаешь, прилабунить. Какую-нибудь сюданочку. Она говорит, а я вроде как не хочу графу, а я хочу другому. Я, мол, другому отдана и прочее такое. И вот из-за этого весь сербор. А у нас, Колян, у нас все не опера, то смерть. Кровавые брызги в сторону, все летит. А музыка какая, ты возьми вон этот вот Борис Годунов какой-нибудь, как он вышел, как грянул, а народ хлеба, хлеба, говорит, шайбу, молодцы, все, и разбежать, ё-моё. Ой, Колян, высокое искусство, оно настраивает на высокий лад, ты веришь, нет? Вот заметил, я тебе ни одного слова матерного не сказал за это время все, а?
2: Ты купол видал там вот этого в Большом театре? Не видал? Эх, ва!
1: Посмотришь еще. Это очень высоко. Заметь, да, прям мне... И вот ты... Я поэтому тебе вот ни словом не могу. Я тебе прям просто вот... Чем ты понял все это? Я пошел, купил специально книжку, либретто называется, там все написано. Это для тех, кто совсем ничего не понимает.
2: Ну, я тебя не отношу к этим. Тебя не отношу. Ты понимать, ты поймешь. Но ты, тем не менее, ты...
1: Поэтому я тебе прям специально тебе возьму и засчитаю, что там с музыкой происходит, потому что там кто тенор, кто бас, кто чего, ты не поймешь. А я тебе прямо сейчас прочитаю по либретти. Ведь «Князь Игорь Колян» — это народно-эпическая опера. Это я сам прочитал и тебе скажу. Сам композитор Бородин, этот указывал ее на близость к Руслану Людмиле. Понимаешь ли? Руслан Людмиле, кто он писал? Пушкин, Глинка, Пеньки, Глинка, композитор, Пушкин написал все уже слова, а Глинка взял слова и написал музыку. Во, эпический слад этого Игоря, понимаешь ли, проявляется в богатырских образах музыки. Масштабность ее форм в неторопливом, как бы, блинном течении действа. Это я заметил. Долго шло часа 4. Блинное течение действа было. Я уже и ёрзался, и порпался, и выходил, и входил. Но что делать? Я тебе специально говорю, чтоб ты знал, на что идёшь. 4 часа отдай под музыку и прочее. Можешь, конечно, прихватить немножко партисёчку. Но чтоб ты понял, чтоб тебя не разобрало, не разморилось, захрапишь, если он, не дай бог, ты что? А могучий торжественный хор пролога «Солнцу красному слава!» А тьме, понимаешь, залупу конскую. Вот что, блядь, означает этот хор-то, понимаешь? Сродни суровым, понимаешь ли, величественно строгим напевом древних эпических песен. Ты понял, нет? А, врет на всех пых. Заерзал собака. Этим хором обрамлена зловещая оркестровая картина затмения. И речитативная сцена, в которой обрисованы испуганные бояры. Встревоженная, любящая Ярославна.
2: Грубоватый, гарецкий этот пиздюк, понимаешь, и мужественно непреклонный Игорь. Пойду, говорит, и все на половцев. Пойду, говорит, надоели вы все мне.
1: Музыка первой картины.

0: Тиме? Своим бесшабашным, Коль, бесшабашным, я бы сказал, разгульным характером резко контрастирует с настроением пролога. Песня Галичкова «Только бы мне дождаться сести» называется, понимаешь? Желание славы, блядь, у него, понимаешь? «Только бы мне дождаться сести», как Гарик, мол, уйдет, а я тут, мол, займусь, я сяду. Понимаешь? Ну, короче, они там бразничают, гуляют. Бразничают, понимаешь, это мы сейчас с тобой сидим, да? Бразничают. Вот. И они гуляют, там девок всех перепортили, прям хватают их, тащут, от них спасу нету. И вот Гарик этот, он лелеет, понимаешь, лелеет мечту сесть в путевле князя вместо Гарика. Ты понимаешь, гад какой, а сволочь какая, паразит. Он лелеет, понимаешь, и дерзко посетя в девушку, он прогоняет подружек и вихся просить о ее освобождении. О, гад какой, а! Половой какой-то развратник, почти все на сцене Большого театра происходит, понимаешь? А в хоре девушек, ой, лихонько! Девушки, блядь, ой, лихонько, они все время стонут там, бедные. Ну, и их во все дырки, понимаешь, там. Пользуют этот Галицкий, они, ой, лихонько, лихонько, а хрен ли делать? А хрен тут делать? О, лихонько-то. А с напускной важностью звучит грубовато-комическая песня скоморохов. Что у князя до Владимира? Решили подсудить подлецы, понимаешь? Вот собака что творит. А во второй картине, Коля, широко выписан обаятельно-женственный, но волевой облик Ярославны. В рот мячих пых, вариоза. Что сказал? Ария ее, ариозо. Это значит такая... Ну, это у ей как песня такая, потому что ариозо. Вот в этом-то ариозо, который называется «Немало времени прошло с тех пор». Ты понял? Нет, Клопидзина. Выражена ее тоска и тревожные предчувствия. Целомудренно сдержанная, строгая по характеру музыка постепенно приобретает страстно взволнованный характер. Ярославна вспоминает о былом счастье. То есть она захотела князя. Она захотела Гарика, ворвав мячик пых, она сразу. Баба страшная. Русская страшная баба. Это все, не страшная. Страшная. Жопа с Руси. Разрешился совсем слушать, совсем. А когда пойдешь оперу слушать, как ты услышишь ее? Йо. Коля, ну ты ни хрена около стола ничего не слышишь. Ворвав мячик пых. Вынь бананы ты из ушей. Ворвав мячик пых. Ну, слушай меня внимательно. Во. Во. Далее действие драматизируется. Ты пойми, точно нагнетается, достигая наибольшей напряженности в сцене Ярославны с боярами. Хоры бояр! Музайся, княгиня! Музайся они ей! Как я музайся? Да я женщина, вроде мячих пыков. Музайся! Яйца у меня это российская. Они приказывают, понимаешь? Срочно поменяй сексуальную ориентацию! Музайся, княгиня! Музайся! Говорит, я же баба, вроде мячих пыков. Вот эти хоры, знаешь. Она говорит, не, я, говорит, женщина, я останусь женщиной навсегда. И страстно люблю Гарика, князя моего. Они ей еще поют. Нам, княгиня, не впервой, говорят. Чего не впервой? Рот мячих пыль. От половцев забиваться, вроме не впервой. Это другой не впервой. Ты все про это все думаешь, это, смеешься, сидит, понимаешь. Сумрачный и грозный, наполнен суровой мужественной силой эти все хоры, боя. Ты понимаешь, нет? А второй акт уже, Колян, посвящен характеристике половецкого стана. Это уже другая половая жизнь, понимаешь? Там пляшки, тетки, там все. И там музыка такая, знаешь, вот такая идет восточная сразу, половецкая, знаешь. Они, значит, развлекают дочь хана. Хана Кончаковна, а хан, значит, Кончак, догадался, да? Кончак, а они, значит, ее развлекают всякими пляшками. Все, бля, в каватине Кончаковны. Каватина? Не знаю, что такое? Эх ты... Каватина для та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та- нескончаемый напор. Она, значит, у нее, знаешь ли, это мессо-сопрано. Она поет «Меркнет свет дневной». Слышится? Тут другая история. Консиковна, знаешь, такая, очень интересная, кстати, в опере, понимаешь? Она поет, у ей такой басовитый голос, типа басовитый. Она, значит, влюблена в этого Володьку, значит. Ну, сына-то Гарика. А у того тенорочек такой. И она говорит, любишь. А он, люблю. Это так красиво, ты понимаешь? Она, любишь, пада. Он, люблю. У нее тенор, понимаешь, в рот мясных пых. Тоже красиво, бля. Красиво, я тебе скажу, Колян. Это надо все видеть, слышать, понимаешь? У них, как в операх, обязательно, если ты главный, ты бас. Если ты герой Любомира, возлюбленный.
1: Ты тенор.
2: Тенор. Понимаешь, ну так они поют, теноры. Это любовник. Хотя бывает очень смешно. Очень смешно. Ну так у них вот такая разбредовочка. И ничего тут не попишешь.
0: Во! А поэзии чистой юношеской любви, очарование в роскошной южной ночи веет от каватины.
2: Опять каватин, запомни.
0: Владимира медленно день угасал, а он тенором.
2: Медленно день угасал. Уробишься?
0: Ай, ау, кончиком. Понимаешь, какая страсть. О, а ты говоришь, ария Игоря.
2: Ни сна, ни отдыха, измученной душе он пел. Ты понимаешь, он мается, и сна нету, и отдыха нет. И не выходной вроде, и в то же время в плену. То есть в ромящих пых, все делать, говорит.
0: Тут не просто все, Колян, понимаешь?
2: И вот тут он там, конечно, в любви к Ярославне всего это. Он говорит, где, говорит, ты, Ярославна? Говорит, тут тоже, понимаешь, он по ней скучает. Короче, все друг друга хочут, но не могут, ты понимаешь? Разделяют пространство и время. И другие предрассудки, я бы тебе сказал. Предрассудки некоторые оперного вот этого сознания, понимаешь? И прочего другого.
0: Грозным и властным, жестоким и одновременно великодушным предстает сам Кончак. Бас, такой ты понимака! Лысый, волосатый по пояс. О, Кончак! Это я тебе задам. О, и Кончак-то в своей арии здоров ли, князь?
2: Он кинет как к нему. Волновался за него, переживал. Здоров ли, говорит, князь? Или крыша поехала, или что у тебя там? Может, какие-то другие колики? Говорит, не, говорит, здоров, говорит, все в ромящих пыль.
0: Ты понимаешь, не?
2: А Кончак ему говорит, Гарик, я тебя завозал, ты что, в натуре? Ты чего, ты, давай, говорит, вместе будем, ты чего, мы тут всех положим. Он говорит, вот, чего не буду, того не буду. Ты веришь мне? Гарик, вот насколько он был благород, говорит, Кончак, если бы, говорит, я сейчас смог, я бы тебя обязательно навалял бы сейчас, понимаешь? Вот, не будь все. Он говорит, слушай, я тебя уважаю. Ты, значит, для подляну не пошел. Ты патриот своей, можно сказать, страны. Говорит, уважаю, хоть я и полович, а ты русский. Понимаешь, я полович, а ты русский. А все равно, я за своих полович, а ты за своих русских. И не согласился на мои предложения, молодец. Уважаю тебя, уважаю, вот, живи, веселись, как хочешь. Понимаешь, во как завозил. Покорешковались они, понимаешь, и вы полши вместе бились, смерти в глаза смотрели, ты понимаешь, Колян, о, какая история. Ты говоришь, о, говорит, контрастно все. Картина завязалась ослепительным, ослепительным красным действием. Пляски, бабы голые снуют, шопы голые мелькают, сиськи мелькают, все, кругом. Ой-ой-ой, а музыка усирается вся оркестровая, я бы просто там все, вот эти особенно с этими, с смычками. Ой, бля, все творится. А потом еще там они гремят вот эти вот хуя, летают. А у них, знаете, как... Разгул страстей, понимаешь ли, на восточный манер показывает. Бородин, ой, Бородин. Бородин, наверное, он, как его, я не знаю, композитор. О, Бородин, написал, ты понимаешь. И все, ты понимаешь, Гарику удается убежать. А Владимир Ишкавль, говорит, а это у Кончаковны не выдержала баба, ну, любит она. Говорит, Вова, останься, Вова, говорит, останься, я тебя умоляю. Говорит, Вова тоже ее любит, она такая приятная, такая усатенькая, такая пушистая вся, понимаешь? И тоже поет басом, басом поет. В ней есть какая-то такая серьезная правда, сердце, понимаешь? И он остался. Они, значит, и Гарик ломанулся со всеми делами, и все, этот кореш его, вот этот половецкий, который ему помог бежать, Авлур его звали, Авлур. Он говорит, Гарик, я тебе помогу, я тебя уважаю, все. И они, значит... Рано показывается, а Ярославна плачет на стенке в это время, мол, ветерочек, птички, солнышко, Днепр, батюшка, верни мне князя Гарика, мужа моего законного, вот такими слезами плачет. И он как слышит, вот топот какой-то вдали приближается, ток-сок-ток-сок, и Гарик с корешами оттуда, значит, ломится. А эти-то все хулиганьё вот это челют, понимаешь, челют вот это вся гулящие, понимаешь, все рожи пьяные, с похмелюги ничего понять не могут. А Гарик, мол, попался в плен, да пошел он туда-сюда, ты понимаешь, вот это еще пешки лавочки, Гарик-то при этом сейчас, говорит, что собаки, они как поют. Они, а, Гарик, вот не ждали, а, не ждали, я говорю, Репин ее, не ждали, картина, масло холст, ГТГ ее. Не ждали, ГТГ не знаю, что такое. Сходи еще, потом я тебе поведу, еще сходим в галерею. Имени товарища этого Третьякова, Третьяковского. Не Третьяка. Ты знаешь, сколько вратаря Третьяка, помнишь еще до сих пор. Третьяк, Третьяков был такой, картины собирал. Знаешь, не собирал сколько? Нам с собой и детям нашим, и всем еще, и внукам, с правнуком, всем по одной картине посмотреть в день, и во хватит, во. Знаешь, сколько там картин? О, есть такая картина, не ждали. Вот у них то же самое получилось, не ждали. Гарри как зарасплох захватил, говорит, что ж собаки, псы махнарылые, смерды. Что вы тут, КПС, глумились тут надо мной? Мне все уже, все про вас знаю, козероги, понимаешь ты. Они, ой, Гарри, прости, мы больше не будем. Ну, говорит, ладно, говорит, народ тут обрадовался, все, говорит, мол, давай сейчас опять будем собираться, опять на коньяка, говорит, пойдем, мне, говорит, коньяка хватит трогать, говорит, мы с ним закорешковались, все радуются, все веселятся, говорит, долой войну, да здравствуй, миру мир. Миру мир, войне пипичка. Короче, понимаешь, как в одном детском саду было написано. Ну, а что, дети, правильно выражать войну сейчас, понимаешь? Вот, и такой, и хор как грянул, а музыка колен, вот. А потом музыкальное развитие направлено от состояния скорби к всеобщему ликованию, когда Гарик смылся. Когда он отвалил из этого вертепа, понимаешь, от коньяка. Глубокая неизбывная печаль слышится в ариозе Ярославны. Ты уже знаешь, что такое Ярославна, да? Ариоза, ты уже знаешь, да? Вот у нее «Ах, плачу я!» она поет. Ты понимаешь? От счастья плачет, правда. Объединяет в себе черты эпической мощи и веселье плясовых сцен. Вот так, Колян, пойдешь на князя Гарика, посмотришь и охренеешь. Так все, я тебе так себя кореша, мой драгоценный. Опера! Это я тебе скажу не 10 лет, понимаешь ли. Это опера, это высокое искусство.

И вот, Колян, ты веришь, нет, я тут совсем охуел, да. Сижу, блядь, безделье, не гляжу, блядь, пить неохота нихуя, кризис, блядь, икру всю скупил в магазинах, нахуй, по дешевке, блядь. И что ты думаешь, блядь? Напал на одну книгу там, блядь, сука, в библиотеке. Ты знаешь, написано, оказывается, раньше, блядь, вот раньше, блядь, ну вот, сука, совсем давно, на земле жили только одни славяне, блядь. Ты веришь, нет? Я охуел? Как одни славяне? Ся, Восток, там арабы, блядь, жив... Хуйня. Одни славяне, говорит, жили, блядь. И из этих славян произошла вся та хуйня. То есть, которые славяне работали, блядь, горшки там делали, обжигали, дома строили. Они славяне так и остались. А те мудаки, которые пошли воевать, резать, рубить, блядь, отымать у других славянов, те стали восточные народы, блядь. Это Восток, блядь. Это Восток, сука. Вот они, блядь, эти японцы, сука. Садик, блядь, из камушков сложат, блядь. Нихуя нету, блядь. Директ не растут, нихуя. Из камушков, блядь. Травушку с муравушку сплетут, блядь. Веревочка, сыновочка сидит, блядь. Чаек пьет себе, блядь. Вот из такой чашечки, блядь. Сяке, блядь, подогрел себе. Водяру у них такая. Сяке подогрел и говорит, сикока, сикока, блядь. Ебать, мистер Флераку, блядь. Такой добрый, блядь, нахуй, сука, на найц, блядь. А у нас, блядь. Один обосрался, другой обосрался, бля. Всех на Волге, блядь. А, сука, белорусы, блядь, тоже охуели, блядь, совсем рода сих пор. Председатель колхоза пришел к власти, блядь. Так всех на колхоз потянуло, блядь. Все в колхоз, нахуй, блядь. Хуй в сраку, блядь. Вот это, блядь, вот этим запретом нихуя не сделаете. Лукашенко этот, блядь, говорит, всех, блядь, с этих мерседесов, нахуй, блядь. Всех на белазы, блядь. На белазы, блядь, и погнали, сука. Я понимаю, на белазы хорошо на разборке ездить, блядь. У него, сука, колесо, ты переехал, блядь, 5 мерседесов, и пиздец, и разборка кончилась, блядь. Все, блядь. Там только пальцы торчат, блядь, и пиздец. И яйца, если остались, блядь. Пальцы, яйца и все. Вот чего он хочет, блядь. Да где ж такого металла взять? А эрозия почвы, блядь, и все подавил. Зайчиков, муравчиков, блядь, лягушечек подоптал. Они же все, экология, блядь. Вот у тебя с нероблем-то, блядь, и все. Пиздец, лягушечки померли, блядь, червячки повылазили, и в рот мячих пых все заканчивается. А я тебе скажу, кореш мой, странное дело, блядь. У меня есть версия, сука. Ну это версия, блядь. Все Лукашенко, бля, командовал каким-то колхозом под Чернобылем. Он явно мутировал, бля. Мутировал, сука, смотри, лысая голова, блядь, и один волосок, блядь. Вот он его вокруг головы заматывает, стесняется, лысина, блядь. А что стесняться? Ну лысина, бля, яйцо, сука. У нас вон, блядь, один, сука, ходил лысый. Срик, срик, потом говорит, хуяк и побрился нахуй, блядь. Так хоть стал на авторитета, похож, ёлок, на сих пор. На авторитета похож, сука, в законе, бля. Завозжали сразу вокруг. Говорит, о, блядь, сука, старик. Ты, блядь, так на тебя посмотрит, я тебя посадить тебя, блядь, в джип, ну, нормальный, блядь. То ты, сука, авторитет с собой, если, блядь, так вот и постесняйся, братва, разговаривай, блядь. Может, Лукашенко так посоветовал? Посадить его в джип, блядь, обрить его нахуй, блядь. И он авторитетом хоть себя почувствует, блядь. Ну, чего он, сука, будет? Он, бля, будет. Вот я теперь президент, бля, вот на сих пых. Все на мерседесе, блядь. А теперь я всех в рот ебал. Прошу просить прощения, бля. Ну мы же, бля, не про... А мировая общественность как нагрянула, бля. Говорит, ты что, Лукашенко, ты охуел, бля? Ты не понимаешь, блядь, своей проформы, бля. Ты что, ебаный рот, бля? Ты все, хочешь, чтобы тебе, блядь, нахуй послали? Он говорит, да я вас сам всех нахуй пошлю. И все, ты думаешь, блядь, все общество наехало, блядь, в дрозды, блядь. Давай будем смотреть, как русская, блядь, республика развлекается. В смысле, как она развивается, блядь, как они там Лукашенко говорят, проходите, друзья мои дорогие, садитесь, пожалуйста, и в рот мячих пых. Но у него, блядь, был научный эксперимент, блядь. Он изобрел свой навоз, блядь. То есть свое говно. И он говорит, сука, то есть как, ну говно у вас все общее, блядь. Он говорит, это мое говно, блядь, в рот мячих пых. Ему говорит, вообще он, и говорит, ся, блядь, так нельзя в рот мячих пых, ну говно все общее, блядь. Он говорит, я туда добавки сделал, блядь. Я добавки сделал, это мое говно, блядь, пиздец. От него такой рост, блядь, свеклый и другого сахарного, блядь, тростника. Все, сука, на кубе, блядь, они все усерутся, блядь.
Тут мы все охуели, говорит, Саша рассказывал. Он говорит, а хуй вам в сраку, блядь. Я говорю, вам хуй расскажу и усел, блядь. Я говорю, теперь президент его всех в рот еба. И усел, блядь. А мы, блядь, как? А Россия, блядь? А и мировые эквиваленты, блядь? Как быть, бля, в рот на сих пых? Вы слыхали, как дают пизды? Дали-дали, бля, в дрожжах. А почему? Это был его секрет, нонсенс, блядь. Вдруг он сиусывает, блядь? А он же живет рядом со всей этой хуйней, блядь? Там, сука, кругом мировая общественность, говорит, сиусывают, пиздят. Мне стало казаться, что около меня, бля, в дрождях дохуя напихано, блядь, мол, этих вот, блядь, иностранных агентов, блядь. Ну каких агентов, кроме всех пых? Все агенты, блядь, 007, блядь, закончились нахуй, блядь. Вот не, нихуя, нихуя. Сидят, сидят. И за всем моим говном, которое я изобретаю, блядь, а у меня говно, они, по-моему, подглядывают, сука, и хотят спиздить, как я его делаю, блядь. Спиздят, блядь, секрет, сука, явно спиздят. Он уже... Я говорю, как ты мог до этого дойти? Я говорю, дошел, блядь. Вот видишь, дошел. Я посмотрел на него и вижу точно, дошел, блядь. Вы

0: звезды не полевы.
1: Тьфу, блядь, сука. Это значит, много яиц съел, блядь, белок. Сука, горло размокло, чувствую, я могу сейчас спеть тенором, блядь. Но таким, сука, что Лукашенко показывается немало, блядь. Такой тенор стоит дорого. Повороте, блядь, сука, Лучана, блядь. У-ху! О, блядь, испугались, а то-то, блядь. Я могу напугать кого угодно, сука, блядь. И вот ты что думаешь, блядь? И вот когда в этих, блядь, дроздах, каких дроздах, пиздах, а, нет, запутался совершенно, блядь, старик, ой, блядь. Так, сука, Лукашенко все и осерьезнел, блядь. О, слово какое носу. Вы, говорит, слыхали, говорит, как поют дрозды, блядь? Спрашивают у общественности, блядь. Общественность говорит, дрозды поют гениально, блядь, они поют, сука, заливаются, потом улетают все в пизду, блядь. По теплым странам, блядь. А Лукашенко, наверное, блядь, не понравилось, что они по теплым странам. Он говорит, а вы слыхали, когда пизды, блядь? Как они побежали, ломанулись из своих дроздов, бля, в рот, блядь. Говорит, уебываем, Лукашенко охуел, бля. А он говорит, дайте мое говно, отдайте, говорит, бля, вслед там грехи, бля. Да отдадим мы тебе это говно, бля, в рот, блядь, чих-пых, блядь. И так он остался один со своим говном. Сука, дверь, кто идет, бля? Зинка, что ли, бля? Скрипит дверями, бля. Заходи в пизду, бля. В рот я всех пых. О, здорово, принесла протяжку, бля. Сука, молодец, бля. Ориентируется, бля. Меня заебало это, блядь, безграмотность, бля.
2: А что за проблема, бля? Ну что, Крым это... Русский, блядь, это остров, блядь, или он, сука, нанайский?
1: Ну, что с ним случилось? Я и сам ничего не понимаю. Крым стоит, где стоял, блядь. Но теперь он, сука, принадлежит Украине по полной программе. Ну, сначала ладно, блядь. Мы жили все вместе, блядь, вот мяч их пых, блядь, туда-сюда.
2: Народу, блядь, было по самую сираку. Все пляжи, жопа к жопе, блядь, все жмутся друг к другу.
1: А у нас тогда были женщины очень солидные, блядь. На колбасе все росли, блядь. Все запастые, сисястые, блядь. Лежат, блядь. Все в шелковых бюстгальтерах, блядь. А купальников тихой не было, блядь. Как войдешь на пляж, думаешь, ну пиздец. Шелковое море, блядь. Галька и сиськи одни торчат, блядь.
2: Ну какие? Там нужно смотреть, блядь. Вроде бы сих пор. Сейчас стало скромнее, культурнее, бля. Сейчас приезжают люди, блядь, интеллигентные в Крым, бля. Но уже за границу, блядь. Потому что, сука, Никита Сергеевич, в рот мяч пых, бля, время, отдал, блядь, Крым, сука, украинцам, говорит. Он приблизит Украине, блядь.
1: Я против украинцев ничего не имею. Они хорошие мужики. Половецкая это, Сеча, блядь, это я, как ее, блядь, Рубка, блядь, Сеча, блядь. Я тебя породил, я тебя убью, блядь, Шевченко, блядь, и про... Хорошие ребята все в натуре, блядь. Но они, конечно, обрадовались, блядь. Они сразу его населили, блядь, и говорят, Крым наш, а теперь, когда вот эта хуйня пресса, какая хуй раз, кому ты ее отдашь-то, пизда? Крым-то все равно стоит на одном месте, блядь. Вот смотри, Олимпийские игры, бери, блядь. Вот идет Олимпийские игры, блядь. Все, кто побеждает, блядь? Россия, Америка, блядь. А почему, блядь? А ты не задумался, бля? А я задумался, потому что смесь, блядь. Потому что никто не знает, кто американский и русский, бля, все смешалось в доме Облонских, блядь. Как сказал великий писатель Лев Толстой, блядь. Чем больше наций, возьми, блядь, дворнягу нахуй, собаку, блядь. Вот в ней сколько смешано, блядь. Вот она самая умная, блядь. Возьми дога, блядь, мудак мудаком, блядь, сука. Вот собака, блядь, вывели, блядь, породу, блядь. Мудацкая порода, никто не понимает, блядь. Только рвет зубами или, блядь, жрет, да. И больше нихуя не делает, блядь. А вот там, где смесь, блядь, там все самое лучшее, бля. Самое... Все, блядь, первые медали золотые все. Американцы и русские, блядь, все взяли в пизду. Вот так вот я сказал за нацию, блядь. Севастополь был и остается городом русской славы. Сколько там моряков наших...
2: Я не могу отрицать, что там не было украинцев, блядь. Поляков, нанайцев или других грузинцев, блядь. Конечно, они были.
1: А куда мы нахер денемся?
2: Как, бля, город русской славы Севастополь. Балаклава, я, сука, там был, между прочим, бля. Там, сука, как нырнешь с этих катушек, бля, пиздец, катушек свалишься, там глубина, блядь. Там, сука, подводные луки стоят, блядь, только сообщаю, блядь, по секрету, блядь. Подводные луки стоят, черные такие, блядь, сука. Выходит, блядь, я сам видел, как она входила в порт, блядь. Теперь они все расправлены, блядь. У меня Украина, нахуй. Хули они добывают, блядь. У них где-нибудь там медь, блядь, хуеть, блядь. Нихуя нету, блядь. Все подводные луки расплавили на спичке, блядь. Все нахуй, блядь. Накрылось медным тазом, блядь. На чугунки, блядь. На эту вот хуйню, на сковородочки, блядь. Тефлоном покрыли, блядь. Все подводные... Наши, блядь. Как ты, блядь? Ты что, меня не спросил? Нихуя, блядь. И что ты думаешь, блядь? Если так будет дальше продолжаться, блядь, это хуйня, блядь. Это экспрессия, блядь. Это что такое, блядь, получается, блядь? Я, значит, сука, я еще пацаном, блядь, сука, помню, как у мамы, блядь, из меня вычитали, блядь, деньги, сука, на этот флот, ебать его в сраку, блядь. Этот флот достался вообще никому, нахуй, говорит. И вообще, эту Украину, говорит, отдадим Нате, блядь. Какую Нате в пизду? Она тут не ночевала, блядь, даже близко, блядь, это НАТО, нахуй, блядь. Наш флот, наше железо, бля, родной. Я этого пионером собирал металлолом, блядь. Я, сука, не один крейсер набрал, блядь. Пускай меня спросят, хочу я отдать, сука, свой крейсер, блядь. Украине или Нате, блядь. Нихуя. Да меня, сука, всегда... Я математику не учил, нихуя, бля, русский язык нихуя не знаю, блядь. Я металлолом собирал днями и ночами, блядь. Для Советского Союза, блядь. Для России. А его пизду Нате, блядь. Объебетесь, блядь, с этой Натой, блядь. А я, сука, за свой металлолом я спрошу с правительства. Где мой металлолом? Отдай, сука. Отдай, сука, мой металлолом. Чугун, медь и другие цветные металлы, блядь. И в рот я сих пых, блядь. Так я более того скажу, блядь. Но славян начали гнобить по полной программе, блядь. Они, сука, взялись, блядь, за Сербию, блядь. А что Сербия? Всем насрала, блядь. Живет своей стороной, блядь. Я, сука, тоже мне попалась книга там, сука, блядь, большая. Я, правда, в ней нихуя не понял, блядь. Хаджи Абрех, Хаджи Мурат, там какая-то хуйня, блядь. Я, сука, читал, блядь, какой-то турок, сука, написал. Тоже, блядь. Так они же, оказывается, турки-то там, блядь, давно зируют, блядь. Мы их Измаилом ебанули, блядь, Суворов сказал, пошли нахуй, блядь. Они ушли и обтекли, знаешь, вы такой, блядь, селись в Болгарию, блядь. Мы болгаров тоже спасли, между прочим, своих славян, блядь. Мы им устроили Сипку, блядь. Сипка, между прочим, дали пизды, блядь. Устроили, турки там обосрались, блядь. Говорят, а вояки, блядь, хуяки, блядь. Пару раз пизды дали и все, отвоевались нахуй, блядь. Так они, сука, блядь, взялись, блядь, за Сербию, блядь. За Слободановича, за Миловича, за всю хуйню, блядь. Ладно, хуй с ними, со Слободановичами, с Миловичами. Но это же братья славяне. Позвольте, блядь, распалась Великая Империя Югославия, блядь. Но при чем здесь народ-то, блядь? Сука, значит, там все смешалось, бля, в доме, как Облонских, блядь, опять-таки. Сербия, Болгария, Хуярия, блядь, и прочие, блядь, албанцы. Эти вообще распизяи, блядь. Бать мои старые костыли, как так можно жить, блядь? Теперь они, блядь, очнулись. А у нас там в Косово, блядь, 20 человек, блядь, живет, а вот нас объебли, блядь. А тут американцы, блядь. А мы сейчас все НАТО натравим туда, мы решим. Кого вы решите, бля? А люди-то при чем виноваты? Они же не знают, они в подвал не попадали, блядь, и все. Они сидят, блядь, чай пьют, блядь, пиздят, там детей воспитывают. И вдруг хуёк, блядь, на них удар, блядь. За что? За какой хуй? Спросить, блядь, американцев, блядь. Билл Клинтон, ты чё, блядь, мой Клевинский слабо отсосался, блядь? Куда ты направляй свой удар, блядь? Ты направь удар туда, куда надо, бля, направить его, бля. А то ты, сука, тоже, бля, хорош, сука. Чужими руками-то жар загребать, блядь. Набрал там, блядь, сука, наемников. И давай писать. Чего тебе в этой, блядь, Сербии, блядь? И туда тебе интерес, сука, блядь. Сербиянку ты не выбьешь, нихуя, блядь. Не дадим, блядь, нашу славянскую девочку, блядь, тебе, сука. Попросишь по-хорошему, тогда, может быть, поухаживаешь, блядь. Хочешь свой срок приезжать, тогда другое дело. Приезжай в Сербию, к Слободану Милоши. Вот, Милоши, у тебя бабы красивые. А там бабы красивые. Ох, там красивые бабы. Я в рот мясих пых, я видал на фотографиях, сука. Брови, блядь, прямо, сука, соболь, блядь. Сиськи торчат, блядь, все они такие усатенькие немножечко, блядь, но ничего, так темпераменты, видать, блядь, сука, жопа волосатая, ну ничего, хорошие бабы, блядь, понимаешь? И вот ты в рот мясих пых Клинтон, блядь, скажи, нахуя тебе этот удар, блядь? Пусть они там сами в своем говне разбираются, блядь.
1: Ну как же так можно, блядь? Там живут, блядь, братья-славянцы, блядь, и прочее. Живите дружно, ребята, блядь, в рот массив. Им нужно, во-первых, я бы им, сука, сразу сказал, ребята, блядь, я вам сериал посылаю про кота Леопольда, блядь, сука.
2: Вот это им и сейчас самое главное, блядь. Он им сказал, ребята, вроме этих мышц, живите друг, а то эти как мышки, блядь, кусают за сраку, блядь, большую собаку, блядь.
1: Ну, ёпта мать, ну, слышно, кота этого Леопольда за сраку мышки кусают.
2: Ну, им этот сериал все необходим, блядь. Вот я обращаюсь к нашему, сука, союзу мультфильму, блядь. Сделайте им каждому по сериалу. Вот в каждую семью, в Косово, блядь, пускай смотрят. И пускай каждый день им говорит, ну, по-ихнему, то как у них там... Да, мы это, работня, блядь, или там, типа, братанцы, блядь, или там, как их, добружане, блядь, там. Надо жить дружно. Смотрите кота Леопольда, в рот мячих пых.

0: Это вот еще был поэт, этот ебарь, бля. Ой, хороший мужик, бля. Я почитал тоже, я когда в библиотеке сидел, и попал ты мне, бля, говорит, глядя, говорит, задумчиво, в небо, говорит, небесное, бля. Оказывается, я выяснил, бля, и Тургенев, бля, Тургенев, еб, Муму написал. Муму, самый любимый рассказ, бля, мой. Вот это, бля, меня поразила история, ну просто, блядь. За душу взяла, бля, за душу. Ты веришь мне? Вроде нехуй. Вот Бобби кончил, сучки слез, и вместе с ней помчался в лес. Хули про собаку, блядь. Собаку звали Муму, блядь, ты понимаешь? А так, блядь, сука, знаешь, заныло, блядь. Там такие пласты, блядь, на слабане, всякие напластения, блядь. Эти ямки, блядь, выебанки, блядь, и всякая хуйня, блядь. Ну, с ним вроде, блядь, сих пы. Чувак, да, крепостной, блядь. Ну, знаете, это, блядь, в крепости, знаете, блядь. Ну, сука, сидел в крепости, блядь. Ну, там не крепость, там замок, блядь, ну, хуй с ним. Ну, с ним он служил там бабе какой-то, блядь. Да не, там мало там, хуё моё, там, балы, три балы, блядь. А он там живёт, я в конторочке в какой-то, блядь, под лесенкой там, подметёт там, блядь, там всё. Польётся док, блядь, там. А здоровый, блядь, чувак, здоровый, русский крестьянин, блядь. Ну, русский крестьянин, блядь. Но не мой. Не мой нихуя ни слова, блядь. Более того, глухо не мой, ёпты. То есть ему, мол, Герасим, бля, его звали Герасим, бля. Мол, Герасим, а он нихуя. Он только говорит, бля. У меня, сука, были ребята, один вот, тоже не мой, бля. Здорово, сука, бля, татарин, бля, ух ты, бля. Они, понимаешь, они молчат все время, бля. У них силы, блядь, да хуя. У них то силы, блядь, необоснованно, бля, много. Вот мы с тобой, корешок, тратим всю эту хуйню, бля, вот эту пизю, пизю, сижу, бля, пизю рассказываю, бля, я силы теряю, бля, ты все весь вспотел, бля. А он, сука, молчит и молчит, бля, а силы-то у него остаются, остаются силушки-то, бля. Он как, сука, впердолит, мало не покажется, бля. Он, сука, здоровый, бля, кирпич, блядь, такой, сука, ты че, ты его, блядь, не обселишь за неделю, бля, он здоровый гад, бля, понимаешь? Ну, правда, хороший, добрый мужик, он молчит, бля, молчит, бля. Собачка бежит, бля, он говорит, муму, бля, она к ним хуяк, бля, подбежит, он говорит, муму, бля. Ну, она поняла, что она муму, бля. Значит, она ему вроде как родная, бля, у нее подобрала, у нее детей-то нету, блядь, никого нету, бабы нету, блядь, а и вообще хочет сейчас там, понимаешь, бля, и сил делать некуда, блядь, хоть, блядь, просто зёбой, блядь, об стенку хуячься, блядь, и в муму все, блядь, у них силы, блядь, ну, я не думаю, что он, конечно, занимался с ней, блядь, какой-то скитоложеством, блядь, каким-то, сука, вроде на всех пых, блядь, она маленькая собачка, куда нахер, блядь, хотя хуй его знает, блядь, ты говоришь, тоски, блядь, ведь и хуем две тоски, блядь, выше без сна. Ну он, вот она у него сидит, бля, срёт, чё, бля, слушай, Герасим сам нихуя не жрёт, бля, нихуя, бля. У гороху, блядь, нажрётся, блядь, напердит, бля, на сука, бедная шаровать и падает, бля, сука. И тоже гороху ей дашь, бля, она серить с него и серить, бля. С травы какой-нибудь, блядь, бузины, хуй знает, чего она даёт, бля. Она всё подряд жрёт, бля, жрёт, бля, ну хули делать, бля, и Герасим тоже, бля, здоровый, сука, одну зелень только сыра, бля, как, блядь, сука, помидоров нажрётся, бля, выйдет, сука, бля, как пёрня, бля, хорошо. Барня, блядь, центрисоли падает, блядь. А раньше, блядь, ты поверь мне, нет, ты не поверишь нихуя. Сосиски, блядь, в деревне продавались, блядь, так же, как в городе, блядь. Ты веришь мне? И они, отрыв, падлы, там жили, бля. Жили, сосиски, сардельки, бля, все было, бля, бананы, сука. Это ся ты разъебай, бля, мамай губастый. Ты сейчас сидишь, мои сардельки, ты жрёшь, бля. Колюха, бля, ёбан. Ну, короче, раз барни выходит, блядь, а тут, блядь, бедный этот дед муму ёбнуть, собачка, блядь. Ну, дреснула, блядь, подпрыгнула, блядь, хуяга, обдресталась, это гороху, блядь. Она хуяк пискнула, как пизданётся, блядь. Ой, ёбты, Герасим, блядь, скорее, блядь, он нихуя не слышит, блядь, он там кушает, бля. Она говорит, кто насрал, блядь, пальцем покажет, блядь, вот я тут пизда, ну, слушай, объясняет ему. Ой, бля, муму, бля, ой, ёпты. А, муму насрала, блядь. Ах ты, сука, ты сраная, бля. И знаешь, муму хватает, бля, говорит, что вы, сука, это, блядь, не было здесь никакой муму, бля. Я здесь не буду со своей муму. Тетка старая такая, бля. Ну, вроде как, я так понял, что она старая, бля, нас снять. Когда-то я, говорит, была молодая, бля. И меня ебли, говорит, во все хуев. А сейчас, говорит, ко мне никому нахуй не нужна, бля. Говорит, что бы здесь не было муму, сейчас у меня бал. Бал, бля, приедут, бля, джентльмены, всякая хуйня, бля, навалятся, бля, и будем здесь, бля, тусоваться, бля, туда-сюда, вертеть, пердеть, бля. А тут вот, блядь, непонятная вещь, может, какой кобель забегал, блядь, сиранул, бля, ну, подставил собаку, бля, муму. Восемь, короче, вертели, бля, приехали, бля, все. И опять какая-то падла, бля, насрала, бля, на крыльце. Опять князь выходит, пиздык, бля, на говне.
1: Ебическая сила, бля. Ёбнулся, блядь, широко разбил, ебалом ебанулся, говорит, я в этот дом не ногой. Пиздец. Не надо мне, бля, вот, гнать, бля, вот этого паука, нахуй, мне на шею, бля, вешать, бля. Я, говорит, больше сюда, сука, в эти, блядь, ваши Палестины, блядь, не ногой. Кто вас все время здесь сидит? Кто все время сидит на крыше? Парни, задалась вопросом, бля. Герасим, бля, кто, сука, сидит на крыше?
2: Муму.
0: Ебать тебя в сраку, блядь. Да что ты, бля, на муму, блядь, сука? Он муму, он больше нихуя сказать-то не может, бля. Вот в чем, блядь, парадокс, бля, и трагедия, блядь, этого высокого рассказа моего, бля. Трагедия, говорит, ну ёпта, говорит, подать сам муму, нахуй. Вот что ты сидишь, блядь, собака, а собака, ну-ка, не понимает, она ветвит, ну, маленькие, блядь, глазёночки такие, бля. Курит, ирпир, бля. Иди нахуй, мы, говорит, пишем записку, утопить в пизду, неси куда-нибудь, бля. А Герасим-то нихуя, блядь, у него мозгов-то нихуя не, бля, му-му-му-му, бля. Вот, ну, сука, все, надо ее утопить, бля. Он такой был максималист, сука. То есть, либо, блядь, так, либо нихуя. Вот максимализм, кстати, Коля, блядь, вот максимализм — это хуйня. Потихонечку надо, бля, по жизни, сука, сориентироваться, дай всем жить, вроде всех пых. Все сразу мочить-то, блядь. Вот он эту муму, давай же мочи, бля. Значит, он не мог, блядь, тут весь, чтобы она побежала какой-нибудь сама по себе жить, бля, какому-то другому там чуваку, бля, и все. Вот, сука, какой, блядь, был злобный, блядь, чувак, русский, бля. Но она напоследок на него так посмотрела, и во взгляде, бля, вот точно я, блядь, опо, как Тургенев, блядь, так написал, говорит, в рот мягких пыль, Герасим, хули эти маленькая тварь-то сделала, блядь, что ты меня мочишь, блядь, что я родилась, блядь, здесь, блядь, на твоей территории, блядь, в рот мягких пыль, чем-то я виновата-то, блядь. А Герасим, бля, вот так на нее посмотрел и говорит,
2: му-му.
1: А у него просто ебло, блядь. Он ее хуяк, блядь, вместе с мешком, блядь, бросил в пизду, в озеро, блядь, пиздец, как му-му, блядь. Вернулся назад, говорит, бля, мешок бросил, и тут его, блядь, совесть, блядь, как заглохло, блядь, заглохло. Что же я, говорит, мудак сделал, просто мудак. Все же я просто мудак сделал, блядь, он начал метаться, блядь. Все видно, му-му, му-му, блядь, где ты, мол, нахуй, блядь, где ли она? Пары попалась ему тут, блядь, он как поебал я, ебанё. А там гости, блядь, там бы кого в сраку, кого в жё. Блядь, разогнал весь особняк к ебени матери, блядь. Ты что, Герасим, охуял уже, не слышишь, нихуя?
2: Му-му, блядь.
1: Так вот тебе кореш мой, я тебе скажу, всё такую штуку, блядь. Вот у тебя есть кореш, бля, вот сурка каретная, бля. Неужели ты, сука, меня вот так вот сможешь, бля, подставить, бля? Так, сука, пойми, блядь, меня, сука, пойми, почему мне так взорвало вот душу эта история, бля. Ты корешей своих, бля, цени, люби, бля, уважай, но никогда не мочи, старичо.
3: Ну, здорово, кореша, мой драгоценный Колян. Ну, всего сидишь, делать у меня небось, бля. Хорошо, чего взял-то? О, Агдам. Агдам, правильно, смотри, и правильно взял. Сколько градусов? 19. А то есть такой, знаешь, Агдам. 18. Такого Агдама, запомни, не бывает нихуя никогда, бля. Все, не знаешь нихуя? А, пизда. Если б не я, б ты его и Пушкина не знал, блядь. Я еще про Лермонта тебе расскажу, пизда ему. 185 лет со дня рождения. Да не, он не живет нихуя, ты что, блядь, убили на дуэли, блядь. Вот, вот я тебе про дуэль, блядь. Дуэль — это такая сука, блядь, была штука, блядь. Это сейчас тебя нахуй послали в трамвай, ты говоришь, это сам пошел нахуй, блядь. И никто нихуя. А тогда нахуй ответь, блядь. Как нахуй, блядь. Да нахуй вообще, сука, знаешь что, замесить шпагой нахуй напополам распилю пизду, блядь. Выбирай оружие производства, нахуй. Либо, говорит, на шпагах, либо ну, на этих пистолетах, блядь. А пистолеты такие здесь были, блядь. Камень заложит, он все это, сука, как пули дум-дум, всю ебалу разворотит, нахуй, блядь. Понимаешь? И летит медленно, сука, и вращается, блядь, Коля. Ебать ее, сраку, там пороху как напиздуть, а порох, знаешь, такой, блядь, это сейчас без дым, а так дымные все задыхаются, нахуй, секунданты падают в обморок, нахуй, доктора не знают, кого откачивать в пизду.
4: Колян, ёпты, врубай всех пых.
3: Дуэль — это трагедия русского народа. Вернее, не народа, нихуя, верхушки, верхушки русского народа, бля, где все это, блядь, копошило, звенело, бля. Это наши лучшие поэты. Пушкин, Саня, бля. Миша, блядь, Лермонтов, бля, врубай, в такие годы отдать концы, Колян. Вот мы сейчас с тобой сидим, блядь, яйцами трясем на нашей кухне, блядь. У тебя уже, вон, даже волосок седой отсюда, вон, из
1: патрусов, я вижу, бля. Смотри. О, мудя, посидели. Колян, поздравляю, бля. Мы уже с тобой посидели в пизду. Не, не в пизду, а нахуй. О, это так с ней будет сказано. Посидели нахуй яйцами, бля. Вот так вот, наливай. Вот я тебе сейчас скажу. Я ведь после Крыма, бля. Я ведь, сука, по грибки сходил, блядь. А грибки, сука, это великая русская охота, бля. Вот ты по рыбалочку похуялся, да? Кричи, отче, блядь, золотая десна, новый русский, пизда. Ты иди нахуй, надень, блядь, кирзовые сапоги по утрянке, блядь. Ну, надень так, чтоб тебя в сраку комары не жалили, блядь. Что-нибудь такое погрубее, блядь. Только грибки, они столько повылазили. У них только залубки показались, блядь, понимаешь? А я их хуяк под залубку, хуяк, и собираю, блядь. Вот ты сейчас берляешь, да, сидишь? Сейчас закусываешь, да, протечок, блядь? Это мы с чем ты закусим, блядь? Вот это вот, что это такое на тарелке лежит, блядь? Вот это вот. Грусь, пизда! Грусь самый настоящий в Владимирской области, блядь, собранный, блядь. Мной засоленный, блядь, сурой, блядь, понимаешь ты? Вот ты ешь, ты не рыгаешь нихуя, нет? Ешь, потому что водочку пьем, пизда. А ведь ты знаешь, что я любитель портвейна? А почему здесь водочка, бля? А потому что грибок, блядь. Да не грибок, сука, на ногах, блядь, грибок. Это гриб, ёпта мать. Грибок другой, нахуй. Вот смотри, ты берешь, например, грибочек, да? Вот культура, блядь, русского, блядь, поедания гриба. Ты знаешь, нет? Нихуя не знаешь, блядь, пизда. А, блядь, а я тебе скажу, блядь. Вот ты выпиваешь когда водочку, нахуй. Обязательно с грибком, блядь. А грибок какой должен быть? Масленочек, мой такой маленький, блядь, как... Залупа, блядь, маленького мальчика, блядь. Вот такой залупочка такая, блядь. Он столько, ты его опустишь. Берешь за ножечку его, блядь. Он обрезанный, блядь. Короче, блядь, ты берешь его нахуй в горлышке-то хуяк, а он стоит, только начинает потихонечку проскакивать. Так чтоб его задавить, собаку, ты берешь 70 грамм водочки. Не 100, Колян, а 70 грамм водочки. Хуяк! И водочка на него давит, и он туда тебе, блядь, в желудочке хуяк и падает. И лежит, как собака усопшая, блядь. Он лежит, как мертвый, блядь, камень в степи, блядь. Но если ты все грамотно делаешь, понимаешь? Вот чтобы у тебя грибок не вышел посмотреть нахуй наружу, блядь, его надо аккуратненько заложить, блядь, водочки и перебарщивать, блядь. И вот заметь, только у нашего русского народа за... С водочкой закусь грибком, блядь. Встретил тут кореш одного, блядь, Серегу, блядь, нахуй. Я говорю, Серега, все как здесь, блядь, 100 лет не виделись, нахуй. Он говорит, сука, только что с больницы, Сюра, блядь. Я говорю, как нахуй с больницы? По тебе не скажешь, лицо вроде нормальное. Он говорит, грибками на медне закусил и пиздец. И говорит, по-настоящему, как у великого Ленина, блядь, с галлюцинациями, нахуй. Что ты съел, мухоморы, что ли, пиздан? Дедушка Ленин любил мухоморы, блядь. Кстати, насусил, блядь, втихаря, да? Он говорит, блядь, сам не заметил, как схуячил. Я говорю, ты водочки-то выпил, пизда? Он говорит, не, нихуя, я говорю, я сейчас не пью, я в завязке. О, пизда! Кто ж так делает, блядь? Я ему говорю, пизда. Ты сам пойми, кто же грибки, блядь, без водочки ест, бля? Только с водочкой грибочек, идиот. Даже жареный, бля. О чем говорить, Колян? Так что я это вот дело, тихую охоту, я ее, блядь, обожаю. Но только с водочкой, блядь. С водочкой, Колян, блядь. Если ты у подводочков, все нормально, блядь, сука. Я дизентерею, блядь. Мы, сука, подыхали нахуй в одном селе, в каком-то, блядь, на Рязанщине, пизданщине. Грязь, блядь, снякать. Дрищем все по носам, блядь, со всеми корешами. Один говорит, нахуй, водки, блядь, и соли туда. Как заебенили, блядь, так замешало. Не просрались неделю, блядь, остальные все заболели, нахуй. Все лежали, блядь. Ты пойми, Колян, не за столом будет сказано, блядь, водка на глиста, сука, убивает, глиста, понимаешь? Сам выпадает и еле-еле на ногах отскакивает, нахуй. Не говоря уже про микроба. Вот, я понимаю, с водочкой сегодня. Она глиста на лету убивает. Он у тебя не успел в киску винтиться на него. Хуяк! И он уже из сраки выпал, блядь. В обмороке нахуй. Сотрясение мозга. Пиздец. Я даже не отползает, блядь. Вот так, сука, понимаешь? А плесень, блядь, это, сука, грибок мелкого класса. Один ученый из него начал делать пенициллин. Пенициллин, который тебе в сраку, помнишь, кололи, блядь, которая свинка была, блядь, в детстве. И скарлатина, и коклюш, и тебе все ебенили в сраку. Вот всю эту плесень тебе вогнали. Вот ты весь до сих пор зеленый весь, блядь, оплесневел, понимаешь ты, блядь? Ну, зато ты жив-здоров, блядь. А вот ты, кстати, Колян, совершенно, блядь, вот с плесенью не употребляешь нихуя. А ведь надо, бля, я говорю, я сначала под сальмом был тоже, думаю, что такое, бля? сыр, говорит, Рокфор. А я говорю, что он такой зеленый-то, блядь? Он плесневый прям весь нахуй. Он говорит, в этом-то весь и кайф мне. Объясняет мой кореш, блядь. Говорит, там же все, блядь, там микробы, витамины, белки и углеводы. Я говорю, какие там нахуй белки, блядь, говно одно. Говорит, ты попробуй, пизда. Пахнет так говнисто, ну, знаешь, что-то в этом есть, бля. Этот сыр, он естественным путем возник, понимаешь? Мальчик, блядь, забыл в пещере там этого Рокфора, блядь. Ну, пошел овечек пасти, блядь. Ну, ему мама дала, на тебе сырку овечью. Овечьего, заметь, блядь. Значит, из овечьего молока сделан, блядь. Он оставил, забыл, пришел на следующий день. А там все зеленое, блядь. Только что червяки не лазят, а сериков нету, блядь. А зеленый, он говорит, а есть хвост, он говорит, забыл, взять. Он говорит, попробовать что ли, блядь, или нет? Сука, не подохну ли я нахуй, мальчик, блядь, молодой? Он говорит, ну не сохнет, нет. Говорит, потом говорит, ой, блядь, как хорошо-то. Ой, как вкусно-то, бля! И схуячил все! Да, не, а кусочек принес батя. Говорит, батя, посмотри, какой сырок! Он говорит, пошел ты нахуй, сынок, блядь, принес какое-то говно, блядь, зеленое. Он говорит, ты, батя, попробуй, я попробовал, мне даже силы прибавилось, блядь. Прям я бегаю, блядь, овечек пасу, всем пизды даю. Он говорит, ну-ка дай попробуй, блядь, может, я матери пизды наваляю. Говорит, как съел, говорит, ой, это Рокфор. Ну ты знаешь, вот Колька, я тебе скажу, я с него серу, блядь, у меня так. Какое расстройство! Видать, эти микробы, сука, проникают, когда водяру не пью. Понимаешь, какая история, блядь? Знаешь, как это, блядь, тоже, блядь, у каждого у свои дела, блядь. Вот одну бабу пригласил, блядь, говорю, пошли нахуй, блядь, говорю, посидим, попидим, блядь. Взял шампанское, убутылся, она говорит, хорошо, что шампанское взяли, она со мной на вы, говорит, блядь. А с пива я пердю, ёпты мать. Я говорю, нихуя себе, блядь, откровение, пизду. Как мне с ней после этого быть? Такие простые люди, блядь, тоже кефир пьет, небось, нахуй. Причем кефир, ты знаешь, тоже, бля, по-разному бывает. Это какая-то княжна пизда, где в горах Кавказа, ее уёб какой-то, блядь, кавказский князь, блядь, в результате она ему подарил какую-то пизду, эти палочки, нахуй, эти ёбаные, как эти, дифтерит ебучий, блядь, микробы, блядь, эти вот хуёбы, блядь, бактерии, блядь, эти ёбаные, блядь, в стакане она с собой носил где-то между сиськами, блядь. Она, эту, великую тайну кефира везла, блядь. Куда ты везла его в пизду? Из Голландии, из варяг в реке, нахуй? Везла, ты везла с её. Выебли нахуй ей. Своих микробов надавали. Она этими микробами расплатилась с ним, блядь. И говорит, на, получи, блядь, тебе кефир, нахуй. Брось молоко и будь такая... Какое говно, блядь. Вот, сука, он бросил, блядь, и правда говорит, ой, ну и говно. А с утра попил, вроде полегче стало, с перепоя, блядь. А там по-разному, когда кефирчик свежий, он, блядь, значит, завязывает. То есть ты серишь круто. А когда кефирчик уже старенький, то тут ты так дрищешь с него, блядь, что тебе мало не покажется, Колян. Так что я кефир не пью, блядь, хуй знает сколько. Да хуй мы про кефир с тобой здесь пиздим. Наливай, блядь, портвейну нахуй, ёбнем, да и все в пизду.
5: Идут в каком-то доме, блядь, какой-то замок, блядь, хуй по лестнице какие-то. Он говорит, тут коты, говорит, какие-то мерещутся, блядь, говорит. А это, говорит, дежавю, блядь. Что, Коля? Уже было по-французски, пизда. Это я, говорит, я где-то уже видел. Вон кот прошел, говорит, это один и тот же кот туда-сюда мотается, блядь, пизда. Черный, блядь, сука. Барсик. Вдруг, хуяк, чего там, блядь? Оператор этот Газманов сидит все там, на корабле нахуй, завозился, говорит, караул, все-то не так. И вдруг такие клещи на весь экран, хуяк трубу и перегрызли. Он говорит, пиздец, нас отключили нахуй, питанию перегрызли, что делать будем? Надо уебывать, кто-то справедливо замечает, блядь. Мы в ловушке, сбой в матрице, перерубили канал. Что делать-то? Ну, говорит, дай телефон мне. Он говорит, да нельзя, секут нахуй. Говорит, блядь, пиздец, все равно. Давай, Газманов, выводи нас нахуй. Они говорят, он говорит, бегите туда, туда нахуй. План, говорит, у меня этого, здание давай. Куда, как нам выходить? Он говорит, там, а там один паренек-то у них был, блядь, автоматов набрал с собой. Я его прям как захуярили все эти полицейские, блядь, из 5 стволов нахуй. Он в окно хотел, а там кирпичом заложено, бля, понял, да? Пиздец. Матрица, блядь. Ну, короче, уложили паренька, как нехуй делать, блядь, короче. И, естественно, все и там на корабле, он тоже дуба дал. То есть все. Готов. Короче, блядь, эти бежать. Какие-то, блядь, унитазы, кафель какой-то зеванный, блядь, желтый, блядь. Такое все засранное. Как в таком дворце такое засранное все может быть? А тут агенты идут эти, блядь. Агенты пиздуют, понимаешь ли, блядь? Шалевич и компания, блядь. Все в темных очках, блядь, цвета хаки, пиджаки, блядь, галстучки, блядь. Ебало такие, блядь, за ухом у них эти. Сука, там наушники какие-то, блядь, все. Кто-то им диктует там чего-то, блядь, все они узнают, нахуй. А этот, бля, Морфеус, говорит, с ними, говорит, с этими агентами бесполезно биться, говорит, блядь, башкой стенку прошибают, нахуй. Кулаком пиздаю, говорит, все, нахуй, насквозь, блядь. А кто они, агенты, блядь, Коль, я так, честно говоря, и не понял нихуя. Откуда они после, с какой, блядь, галактики, нахуй, чего им надо, блядь? Ну, один потом признался, что ему надо, блядь. Короче, блядь. Эти агенты пиздуют все на своем пути, стреляют нахуй. И, конечно, как всегда, этот Сайфер ебаный как чихнет нахуй, блядь, а они по стояку спускаются около унитаза, блядь. Думаю, ну, конечно, блядь. Ничего человеческое мне чуже при всем при том, блядь, при такой компьютеризации. Пернуть не мог, блядь, чихнул, блядь. И как пизданет, они говорят, они здесь. Через кафель как пизданут, а этот агент аж ручищами своими через кафель хвать и держит, сука. Ну, тех скорее туда вниз посыпались, нахуй, знаешь, как в мультике, блядь. Ноги по стене, и стена вся по швам пошла, нахуй. Ёбнулись где-то, блядь, тренинги там вся в пыли, блядь, в говне. Какую-то решетку открывает, говорит, уходим, блядь, все туда. Сайфер, прыгай, пизда, блядь. Вот туда, нахуй, блядь. Хотел в дырку, да не попал, блядь, ёбнулся об эту решетку, блядь, лежит, нахуй. Говорит, показался где-то, нахуй. А, потом они через канализацию опять. Ну, любимое дело, ёбка. Все по говну, блядь, поплыли, нахуй, выплыли. Через этот люк вылезает на улицу, блядь. Он говорит там, Газманов, блядь, Сайфер ему кричит, блядь, выручай, куда мне, нахуй, ткнуться, блядь. Говорит, а вот ты иди, говорит, там, это, такая комнатка, там, телефончик, блядь, туда подойдешь, я тебя там оттуда и назад верну. Ну и возвращайся его назад, пиздюка. А он назад вернулся, а уже ему так все настопиздило, понимаешь, Коля? Вся эта жизнь, блядь, ему хочется, блядь, а до этого его эти, сука, вербанули, блядь, и все к тому же, понимаешь, эти агенты-то, блядь. Мясом накормили, он и разомлел. На, говорит, жри мясо, но, говорит, вы нам поможете, я надеюсь. Нам нужен код, блядь, компьютерный от этого Зиона, нахуй. А что такое Зион, Коля? Я и сам хуй знаю, блядь. Видимо, какая-то, блядь, страна благоденствия. Рай, ёпты мать. Все в рай хотят на чужом хую. Понимаешь? На чужом коде, блядь, проехать. Он говорит, сам кода не знаю, но человека сдам. Имеется в виду Морфеус, который знает код, блядь. Тут вообще одни коды. Мы сегодня к корешу к нашему хуй попали, блядь. На калитке код, блядь, новый появился, блядь. Коты и кошки кругом, блядь, сука. На двери в подъезд код, блядь. И переходишь, и еще код, блядь. Все в котах. Как он тут живет, не знаю, блядь. Но зато, блядь, все нахуй, тихо, спокойно. Никто внезапно не придет, нахуй. Посылку не принесет тебе с телефоном, блядь. Мол, позвони, уебовый. Наградили себя, товарищи, правильно, нахуй. Нехуя. Как говорится, бери Зионова, бог бери Зион, блядь. Вот так вот и тут, блядь. Колян, ёпты мать. Вот кот к Зиону, давай их все, сука, бля, говорит. Все, сдам, товарищи, блядь. Короче, блядь, да. Чем заканчивать? Короче, тут они, значит, их гоняют по этому стейку туда-сюда. Этот-то пизданул, этот ёбаный. Сайфер-то ёбаный. И уже оказался у Газманова, нахуй. А те-то еще там, а нахуй. Тринити, блядь. Морфеус, блядь, и этот, и Нео там, а, блядь. Он тогда берет, сука, этот пидор. Ему все надоело дальше, блядь. Это такая жизнь, блядь. Отвезись, такая жизнь, блядь, привезись хорошая. Они там, знаешь, питаются, ну, знаешь, как, блядь, это. Ну, на корабле, какой-то слякотью, нахуй. Да вот, говорит, сопли жуем тут, нахуй. Вот что же такое, блядь. А это, говорит, нихуя, говорит, это нормально, говорит. Это, говорит, это, как ее, это, как он ее назвал-то, блядь. Называется, говорит, это многоклеточный белок, блядь, плюс витамины и минералы. Жрите, говорит, эти сопли, они очень полезны. Говорит, блядь, ну хочешь миска какого-нибудь там, того, сего. Говорит, а нихуя. Переживете, блядь. Ваш организм получает то, что нужно, и ебитесь в рот. Вот так вот, блядь, тоже негр там какой-то сидел. Так этот, сука, этого негра достал какую-то, блядь, дуру, блядь, сука, электрической вспышкой стреляет, блядь. Негра замочил. Не, он сначала этого Тена, блядь, хуякнул, блядь. Тот пиздик, блядь, о, блядь, готов. Он у него наушники отобрал, нахуй, говорит, ну что, сука, а там тела всех этих товарищей-то. Как в усыпальнице, нахуй, лежат, глаза, блядь, закрыты, нахуй. Они же вроде, душа-то у них там бродит, нахуй, они там. А он уже вернулся в свое тело, блядь, сука. И давай к бабе приставать, блядь, Тринити, я тебя люблю, сука. Она молчит, она тихо, она говорит, там, нахуй. Ну, слушать его по телефону. И говорит, Сойфер, блядь, ты что, нахуй, как же можно, блядь, ты наш кореш, дружок, блядь, ты там давай это, типа, этого, нам Тена-то, блядь, а нет нахуй Тена, я его заебенил, блядь. И негра второго заебенил, блядь. Одним он, котлета от него, блядь, нахуй, жареная осталась, блядь. Антрикот, нахуй, черный, блядь. Вот и вас сейчас я буду потихоньку вырубать. Вот там у тебя кто рядом с тобой стоит, говорит, кто? Коля Вася?

актерчик, блядь, носик курносенький, рожки торчат, блядь, сидит на этом, блядь. О, говорит, Морфеус, ты нас наебывал, блядь, залез на него. И молчать, и говорит, сука, блядь, козы ему строят всякие, блядь. А Морфеуса-то там нет, он же там, на земле в это время, а тело его тут, а. Он над телом измывается, нахуй. И бабу хотел выебать, блядь, Тринити. Ой, блядь, а Тринити оттуда по телефону кричит, не еби меня, не еби. Я здесь, блядь, и там тело мое бренное, блядь. Говорит, сейчас мы проверим, сейчас я к этому бренному телу, к Нео к вашему подойду, блядь. Он, сука, что у вас, избранный? Сейчас проверим. Избранный умереть не может. Если я ему сейчас из сраки все выну, блядь, из головы выткну. Как он, будет жить, нет? Как же избранный и мертвый? Такого не бывает, нихуя. Говорит, что ты делай, не делай, пидор, блядь. Ты вон, у нас одна надежда, блядь. А этот Неус тоже стоит, глазенками хлоп-хлоп, думает, ну пиздец, нахуй. Ну раз он избранный, такого не будет, действительно, блядь. Просыпается этот Газманов, нахуй, оказывается, он его ранил, блядь. Достает эту хуйню, он ему рядом положил как раз. Как ебанет, умри, говорит, гад. Пидор гнойный. Так и сказал. Тот раз, о, блядь, и улетело куда-то в сраку, блядь, этот шофер, нахуй. Ну, говорит, так, товарищи, я снова в операторской, блядь. Прошу вернуться, блядь, нахуй, к своим бренным телам. Говорит, товарищи, возвращайтесь, нахуй. Так, пойдете там туда-туда, не знаю куда, нахуй. Там будка, хуютка, по телефону, блядь, и... Короче, залетывай, нахуй. Тоже посидел, скучаю, блядь, наши в футбол обосрались. Ну, зато интересные игры сейчас идут, ёпты, такие игры, блядь, играют, да. Посмотришь, блядь, эта сука прям сердце засутит, заколочит, как будто сам пробежался по полю, блядь, ударил, сука, американцы, блядь, смотри, прут, а? А у них, сука, такое небрежное отношение к нашему футболу. Они его, знаешь, как называть? Снукер, блядь, ты ебическая, я как увидел, блядь, говорю, ах вы, блядь, все унизить норовите, сука, европейцев, блядь. А сами хуярят играть снукер, ну-ка, снукер сни мне, блядь. Орай, кричит, давай пас, я говорю, а, снукер сни ему, блядь, поебалу, сука, за это. За название такое, блядь. Они, у них, видите, американский футбол. Поебалы друг друга крушат, бля. Решетками все бетонными закрылись, бля, и бегают, нахуй. Таскают на себе все эти бетонки, нахуй, бля. И друг друга поебалу, нравится. Он мячик схватит и побежал, а ему посраки. По голове, ногой, блядь, и нравится еще суставы выдернуть, блядь, суставы. А это снукер. Если кто кого, конечно, по суставам ударит, у нас сразу, бля, желтая карточка, нахуй. А если по двум суставам, то и красная, нахуй, бля. Если все суставы не сгибаются, пиздец. Выноси святые угодники, нахуй. Вот одного так вынесли, сука, а другому говорит, то есть все, что ему в кости, бля, налетело, а? Копытом в кость, а головой еще поебалу норовить, поебалу, понимаешь, сука? Они опытные там есть такие, блядь, бойцы. Он говорит, блядь, он ему хотел в яйца, тот коленкой прикрылся, он ему коленку половину снес, нахуй, и поебалу. У того выносит, ну, пиздец, зеленый, блядь, тому красную карточку, игра цветов, нахуй, пиздец. Радуга, блядь, просто радуга на стадионе, блядь, все орут, блядь, зрелище, все пиздят, этот катается, блядь, там, блядь. Китайцы, там корейцы, тут нанайцы, блядь, дети, правда, вытащили в Китай. Ну все, вот эти все японцы еще пойдут, подожди, блядь, там такое начнется, они весь стадион вместе с полем, нахуй, знаешь, у них выдвигается, вся пара, бля. Хуяк, я чувствую, они уедут в пизду. Прям как включить скорость и попиздовали, бля. А зритель за ними, нахуй. У-у-у, блядь, сука, до самой Кореи проебенят под этим, под тоннелем, ты ёпта, ну там есть тоннели, блядь, между вас сараваем-то. Вот ты смотри, Коль. Хули вот, например, ну, канал «Культура», например, вот там, блядь, диспуты, там министр культуры разворачивает, блядь, как и про что, как дальше жить, блядь. Ну, понятно, хочется поговорить, обсудить, там, ругаться, мат, не ругаться, мат, там, еще чего-нибудь, блядь, когда и где ругаться, если ругаться, понимаешь, тоже где, понятно, блядь. А есть какие-то такие передачки, блядь, ну, там, типа, там, ну, кинцо, какой-нибудь сериальчик такой моченый пойдет, блядь, тут, сука, показали, бля, тут вчера, когда я смотрел, блядь, сука, там, знаешь, там, «Тайна госпожи Вонг», бля, я говорю, о, ща такую, бля, японку заебеню, или какую-нибудь Таиланд. Смотрю, Мерзиченко, ёптать, Мерзиченко, артистка, бля. Черные волосы, парик ей сделали, бля, сидит под Вонг работать, нахуй. Такой Вонг, Коля, бля, получился. А Сашка Абдулов, бля, под киллера чешет, косит по полной, говорит, я спокойный, бля. Встает, говорит, ну что, говорит, господин Пак. Вот вам и Шпак, блядь, пиздец, Пак аж, блядь, ебал открыл, говорит, блядь, сука, они в карты играют, говорит, блядь, я только эпизод посмотрел, больше не выдержал, сука, блядь, хорошо играют, молодцы, блядь, ну хуй, как-то, блядь, не могу я долго смотреть эту хуйню, блядь, Пак, значит, заебенили, блядь, кто, Сашка Абдулов, ёптать, подошел к стойке, бля, бутылку взял, сука, чувствую, мастер, блядь, так, ковырнул нахуй, поймал, блядь, думаю, не уронил, смотри, блядь, сука, раз, ну, говорит, идите, говорит, Пак, мы свободны, блядь. Со столько разворачивается, у него вместо бутылки

Валер, хуяк, хуяк, хуяк, пак только, бля, оу. Ну, говорит, дайте ему эти деньги, говорит, семье, бля, сука. Семья получит, бля, обрадуется нахуй вместо пака, бля. Такая старая история, ты понимаешь, бля. Только думаю, ну хули тут уже столько всего мафиозного в голове, понимаешь? Всех мочут, дрочат по-черному, блядь. Ну не спрашивают, у меня тут кореша ловили, блядь, такси, сука, на Нагатинской. Бля, подошли, прям сразу по ебалу, даже без разговора, бля. Не который час нахуй, дать закурить или что-нибудь такое, блядь. Прям по ебалу, блядь. Говорит, мы не ожидали нихуя, говорит, мы даже сердце не стали, бля. Давай, поебал, говорит, дали, ушли. Ёб твою, говорю, нихуя себе такой разворот событий, бля. Это надо знать все же. Подходит кто-нибудь к тебе время узнать, это сразу поебал, хуяк. А вот в Корее, ты запомни, Колян, там же поебалу сразу 5 лет. Сразу 5 лет, бля, там никто поебал, никому не дает нихуя. Восток, бля, говорит, дело тонкое, бля, тонкое, сука. У них сразу, что, поебал хоть 6 лет, пожалуйста, бля. Казематов, нахуй. Не каких-нибудь там тюрьма, бля. Казематы, блядь, в подвал, нахуй. Сграбить. 5 лет. За 5 лет сгниешь, нахуй. Запросто, бля, представь себе, нахуй. А говорит, если ты еще при этом затянулся травой, блядь, какой-нибудь муровой. 6 лет. 6, блядь. Все, без содержания, пиздец, сиди. Вот так. И никто там, сука, бля, не ба. И все хой гуляют, бля, футбол идет, а все гуляют, нахуй. Ебалами щелкают, туристы не боятся, все, бля, ходят. Гуляют, ебаную мать, развлекаются.

0: он, пиздец-то, был здоров, блядь, как начнет, например, там, страница на 4, говорит, вот, говорит, дорогой ты мой, там, корешок, типа, разъеба Кашинский. Например, я тебе говорю, да, чтобы ты понимал, вот, например, раздолбай. И он, мать, на трех страницах пишет, какой у нас раздолбай. Раздолбай утонченный, раздолбай разоблаченный, раздолбай заебанный, раздолбай задроченный, раздолбай голодный, раздолбай сухой. И вот так на двух страницах, кореш ты мой драгоценный. А ему потом на трех страницах отвечают, говорит, а ты, говорит, прелюбодей обосранный, прелюбодей задристанный, прелюбодей пахогрыжевый, прелюбодей хуй знает какой. И в этом, понимаешь ли, Коля, народ, очевидно, видел какой-то юмор. А юмор заключался так, что, говорит, она, говорит, так, говорит, обрадовалась, говорит, этой шутке, блядь, так засмеялась, что даже умерла. Да, Гаргамелла. Она кому-то там мать была этому, по-моему. Сюжет я тебе не буду рассказывать, это долгая история. Я просто тебе представляю, что такое реблезианство. Это значит, все преувеличено во много раз. Потому что если уже, говорит, например, Силий Мустанис, когда он родился, маленький, да, Гарганько, так его назвали, потому что он заорал там что-то такое. Он говорит, о, говорит, это папа, говорит, это он что-то спиздил такое, я его так и назову. Гарганчуа, как бы, да, он так, уа-уа, типа там что-то такое, завопил. Все, конечно, в это время сидели, выпивали, блядь, пятую бочку допивал каждый, блядь, уже все. А басталист там все в этом сидели, блядь, в своем омете-помете, блядь. А она в это время пошла, почувствовав, говорит, рези, поскольку она объелась. Какого-то смальцу из 194 коров, блядь, которые ей надоили, блядь. Какой-то там наделали ей какого-то зельцу, и она все это схуячила, понимаешь? Она, значит, обожралась требухи, ёптать. Требухи там, я говорю, там 190 коров, блядь, там требуха. Она жрет, жрет, ей пернуть захотелось, понимаешь? Она думала, что роды наступают, блядь, она не поймет ничего. Копыт-то раздвинула, вроде сейчас это самое, а из нее прямая кишка выпала, блядь, все в пизду заткнула там, блядь. А это он описывает, как врач, все, как она выпадала, бля, какой она была длины, какая промежность, какие у ней там были волосы, блядь, и хрен знает чего, блядь. Про пизду, говорит, вообще страшно, блядь, такое представить нахуй, как на большом экране, где-нибудь в Олимпийском, блядь, такое покажут, блядь. Вот это абсолютно так. И этот младенец, блядь, поскольку все забито, блядь, он там сквозанул, блядь, куда-то в вену, блядь, ушел в какое-то другое раздвоение и вышел из ее ухо, блядь. Ну, ты мне скажешь, Сюра, что ты пиздишь, блядь? Из какого уха может кто выйти? Ты-то откуда сам вышел, блядь? Тоже из уха, что ли, блядь? А этот хуй, предвидя такие дела, рабле, описывает. А что, блядь, здесь такого удивительного? А вот этот, смотри, из башмака там появился. Этот хуй вообще из жопы, блядь. А третий вообще хуй знает откуда, блядь. Тот же Хармс описывает, как он родился, блядь, как его по ошибке назад хотели запихнуть, и запихнули в жопу маме. А он потом говорит, не могу там находиться, и вылез. Так, говорит, я родился второй раз. А это один раз, но из уха. И он описывает, он тебе мозги заебет, такой кореш драгоценный, блядь. А вот, а этот, а панурх, а хуюрх, а хирург, блядь, как они родились, блядь? Ну, естественно, когда родился младенец, он сразу всех послал нахуй, поскольку он младенец был, типа, как в сказке о Салтане, блядь. Рос не по дням, а по часам. Он сразу потянулся, пернул, говорит, все в порядке, говорит, батя обрадовался. А батя у него грангузье, значит, по-русски гран, по-ихнему, значит, гран большой, но агузье, наверное, жопа, бля, понимаешь, я так и понимаю. Большая срака, короче. Ну, как бы, понимаешь, такая история жизни великанов, блядь, которые живут среди нас. Почему они великаны, как он любил преувеличивать их? Где они брали столько денег, блядь, потому что он описывает, когда начали этого маленького младенца одевать, ему, ты знаешь, там, бля, пряжки из там... На что пошло, блядь, 525 буйволиных кож, блядь. На подвязку ему пошло, что там еще, блядь, 1000 локтей, блядь, какого-то, блядь, атласа, бархата, изумруды какие-то, блядь, там это камешками обработано. Гульфик ему шили, блядь, специально, потому что, видать, у Гаргантюа был здоровый член. Хороший для мальчика, здоровый, так что все служанки, когда видели, говорили, у какой ты, они называли его и червячок, и толстячок, и паучок, и хуй знает какой пучок, бля. А давайте, говорит, его сейчас как чирить, ему то что-то, разве можно, блядь, служанка говорит, разве можно мальчику без хуя, как же он вырастет, бля, у него должен быть здоровый, так здоровый. А потом описывается, понятно, что здоровый, там пять служанок на один хуй посадишь, еще останется, блядь, какой-то у нашего, говорит, пять ворон сел, а у шестой все нога соскальзывала, блядь. Вот это такой же вариант, я тебе скажу. Жалко, говорит, такие люди стали вырождаться. Были, говорит, раньше. Тут Лука Мудищев отдыхает, блядь. Я тебе так скажу. Хуи, говорит, имели такие, говорит, длинные, что могли ими в лежащем положении обматываться и употребляли их вместо поясов. Как тебе, Коля? А если, говорит, этот хуй стоял, так и пишет. Ну, орган, говорит, стоял против ветра, то, говорит, казалось, что человек держит в руках пику. А, говорит, яички, яички, они даже не умещались в эту... У них специальная такая была хуевина, поэтому, говорит, носили их просто в штанах. Они болтались там, били по коленкам, блядь, и хуй знает что. Но сейчас, говорит, такого народа уже не встретишь, это редко. Сетует он вот на рабле. Потом я тебе сейчас расскажу, как там срали, блядь. Что, неинтересно тебе? Что ты сморщился, блядь? Ну, не под закусь будет сказано. Любил он описывать, как, знаешь, вот маленький этот вот, знаешь, грантюанос, как он рос. И как он любил посрать. Потому что ел очень много, блядь. Ну, там описывает, сколько он там, ну, приблизительно его, значит, меню обеда, блядь, как он съедал там. Сколько курятины, сколько гусятины, сколько жировых всяких... хуёвин, потом с кисти сочинял про сортир, мол, о, сортир, ты мир, когда я сижу в тебе и сру, я, можно сказать, удобряю всю страну, ну, в этом роде, что-то. Типа, мол, вот, мол, Бог нам дал, значит, прямую кишку, вот мы сидим, поэтому и срём. А если бы не дал, мы бы не срали. Но самый классический вариант, Колян, я тебе сказал, тут там хорошо, что в каждой глава подписано о том, как там-там то-то, то-то, блядь, например, как, например, вот такая вот глава есть, вот самая такая вот раблезианская, я бы сказал, о том, значит, как Грангузье, значит, папа этого, значит, Грангюй, распознал необыкновенный ум Гаргантюа, когда тот изобрел подтирку для сраки, понимаешь? Он говорит, какой же ты у меня умный малый, тебе прям в Сорбонну, блядь, в Сорбонну обязательно, блядь. Вы представляете, как там обиделись в Сорбонне, блядь? Мол, все, кто изобрел всем, как жопу вытереть, блядь, того, значит, в Сорбонну, блядь. О, бля, они его чуть на костре не спалили, блядь. Он все время прятался, блядь, по всяким этим замкам других герцогов, которые любили посмеяться, поигазить, блядь. Ну, телевизоров не было, ёпта, знаешь, как было, блядь, интерес послушать. Ну, садись, мол, блядь, по стакану навалили, а там и больше, бля, и как пошло. Ты у меня сейчас, вон, слушаешь, не переставай. Вот к чему я тебе говорю. Вот где, почему я рабле нашего времени, блядь, а не хуй собачий. Так вот о том, как он изобрел потирку. Папа приходит и говорит, ты, сынок, как тут живешь? Он говорит, папа, заебись. Говорит, ну, в каком смысле заебись? Он говорит, а вот в прямом смысле, говорит, живу, все у меня, говорит, есть, блядь, все. Но, говорит, самое, говорит, интересное, я изобрел способ подтирать жопу, бля. Кто подтирает зад бумагой, тот весь обрызган желтой влагой. Папа говорит, о, говорит, мы уже стишки сочиняем потихонечку. Говорит, да, папа, хули, бля. Говорит, да, сочиняем, бля. Я могу тебе даже вот про калоизвержение целый стих написал. Да ты что, блядь, ну тебя в Сорбонну. Он говорит, ну и в пизду. Лучше, говорит, в МГУ пойду. Говорит, блядь, да, действительно, все там Сорбонна, бля. О, он говорит, кропаю потихонечку. Он говорит, какая надпись у нас в нужнике висит, ты видел, не? А я тебе сейчас прочитаю, это я написал, бля. Харкун, писькун, пачкун, не раз ты клал, а кал стекал на нас. Валяй, воняй, но знай, в Антоновом огне сгорает, кто жир из дыр в сортир, не подтираясь, не извергает, облак. А хотите, говорит, еще, папе? Он говорит, хочу, какой у меня сынок. Ну, кажется, своим сыном горд ты, представляешь, когда тебе сынок такой, он говорит, ронда, бля. Мой зять свой голос подает на зов природы, отвечая. Вокруг клубится вонь такая, что я зажал и нос, и рот. О, пусть всей нужник та придет, кого я жду, опорожняя мой зад. О, бля, кто придет? Кого он имел в виду? Подтирку, Коля, подтирку, не бабу. Он говорит, чем я только не подтирался, папа. Сначала я подтерся маской одной из твоих придворных дам. Она такая бархатная была, ну ничего приятно. Потом перчаточками сидим, да, блядь, все забытыми, бля. Потом простыночкой я подтирался. Потом я подтирался, блядь, салфеем, какими-то травками, лопушками, блядь. Только пальцы все в говне, говорит, извозил. Сначала, говорит, я даже мартовской кошкой вытерся. Она мне всю сраку не располосовала, говорит, блядь, и всю промежность тут не вырвала вместе с яйцами. Было приятно, но когти, блядь, когти. Надо было ей когти отгрызть. Говорит, чего я только не делал, но самое гениальное, говорит, папа, самое гениальное, я нашел подтирку. Ну, я нашел, говорит, всем лучше всего подтираться. Гусеночком, блядь. Берешь гусеночка, только, говорит, ему надо клювик, говорит, блядь, немножко, блядь, замотать, а то он, говорит, тебе все равно все яйца выклюет, блядь. А так он, говорит, мягонькой и, главное, тепленькой, блядь, Коля, а? Как? Слабо гусеночком пойти подтереться. Вот это и есть, бля, раблезианство, бля. А народ в это время слушает и смеется, пока он перечислил все подтирки, блядь. Папа чуть со смеху не сдох, бля. Веришь, нет? А у нас с тобой в другом раблезианстве. Мы с тобой народ чистый, жопу пальцем не вытираем нихуя. Используем двойную туалетную бумагу, блядь. Это раньше не раблезьянство? Нет, думаешь? А, блядь, если же раблезьянство, значит, насрать на стол, блядь, вытереть жопу, блядь, знакомым официантам, блядь, и прочее-прочее, блядь. Это не раблезьянство, это хамство, блядь, и распущенность, блядь. А раблезьянство, оно сидит в философии нашего образа жизни, корешки мой драгоценный. Вот поэтому и мне пишут, а это приятно, говорит. А вы, говорит, как Швейк, говорит, как рабле нашего времени, говорит, блядь. Потому что они все из народа и писали вроде как для народа, блядь. Швейк, он же из народа, блядь. Сидел, пивко потягивал, как все он скажет, блядь. Ну так, правда, под дурачка работал, блядь, а хули делать? В такое время, блядь, как под дурачка не работать? Говорит, все, с головкой, блядь. Да, с головкой, у меня справка, я всем показывал, блядь. А хули тогда, как вы? Тогда уже на кострах не жгли, но в армию забрать могли запросто, блядь. И сраку, блядь, выставить из окопа, мол, тренируйтесь на нем, блядь. Так все, Коля, мы продолжаем лучшие традиции раблезьянства, и вот тебе весь мой...
1: Рыльце мое в сальце, бриллиант на палице, как рубин сиял. А теперь не в шутку, солитер в желудке.

девочки хорошие, девочки прихожие, вспоминаю вас, торчу. Вспоминаю ночи, как глядел вам в очи, и тогда с тоски кричу. Ох, вспоминаю ночи, как глядел вам в очи, и тогда с тоски кричу. Ох, болит сердце, а болять почки,

ока. Я вздыхал глубоко, щекотал тот дым в носу. А теперь вот мокко мне выходит боком, и окурки я сосу. А теперь вот мокко мне выходит боком, и окурки я сосу. Ах, болит сердце, болят почки, что это давит мне грудь?

0: Наливай, пизда. Во. Ну, наконец-то, блин. Дождался я влаги небесной, блин. Не, ну это, конечно, хуйня. Это не портвейн. Сейчас, оборот. Не, сахару-то хуя. Это не портвейн. Это хуйня какая-то. Вот француз, когда выпивает такую хуйню. Сейчас я тебе все объясню, пизда. Смотри. Вот он, вот он. Пошлёл.
1: Хуёвый портвейн. Очень хуёвый. Ты знаешь, блядь, а там винтишко неплохое, Коля.
0: Это не вот эта хуйня, блядь. Так я там, сука, всю мадеру выпил, нахуй. Я зашёл в бар, говорю, ну-ка, мадера мне, блядь. Мадеру обожаю, бля. Мадера — это, бля, Колян. Нихуй собачий. Ты знаешь, как я делаю, бля? Её в бочках везут, она на солнце парится на корабле, бля. И в шторм, и во всякую другую, в югу, она все время на солнышке, бля. Она и 20 градусов, блядь. Она ведь нихуя собачит. Не 17,5, это хуйня, кстати, чтобы я себя налил, бля. Вот я тебе себя выливаю, что нахуй назад, бля. Ты знаешь, что это такое, бля? Мадера, бля, у нее вкус такой теплый, теплый вкус. А вот когда я всю мадеру выжрал там, в этом Солнечногорском, блядь, я говорю, а хересу нет ли у вас?
2: Хересу, пизда. Ну, да не хер, о, бля, у тебя все, то хер, то пизда.
0: Да херес это вино, пизда, оно еще круче, чем мадера, бля. Там такой вкус, и не грамма сахара, заметь, бля. Так я... Коля, ты веришь мне? Я и херес весь выжрал там нахуй, блядь. На всем побережье Крыма, блядь. Ты знаешь, Коля, я когда все это попробовал, я вник в глубины этого винодельческого творчества. Это очень непросто, Коля. Ты думаешь, что это так, это? Налил, да? Нахуй и выпил. Хуй-то. А налоги, блядь? Я тебе говорю... Хуй ты смеешься, налоги, блядь. Я не в том смысле, что я говорю, а как надо все это сделать? Это надо захуярить целый сбан, блядь, ногами истоптать, измочалить, блядь, девками. Лучше всего прям с раками, блядь, ими топтать, аж брызги, чтоб летели. Но это, блядь, старые мастера знали, ты понимаешь, что мастера? Старые мастера. Вот почему я тебя спрашиваю, блядь, наше вино было так самое хорошее. Вот возьми херес, блядь. Это не компот какой-нибудь хуёвый, а это, блядь, вино. А, бля, вот у нас время было. Хуяк хорошее вино. Лучшие медали, все, сука, советское вино. Ну, советский там был союз, совок, блядь. Потом раз, блядь, хуяк не то. Опять хуяк? Нет то. Что за хуйня, спрашивают, блядь? Не знаем, батюшка, так же все делаем. Вот так ножками топсим, хуёпсим, ропсим, блядь, и на судьбу не ропсим. Пизда, понимаешь? А в чем дело? Так ты понимаешь, Колян, все в дело, блядь. До чего дошла природа, блядь? Оказывается, какой-то хуй. Царство ему небесное, блядь, помер. А он топтал своими ногами всю эту хуйню. И сколько он его истоптал, ты понимаешь, тоннами давил, блядь. Ну и нога, видать, была, сука, 46-48 размера. Хорошо топтал, блядь. Но у него был, оказывается, блядь, на ногах грибок, Колян. Да не грибок, он не греб, нихуя вот это вот, блядь. А грибок там, в ногах. Ну не грибы росли, пизда, не шампиньоны. А так, чтобы у него просто какой-то грибок, микроб. Ты понимаешь, блядь? Так он, сука, способствовал получению вот этой вот этой хуйни, этого аромата. Вот, сука, ты понимаешь, грибок, которого все стесняются, а его не видать нихуя, а он есть, блядь. И когда он топтал своими копытами вот эту ебаную всю эту вот, блядь, толкотню, так они успевали грибки туда нахуй внедриться, блядь. И вино. Французы говорят, о, бля, прононс. Ёптыть! И отрыжка, знаешь, какая? Отрыжка такая благородная. О! А от нашего говна? Колян, я... О, бля! Они обожают это дело, блядь! Они под ушечку, ушечку, хуяк. О, благородно. А это художественные, отрыжка, это пиздец. Они это обалдеют сами, блядь! Позвольте вам сказать, блядь. О, ёпцы! Я научился там, нахуй. Все на сырах, между прочим, Колян. Про сыры у меня отдельная речь с тобой будет, блядь. Сыры чем вонючие, тем они лучше, блядь. Это я тебе очень скажу, блядь. Но это ты сейчас не поймешь, ты не подготовлен нихуя. Значит, провины. Они, значит, посмотрели всю хуйню и сказали. Вымирают старые мастера. Пропадают рецепты. Молодежь ноги моет, блядь. Ой, Коля, это долгая история. Больше мы он пизду. Но ты все-таки вникни, вникни, Колян. Хоть у тебя мозги там долго щелкают, блядь, не как у меня быстро. Но ты вникни, вникни, пока ты вникаешь, я тебе еще вот что скажу, бля.
2: Реклама, реклама, бля, Коль. Хуй ты недоволен, блядь. Ты должен быть самый счастливый человек. Ты смотри, как ты выглядишь, блядь. Ты как Аполлон, блядь.
0: Почему?
2: Блядь, почему? Он спрашивает, блядь. Потому что телевизор без этой хуйни, блядь. Без этого, без управления, нахуй. Ему каждый раз, когда переключить, надо вскакивать к нему и подбежать, блядь. Слышишь, Колян, бегает у меня. Ха-ха, блядь. А у меня это вот, нахуй. Я сижу, блядь, и на эту хуйню нажимаю, блядь. Как только реклама, я хуяк нажимаю, естественно. Вот сколько человеку нужно, блядь, это видеть, блядь? Ну ладно, там пизду какую-то показывают красивую, пушистую, блядь. Мол, вот смотрите, пизда. Типа, мол, самая лучшая пизда в мире у нас, блядь. Это я могу смотреть все время, блядь. Это я правда, блядь. Ну, даже вот какой-нибудь хуй стали показывать, блядь. Ну, я его видел один раз, говорю, ну все, если у тебя здоровье, блядь, стали. Ну и заткни его нахуй себе в жопу, блядь. Это обидно для мужчин. Но показали бы пушистую, соболистую, русскую пизду. Да я с удовольствием, ёпты. Да это так поднимает настроение, Колян. Ну это, Зинка, да хуй с ней, нихуя. Нехуй ей. Она пускай за своей ухаживает, блядь. Я и сказал, сука, постриглась тут, блядь, исколола всего нахуй, блядь. Ну что такое, разве можно, блядь? Надо сохранять эту некоторую волосатость, потому что она мягка для ощущений, блядь. Я ее так и зову. Махнулечка моя. Ты моя. Ну ладно, хуйня, это все пошли тонкости, блядь. Это, да, по поводу всех этих дел. Ну вообще, я это дело, конечно, ты понимаешь, как я к ней отношусь. Блядь, единственное, о чем я жалею, что я не стал врачом-гинекологом. Блядь, Коля, гинеколог из меня был бы. Ой, блядь. Только вот не знаю, как я к старушкам бы заглядывал, блядь. Вот это меня бы напрягло, блядь. А вообще, я бы облегчил страдания этих девчонок. Ой, блядь. Я говорю, ну все, пизденка, страдаешь. Она говорит, страдай, батюшка. А чем страдаешь? А сам оттеньки. Глядишь, я ей сегодня помог. Мне Зинка сказала, Сюра из себя был бы гениальный гинеколог. А я говорю, а отоларинголог? Она говорит, хуёвый. Вот, бля. А ты смотришь иногда, Колян, вот такой вот, например, блядь, по одному каналу, сука, показывают. Плейбой ночью, блядь. Он уж не то чтобы носил совсем, ну так носочка только припрется, блядь. Только детишки засопели, блядь, там тебе и подавай, блядь. Ну ты знаешь, я бы так сказал, хуйня, хуйня. Я бы не советовал смотреть. Вот сейчас, о, кстати, я тебе о сексе хочу сказать, Коля. Секс? О, Коля, секс это дело сокровенное. Ты его руками не хватай, блядь. Ты его за грудя не хватай, блядь. Ты в пердоль и застынь. Не дано нам с тобой гарем иметь, Коля, блядь. Да не поймут нас нихуя, блядь, в нашей стране, блядь. Кто скажет, что это хуя такая, блядь? Мы в одну лунку всю жизнь суем, а они по-разному захотели. А вот еще какая у меня мысль по этому поводу возникла, Колян. Вот ты мне и скажи, Колян, политика это или секс? Блядь, я даже выговорить не могу. Одномандатные округи, блядь. Так, мандаты. Ну, ты знаешь, что вот такое? Вот мандаты. Это большевики придумали. Говорит, а покажите ваши мандаты. Говорит, сам ты хуй. Правильно отвечала баба, блядь. Говорит, мандаты. Ну, как же мандат? Знаешь, что придумал ты? Фу, ебить твою мать, ты выговорить не могу. Одномандатные округи придумали однополчане. Однополчане вроде нашего, блядь, товарища Селезнева, блядь. Однополчанин такой, сука, блядь. Он сидит, я поебал увижу. Однополчанин. Больше двух палок не поставит. Нихуя, нихуя. Бесполезно упрашивать, блядь. Питание хорошее, но хуиська тоже стоит, но не держится долго. А чтобы держаться, тут нужно не только питание, блядь. Тут политика нужна. Правильно Аушев сказал, блядь. Каждому мужику по 10 баб. Правильно? Потому что у мужика, у него от количества разворачивается. Вот у меня кореш один тоже присылал, говорит, блядь, что делать, сука, простата заебал. Пошел к врачу, она говорит, ебаться. Сидит старая такая, жидовка, говорит,
0: ебаться и спать. А вот, но у меня жена, бля, не дает, сука, она старая, бля. Вот, еби всех подряд. Кто дает? Ты понимаешь, нет? Вот и поди тут разберись, блядь, в этом целомудрии, блядь. А здоровье-то дороже, Колян. Здоровье дороже, поэтому слева. Нормальной половой жизнью должен жить каждый настоящий русский мужчина, бля.
3: Чего ему так все это преувеличение нужно было, да? А я тебе скажу, корешок ты мой драгоценный, опять же, блядь, скажу, веяние времени, бля. Тогда ведь этот клерикализм этот, блядь, средневековый, он, сука, ох, блядь. Кругом ведь эти костры инквизиции, блядь, индульгенции, пропердентции, блядь, индульгенции, не знаю, что такое, ну, бля. Идешь, блядь, там на паперке стоит хуй, говорит, так, индульгенцию мне, блядь, там написано. За все тебе прощается, блядь, иди греши дальше, в пизду, только денег дай, блядь. Заплатил, пошел, все.
2: Даже не то, что там замолить грехи, там все про...
3: Они индульгенциями торговали. Это уже вообще пиздец. Полный цинизм, блядь. А народ жгли, палили, блядь, пидорасы, блядь, а? Вот, сука, как понять? Как совместить это, блядь? И этот бедный, блядь, Рабле тоже скакал, бегал от них, как сука, блядь. Он отказывался, блядь, и от одного романа, и от другого, блядь. Говорит, я этого не говорил, я этого не писал, блядь, все будет. Да мне доебались, блядь, и норовили за старков схватить. Как-то выскочил, блядь, как-то он вот кореша сожгли, а он выскочил, блядь, как-то, понимаешь? И вот в этом преувеличении было какое-то освобождение от всего этого вот этой зануди, блядь, этого серого, бля, понимаешь, вот этой вот псевдоверы, бля, все это, бля. И все, говорит, как бы в здоровом теле здоровый дух, бля, был бы здоровое тело. И он нарисовал здоровое тело, естественно, сиськи до полу, бля, срака здоровая, значит, в этом будет все хорошо. Вот я к чему начал все это тебе говорить-то, понимаешь, кольц мой драгоценный, раблезяш. Вот мы и давайте прибульзианству, прям у нас сейчас такой период. А народ всегда наш, всегда народ, он всегда стремился к здоровому, бля. К здоровому, кореш его драгоценный, как говорил мой дорогой Петр Федорович в деревне, бля, Ваганов, говорит, во всем нужен ум да берись, а то сядешь срать и хер обсерись, понимаешь? Бля. Здоровый в народе живет, бля. Тяготение к этому есть, бля. В этом я и вижу, бля, здоровье общества.
2: Я, конечно, не призываю пердеть за столом, как это в Германии делают, блядь. Или баба идет на улицу, как пернет, бля, как рыгнет. Думаю, ой, милка ты моя, я только на нее так посмотрел с интересом. Думаю, о, не, бля. Со звуком ты, конечно, справилась, а с запахом, блядь, уже это все, бля. Ну и как ты думаешь, это уже перераблезианство, бля, пере. А пере это всегда плохо, блядь. Я имею в виду, идите на лоно природы, бля. Занимайтесь спортом, бегайте от инфаркта, бля. С детьми, блядь, куда-нибудь в походы, бля. Не сидите в этих затхлых, блядь, квартирах, блядь. Я не к тому, что, блядь. Мол, сам сидит портвейн, он глушит, блядь, а сам нихуя, нихуя подобного, сука, я в теннис играю, блядь. Ты знаешь, Коля, я взял третье место в нашем, блядь. Сейчас, бля, мне ракетку подарили, нахуй, хотя она мне нахуй не нужна, бля. У меня своя есть, блядь. И не то, что там я сижу и пизжу, мол, одним портвейном только напитан, блядь. Что из меня ткни, прям портвейн так потечет. Нихуя. Я периодически просыхаю, блядь. Всего и всем остальным желаю. Надо просыхать, иначе это очень тяжело. Вот в этом и есть, блядь, где-то вот такой вот переход к истинному положению вещей, блядь, Коля. Драгоценный налей чуть-чуть так, чтобы прошло хорошо, блядь. И понимаешь, я тебе так сказал, лучше уж требухой обосраться, чем гамбургерами, блядь. В требухе хоть какая-то, блядь, там истина сквозит. Но в гамбургах ты сам посмотри на американцев. Посмотри на простой народ, блядь. Я не говорю там на Шварценеггера посмотри, там на какую-нибудь там фотомодель какую-нибудь, блядь. Ты возьми простую американку, блядь. Он и найдет срака вот такая, блядь, и ничем она от немок не отличается. Только тем, что немки, конечно, есть здоровые, но они все-таки такие, более такие подобранные такие, блядь, мускулистые, я бы сказал, понимаешь? Американка вообще есть просто пузо наружу, сиськи никакие уже повисли ниже колен, блядь. Вот это все гамбургеры, фуд эти, блядь, как они там их называют, фудс, хуюц, блядь, не выговоришь нихуя. Ноги, короче, едят какие-то, блядь, не поймешь ничего. Так лучше уж требухи обожраться и раблезиаться по-настоящему, блядь. А это не раблезианство, это не путай, блядь. Была какая-то стимуляция, конечно, у нее, мышечная, как я понял потом. Ее санитар сдавал на прокат одному ебанарию, блядь. А хуй, говорит, лежит девка, блядь, нахуй. Питание ей, блядь, ей дают, нахуй, туда. Пизда у нее есть. А что ей не выебать, нахуй? Вроде теплая, блядь. Холодных-то ебут иногда, блядь, понимаешь ли?
3: Есть такие, сука, любители, блядь, холодненького, блядь. Зайдут в морг и таращутся, блядь, на голых баб. А есть и молодые, блядь, там. Прости, Господи, мою душу грешную. Некрофилизм, Коля, блядь. Вот такой зайдет на кладбище и говорит: ой, ебать, копать, блядь. Вот до чего у них доходит, блядь.
2: А этот говорит, блядь, этот Билл-то говорит: я, говорит, не садись, я с тобой такие надругательства делаю. Турман, я, говорит, мазохист, я, можно сказать, себе сердце раздираю. Ну и ебанул ей промеж рогов, блядь, из пестика, блядь. Ну вот только в этом случае пестик я увидел еще один раз. Все, больше нету нахуй, нахуй.
3: Она говорит: блядь, Билл, блядь, ребенок-то твой, нахуй. Ну и вроде как затуманилась.
2: Так, короче, пока она лежала в этом затуманенном состоянии, ее ебли, как сидорову козу, блядь. Санитар же давал, нахуй. Сам ёб и корешкам, блядь. Приходите, говорит, там баба лежит тёплая. Главное, что безответная. Еби, как хочешь. Только, говорит, она, говорит, это... хладноват немножечко, блядь. В смысле, темперамент. Ты, говорит, вот баночку с вазелином, нахуй. Ты хуй-то намажь, блядь, тогда легче пойдет. У него просто все профессионально поставлено.
3: Ну, лежит, значит, это Ума Турман, заебанная этими некрофилами, нахуй.
2: В каком-то, блядь, отсеке, блядь.
3: Более того, лежит она, лежит. Вдруг какая-то пизда свистит, нахуй. По коридору. Думаю, кто же в больнице свистит, блядь.
2: А идет эта вот пизда.
3: Одна из этого гнезда, нахуй. Змеиного. У которой глаз фанерой заляпанный и алебастером забит, нахуй.
2: Ну, у него красный крест прямо на глазу, блядь. Переодевается, ботиночки, тапочки, халатик, блядь, пошла и посвистывает, хоть бы хуй по деревне.
3: Пиздует, блядь. Думаю, как у них в больницах все устроено, нахуй. Никому дела нет, нахуй. Тут посел у меня, тетка он лежит, дай ей бог здоровья.
2: Вы, говорит, кому, товарищ? Я говорю, ну я к тете, блядь. Говорит, пошел нахуй. У нас только по средам. Я говорю, как так? Ну, говорит, нахуй, потому что так.
3: Я говорю, ну яблочко, блядь, вот телефончик передать, мобиль. Да хуй тебе, говорит, к сраку, блядь.
2: Я говорю, тогда я на консультацию, пропустите нахуй.
3: Ну, на консультацию, говорит, можно. А что ж вы раньше не сказали, вы ебывались тут. Я говорю, а вот так вот, с вами так надо говорить, блядь.
2: А там вообще никто ничего не спрашивает, куда кто, хуярят по больницам, блядь.
3: Потому что, Коль, тогда фильм затянется, понимаешь? Надо объяснять, как она проникала, блядь, да почему, как она там объебала, блядь, охрану какого-нибудь нашего охранника, блядь, с деревянным еблом обошла. Как она переоделась, никого не встретивши, зашла в эту самую палату, наклонилась, прости, Господи, отрыжка, блядь, пошла.
2: Наклонилась, достала яду, блядь, вынула эту ебаную трубку у нее, впердолила туда шприц, и, естественно, в этот момент раздался звонок.
3: У нее в сраке. А в сраке там телефон.
2: Алло, блядь, говорит, а там голос мужской приятный, говорит, ты там что, сука, делаешь? Ну, Билл этот ебаный, звонит. Ты, говорит, там догадываюсь я, говорит. Ты, говорит, поди, говорит, хочешь ее потравить, зараза?
3: Я, говорит, тебя потравлю, я тебе такую жизнь устрою. У тебя, блядь, пизду в клочья разнесу.
2: Да даже так странно. Судя по ебалу по ее и потому, как она себя вела, ну, нихуя ей не страшно, блядь, в этой жизни. Одного глаза нет уже, блядь, там и все-все похую.
3: Но она как-то почему-то так отнеслась к этому уважительно. Говорит, ладно, Билл, дорогой, блядь, не буду я ее, хотя уже там осталось только на шприц нажать и все. Но это счастливый течение обстоятельств в кино. Ты же понимаешь, Коль, блядь, в кино все счастливо, а дальше иначе все пиздец. Ну, мы, конечно, все вспотели, сраки у нас вспотели. Ой, жива осталась, она, как она жива, блядь, она в коме, нахуй. Короче, блядь, эта пизда с фанерой ушла, ну... Билл-то запомнил, что ребенок-то его пизда. А у меня, блядь, бабушка-гинеколог знакомая, говорит, если сердце бьется, ребенок может родиться.
2: Ну, короче, они у этого ребенка-то у нее, видать, вытащили. И он где-то, как все догадываются, но нихуя не понимают, что раз она была беременной, блядь, когда ее убивали. Значит, где-то он живет, блядь, на поруках, нахуй. Или где-нибудь там в сиротском доме, блядь. Сидит, проси.
3: Все догадываемся пока только. Догадываемся, бля, мозги кипят, сука, думаем.
4: Коля, корешок ты мой драгоценный. Пора. Пора, мой друг, пора. Покою сердце просит. Бегут за днями и каждый день уносит частичку бытия.
3: Ты чувствуешь, а? Как у тебя волосок на сраке один упал. Это унеслась частичка бытия твоего, блядь.
2: Хуль ты ебало вытаращил? Пушкин, ёпты мать. Это все очень сложно, непросто, бля. Пушкин, знаешь, как я все это ощущал? А тут я нырнул гораздо глыбже.
3: И как сказал великий Танидзаки,
2: хочу отметить одно обстоятельство. И не одно, а многое. Попались мне тут танки.
3: Да ни в какие танк, пизду. Не на параде я был. Коля, кореш тебе драгоценный, блядь. Ну, блядь, разуй глаза, какие нахуй. Сейчас танки-то, блядь, на параде-то нихуя уже не показывают, блядь. Там так какие-нибудь бронетранспортеры, всякая хуйня. Да уже и нахуй никому не нужны, блядь, эти.
2: Да танки, пизда, стихи японские, блядь. Пятистишие, блядь.
3: Я тут сам начал хуярить, блядь, писать, блядь. Но только у меня все в рифм получается. И, блядь, 4 стиха. 4 строчки, блядь, думаю, как они, сука, умудряются, японцы. 5 строчек и без рифмы, нахуй. То есть поцелуй, пизда, кирпич. Если ты будешь вот так слушать, ты нихуя не поймешь. Поцелуй, пизда, кирпич. А вот я как не пытался, у меня все в рифм, все, блядь. Ты веришь, нет? Это не танки, говоришь? А что это? Хуйня? Это ты не пизди, пожалуйста. Ты послушаешь, может, поймешь, может, мои еще, блядь, эти бронетранспортеры еще получше из них танков, нахуй, блядь.
2: Поэтому я тебе начну от классики, поскольку ты нихуя не читаешь, блядь, и никогда ты не откроешь эту, блядь, книжечку, блядь, которая и так-то развалилась под моими руками, нахуй, Рубокосё, блядь.
3: Рубокосё, понимаешь? Эротические танки, блядь. Ну, то есть,
2: хищары проёбово, блядь. Грубо тебе говоря, блядь.
3: А, оживился, блядь, кореш мой драгоценный. Ну, налей, выпей, блядь, а то сейчас у тебя, блядь, залупа-то посинеет, блядь, от этих
2: Рубокосё, блядь.
3: Он, ты знаешь, кореш мой драгоценный, жил, знаешь, когда?
2: Хуй знает когда. У нас все и татары-то не приступали, нахуй, на Русь.
3: 10 век, ебать, 900 какой-то год, нахуй, от Рождества Христова.
2: А до этого жила еще одна пизда.
3: Тоже
2: поэтесса и отменная, блядь, как я понял, по воспоминаниям самого Рубока.
3: Все, блядь, он, сука, посвятил все это, нахуй. Это вот, как это,
2: ночи Камати, блядь. Камата... Какая-то она была Камата Ко, бля, Камата Ксё, блядь. Короче, она была поэтесса и давала всем, кому не лень.
3: В состоянии того, что стихи, там, любовь, она была просто крутая, блядь, печальная, безоглядная баба, блядь.
2: Так и пишется, блядь. И Рубока, блядь, он в следующем веке родился. То есть прошло 100 лет, когда эта пизда здесь померла, красавица, нахуй.
3: Ну, может, она уже не красавица умерла, хотя при такой жизни, ты знаешь, можно умереть рано, блядь. Пизда не выдерживает нихуя. Мозги распадаются, блядь. Может, она и трипер какой поймала, блядь, такой вездесущий, блядь, который ее... Ну, это не наше дело, блядь, но ебал ее принц. Она предложила. Говорит,
2: вот ты, сука, мной овладеешь, блядь. Но за это 99 ночей ты будешь мной овладевать каждый день, сука.
3: Ну, конечно, не так, как мы с тобой тут, блядь, все навынул убежать, ебать, тебе платить.
2: А где же, блядь, это вот... Как ее, блядь?
3: Ну как я тебе рассказывал про нее, блядь? В слове о сексе я тебе, помнишь, говорил, сука, блядь? Где ты, блядь, твоя эта совесть, блядь, короче? Говори,
2: бабу же нужно удовлетворить. Так вот она, сука, говорит, только чтобы удовлетворить, бля, не просто так, кончил и побежал, бля.
3: Ну он молодой пацан, думает, ёптемать, хуй не впердолить, блядь.
2: Так он, сука, сколько там кальмаров переел, сколько рыбы, блядь. Он уже этими копченными угрями срал просто, блядь.
3: И все равно не выдержал. Коля, кореш, ты драгоценный. Умер, блядь, от разрыва аорты.
2: На сотую ночь, блядь.
3: Он ее ночь-то выебал, а за это, значит, 99 еще ночей. В результате получилось 100, блядь. Ну вот, он-то нахуй от разрыва аорты, а она-то пизда. Ну что ты думаешь, блядь, в торте, что ли, блядь? Тоже нахуй, блядь, недолго прожила, промаялась, блядь. Хотела острых ощущений и получила.
2: Они там, японцы, на островах давно открыли всякие эти вот, блядь. О, блядь, пока у нас по избам там в темноте, блядь, пёжились в грязи, блядь, в клопах. Там уже было всё, сука.
3: Вот у него в этой книге, блядь, 99 танков, нахуй. 5 пулемётов и 4, блядь, не опизю, гранатомёта. Нет, нихуя,
2: они посвящены как бы. То есть это, ну, это распространено у некоторых южных народов. Любить
3: ту, которая якобы живет в твоем, значит, пламенном воображении. То есть дрочишь, дрочишь, дрочишь, пока у тебя нахуй руки в кровь не сотрутся. Сам представляешь ту, которая жила 100 лет назад, потому что здесь ты не находишь ту, которая тебе нужна вот сейчас, 3 минуты, прям, понимаешь? Вот впердолить, впердолить. Нет, нахуй. Ни Зинка, ни Клавка, ни Тамарка не устраивают его нихуя. Никакая продавщица киоска, блядь, и даже крупножопая баба, идущая по улице, по моей, например, блядь, за продуктами, но не устраивает она его нихуя. Хотя она, может, ему и не дала бы. Он и не спрашивает нихуя, он дрочит и дрочит, блядь. И все то и 100-летней давности посещает. Вот так и рубок осё, блядь. Хотя он не дрочил, конечно, он описывает все. И, понимаешь, вот в чем тут, блядь, тоже. Каждый, вот ты, например, поебался втихаря? И молчишь. Я тебя по глазам вижу. Все у тебя глазенки-то вылупились, блядь, и залупа, блядь, тут у тебя проступает через штаны. А, поебал. Понятно, но ты же не скажешь. А поэт он не может, сука. Он должен оповестить. Сейчас выебал я такую-то вот такую-то, блядь, Сузуки на нуке, блядь. А вчера служанку, блядь, ее. А вчера чик папу не... Ой, простите, блядь, там, как у него пойдет. Ты понимаешь, блядь, какая гордость поэта, блядь? Он на то и поэт, что он все рассказывает. Вчера сходил, посрал, но срал отменно и как-то гнусно было на душе. Поэтому эти танки там и рождались. Он смотрит на мир и говорит, растет, говорит, сакура в цвету. Пойду, говорит, я милую уебу, бля. Ну, что-нибудь в этом роде, бля. Он не мог просто так пройти и сказать, пойду-ка я сегодня маски в пердолю, как мы-то, знаешь, про себя причем. Он сразу народу объявляет на пергаменте, блядь. Вот сакура, мол, цветет. А ты, кстати, не видел сакуру? Ой, блядь, Коля, я тут видел, как она расцветала, блядь, у кореша моего драгоценного на даче у одного. Ой, блядь. Цветок к цветку все завалено, блядь. Она маленькая такая, сука. И как она, когда она цветет, она неделю цветет, блядь, глаз оторвать. Японцы просто садятся нахуй. Ну, в смысле, кто нахуй, кто на колени, блядь, кто на пизду. И смотрят, у них называется созерцание цветения сакуры, блядь, кореши мы драгоценные, блядь. На работу не ходят, все нахуй посылают, блядь, не ебутся, а созерцают цветение сакуры. Ночь на дворе, а он все созерцает, блядь, а саке, у них же не водяра, блядь, у них хоть зима и есть, зима у них есть, блядь, но он не такая, как у нас, блядь. У нас только водяра спасает, а у них саке, 20 градусов нахуй. О, как, рябин на клинике, Колян. Кстати, мы ее с собой выпьем чуть-чуть. Он там у меня стоит в уголке. Возьми, налей, пиздани и успокойся. И мне чуть-чуть спокойно для бодрости духа, бля. Вот это сакура, знаешь, под саке. Отличное, блядь, зрелище. Просто, я говорю, классическое зрелище японца, блядь. Ему больше нахуй не надо. Он, говорит, потом выходит, говорит, да ты ебись, все в рот, ему все похуй, говорит, блядь. Вот видел, говорит, цветущую сакуру, говорит, блядь. Ну, если еще... А бабы у них только красивые есть, пизденщики такие темненькие, блядь, все такое, блядь. Они же в кимоно ходят все, и там, глядишь, показалось пальчик, мизинчик. О, все, японцы обкончались. Потому что они больше не показывают ничего. Ну, никак, мусульманки, блядь, лицо прикрыли, блядь, пошли. Нет, они лицо, посмотри в мои раскосые глаза. Когда увидишь месяц на челе, блядь, ебать. Нет, у меня же поэзия разбирает, блядь. То есть, тут рубок, а все, наш кореш. Наш, он не может, бля, промолчать про то, что видел, и все рассказал. И 99 этих ебаных танков написал, блядь, то есть этих сиськов, блядь. Потому что 99 ночей посвятил этой пизде, которую любил через 100 лет после ее смерти. Нихуя себе, каково? Представляешь, ты бы любил, блядь. Короче, это эротические танки, блядь. И называется сборник «Ночи Камати» или «Время цикад», блядь. Цикады такие твари, блядь, понимаешь? Кузнечики. Помнишь, я к одной все похотел, думаю, где же она пиздит, собака? Она крапиве сидит и пиздит, пиздит. Блядь, думаю, ох, сука, я долго, у меня зрение даже напряглось, блядь. Нашел пидораску, блядь. Кузнечик такой зелененький сидит. И лапками вот это цикает себя, блядь. Ее цикад так и называют. Цик-цик-цик-цик-цик-цик. А потом я про нее узнал, блядь, про эту цикад. 7 лет, сука, личинка в земле лежит. 7 лет, Коля, Коля, самый драгоценный. Чем она питает? Своим говном, что ли? Но вылезает и на крапиву, и сразу цикает, блядь. Какой хуй ты на меня цикаешь? Ну, 7 лет, посиди в говне. Зацикаешь, сука, на белый свет. Вот она и цикает все время. Уснулась на дворе она все. Цик-цик-цик-цик. Ей нажаться надо, блядь? Ей радость жизни познать надо? Она же, блядь, водки не пьет нихуя, в пивные бары не ходит нихуя. Она и цикает на крапиве, блядь. Глядишь, кто-нибудь подлетит, хоть выебит кого-нибудь, блядь. За 7 лет содержания, блядь, под строгим арестом, нахуй, в земле. Несчастный цикад, так он назвал, блядь, все, блядь, время цикад, то есть, блядь, время цикать. И, короче, тут, значит, чувак пишет, танки данного рубок-то все отличаются резкой субъективностью. но они произвели взрыв, поскольку они настолько сексуальны, блядь. Ну, я посчитал, блядь, ну, посчитал. Ну, не настолько уж они и сексуальны, коли тебе скажу. Это больше такая фантазия японцев, блядь, дорабатывает. Но если так вдуматься, я бы и посексуальнее написал, блядь. Например, я даже написал, вот, например, как под эту, под рубоку, все, блядь. Засунул руку ей в пизду глубоко и понял, это очень хорошо. Да, субъективно наш писал рубоко, а полностью рубоко все. О, блядь, я такой стих рожаю просто вот на раз, блядь. Но только у меня четверостишие получается, блядь. А у него танки, блядь, а их пять, ебать, их колотить. Попробовал и написал я. Ты знаешь, я, во, бля. Сейчас я тебе расскажу, о, бля. Вот я почитал рубоко, и у меня сразу такие... Рой мысли, когда впердолил я тебе на медни, разверзлись тучи над горой Судзуки, когда же вынул, снова потемнело. Ебать, Судзуки непростое дело. Опять у меня рифма. А у них нет, у них вот так получается, смотри, я под них тоже пытался писать, смотри, бля. Так, вот, например. Всю ободрала жопу о колючки, когда мы перлись пьяные в пизду в Крыму. По тропке сетки, увиди это, ужаснулся. Ужаснулся. С тропы буквально наебнулся. Это я уже добавляю. А танка моя заканчивается именно словом. Увидев это, ужаснулся. Это именно по-японски будет. То есть додумывай сам. Ушел ли он, стал ли смотреть, как они ебутся, или другое дело. В корести мой драгоценный. Например, вот я вчера приехал с рынка. Простая история. Но немножко заебанный. И родилась такая танка, Коля. На рынок съездил Сюра и вернулся с кальмарами, креветками и рыбой. На рынке все дешевле, но народу так дохуя, что телу не проткнуться. Ну как тебе, танка моя, блядь? Заебательская, блядь, танка. Главное, все правда, ёпты. И тут чуть-чуть потеплело, у нас сразу начинается геморрой, блядь. Все сразу в поту, блядь, лазят, сука. Пакеты маленькие дают, сука, в руки, блядь. Идешь, у тебя на трех пальцах висит. Там черешня, там, блядь, скворечня. Там, ебать, ее колотить, блядь, абрикосы, блядь. Из Греции, ебаный конотоп, блядь. И прочее, и прочее. А кальмаров килограмм, купленный мной. Ну, они, правда, легкие, но килограмм. Их дохуя. Ты вот сейчас их, КРС есть. И понимаешь, что правильно все разделал, все купил. Килограмм кальмаров, именно сосеных, именно так. А хули мы по аптечкам, по этим, блядь, по этим ларькам бегаем, нахуй. Там 5 грамм за 30 рублей. Пошли не нахуй. Все, на рынок в пизду. На пражскую. Короче, я... Это не про танки нихуя. Но танки есть танки, блядь. Пишет рубока, например. Рубока все, бля. Все тихо, только крики сторожей, стук колотушек, сладостные вздохи порою нарушают тишину. И приписывает. Гостиницы. Понимаешь? То есть в гостинице все ебутся. Ты понял? Нет, ну, ёпта, блядь, ну что ты понимаешь, нихуя. В этом-то и есть, блядь. Блядь, прелесть танков, нахуй. Все, сначала нихуя не понимаешь-то, а потом хуяк, вроде как. Ну как, блядь, Крылов, нахуй. Раз, моральщи и басня не такова. В гостинице еблись все. Кто дал тебе имя, малышка из квартала Симати, блядь? Зачем так искусно губами ласкаешь коралл? О, бездна блаженства, бля. А коралл это ты сам понял, да? Ну хуй тебе объяснять. Ну хуй, ёптать, сосет она, блядь. Ода минету, пизда. Кто тебе дал такое, мол, имя? Зачем так искусно ласкать коралл? И у него все точно. Коралл, значит, у него и нефритовый стержень, блядь, хуй называется. Везде, блядь. Мой нефритовый, мол, ствол, блядь. Думаю, нихуя себе хуй имел, товарищ, блядь. Было о чем пописать, блядь. Писал только, когда он у него падал, блядь. Потому что иначе он всю кровь с мозгов снимал. И мозги нихуя не думали, блядь. Значит, такой хуй поднять, нефритовый ствол, блядь. Как ты думаешь, блядь? Всю кровь отсосет, нахуй, от головы. Ты бросила полог и ветреную ночью залучила к себе ночевать. И тогда на рукав мой с небесной реки луна опустилась тихонько. Не понял нихуя? Да и я не понял, ну как философично, бля. То есть на ночь они, значит, проебались, короче. Какие, бля, стихи. Вот, рассыпалось ожерелье, слиняли кармины сюрма. Ну, краски, в смысле, съебало. Они красились этой хуйней, кармином, сюрмой. В укусах твой рот, а пышная некогда грудь в царапинах от ногтей, блядь. То есть он за один нас так и сиськи оттянул, что она уже некогда была, понимаешь? Пышная, блядь. И царапал всю сраку, блядь.
2: Вот это я понимаю, блядь, поебались. Корище мой драгоценный.
3: Вся любовь и сиськи в стороны, блядь. Есть о чем написать, блядь. А не то, что, блядь, перепихнулся и побежал. Зайчонок ты мой, холодный, Ты вскрикнула, найдя рукою жезл. Ты понял, да, чего я говорю? А не Фрид, он жезл. Она вскрикнула, понимаешь? И снова тишина глубокая. Ни звука. То есть охуела баба, как увидела такое ебло, И об этом тоже написано. То есть я тоже мало не промах, и хуй у меня здоровый, Хотя не в здоровом хуй, конечно, дело, ты сам понимаешь. Увы, не часто мы предавались безумным ласкам. С платья дорожного пыль отряхну. Это с командировки, когда муж явился, и говорит, о, вы тут ебетесь, а я там яйца там по 90 копеек продаю, Ты помнишь, как у нас, Ну и с ним Артур такой же было, Я он же свободный, Мы слишком далеко зашли в поцелуях. Наряд твой расстегнут. О, как непрочны супружеские узы! Намекает, что он рога кому-то наставил, Представляешь, Ну, все не вечно под луной. Конечно, супружеские узы тоже не вечны, Некоторые живут до гроба, но хули толку, Философия, ёпты. Она нежна. Не рань ее души. Поспешностью не принуждай к сиянью. То есть, ебаться, не спеши, понимаешь? Это психически. Попробую лаской, милый, угодить. То есть альтруизм сексуальный включить надо, То есть не каждый впердолить-то надо, а можно еще и подумать, как ее обработать, Если, конечно, она тебе нравится,

0: этими пылинками и всякой хуйней. Ты веришь, нет, чувак? К чему любовь приводит, блядь? Привлек несчастную к себе вплотную. Увы, любовь служанки – недолговечная росинка. На острие листка бамбука, блядь. Тебе бамбук никогда в сраку не манжался, блядь? Он сисюк прорастает моментально, блядь. Только в сраку манжился, тут же пророс. Вот служанка и говорит, увы, любовь служанки недолговечна.
1: Как недолговечна? Поебал, еби ее завтра, еби ее
0: послезавтра. У них не принято служанки ебать, понимаешь? Это у нас, блядь. Кто подвернулся, того и выебли, блядь. А там все ах ты, служанка, извини, пускай тебя служак ебет. А я, говорит, гордый человек, я дворянин, блядь. Я ебу вот именно там эту вот красавицу таю, блядь, на краю. О, как все тонко. Что ты, блядь, мы, говорит, вчера пополудни испили чашу блаженства, и до сих пор у меня хуй, мол, как сказать, не стоит. Наверное, была больна ты. Это я уже добавил от себя. Влажная роза опять распустилась в тумане. Счастье осталось на кончике языка, блядь. Коля, Кольцева драгоценная. Это он ей, значит, отментярил, блядь. И так ему было хорошо и сладко, блядь, от ее этих всех дел-то, блядь. Тут кальмаров никаких не надо, нихуя, Коль. Выплюнь нахуй сейчас же, блядь. Не блюй, сказал. Это ты, блядь, с Клавкой со своей не умеешь пользоваться пиздой. Хорошо приготовленная пизда, Коля, заметь. Это очень хорошее блюдо. Очень хорошее блюдо для настоящего мужчины, блядь. Только в спокойной атмосфере. В спокойной атмосфере. И ты знаешь, что пизда это понимает. И чувствует, я тебе говорю, ой, почувствует. Багровое небо набухло весенней грозой. Ласточки сделали круг. Так тяжелеет нефритовый ствол в пальцах любимой. Констатация факта. Хуй встает. Ебаться пора. То есть, пока ласточки делали круг, все произошло. Вроде бы просто, Коля. А с другой стороны, ты бы додумался до этого? Рассказать, мол, когда сидел я на кухне, и Зинка встала раком, хуй мой встал, пока таракан прополз, блядь, мимо раковины, блядь. Я тебе такие, блядь, сиси-то рожаю, пизда. Сам начнешь писать, блядь. Чего ты там, говорит, нахуй? А, не нахуй, а на ухо. Я такой, чего ты там на ухо сепсишь? Супругу, блядь, а нахуй? Я хотел сказать, Коля, блядь, сам раскололся, блядь. И нежно прижимаешься к нему. Зачем меня краснеть ты заставляешь? То есть они ебутся, а муж не знает. Но жене похую, а он краснеет. Какая целомудренность, Коля. Какая целомудренность, бля, в мужике, блядь. Мужики всегда выше баб. Всегда выше баб. Потому что у них хуй толще. А у баб, правда, хуя нету. Извини, заболтался, блядь. Ну, они без дурашки. Вот, давай, еби. А тут все выше. У мужиков все выше. Яйца иногда бывают выше, иногда опускаются, правда. Весенним днем на берегу покатом нашли друг друга в камышах. Мерцающим веером тела отражаются в воде. То есть ебемся, и никто нас не видит. Но в воде отражается, блядь. Ты отдаешь себя без колебания. Стремглав ложишься, как птица с ветки слетает платье, бля. Нетерпеливый попался ему. Тут ты прям сразу говорит, в кусты ебаться. Не разгребая нихуя, может, на какую жабу можно наступить, блядь. Или на какую другое земноводное. А нихуя. Это, блядь, страсть, Коля, страсть, пизда. Он пишет о страсти, блядь. Например, ну, сугубо японское, блядь, нынче вплываю в тебя на утлом челне, блядь. Не спеши рассмеяться под кимоно кацураки. Не знаешь, что такое кацураки, блядь? Да кальсоны, ёптовы. В кальсонах вышел, забыл снять, блядь. Ну и пизда рассмеялся, увидев кальсоны, блядь. Может, не кальсоны, хуй им не знает. Ну, посмотрим в словаре, все у них там за кацураки такие. Перевод со старояпонского, Колян. Со старояпонского ты уж, блядь, прости меня, кореш мой драгоценный. Могу ошибаться. Но на кальсоны похоже, блядь. Тянут кацураки на кальсоны, блядь. Ищет гора, к кому хоть на миг прислониться. Чтобы коралл отразился, Коля, в зеленой воде. У него всегда хуй в зеленой воде отражается, блядь. Ты смеешься, блядь. Ну, у него хуй зеленый, значит, блядь. Или коралл. Он там покарал, хуй его не знает. И коралл их всех, блядей. У него вот коралл-то, я смотрю, у этого рубок все так коралл, что, блядь, мало не покажется, блядь. За рощей бамбука ты вновь приставала ко мне, блядь. То есть вновь, обрати внимание, Коля. Значит, уже до этого было, блядь. Забрезжил рассвет. Вспоминать напрасно где и когда. Впервые вздрогнул коралл. То есть коралл у него уже отнялся, нахуй. Она так до него доприставала, что уже вспомнить, блядь, когда он у него стоял, он уже не может. Заебало. А всего в пяти строчках сказано. Вот она философия, блядь, танков. Как сладко любви предаваться на станции Исибе Вами. Забудь о деньгах, девушка Дзеро. То есть он там, значит, ебал на станции какую-то бабу между вагонами. Она говорит, дай денег, пошла нахуй. Тоже просто, блядь, но со вкусом, блядь.

Это, знаете, как у наших у ворот в тихом переулочке нищий нищенку ебет за кусочек булочки. Хоть булочку дал, а этот нахуй послал. Выебал, блядь, и говорит, забудь о деньгах. О, блядь, какой. Трепещут бедра, как уха пластунья в Минакути. Я и сам не знаю нихуя, что это такое, Коля, не спрашивай нихуя. Только так представь, одной рукой я ноги раздвигаю, другой пытаюсь расстегнуть наряд. То есть пердолить норовит, все просто. А хуй тут писать об этом, да? Вот ты бы написал, я Зинке хуй решил там вставить, блядь, в клавки, блядь, там. В корзинку, блядь, одной рукой я ноги раздвигаю. Она же не дает. У ней больные дни, типа того. Понимаешь? А другие очень больные дни любят. Ну, оставив бани, это сауну, понимаешь, да? У них тоже бани были. Южного предместья, со мною ты решила поселиться, но все мое богатство – обрывок рисовой бумаги. То есть мне хуй делать после сауны со мной тебе. То есть ни денег, ни хуя, но хуй стоит, а денег нету. Поэтому пожелание хорошее, чтобы хуй стоял и деньги были, бля, Коля, кореш мой драгоценный. Чего я тебе и желаю, корешок ты мой драгоценный. Ну здесь, конечно, да хуя я тебе. Ну все, размогу. Ну вот опять про коралл в зеленой воде. Почему он все время это рождает в зеленой воде? Всю ночь до рассвета вспоминала тебе, любимая. Кто сорвал с тебя кэса? Чей отразился коралл в зеленой воде? То есть кто тебя ебал, короче говоря, вместо меня? А я всю ночь со своим хуем лежал, вспоминал на обрывке рисовой бумаги тебя, блядь. Кроме рисовой бумаги, нихуя. Они все кое-что делают, знаешь, как в холодной воде, блядь, там. О, блядь, виски серебрятся. Ты с улыбкой меня обнимаешь. Ну, это про импотенцию уже. Короче, мой драгоценный. Все с возрастом проходит, блядь. Желаю тебе здоровья и потенции хорошей. Вот виски серебрятся, ты с улыбкой меня обнимаешь. Молодые вина горчат. Лишь старое вино достойно абурадзюцу. О, бля. Ну, это не про импотенцию, а то, что в том плане, что... Хорошо ебаться с человеком, который знает себе цену, блядь. То есть с серебряными висками, с тяжелым хуем и спокойным отношением к женщинам. А не то, что забежал, как пес, поебался и убежал. Это хуя все. Ты налей давай, ебанем потихонечку, блядь. О, сука, я устал разговаривать, блядь, меня, сука, распирает сегодня, блядь, с тобой. Угу. Вот оно, ебать, уколоти. Правда жизни, блядь. А потом уже, конечно, началась импотенция. Так я, говорит, 3 года давал себя обманывать лисице, на что похож нефритовый мой ствол. Ну, ты понял, что это про хуй, да? О, ужас! Темна Сидзими, ракушек река. То есть, представляешь, насколько он доебался, что у него даже, на что похож мой хуй, не знаю, блядь. Ракушками оброс нахуй. Представляешь, что значит в реке ебаться? Ты рис обдирала весь день допоздна, никак не ложилась спать. К ясной луне подымаю взор, лаская усталый коралл, блядь. Ты веришь, нет, Коля, опять коралл, нахуй. Опять наебались. Она рис перебирала, а он ее в это время драл раком, блядь. В результате она уже охуела, а он, лаская усталый коралл, лег и стал смотреть на небо, блядь, как луна, мол, светит. Так вообще у него хуй превратится? Конечно, блядь, порастет ракушками, блядь. Но все хорошо в меру, блядь. Птицам встречи не суждены, ничто не сравнится с тобой. Чиста и прозрачна нефритовых губ глубина. Ну, догадайся, 3 раз, про какие губы он тут напоминает, блядь? Про малые половые, большие или еще какие, блядь? А, пизда, любитель пизды. И правильно, правильно, правильно. В меру хорошей чистой пизде есть много хорошего, блядь. Но хорошего. Из нее же не всегда говно всякое вылезает. Хорошие дети рождают. А как ты думаешь? И таланты, и гений. Ты, я, например, блядь. Ну, склон искал, блядь, рубака. О, блядь. Да хули, вы сами перечислять, блядь. Злодеев, конечно, тоже дохуя. Ну вот импотенция, блядь. Ну, когда уже делать нехуй, ты сам понимаешь, да? Богатство дохуя. Мрамором обставился, столики завел, всякую хуйню, если сидишь, яйца почесываешь. А коралл-то твой, блядь. В зеленой воде нихуя не отражается, Коля, я бы сказал, блядь. Вот смотри, в яшмовой комнате зеркало чудится мне. О, призраки воспоминания, озеро в дымке, паник, нефритовый ствол. Нихуя не отражается в зеленой воде, коралл. Импотенция, Коля! Вот на этой ноте он и, как все, к сожалению, мужики, хотя некоторым удается дожить до последнего впердоливания, и потом уже
самому отрубиться, но хуй еще действует. Вот я желаю нам, Коля, с тобой такого, чтобы мы до последнего вздоха хотели и могли. Вроде на этих пых. Чтобы те самые нефритовые губы оказались рядом, блядь. Чего я всем желаю, блядь. И тебе, Коля, другоценному, обязательно.

0: Вот ты понимаешь так. А вот Базлёв, он, у него язык тоже свой такой, он так степенно начинает, мол, где это, блядь, там, сука, вот в деревеньке, бля, в русской, самой задроченной, жил такой, блядь, Прокопич, бля, мастер, сука, он по камням, бля, ну, не по этим, ёптать, не по алмазам, пизда, по каменям самоцветно, там, у них же там на Урале, бля, там Медная гора была, да? Медная гора, сука, и по преданиям якобы там хозяйка была Медной горы. Ну, ее хуй кто видел, конечно, но якобы она, бля, является, когда надо там. Всяких дел напустит, напугает, блядь, нащарохает, блядь, ну, якобы она, мол, а так народ там в шахтенке заброшенные, бля, ну, там это дело из-под воль было, они из камня секли всякие, блядь, красивые штуки, блядь. Всякие штуки секли, бля, и барин им заказывал, ну, барин знал, что у него в деревне там есть мастера. На этом Прокопичу все пацанов таскают, таскают, блядь, их охапками, блядь, говорит. Прокопич говорит, ну хули у них в голове, блядь, в поле ветер, в жопе дым, ёпта. Ну хули с них возьми ось, блядь. Прям, блядь, на тыкве сиськи, блядь, а в уме, блядь, как бы уебать скорее, куда-нибудь на улицу, нахуй, блядь. Ну ёпта, ну ребята молодые, чё, пацаны, блядь, какую-то каменюку таскать им, блядь, колотить. Нахуй им это надо, блядь. Вот они ещё, там, попался, как Данилка, блядь. А он сиротка, блядь, недокормыш, кликуха у него, ну, совсем, блядь, такой. Ель ножки волочит, блядь. Где-то он там у него, Прокопич, там мотался, он говорит, ну хули ты мне приказчик, говорит, все таскаешь, бля, все, ты пацанов каких-то вялых, блядь. Ну куда нахуй, говорит, его по болезни, ему надо восстановиться, нахуй. Ему собрали питание, рацион, говорит, пусть он с дедом, блядь, этих коровок пасти, блядь, он хоть там молочком, блядь, к сиське припадет, где-нибудь там отсосет что-нибудь, блядь, молочка, блядь, ему надо, парного, блядь, все. Ну к дедушке, бля, его приставили, а он такой квеленький все раз. Вот сидит, блядь, дедушка, ну ёб твою мать, говорит, что ты, блядь, коровок, ты не пугаешь, блядь. Он говорит, дедушка, да я вот правда того, говорит, блядь. И смотрелся на цветочек зелененький, блядь, говорит, тут букашка ползет, смотри, а у ей вот это вот перышки, ой, эти крылышки, ебать их в сороку, крылышки зелененькие, а здесь у него красненькие, а вот под пузиком у него желтенькое, бля, а вот здесь потемнее, и давай цветами охуяривать его. Дед-то, блядь, колерами, блядь, понимаешь? Он говорит, ну ты о чем ты говоришь, нахуй? Тут, блядь, корова разбирается, а он, блядь, букашку. Ну ползет, пускай в пизду себе ползет. У тебя работа такая, нахуй, ползи. А у тебя работа, говорит, коров пасти, ёпта мать. Ну хуй, наблюдательный он такой, блядь. А потом, говорит, заболел чё-то, блядь. Он совсем вроде как дедушка его нахуй послал. А он обиделся, блядь, его к бабушке какой-то, а бабушка говорит, вот смотри, вот этот цветок такой-то, блядь. А это такой-то, он погалезит, смотрит, бля, букетик. А красивые цветки-то какие, говорит, вот живые цветки, блядь. Вот когда выздоровел, говорит, ну теперь иди к Прокопичу, может там булыжник какой ему подашь, блядь, там какой мрамор ему поднесешь, блядь, или они в основном из этого, из зеленого-то, ёбнем, как оно там, это, блядь, изумруды, нет, как эти, блядь, в пизду, ёб твою мать, как он звался-то, блядь, зеленый-то камень-то этот. Поделочный, блядь, сука, не ясма, ёб твою мать, да ты вообще нихуя не знаешь, Коля, с тебя спрашивать, блядь, как, блядь, этого, за залупу дергать, блядь, понимаешь, ты, сука, блядь, я тебе говорю, этот у них камень, блядь. Ну ладно, хуй с тобой, камень и камень, блядь, зеленый, короче, блядь. Он не учил его нихуя, говорит, тому же приказчик набежал, говорит, тебя тут, сука, понимаешь, государство, блядь, камень учить отправил, а ты, сука, куней ловишь, блядь, такая. Прокопич заступил, говорит, я, говорит, ой, постарше, блядь, говорит, ухи захотелось, говорит, помнишь, говорит, мытька помырай, ухи проси, бля, усипай, помнишь, блядь, сука. Он говорит, ну я, говорит, окуськов захотелось, говорит, я говорю, тебе, блядь, дам окуськов. Ну приказчик такой, распиздя, знаешь, бля, я говорю, вот что, человек, окуськов все нельзя, блядь. Ну мало ли кому чего хочется, блядь, ёпта мать. Каждый хочет, как он дрочит, ёпта, или наоборот, блядь, в конце концов-то, ёпта мать. Ну, захотел кучку, бля. Он говорит, нет, сука, бля, вот за государство родил, блядь, поручик, бля, ой, приказчик, ебать его, сарку. Говорит, я, говорит, так, кучков, сука, я тебе дам, а кучков, учи, бля, малого, нахуй. Говорит, ну-ка, расскажи мне, что ты научился, бля. Данилка ему мозги все засрал, говорит, это камушек сюда, это вот здесь обделка, обтулка, блядь, обкатка, нахуй, сюська, вот ручка, блядь, как ему заебал мозги. Он говорит, ёб твою мать, говорю, бля, ну смотри, сука, учись, блядь, и усёл, бля. А Прокопич говорит, нихуя, говорит, ты, Данилка, даешь, я себя ничего не научил, бля, как же ты, блядь, овладел, а хули, бля, у него уже все мозги, блядь, на это дело, блядь, он уже цветочек наблюдает, блядь, муравушку, травушку, божью коровочку и норовит ее, блядь, уже в мозгу, как ее из камушка вытесать, бля, понимаешь, у тебя куда? О, бля, в творчество ударяется, в творчество, блядь, и не просто вытесать, а чтобы она была, блядь, такая вот... Сама по себе и больше никто. Вот только он, блядь, вот такая, как живая, бля, говорит, ёпты, вот хочу, и все, говорит. Да ёпты, говорит, Данила, говорит, он Прокопич, говорит, ну хули ты, говорит, он тебе три, блядь, части, блядь, тебе прислал этот ёбаный этот барин говорит, выпить ты ему эту, блядь, чаши, пускай у них заебется с ними, хоть серит в эти чаши, блядь. Там хуй за тонаж какой, блядь. Ты смотри, что ты выбрал, блядь, этой вот самой, блядь, каменного этого ебаного бута, блядь, сука, выбурил. Он говорит, это, блядь, говорит, я выбурил, говорит, ну, сука, не нравится мне нихуя, говорит, блядь, что сделалось-то? Ну, куда, говорит, лучше не сделать, говорит, вот не нравится, блядь, не зевай. Говорит, конечно, не зевай, за камень мудила, блядь. Тогда, может быть, зевай, блядь. Говорит, нет, блядь, вот он камень, он играл, он должен найти на такой кусок, блядь, чтобы вот он заиграл, блядь, а ты его только хуяк, и все, блядь. Как мастер. О, говорит, бля. Прокопчик говорит, ну нахуй, я не играю в такие дела, блядь, сам разбирайся, у тебя в пизду, бля. А приказчик тут прислал, говорит, он, говорит, 3 часа захуярил, говорит, за месяц, говорит, а надо было, говорит, 1 только сделать. Говорит, о, говорит, у него ресурсы, блядь, мой ему субботник сейчас заебеним. У них у всех, знаешь, такие, блядь, дела. Только человек, чуть помнишь, как у нас, бля? Да все сидят, не пердят, блядь, сколько там процентов, бля, план нахуй. И хуярят потихоньку. Как 120% сделал, о, ну, значит, план мы вам повысим нахуй. Раз вы так легко это делаете, бля, в пизду. И тут тот же сейчас, вот тут барин заступился на него нахуй, говорит, пускай в пизду, не трогай его нахуй. И оброк с него не бери, пускай он эти чашки точит, у него хорошо получается, мне нравится, хороший мальчик, бля. Ага. А Данилке нихуя не нравится сам, блядь, процесс, говорит, нравится, а вот... Блять, то, что произвожу, не нравится нихуя. Не живой я, блядь. Он куда в корень, понимаешь ты, Коля, блядь, в корень глядел. Он хотел оживить камень, ты представляешь, нет? Это же, блядь, несбыточная мечта, блядь. Оживить камень, блядь. И вот он уже измаялся. У него уже баба-невеста тут рядом, Катя, блядь. Катя и так и ща, говорит, ну скоро женимся, хули там, Данила, бля. Он уже вошел, блядь, уже в тело, бля. Ну, все нормально, бля, все как положено, пора, блядь, понимаешь? Она уже тоже, блядь, ждет, не дождется, когда же он ей впердолит, наконец-то, блядь. А тут все про каменный цветок, блядь. Ну, ёб твою мать. Да что ты про каменный цветок? Что он тебе, блядь, на залупке, если надевать его, блядь, этот каменный цветок? Успокойся, не, говорит, пойду, говорит, я искать камень. Пошел, блядь, камень искать. Шарил по этим шахтам, блядь, туда-сюда. А тут и голос, блядь. А ты, говорит, на змеиной горке поищи. Кто такой, блядь? Ну, Данилка, блядь, напрягся нахуй, говорит, блядь. Выходит из шахты. Пиздец, точно, бля, хозяйка Медной горы, блядь. Ну, ёб твою мать, я, говорит, в шахту, я же не на Медную гору-то, блядь, хуль ты, блядь. Она говорит, ну, Данилушка, бля, я знаю ведь, что ты хочешь, блядь. Я ведь, блядь, волшебная баба, бля, все понимаю. Я баба-невеста, а ты все ходишь, вот камень собираешь. Тебе ебаться пора, блядь, а ты все, сука, про творчество, нахуй. Тебе семью надо, говорит, уже завести, блядь, плодиться, детей, блядь, уже. А ты все про творчество. Ну, освободи голову-то, ёпта. Ну куда ты нахуй? Ну вот все значит, Коля, блядь, все значит вот это вот быть замороченным творчеством по большому счету, если так вот. Вот по большому счету, блядь. Это очень, блядь, трудное дело выдержать это все. Ой, бля. Коля, это очень трудно. Это не каждый справляется, поэтому все на него смотрят, как на белую ворону. Говорят, а это что за хуй такой, блядь? Там все делают нормально, блядь, 100% план. А он, блядь, все не так, говорит, блядь. Все, говорит, хуйня, говорит, я сделаю по-своему, говорит. И, блядь, ну тут же, говорит, ну уже хозяйка Медной горы, говорит, Данила, ёптай мой. Уймись, пизда, ну куда ты нахуй? Я уже хозяйка, блядь, и то мне, говорит. Ты, сука, ну что ты, говорит, хочешь? Ну, говорит, покажи мне вот этот камень, говорит, который я никак не могу найти. На Змеиной горке, говорит, хочешь вот там, да? Ну пойдем нахуй, говорит, пойдем, блядь, покажи, сука, блядь. То ты у меня выебываешься, блядь. И потом не плачь нихуя. Ты домой не придешь, пиздюк малосольный, блядь. Как увидишь камень. Я знаю, блядь. Да, говорит, ты, конечно, волшебница, меня заколдуешь, я отсюда не выйду. Хуй не будешь, блядь, иди нахуй отсюда, блядь. Вот сейчас прям иди, пизду ей. Блядь, ты сам вернешься, распиздяй. Ты понимаешь, что такое творчество, блядь? Ты не знаешь нихуя. Ты только догадываешься, и то не догадываешься. У тебя в голове там тук-тук-тук-тук. А ты сам не понимаешь, почему тук, почему ты вернешься? Не знаешь, блядь. Потому что ты отравлен, блядь. Отравлен творчеством. Тебе уже на Катю насрать, на твою, блядь. И на всех насрать. И на детей твоих не родившихся, на всех, блядь. Родителей ты не помнишь, ну и слава богу, блядь. Ты сирота. Ты вечный сирота. Ты дитя творчества. Пиздец тебе. Во как, блядь, повернула. Этот напугался, блядь, перед... А ничего сделать не мог. Говорит, ладно, блядь. Ну, пойдем ко мне в сад, нахуй. Ну, пойдем в сад, блядь, сука. Каменных цветков, блядь. У меня там дохуя больше. Там все звенит, переливается, блядь. Эти всякие камни самоцветные, блядь, все звенит, блядь. Ну, все, посмотрел, говорит, а где этот, блядь, этот цветок? Ну, вон он нахуй лежит, блядь, посмотри. Вон висит еще один, блядь. Ой, блядь. Ну, наверное, посмотрел, пощупал, понюхал, говорит, ну, понятно, блядь, понятно. Таких высот мне хуй достигнуть, блядь. И вообще охуел, блядь. Потому что глубоко смотрел, куда? А у него беспредел, старичок, блядь.
1: Вот нормально, секунду. Раз, и остановился, блядь. Ну, говорит, все, я достиг своей наивысшей, блядь, власти, нахуй. Как Борис Годунов. Достиг я высшей власти, блядь, пиздец.
0: А он нихуя, говорит, блядь, никакой власти, блядь. Все, блядь. В развитии, блядь, все лучше, лучше, больше, больше, блядь. О, сука, настоящее творчество, оно границы не знает, нихуя, Коля. Нихуя, не ограниченное творчество, блядь.
1: Он раз, блядь, там гуляли с Катей, блядь. Девки, говорит, пойдем провожать их, блядь, скоро уже и свадьба, и хуятьба, блядь.
0: Ну, пойдем проводили, блядь. Тут он пришел, Прокопич там спит. Посмотрел он на свои вазы, блядь. А вот это он делал... Как дурман цветка, вот эту вот, вот которую свою, блядь, не помесь его так для себя, вот для творчества. Дурман цветок, говорит, посмотрел, ну, сука, блядь, камень-то и есть камень. Ну, не нравишься ты мне, взял молотушку, как ебанет, блядь. Все разлетел в дребезги, аж Прокопич с печки упал, говорит, ёпта, что ты делаешь? А эти вас оставил, плюнул только в них, блядь, говорит, хотел насрать, да, говорит, Прокопичу вонять будет, блядь, тьфу. Плюнул и ушел, блядь, говорит, помещик, задавился с этими вазами. Ушел и пиздец. И больше не вернулся. Все говорят, ну, говорит, там хозяйка Медной горы, говорит, его заебла в горах, блядь. Нихуя, я думаю, Колян, это не так. Ну, ты пойми, ну, какая там половая жизнь, ну, ёпты, мать. Он, может, Данилович, он, говорит, блядь, ну, во-первых, он Катю любил, моя, понимаешь? Он как бы с ней все-таки обтирался там, это вот все, он говорит, чуял тельце, блядь, нежное, блядь. А тут, сука, понимаешь, может, он там и мотался с этой бедной, блядь, хозяйкой Медной горы. Ну, хули, блядь. Ну, может, он ее раз схватил за 40, а там камень, блядь, понимаешь? Медь, металл, ёптать, ну куда тут нахуй? Кожаной залупой в металл лезь. Обдерешься нахуй. Поэтому я говорю, вряд ли, Колян, у них что-нибудь получилось, блядь, с хозяйкой Медной горы. Совсем другая категория, понимаешь, весовая, блядь. Она с комедиями живет, у нее все другое, блядь. Конечно, можно свести все на простую половуху, но она волшебнит, и ей, блядь, все это, блядь. Она, нахуй ей, Данил, блядь, мастер, нахуй. Все она, блядь, сексуальная маньячка, все, блядь. У нее медь, нахуй. Ей по пизде мешалка, камень разноцветный, нахуй. Просто он тронулся, блядь, умом. Из-за высокого творчества, блядь, высокого творчества, блядь. Это дело такое, Колян. Природу ворошить, и все равно все пизду смесить. А что ей смесить? Она бесово смешная, блядь. Сисюлька, знаешь, эту, блядь, все девчат как девчата, а моя как пузырек, блядь. Сядет, сядь, пизда отвиснет, как у тепки козырек, ёпта. Ну, какие бывают органы смешные, а ты говоришь, блядь. Я тебе просто говорю, все природа, она и весь сложная. Постичь ее полностью только одному Богу, Богу дано. И когда человек норовит себя сопоставить с Богом, то есть объять необъятное, постичь непостижимое своему человеку, муравьишке мелкому, знать-то, в общем-то, и запрещено, бля. До каких-то пределов он доходит, блядь, все. Он накрывается медным тазом, блядь. Поэтому здесь, Колян, творчество, оно... ты смотри, вот выбирай, блядь. Сериалы не смотри нихуя, всякую хуйню не смотри, вот слушай Сюру, блядь, Сюра тебе дело всегда скажет, блядь, потому что Сюра, блядь, никогда, блядь, выше не лезет, не прыгает выше своей, блядь, шеи нахуй, блядь, и всегда, блядь, свои философские размышления он в природе, блядь, ищет, в природе, в букашках, муськах, таракашках, но не выше. Но не выше, Колян. Все хорошо в меру, как сказал Неру, блядь. Не рвись выше, отшибешь сиси, блядь. Так что ты меня радуешь только тем, что ты никогда к высокому творчеству не стремишься, блядь. И это уже хорошо. Значит, ты не ёбнешься, а значит, мы завтра снова с тобой выпьем. Наливай кое-что, мой драгоценный, разгибай ты, блядь, мой бесценный, блядь.

0: Он трагик, я больше бы сказал. Перестрелял там всех нахуй. Просто нахуй. Являются они на эту вот, сука, сходку, блядь. Ну, говорит, что, сука, кто, бля? Че, говорит, да его нахуй, бля. Чего, бля, ты кому таким тоном, сука? Сука, тогда сюда, бля. Там один встает так с каким-то посторонним взглядом, типа, блядь, из той братвы-то, блядь, из организованной группировки, блядь, хотел, мол, что-то сказать, так этот мудак Леха хуяк его, блядь, и положил, блядь. Говорит, а что мне было делать, бля, ребята, вы чего, сука, блядь? Тут либо мы мочим, либо нас мочат. И в чем-то он был, конечно, прав. Со своей идеологией, так сказать, братка! Понимаешь? Либо он, либо его. Вот поэтому я и говорю еще раз, Коля, если ты, блядь, не браток, сам себе. Если ты не крутой, не лезь. Ну, сиди тихо, езди, блядь, на ладе, блядь, пятой модели, блядь, и не высовывайся в какие-то ряды. Вот так вот, мой кореш. А это всегда тяга покрасоваться, молодежь, сила играет, бля. Ну и пришлось им, блядь, делать ноги. Ну, короче, не в этом дело вот. Ты вот, сука, телевизор-то не часто смотришь. Ну и правильно, в общем-то, делаешь там. Как включишь, блядь. То, говорит, блядь, угадай мелодию, блядь. Ну, сука, хуй угадываешь, блядь. То, сука, отдай деньги, блядь. То, сука, верни мани, блядь. Кто больше, блядь, у кого чего. То, говорит, чья игра, блядь. Там знатоки друг другу поебалу норовят. Мы, говорит, против телезрителей, те этим норовят вставить, блядь, все друг друга норовят объебать. То есть самые настоящие демократии, Колян. Кто, говорит, кого объебет, тот и демократ, блядь. Все объебывают по полной программе. И все программы эти уже, знаешь, они демократические настолько уже, блядь, это же все, блядь, с Европы, блядь, с Америки, все эти игры, игрища, блядь, эти гульбища, бабки появились, понимаешь, Колян? Спонсоры, блядь. Вот, говорит, я вам даю, говорит, миллиард, блядь. Вот вы разыграете нахуй. Представьте, сколько у него еще остается, блядь. Где он их сколько берет, сука, блядь? На какой бирже он зарабатывает, ебан Фидель Кастро, ёб твою мать, тоже мне, бля, понимаешь? Тот-то на бирже играет, у него миллионы, бля. Тут нахуй хуяк, бля. На каждую игру надо ждать, блядь. Надо этим дать, тем дать, государство отстегнуть. А ты еще выиграл, ты еще и взяли государство. Еще спиздить тебя еще, блядь, процент. Ты с этим, блядь, далеко не доедешь, нихуя. Тебя уже отследят, блядь, нахуй. Где-нибудь, блядь, остановят, подсядут, блядь. И деньги отымут, нахуй. Я знаю всю эту поеботину. Не верь нихуя. Ну, посмотреть так можно, ведь счастливое рыло этого мудака, блядь. А он потом сам думает, а куда мне с этими деньгами, нахуй? Что я с ними буду делать, блядь? Как я их проведу, блядь, в семейный бюджет, нахуй? А? Задумался, нет? Это геморрой, блядь. Это геморрой. Ты понимаешь, вот один говорит, блядь, сука, ведет артист, блядь, выебывается, нахуй. Угадай мелодию, блядь, сука. А, блядь, с пяти раз, нахуй. Угадай, блядь, с одного. А я, блядь, вообще, сука, блядь, не буду отгадывать. Нихуя, блядь. Вот и все, сука, блядь. Вот один артист, другой этот, блядь. Ты знаешь, у меня кореша одного встречаю, блядь. Давно не виделись, так что, говорю, пивка вроде выпить, бля, я говорю, ой, сто лет, я говорю, а что ты делаешь, бля, он говорит, я, говорю, в морге, говорит, сука, подрабатываю, говорю, нихуя, я говорю, а что это так занесло-то, бля, я говорю, один хуй, где работать, бля, сидишь, они мертвые же не бегают, нихуя, сторожись, бля, сторожем, нахуй, все, закрыло, усел, бля, ну, нового привезли, поставил, бля, я говорю, бля, я никогда не был в морге, сука. Да посмотри, ты что там делаешь? Я говорю, а хуй там смотри, говорит, три стола, блядь, там это, эти в сейфе, блядь, там замороженные лежат, бля, а тут на столе вот свежие привезенные, бля, лежат, говорит, блядь, трое нахуй. Захожу к нему-то, блядь, туда. Ёпта, действительно, блядь, так, блядь, под этими нахуй копыты чьи-то торчат, блядь, и чего-то еще торчит, блядь. Он говорит, вот, можешь посмотреть на ебалы, блядь. Открывают все три нахуй, ебалы все улыбаются. Мертвой улыбкой. Блядь, меня ужас. Ужас, Колян, блядь, обуял. Я говорю, как, блядь, так, сука, улыбаются. Я говорю, они же мертвые, блядь, пам. Говорит, ну это, бля, какая смерть, ёпта. Вот это, говорит, чувак, вот ночевиха, бля, кончил и помер, нахуй. Вот видишь, прям, у него ебальца такой, видишь, бля, о. И хуй до сих пор стоит, окаменел, бля, вот видишь. Это вот нахуй, как палатка, нахуй, натянулась, блядь. И мы его, говорит, так уже клали, и так, и хуй знать как. А этот, я говорю, чего, бля, говорит, улыбается, бля. Говорит, выиграл, бля, лото миллион, нахуй, блядь. Пиздец, сердце не выиграл, пиздец. Подумал, говорит, куда я с этими деньгами, ты, говорит, меня же нахуй сгнобят. Вот результат, блядь. Выиграл, нахуй, пиздец, накрылся, блядь. Улыбается, конечно, блядь, от счастья, блядь, не успел. Ебало же открыть, как у него все окончилось, блядь. Все счастье, блядь. Я говорю, а этот хули улыбается, блядь. Это, говорит, артист, говорит, блядь. Я говорю, о, бля, артист, они, конечно, блядь, понятное дело. Говорю. Его, говорит, молния, говорит, убила. Я говорю, ёб твою мать, вот это нихуя себе, говорю. А как, а что же он улыбается, говорит. А он думал, что снимают, понимаешь, говорит, блядь. Он вспышку-то увидел, ебал сразу, расщеперил, блядь. А тут его молнией пиздык по голове. Это профессиональный навык, Колян, понимаешь, блядь? Вот в чем история-то, блядь. Не каждому-то тут... Вот ты посмотришь на нашего простого народа. Как игра идет, блядь. Говорит, вы кому, говорит, Клавдии Ивановне не доверяете, сука? Она говорит, Васе, блядь. А Вася пишет, а я Клавдии Ивановне, блядь. И вот кто наберется их там побольше, блядь, глядишь, Васю и выше, блядь, нахуй из игры, говорит. А почему вы Васе не доверяете? Говорит, ну он нихуя не отгадывает, говорит, блядь, он нихуя, он самый слабый звено, блядь. Ах ты, ёпта, а себя никто слабым звеном, да, заметь, Колян, не считает, сука, блядь, все норовят вот ты, блядь, извернуться, вдруг кому-нибудь другому по пизды дадут, а я останусь, а что, деньги, бля, Колян, деньги, сука, все равно они не пахнут, они все равно за ними стремятся, бля, в этих играх, блядь, так норовят их зашибить, бля, потому что все вспотели даже, блядь, а потом этот Вася, блядь, которого нахуй пинка дали под сраку, он вышел и говорит, Вася, ну и как вы относитесь к своим товарищам после этого, говорит, да, блядь, сука, пускай выйдут нахуй с телевидения, пизды всем такой наломать. И прав, потому что естественные человеческие чувства, блядь. Что же это вы меня, блядь, сука, пидорасы, блядь, а? Выкинули нахуй. Я тоже рассчитываю на деньги, блядь. А, бля. Так что это, о, бля. И все, ладно, когда сидит вот этот, блядь, он сидит так, ну, говорит, ну, говорит, та-та-та-там. Звук удар, блядь. А сейчас в студии у нас, блядь, такой-то, Петр Иванович, такой-то, блядь. Сейчас он будет угадывать миллион, нахуй. Выиграй миллион. Это все, знаешь, как Паниковский бегал. Дай миллион, блядь. Вот это точно так же, блядь. Бегают все, нахуй. Но он сидит хоть один, бля, говорит. Можно я, говорит, с мамой посоветую? А посоветуйтесь, говорит, блядь. Мама, а где мама? А мама сейчас в больнице. О, говорит, бля, а с ее Кондратьевой? Нет, говорит, она, мама у меня в бодрости, она периодически в больнице лежит. Можно ей позвонить? А позвоните, она в отдельном, бля, хирургическом, сука, бля, лежит, отдыхает. А, бля, мама, вот как ты думаешь, вот это вот Б или В? Она говорит, Г, сынок, отъебись, блядь, у меня сейчас как раз Г идет, блядь. Ёпта мать, ну попали к маме, блядь, ну за все у него обошлось, посоветовала, говорит, точно Г, бля, угадали, нахуй, говорит, мама у вас есть, молодец, передайте ей привет, пускай выздоравливает, деньгами поделитесь. Ну, конечно, если у вас совесть есть, блядь. Ну, короче, бля, вот у вас уже, говорит, это 100 000, а дальше очко, а зим-зим, Коля, ты чувствуешь, нет, зим-зим, блядь, у него уже, блядь, поты выходят, сука, а я посрусь, а я не отгадаю, блядь, ну, говорит, так вот, и многие так обсираются, штуку получи и пошел нахуй, блядь, а кто-то сэкономил, блядь, хуй спишешь, блядь, эти деньги-то. Они висят, сука, мертвым грузом. Хотя читал один, говорит, я, говорит, выиграл там сколько-то тысяч, а получил только через годы, и то мозги ебли-ебли. Я говорю, это похоже на нас, блядь. Это на наши игры все похоже, блядь. Это могут такое сделать. И куда, Коля, не кинь, блядь, повсюду, блядь, вот такой клин, нахуй. Там, блядь, игрушка, там подыгрушка, ну, еще наши там, наш, кто кого полюбит, любовь с первого взгляда. Ой, блядь. Любовь с первого бляда это называется, блядь. И что же они там придумывают? Они там извращаются. Они говорят, а мне вот это. Говорит, блядь, а как ты меня там выглядишь? Они сидят за стенкой, нихуя не видят друг друга, блядь. И вопросы задают, блядь. Тоже мне, за стеклом, ёпта. За стеклом тут в армии показывали, за стеклом, видал, нет?
1: Ой!
0: Блядь, в армии за стеклом какие-то бабы, блядь. Какие-то, блядь, эти, как он, прапоры, блядь, там. Ой, бля, в армии. Экстремалка, ёпта, мать. Экстремалка. Там же, бля, все ебаться хотят, понимаешь, в армии, блядь. Я говорю, неужели сейчас все свершится прям в штабе, блядь? Ёпта, не свершился нихуя, блядь. Так что-то они помякали. Ну, видать, интеллект такой тоже, блядь, на уровне, блядь, там, прапора, блядь. Что-то в этом роде, нихуя, не разродились нихуя.

0: Шмидохик. Камень.
1: Все, Сюха, страшно, бля?
2: Куда нахуй? Стоять, бля!
0: Ёпта, страшное дело, мужики, бля! Ну это страшное дело, бля!
3: Эх, доча, бля, ёп твою! Что за хуйня?
0: Вот ты какой, бля, цветочек аленький! В рот мячих пых!
4: Очнулась она на острове, бля.
3: А этот, сука, значит, за кустом, блядь. Ну, видно, что там у нее все в порядке.
0: Настя, ёпты! Думал, медведь, бля. А остров? Чой, бля, не боись.
3: Сука, страшный жар, бля, волосатый, бля. Какой, блядь, морда, бля, бесформенная, бля. Какой квазимода в пизду. Да будь Настя нарисовали, так нарисовали, бля. Какой там, нахуй.
0: Отверни глаза, бля, это я. Кто я, ёпты, головка отходит. Куда ты, нахуй, выпал, бля? Куда ты, нахуй, выпал, бля? Куда ты, нахуй?

счастья. Узкоглазыми, широкоглазыми, узкозадыми, широкозадыми, блядь, смешанных с неграми, блядь, с индейцами, татары, нанайцы, чеченцы, блядь.

0: веселый смех. Русич, блядь. Русич, блядь. Русич, блядь.
1: Где ты его найдешь?
0: Татары на найте, чеченцы, блядь. Татары на найте, чеченцы, блядь. Татары на найте, чеченцы, блядь. Миллиарды народа, блядь. Миллиарды народа, блядь.
1: Хуй поймаешь, сачком, блядь.
0: Евреи прочие нации обязательно есть. Обязательно есть. Обязательно есть. Обязательно есть. Обязательно есть. Обязательно есть. Обязательно есть. Обязательно есть. Евреи поганят все наши земные мирные отношения, блин. Чем они виноваты, блин? Вообще, хоть как все с собой обходились, так и ты с другими обходились, блин. И все. Где ваши мудаков учили-то, блядь? Ну тот, сука, впереди, блядь. Евреи обязательно есть. Обязательно. Обязательно есть. Обязательно есть. Обязательно. Обязательно есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Каждой нации искусство своих мудаков. Мудаков.

0: сука, впереди, блядь.
1: Евреи.
0: Все пиздуют. А потом пиздонется где-нибудь и локти кусает. Ебота такая, блядь. Коля, давно начал замечать. Чем они безмолвнее, тем они лучше, блядь. Почему мы животных больше любим? Собак, котов. Молчат, сука. Чем больше молчат, тем мы их больше любим. Чем меньше просят, еще лучше, блядь. Понимаешь, нет? Вот не проси нихуя.
1: Поэтому безмолвные твари, она всегда лучше, блядь.
0: А у них баба нечистое существо, блядь. Вот. А у нас культура общества, блядь. Общество, блядь. Общество, блядь. Общество, блядь. Общество, блядь. Общество, блядь. Общество, блядь. Общество, блядь. Блядь. Блядь. Блядь. Блядь. Блядь. Блядь. Блядь. Культура общества, блядь. А через нашу Россию все пиздуют. Кому не лень, блядь. Кому не лень, блядь. Кому не лень, блядь. А через нашу Россию все пиздуют. Кому не лень, блядь. Кому не лень, блядь.

0: таких мудаков. Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Хуй кто уступит, блядь. Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков.
1: О, блин.
0: Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков. Хуй кто уступит, блядь. Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков.
1: О, блин.
0: Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков. Хуй кто уступит, блядь. Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков.
1: О, блин.
0: Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков. Хуй кто уступит, блядь. Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков.
1: О, блин.
0: Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков. Хуй кто уступит, блядь. Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков.
1: О, блин.
0: Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков. Хуй кто уступит, блядь. Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков.
1: О, блин.
0: Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков. Хуй кто уступит, блядь. Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков.
1: О, блин.
0: Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков. Хуй кто уступит, блядь. Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков.
2: Да хуя и больше, блядь. И вот от этого все начинается, вот это неспокойствие, блядь. В декабре меня взяли, сука. Мне еще не было 18, сука, взяли. Ты понимаешь, сука, руки вертели, бля. Я, сука, грузчиком работал тогда, говорит, пошел, говорит, сура, блядь. По все тяжкие и пошел я, Коля ты мой драгоценный, в армию, блядь. Сел в поезд и поехал, как князь Гарик, сука, блядь. Едем, сука, тяжело, бля, ночами, днем стоим, прячемся. А холод начинает подступать, чувствую, едем, сука, на Урал, бля. И уже когда один кореш проснулся, у него волосы, блядь, пристыли к окну, нахуй. Мы его отдирали все вместе, кипятком обливали, нахуй. Он уже, ёбаный рот, только на голову не лейте, сука, блядь. О, как мы приплыли, сука. А знаешь, а в сортире бабы, главное, бабы, сука, с нами едут, блядь. А пацаны все молодые, все нравятся пердолить, бля. А они, сука, ходят такие все заёбанные, бедные. Видать, им впердоливали периодически, блядь. Они, сука, знаешь, накалят вот этот пруд, блядь, жгут такую охуительную проволоку, здоровую, блядь, и протыкали унитазы, блядь, потому что унитазы, сука, все замерзли, нахуй, блядь. Приезжаем, сука, ночь, всех распределили, всех по нарам, нахуй, ты первый, ты второй, ты третий, блядь, все вперед, блядь, сигаем с поезда, ой, блядь, по самую строку в снег провалились, блядь. Вперед, бежать, а там какой-то перегон, блядь, куда бежим, нихуя не понимаем, глаза вытаращили, блядь, ну как всегда в армии, блядь, ура, вперед, в атаку, нахуй, пиздец, половину положили, остальных оставили там, блядь. Как Суворов говорил, блядь, Суворов говорил, не дай в трату, не дай воина в трату, он на сраке все Альпы проехал с солдатами, блядь. Я, говорит, кашей питаюсь, блядь. Я когда надо, я, сука, грамма в рот не возьму, блядь. Я кашей одной и на сраке спустился с Альпов, блядь. Да пулю зубами ловил, потому что пуля дура, он ее ловил зубами. Реакция охуительная, блядь. Легкий мелкий старичок. Какие нахуй ниндзя, блядь, черепашки, блядь. У нас своих черепашек таких, блядь, дохуя. Они такое сделают, геморрой тебе. Самбо-чебурашки, блядь, такие типа, блядь. Вот веришь, нет, дали нам еду, блядь. Мы ее, значит, в пизду. Сразу, даже не глядя, блядь. Точно, такая была еда, что я тебе скажу, ну, видел я говно, например, блядь, да? Жидкое вот говно, видел, да? А это даже не говно. Это даже, как сказать, с какими-то хуюшками-какушками, блядь. Ну, конечно, мы все это, нахуй, сразу в окно вы... Ну, окно не открывается, мы в унитаз, унитаз залип, нахуй. Все, куда могли, покидали, между вагонами. Едем все в этом говне. Это оказалось каша шрапнель. Но это была первая подготовка. Это какой-то хуй изобрел такую кашу, Коля, блядь. Ты не поверишь, у меня до сих пор сердце захлебывается, бля, болью. Назвал ее шрапнель. С юмором у него было в порядке, но с головой нихуя, блядь, не в порядке, сука. Хоть бы гречки добавил, сука, железо нам же надо для хуя стояния. Нет, хуй, говорит, вам, солдатам, у вас хуй не должен стоять. Гибитесь сами по себе, блядь. Там в пространстве, ебать, ее старые костыли, блядь. И нам еще давали как всякую хуйню, говорит, для принижения, значит, половой наклонности, блядь. Брому нам наводили, блядь. Брома этого как наебенют, а нам по пизде мешалкой. Бром у нас в пятках, а хуй стоит. Вот в этом-то вся история, блядь. Ну да, молодые, да, блядь, сука. Это Верхоянск, ебать, ё, старые костыли, 48 градусов. Там белицо нам выдали, блядь, все, обрили, обули, блядь, побрили, похуюрили, и мы начали службу, Коля, ты мой дорогой, блядь. Служба наша была, блядь, и опасна, и трудна. Они спрашивают, в каких войсках? Хуявских вообще, блядь. Лопату давали, блядь, оружие нихуя. Только, блядь, дали подержать карабин. Смотри, не стрельни, блядь. Ну, конечно, разряженный, блядь. Эту, блядь, присягу принимали. Так один хуй додумался. Мы стояли в два ряда, блядь. Представляешь, нет? В два ряда стояли. И так долго стояли. Вот один стоит, руки за спину заложил, а ему один хуй все палец сюда совал, все палец совал. А когда уже заебался на полтора часа уже, блядь, когда я, гражданин Советского Союза, торжественный клюс. Ну, мы, правда, охуели. Всей роты издавать. 180 человек, блядь. Я гражданин Советского Союза. И чувак вместо пальца ему хуй положил в руку, блядь. Тот мял-мял, потом, ёп твою мать. Вот это я никогда не забуду, блядь. У нас он, как сейчас помню, его фамилия была Анохин, блядь. Потом в сержанты пошел, блядь. Другим стал хуи в руки совать, блядь. Ну такой грамотный товарищ, блядь. Пошутил называется. Но смеялись мы долго, блядь. О. Так что я тебе скажу, блядь, стройбатом, но и некоторые, блядь, пограничники мне не позавидуют, блядь. Но было очень тяжело, очень поначалу. Морозы яйца щипали. Я тебе расскажу про мою пиписочку, блядь, несчастную. Как я бежал за нашим капитаном Насюровым. Вот, блядь, такой был случай, блядь. Вот ты послушай, кореш ты мой драгоценный. Иду я, блядь, по тропочке тенистые, блядь. А хули, сёсны кругом. Капитан, вперёд, нахуй. А у нас такой был заёба, блядь, наш капитан. Владимир Константинович, блядь. Он говорит, вперёд, он любил войну очень играть. Ну, он военный, понимаешь? А мы-то вроде как солдаты, блядь. А он военный, он себе берет вперёд. И говорит, всем вперёд брюхо, говорит, за мной, все бегом, блядь. А ребят там поздоровся, блядь. А он бежит, бедный. А у него уже пердок тоже срака здоровая, блядь. Он бежит, весь вспотел, блядь. А там километров 5 бежать, блядь. А наш, который за ним-то бежит, ему, опа, под сраку-то, блядь, пусом, опа, блядь, вот опа, блядь. Смотри, меня солдаты догоняют, нахуй, на сняти в форме нихуя. А он ему опять, опа, блядь, под сраку. А он ему, давай, под сраку, давай, блядь. Он, а он уже, блядь, пыхтит, а уже не рад, что взялся, что с нами бегать-то, блядь. Я говорю, куда ты нахуй, в стройбате, блядь, и все. Капитан, ебать, тебя в сраку побежал, и все, блядь. Да ходи хоть пешком, ёпта, тебя что, за хуй тянут, что ли, блядь, как на найца, блядь. Иди спокойно, бля, вроде всех пы. А мороз, блядь, дает себе знать. И вот нам выдавали такие кальсоны, блядь. Значит, кальсоны, блядь, значит, нижнее белье называется, блядь. Коль, ну, ебаный рот. Ну, ты как ходил, блядь, в этих тритонах своих, блядь. Как они у тебя, блядь, сатиновые твои, блядь. Ты, блядь, в пизду ничего не помнишь, нихуя. Нам давали кальсон, блядь, сатин, блядь, белый, нахуй. А потом, блядь, на них второе белье, ёпта мать, 48 градусов. Ты-то охуел, блядь. Надевали, блядь, эту хуйню-то, блядь, эту, как ее, такая, знаешь, мягкая там, байка, ёб твою мать, байка, ебать, тё, старые костыли, на вторую, блядь, но ни одной за пуговицы, блядь, на этой залупе нет нихуя, ты, блядь, там прорезь, блядь, прорезь, а мы, знаешь, как делали, блядь, мы, значит, одну эту хуйню сюда повернем, налево, значит, то есть эти, которые нижние кольцо налево, блядь, ну, чтобы хуй не выпадал, пизда, замерзли, пёс, пизду. А иди, блядь, уже байковый нахуй, направо, блядь, направо, и у тебя вроде как все, залупа закрыта, все, пиздец, а яйца дальше у детей не рожал, ебаный рот, мне же, блядь, надо хранить было яйца, как, я не знаю, блядь, как яйца Годзиллы, блядь, короче, я их берег. Ну, молодое дело, сам понимаешь, это, когда у тебя такая сука появляется, ты все время разглядываешь, бля, и смотришь, как она произлартает, бля, как это, мол, а кому бы впертолить, уже, да-да-да, уже мысли-то появляются, два серьезно. Вот, значит, так. Ну, я волосок к волоску, блядь, я периодически ей интересовался, как там дружок живет, блядь, у меня, как там чего. Бегу-бегу, нахуй, блядь, за этим капитаном, ебать его в сраку, блядь, чувствую, блядь. Какое-то отсутствие присутствия, блядь. И вдруг ты, кореш, ты мой драгоценный, Коля, блядь, чувствую, ледок подступает прямо к самому сердцу, блядь. А этот ледок, ебать, мои старые костыли, блядь, между ног моих, блядь, и залупа совершенно не то что синяя, она просто обледенела. Я когда увидел, блядь, я, конечно, блядь, отринулся нах. Чур меня, чур, я так и стал. Коля, блядь, да что ты, блядь, все про пизду? Да не Лида, ебаный, не Лидок, блядь, пиздок. Мудак ты, еб твою мать. У тебя одна извилина, блядь, и да на сраке, блядь, та прямая в пизду, блядь. Ты меня заебал просто своими этими комиксами, блядь. Лед, блядь, на залупе был. Лед, пизда. Пока я бежал, блядь, за этим ебаным капитаном, блядь. То есть сползлись все кальсоны в одну кучу, блядь. И я получил такой, блядь. Но слава богу, детей потом засел. Все, залупа вроде порозовела. Все нормально, блядь. Но когда я увидал, Коля, это было отвратительное зрелище, блядь. И вот ты... А сусяра, ты не знаешь, что такое сусяра? Сусяра — это великое заведение. Сейчас я протиску хлебну немножко. Колян, сусяра — это святое. Это сортир, блядь. Почему сусяра называется, я тебе объясню. Потому что там крысы, блядь, жили у нас. Тепло в говне, блядь, сука, они там плавали, блядь. Ну, ну крыса, ты знаешь, как у Буратино? Сусара, блядь. Они такие сусары здоровые, только на рыб, чтоб яйца не откусили, блядь. Только свесишь в муде, пиздец, нахуй. Вот и сидишь, блядь, с моим философом, блядь, лириком Игорьком Катанским, блядь, сидим, сука, и вспоминаем былое, блядь. Он философ, Игорек мой, блядь, сука. Я говорю, Игорёшек, бля, в рот бежит, как жил? Он говорит, Сюра, вот что самое, говорит, интересное, блядь. Вот ты пойми философию жизни, блядь. А комаров у нас был дохуя, ну, да самые сираки. Они просто нас жрали поедом, блядь. И вот он сидит, блядь, когда на этом аскета, блядь, в сесаре-то, блядь. Я говорит, ты знаешь, Сюра, что самое, говорит, страшное, блядь. Я говорю, что, Игорёшек, блядь? Он говорит, что когда-то эти комары кого-то кусали, говорит, в сраку. А теперь кусают меня в лицо, блядь. Вот, а я тебе по этому поводу вот такую дал песняка забацаю. Песня про сусяру. Любимый сортир армейский. На известную мелодию, но слова Сюрины. Приют для божьих странников, сусяры уголок. Кого на путь изгнанников твой добрый вид обрек? Бывало, сидя рядышком с бумажкой в руке, читали мы о новостях в Москве. Читали мы о новостях в Москве. Часами забывались и думали о тех, кого давно не видели, не слышали сей смех. И ночью нам кошмарами мерещился подъем. Но вместо физзарядки к сусяре мы пойдем. Но вместо физзарядки к сусяре мы пойдем. И пусть как оголтелые сержанты нам кричат, но все равно в уборную торопится отряд. Затылки наши лысые, все в ряд стоят.

0: Коля, наливай, бля!
1: О, ребята, бля, корешавы мои драгоценные, дембель все равно неизбежен. И как бы мой капитан, бля, не усирался, как он не хотел меня отпускать. Отсюда! Вы, блядь, нарушаете, блядь, дисциплину, вы не ходите строем, вы ебете всех в рот! Я говорю, вот так, капитан, вот этого я не говорю. Вот это вы сказали, блядь. Вот это вы сказали, я всегда был очень мягким человеком. Я просто ходил по лесу, собирал клубничку, блядь, земляничку. Кого я ебал, ёб ты мать. Ваш товарищ Сван, никогда. А я, кстати, у него был связным, блядь. И однажды тревога, блядь, я... Скакиваю нахуй и 5 километров по лесу пиздую. Пиздую за капитаном нашим, блядь, драгоценным, Насуровым, блядь. Товарищ капитан, тревога, блядь. Он в новый дом переселился, как раз только построили, блядь. Сами строили дом.

Это опять 5 километров. Думаю, 5 километров туда, 5 километров оттуда. И это я высплюсь 100 раз, блядь. Пока он допиздавал, все было замечательно. В армии, главное, ребята, смекалка, смекалка. Один мне говорит, кто умеет рисовать на часах, блядь? Я говорю, каких часах, блядь? Так, кажется, на часах под стеклом ему нужно было нарисовать, нужно было голую бабу, блядь. Два пальца обоссать, блядь. Я говорю, давай сюда, нахуй, свою бабу, вернее, часы, блядь. Я тебе там бабу такую нарисую, блядь. А потом на Демель пошел, говорит, слушай, закрась, трусики, может, нарисуешь ей, блядь. Я говорю, ну, такую пизду нарисовал, да жалко закрашивать, блядь. Говорит, ну, нарисуй что-нибудь на ней. И я рисовал, блядь. Очередь стояла. Очередь стояла, блядь. Каждому на часах надо было трусы нарисовать. Ну и, естественно, на грудях тоже какой-нибудь этот вот самовар. Ебать, мои старые костыли. Вот до чего талант доводит, блядь, как я их, блядей, уважали. На стене рисовать, на жопе. Чего колоть, блядь? Я даже татуировки делал нахуй. Мастерки, блядь, делал, сука. Один говорит, у меня татуировка, блядь. И нахую делал татуировки, блядь. На залупе такую ему, блядь, звезду сандалью. Залуп потом вот такая, потом не знаю, что с ней он делал, блядь. Может, отрезал нахуй. А так на плече, бля, всегда. Любовь, сука, навечно, бля. Все с тобой. Так что, ребята, блядь, всю эту хуйню я прометал. Все знаю, блядь. И вам только одно могу сказать. Сначала очень трудно. Очень трудно. Но так скажу. Дембель неизбежен, блядь. Неизбежен, сука.

0: сижу я тут с тобой вот так вот, пизжу-пизжу, думаю, да, блядь. То ли с возрастом так все, блядь, как-то. Вот новости, блядь, да? Хуй новости, блядь. Радостных нет нихуя. Ну пускай хоть в новом году будет побольше позитивных новостей, хуй с ним, блядь. Ну негатив один. Сука, смотришь телевизор и главное не поймешь, блядь. Я ведь включаю, как его, пробегусь нахуй, посмотрю. Все одно и то же, там тащут носилки, блядь, тут ебало в крови, блядь, там опять кого-то потащили, блядь, да ёптая мать. Я смотрю, то ли сериал, то ли это, блядь, новости, нахуй. Я уж не понимаю нихуя, Коля, блядь, путь, ты разбираешься, нет? Вот ты. Ты сериал-то все смотришь, блядь, ну ты, конечно, разберешься. А, ты по цвету, понятно, блядь. Американский режиссер, так, наши, блядь, так, на, ага. По качеству пленки, сейчас хуй разберешься уже, у всех, бля, качество пошло, бля. Кодек, нахуй, блядь. У нас, ладно, когда, помните, сёстинская Свема, блядь. Фильм снят на сёстинской, блядь, пленке Свема. Где там сёстинская, где это, блядь, в какой пизде, блядь? Какая Свема, блядь? А сейчас, блядь, сейчас посмотрел, цвета. Все цвета радуги, блядь. Как ты различаешь, не знаю, нихуя. Ну ты, блядь, тебя от телевизора не оторвать, у тебя, блядь, хули, блядь. Лучше б читал больше, бля. Читал литературу, бля, сейчас дохуя. Выйдешь, бля, в книжный магазин, бля. О, растеряешься, нахуй. Вот эта тенденция хорошая, блядь. Ну, не радостная, но такая понятная тенденция, бля. Любая книжка доступна любому школьнику. Конечно, все школьники такие стали им все поебать, бля. Меня тут, блядь, корешат от чебучей, блядь. Стали за деньги белье кладить, блядь, в доме, нахуй. Ёпте мать. А с другой стороны, конечно, блядь. Хочешь что-то заработать, блядь. А я младшим говорю, ты, блядь, хоть уроки будешь за деньги делать, блядь. Он, сука, совестливый оказался у меня, паренек, блядь. Говорит, нет, говорит, папа, говорит, блядь. Я, говорит, бесплатно буду делать. Говорю, молодец, молодец. А он, сука, все равно не делает, блядь. Так был вот такой вот, вот отца так и норовит объебать, блядь. Ну что ты будешь делать, блядь? Такая тенденция. А потом я думаю, а что за него обижаться, блядь? Артистическая натура, блядь. В кого пошла-то, блядь? В Сюру, ёпты. Ты сам сколько народу объебал, вспомнишь? Папку объебывал, мамку объебывал. Ой, блядь. Ну меня строго держали в черном теле, бля. Меня, сука, бля, пиздили, бля. Так что я научился объебывать, так что, блядь, все было чисто, бля. Такого иногда выдумаешь, думаешь, ёб твою мать, Джек Лондон, нахуй. Джек Лондон, блядь, смерть в пурге, блядь. Пиздец. И сам удивляешься, какие таланты, блядь. Какими талантами земля наполнена, Коля, бля. Ну ты меня уважаешь, не? Да я еще не выпил, да хуя, ты что, блядь? Я имею в смысле взаимоуважение такого, блядь, по таланту, блядь. Не то, что там выжрал, блядь, да меня уважаешь, блядь. Нихуя не понимаешь, блядь. Я тебе просто говорю, ты как гений, ты меня воспринимаешь, нет? А, бля, не воспринимаешь нихуя. Ну правильно, бля. Ой, тут в пизду гений, бля, выпей нахуй. Потихонечку, бля. Попиздим дальше, бля, с тобой. Гений, гений это, блядь, это... Гений это, бля, Ломоносов, бля. Кто там еще, блядь, у нас? Думаешь, их дохуя? Ленин, что ли, бля? Гений. Кто он в пизде гений, бля? Усидчивый, блядь. Перечитал дохуя. Сидел, блядь. В деревне Кокушкино сидел, блядь. Еще где-то сидел, блядь. Усидчивый мозги, блядь. А в результате чего? Сифилис мозга, нахуй. Изнасиловал мозги. Все сгнило в пизду. Вся информация. Сайт провалился, нахуй. Он себе засадировал там революции, блядь. Совершил и все сдохло, нахуй. Ушло. Пизду, все. Сдал, как он, компьютер. Накрылся медным тазом, блядь. Сифилис мозга. Врачи постановили. Несчастный, блядь. Старичок его, блядь, потом держали где-то, блядь, в заперти, блядь, там в горках, блядь. У нас туда в горке еще один тоже. Тенденция есть в горке, блядь, туда. Там мозги отпадают, туда нельзя, блядь. Там товарищ у нас проводил время. Ну так, правда, без мозгов, по-моему, так остался нахуй. Вот такая тенденция, блядь. Так что тут с мозгами тоже надо, знаешь. Защита нужна, блядь. Спокойно все воспринимать, спокойно, блядь. В новом году тем более еще спокойнее, несмотря ни на что, блядь. Сейчас у нас Владимир Владимирович Путин, чек. Спокойный, блядь. Посмотри на него, как себя ведет. Вроде как будто и нихуя не происходит, блядь. Держится. Боец. Боец. Товарищи, все под контролем. Конечно, блядь, можно было к народу обратиться, мол, товарищи, я с вами, блядь. Но он считает, что это, блядь, ниже его, блядь, президентского достоинства. Может, он и прав. Мол, есть чиновники, которые этим занимаются. Ну, вот разрушайло бедный, тот попал нахуй в катастрофу. Переехали на его джипе, блядь. Другим джипом, видать, крепче оказался, сука, блядь. Погибли, бля, охранники, но это их уже, блядь, судьбина, блядь. Хотели защитить, блядь. Это на какой скорости они ебенились, блядь. Джипы, бля, бронированы там, это, бля, хуй там, все в пизду, в смятку. Ну, разрушило, разрушило, блядь. Разрушило его, блядь, по мозгам ударило, не знаю, в каком сейчас состоянии, блядь, но там остались другие. И какие у них странные вот все отчества, блядь. Пал Парфенович какой-то, блядь. Сидорович, блядь. Ну, Егор Кузьмич, ну его нахуй, блядь. Лучше не вспоминать, блядь. Я как вспомнил, сука, блядь. Мурашки, блядь. По сраке бегут, блядь. Чего отчебучивал в своей стране, блядь. Вот какие-то они такие страны. Вот мне, говорит, Парфенович тут, блядь, посоветовал, мол, пустить газы, блядь. Мы их и пустили, блядь. Ну, как пустили, ну, ёб твою мать. Ну, все у нас от Коля, блядь. Через жопу, вот чтобы этой тенденции больше не было, блядь. Выступает человек-правозащитник, говорит, блядь, у нас ведь дохуя всяких газов, блядь. Да, я говорю, я сейчас бзну так, что, блядь, мало не покажется, блядь, на хлебу, блядь, как нажрёмся, горох, как пернешь, блядь, так что. Он говорит, ну, газы, конечно, другого порядка, блядь, военные газы, блядь. Зарин, заман, там, хуян и прочие дела, блядь. О, бля, Коль, ты ебало разинул, блядь, такого не слышал, блядь? Ты что, у тебя в школе была, бля, гражданская оборона, пизда? На гражданской обороне ты изучал газы. И В газы у нас был, чувак, бля, говорит. В газы еще были какие-то, В, блядь. Не А, не Б, а В, блядь. Вот, сука, Коля, бля. А ты ебал, так эти газы, говорит, сейчас по международной конвенции, по тенденции нужно уничтожать, блядь. Чтоб в новом году никаких газов в пизду не осталось. Да ты-то бзди на здоровье, хули ты не потравишь никого, блядь. Я уж привык, блядь. А вот если этими взбзднуть, блядь. Кстати, блядь, великое слово, нахуй. Сколько там букв-то, блядь, подряд идут, нахуй, только в русском языке. Даже чешский отдыхает, где у них там бырзочка, кырзочка, блядь. А у нас слово какое, смотри, взбзднуть. Смотри, сколько подряд согласных идет. Вы, жи, бы, жи, ды, ны. О, 6 штук подряд. Чехи отдыхают, нахуй, блядь. Что значит, какой могучий русский, Коля, язык. Это отвлечение тебе сейчас. Так что нам взбнут, не дай бог, вот этими газами, блядь. Все, блядь, дубы дадим сразу. Посинеем, блядь, там, нервно-паралитические, хуички. Он говорит, блядь, будут уничтожать. А там такие хуёвенькие, которые, блядь, их обезвредили, называются даты, блядь, даты, даты, блядь. Не эти вот даты праздничные, пизда, ты. О, как я тебе в рифму, блядь. Пиздаты, Марья Ивановна, даты такие, вводят, блядь, тебе укол в сраку, хуяк. И ты в эти газы, хуяк, они тебя не берут нихуя. Так они говорят, блядь, все же вы, сука, блядь, газы пустили в эту, блядь, на Дубровку-то, блядь. А даты, блядь, не сказали, какие употреблять. Но есть ли голова у вас, блядь, или вы с сракой думаете, блядь. Конечно, надо было спешить, все, но если вы газы пустили, вы все равно там стояли в скорой помощи, блядь, у меня там кореша работают, говорит, блядь, хоть бы сказали, блядь, мы наготове, у нас этих датов до ебени матери, блядь, какие колоть нахуй. Пока одному, блядь, нашли, всю сраку искололи, блядь. Он чуть не помер от уколов, нахуй. Скажи ты, сообщи, блядь. Чё колоть, блядь? Вот мы, говорит, пускаем такой тихий газ там, блядь, увеселительный, хуительный, заебительный, блядь. Так, ну, блядь, да ты, блядь. Всем раздаем, нахуй. Эти, блядь, потащили, блядь. Эти спят люди, нахуй. Ну, ты вот спишь, тебя схвати за яйца и потащи, блядь. У тебя язык проглотишь, нахуй, блядь. И сколько так погибло народу, блядь. А ведь могло быть гораздо меньше, блядь. Потому что надо не жопой думать, не сракой, а головой, блядь. И вот когда будут уничтожать все эти, говорит, этот наш правозащитник какой-то говорил, блядь, эти газы, ведь, вероятно, хуй эти даты, потому что они под секретом в военном ведомстве, блядь. Так что потравится опять много народу, блядь, которые будут уничтожать эти газы, блядь, а там хуй. Они под секретом, блядь. Потому что все у нас в России через жопу, блядь. Вот хочет наш президент, понимаешь, сделать, чтобы наоборот, не через жопу, а через другое место. Но как-то не очень получается, блядь. Все придет, привыкли к этому способу. Такая у нас... ментальность, бля, кама-сутра, бля. Не знаешь, что такое? Ну, с утра прям, блядь. Бывает у некоторых. Ты с утра любишь, нет? С утра не любишь, да? Попозже? А, сука. Одни ночи любят, блядь, не спят, нихуя одни у меня. Скреблись за стеной, блядь. Чья это такая попочка? Все слышно, блядь, ёб твою мать. Я сидел, терпел, блядь. Опять, чья это такая попочка, блядь?
1: Да развелитесь вы с вашими сраками, я говорю, блядь, через стенку, блядь. Дайте спать уже, в конце концов. Затеяли, блядь. Днем ебаться надо, блядь. Пришел с работы, блядь. Пердолил и спокойно, блядь. А ночью спать надо, блядь. И детей не будить нихуя.
0: Дети тоже прислушиваются, блядь. Ооо, мама с папой ебут. Ой, блядь, кошмар какой, блядь. Половое развитие нарушают, блядь.
1: Раньше вообще в однокомнатной квартире. Как жили-то, ёб твою мать, Коля, блядь. Ой, сука, блядь.
0: Сынок, ты спишь, блядь, типа?
1: Да сплю, ебитесь на здоровье, блядь. Возвращение, блядь, групповуха спасная. Кто придумал?
0: Советская власть, блядь.
1: Ну нихуя, выжили, блядь. И главное, плодились. Как-то умудрялись, сука, спазмов не было никаких, блядь. И, блядь, и хватали, нахуй, и сажали, блядь, и все, все равно плодились, блядь.
0: Вот так, Коля, так что такие тенденции, блядь, тут тоже, блядь, понимаешь, это не хуй собачий, а собачащий, блядь. Надо завязывать эти тенденции, блядь. В новом году все, блядь, нормальным,
1: Старым казачьим способом, блядь. Она артистка, блядь. Она признавалась, блядь, солидно, ушли, вся взвыхнет. Такая тетка хорошая, бля, говорит. Я, говорит, лежу, блядь, с гусяром у ней был роман, бля. Лежу, говорит, он раздевается, подходит, я говорю, о, какой огромный! Она, он так потряхивает им, блядь, болтает, все, говорит, овсом кормим, блядь, овсом, Коля, бля, о, как, сука, бля. Ну, гусары, хули, кос ебут, а, чего там, говорит, наливай, ёпты, мать, вот такая тенденция. Только я не к тому, бля, не к... Николай, я не к тому, что надо заниматься зоологичеством, блядь, или зоофилией, блядь, нам еще этой тенденции не хватало, блядь.

0: Короче, блядь, она, значит, я понимаю, что там, а покажет куски. Мол, а это вот японо-китайская пизда добилась высокого положения в обществе. Якудза, блядь, японская мафия. И на охране у нее никто иной, как маленькая проституточка, блядь. Школьница, блядь. Челюсть вперед, нахуй, такая нижняя у нее, блядь. Плюс называется, блядь. Когда дождик идет, ей заливает по полной программе, нахуй. Ебло такое, блядь. Ну, совсем, блядь, ничего не выражающее, блядь. Короче, там показывают, какая она, мол, крутая. Она сидит с каким-то заебанцем японцем, таким типичным, у того наоборот. Зубы, как крыша сверху торчат, нахуй. Крыша просто, нахуй. Он говорит, блядь, это было, как это будет. Она говорит, ну все, сука, ну все, ну войди в меня, нахуй, ну войди, войди. А, пизда, вот я в тебя войду, как его ножом, тебе сданет, нахуй. Тот, бля, вот тебе и он, нахуй. Вот, мол, какая я крутая, нахуй. И опять у меня в голове, и не жалко никого, ни тебя, ни меня, ни его. Думаю, Серега Шнур саундтрек, точно, бля. И не жалко никого, ни тебя, ни меня, ни его. Ну это вообще похуй какой-то японец с зубами, нахуй. Кому он, нахуй, вообще нужен, бля? Человек, что ли, бля? Так говно какое-то, бля. Короче, там все крутые, блядь. А та, говорит, девочка была, говорит, тоже непростая, и показывает кусочек из детства. И тут Корешев драгоценный для разнообразия. Ну, Квентин Тарантино, он много смотрел. Японские фильмы, мультфильмы любил, нахуй. И он мультиком пизданул все ее детство, нахуй. А мультяшечка, как там якудза на нее набросилась, бля. Как маму с папой охуярили, блядь. Она под кроватью лежит, а на нее мамина кровь хуярит, блядь, литрами. Ёптай мать, думаю, бедный ребенок, блядь, что делать, блядь. Короче, эти ушли, блядь. Насытившись этими кровавыми сценами, блядь. Что делать, говорит, блядь, что делать, блядь. Пердеть и бегать, ёптать, вот что делать, блядь. Короче, девочка росла, росла. Она тоже, блядь, ну, раз маму с папой на глазах захуярили. Она тоже, блядь, не пальцем деланная, блядь. Нашла этого ёбаного якудзю, блядь, главного. А он, говорит, был, говорит, падок до девочек. Якобы такой педофил, блядь. Вот мы уже с собой с этими уже сталкивались, нахуй. Который по мертвому телу, блядь, спецы. А это по девочкам, нахуй, по детям. Ну, она сидит у него на хую верхом, прыг-скок, сама ему пиздык. Перота в бачок, нахуй. Готов, нахуй. Тут охрана влетает. Все, мультик, все, Коля. Для разнообразия. А то мы уже охуели от этого всего, да? О, мультик идет, нахуй. И охрана перехуярила, естественно, и стала великой, блядь, вот этой пиздой. Которая попала потом в эти гадюки, и вот там она испиздила эту несчастную Уму-Турм. А потом отвалил, они все откинулись, нахуй. Это, блядь, отбило, то есть. И она стала, блядь, уже главой этой самой банды, нахуй, японской. Красивая такая симпатичная девочка, а с ней еще там пизда была Соня, блядь. Софи, француженка такая, типа. Ну, она вроде больше такая на подручном корме, блядь, там так это ей. Ну, как подружка, знаешь, такая дорогая, блядь, такая подруга моя, блядь. Ну, короче, она, ну так, может, сама руку прикладом не занималась, нихуя никого не пиздила, ну, вот так. Была подругой просто, блядь. Она все время на телефоне, алло, мол, хорошо, я объявлю, я сведу там, нахуй, все такое, разведу, блядь, беду руками отведу и всякую хуйню такую, понимаешь? А там как она до них докопала? Да их так всем похую, блядь. Главное, докопал. Главное, битва, нахуй. Битва титанов, нахуй. К этому все идет. Ну и каких еще титанов, блядь? Титанов. Самоваров, нахуй. Титанов. Короче, показывают заседание этой, блядь, как ее. Мол, из нее сделали, блядь, великую предводительницу, нахуй. Она сидит за столом, такая вкратце. Говорит, ну что, давайте выпьем. Саке, хуяке. Один только там такой недовольный сидит. Какой-то, блядь... Такой тумураки, хумураки, блядь, какой-то, понимаешь? Говорит, мы с папой, блядь, создавали эту якудзу, сука, горбатились, сколько крови пустили, блядь. Как тут, можно сказать, блядь, ночи не спали, тут какая-то пизда. Она говорит, а вот за пизду ты ответишь. Понимаете, что она крутая, блядь. Подходит, нахуй. к нему нахуй. И одним движением, вынимая меч, хуяк ему голову, блядь. Та так на тарелку нахуй, хуяк и упала. Причем далеко, на другую тарелку. Не в его тарелку, а в соседнюю тарелку, через два стола, блядь. Те, блядь, так и охуели. Мол, ну мы видали, блядь, всякие расправы. Ну, чтоб до такой степени, говорю, блядь. Я говорю, у карантина еще не такое бывает, нахуй. Это вы просто не знаете, кто вас снимает, пёзли. Сидите, не знаете, вам такое сейчас отчебучат, бля. Она села и говорит, так, если кто еще про пизду вспомнит, нахуй, того ожидает такая же кара, нахуй. Ну, все, конечно, обосрались, блядь, как бы, ну, естественно, попробуй не вошлись. Такое хладнокровное, блядь. Даже я бы сказал, не убийство, блядь, а просто хуй знает что. Такой хладнокровный выебон, я бы сказал. Вот они с своей подружкой-проститутчикой, которая одевалась в школьную форму. Это тоже, блядь, такое, Коля, извращение, блядь, в некотором роде. Для привлечения некоторых разъебаев, блядь. Она в гольфиках, блядь, в юбочке в синенькой, блядь, в этой, в кофточке нахуй синенькой, блядь, пизда ходила. Сели вперед и хуярит, блядь. То с ломиком, то, блядь, с ножичком, то, блядь, с гирькой, блядь, на цепочке нахуй. Ну, короче, блядь, они кое-как отделались, смылись нахуй от этих друзей ебаных. Смылись, блядь, отсиживаются где-то, блядь, там, в какой-то, блядь, канавке, сука, блядь. Ну, что делать, а искать-то надо? Где эти мальчики-то? Искать надо, ёпты мать. Наконец, эта пизда, Клара вспомнила этот номер, блядь, все, говорит, надо к Сиднею подхуясивать. А как в сторону Сиднея-то, блядь? А там всякая мелочь резвится, блядь, какие-то, знаешь, рыбки, они их дохуя, и они всякими фигурами, блядь, выстраиваются. И такие, блядь, потом, то эту нарисуют, то эту хуйню, так играют вроде как. Совсем заебали наших героев, блядь. И нихуя понять не могут, говорит, сука, а где, говорит, тут к Сиднею? Они им расстрелочку построили. Мол, туда, мол, нахуй, пиздуйте, мол. Ну, говорит, спасибо, попиздовали. А пока пиздовали, понимаешь ты, народ все промышляет, блядь. Люди-то не дремлют, блядь, нахуй. Какие там, нахуй, аквариумы? А жрать надо. Они с сетями их, блядь, с сетями. Бросили сети, сука. И этих, нахуй, со стрелочками всех в пизду. Упиздовали, короче, блядь. А в это время наш корешок драгоценный, вот этот немо, капитан ты наш, блядь, мальчонка, блядь, попал действительно в аквариум, сука. Какому-то протезисту, блядь, зубному технику, сука. Он живет там где-то на берегу, в Сиднее, на берегу моря, блядь, значит. И еще к ним повадился залетать какой-то пеликан, блядь. Залетает и херит, блядь, на окно. Вот залетает и херит. И с этими, с понтом, с рыбками переговаривается, мол. Ну как вы тут, а? Распиздяй. А те ему за аквариум. Хуёво, хуёво, блядь. Как бы там, это вот, спастись, блядь. Ну готовьте мешки, говорит, блядь, я вас всех, кстати, перекидаю нахуй в море, блядь, в пизду. Пеликан, такой, знаешь, блядь, толковый, а пеликаны, они ведь рыбками питаются, это не хуй собачий, блядь, а? А такой оказался продвинутый, блядь, знаешь, тоже ветерианец, что ли, какой-то, блядь, ты понимаешь? Не жрет рыбок, блядь, этих, ёпт. А может, потому что они аквариумные, блядь? Хуй их не знает, блядь. Ну, не жрет он их, блядь, вот так вот, понимаешь, блядь? Вот он с ними дружит, блядь, дружит. В это время этот его стоматолог с окна. Хуяк, иди не серь отсюда, блядь, я обосрал всю жизнь, блядь, нахуй мне, на окне, блядь. У меня вон тут клиентура, блядь, туда-сюда. Они, значит, рыбки-то им делать нехуя. А он тут прям принимает, у них тут кресло, блядь, врачебное, все эти дела, сверлит, хуерлит там, блядь. Все, а они сидят, ебать, развесят, блядь, и через стекло, блядь, аквариума наблюдают, как у нас зубы лезет. А говорит, этот случай, говорит, сегодня у нас сложный, блядь. Это, говорит, дырка большая, говорит, дупло, блядь. А это у нас флюс, блядь, это, о, а это надо укольчик сделать, блядь. Все они знают, блядь, такие, значит, стоматологи, блядь. Но там у них тоже своя компашка такая подобралась. Один, значит, такой скляри, блядь, такой вор в законе, понимаешь, тоже. Со шрамом человек, но добрый души, я тебе скажу. По ебалу, видать, ему попало крепко, но он не изменил душу, бля, понимаешь. Добрый души остался скляри, блядь. Такой, значит, он весь, плавничок он один. Покоцанный тоже, знаешь, воры, блядь. Ой, нет, о чем я говорю, блядь. Мол, рыбки корешава, мои драгоценные, на волю хочу, блядь. На волю. Отпусти, говорит, ты нас на свободу, кореш. Ну как князь Гарик, ёпты, блядь. Так ему на свободу хотелось, блядь. Он этому стоматологу через стекло. Хуй ты, лысый, блядь. Ну отпустите нас на свободу, нахуй, мы тебе здесь нужны, ну сука, не хочешь, мы тебе здесь так нахерим, блядь. Слышь, корешок, ты малый проворный, хоть и клоун, блядь.
1: Ты, знаешь, должен мою мечту совершить, блядь. Вот тебе булыжничек маленький, камушек нахуй. Ну-ка, сигани в очистительную систему. А там, знаешь, такая труба, блядь. А он маленький, он же проскочит, блядь. Этот скалярит, конечно, он плоский, как рыба камбала, ёпта, это хуй пройдет. Они этого вот так метнули его туда. И камушек ему хуяк. А там это колёсико крутится. Трррррр, мол, блядь, это... Мол, заткни его нахуй камушком-то, блядь. А ну и перестань крутиться нахуй. Воздух, значит, не будет функциклировать, блядь. И тогда весь аквариум зарастет говном. А если аквариум зарастет говном, то нас пересадят в пакетики, а его начнут чистить, блядь. Как додуматься ведь до такого? И умище-то какое, блядь, а? У этого скаляра-то, блядь. Ну, а вор в законе, ёптать, все видно сразу. Блядь. Наш человек, блядь, хули там говорит. Ну... И этот наш рыбесенок, блядь, Немо, блядь, хуйнулся туда. А камушек-то, блядь, опа, а он ему как поебальщик, вот даст этот камушек. Выскочил, да, ой, бля, я боюсь, нахуй. Ну чё ты, ёптай, мать. Он говорит, не, бля, не получается нихуя. Потом хуяк и заклинил кое-как, блядь, не, ну надо, надо. Там ему папа стал мерещиться, свобода, блядь, сука. Там начали кричать, нет, свобода не видать, блядь, сука, бунт на корабле, блядь, то всё. Он говорит, ну ладно, заткнул камушек. Заткнул, и только он, знаешь, попиздовал в эту трубу, чтобы, значит, там, ну, насрать хорошенько, блядь. Камушек-то возьми, да и проскоси, как его, блядь, засосёт, сука. А ему уже эти говорят, давай мы тебе там какую-то водоросль засовывать ему, блядь, цепляйся, блядь. Ну, короче, кое-как его за сраку, блядь, вытащили. А уже запала ему эта штука-то, на свободу-то хочется, бля. И вот он как-то, блядь, ночечкой один, блядь, камушек откопал себе, нарыл, блядь, и сидит, задумался, бля, глубоко. Задумался, блядь, думаю, как же мне отсюда съебать? С корешами, естественно, драгоценными своими, блядь, ну. Урки все в законе, блядь, как же их бросишь, блядь, сука. Если ты подкоп один сделаешь, блядь, все, сам один уйдешь, сука, блядь, колен, а? Ну нет, конечно, ты корешей-то с собой прихватишь, ёптай мать. И это такой же оказался. Маленький, ну такой, блядь, вот такой вот шустрый залез сам. Камушек туда захуячил, блядь. На свой страх и риск, блядь. И все там охуячил. Вот, Коля, здесь только начало долгое. А так, в общем, проигрышей таких больших нет. Ты сразу наливай и приготовься, бля. Ща уебываем с тобой оба. Наливай.

Это Коля Кайф, посел таблеточный, бля, пиздец. Чуешь небо в алмазах? ЛСД, ёптай.

Короче, братва наша еле удалилась, бля, вся в крови, умытая, бля, дело непростое. Но им там чувак все-таки не полторы, а 150 где-то, говорит, я за себя отдаю. Я, говорит, честный, вы там, мол, как бы нас отмазали от этих, блядь, от братвы, ну ладно, бля. Остальные все нихуя. Короче, поехали куда-то, блядь, в деревню, парень с этой раной орет, стонет, блядь. Какого-то поймали там, где, говорит, тут больница, какая в пизде больница, тут глухомань, нахуй, говорит, там, блядь, куда-то езжайте, блядь, они куда-то за 900 километров к какому-то другому другу поехали, 900 километров, это же в Уругвай можно уехать, пизда. Это же, блядь, Питер-то, блядь, 700 километров. А как понимаю, если в Москве происходит, потому что знакомая набережная, блядь, на которой произошло первое дорожно-транспортное якобы происшествие, блядь, которое и послужило поводом ко всему этому фильму и путешествию на бумере воровном, бля. О, сука, бля, куда? Короче, они попали какой-то к собачихе, блядь. В какие-то, блядь, там, говорит, до этого, сука, до комбайна, там первый дом, блядь, там глухая деревня, ау, никого, блядь. Комбайн как стоял, блядь, он, наверное, там, как это, пахота закончилась, блядь, он так, вернее, или это, козьба, так он и остался стоять, похую всем, блядь. Пускай стоит, гниет. Ну, русская ментальность. Ёптать, а куда его комбайн запихаешь? Это ж какую крышу надо строить, чтобы его туда переть, блядь. Пускай лучше стоит, он же железный. Хуй с ним. Короче, там, бля, в деревне, они нашли эту, блядь, собачиху. Вошли в дом, у нее открыто, блядь. Смотрит, за печкой лежит какая-то чурка-баба, блядь. С открытыми глазами, нахуй. Они, мол, ей так и сяк, не моргает нихуя, как будто кокаину обнюхалась, блядь. А это, кажется, она такая экстрасенсорная была, сильная женщина, что она спала с открытыми глазами, Коля. Это, значит, такая сила воли, блядь, у нее. Короче, они там говорят, давай хоть какие лекарства искать, она, наверное, померла, нахуй. Может, ее послушаем, да сам ты ее слушай, блядь, что она, блядь, пластинку ее слушать, блядь, нахуй. Патефон тоже мне, бля. Короче, бля. Она с дядей говорит, что, блядь, ограбить меня решили. Разъебай, бля. Обосрались, народную учительницу, бля. Да нет, блядь, тетя, у нас тут корешок, вон, блядь, сука. Поди отверткой ебанули. Она спрашивает. Нет, говорит, на арматуре нарвался. Да ладно, пиздеть, блядь, видал я вашего брата, блядь. Ладно, иди он картошку чисть, блядь, кормить вас буду. Русская женщина. А почему, говорит, собачиха ее зовут, блядь? А хуй ее не знает. По имени, по фамилии, блядь. А у нас народ такой, знаешь, у нас как кто-нибудь на отшибе живет, блядь, да? И все, и дело знает. Он говорит, она, говорит, такие подвиги совершила, она одному у нас, это, косой, блядь, это, ну, этой косорезкой, блядь, травокоской, блядь, отрезала ногу, так она пришила, бля, ёпты мать. Хирург, блядь! Так в Москве, ёпты мать. Пришила, говорит, и срослося нахуй все. Ворожея, бля, отвары всякие, туда меды. Она этого в 2 дня подняла, братана-то, бля. А у нее внучка Катя, бля. Ну, Катя там скучно, за ней там какой-то хуй ухаживал. Я, говорит, дембель, я, говорит, за вас кровь проливал. А дед там забор чинит и говорит, какую ты нахуй кровь проливал? Ты, говорит, блядь, на хлеборезке, блядь, подвязался, блядь, ряху отъедал, блядь. Тоже мне, блядь, этот, ёбаный десантник хуев. Ну, короче, блядь, ну, понятно. А он эту Катю любил, этот дембель ебаный, блядь. Ну, а Кате он не интересен, конечно, оказался. Ему, конечно, интереснее вот эти побитые, красивые ребята, бля. Романтика битов, бля, Коля. Язык батарей, как писал, блядь, великий поэт, бля. Вот именно, сука, гренада, гренада моя. О, помнишь, сука, бля. То-то, блядь, не надо, не надо, не надо, друзья, там у него говорилось. Вот и я им говорю, не надо, ребята, блядь, сука, не надо, друзья. Ну вот, ну тут не гренада, блядь, тут, короче, блядь, уёбывать пора, ёпты мать. Это, говорит, у него, говорит, у этого хуя, блядь, у дембельнутого, блядь, дядя, блядь, где-то в райпотребсоюзе, блядь, милиционером работает, ебать, ёпты. Надо ёбывать, нахуй.
иначе уже пиздец. Наведут нахуй пиздец, не отмажешься нахуй. А куда деваться? А хуй его не знает, куда, бля, кобыли под муда. Пойдем, говорит, там поехали, короче, все, блядь. А эту Катю-то он все-таки уёб. Корешок-то драгоценный, который вместо переднего заднее колесо поменял. Поменял колесо, сука, и поехали они, блядь. Ну и Катя, я тебе рассказывал, блядь, в 2 дня забеременела и родила. Потом я понял, что это ретроспектива. Ну что, понятно было, что с ней произошло. К ней пришел этот дембель потом. Сначала он ее дразнил, говорит, а, шлюха, блядь. А потом говорит, давай поженимся, блядь. Но это их судьба. То есть он не крутой, значит ты и живи тихо, мирно в деревне. Еще неизвестно, будет у него любовь. Она его никогда не любила, блядь. А так, притрутся, блядь, а больше нехуя. Хуй там делать, там 3 двора, блядь, 2 кола. А, бля, молодежи нет никого, все разъехали, они остались вдвоем. Вот он и предложил. Ну, может и вариант, а может и нет, Коля. Хуй его поймешь. В этом тоже есть интерес этого фильма, что можешь додумывать сам, как хочешь. Все там дальше будет, бля. Тебе нет таких прямых лобовых ответов, блядь. Вот это нужно так, вот это так. Тоже правильно, бля.

Когда же конец-то, блин? Когда же конец-то, блин? Когда же конец-то, блин? Когда же конец-то, блин?

0: Короче. Короче. Короче, вот такой же резонанс с птичкой произошел. Короче, мы, переночевали там в гостинице. Народ побежал, в розовый квартал. Я говорю, что я баб голых не видел, что ли, ёпты. Заебитесь вы в рот. Включаю телевизор. А там Коля ёбова идет, но коротко. Оплати, тогда смотри. Я включаю, как же так, Только хуй какой-то мелькнул. Ой, ёпты. Опять пауза, говорит, оплатите, товарищ, Тогда будете смотреть. Ну, думаю, хуй, не знаю, сколько стоит, по-английски не понимаю, по-голландски вообще нихуя. Думаю, ну и хуй с ними, с хуями, Я еще пока свежий, только что из дома, зимку-то, всю ночь стерзал, месяц впереди, ебать, тё в сраку. Так что я усталый, довольный, сижу и похую. Взял пивка, сел, гуляйте там нахуй, там народ гуляет. Ну, смотрите, ваш Амстердам, все, не видал я Амстердама, что ли, Я готовлюсь, на дальнейшую поездку, там впереди все такое творится, Короче, на Курасаву прилетели все в поту, нахуй, все. Красиво, маленькая Голландия, все такое, они называют маленькая Швейцария, хотя дома явно голландские, И колонии, якобы, этот остров голландская. Ходит доллар, вчистую, нахуй. Американский доллар, нехуй выдумывать, Плати долларами, и все похую. Тут я, ломанулся, смотрю там, все там у них там, майки какие-то, красивую рубаху у нас все купил. Кореш у нас драгоценный, наш руководитель. Ой, как красивую рубаху, Тут подходит хуй какой-то, у него, ящер сидит, на голове. Ягуана, Страшная, Думаю, так, как вопьется, она такая... Добрая оказалась, Такая сидит ей похую и головенку трясет, вот так вот. Я говорю, давай за доллар-то я сниму тебя с этой крокодильцей-то, Он говорит, хуй ты, пять, Я говорю, да заебись ты в рот, вот тебе тут, ужмусь, но не дам, А мне говорят, ты не бзди, Сюра, мы будем еще, там в одном городе, там просто парк, там этих ягуан, как собак нерезанных, Ходят прям по людям, Я говорю, и пошел ты нахуй, $5 ему подавай. Жадность фраера сгубила, Купил себе на эти деньги майки, и уехал нахуй. Из Курасава вылетел в пизду.
1: Каждому мужику по 10 баб. Вот сейчас. О, кстати, я тебе о сексе хочу сказать, Коля. Секс? О, Коля, секс – это дело сокровенное. Ты его руками не хватай, Ты его за грудя не хватай, Ты в пердоль! Ты в пердоль! Ты в пердоль! Ты в пердоль! Ты в пердоль! Ты в пердоль! Ты в пердоль! Ты в пердоль! Ты в пердоль! Ты в пердоль! Аналоги, Сюра из себя был бы гениальный гинеколог. Каждому мужику

Ща, о, кстати, я тебе о сексе хочу сказать, Коля. Секс? О, Коля, секс – это дело сокровенное. Ты его руками не хватай, блядь. Ты его за грудя не хватай, блядь.

0: каждому мужику по 10 баб. Аналоги, блять! Юра из себя был бы гениальный гинеколог. Аналоги, блять! Коля! Коля! Вот сейчас! О, кстати, я тебе о сексе хочу сказать, Коля. Секс? О, Коля, секс — это дело сокровенное! Ты его руками не хватай, блять! Ты его за грудя не хватай, блять! Ты в пердоль! И застынь! Не дано нам с тобой гарем иметь, Коля, блять! Каждому мужику по 10 баб!
1: И вот Коля Кореша, мой драгоценный, несмотря на великое смешение музыкальных стилей в этом треке, я тебе хочу сказать просто: смех смехом, а пизда кверху мехом. Вот у Юрика хороший мальчик, из детского дома, тихий, спокойный, поет хорошо, основательно, ласково, главное, поет. Но непонятно предмет его вожделений. Что ж там седой ночью случилось-то? Что ему мешало-то? Вот непонятное дело. Ну, мы подумали, чтоб стало ясней, предположили, что этот мальчик любит старушку. Ну, это называется в природе геронтофилия. Не, геронтофилия. Вот как это называется. Хоть старушку, хоть гомосека, хоть гея, хоть любого человека. Подложи, все будет нормально. Вот мы подложили бабушку, старушку.

0: сумбура, известна всем его солидная фигура. И если есть на свете джентльмен конкретный, так это Шура по фамилии Каретный.
1: Ну, во, корешок, ты веришь-то нет, врет мне чих-пых, бля. И когда я пошел на рельхозходку, ну там, конечно, куда там, бля, хлеборезка вся занята, бля, сука, сидят, бля, борзые, бля. Я за культурного прикинулся, бля, за культурную библиотеку, бля. И сел я на библиотеку, врет мне чих-пых, ты веришь мне, бля, сука, время дохуя. Время, да хуя, бля. Мне говорят, читай, сука, бля, читай. Мать говорит, читай, бля, в рот меня сих пор. Хуй читать, по форчикам лазить надо, в рот меня сих пор, бля. По магазинам, бля, скрипсти, в рот меня сих пор, бля, читай, бля. Время идет. А тут, сука, сел, бля. Ты веришь, кореш мой, бля, сижу в библиотеке, бля. Ведаю, бля, библиотекой. Сука, нихуя не понимаю. Ну, конечно, хотел познать, блядь, природу, бля. Природу, все написано, бля. Кто писал, бля? Ты веришь мне, бля? Открыл для себя такие, блядь, сука, бля, просторы. О, Колян, в рот мне чих-пых. И эти годы, бля, для меня даром не прошли. Не прошли эти годы для меня даром, бля, библиотека, сука, ты понимаешь? Ну а что там, правда, газетки, труд, бля, все выдавал зэкам, бля. А тут, сука, Пушкин, бля, полное собрание сочинений. Зачитали, сука, ну просто, да, блядь, я не знаю до чего, бля. Ну прозрачная бумага стала. Ой, сука, сука, жопу не вытирать, блядь. Жопу, сука, не вытирать газетой, бля. Правды вытри, вот мне чих-пых, бля. И, сука, зэки меня слушали, они слушали, бля, в законе, сука, я уже сколько ходок, бля. Сука, Пушкин, блядь, я говорю, относись, блядь, это солнце русской поэзии, бля. Вы нихуя не знаете, бля, все, прочитал все. И вроде меня всех пых. А я сам сосок, бля, сосок. Я говорю, сосок, бля, не пропадем, бля, сока. Всех за душем, бля. Гений, вроде меня всех пых, бля. Читаю, бля, попадается у него. А у него, бля, много сексуальных таких сочинений, бля. Евгений Онегин, бля, Руслан Людмила, бля. Все про это дело. Ты знаешь, все, штука про это дело. Во, бля, какой был ебак. Ты пойми, у него по жизни шла такая штука, бля. У него няня была, няня Арина Родионовна, бля. Арина девушка такая. Она была девушка, она была маленькая, то есть и беленькая такая, хорошенькая. А потом стала старенькая, естественно. Но она такая добрая, она крестьянка, ёб. Крестьянская, б, русская женщина, пойми ты, бля. Это негритёночек, блядь. Она его так, блядь, чистит, прижмёт, блядь. Ну хуй ты, блядь, спи, мальчик, блядь. Головку погладит, блядь. Хуй тебе, если бы головку каждый день гладили, ты, блядь, сука, гений был бы, Коля, блядь. Ты, сука, чё, бля, вот в жизни своей, блядь. Ты чё не получал, бля, пойми, блядь. Ты, паскуда, бля, не получал нежности, бля. И вот няня, бля, ему сказки, бля. Русские народные сказки, бля. А не какую-нибудь хуй, бля, философию, бля. Тогда еще Маркс не родился нихуя, бля. Это Энгельс, бля, пидорасы эти, бля. Вот они, сука. Она им сказки, сказки, бля. Ну, хера, погладила. А вот тебе сказки такую, бля. А вот тебе про Анки цветочек. А вот тебе про хуй там. Он, читай, а он слушает, бля, и сыпает, бля. Потом сянет, бля. А упал, бля, сказки им. Библиотека, ёпта, тебе на улицу нахуй, хуй вали. А он, бля, куда? Книжку, бля, она в голову западает. И он западает, и он ее читает. Я говорю, о, бля, смотри, а вот это интересно, бля, а я еще лучше хочу, бля. У меня зацеп какой, бля. А я еще лучше, бля. Лучше, и лучше, бля, сука, как начал писать. А кто, бля, сука, вокруг него живет, они, бля, нихуя не быть мать, бля. Хули Пушкин, ну Пушкин, бля, современник, ёпта, бля. Ты веришь, нет, он же, сука, негр, бля. Чёрный, бля, негр, бля. У него волосы не росли, нихуя нарыли. Он всем подходит, говорит, у тебя растут? Он говорит, растут, а у меня нихуя. Он говорит, а нихуя не растут, потому что негр ёбаный в рот, бля. Ему, бля, такого наговорили, он обиделся, блядь. Во, бля, мол, чёрный, бля, негр, сука. Да в рот мне сих пых. Да ты будь хоть, бля, там, как этот, сука, сказал, великий поэт. Да будь ты хоть негр, бля, преклонных годов, блядь. Но ты так напиши, бля. Он говорит, да в рот, да хоть троллейбуса, блядь, ты в рот мне сих пых. Только будь гениален, бля. Ты понимаешь, какая история, бля? Я эти все, бля, вот эти вот пережил в себе. Пока сидел, я много думал. Я много думал об жизни, бля. Я, бля, консерватор, сука. Я консерватор, бля. Мне все вот не нравится, бля. Ну, не нравится. А потом думаю, а почему? А почему? А ты подойди с другой стороны, бля. Ну, может, вот такая, блядь, история в жизни, бля. Все люди равны, бля. Никто никому не принадлежит в рот на чих-пых. И Пушкин, он это знал.

А был он, значит, только при дворе. У царя, бля, у царя ходил, бля. Должен был приходить, бля, сразу царь, бля, все, в рот мячих пых. Я здесь. То есть колуны, все. Во, бля, сука. А ему стишки писать на стихи, бля, солнце, ёпте, ему рабо, ради рабо. И он когда уехал там в деревню в одну, и там он, бля, и говорит, как писал. И писал так, что охуел сам, говорит, ну Пушкин ты, сука, бля. Он в конце крикнул, бля, исторически, бля, у него был, сука, такой вопль. Ну Пушкин ты, бля, да. То есть в таком смысле, понимаешь, что сам от себя чувак охуел. Это ты представляешь? Какой, бля, гений! Сам от себя, чувак, протащился, бля! Вот ты сам от себя протащился, бля! Ну, хуй, ты сидишь, бля, эти фрикадельки, сука, тыркаешь, бля! Я тебе говорю, сука, ты, бля, даже не слушаешь нихуя, бля! Ну, в рот меня всех пых, бля! Колян, ну, хуй ты все, жрёшь и жрёшь, бля! Вот, сука, нельзя! Нужно, блядь, потреблять, блядь, информацию, бля! Вот она, потребляй, она идёт, я тебе сейчас такую информацию даю, бля! Тебе никто не расскажет, бля, кроме меня, сука! Кроме Сюрки, бля, этого друга лепшего твоего, бля. Ну слушай, бля. И он, сука, он жил так, бля. Он, сука, как Гамлет тоже, бля. В натуре такого плана. Все отрицал. Ну, то есть ему, говорит, там был там Пушкин, бля, там в рот мячих пых. Он говорит, на. Я, говорит, сука, доверять только себе, бля. Вот как у него, а он чувствует, бля, там от Бога у него. Он чувствует, бля. Он говорит, то чего он как, нахуй. Что чего, нахуй. А высший свет в рот мячих пых, бля, как нахуй. Как нахуй, бля? На балу, бля! Нахуй! А потом, более того, взял привычку, сука, всех зарыло хватать, бля. Ну, зарыло, бля, всех хватает, и все, бля. А сука, а негр, бля, темперамент, бля, южный, сука. Он со своим характером, бля, ну не может он, бля, пройти мимо, бля, здорового, как он пердака. Вот стоит такой мудак, бля. Он подержит, как заебло его схватит, бля, ну чего, блядь? Он говорит, бля, ничего. А сам охуевай, говорит, что ты меня заебло хватаешь, бля. В высшем свете, бля, в собрании, бля. А пусть не может, блядь, вот его разворачивай, бля, сука, красавцы, ёбаный. Я говорю, вообще, блядь, я говорю, блядь, сука, такой, блядь, и в нем, блядь, такой запал, блядь, прям хватать, прям заебало, блядь. Ну, кому же, блядь, нравится, что блядь, заебало всем хватать, блядь. Они жаловаться начали, блядь, государю, блядь, жаловаться, блядь, жалобы пошли, блядь, говорит, хуй, блядь, заебало всем хватать. Ну, гений, блядь, но заебало-то зачем каждый раз хватать, блядь. Ну, ты входишь в автобус, я хватит заебало, ну, тебе понравится, блядь, а? Понравится, блядь. Тогда не было авто, кабриолет сел, тебя заебало, раз. Ты понимаешь? Батька государь, ну невозможно, бля, отгради, ёпный, в рот на всех пых, бля. Ну, говорит, понятно, что гений, бля, ну нельзя на все равно заебало. Ну нельзя. А он зарыло. Отвечай, сука, говорит, такой, ты чё ты, бля, тут стоишь, бля. Вот как переберет пиздец, бля. А маленький, прыгки, бля, ему завидно то, что один здоровый, бля, он с этим упаяется, бля. Ну, пиздец, ну гений, бля, а никто не знает, бля. Вообще, я гений. Ты же в магазин не войдешь, я гений, бля. Ну и хуй ты гений, в рот меня чих-пых, бля. Все тебе надо в натуре, бля. Гений, в рот меня. Ой, он так точно не говорил, бля. Я говорю, все, умный чувак, бля. Он входит, бля, в собрание и смотрит, бля. Кто на него как смотрит? Он косится, бля. А баба у него была красивая. Вот он баб, он любил баб. Вот это был наш человек, бля. Маленький, сука. А такой, знаешь, говорит, мал клоп, говорит, двонючий, бля. Он так, сука, такой был заебистый. Ну, и темперамент, бля, хватал всех за сраку, бля, чувак, это, сука, так поволок за шторы где-нибудь раз, бля, и выскакивает, бля, о, в рот мяч испых, бля. Как будто я здесь и стоял, бля. Так быстро все делал, бля. Ну, там, естественно, народ-то обращает внимание, товарищ. Ну, куда ты нахуй, бля, в рот мяч испых? Ты что же всех баб-то перетаскал, бля? И знаешь, выбрал себе бабу, бля, ну, красоты, бля, я тебе скажу, чувак, блядь. Наташка, бля, сука, красивая баба. Нихуя не видит, блядь, глаза вырастосят, бля, ну красивая, бля. Она ему, он ей по яйца, бля. Вернее, она ему по яйца, не, пизжу. Она ему по пупок, бля, вернее, нет, он, сука, маленький, бля, она здоровая, пизжу, ну тебя нахуй, бля. Тебя заебал, бля, своими замечаниями, бля, туда-сюда показывает, бля. Короче, она высокая, бля, он маленький, бля, мелкий, сука, клоп, бля. И даже когда он, сука, поехал на дуэль, она мимо него проехала, говорит, вот на сих пор, и не заметила. Ну, правда, он тоже ее заебал, бля. У него 5 детей, бля. 5, Гришка, Дашка, Мишка, бля, там хуй, мартышка, бля. Это пиздец какой-то, бля. Она же тоже все это, блядь, произвела, блядь. Это же такие потуги, ёпты. Это как, бля? Ну он со сколько, как-то ходит, усвоится, бля, денег нихуя не хватает, он говорит, все мне деньги, бля, они заебли деньги, пришли, ушли, бля, башка, бля, как жопа треснется, бля, давай деньги, бля, нихуя, во, бля, как, а гений, бля, без денег жил. И жил он, конечно, в основном честно, бля, старался честно, бля, деньги, бля, нет, нихуя, пиздец, бля.
Мама, вышли, батя, вышли, бля, нихуя, бля. Туда-сюда, князь вяземся, вышли в рот на всех пых, бля. Я тебе свои труды, бля, а нихуя, бля. Сука, хуй труды, бля. Сейчас оцени только. Сейчас, бля, ему сейчас миллионы зарабатывал. Миллиарды, бля. Сука, гений заработал бы. Нихуя нету, бля. Честно жил. Я связался только один раз, бля, какими-то пиздюками, бля. А те, бля, такие были, вроде, высший свет, бля, офицеры, бля. Я говорю, хуя, бля, в рот моих всех пых, мол, нельзя никого заебало потрогать, бля, вот там, на этом, на собрании, бля. Царь там ебет всех, бля, и заебал, в конце концов, а чё, одни балы, бля. Говорит, ну невозможно, бля, заебал, бля, и забало. Говорит, надо свободу, бля, солдатам, бля, там, крепостным, бля, каким-то, и хуй знает кому, бля, всем, распустить всех, говорит, нахуй. Ну, Пушкин послушал, блядь, в рот мяч их пых, нихуя попал, блядь. Ребята, говорю, я этого нихуя не слышал, блядь. И отвалил, бля. Они говорят, Пушкин, мы тебя знаем, ты сукин сын. Ты только никому не рассказывай, бля. Он говорит, бля, буду никому не рассказывать. И не рассказал. Бля, буду не рассказывать. Отсюда от Бога, блядь. От Бога шел все время. Не рассказал. Вот к его чести будет сказано, декабристов послал нахуй, но никому про это не рассказал. И он там даже писал, где-то я бы мог как хуй болтаться, но сам туда я осенью не пошел. И на этой площади, они вышли, блядь, царь, выходи в рот мягких пых, мы тебя сейчас тут ебало разворачиваем. Говорит, чего, блядь, царь, обосрался, блядь, какие мудаки, блядь, полки вывели, сука, говорит, каждой крестьянке по крестьянке, блядь, каждому крестьянину по дополнительному хую, короче, такого наградили, блядь. Ну, Пушкин сразу понял, что пиздец, бля, и пошел, нихуя, не нахуй. Он в это время куда-то отпиздякал, блядь, сидит себе, стихи, блядь, строчит, блядь, и все такое. А они, бля, давай, сука, царь, бля, обосрался, говорит, генерал, иди нахуй. Блядь, ты ебало разнесет, блядь. Генерал пошел, они его ебнули, блядь. Ты представь, отмороженные ребята, бля, отмороженные по полной программе, то есть, блядь, крыша съехала, все, блядь. Вот эти вот на мокруху пошли, бля. На мокруху по полной программе, бля. И, сука, взяли и ебнули генерала, бля. Ну тут уже у царя терпение лопнуло, говорит, да, блядь, да что же такое-то, бля. Взял всех нахуй, расстрелял в пизду, блядь. Как пизданулась пушка, бля. Только сраки полетели по нему, блядь. Вместе с воронами, блядь, с крестами, и все в пизду. Сколько это, голые бабы летят, блядь, в баню попал этот, блядь, снаряд, нахуй. Мехники, ёптеть, а как ты хочешь, блядь, батюшку царя, блядь, ты, сука, царь, конечно, их не помиловал. Те, которые самые были заводные, один, сука, стрелял тоже, блядь, да и другой всех, бля, повесил, сука. Их было некоть, повесил, да, а остальных, а их там дохуя. Да хуя набралось. Отправил, бля, в ссылочку, идите работайте, бля. Вот туда, в Анжеро, Судзинск, блядь, вон туда, сука. Там на зоне вот как раз сидел в Анжере, бля, ой, сука, бля. Вот их туда на зону, бля, ну тогда они, бля. Сука, наша зона, отдыхаем, блядь, мы-то, ты чё там, бля, в натуре? Они жили в доме, бля. Сортир, бля, портир, бля, унитаз, слуги, ёпты. Бабы к ним приехали, тебе баба приезжала. Тебе какая-нибудь баба приезжала, бля, вот на сих пых. Бабы за ними потащились, бля. Но русские женщины, конечно, бля, хочется отдать, блядь, им, блядь, честь, бля, и славу, сука. И они все, блядь, поперли все в Сибирь, бля. В Сибирь, блядь, поперли, все приехали, и с ними там до конца и жили. Батюшка сказал, нахуй, в столицу не ногой, блядь. Не ногой, блядь. Там, блядь, и живите, блядь. Там плодитесь, размножайтесь, блядь. Но он им позволил это делать. А какие бабы-то были, бля, княгини в рот мягких пых. Княгиня, она приходит, говорит, мне лошадей, бля. Он говорит, хуй в рот. А чувак говорит, хуй в рот. Говорит, как хуй в рот? Я у вас, я таких не брала. И она, главное, горда. Она горда, бля. Она говорит, нихуя, говорит, беру только у принципиальных, бля. И она так четко, бля, ему ответила, что чувак охуел. Он говорит, он сразу говорит, княгиня. Ай, точно, бля, княгиня, бля. Ну, за княгиню отвечаю, бля. Могу вам, конечно, дать лошадок, блядь, но меня за это, блядь, по еблу так надаю. Все, и ему за это по еблу надавали. Надавали, блядь. Он говорит, что такое? Коня, коня, говорит, хуй в рот, бля. А дал, бля, дал. А понял все, сука, любовь. А тут, сука, Пушкин, бля. Пушкин! Великий, блядь, солнечный поэт. И что ты думаешь, он сделал? Он написал, блядь, поэму, блядь. В рот мягких пых. Но, бля, Наташку он любил. И любил, любил. И ты веришь ей, чувак? Ну он же, бля, все время у него в голове всем круть верь, круть верь, круть верь. Раз стишок пришел, он, бля, раз. Карандашик, блядь, записать, бля. Только отвернется, бля, бабы нет нихуя. Пушкин-то, знаешь, он когда пишет, он всех нахуй посылает. И ей тоже показалось, что он на него внимания мало. Просто думал, а сядь, я тебя напрягу, бля. Вот у нас баба, Надька, помнишь, как тебя, блядь? Сядь, я тебя напрягу, бля, напрягал. Он тебе посрать, я тогда дал, блядь, она сразу отпряглась, бля. Ну,
вот. Ну, Пушкин тоже ей, конечно, посрать и давать не стал. Она высокая такая, тоже баба такая солидная. Ну, он интеллигентный. Он говорит, Наташа, посмотрел, вот так вот на нее посмотрел. И говорит, так, бля, если чего, ты с этими делами мне завязывай, блядь. И больше ничего я тебе в натуре не скажу, бля. Вот так сказал, и так с укором, блядь, на нее посмотрел. Она говорит, Саша, в чем дело, бля, в ровный сих пыль. За что такие, блядь, эти дела? Он говорит, я все, блядь, знаю. У меня внутри все про вас, блядей, все знаю, блядь. Вот такой, сука, был Пушкин, блядь. И ничего не сказал. Пса, гению, блядь, такой я, сука. Вот они не понимают нихуя. Их-то никто не помнит нихуя. Сура, блядь, Пушкин, блядь, до сих пор, о, блядь. Вот такой собрался с ней, блядь. Вроме сих пор. С Богом разговаривает, чувак. Он пока с Богом поговорит, блядь. Опять Наташки нет, блядь, да что такое, блядь. Ну ему тоже в натуре стало, бля. Западло, что ли, бля, держите, бля, в рот на всех пых. Он одного разъебло, бля, схватит, бля. Тут опять, да что ж такое, в чем дело, бля, буду. Он говорит, да что вы мою жену-то, бля, хватать, сука, бля, что она вам, блядь? Жена моя, в рот на всех пых. Тебе все равно приглись, бля. И ну мы сейчас тебе сделаем, бля, козел. И как раз этот, бля, хуило, бля, Дантес, бля. Ну подвернулся, бля. Он надо себе впердолить, а пусть говорит, постой, чувак, ты что? Это моя баба-то, ёпты. Тут нихуя ты ей впердолить-то. Он говорит, а увидит все, а он нихуя, он не то, что в подворотне, ну как мы там. Не, нихуя, блядь. Он норовил, бля, на рауте, блядь, ей впердолить, блядь. То есть, блядь, на балу, ты представляешь, бля, чё Пушкин задело? Ну хуй с собой, еби там в углу. Ну еби в углу, он я не знаю нихуя, и все. Вроде мяч всех пых. Так он ей на балу запердолить решил, бля. И тогда до Пушкина, до Пушкина, до гения, бля, дошло, что жену его сейчас выебу. Вот тут-то, блядь, и началось. А гений, гений, гений, бля. Он говорит, Наташа, пиздец, я этого ебаного пидораса порешил. Она говорит, ни в коем случае, Саша, бля. Сосок, блядь, нихуя не было, нихуя. Говорит, вроде я всех бы. Говорит, ну, блядь, ну, насколько ну, я завидел, блядь, ну, я сосок. А хотя Пушкин, может, он фантазировал, блядь. Хуй его не знает. Но тоже, бля, фантазирую, блядь, свою синку, бля, натянут нахуй. В гастрономе, бля, при всех-то. Ну, фантазируй, фантазируй, бля, вроде я всех пых. О, и сосок, бля, гений русской литературы, бля. Пошел, бля, и говорит, Наташка, бля, сюда, сука. А ты не блядь, это понимаешь, бля, выше свет, бля, как Наташка, бля, вы все нахуй охуели. Говорит, иди сюда, бля, такой, бля, ее за руку как дернет, бля. И Дантес тоже, бля, ей на юбку наступил, пизданулся там где-то, блядь, обосрался, бля. Обиделся, как же так, блядь, нихуя, бля, дома разберемся, бля. И подсылает ему, сука, секунда, говорит, блядь, за это, сука, что я ёбнулся, бля, на балу, я тебя сейчас, сука, расстреляю. Он говорит, давай, бля. А у Пушкина уже накатило, блядь, накатило, как у Гамлета. Он говорит, идите вы все на, нахуй, ему уже накатило, блядь. Он говорит, сука, как вы меня заебли, блядь. Я гений, блядь, свинцы, руси, блядь, а вы меня так, бля. Ну, сука, подожди, бля. Берет, сука, пистолет, блядь, хуячит его, блядь, натер, сука, надрал и вперед, бля, на черную речечку, блядь. У них там на черной речечке все, блядь, и стрелялись нахуй там. Темнынь, бля, комаров до самой сраки. Ну, правда, была зима, бля. Значит, комаров не было, блядь, все комфортнее. Но, блядь, ну не так это все, бля, надо было делать, блядь. Ты, блядь, там какую-нибудь хуйню подоткни, блядь. А этот, сука, Дантес явно, бля, принес свой слухи, бля, хоть он себе железку сюда вставил, блядь. Железку вставил и вот так все встал бочком, блядь, бочком. Это ему полсрака отстрелил. Пусть, блядь, стрелок был замечательный, блядь. Стреляет, как, сука, комара, блядь. Хуй отсебет, блядь, на лету, блядь. Комар летит, пиз, блядь. Блядь, вообще пиздец, бизнес. Вот так стрелял. Так ты, сука, думай, Дантес, блядь. Этот, бля, железку вставил, бля, яйца прикрыл, все, бля, и стоит, бля, и стоит. И Пушкин говорит, а ты, сука, вроде всех пых, ну все ты, бля, ну все я тебе валю, бля, за все, блядь. А у него просто накопилось, он как бы стрелял, бля, не в Дантеса, да хуй с этим Дантесом, бля. Он стрелял во всю вот эту, блядь, самодержавие, блядь. Вот во все это, которое его, блядь, сгнобило, бля, во все самодержавие решил стрельнуть, бля, плюнуть, сука. И он первый, бля, не выйдет, как хуйня, бля. И Дантес, как, опа, блядь, а попала в железяку, блядь.
Ты веришь, нет? В железяку я отрикошетил, какое ушло, блядь. Выстрел, бля, мой, говорит, бля. Пушкин говорит, ну, сука, давай, бля. Стоит нихуя, прям перед ним вот так вот. Не повернулся ничего, бля. Тот, сука, пистолетом, сука, плечо прикрыл, бля. И он, говорит, как пизданёт, бля. И раз, бля. Говорит, по-моему, говорит, я ранен, бля. Он так, блядь, как-то сознанием это упал, бля. И вот он лежит, бля. Лежит, бля, и думает, пиздец. Пиздец, бля. Вот его мысли, блядь. А хули, бля, из-за чего, бля, в натуре? Вот ты подумай, Колян. И я тебе скажу, ты, корешка мой, блядь. Ты видишь, как моя печенка-то, блядь, трясется. Сука, в рот мячах, блядь. Никогда за бабу так не горячись. Иначе гений погибнет. Поэтому хоть и гений, бля, а заебало не трогай. Вспоминая шум Пушкина в

заветном Шуре. Пушкину оно не повредит. Помните, братаны, о каретном Шуре. Пушкину оно не повредит. Шура Шуру знает, многое читает и на все имеет свой ответ. Жалко только, Шура часто отдыхает там, где счастья не было и нет. Жалко только, Шура часто отдыхает там, где счастья не было и нет. Но и в этом деле

0: чисто, чтобы Пушкин отдохнул.
1: Очнулся, блядь, в таком говне. Коля, блядь, не захочешь знать, что такое матрица. Вот ты сидишь, выпиваешь, блядь, а он, сука, все это испытал сам, блядь. Ты понимаешь, нет? Очнулся, блядь, в такой клейковине в какой-то, в слизи, блядь, весь лысый, блядь, ковыряется, все с него капает, течет, он разгребается, блядь, где я, сука, думаю, ну попал, блядь, а там рядом такие же, блядь, стоят эти штуки, и там возят все какие-то твари, блядь, такие человечки, вроде как маленькие, нахуй, блядь, зародыши, блядь, понимаешь, вроде как он заново родился, блядь, лысый весь такой, блядь. Ёб ты мать, ну тут и все, блядь. А до этого у него, знаешь, как он же когда, прежде чем провалиться нахуй в эту хуйню-то, блядь, в клаку-то, блядь, он говорит, а это что за хуйня сидит, там зеркало такое, блядь, да? Вот у него двоится оно, блядь, двоится, он его потрогал пальчиком, оно у него раз и прилипло к пальцу, блядь. И начал его обволакивать всего. А там баба эта Тринити говорит, пошла репликация. Ты понял, нет? Это что такое, блядь? Обволакивание нахуй его. То есть его явление, перемещение и хуение, блядь, ты понимаешь, нет? Почему я несколько раз смотрел? Я тебе надо все понять, блядь, какая репликация нахуй пошла, блядь. Короче, блядь, он сука раз, блядь, это зеркалом обволокло, и вот когда он в унитаз уже был спущен, блядь, все, очнулся в этой хуйне. В клейковине, в каком-то, блядь, сиропе, блядь. В каком-то, блядь, первозданном растворе, понимаешь ли, нет? Ну, говорит, все, блядь. Ну, короче, вылез он нахуй, блядь, его, блядь, там, сука, куда-то скинули нахуй, какой-то, блядь, паук нахуй свесился, блядь, металлический, его, блядь, хуяк куда-то, блядь, как в канализацию он поплыл в каком-то говне в воде, блядь, потом хуяк сверху до рука, блядь, ой, нахуй туда-назад, ну, говорит, все, там Морфеус говорит, привет, чего ты рожденься нахуй, говорит, как, блядь, я спал, говорит, нахуй спал, как вот нахуй спать бы, ложись нахуй, вот сейчас отдохни, блядь, говорит, как же так, блядь. Что вы со мной делаете? Говорит, а хули, у тебя атрофация мышц, ты еще младенец, ёптая мать. Сейчас мы тебе все подлечим, нахуй. И иголками его как охуярили всего, блядь, какими-то трубками, блядь, пердук. Ёптая мать, туда ему под кожу серчавого запустили ему, серчаво. Вот он, значит, лежит, блядь, а, говорит, расслабься, блядь, получи удовольствие, блядь, восстанавливаем тебя, говорит, блядь. А тут все орут, мы нашли его, блядь, он избранный. Для чего избранный, нихуя непонятно. Он избранный, мы нашли, Морфеус радуется, говорит, тот самый, сука, малек, блядь, мы его искали, блядь. Над ним еще, правда, работать и работать, блядь, сука. Они обсеряли его этими палками, какими-то хуялками, все засунули ему, блядь. Все, говорит, отдыхай. Вот, блядь, раз и на нары, блядь. На нарах мы отдыхали все, блядь, сука. Ему в тыкву, нахуй, пивную пробку сзади, нахуй. У них у всех такие, нахуй. Как магнита, наверное, блядь, чтобы их ловить можно было, блядь. Говорит, ты тут красную таблетку-то выпил, потому что, чтобы тебя искать было легче, ёптай мать. Отловить тебя из той реальности в эту, блядь. Ты где-нибудь перемещайся, а мы тебя видим. Таблетку у тебя, да она как, сука, передатчик хуярит, блядь. Она как инфракрасное излучение, блядь, всякие идет, блядь. А сейчас вот ты не в своем веке живешь, а в 22-м, нахуй. А там вообще разруха на земле, блядь, нахуй. Там вообще хуйня. Все, пиздец. Человечество, блядь, вымерло, нахуй. А мы тут вот на корабле, на Махудоносоре, блядь, на этом. Ебесим, блядь, в пространстве где-то в каком-то, блядь, нереальном, блядь. А что такое реальность, блядь, Коля? А хуй его не знает, он говорит. Правильно, блядь. Как представить, блядь? Это тоже, блядь, разные такие понятия, блядь. Реальность, понимаешь? Ну, говорит, вот у моей кореша, блядь, тут Дэн Пен Сен, блядь, какой-то нахуй. Тен, блядь. И Сфайф, как его? Сайфер, блядь. Сайфер такой, с бородочкой такой, блядь, знаешь, такой лысый-то уже ебальца такой, блядь. Курносенький, он такой, блядь, такой ебало, блядь. Думаю, ну этот отрицательный явно, блядь. Ну, конечно, блядь, хуй там. С первого взгляда, блядь, всех узнаю нахуй, блядь. Да. Ну ты хотел, говорит, узнать, что такое матрица. Ты только не дергайся, блядь. Хуяк ему в голову штырь, блядь, туда в эту пробку, нахуй, пивную, блядь. Насквозь, блядь, Коля, я охуел, блядь. Такие страдания, блядь. Это, говорит, симулятор, нахуй. Вот, понял, нет? Моделирует все, что хочешь, блядь, одежду, блядь. Я не знаю, там, волосы, зубы, блядь, все, какие хочешь себе изобретай, нахуй. Хочешь так оденься, хочешь эдак, блядь. Он говорит, мы в компьютерной программе, нахуй. Да, говорит, нахуй. Вот сидим там в компьютерной программе, хоть бы хуй по деревне, блядь. А что такое есть реальное? Опять он Морфеус спрашивает, а хуй его не знает, блядь. Так вот, что такое матрица, я тебе скажу, блядь. Коля, слушай внимательно. Это нейроинтерактивная модель. Понял? Нихуя не понял. Слушай дальше. Значит, еще не созрел, блядь. То есть это и есть матрица. Маш, говорит, в 21 веке, говорит, блядь, война с машинами была, блядь. Сначала машины до нас работали, потом война началась, все нахуй. Мы думали, что, блядь, батарейки солнечные, блядь, все сели нахуй. Видишь, что творится, блядь? Кругом мрак, блядь, там идет на земле, блядь. Думали, что, нихуя, говорит, теперь мы воюем против машин, блядь, за возвращение к матрице, блядь. Я так понимаю, матрица, блядь, Коля, там, вот когда делают что-нибудь, да, сначала создают матрицу, да, а по ней уже всякую хуйню потом обрастает, все точно. Это основа, как я понимаю, Коля. Основа, матрица, бля, понимаешь? Она и как мать еще. Мать такая вот. Основа, бля, матрица. Понимаешь? Ну, только тут, конечно, они там усложнили все это, наворочили, бля. Хоть это нейро, блядь, интерактивная модель, хуель. Да назови попроще. Люби природу, мать твою. И твою тоже, блядь. За ногу. Вот и все. Весь фильм-то о чем, бля? Это говорит, матрица — это диктат. Ты понимаешь, нет? Мир грез, порожденный компьютером. Вот, чтоб запутать нас, блядь. Я говорю, хули это, блядь? Ну ты-то так понимаешь, Коля? Нихуя не понимаешь. А я тебе скажу, матрица природа наша, блядь. Грибочки, ягодки, блядь, все, покойтесь, вина, блядь. Пивко, водочка, вот она матрица-то, блядь. Вот это вот ты тебе понятно, блядь, как простому человеку. А что себе к нам, блядь? Чтоб ему, покойтесь, вина, блядь, все вы живы, здоровы, родственнички, нахуй, блядь. Все, мы с тобой сидим, пиздим, вот тебе и матрица, нахуй. А, Колян, ёпта, наливай, хуй там. Потихоньку, нахуй, половинь, блядь, интеллигентнее забирает, блядь.
2: Зачем же так не доливать?
0: Коля! Кореш ты мой драгоценный, вот видишь ты, жадность, говорит, фраера сгубила, а тут не фраера, фраеричество сгубила, не доливала сука. И вот какой результат получился, веришь ты, нет, кореш ты мой драгоценный?
2: Странно, когда у тебя горячка,

0: А мне немного не хватило. Вот, Коля, какая хуйня получается. С такой бабой жить, да ты что, бля? Ты бы застрелился нахуй. Ты веришь, нет? Чувак, ты только отвернулся, она уже все выпила нахуй, бля. Вот и решаешь, нет? Это же горе, горе для семьи. Урод на чихпых, Коля. Вот пока этот гигантский проигрыш идет, я тебе могу рассказать столько историй, блядь, интересных. Потому что когда человек не знает, о чем поет, блядь, у него там что-то в душе сверестит, произрастает, блядь, ждут и мысли, как говорил один знакомый сатирик, блядь, Михаил Михайлович Иванецкий, блядь. А тут хоть ты в рот съебись, блядь. А когда больше нехуй сказать, идет огромный проигрыш, который ты сейчас слушаешь, Коля, вместе со мной, блядь. Мою любовь. Зачем тебе так не доливать в рот мягких пых? Ну неужели тебе мало, сука ты позорная? А? Корешей обделила. Ведь ты опять пойдешь вливать, блядь, в сортир.
1: А нам немного не хватило.
0: Подтверждение рифмы. О-о. Главное, чтобы садилось все. Не в этом дело, Коля.
2: Я о спорте говорил, пизда! Ты меня перебил!
0: Сколько тут боулинг, блядь? А в городе Ростове, знаешь, как в боулинг играют тоже? Ой, любят, блядь.
3: Самое козырное место там — полярная станция, комплекс.
2: Да не тот комплекс, который ты себе с детства загрузил, что у тебя, мол, хуй маленький, блядь, все чего-нибудь.
3: Не в этом дело, пизда! Комплекс имеется в виду, что там все есть, блядь. Все в комплексе, то есть совместно, блядь. Бильярд, хуярд, там, блядь, и боулинг, Коля. И ты знаешь, там все характерно, что отсюда призы вручают, бля.
2: Кассеты, бля, хуё-моё. Я подписывал тут, сука, у меня рука заболела, бля.
0: Что, не знаешь, что такое боулинг?
2: Пизда, засиделся ты, сука, на этой кухне, ебать тебя колотить, блядь. Боулинг это, сука, это, блядь, это такой спорт, сука.
0: Ну как тебе сказать, ну как тебе сказать-то, бля, как объяснить-то тебе? Ну, как штанга, только живее.
2: То есть силы тратишь тоже большие, блядь, но это все как-то живяльная игра, понимаешь, катишь ты по дорожечке, блядь.
0: То есть как колобка. Колобка, помнишь, как мы катали нахуй? Хуяк колобок, а он покатился нахуй. Только ты можешь ногой пиздать, а тут рукой надо, рукой, Коля. Рукой, и берешь эту сигуночку, блядь, а там пальчики, сука.
2: Вот как раз для крутых, ты сам понимаешь, да? Для крутых там распальцовочка. Ты туда вставляешь эти пальчики-то, блядь. Только не забудь их разогнуть, пизда, когда бросаешь. А то вместе с этим шариком так и пизданешься по этой дорожке, блядь. Как колобок, блядь.
0: А если выберешь потяжелее, так он тебя и закатать может. Помнишь, как у нас эти, блядь,
2: матросы, блядь, открыли нахуй остров? Как они Кинг-Конгу дрочили. Помнишь, я тебе рассказывал? Не помнишь анекдот, не? Ну, Кинг-Конгу, блядь. Увидели Кинг-Конга, блядь, он говорит, дрочить, сука, блядь. Ну, они всей командой и бросили ему дрочить. А у него, представляете, какой Кинг-Конг, какой хуй-то, блядь. Вот они дрочи ему, блядь, бегают. Потом говорит, что, блядь, боцмана под шкурку закатала, нахуй. Ты веришь, нет? Вот так может быть и там, в боулинге-то. Кинул, нахуй, пальчики не успел выкинуть. Так шариком и закатайся под эти кегли, блядь. А их там 10 сук стоит, блядь, пиздани. Желательно все, конечно. Но это какую вибрацию надо иметь, Коля, Коля, мой драгоценный. Чтобы этот шарик так вибрировал, знаешь, кидать.
0: Я там, сука, как-то посел, блядь, в эту, блядь, звезду, сука. Я говорю, ребята, блядь. Говорит, чура, ебать, Я говорю, колотить меня не надо. Ебать тоже не надо, я ебаный, уже все. Я говорю, позвольте метнуть шар, блядь. А говорит, за что тут брать? Я говорю, вот за, хоть за хуй, говорю.
2: У него хуй нет, он кругленький, блядь. Он же этот, как его, колобок. У него дырочки, блядь. Я говорю, дырочки, это, блядь, мне знакомо. Дырочная проводимость. Помнишь, по физике, блядь, мы, сука, всем классом лежали, говорю, бля. Мы тогда по дырочкам тоже у меня были специалисты, блядь. Ну, сука, короче, беру я этот ебаный колобок, вставляю ему в срак, в эту, ну, в срак, может, попал, хуй его не знаю, блядь. Говорит, ты только пальчики разогни, да, блядь. Говорит, а ты не легкий взял, блядь, там потяжелее есть. Тоже надо, понимаешь ли? В зависимости от твоей махалки, блядь, от той хуйни, блядь. И дорожечкой кидай, блядь. только я тебе скажу, Коля, кореш самый драгоценный. Если хочешь поиграть хорошо в буллинг, нихуя. То есть, водяра тут уже не хиляет. Один мудила вон на немецчине, блядь, так докидался, что у него мотор нахуй отрубился, нахуй. А хули? Он кидает и кидает, ему похую. Завелся, не попадает нихуя. А уже взято много на грудь, бля. А со много на груди нихуя в этот шарик не попадешь, бля. Я, значит, пизды как катанул, блядь, он куда-то, сука, как полетел. На соседнюю дорожку не выскочил, нахуй, куда-то пизданул, блядь. Смотрю, блядь, у меня один какой-то упал. Хуй. Остальные стоят, хуй, хуй, подери. Он пролетел туда, нахуй. По-моему, стенку прошиб и выскочил на соседнюю улицу, пизда. А я думаю, может, там народ стоит, перехватывает, блядь. Да уебет, нахуй, блядь, этим шариком, блядь. Думаю, как они там его останавливают, как тормозят, блядь. У меня вопрос, блядь. Там, в застенках-то, блядь. Ну, наверное, люди стоят, блядь. Здоровые, наверное, негры, нахуй. Я думаю, так, стоят и ловят, нахуй, зубами, блядь. Ой, блядь, тяжелое дело, блядь. А тут на соседней дорожке один хуило, блядь, метнул. Смотрю, блядь.
3: Ёб ты. У него середина вся провалилась, осталась по краям. Справа и слева. Две этих ёбаных кегли. О, бля, как интересно это, сука.
2: Я пока, значит, пивка посасываю. Он берет, значит, выбирает себе шарик. Какой-то другой берет, сука. Думаю, вот, сука, какой натаревший, блядь.
3: Как же он, думаю, сейчас одним шариком, а ему надо, понимаешь, сбить сразу два. Причем один с этого края, другой с этого края, блядь.
2: Так что ты думаешь, это как завертел?
3: Метнул, блядь. И вот, веришь, нет,
2: прям на моих глазах, Коля, блядь, я сука, глазам своим не верю, блядь. Он, сука, хуярит в этот, блядь, в правый, отскакивает, блядь, в левый. И хуярит оба этих ёбаных кегля. Я говорю, товарищ, я вас уважаю. Не успел я к товарищу подойти, какая-то пизда подбегает. Не мешайте тренироваться спортсмену.
3: Куда вы нахуй, блядь?
2: Я говорю, позвольте, я хотел выразить в восхищение. Вас да хуя здесь. Говорит, блядь, которые хотят выразить восхищение. Спортсмен тренируется, ебать, колотить. Я говорю, так что это, блядь, что, Олимпийские игры, что ли, блядь, входит? Говорит, да, скоро войдет. Я говорю, сейчас вот отведу тебя нахуй за стенку и войду, блядь, куда надо. Пизда, Мария Ивановна. Почему ты мне не даешь со спортсменом пообщаться?
3: Нельзя, говорит, у него режим, блядь.
2: Я говорю, вы что, сюри, блядь? Не знаем, не знакомы, блядь, пизду. Я говорю, ну знаете, блядь, у меня тут призы имени Сюркаретного выдают, а вы тут все это нахуй. Я говорю, ну и хуй с вашим спортсменом, пускай он ебется без сюры, блядь. Ну, тут так остался ебаться, блядь. Он долго потом еще всякие вариации создавал. А я сидел, пил пивко и поглядывал, думаю, нихуя себе, блядь, устроился чувак, да? Шарики катать, блядь. Хорошо не в чужих штанах, ёптая мать, хоть свои катай. Коля, Коля, все мы драгоценные. Плесни мне, блядь, чуть-чуть в горле пересохло, блядь. Я тебе про этот боулинг, меня как заебал, блядь.
3: Ну, эффектно, эффектно. Заметь, эффект.
2: Короче, поебенило наполовину, блядь. Там еще группа прибежала на мотоциклах. И опять все в костюмчиках, блядь. Якудзи, ёпты. Ну ладно, говорит, когда у всех попиздякала она, и по перилам она уже и бегала. И кому-то она там, блядь, опять полсраки отсекла, и руку отсекла, и хуй знает все, и осим. Ой, блядь, Коля, у меня волосы дыбом, блядь. Думаю, нихуя себе месть. То есть, какие силы надо иметь? После 4 лет комы опять намекаю, Коля. Ебать, ебать и колотить. Откуда были взяты силы? Понял, да? Сообразил? Угу. Санитар помог, блядь. Регулярным ёбовым. Вот оно что происходит. Как регулярная половая жизнь не прекратилась у нее, вот это хорошо. Короче, ебенит она всех. Заебенивать там предпоследнего кого-то, последнего, посрать я этому уже плашмя дала. Короче, там, ну что делать, выходит эта проститутка, бля, в школьной форме, говорит, ну пора теперь мне за тебя браться, пизда ты моя дорогая. И крутит на цепочке такой шишак, как у нас называлось, блядь, ну шарик такой с сиськами, ну по ебалу попадет, мало не покажет. А у него если там раскрываются какие-то ножи из него, блядь, там торчат, можно и пол ебало снести, блядь. И вот он с собой крутит, крутит, машет, машет ей, блядь, и хватает ее там, естественно, и за меч, блядь, и за хуй, и за пизду, и, блядь, короче. Короче, та как-то изловчилась, остатки сил собрала, в муде эти подруги-то вцепилась, как у нас этого, блядь, в луке Мудисева, и, мол, все остальное там оторвала. Короче, она заебенила эту, блядь, проститутку в результате, хотя уже
3: Там были моменты, что и та могла. Ну, как в кино же так и должно быть. Больно ей легко все дается. Сейчас и ей достанется. Анхуй, Коля! Месть – дело такое, блядь!
2: Ну, короче, та, значит, помертвела чисто поле, блядь. Подруга-то китайская, блядь, это, мафиозная. Посмотрел на всю эту хуйню, говорит, да. Видать, пора самой браться за дело. Надел белую кимону, носочки беленькие, туфельки эти, как они называются там, как-то кадзё-тадзё, блядь. Ну, эти вот ёбаные на высоком каблуке, блядь. И попиздякала. Ну, короче, там нам-то не видно, что она попиздякала. Это я так предполагаю, опять-таки, что она попиздякала. Потому что когда та вышла в сад подышать свежим воздухом после такого поёбища ледового, понимаешь, блядь? Открыла дверки, блядь, которые из рисовой бумаги сделаны, можно сказать. Все тихо и спокойно. И снежок так, чуть-чуть так. Кап-кап, снежочек, все так мягенько. Ночечка такая хорошая, японская. Прямо как на картине какого-нибудь, блядь, там, понимаешь, и охуяки Мамумури, блядь. Тиха украинская ночь, Коля, блядь. Нет, тихие японские развалы, нахуй. Короче, блядь. Выходит она, значит, подышать воздухом. Ой, блядь, я думаю, как ты сейчас дышать-то будешь? Ну, тоже ебало, конечно, раскукоженное, там где-то для виду ей там кто-то тоже попал между врагов. А ей похуй, она страшненькая такая, ей, она не боится быть страшной, бля, актриса, блядь, не боится. Уважать можно, уважаю, Коля, уважаю, уважаю. Когда баба не боится быть страшной, это значит, что у нее еще что-то есть, блядь. А у этой уж точно есть. Ну, не хуй, предположим, но что-то вроде этого. То есть сила мужская, конечно, какая-то есть. Короче, блядь. Да, говорит, голос такой, подружка, говорит, ну что ж, пора, говорит, и нам уже с тобой разобраться. Конечно, там дохуя поебенил народу, блядь, моего. Ну, я думаю, это у тебя была разминка. А я тебе сейчас такой пизды здесь ввалю, что мало тебе не покажется, блядь. А, говорит, месть-то кто тебе, говорит, сделал? У тебя хорошая-то вроде месть. Она говорит, да вот... Танидзаки Мухаяки, блядь. Она говорит, да, пизди, пизди, приятно слушать, блядь. Она говорит, ну хуль, приятно слушать. Я тебе говорю, не веришь, вот давай поборемся нахуй мечами. Ну, значит, началась рубка. Значит, хуяк-хуяк, по снегу бегают, та, значит, в одних носочках, но в кимоно, блядь. И позы они принимают, и через забор сигают, блядь, и друг за другом гоняются, говорит, ну, короче, та ее достает. Беленькая-то наша якудза, блядь, нашу Ума Турман-то, блядь, по спине ей полоснула, блядь, и там где-то чего-то ей надрезала. Ну, та на снежок упала, к земле припала, говорит, ну что, пизда. Рано, говорит, сдаешься. Что ж ты хотел отомстить? Говорит, где ты нахуй? Давай, говорит, биться. Та говорит, ну ладно, сейчас, говорит, у земли матушки, говорит, я типа вот наберу сил, блядь. Охлажу раны свои горючие, блядь. Встала, говорит, давай, говорит, борись по полной силе. Я, говорит, готова, нахуй. Ну и по полной силе начали бороться. Та ей поляшки хуякнула. И так у нее из-под кимона, смотрю, потекло. Думаю, о, преждевременные менструации начались, блядь. Что же делать? Это женщинам во многом мешает, кстати. Они вот так вот живут-живут, не ожидают, а у нее опаньки! А она сразу слабнет с менструацией. Возьми любую бабу, теннисистку какую-нибудь, блядь. Да даже Жанну Д'Арк, Коля, возьми. Кореша мой драгоценный, уж какая была. Мечи, блядь, сука, катала нахуй. Но вроде как гермафродитизмом, блядь, отдавал от нее. Но все равно менструации у ей какие-то происходили. И в этот момент ее мог уебать любой. Так она и погибла, блядь. На костре инквизиции, блядь. Со своими менструациями. Извини за такие вот рифмические каламбуры, блядь. Коля, Коря, чтобы драгоценный. Короче, блядь, та ей в ляшку, в хуяшку, та говорит, о, сука, блядь, как больно. Ну, давай дальше, говорит, бить. Давай, говорит, по полной. И, блядь, по полной, так как она махнула нахуй, и голова у ей отлетела, как я понял. Ну, я видел сам, Коля. Голова, значит, летит. Голова летит, говорит, о, говорит, и голова, значит, говорит, вроде как, в полете. О, говорит, действительно, меч сделал Танидзаки Мухаяки. Ты, говорит, права. А потом, значит, тело лежит вроде с головой. думает, что уже, как говорится, галлюцинации, блядь. Грибков я вроде галлюциногенных не ел нихуя, не пойму никак нихуя. Или галлюцинации самого Квентина Буратино, блядь. Короче, голова летела, но опять осталась на шее. Но текст был такой. Ты, говорит, права, это, говорит, меч того самого несравненного. С острова Кинавы, блядь, с города Осика, Танизаки Мухаяки, моего учителя, лучшего кореша, говорит, прощай, все.
3: А наши еще стали делать карлик-нос, ты понимаешь? Карлик-нос. А это уже кто? Это уже гаук какой-нибудь. Гаук — это немец, понимаешь? Или гауф, как его там. А другой еще этот Гофман, Этель, Лилиан, можно сказать, войниц, блядь, Гофман. Как его, не войниц, фу, это овод, пизда. Все смешалось в доме, блядь, Облонский. У меня в голове такой сейчас раскардак-разбардак, понимаешь, нет? Ну, короче, Гофман, блядь, Гаук, все эти сказки братьев Гримм, понимаешь? Ну, чего вам нас-то не идет? Все вы всю за немецкину за эту беретесь. Объясню почему, сука, у них продюсеры немцы, блядь. И вот уж сделали они этого карлика носа уже с таким носом, блядь. И с ним и остались, блядь. Потому что немецкие продюсеры послали их нахуй. Нет, опять пизю, опять Коля пизю. Не карлик остался с носом, он остался с хуем, понимаешь? А эти Щелкунчик и все они делали, понимаешь? Что это, блядь? Братьев Гримм, ёптать, Гауф какой-нибудь, блядь. Вот они, Щелкунчик-то и остался с хуем. Карлик с носом, а Щелкунчик с хуем. Что-то они не уторговались, немцы народ вот такой привередливый, нехуй с немцами связываться в этой истории. Надо самим, блядь, самим, как наши, блядь. Вот столичный сувенирчик, там уже клепочек уже пошел везде. Сяська Лазарев-младший бегает, рыбаков спасает, блядь, из пучины, вытягивает собственными руками, блядь. Сети с рыбаками, блядь. Все крутится, вертится. Вот это вот уже, блядь, отечественная мультипликация, понимаете. И много таких я знаю вот этих вариаций, когда народ рисует классно, понимаешь, классно рисует, но не находит денег продолжить проект. А в бабки упирается очень много, вот поэтому эти немецкие продюсеры выебываются, как мухи на стекле, блядь. А были бы наши ребята, там скромнее, блядь. Там, в Ростове, все скромно. Партийску налили, выпили, блядь. А зевнули, пукнули, блядь. И дальше рисовать. Рисовать, рисовать, рисовать. И мультик получать красивый, блядь. Там все, чё-чё не так, блядь, а ты партийску ёбни. От сюра каретного, блядь. Ёбни чё-чё, всё будет окей. Как наебался на этикетке, посмотришь, интеллигентный человек. Интеллигенция только и пьет такой портфель, интеллигенция. Вот так я тебе скажу. Кореш ему драгоценный. Так все, с мультиками, у нас все будет с тобой в порядке, бля. Я тебе гарантирую, корешок ты мой драгоценный. Ждем премьеру нашу, блядь, столицу сувенира, блядь. Наливай нашего портвейну. Отдыхай, Коля, ты славно поработал. Ты долго шевелил ушами и слушал все, что я тебе здесь сейчас в ебалов твое втолковывал, блядь. Умница ты моя, да, я тебе в лобик поцелую. Вот так.

0: Очнулся, блядь, в таком говне. Коля, блядь, не захочешь, знаешь, вот такой матрицы. Вот ты сидишь, выпиваешь, блядь, а он, сука, все это испытал сам, блядь. Ты понимаешь, нет? Очнулся, бля, в такой клейковине в какой-то, в слизи, блядь, весь лысый, блядь, ковыряется, все с него капает, течет, он разгребается, блядь, где я, сука, думаю, ну попал, блядь, а там рядом такие же, блядь, стоят эти штуки, и там возятся какие-то твари, блядь, такие человечки, вроде как маленькие, нахуй, блядь, зародыши, блядь, понимаешь, вроде как он заново родился, блядь, лысый весь такой, блядь. Ёб ты мать, ну тут и все, блядь. А до этого у него, знаешь, как он же, когда прежде чем провалиться нахуй в эту хуйню-то, блядь, в клаку-то, блядь, он говорит, а это что за хуйня сидит, там зеркало такое, блядь, да? Вот у него двоится оно, блядь, двоится, он его потрогал пальчиком, оно у него раз и прилипло к пальцу, блядь, и начал его обволакивать всего. А там баба эта Тринити говорит, пошла репликация. Ты понял, нет? Это что такое, блядь? Обволакивание нахуй его. То есть его явление, перемещение и хуение, блядь, ты понимаешь, нет? Почему я несколько раз смотрел? Я тебе надо все понять, блядь, какая репликация, нахуй пошла, блядь. Короче, блядь, он, сука, раз, блядь, это зеркалом обволокло, и вот когда он в унитаз уже был спущен, блядь, все, очнулся в этой хуйне. В клейковине, в каком-то, блядь, сиропе, блядь. В каком-то, блядь, первозданном растворе, понимаешь ли, нет? Он говорит, все, блядь. Ну, короче, вылез он, нахуй, блядь, его, блядь, там, сука, куда-то скинули, нахуй, какой-то, блядь, паук, нахуй, свесился, блядь, металлический, его, блядь, хуяк куда-то, блядь, как в канализацию, он поплыл в каком-то говне, в воде, блядь, потом хуяк сверху, рука, блядь, ой, нахуй, туда-назад, ну, говорит, все, там Морфеус, говорит, привет, с возрожденьем, нахуй, говорит, как, блядь, я спал, говорит, нахуй спал, как вот нахуй спать, блядь, ложись, нахуй, вот сейчас отдохни, блядь, говорит, как же так, блядь, что вы со мной делаете, говорит, а хули, у тебя атрофация мышц, ты еще младенец, ёптая мать. Сейчас мы тебе все подлечим, нахуй. И иголками его как охуярили всего, блядь. Какими-то трубками, блядь. Пердук. Ёпты мать. Туда ему под кожу серчавого запустили ему. Серчавого. Вот он, значит, лежит, блядь. А, говорит, расслабься, блядь. Получи удовольствие, блядь. Восстанавливаем тебя, говорит, блядь. А тут все орут. Мы нашли его, блядь. Он избранный. Для чего избранный, нихуя непонятно. Он избранный, мы нашли. Морфеус радуется, говорит, тот самый, блядь. Тот самый, сука, малек, блядь. Мы его искали, блядь. Над ним еще, правда, работать и работать, блядь, сука. Они обсеряли его этими палками, какими-то хуялками, все, засунули ему, блядь. Все, говорит, отдыхай. Вот, блядь, раз и на нары, блядь. На нарах мы отдыхали все, блядь, сука. Ему в тыкву, нахуй, пивную пробку сзади, нахуй. Пфф, у них у всех такие, нахуй. Как магнита, наверное, блядь, чтобы их ловить можно было, блядь. Говорит, ты тут красную таблетку-то выпил, потому что, чтобы тебя искать было легче, ёпты мать. Отловить тебя из той реальности в эту, блядь. Ты где-нибудь перемещайся, а мы тебя видим. Таблетка у тебя, она как, сука, передатчик хуярит, блядь. Она как инфракрасное излучение, блядь, всякие идет, блядь. А сейчас вот ты не в своем веке живешь, а в 22-м, нахуй. А там вообще разруха на земле, блядь, нахуй. Там вообще хуйня. Все, пиздец. Человечество, блядь, вымерло, нахуй. А мы тут вот на корабле, на Ходоносоре, блядь, на этом. Ебесим, блядь, в пространстве где-то. В каком-то, блядь, нереальном, блядь. А что такое реальность, блядь, Коля? А хуй его не знает, он говорит. Правильно, блядь. Как представить, блядь? Это тоже, блядь, разные такие понятия, блядь. Реальность, понимаешь? Ну, говорит, вот у моих кореша, блядь, тут Дэн Пен Сен, блядь, какой-то нахуй. Тен, блядь. И Сфайф, как его? Шайфер, блядь. Шайфер такой, с бородочки такой, блядь, знаешь, такой... Лысый-то уже ебальщик такой, блядь, курносенький, он такой, блядь, такой ебало, блядь, думаю, ну это отрицательно явно, блядь. Ну конечно, блядь, хули там, с первого взгляда, блядь, всех узнаю нахуй, блядь. А, ну ты хотел, говорит, узнать, что такое матрица. Ты только не дергайся, блядь, хуяк ему в голову штырь, блядь, туда в эту пробку нахуй пивную, блядь.
1: Насквозь, блядь, Коля, я охуел, блядь, такие страдания, блядь.
0: Это, говорит, симулятор, нахуй. Вот, понял, нет? Моделирует все, что хочешь, блядь. Одежду, блядь. Я не знаю, там, волосы, зубы, блядь. Все, хоть хочешь себе изобретай, нахуй. Хочешь так оденься, хочешь эдак, блядь. Он говорит, мы в компьютерной программе, нахуй. Да, говорит, нахуй. Вот сидим там в компьютерной программе. Хоть бы хуй по деревне, блядь. А что такое есть реальное? Опять он Морфеус спрашивает, блядь. А хуй его не знает, блядь.
2: Так вот, что такое матрица, я тебе скажу, блядь. Коля, слушай внимательно.
0: Это нейроинтерактивная модель. Понял? Нихуя не понял. Слушай дальше. Значит, сегодня созрел, блядь. То есть это и есть матрица. Маш, говорит, в 21 веке, говорит, блядь, война с машинами была, блядь. Сначала машины до нас работали, потом война началась, все нахуй. Мы думали, что, блядь, батарейки солнечные, блядь, все сели нахуй. Видишь, что творится, блядь? Кругом мрак, блядь, там идет на земле, блядь. Думали, что, нихуя, говорит, теперь мы воюем против машин, блядь, за возвращение к матрице, блядь. Я так понимаю, матрица, блядь, Коля, там, вот когда делают что-нибудь, да, сначала создают матрицу, да, а по ней уже всякую хуйню потом обрастает, все точно. Это основа, как я понимаю, Коля. Основа матрица, бля, понимаешь? Она и как мать еще. Мать такая вот. Основа, бля, матрица. Понимаешь? Ну, только тут, конечно, они там усложнили все это, наворочили, бля. Хоть это нейро, блядь, интерактивная модель, хуель. Да назови попроще. Люби природу, мать твою. И твою тоже, блядь. За ногу. Вот и все. Весь фильм-то о чем, блядь? Это говорит, матрица — это диктат. Ты понимаешь, нет? Мир грез, порожденный компьютером. Вот, чтоб запутать нас, блядь. Я говорю, хули это, блядь? Ну ты-то, ты тут так понимаешь, Коля? Нихуя не понимаешь. А я тебе скажу, матрица природа наша, блядь. Грибочки, ягодки, блядь, все, покой, тишина, блядь. Пивко, водочка, вот она матрица-то, блядь. Вот это вот ты тебе понятно, блядь, как простому человеку. А что все к нам, блядь? Все, блядь, покой, тишина, блядь. Все вы живы, здоровы, родственнички, нахуй, блядь. Все, мы с тобой сидим, пиздим. Вот тебе и матрица, нахуй. А, Колян, ёпта, наливай, хуй там. Потихоньку, нахуй, половинь, блядь, интеллигентнее забирает, блядь.
2: Ты, говорит, Немо, не ходи, говорит, туда, блядь, не трогай эту лодочку, нахуй она тебе сдалась, блядь. Нет, потрогать хочется, блядь.
0: Вот это вот всегда так, Коля, блядь. Вот, вот, ну не слушаешь ты, блядь, опыт у папы уже какой, блядь, маму потерял, братьев всех сестер твоих, блядь, схоронил нахуй. Ну, и не слушайся, блядь. Раз потрогал, блядь, а его хуяк, блядь, за руку, нахуй. Ну, не за руку, блядь, за плавник. Поебались, раз, блядь, и в какую-то, блядь, нахуй пакетик, блядь. О, блядь, ну папа чуть с ума не сошел, блядь, у него волосенки дыбом, говорит, сынок, сука, блядь. И эта лодка как пизданет, блядь, она, кажется, на моторе, блядь, его как заебенило, он за ней, блядь, вплавь, вброд, блядь, огородами котовским куда-то ломанулся, блядь, бежит, сука, глаза сверкают, блядь, ну что ты будешь делать, блядь, стой, говорит, стой, стой, говорит, на какую-то пизду наткнулся, блядь, ты кто, говорит, она, говорит, я, говорит, это, блядь, вот такая рыба, блядь, какая-то, только я, говорит, все забываю, нахуй, ты кто, говорит, нахуй, а ты-то кто, говорит, блядь, хуй в пальто, блядь, я, говорит, рыбка, клоун, блядь, за сыном, не проплывал тут, блядь, вот эта лодка какая-то, хуётка, блядь, он говорит, проплывал, я не помню, блядь, не помню, не, я видела, блядь, и вот мозги ему заебла тоже, у него это пропадание памяти, нахуй, какая-то рыба странная, блядь, какая-то синяя, блядь, как её, какая-то, как её зовут, Полли, блядь, Хуёлли, ну, в общем, такая, блядь, тоже, пизда. Завела его куда-то нахуй, говорит, а зачем мы здесь, блядь? Говорит, да я, блядь, за лодкой гонюсь, пизда, Марья Ивановна, блядь, я щенка, блядь, спиздили нахуй, блядь. Иначе как куда-нибудь в аквариум засунут, блядь. Говорит, ну, блядь, надо искать, блядь. А дело, как понимаю, около Австралии где-то происходит. О, говорит, вспомнила, говорит, на ней было написано «Сидней», блядь, на лодке, «Сидней». А еще с лодки маска пизданулась, маска, ну, для ебала-то вот это. Чтоб туда, вглубь-то нырять. И эту маску они нашли, блядь. А она куда-то нахуй как падает туда. А там уже глубина, блядь, давление, сука. А там на этом давлении водятся всякие вот эти вот разъебай. Рыбы такие, блядь, с такими челюстями. Они сидят в тишине.

0: Поняли вовремя, что это, блядь, этот колокольчик, это, блядь, сука, ведет в пасть, блядь. И они нас как наши крутить, они ему ебал так замотали, блядь. И все этой маской сверху, хуяк, этой резинкой-то, блядь, прикрыли нахуй. Он там ебло, блядь, у него скукожило, говорит, давай уебываем скорей. Ой, говорит, только запомни номер, блядь, вот там написано на маске Сидней и 555, там 3-1, сука. Ой, блядь, какие сообразительные. Ты свой этот адрес помнишь, Коля? Нихуя ты не помнишь, блядь, да когда не болеешь, блядь. А тут рыбки, блядь, адрес запомнили. Да еще это пизда. Мария Ивановна Клара-то, которая нихуя не помнит, блядь. Запомнила, блядь.
1: Ну, там вышла, говорит, хули. Народу никого нет. Хозяйка бегает, блядь. Она говорит, так, вы хуи мамины. Кто живой там есть, блядь? Забирайте свои. Нет, не забирайте нихуя. У кого пол яйца отрезаны, пол ноги, пол руки, все оставляйте мне. А ты, пизда, Соня, иди сюда, блядь. А вы, говорит, идите нахуй. А это все мое оставьте мне, куски эти, блядь. Я их потом пожарю, съем нахуй. Мстить-то уж до конца. Ну хули, так она, может, не сказала, но мне так подумалось, блядь, Коля. Подумалось, потому что я везде все додумываю, нахуй. Нахуя я и думаю эти куски? Куда их девать? Это, блядь, хозяйка китайка воет, плачет, блядь, бедная, заебанная. Говорит, вот это нихуя погуляли, говорит, блядь. Все исхуячили. Всю рисовую бумагу, блядь, по стенам размели, нахуй. Не говоря уже о конечностях, блядь, валяющихся кругом, блядь. Пупках, блядь, руках и прочих делах, блядь, хуях. Ужас, ужас, блядь. Ну, Соня, говорит, иди сюда, пизда. Она говорит, да пошла ты нахуй. Говорит, ой, ты спозалеешь, блядь, пошла нахуй. А та-то без руки все лежала. И никакой нахуй потери крови, Коля, блядь. Так из нее било, блядь. Фонтаном-то. Нихуя, блядь, где ты сил взяла? Остановила кровь умыслом. Говорит, все, не лейся кровь, я, блядь, хочу жить. Короче, она ее в эту машину куда-то отвезла, говорит, ну ты, пизда, если ты мне не скажешь, где находится, блядь, дорогой сэр, который вот всю эту хуйню устроил, блядь, товарищ Билл, блядь, он же, по мыслям товарища кинокритика Клинтон, нахуй, аналогия, блядь, Коля. Так вот, если ты, блядь, не скажешь мне, я тебя по кусочкам сейчас носил, кромсать, блядь, кромсать. И начинает ей отрезать всякие там органы. Ну, та, конечно, уже потом показывает, она сидит у этого якобы Билла и говорит, Соня, ну как же ты, пизда, рассказала, где я нахожусь. Говорит, тебя бы за хуй так вот взяли, блядь, и резали тебе залупу на части, блядь. Я бы на тебя посмотрела, хуй милый. Но, правда, она не так уж агрессивна, она сказала, да я не могла, мне всю матку изрезали нахуй. Хорошим мечом, блядь. Мне сначала жопу побрили всю, блядь, этим острым мечом, а потом нашли полбулочки отсекать. Ну как это у живого, блядь? Говорит, больно нахуй. Ну ладно, говорит, блядь, что же делать? Мы ей устроим козью морду. Сказал Билл Коля, и на этом первая часть фильма кончилась, блядь.
0: Так, ну а сейчас, коротко, сжато рубленым текстом. Тезисы, блядь. Апрельские тезисы мои, блядь. Коротко, сжато. Знаешь, что, Колян, такой тезис, блядь? Тезис это коротко, блядь, и сложно. И то, что я тут пиздел 3 часа, блядь. Сейчас пойду по тезисам. Значит, предвыборные тезисы Сюры Каретова, блядь. Финансовый край, блядь, берем. Берем финансовую, сука, структуру, блядь. Первая, сука, значит. Исходный, блядь, базис. Ты понимаешь, поймешь потом, считай себе книги, блядь. Значит, базис такой, сука, он же тезис, блядь. Он же, сука, катехизис, блядь, и хуй знает что, блядь. Чем крепче хуй президента, блядь, тем крепче национальная валюта, блядь. Это я могу доказать, сука. Вот что же все от ада я, блядь, и пиздец. Так, второй, блядь, сука. Каждому славянину, блядь, по Белазу. По Белазу каждому, блядь. Границы будут все славяне вместе, блядь, в союзе, блядь, и с Белазами, блядь. Будем давить всех нахуй подряд, блядь, не разбирая, блядь. Вот сука так. И третье, поскольку такое возникает, блядь, экспортируем, сука, только говно. Поскольку мы обосрались неоднократно и крупно, блядь, По правительственному, бля, по большому говна одевать у нас, ребята, блядь, в стране некуда, блядь. Все заложено говном, блядь. А там, понимаешь, и в Бразилии, блядь, сука, кофе нечем удобрить, блядь. Вот мы, сука, туда, они нам кофе, блядь, но бензин, сука, нет.

к ней высылать. Иначе пиздец, мы на БелАЗа куда нихуя. Отъездились, блядь. Бензин только для БелАЗов, блядь. Это, сука, финансовый у меня, блядь, блок, сука. Теперь о социальной, блядь. Подумаем о наших старушках, блядь. О бабушках, дедушках, блядь. Сука, в рот мячих пых, блядь. Защитим, сука, незащищенные слои населения. Защитим, блядь. Главное, сука, у стариков спокойный сон, блядь. А когда уже все болеть грудь, болеть срак и прочее, прочее, сна-то нет никакого. Мы сделаем так, бля. С каждой выдачи пенсии выдавать кассеты с фильмами «Титаник», блядь, «Годзилла», блядь, и «Лолита», блядь. Вот пусть они посмотрят, бля, будут спать, как убитый, блядь. Спать, как убитый. Все непонятно, ко мне, сука, в ящичек, блядь. Сюра все объяснит, расскажет все всему, какие концепции и какая хуйня, блядь. Так что так. Теперь, а все остальное, блядь, в социальном блоке, я это долго, блядь, не могу в одном тезисе сказать, блядь. Буду в телеобращении к народу, блядь, говорить. Я думаю, сука, мне дадут, блядь, минуточки 3-4, блядь. А то и 5, сука, блядь. Все скажу к народу, блядь. Обращусь и все скажу. Теперь все, значит, у меня в сфере международных отношений. Тут, сука, ребята, блядь, не разводите руками, блядь, дальше иностранцы, блядь. Организуем для вас дачу норм ГТО, блядь. Вот кто ждал, прошу, милости прошу на внутренний рыночек, блядь, к нам, сука, блядь. Тут, сука, Мерседес не допустили нихуя, блядь. О, какое недоверие, блядь, у них, сука, у этих, блядь, у нас, всяко, блядь. А я, сука, как это Мерседес не допустить? Пусяй, блядь, ждал нормы ГТО. Ты Мерседес? Давай заходи. Заходи на внутренний рынок, блядь, в рот тячих пых. А это, блядь, кто там, чего, блядь? Главное, чтобы сдал нормы ГТО. Это не хуй собачий придумал, блядь. Это нормально у нас, мы так жили в этой жизни, блядь. Это полезно, а то хоть, блядь, пузами трясут, блядь, давай мои деньги, блядь, давай мои эти ГКО, блядь, проценты, блядь, а хуй вам в сраку, блядь. Ладно, блядь, там разберемся, блядь. Теперь политический, сука, блок. Женой, блядь, сука, блок политических моих, блядь, заявлений, блядь. Так, блядь, Думу, сука, на каникулы отправлять на сбор кофе, блядь. В Бразилию и прочую Латинскую Америку, блядь. Пускай, сука, приносят пользу. Они столько кофе не тоят, блядь. Тут, сука, в стране нихуя вот не осталось, блядь. Они его пьют и пьют, пускай там обопьются, блядь, пока у них, блядь, глаза на сраку не полезут, блядь, от этого кофе, блядь. Вот так, сука. И еще, блядь, одному там человеку, блядь, который мечтает, сука, все, блядь, помочиться, блядь, в Индийский океан, блядь, или там сапоги помочить, ху там не спать, пускай насыть в сапог, блядь, отправь этот сапог в Индийский океан, пусть он успокоится, к тебе не матери мой. Вот так все, блядь, кореша, ну наливай нахуй, блядь, и все тезисы закончились, пизду.

Ну, что, кореша мои драгоценные, вот и настал знаменательный час, когда Шура, наконец, решил ответить на ваши письма. Ой, сколько писем! Завалили вы меня с ног до головы, Зинка ворчит. Куда девать их, не знает, разгребает своими копытами. Выбрасывать, конечно, жалко, я прочитаю, это все-таки частица вашей души, где хорошее и доброе слово, ксюри. Ну, конечно, просят опять кассеты. Ну, какие кассеты, ребят? Тут письма прочитать лень. Куда ж мне еще кассеты вам высылать? Я кассет не высылаю. У меня почта дала целая, у меня почта должна целая работать тогда. Вроде меня чих-пык. Шура ведь в то же время зря не теряет, кореша вы мои драгоценные. Где я только не был, а сколько событий-то кругом произошло. Я уже и на Кубе побывал, о чем я вам расскажу в своей кассете. У Фиделя в гостях я был, и все я только там не видал. И жарился, парился. Ну чего событий сколько, наши в футбол обосрались. Ну что, игрушку просерили, протютюкали, прозякали, как говорится. Ну, я предупреждал и говорил изначально, все мои прогнозы оправдались, всего я не говорил. Говорит, наши первую игру выиграют 2-0. Точно, 2-0, бля. А японцев, я говорю, надо побаиваться. Они улыбаются, бонзай, бонзай, потом в пердолю, только вылезай, ёпта мать, вот и вылезли. Вот, ёпта, не слушай, Сюркин, мы хули, бля. А тренажа тоже нету, блядь, один там играет, другой сям, блядь. А стиль игры никакой, ёпта, 15 минут побегал и сдох нахуй. А там надо хуярить, вот они и хуярят корейцы японцами. О, бля, ну родина, конечно, понимаю, им там легче дышат, свои болезни. Но класс есть класс. Вот бразильцы, они не обосрались. Немцы, блядь, уперлись, блядь, им бы чуть-чуть повезло. Ну тут уже класс другой, понимаешь. Хотелось, конечно, чтобы европейский футбол сиял. Но пока всё, ну что делать, бля. Французы вообще выскочили нахуй, понимаешь? Вот так вот непредсказуемость, друзья мои. Кругом непредсказуемость. Коль, ты-то сидишь, блядь, молчи, хоть, сука, не мешай, блядь. Письма сюда мне пододвигай, все нахуй. Молчи, так молчи, бля. Вот разъебай тоже. Не, чтобы помочь, я, смотри, с потом покрылся, блядь, испарин. Сегодня обещали, бля, и дождь, уже и хуй знает чего. Вот сколько событий, бля. Кругом терроризма всякое, блядь. И проще, проще, на все надо реагировать. Причем быстро, блядь, мобильно. Вот так вот, мобильно, я бы сказал. Вот кореша умерся, поэтому, конечно, я на все письма тут и не отвечу. И я, может, еще не прочитаю, кого не замечу. Ну, не обессудьте, не обессудьте меня. Я все равно всех люблю, помню, люблю, знаю. Спасибо вам, друзья мои, за поддержку, за добрые слова, за ласку. Спасибо, с любовью, ваш Сюра.

0: Ой, Коля, кореш ты мой драгоценный. Я ведь тут, блядь, вот столько писем получаю. Ты знаешь, пишут, блядь, мне из армии много пишут. Из армии, ребята, ну... Ну о чем говорить-то, ну? Ну куда мы нахуй от этой темы денемся, блядь? Ну куда, блядь? Смотри, сколько кино было, блядь, про войну-то, помнишь, блядь, да? А народу сколько полегло из-за этого, блядь? А ты думаешь, что, блядь, Коля, оттуда разведчики не прибегали, блядь? Сталин, блядь, ёб твою мать! Там, блядь, Гитлер уже все подогнал, говорит, хуйня, у нас договор, блядь. Да уже он, блядь, уже там всех баб наших перебли, блядь, уже немецкие солдаты, блядь. Вот у нас договор. Ебаться можно, а нападать нельзя, блядь. Вот поди ты, сука, ему расскажи, блядь. А разведчики работали всегда. Ты этот фильм смотрел? Ну, его хуй запомнишь, конечно, там все-таки 17 серий, блядь. Ну, 17 мгновений, ёптать. Они как мгновение пролетают-то, ёптать. Ну, там Стирлиц, во-первых, симпатичный человек, блядь. Очень спасибо. Этот артист мне нравится, блядь. Я от него оторвать глаз не могу, блядь. Он как сидит, как задумается, блядь. И можно смотреть, как он думает, пускай молчит, нихуя не говорит. А он все думает, блядь, как бы объебать Гитлера, блядь. И объебал ведь Колян, блядь, в результате после 17 серии, блядь. Он же Стирлиц, блядь. Ты пойми, Коля. Ты вот говоришь, разведчик, блядь, престижная работа, блядь, там сидишь. Да ты, сука, даже пернуть по-русски не сможешь. Ты понимаешь, нет, сука, тебя любая падла немецкая, сука, блядь. На нюх, сука, поймет. Пернул русский, блядь, явно ел чернягу, блядь. Ты понимаешь, нет? Он все время на стороже, блядь. И Стирлиц у нас там сидел. Так он внедрился, сука, ты понял, куда? В самое, блядь, гнездо, блядь. Там такой пиздюк тоже, блядь, Селинбир какой-то, блядь. Этот самый, и все такие, знаешь, такие, блядь, холеные, основатели такие, блядь. И этот какой, сука, Мюллер, блядь. Ты понимаешь, и там, главное всего, кино-то, блядь, классное. И все наши ребята, блядь. И все, сука, эти вот, немецкие, блядь, шпионы, сука, блядь. Ты понимаешь, ну не шпион, а эти, аппарат, блядь, немецкий, который шпион-то ловит. А Хильс между ними ходит, блядь. Ему этот, броневой играет этого. Хуй маминого, блядь, ну, Мюллера, блядь, ну, с такой губой, блядь. Понимаешь, и он любит, броневой, видать, полюбил свой образ. Ему нравится командовать вообще, наверное, природно есть, блядь. Он командует, говорит, так, подать мне сюда Стирлица, ебать, вот так, туда-сюда. Ну, что, Стирлиц, мол, как живем, мол, блядь, а сам принюхивается. Не бзнет ли он русским бздом, понимаешь? Нет, нихуя, тот, блядь, держится, ну, куда там? Да, Коля, он не жрал ведь из портвейн, нахуй, и всякую хуйню. Вообще не пил, блядь. А с женой встретился один раз, только глазом посмотрел и оргазм получил, блядь. Шел мимо, задел за стол, тут же, блядь, в сапог кончил, блядь, и прошел мимо, блядь. Он не мог даже, блядь, с ней поздоровкаться и глазом просить. Вдруг какая-нибудь падла? Вдруг там Мюллер, блядь, сидит, сука, под столом. И говорит, а, сука, блядь, попался, блядь. Знаю, ты с женой встречаешься, блядь. О, как, сука, с женой, а жена, даже, говорит, нельзя смотреть, а с ней какой-то хуй сидит, тоже нас, блядь, и сидит, смотрит, блядь, говорит, нельзя смотреть, не косись, сука, я, говорит, его не видела, блядь, 5 лет, нахуй, я тоже не ебамшись, блядь, можете меня понять, говорит, понять могу, но сделать нихуя не могу, блядь, вот так вот, я, говорит, не блядь вам, я советская женщина, блядь, и никому не даю, уже 5 лет, блядь, у меня все засохло, паутиной покрылось, блядь, у меня лучшие годы, блядь, прошли мои. И Стирлиц, блядь, такой трудной жизнью, блядь. Ковал победу, блядь, ковал. Эти, блядь, конечно, там не встанет на Мюллера, но тем более все-таки фрау всякие ходят. У него что, живое, блядь, сколько может дрочить втихаря, блядь. Ты понимаешь? Советский разведчик, блядь. И что ты думаешь, кореш мой драгоценный, на переднем крае, Стирлиц. Стирлиц на переднем крае думал всегда о заднем. То есть жопу никому не давал. А хотели многие. Товарищ, блядь, Гиммлер, Гесс там, блядь, Мюллер, Хуюллер. Все лезли. Жопа его была чиста. То есть на полном порядке, нахуй. Как березовый сок, сука, по весне, который любил пить. А на кап он хуяк 15 грамм и поехал, блядь. Одно мгновение, второе мгновение, третье мгновение и так до 17-го, блядь. А периодически во сне, конечно, ему какой-то хуй напевал. Я в весеннем лесу пил березовый сок, а всенаглядно и пиву. Ну, тут у него кончин начинался, он просыпался, блядь, и смотрел, что все наполнено, блядь. И Стирлиц, блядь, он так вот, сука, вот так опять поедет куда-нибудь, 15 минут поспит, И кует, кует, кует победу, блядь. И что ты думаешь, сука? Выковал нахуй, Колян. Наливай в пизду. Там Мюллер, бля, он как губу распустил. Говорит, ну что, Стирлиц, блядь, может, будем это, мол, типа того. Говорит, да хуй типа того, блядь, у нас никаких общих интересов. У нас общий интерес только рейх, блядь. И мозги ему ебет, ебет, ебет, ебет. И многим остальным товарищам ебал мозги. Так вот он, Стирлиц, блядь, к Мюллеру хуяк. Ему, а Мюллер его колет, блядь, он подсылает ему этого, как его, ну, Куравлева нахуй. Ну, мол, ты его, мол, колони, блядь, мол, я к тебе присылал, мол, по заданию разведки, блядь, то все. Мол, я хочу тебе подсказать кое-что, блядь. А Стирлиц вот так вот на него посмотрел, блядь, и просек Колян, блядь, как князь Гарик, сука, просек в свое время, блядь, ты понял, нет? А коньячку не желаете, блядь? Он говорит, коньячку с удовольствием, блядь. А у него так одного глаза еще нету, блядь. Несчастный, блядь, и так раненый в жопу, блядь. Без глаза, блядь. А Сири все это ему сделал, блядь. Подошел и это, коньячку ему налил, а сзади как бутылка ему пизданет по тыкве. Блядь! Тот хуяк отключился, блядь. Коньяк действительно ударил ему в голову, блядь. И что ты думаешь, и привез к этому Мюллеру, блядь. И говорит, вот тут одна, блядь, вот это вот, блядь. Я его вырубил нахуй. Он хотел меня колонуть, предлагал мне всякие сомнительные сделки, типа, блядь. Понимаешь ты? А Мюллер говорит, как? Я ничего не знаю, откуда мы. Ну, остаться на вдвоем, мы поговорим. Эй, ты, проснись, пизда. Ты что ты, блядь, так раскололся-то, блядь? Что тебя этот расколол, блядь? И он сделал вид, что я немец, нахуй. Я честный, блядь, я за арийскую расу, блядь, голову отдам, нахуй. А этому пизану по голове. И говорит, и чтоб не выебывался, блядь, еще, представляешь? Использовал, блядь, вот эту хуйню сам, блядь, еще и по голове. А мог бы, блядь, и Мюллеру, нахуй, пиздануть, блядь. Что ты думаешь, блядь? Ведь он за все сам, все своими руками. Этот пастор Шлак, он отправил его, блядь, в Швейцарию, блядь. Он его не мог отправить никак, блядь, только лыжным ходом. А пастор, он же, блядь, этот... Ну, поп, ёптать, он же не может ходить на лыжах, блядь. Так он его научил на лыжах ходить, сука. Сам лично научил, но хуёво научил. И честно признался потом прям голос за кадром, говорит, да, пастор умел ходить на лыжах, но хуёво. И когда он пошел, так он ему прям лыжи, блядь, все по размеру уже стоят, блядь. Машина уже заведена, блядь, все разогрето. Ты пойми, разведка, сука, бля, Коля, это не сутка, сука, блядь. Чуть минуту проведения, пиздец. Смерти подобно, блядь. Пастор Шлак, блядь, куда нахуй? Он же не спортсмен, нихуя. Быстро, блядь, в лыжи, сука, блядь. И на лыжню, блядь, он его прям чуть не руками, сука, поставил. Греби, сука, блядь. Палки уже стоят. И размер копыт подобран точно по пастору Шлагу, блядь. А этого, как он готовил, блядь, Евсегнеева, который, блядь, там должен был на явку прийти, блядь, и тихо такой, сука, блядь. А он, блядь, ну он кто, блядь? Он же не шпион, блядь. Он же не Стирлиц нихуя. У него наебали написано. Иду на явку, блядь. Такой веселый, блядь, идет. Распиздяй, понимаешь, не актер такой хороший, блядь. Говорит, иду на явку. Ну кто не глянет, блядь, там птичник один сидел, говорит, о, это точно на явку идет, блядь. Он к нему в магазин зашел, говорит, что, на явку, говорит? Он говорит, откуда вы знаете? Да у вас наебали написано, на явку, блядь. Ну ладно, только никому не говорите. Он говорит, пизданул, а там уже, блядь, этот горшок на окне стоит, мол, явка провалена нахуй. Он ебал им туда-сюда, а там везде люди, блядь, тут его. Он туда в угол, оттуда тоже люди. И такие ебалы где брали. Вот, сука, он раз сюда, они его в этот подъезд загоняют, блядь. Сам у тебя всю правду, матушку-то, блядь, кому шел, сука, на какую явку? Он как подумал, что Стирлиц-то, блядь, как ему будет. Ай, блядь. Думает, да в рот вы заебитесь, прям на лице читается, блядь. Как пизданется, блядь, с пролета, с лестницы, блядь, между ними. Те внизу и наверху, а в пролете, блядь, уже никого нахуй. И, блядь, раскинулся, блядь, на мостовой, пиздец. Ну, патриот, ёптать. О, а был, и ты пойми, Радиску, как он спасал, блядь. Кэт, блядь, наша баба такая, сука, грустная такая, беременная, ёпте мать. Они беременные все грустные, ёпте мать. Хотя радость рождения ей была обращена, блядь, опять этими фашистскими гадами, блядь. Вот, она рожает, понимаешь, пыхтит, пердит, старается, но промашка-то в чём, Колян, была. Прёт меня всех мы. Она по-русски материлась, блядь. Кто её научил, не знаю, я её лично не учил. Стирлиц тоже не учил. Он так вообще не матерился по кино. То есть она рожала, и от боли она скрикнула. Но она не материла. Она говорит, мама, бля! Типа, и тут же эти суки, а там разведки стояли уже, блядь. Говорит, сяки, кто у нее родится, блядь. Явный шпион, блядь. Ну, родился мальчик там, хуй его знает. Завернули, блядь. А он говорит, а что же это вы, матушка, блядь, по-русски мама кричали, блядь? И вот понимаешь, что значит настоящий разведчик, Коля, блядь. Вот она все-таки, ну, баба, понимаешь, здесь все рожала, блядь. Она не может, понимаешь? Вот нету в ней тот... А, Штирлиц, блядь. Ты помнишь, что он играл с этой пиздой в шахматы, блядь? Он же тоже мог закончить партию матом, блядь. Пошла ты нахуй, старая пизда. Но он же этого не сказал. Он же разведчик настоящий, ёптая мать. А не игрушечный, блядь. Ты понимаешь, Коля? А она все-таки, ну, понимаешь, все-таки роды, блядь, трудное положение. Она была в затмении. Сказала, мама, бля, все, за это была взята, нахуй. Взята, блядь. И почти замучена одним там. И хуй такой, знаешь, ходит, блядь. Ну что будем делать, блядь? Будем говорить, блядь. Она говорит, хуй мне говорить. Как грустно сидит. Мне молоко сейчас выливается. Надо кормить, блядь. Покормите, говорит, блядь. А потом будем говорить, блядь. Сука, она кормит, блядь. А сама думает, как же его объебать? Как же его объебать? Ну нихуя не объебать. А с ней еще там один солдатик, блядь, немецкий такой. Простой, блядь, крестьянин. И наебали у него написано. Я, говорит, простой эстонский артист, блядь. Какой-то хороший, правда, блядь. Давно он снимается, бля, его знаю, блядь. Такой кореш, блядь. Хороший, но не Банионис, это я точно знаю, блядь. Но сейчас не про это, сейчас про Хирлица. Тот тоже многим по сраке дал, блядь, там. Многим, да, сука. Ты понимаешь, так этот солдатик, блядь, я к чему говорю-то? Этот артист, блядь, он не выдержал нихуя пыток, блядь. Он не выдержал, он смотрел, блядь, как этот хуй, который говорит, сейчас мы, говорит, узнаем, берет этого ребенка, блядь, ее, раздевает его, говорит, и кладет его на... подоконник, блядь. Типа того, сейчас мы его проветрим. Открывайте двери. Пауль, блядь, или как его там звали. Откройте дверь, нахуй. Пауль смотрел над этим измывательством. Дверь открыл. Достал пистон, блядь, как ему заебенит, блядь. И говорит, пойдемте отседова. Гражданка, блядь, я вас спасу. Вот немец, блядь, ты пойми. А человек, все люди, блядь, ты понимаешь, Коля, проникся, бля, крестья, сердцем пози, ребеночек, женщина, блядь. Прости, Коля, отрыжка пошла, бля. Это Мадера, блядь, дает свою. Во, ты понимаешь, простой солдат. А солдат простой, хоть русский, хоть французский, хоть немецкий. Они простые ребята, бля. Они, сука, своими горбами закрывают всю эту пиздату. Партизанская война, блядь, все. И вот они в этих партизанили в этих катакомбах, блядь, с этим ребенком. По каким-то помойкам, блядь, из какого-то вылезли. Но Штирлиц там спас, блядь. И когда его заподозрили, блядь, его заподозрили. А Мюллер говорит, так, блядь, Штирлиц, есть разговорчик, блядь. Выпейте стаканчик водички, блядь, нахуй. Говорит, с удовольствием, блядь. Ебать его в сороку, я бы, конечно, и водки выпил, блядь. Штирлиц берет хуяк, блядь, стаканчик водички. А этот, сука, ну подождите, говорит, сейчас я на секундочку выйду, блядь, но Мюллер, сука, блядь. Хватит стаканчика, блядь, и на экспертизу, блядь. Чей отпечаток пальцев, блядь? Штирлиц нахуй. Ага, а на чемоданчике родички, блядь, Кэт. Чей отпечаточек, сука, был обнаружен? Штирлица, блядь. Штирлиц, что вы на это скажете, блядь? Штирлиц говорит, а хули я это скажу, блядь. Ебал я все в рот и в несознанку, блядь. Он же разведчик, блядь, как ему сознаться, нахуй? Или поебалу сразу бить, блядь, мочить, сука, по-черному, блядь. Он в несознанку, говорит, и сразу все вспомнил, сука. Он говорит, да нет, говорит, а я, говорит, как же это мои пальчики есть. Я же, говорит, ей помогал нести, блядь, там при эвакуации, хуяции, налет был, блядь. Он говорит, хуль налет, блядь, это было раньше. И вот тут я сижу, думаю, как же он, сука, вывернется, ну, к стенке прижат полностью, сука, просто, бля, гвоздями прибит, Колян, разведчик, как он вывернется, бля? У того, блядь, все заходило внутри, сука, блядь, желваки заворочились, мозги завертелись, аж яйца эти же в штанах у него закрутились, он думает, ну, бля, говорит, а это, говорит, было так. И вспомнил все, сука, туберкулезного полицейского, блядь. Хуеська улицу какую-то объехал, как он выезжал, почему он повернул. Такого напиздил, блядь. Коля! Все, у этого у него просто брак, крыша поехала. Говорит, Штирлиц, можете идти нахуй. Просто больше ничего не мог сказать, блядь. И понял, что он его объебал, а доказать-то не может нихуя. Вот в чем история, Коля, бля, как разведчики, блядь. Так он же, сука, что, почему? Что ты думаешь, блядь? Он же, сука, блядь, дедушка Примакова, нахуй, блядь. Исаев, блядь. Максим, кто он, блядь? Тихонов, блядь, естественно, блядь, папа, блядь, Примаков. О, бля, не пизю, блядь. Он ему внучатый племянник, блядь. Бля, буду, все повязаны, мозги ворочались, сука, по-черному, блядь. Слушай, ну я совсем запутался, Коляр. Ну а Путин тогда кто ему приходится, блядь? Тоже разведчик, ёпты мать. И тоже на немецчине, блядь. Майором же будут все, блядь. Кто же им приходится тогда? А он им просто внук. О как! Колян, наливай, ёптами. И вот, кореш ты мой драгоценный, ты обратил внимание? Вот я тебе рассказал про Чапаева, да? И про Сильца. Это же, блядь, это уже эпопея, это эпоха. Почему народ? Народ любит, блядь, своих героев, блядь. И народ складывает про них истории, анекдоты. Почему? Самый большой анекдотов ты запомнил, нет? Про Василия Ивановича, блядь, и про Кирильца. Вот так вот. Когда великая вещь, о ней народ всегда молву слот. Вот поэтому я тебя распиздяю и рассказал эту историю про Кирильца. Но я очень коротко тебе рассказал. Я тебе прям самую вытяжку, блядь. А почему мы победили в войне, я тебе еще расскажу, блядь. А, бля, а теперь ты меня, значит, спрашиваешь. Почему, мол, Шура, Одесса, мол, мама, а Ростов, папа? Давно ты меня спрашиваешь. Я тебе говорю, блядь, сука, послушай песни, бля, какие поют, говорит, там, народ, блядь, сука, там, о, милая моя Одесса, мама, типа из этой серии, понимаешь? Но тебе это нихуя не дает. Придется заняться твоим образованием, блядь, и наша сегодняшняя с тобой беседа будет носить, как говорится, чисто географический характер с этнографическим оттенком, Коля. Что такое оттенок? А, что такое этнографический, не знаешь, блядь. Пизда, блядь. Это же, блядь, ну как сказать, это все равно, что, ну как сказать, ну, о том, как, мол, там это... Гвозди делают, блядь, там, как ее в народе, блядь, сука, как одеваются, обуваются. Я тут одну увидел, блядь, вот это этнографический такой был оттенок, блядь. В одном журнале, блядь, открыл, там, сука, кельт стоит. Вова, блядь, какой-то. Сука, надел на себя костюм кельта, блядь, и в нем ходит. Это же, сука, недешево обходится, блядь. У него, сука, кельтов не знаешь, но эти, блядь, шотландцы, ебаные, с волынками, блядь. Пизда, у них тоже своя мерзопакость, блядь. Их все гонят отовсюду, блядь, англичанцы, блядь, преследуют, так они все, сука, учудили, блядь. Они, говорят, им, говорит, ножи запретили носить, нахуй, да? Ножи, да. Ну так, ну там колбаску порезать, блядь, там, знаешь, хлебушек, там это вот типа на пеньке, блядь, сука. Ну как без ножа, блядь? Ну как нормальному человеку, блядь, инвалиду детства без ножа, блядь? Он берет его, сука, и в гольфы, блядь. Потому что в гольфах, сука, ходит. И гольфы, ты знаешь, не дешевые, сука, блядь. Там все перечисляется. Все сколько стоит, блядь. Юбка, знаешь, у него вот эта вот, блядь, крепдышиновая, нахуй. В клетку, нахуй. Столько стоит, блядь. Гольфы столько, блядь. Там за ними ножик. Тоже стоит денег. У него еще сумочка яйца защищает, блядь. Пизда от удара, блядь. Прям висит на яйцах, блядь. Она же и кошелечек, блядь. Туда же и денежки, нахуй. Чем больше наложишь, тем лучше не пробьет, нахуй. Понимаешь? Оказывается, когда они раньше воевали, стрелы не могли в яйца, блядь. Оказывается, специально в яйца стреляли. Знали, куда мужику бить, блядь, кореш ему догасали. Так что ты иногда тоже какую-нибудь дощечку в трусы вставляй, а то кто-нибудь пизданет на улице какая-нибудь злобная баба, блядь. Они же тоже норовят по яйцам, блядь. А ты, может, ни сном, ни духом, нахуй. Может, ты стекло несешь, блядь. Понимаешь? Она дура, блядь, все слепо думает, что ты руки растопырил, блядь. Как пизданет тебе по яйцам, и по стеклу тоже, между прочим. Так что ты стекла лучше вози в этих вот контировозах, блядь. Этих ебаных вот так. Поставил стекла и вези. Хотя один мудак и с этими стеклами наебнулся, блядь, однажды. Вся дорога усыпана, блядь. На повороте ебанулся, блядь. Тормози, пизда, сникерсни, я ему говорю, бля. Он говорит, не успел. Пиздец, стеклу. Побил, блядь, тонны два стекла, нахуй. На всей дороге, блядь. Потом разметал, блядь, оплачивал, блядь, сука, это и прочую хуйню. Ты понимаешь, какой урон, блядь. Так что ты тоже сникерсни иногда, пизда. И руки не расставляй, когда стекла носишь, блядь. А то можно по яйцам получить. Ты понял ход мысли моей? С футболом, конечно, понятно. За наших будем болеть, чтобы они шли дальше, бля. Дальше, бля, у нас европейские кубки впереди, бля. Никакого застоя мы не допустим, бля. Из-за застоя болеть не будем нихуя. Что-то нам не везет. А тенденция есть. Хорошая тенденция роста. Так что будем болеть. Будем атмосферу не перегревать. Себя тоже. Яйца держи в холоде.
1: Мужику всегда это полезно, и голову тоже тревожный старайся держать, несмотря на то, что мы сейчас с тобой немножечко выпиваем, и в Новый год тоже немножечко ёбнем за все хорошее, чтобы было, и все будет нормально в Новом году. Все, Коля, иди отдыхай, мой дорогой, в Новом году. Мы с тобой еще не раз, я думаю, увидимся и друг друга корестью, мой драгоценной. Порадуем хорошим разговором, беседой застольной хорошей. Ну, все, будь здоров, ёптай.

0: Ну что, Коля, кореш ты мой драгоценный, приболел, приболел ты у меня, Перемена климата, погоды, Колян, елки-моталки, к зиме ведь готовимся, портвейном запаслись, нет? На зиму. Надо запасаться, и не только портвейном. У меня вот тут я, Коля, пришел к тебе ведь и навестить, конечно, и дело сделать. У меня тут целая карта вин с собой, кореш ты мой драгоценный. Я вот принес. Вот она лежит. А, междуреченские, понимаешь ли, у нас вина-то идут. Отсюда, каретного. А как ты думаешь, я ведь просто так вот слов-то на ветер не бросаю. Сказал, значит, принес. А чего, кореш его драгоценный, как писал один замечательный поэт из Питера. Погода, говорит, стоит петроградская, на улице грязь и туман. Увы, ситуация блядская. Мучительно нужен стакан. Вот тут стаканом, Колян, у тебя одним не отделаешься, я чувствую. Ох, не отделаешься. Вот, понимаешь, когда сек простывает, берешь, например, вот по карте вин, я тебе смотри, розовые, белые, сухие, полусухие, полусладкие. Ну, вообще, для хорошего глинтвейна, который тебе сейчас необходим, конечно, можно взять сапирави, например. Но туда надо добавить водочки, маленько сахарочку, как кардамончику всякого, этой корички, ну это естественно для любого глинтвейна, но разве тебя? Какой-нибудь сапиравый прошибешь, как слону дробина. Поэтому я, кореш ему драгоценный, тебе вот что принес. Красная три семерки, портвейн крепкая. Чуешь, нет? Вот читай. О, вот это мы уже и без добавления водочки как сейчас согреем. Как туда сейчас всего насуем. И, кореш ты мой драгоценный, потянешь ты потихонечку маленькими глоточками. Один стаканчик, спустя некоторое время второй стаканчик, она такая по горлу к тебе скатится. Вот тебе благородный пот пробьет, тебе станет хорошо. А я тебе скажу, на здоровье, Колян. Кореш ты мой драгоценный, пей хороший красный портвейн. Хорошо, если здоровье нам позволяет, почте печенка, понимаешь, еще. Позволяет, потому что во всем соблюдаем меру с тобой, кореш мудрец. Вот я сейчас пойду все это по стаканам разливать, понимаешь, варить, кипятить, понимаешь, добавлять всякие эти вот коренья, соленья, а ты тут сиди, понимаешь, и нос, понимаешь, и наружу не высовывай, кореш мой драгоценный. Вот ознакомься с картой вин. Ознакомься, кореш мой драгоценный, белые и сухие. Пино. Жемчуг, рислинг, мускат, алиготе, бьянка, шардоне, ркацители. Все по 0,7, 9, 11 алкоголя. И полусухие белые те же самые в наборе. И полусладкие. Ой-ой-ой, кореш ты мой драгоценный, а тут открываются розовые вина, натуральные винограды, розовые сухие, розовые полусухие, розовые полусладкие, красные сухие. Красные сухие, сапирави, каберне, все правильно. Красные полусухие, опять же, сапирави, каберне. Кореш мой драгоценный, какой выбор большой, а? А донской мускат белый, а донская ночь красный, а старая амфора розовая. Но розовое тоже надо уметь потреблять. А Натали белая, десертная. Девичий каприз, красная. Подвенечная, красная. Ну и когорчик, естественно, это уже я тебе задам. А из портвейнов три семера стихиляет. И белый, и розовый, и красный натурально. 18 градусов, все как положено, кореш его драгоценный. Все это вот вина, вина, но вершина всего этого, конечно, чисто каретный портвейн. Это вершина всего междуреченского, можно сказать, этого вот завода. И никуда от этого не денешься, не отопрешься, понимаешь? Там меня художник, знаешь, как изобразил? Просто Пушкин, елки-моталки, бакенбарды, рожа такая интеллигентная, ебальца с этим самым, такое, блядь, с моноклем, нахуй. Смотрю я на все это и говорю, ну, блядь, потребители, потребляйте, ебёнки. И такое лицо благородное, понимаешь, с этим, в котел, не в котелке, а к этим, как его, блядь, ну, наверху-то, нахуй, на голове-то, как его раньше носили-то, пизду эту, ну... Этот ебаный цилиндр, блядь, вот чё, цилиндр, блядь, надели. Надели на меня и все, и такое, ебать, сам себя зауважал. Зауважал. Так что выздоравливай, дорогой ты мой дружок. Сейчас мы с тобой накатим потихоньку, расскажу я тебе какую-нибудь баечку хорошую. Что ты хочешь услышать, а? Про мультики, ёптать, хочешь? Ну, хуй с тобой. Слушай. Он трагик, я больше бы сказал. Перестрелял там всех нахуй. Просто нахуй. Являются они на эту вот, сука, сходку, блядь. Ну, говорит, что, сука, кто, бля? Чё, говорит, да его нахуй, бля. Чего, бля, ты кому таким тоном, сука? Сука, туда-сюда, бля. Там один встает так с каким-то посторонним взглядом, типа, блядь, из той братвы-то, блядь, из организованной группировки, блядь, хотел, мол, что-то сказать, так этот мудак Лёха хуяк его, блядь, и положил, блядь. Говорит, а что мне было делать, бля, ребята, вы чего, сука, блядь? Тут либо мы мочим, либо нас мочат. И в чем-то он был, конечно, прав. Со своей идеологией, так сказать, братка. Понимаешь? Либо он, либо его. Вот поэтому я и говорю еще раз, Коля, если ты, блядь, не браток, сам себе. Если ты не крутой, не лезь. Ну, сиди тихо, езди, блядь, на ладе, блядь. Пятой модели, блядь, и не высовывайся в какие-то ряды. Вот так вот, мой кореш. А это всегда тяга покрасоваться, молодежь, сила играет, бля. Ну и пришлось им, блядь, делать ноги. Коля, ой, блядь. Но по истории я тебе скажу, хочется голосовать за женщину. Как-то хочется что-то увидеть такое, блядь, другое. То ли я по Фурцевой соскучился, блядь. Помнишь Фурцеву-то? О, блядь. Помнишь, сисюшка была какая? Ой, ёп. Никого, говорит, я не боюсь, я на Фурцевой женюсь. Буду щупать сиськи я, самый марксистский я, блядь. А? Помнишь, ты смеялся, мудак, блядь? Я привез тебя, блядь, то-то. Она смешная была, Катя, бля, Фурцева. Ой, блядь, застал я ее, застал, блядь. Помню, открывает сезон в Большом театре, говорит, блядь, мы артисты, мы такие, Большой театр, самый большой в мире, блядь, естественно, как всегда у нас, советский цирк циркея всех цирков, блядь, и прочее, прочее. Вы знаете, сколько билеты стоят за рубежом на наши гастроли, да, блядь, сука, туфли можно купить, сейчас, как сейчас помню, блядь. А сейчас хули туфли, блядь, а туфли, блядь, купить можно, кстати, а билет уже в Большой театр не купишь нихуя. О, как выросло искусство-то, блядь. Есть, нет? Искусство растет прям непомерно, блядь. Корешься, мы драгоценные. И особенно, ты знаешь, процветают директора театров. Да ни большого нихуя, ни малого ни в пизду. Какого-нибудь театра Гоголя, блядь. Который никто не знает вообще, блядь. Ты веришь, нет? Думаю, что их так в директора тянет, блядь? Оказывается, блядь, очень неплохо, блядь. У меня тут, блядь, подружка моя говорит, блядь, директор театра Гоголя, блядь. Ты веришь, нет, кореш мой драгоценный? Содержит семью, двух любовниц, блядь. Ну как содержит, блядь? Это значит, у каждой машина, блядь, которую он ей подарил, блядь. И квартира, блядь. Нихуёво содержит, блядь. А артисты там дохуя получают? Да говорит, как дохуя? Как они могут дохуя получать, если директор такой, блядь? И страна у нас такая, ну сколько, 3200 самое большое, блядь, оклад. А потом уже и по приплате, блядь. Ну, за 5 переваливает. А директор содержит двух баб, семью и еще хуй знает чего, блядь. Откуда, блядь? А мне объясняют, мудила ты горемычный, блядь. У него штатное расписание. Он объебывает государство, понимаешь? Тебя вместе тоже с этим объебывает, блядь. А если все такие разъебаи, понимаешь? Которые, в принципе, даже и государство не объебывают, а объебывают артистов, сука. Одного такого тоже знаю, толстопузого разъебая, который балетом заведует, блядь. Так он, сука, говорит, чем гордится, говорит? Я, говорит, ни разу государство не обманул. Я, говорит, актеров объебываю, блядь. Гордится этим, кореш ему драгоценный, блядь. А там такие, блядь, головки светленькие ходят, блядь, залупки, блядь. Что-то такое получаем, что-то такие будто все время. Всем нравится впердолить, блядь. И этот толстопузый тоже нравится впердолить, между прочим, в первую очередь, блядь. А там пересертится. Вы, говорит, сегодня, говорит, должны на самолете лететь, а я вас на поезде, нахуй, на трое суток заебеню, в Тюмень. И вот на этой разнице чувак получает хорошие денежки, блядь. Ёб твою мать. Хули ему, говорит, блядь. Кто? Люди? Хуи на блюде, Коля. Ёб твою мать, люди, блядь. Ебал он их в рот, блядь. Ну, некоторых в рот действительно ебет, которые дают. А некоторые не дают, так он их мстит, блядь. дают, блядь, ну, суки, блядь. Говорит, ну, не кажется ли приятно брать такой вот хуй, мол, можно сказать, в рот? Ну, некоторые стесняются, блядь, как бы, и вообще, может, и там, что не позволяет? Нет, сука, блядь, ах, не позволяет, хуй-то, в уголок нахуй, блядь, в пизду. А не хочешь, не надо, блядь. Вот так вот, блядь. Так что, Коля, хочешь быть директором театра? Я тебя устрою. Знаешь, какой-нибудь, найдем тебе какой-нибудь, блядь, театр, типа, какая-нибудь сопричастность, злоебучесть, блядь. Там, типа, выеби меня. Ну, как, ну, там, ну, они по-разному называются, блядь. Театр на Лысой горе. Ну, какой-нибудь хуй знает какой. Не, не хочешь? Все, хочешь спокойно жить? Ах, не хочешь народ объебывать? Особенно артистов, конечно, беззащитные, блядь. Хули их объебывать, они сами себя объебывают, блядь. Они народ эмоциональный, блядь. В запале ведь как-нибудь пизданешь, блядь. Я иной раз себя ловлю, думаю, блядь, ради ведь красного словца не пожалею ни матери, ни отца, блядь. А потом охланешь, подумаешь, блядь, чисть язык, кобра, ёптан. Хоть как-то выбирай, блядь. Иной раз такого на пизду думаю, не. Нет, блядь, умнее надо сюра быть, умнее уже, пора уже нахуй, возраст, блядь, а нет, все сегодня, к примеру, как пизданешь, блядь, оно все, блядь, как-то боком потом выходит, Коля, боком. Так что я тебе говорю так вот, не пизди, здоровее будешь. Куда ты нахуй? Куда пошел в пизду? А попиздеть, Коля? А, поссать, ну извини. Я допизжу без тебя, блядь. Сейчас выпью немножко портвейска и допизжу, блядь.
1: Ой, кореша, мой драгоценный Колян, как я рад тебя видеть снова, бля, в рот на чихпых, пока ты на своей брянщине, хуянщине, блядь, к маме своей ездил, блядь, тут охуел совсем, блядь, с этими праздниками, с этими новыми годами, блядь, поздравляю, думаю, Колька пропал, сука, пропал, не приедет нихуя, блядь, хороход приехал, блядь, как там все на брянщине-то, блядь, нормально, сука, все, картошка есть, бля, все нормально, бля, ну ладно, слава богу, бля, слушай, блять, а я тут, сука, охуел совсем, бля. Тут меня все... Я когда сидел, я уже все. Зинку заебал насмерть, бля. Она уже от меня прячется нахуй под диван, блять. Тут и пришли ко мне, говорит, самой, блядь, принесли, говорит, на, посмотри хоть, блядь, тут сейчас писк моды, последний, блядь, дрыск, всем пиздец. Я говорю, это что такое, блядь? Ну давай сюда, бля, кассеты. Я говорю, посмотри, бля, американский. Я говорю, блядь, ну американский фильм опять какой-нибудь Годзиллу припрете, блядь, сука. Я говорю, это, блядь, пиздец. Я говорю, ладно, оставьте мне одного. Все нахуй, включаю, блядь, телевизор, блядь. И начинаю я смотреть. Коля, блядь. Ой, блядь. Я тебе так расскажу, ты смотреть не будешь нихуя, блядь. Ну скажу тебе, блядь, это просто пиздец какой-то, блядь. Что ты хочешь мне сказать? Нихуя! Тогда молчи, нахуй, наливай портвейн, бля, и в рот на всех пыль, бля. О, бля. Это что это одна штука, бля? Армагеддон, бля, назвал. Это что? Это мне даже, бля, говорю. Ебать мои старые косяки. Армагеддон, твою мать, хочется прям сказать, бля. Ты знаешь, какой Армагеддон, бля? Нихуя, кого ты не знаешь, бля. Это жил такой, сука, бля, гений, сука, в средние века, блядь. Нострадамус, бля. Видать, настрадался за всю пизду, бля. За всю нашу историю, бля, настрадали. И назвали его Нострадамус. Ну, настрадался, бля. Это, значит, по-латыни, нахуй, понимаешь, да? У них все на анус, блядь, на хуянус, блядь, тянет. Нострадамус, блядь. Нострадамус, блядь, говорю. Пиздец. А жил давно, блядь, хуй знает когда. Так он, сука, еще Масик говорит. Блядь, говорит, я все знаю впереди, блядь. Все будет, блядь. Пиздец, придет вот этот пиздец. Называется Армагеддон, блядь. И в книжке написал. Он же написал книжку, блядь. И в России потом опубликовали, говорит, Нострадамус написал. Армагеддон. Придет, говорит, где-то вот в это время, блядь. 2000 год, блядь, и тут начинают. А эти, сука, что, блядь? Американцы, блядь. Американцы тут же, блядь, забегали. Ага, блядь. Нострадамус, пиздец, надо такие дела делать, блядь, сука. Они быстро сообразили, блядь, чего народу нужно, блядь. Страху, блядь, нагнать нахуй. Страху, блядь, до самой сраки, блядь. И нагоняют, блядь, ты знаешь, блядь, как грамотно нагонять, блядь, блядь. Сука, и ты веришь, нет, блядь. Конечно, пиздец, я там дохуя. Но это стено, Коля, блядь. Я смотрю, это Армагеддон, блядь. Это, сука, блядь, такая история, блядь. Ты знаешь, к земле, блядь, приближается охуительный, блядь, этот вот болид, блядь. Или, сука, как ее? Да не болид, пизда, нихуя у меня не болид, блядь. сердце иногда побаливает, блядь, когда с тобой перезёрся, блядь, сука. Да полой! Ну, в смысле, блядь, это чурка, блядь, чугунная, нахуй. Ты какие-то комета, ебать, его в сараку, блядь. Комета, блядь, по имени Армагеддон его называют, то есть пиздец всем. Да какой, блядь, Кайметов, блядь, какой хуй, блядь, откуда его взято, нахуй, кто это, блядь, певец? Блядь, не знаю нихуя, какой Кайметов. Комета, пизда глухая. Ты там на Брянщине не совсем, блядь. Зеницем его сидел там, блядь, квасил, отирался, блядь. Пиздой себе ты, блядь. Он теперь уши все заткнул нахуй, блядь. Пидорас такой, блядь. Ну ладно, хуй с вами, блядь. В общем, дело не в этом, блядь. Летит комета, пизда. Ты понимаешь, она приближается к Земле, блядь, со страшной скоростью, блядь, от Земля летит. Тоже, блядь, в пространстве, блядь. Я думаю, ебать мать. А как с ним, блядь, здесь космоса, блядь? Я говорю, ну, сука, заебанцы, блядь. До чего дошли, блядь, а? До чего техника дошла, блядь? Они, конечно, блядь, решают. Надо, блядь, сука, и этот комет куда-то деть, нахуй. То есть разорвать на части, блядь, ее расстрелять. Говорит, с земли хуй возьмешь, блядь, не летит нихуя, в процессе повиснет, блядь. Ну, все ли, блядь, в космос, куда, нахуй, на ракете, блядь? Собирают народ, блядь, говорит, так, сука, блядь, кого взять? Кого взять, кого взять? Нехуй кого взять, блядь. Тут, говорит, надо, блядь, глубокой бурень производить, блядь. На чем, блядь? На каком хую, я думаю, какой бурень, в пизду, блядь, в космосе, блядь. Все глубокой бурень. Я тебе говорю, глубокой бурень, пизда. Да это не в пизду тебе хуй засовывать, это гораздо глубже, блядь. Гораздо глубже, блядь. Это научное понятие, блядь. Вот и. Да, ну-ка в пизду. Колян, ты тоже, блядь, ты себя охуел, блядь. Ну выпивай, да, хуй сути для себя. Короче, блядь. Говорит, нужно, блядь, специалиста, бурильщика, блядь, который, сука, знает, как проникнуть в эту хуйню. Не в пизду, а в эту хуйню, блядь, там пойми, блядь. Таких специалистов проникать у нас дохуя. Кстати, один там тоже был, блядь, специалист. И ебло такой знакомый, он во всех фильмах, блядь, снимается. Блядь, и фамилия у него, блядь, машинная такая, блядь, знаете, Виллис, блядь. У него все Виллисы, вот, раньше были такие Виллисы, знаете, машинки, блядь, присылали, блядь, после войны. Нахуй, Виллис, блядь. Блядь, Виллис, Виллис, он всех своим пиздосит, блядь. Взрывы, блядь, ему яйца разрывают, а он все равно живой, блядь. На нем все рвется, лопается, блядь, срака отлетает, а он все равно живой, блядь. Вот я его обожаю, этого чувака, блядь, он во всех фильмах. И вот тут, ну все, особняк, блядь, думаю, это все, значит, пиздец, этот все сделает. Я как ебал его видел, блядь, это всем поебал, даст, все сделал. И ты все думаешь, точно, показывают бурильную станцию, блядь. Ну типа, знаешь, я уже понимаю, сейчас они этих бурильщиков схватят за сраки, блядь, теперь помогайте, выручайте, блядь, уже все понятно. Ну вот этот, значит, Виллис, блядь, Уиллис, он же, блядь, и хуй знает кто, блядь. Он начальник всей этой хуйни буровой, он, блядь, обход нахуй хует. Заходит в одну каморку, блядь, папы Карла, а там ебут его дочь, блядь. Причем капитально. Он, как бы ты, сам ты как Сергей, когда ебут твою дочь, блядь. А он еще не знает, что она Даша. Он думал, что она вообще еще, блядь. Девочка, нахуй, у нее все месяцы не начались нихуя, блядь. А у нее уже все началось, и все давно ли продолжается. А там уже ебут вовсю, блядь. Причем, не, ебет один товарищ. И он говорит, я, говорит, люблю. Люблю, говорит. Он говорит, я тебя себя так полюблю, нахуй. Ну, естественно, я понимаю возмущение отца, блядь. Тот берданку хватится, да берданчик такой, бля, как начал хуярить. Я говорю ему, дай его сейчас яйца отстрелю. Вот, убьет, блядь, нахуй. Я говорю, только яйца отстрелю. А как же он без яиц, блядь, кому он нахуй нужен? Попадает в ногу, блядь. Ой, блядь, убил, нахуй, кричит. Чтобы остановить, блядь. Он говорит, как убил? Нихуя, говорит, ну вот видишь, ну, на ноге меня, блядь. Срам теперь останется навсегда, блядь. Срам-то не в этом, говорит, срам, блядь. Да не срам, пизда. Срамотного ничего нет, срам, в смысле... Это, уродство. Колян, ты меня-то уже перестал понимать, пизда своей брянщиной. В общем так. Короче, тут, блядь, тревога, хуёга, говорит, вас всех пизду, хватит тут драться, нахуй, хуяться, собираемся, блядь. Всех, блядь, в Нью-Йорк, нахуй. Президент собирает всех. И президент негр, нахуй. Прицели, блядь. Сегодня фильм, у них президент негр, блядь. Да что такое, блядь, вроде мясных пых. А это, значит, они хотят себе показать. Американцы, они заебистые ребята, блядь. Они говорят, мол, хуй там у вас, блядь, в России там, еще где-нибудь, блядь, на Канарских островах. Вот у нас, блядь, демократ. Вот это демократ. У нас же это негр, блядь. И то, что какой Ленин, нахуй, говорил, кухарка, блядь. Какая в пизде кухарка, блядь. У вас, говорит, кухарка государства, а у нас негр даже может, блядь. Вот и все дошло. Негр, и причем такой умный серичок, блядь, говорит. Так, мужики, нахуй. Собрались, сели, блядь, в ракету, мы вас нахуй туда, блядь. Вы садитесь на эту пизду, это додуматься, блядь, до этого. Он говорит, большой, блядь. Сели, продолбили туда, засунули туда зарядик, блядь, пизданули и свалили, нахуй. Понял, вот и все, все ваши затеи. А вы зато герои, герой космоса, ваши именами школы назовут, всякую хуйню, блядь, и прочее вам дадут. И росики все. А иначе все пиздец, все земле. Просто пиздец. Ну, короче, блядь, этот Виллис, значит, этот чувак, блядь, главный-то, блядь, на станции. Говорит, кого возьмешь нахуй, блядь, чувак? Ты бурильщик, известный, бля. Он говорит, а у кого? Вот этих распизяев своих, а кого же еще, бля? Этого кривозубого, этого пизду, любовника хуева. Еще там один негр, здоровый пизда такой. Какой-то еще чувак там, еще, ну как-то, блядь, уже не запомнил их нихуя, блядь. А, один тоже там, тоже, блядь, у него мальчик, блядь, там, с мамой, блядь. А он их, видать, бросил, а ему хочется, видать, или мама там бросила. А он приходит, говорит, вот, бля, мальчик такой-сякой. А он говорит, ты, а ты кто, блядь? Я говорю, да я так, дед Пыхто, хуй знает, в кожаном пальто, блядь. Я улетаю нахуй, блядь, и теперь поебать, дай хоть посмотреть на тебя, блядь. А он тут не догадывается, что это его папа, понимаешь? Он говорит, ну вернусь тогда, блядь. Все будет нормально, блядь, сыно. Не сказал нихуя, и ушел. Вот, сука, есть там места, вот они любят, блядь. Бах, тарарах, потом все. А потом хуяк, блядь, за сердце, блядь, возьму. Ебать тебя, сэр, вот умеют, сука, вот это все вытворить, блядь, и такие. Сука, это американцы ебаные, блядь. В общем так, короче, собрали бригаду, все, блядь. Пиздец, говорит, последний день гуляем нахуй и улетаем в пизду. Садятся они в эту хуйню, блядь, и говорят, а там еще зарядитесь. У там русская станция висит, блядь. И на ней, сука, зарядить бензин дополнительно возьмете и попиздюхаете, блядь. Ну, короче, они, естественно, пизданули там все. Ура, блядь, привет всем нахуй. Да, а это дочь-то, дочь, блядь, которую этот-то, блядь. Вот какая-то в ней есть такая, блядь, умиротворенность, я бы сказал, блядь. Такая сердечность, блядь. Вот она осталась, и все на экране, блядь. А там же все это, блядь, монитор, как будто все показывает, нахуй. Все видно весь космос, пизду. До самого солнца, блядь. Долетим мы до самого солнца. И домой возвратимся скорее, как мы пели. Помнишь, с детством? Хуй вернешься, блядь. Короче, полетели нахуй, пизду. Все, летят. А там, блядь, до этого... Там уже посылки идут, блядь, на землю там, понимаешь, блядь, показываю. То есть она страшно приближается, блядь, это Армагеддонина, нахуй, блядь. И у нее, блядь, эти куски ледяные, блядь, хуя, хуя, хуя. И там все, на найцы какие-то вскочили. Ой, блядь, эти вот это, японцы какие-то. А они прям по хуях полгорода, хуях пол. Все, блядь, в панике. А я говорю, приближайся, подождите, не скоро, блядь, и все будет. А уже пизды дает, блядь, во всем истории-то, блядь. Это все бы не расслаблялись, нихуя. А то, знаешь, как, ну, когда дальше долетим, а там прям все, хуях, хуях, хуях. И по нее, и пизды, и все, мы пизды. Кусками, кусками, все рвешь. А думаю, что взрывать, что они, пороховые все такие. А это от трения, бля, Коля. От трения, когда вот ты залупой долго, блядь, там трешь, бля. Вот ты понимаешь, как раскалять все, бля? Ты, а ты, блядь, умеренно делай, а то, блядь, все взорвется нахуй, блядь. Ты ж понимаешь, Коля, это дело такое, от трения об земную атмосферу, блядь, эти куски, они как, блядь, взрываются нахуй все. А глыбы прям летят нахуй, блядь, думаю, ну пиздец, куда они нахуй догонят, блядь? Там все, пиздец, блядь, мне бьют по этих хуйне, прям, блядь, все летит, нахуй, прости, Коля, заплевал тебе все, ебало, прости. Это я уже так увлекся, блядь, уже не могу, налей потюшку, у меня прям душа горит. Ой, бля, ой, хорошо, сука, ой, хорошо. Сука, как вы взял сегодня, бля? А, 33-й, бля, хороший, бля, наш. Назористый протесок, назористый. Как говорят мои друганы из Питера, бля. Короче, бля. Ну, сука, как они сядут? Я уже, блядь, поднялся, аж, блядь, пернул даже, разволновался, блядь. Ну, садитесь. Ну, как же, блядь, как же вы эти глыбы там летите? Он говорит, а там нихуя, говорит, не бзди. А с ними, они же водить-то не умеют нихуя эту хуйню. Транспортное средство, блядь, это транспортное средство, которое летит-то нахуй. Они все бурильщики, ебать. Короче, блядь, с грохотом, с пердежом, с какой-то хуйней сели, блядь. Все, блядь, ободранные все. Ну, какая там нахуй выдержит, блядь, тут камни по ним стучат. Ну, как блядь, такой силой, блядь. Я говорю, ну, пиздец, кино, бля, ну, ребята, мы надумали, бля. Как вы это все снимали-то, блядь? Откуда такой камнепад-то устроили? Ебать вас в сраку, блядь. Короче, хуй, я говорю, давай надо делать, бля, бури, бля. Куда ты нас посадил? Там еще у них был пилот. Они же умели летать. Пилот, сука, блядь, и баба, блядь. Значит, баба, значит, и пилот, сука. Он говорит, так, нахуй, я капитан, командир, бля, полковник, а вы тут никто не хуя, вы бурильщики, и хуй с вами. Слушайте мою команду, бля. Он говорит, да пошел ты нахуй. А Виллис вот такой, бля, он говорит, хуй ты выебываешься, ебаный, вот бля, сипых. Нашел, где, бля, конфликт в открытом космосе. Ебать меня в сраку, блядь, а? Сидят, блядь, на астероиде на каком-то, блядь. И еще вынесяют одна сеть. Тут, блядь, пиздец все наступит всем, да. А он говорит, так, я здесь главный, блядь. Кто главный? Вот, вот человек, как устроен, а, Коля? Как устроен человек? Усирается по любому поводу. Вот по любому. Я, говорю, главный. А что ты нахуй? Говорит, я главный, я, блядь, сейчас бурить буду, бля. А ты хуй мне все? Говорит, бури нахуй. Быстрее только, бля. Говорит, а попроси у меня вот это въебало вот это вот не совать, блядь. Скорее я знаю, сколько у меня времени, блядь.
2: столько-то секунд и терций, блядь, времени нахуй, и ебать вас всех в сраку, блядь. Давай, говорит, приступайте, товарищ, к бурению. Спокойно, блядь, не усираясь, блядь, давай. Он говорит, ты куда нас посадил, пизда? Тебе где был показан садить-то? Вон там, пизда, а здесь есть металлическая плата, блядь, нихуя не берет. Бур весь, блядь, как залупавец стерся, блядь, а? Ты весь не берет, нихуя. Алмазный голов, блядь, не беру. Он говорит, хули тут сядать, блядь, а тут он говорит, куда тут сесть, блядь, и вверх камнепад, ебать тебя в сраку, блядь, какой тут нахуй сесть, блядь, куда сели, туда сели, пиздец иди, блядь, дай бог еще взлететь, пизда. Он говорит, так, нахуй, бурим, блядь, видишь, из тебя нихуя не получается, блядь. Он говорит, так, прекращай бурение, нахуй, в пизду. Он говорит, что, блядь? Я тебя сейчас прекращу, нахуй. Конфликт, блядь, прям поебал. Короче, этому ебалу пластырем залепили, говорит, молчи, нахуй. А мы, говорит, будем бурить. Тот, ну, блядь, ахуй, блядь. О, блядь, там здоровый негр такой, говорит, нахуй, да, блядь, я, блядь, себя уебу, нахуй, тут, блядь, сраку, блядь, все. Короче, там опять камнепад, блядь. Все, блядь, оп, пиздец, все. Осталось еще, блядь, 10 дюймов, блядь, или хуй там, знаете, сколько, блядь, 5 сантиметров. Нихуя дверь, говорит, блядь. А если, говорит, так взорвать, нихуя, говорит, получится, блядь. Ну, у меня уже, я здесь вспотел, говорю, блядь, ну вы меня заебали, блядь. Да разберитесь вы, наконец, с этим астероидом, ебать вас всех в сраку, блядь. Времени, безумно мало времени, блядь, они уже охуели. Говорит, так, кому-то придется оставаться, блядь. Тут повернули как-то, смотри, блядь. Сейчас будем бросать рыбий. Кому-то надо оставаться, блядь. Что будем делать, блядь? Говорит, давай, блядь, пусть игла, говорит. Говорит, давайте все останемся, нахуй. Я говорю, во, бля, молодец, нахуй, пиздец всем называется. А хуй? И этот пацан-то, блядь, ну ему хоть бы, я говорю, давайте жребий, давайте жребий. Как только что началось, бля, половая зрелая, говорю, ну, пих-пих, я его понимаю, блядь, я, сука, сам такой был, блядь. А Вилис так на него посмотрел и говорит, ну что, блядь, ну давайте жребий, блядь. И тянут, тянут. Ну, этот пацан-то и вытягивает, что ему оставаться, блядь, на этой ебаной комете, нахуй, блядь, и взрывать ее. И он говорит, ну хули, бля, пиздец, а по ебалу видно, что грустно ему, бля, неохота ему помирать в цвете лет, бля. А Вилис так вот на него смотрит и видит, что ему тоже неохота, нихуя. Он говорит, манем, сынок, блядь, я тебя провожу, блядь. Опускаются они нахуй туда, в лифте вниз, блядь. И все, жар, тишина, бля, до этого все рвалось, пиздой накрылось, да. И вдруг тишина, как будто комета уже, блядь, знаешь, в другом месте, блядь. Вот они любят эту вот хуйню, блядь, все повесить, да. Давайте уж правду жизни так матку режьте мне, блядь.

ебать, за всех приму, блядь, это вот. Эх, блядь, а тут, а тому-то хуй, блядь, он говорит, батя, блядь, он говорит, сынок, принимаю тебя, блядь, и приветствую звоном мудей. Короче, тут все это, блядь. Он говорит, бай, бля, как же быть? Он говорит, ну-ка езжай нахуй быстро, бля, пинка и даму под 40. Туда, вместо лифта, блядь, хуяк наверх залетел, бля. Он говорит, все, выхожу, кнопочку, там, кнопку нажми вот так, нахуй, держи, бля. Хаба, все, бля, вдрызг. Заряд, все нормально, блядь. И как они ебанули, блядь, все это, блядь. С астероида, блядь. А у него заело, блядь, и нихуя. Он говорит, блядь, пиздец, блядь. Они-то, блядь. Ой, блядь, сейчас рванет, нихуя нету, говорит, сейчас иначе все, пиздец, говорит, пересекает она уже, она пересекает момент, что если пизданет уже ближе к земле, пиздец земли, все равно будет хуёво, блядь, понимаешь, она с орбит сойдет нахуй. Ой, вот, ну оставил 3 секунды, блядь, и он дотяги, как вот в наших старых добрых фильмах, блядь, когда вот он, рука, блядь, дотягивается, дрожащая, блядь, и вот она нажала, блядь. Пиздец, Армагеддон. То есть Армагеддону пиздец пришел. Короче, а этих, блядь, под сраку еще поддало ракетой на... Волна пошла, блядь. Все нахуй они прилетают нахуй. Летят, блядь, герои там все уже... А там же, блядь, дочь там... Она же, она же все это... Камеры передают, блядь. Какой, бля, прогресс, нахуй. Она, бля, плачет. Папа... Они поговорили, конечно. Как положено все, бля. Папа, блядь, ты что, бля? Он говорит, доча, пиздец. Говорит, папа, как же? Они как, бля, иначе всем пиздец. Говорит, папа, ты герой, бля. И как он мог сказать, бля? Папа говорит, да я знаю, бля, герой. Хули там, живите, блядь. То есть, блядь, посылаю к вам вот этого твоего хуя, блядь. Ебитесь без меня, блядь. И все, нахуй. Все, блядь. Вот такой, сука, блядь, принципиальный, блядь. Я думаю, он, сука, как же так, блядь? Он сейчас будет там главный такой, блядь, герой, блядь. Остался, блядь. Пиздану все разорвалось на части, блядь. Они прилетают. Ура, блядь, там, сука, праздник. И все радуются. Блядь, без того. Траур надо, блядь, объявить нахуй. Горе ты какой, блядь, чувак там себя взорвал за всю землю, блядь. День погоревали хотя бы недельку, блядь. Потом радуйтесь, пёзды, блядь. Хотя все ура, ура. И она-то, блядь, тоже бичит. Ай, ты мой возлюбленный, блядь. Ты там Джим, хуим, ёпта, обнимай. Думаю, пизда ты, пизда, блядь. Я, конечно, понимаю. Папа там остался, в робе сих пых, блядь. Вот к чему я тебе всю эту хуйню рассказываю. Ты пойми, во-первых, блядь. Во-первых, тут, блядь, человеческие случаи, блядь. Мы остались живы. Ура, бля, ура. Ебать вас сраку, блядь. Человек, ты все равно погиб, блядь. А сказал великий, блядь, писатель русской земли Достоевский, блядь. Там, где кровь замя... Пиздец! Недоброе это дело, блядь. Где кровь ребенка одного, блядь, замочена, блядь. Недобрые хуя. Они радуются. Ой, блядь, мы выжили. Да хули вы выжили, блядь. Это же тоже пиздец какой-то полный. А во-вторых, хочу тебе сказать, блядь. Нехуй радоваться, блядь. Во-вторых, хочу сказать, что, блядь, подожди, пропустил момент, пизда. Когда они же на станцию подлетели, там наш сидит, бля, Васька Пряник, бля. То есть ебало, как будто он, блядь, пил, блядь, ну, года полтора, блядь, нахуй. И пил, а хуй, а мочи пил, блядь, горючие, нахуй. Оно чистое у них там, блядь, керосин квасил, блядь. Он один там охуел. А, бля, летите нахуй, блядь. Так и наши сидят, блядь, парятся там в этом космосе. Что, за хуй, что ли, блядь? Обросли, блядь, все яйца небритые, блядь, сами рожи такие все, блядь. Нас его показали, блядь, космонавта, блядь. Нихуя себе у пивнушки такой стоял, я видел, блядь. Ну ебало, блядь, явно, блядь, с похмелюги с такой, блядь. Хорошо, синяков еще наебали, нет, блядь. Они над нами насмехаются. А кто главный, блядь, оказался в результате, блядь? Наш, сука, космонавт. Кто думает, что главный, блядь, вот, сука, в космосе, блядь, Колян, вот как ты предполагаешь, что, блядь? Врач, блядь, хуяч, учитель, портной, хуй в сраку, блядь. Сантехник нахуй, блядь. Все, блядь, трубы должны там проверять, а мороз там лютый, блядь. Вакуум, Коля, блядь, нахуй. Вакуум, он должен все трубы проверять. А знаешь, как у нас, блядь, сапожник без сапог, блядь, сантехник без сантехники, нахуй, пиздец. Как стали подключать, блядь, все трубы в пидлу потекли, только ебало разевает и спирт, блядь, хватай, нахуй. Как они уж оттуда вылетели, где хуй его не знают. Он говорит, блядь, караул, не включать, ничего не зажигать, а пизданемся, блядь. На никогда, туда, кишку-то сунули, блядь. Год далеко туда, сука, сыют какую-то сыраку, бля. И оттуда он подсоединил, все соединил. Когда напор-то дал, как все пиздануло. Ну, наша советская техника, хули там говорит, бля. Ну, посолись маленечко, блядь. Зато он же потом их и спас, блядь, своим гайцем крестом. Он его не бросил, сука. Вот так они тоже, а мы, бля, хуя, блядь. У них когда там не завелось, все помог, блядь.

0: наш корешок, сантехник наш, блядь. Чечок с гаечным, как пизданет по этой всей технике, все нахуй, в сраку. Одна баба, ой, каким вы гаечным ключом, 32 на 45, нахуй. А говорит, ей, батя, молчи, пизда, дело не в ключе, блядь. Дело в том, куда пиздануть. И только гений, блядь, наш советский космонавт может знать, куда пиздануть, блядь. Потому что он там загибался на орбите уже, блядь. И он вовремя, они когда, блядь, опустился, ой, не летим, осталось 5 секунд, блядь. Там все время на секунду все идет, отсет, блядь, отсет, секунд, летят. О, блядь, я уже вспотел, сука, думаю, да взлететь его нет, нахуй. И он как пизданет, блядь, они как взлетели, нахуй, да, все сраки полетели, блядь, в разные стороны, блядь. Вот это я понимаю, блядь, наш, сука, космонавт наш, блядь, его хуй где, блядь, так вот, нахуй. Да он их вообще 3 раза выручал, у них сюда кирвит сломался, блядь. Ну, даже трактор такой, блядь, ну, гармодрил какой-то, гамодрил, блядь, называется, блядь. Армадон, блядь, хуй его не знать. Ну, короче, они нихуя не кумекают, блядь, в технике, пойми, колян, блядь. На, сука, гаечник, блядь, где нахуй, дай гайку, блядь, сейчас я вечу, блядь. Да. Этот раз спас их, блядь. Второй раз, блядь, этим спас, блядь. И третий раз, когда уже вообще пиздец, они не взлетают, а уже все, блядь, вся пизданет, блядь. Вот тут он, сука, вовремя. Берет, говорит, так вот, ключиком. Там, блядь, мандраж, баб! Суетящих! Хули, говорит, суетитесь, ебаный рот, блядь. Ну, говорит, блядь, они все суетятся, обоссались, блядь. Говорит, спокойно, блядь, не ссать, блядь. И не пердеть. В данном соседе, блядь. По сусекам, нахуй, блядь. Всем молчать, блядь, стоять. Говорит, секунду, блядь. Блядь, сосредотачиваюсь, нахуй, блядь. Берет ключ, блядь. И так тихонько, пиздык по этой нахуй. Гамадрили, блядь, пиздец, и все заработало, блядь. И взлетели, и улетели в пизду, и их никуда не догнали, блядь. Вот все какая история, блядь. Главное, важно, как пиздануть. Причем, не надо со всей силы, а муж так, тюк, и пиздец. Ты возьми, блядь, наших ребят, блядь, у пивнушки. Помнишь, видел, блядь, нахуй? Блядь, сука, раньше ссали, блядь, не выходя из очереди, блядь. Все очередь не потерять, какая крепатура, блядь. Ты веришь, нет? Сейчас очередей нету, нихуя. Суд за каждым углом просто так, блядь. А ты ебало видел какие, блядь? Сколько здоровья нужно, что такое ебало носить, а, блядь? А по утрам в рот мячик пыль, блядь? Где же его взять? Американцы не тянут нихуя. Французы не тянут, блядь. Немцы пиздец отдыхают. А наши тянут, блядь. Нас держит, блядь. Более того, баба наша держит. И все круче, блядь, любого мужика, блядь. Вот так вот нахуй, блядь. Они теплейшие условия. Мы, мол, растим, блядь, вот нацию, блядь, вот, вот, пожалуйста. Да куда нахуй он выйдет за порог, блядь, чуть сморозит, пиздец ему нахуй. А наш ребенок, бля, выскочит нахуй. Он мне мальчик пишет, бля, яйцами ударил 3 раза дерево, блядь. Живой, блядь. А ему говорю, не бзди. Береги яйца с молоду. Яйца даются 1 раз. И прожить с ними надо так, как сказал великий Островский, блядь. Чтобы не было мучительно больно за яйца, блядь. И за прочие дела, блядь. Понял? Пацан, блядь. Если ты слушаешь мои кассеты, я тебе прямо, блядь, и яйца не зуб, блядь. Опять не вставишь нихуя, если я отбил, блядь. А без яиц жить тебе будет, дружок мой, скучновато на этом свете, блядь. Конечно, жить можно, блядь, но без яиц скучновато, старичок. Ты вот на меня, Колян, сейчас смотришь, блядь, и думаешь, а какую я сейчас сентенцию тебе выведу, блядь? Это вот мораль, блядь. Какая тут нахуй может быть мораль? Хуя все это, Коля, блядь. Живи, блядь, дальше. Пей портвейн, блядь, в румячих пых. А придет Армагеддон, пиздец нам Армагеддон, твою мать-то, блядь. Богу, кесарево сечение, блядь. И всякая другая хуя, блядь. Ну в рот мячих пых, Коля. Наливай, в рот тебе, ебать.
1: Ой, Коля, кореш ты мой драгоценный, в рот мячик пых. Ты веришь, нет, чувак, это все такое случилось, бля.
0: Вчера, ты представляешь, нет?
1: Прибегает моя Зинка, бля, глаза в растопырку в разные стороны, говорит, ой, Сюра, пиздец, говорит, про тебя в Комсомольской правде статья. Я говорю, как статья, блядь? По какому делу иду? Да не, пизда, это же не статья по уголовному кодексу, пизда, статья, в смысле, и это вот написано про тебя. Я говорю, кто на меня нассал, блядь, кто смог, блядь, как это так? Говорит, прямо так, вот она, сука, блядь, прям трепещет этой газетой, вот она, блядь, прям трепещит, вот я сейчас с ней сижу, блядь. Называется «Сюрокаретный, блядь, и двоеточие», вот как я сказал, послать на троеточие. Это высокое искусство, блядь, это значит на, ты понял куда, да? Ну, нам объяснять не надо, вроде как нахуй и 3 точки, блядь. А почему, блядь, такой? А я сейчас нихуя не знаю, ни в одном глазу, блядь. какого-то хуй нашли, двойник что ли, блядь. Еще фотку поместили, бля. Веселая группа товарищей и Сюра с ними. Я свою ебало искал, искал, там не нашел, ты веришь, нет? Вот смотрю, два одинаковых стоят по краям, думаю, ну это, блядь, компьютерная графика, блядь. Абсолютная компьютерная графика, бля, в рот мне от них пых все совместили, какой-то хуй с гитаркой стоит, блядь, какой-то лысый, блядь, все с бутылками, все шумят, кричат, какая-то хуйня, блядь, и главное, сука, понимаешь, вся статья-то написана, блядь, фотка моя, блядь, родная, детская, ну спиздили с этой, блядь, с кассеты, ёпта, спиздили, помнишь, я с пистолетиком сижу, блядь, и написано, это, веришь, нет, такой цинизм, блядь. Пройдут годы, и этот ребенок, Сюра, увы, освоит все богатства русского языка. А? Какой цинизм, Колян? Это что же в нашем русском языке, блядь, это что же? Богатство нельзя освоить, блядь, а? Это хуйня какая-то получается, блядь! Это что ж такое, что наш русский язык плохо очень стал, блядь, для корреспондентов, блядь, Комсомольской правды, блядь? За что такая хуйня, блядь? Пиздец, блядь, просто какой-то. Говорит, ну и что же, блядь, вот я просто прям газеты тебе сюр-сюр на ухо, блядь, и раю, ага, хуйню какую-то пишет, блядь, вот, например, о, что могу сказать, блядь, например, увы, только вот это, блядь, девки бегают, а их во все дырки пользуют этот галицкий, блядь, о, ну и хули об этом говорить, лучше кассет послушать, блядь, что об этом в газете писать, кто в какие дырки кого пользует, блядь, в рот на всех пых. Их не так много у женщин, немножечко на одну больше, чем у мужиков, блядь, правда, блядь, на одну больше чуть-чуть. Но тем не менее, блядь, пользуют чуть-чуть. Ну и что? Ну что об этом писать-то в газете-то, в рот, блядь, шихпы? Ольга ее зовут, Олечка. Ага, ага. Она, говорит, пишет. Ну, говорит, я могу сама слушать хуйню. 15 минут, не больше. 15 минут. При насыщении наступает. При насыщении могу. Ах ты, ёб твою мать. Сказал я группе товарищей. Это что же я, блядь, значит, 8 кассет, блядь, мы выпустили просто так на 15 минут? Нихуя себе! Я тут страдаю, блядь, портвейну выпито море, блядь! Мозги все кипят! Я и про Сюру Пу, и про все письма со всех сторон летят, спасибо, Сюра! А она пизда! Ишь ты какая грамотная, блядь, только 15 минут и не больше, блядь! Прям как половой акт! Прям половой акт какой-то, бля. 15 минут, а не больше. Вот это больше всего меня задело. За живое, Колян, наливай в пизду. Не могу, сердце горит, стремит. Все, бля. Сука, ивановские женщины все меня хотят. А она ищет, ты в рот мячих пых. Вот это меня задело. И самое главное, ты понимаешь, блядь, как она повернула всю эту хуйню? Вот, говорит, если бы классики хотели, они бы сами матом написали. Но они же не написали. Пиздишь? А Бродского я тоже классиком считаю, блядь, у него целое стихотворение матом, только чистым матом, бля. Что, ему не хватало русского языка? Он английский знал, между прочим, в совершенстве, блядь. А писал русским матом, правда, русский мат — это не хуй собачий, блядь. И не какой-нибудь английский, блядь. Я тебе рассказывал про глаз, блядь. Помнишь про глаз, блядь? Вот так-то в пизда, заземляй, правильно, блядь. Это тебе русский язык. Причем это же отсюда идет, блядь, который... Мозгами постиг всю глубину русского искусства. Не только мата в рот мячих пых, а искусство глубинно понял. У него изнутри все это идет, как отрыжка, блядь, от хорошего доброго вина в рот мячих пых. И самая вот у меня фраза, блядь, ты понимаешь? Вот он говорит, а Пушкин, когда он, мол, Керн, мол, намекает, мол, трахнул, помнишь, чудное мгновение, блядь, ты понимаешь, пизда какая? Ну что это такое, блядь? Ну что, ну Пушкин, блядь, ну Пушкин, что, он не мужик был, блядь, он Керн и пишет в письме, а говорит, это же частное письмо, а вроде сих пых, ну написал Вяземскому, отодрал Аннушку Керн, блядь, сюда великим удовольствием, блядь, ну ничего, хорошая девка, блядь. Вот что меня больше всего и задело, понимаешь, Колян, блядь, может быть, кому-то еще, говорит, в конце концов, не достает еще одного мнения автора. Да хули твое мнение, ёпты мать-то, блядь! В рот мячих пых! Что, говорит, ты понимаешь, нет? Одна вот баба шла, блядь, так устала, что ей не до театра в рот. Я принесла эти вот, нахуй, два мешка, блядь, поставила перед этими, перед дверями. Ключик не может найти, руки трясутся. А какой-то хуй подходит, экзибиционист. Не знаешь, кто такой? Ну, который хуй всем задаром показывает. Распахивает, говорит, смотри, блядь. Она говорит, кто ты, блядь? Она говорит, он говорит, смотри, блядь, распахивает. Она говорит, о, кстати, забыла купить яйца. Все такие задроченные, блядь. Все прям будут в музей Глинки ходить, блядь, понимаешь? За яйцами, блядь. Вот ты в рот мячик-пых, тоже мне пизда, Марья Ивановна, блядь. А, говорит, и главное, он Пушкин, он великой любовью к Аннушке Керн, а потом писал, с Божьей помощью отдолбал Аннушку Керн. Пишет в частном письме. Но он же написал, блядь. Конечно, не на кассете, блядь, но даже на письме, блядь, есть почерк великого мастера. Всем вся история, бля. Он подписал Пушкин Вяземскому. Пиздец, карте места. Понимаете? Карте места. И что еще это пизда, чем больше меня раздражило, говорит, наверняка, говорит, он неспроста сделал именно так. О, блядь, а как? А не наоборот. А как наоборот? Хуй ему в рот, блядь. Да что это такое, бля, получается, бля? А? Наоборот. А я бы сделал наоборот. Сначала бы сказал, послал всех. Нахуй, бля. А потом сказал, милый ты моя, красавица Керн, ну-ка иди сюда нахуй, блядь, сука. Вот как у меня наоборот, блядь. Да, я не гений, блядь, я другой. Говоря словами того же Пушкина, блядь.

мой, где дочка твоя вопрошает, чиновник, прищурясь в мороне.

0: Как сказал великий Кенеджаки, отмечу одно обстоятельство. Живи по-русски, пизда. Вышел на огород весной, подрочил.
1: А почему нет? Why not, блять?

0: кончится все минетом.
1: Сиди по-русски, пизда.
0: Вышел на огород весной, подрочил, семя в землю сбросил,
1: чтобы растения росли.
0: Как сказал великий Таницаки.
1: Привет, Лужкова, нахуй.
0: А почему нет? Why not, блять? Вышел на огород весной. Why not, блять. Подрочил.

0: Привет, Лужкова, нахуй.
1: И пиздец. Why not, блядь? Пидор, ты говоришь, гнутый. А, например, у евреев это считается анонизм. Вышел на огород весной, подрочил...

Пидор ты ведь гнутый. Пидор гнутый. А почему нет? Why not, блять? Как сказал великий Танидзаки,

0: Ну что, Колян, кореш ты мой ненасытный, блядь. В рот я чихпых, ну, что ты, блядь, ты сидишь уже, жопу не можешь оторвать от стула, блядь. Ты за портвейном ходишь, что, блядь, поближе норовишь, чтоб, а там хуёвый продаётся, всё равно хуёвый портвейн, блядь. Вот у тебя нету, блядь, фантазии, полёта, всё тебе расскажи, покажи, блядь, всё тебе объясни, блядь, последние события, блядь, тебе расскажи, блядь. Почему японцам, блядь, маленьким пизды дали, блядь, на конту Чайковского, ёб твою мать, блядь. Вот всё тебе объяснить, а? Хули тебе объяснять, блядь. Сам не понимаешь нихуя. Ты, блядь, головой-то, сука, шевели, ты ногами хоть не двигаешь, блядь, жопой, блядь, сидишь, блядь, на одном месте, блядь, попёрдываешь, блядь. Ну ты хоть головой, ты портвейн-то все-таки пьешь, блядь, он же мысли разгоняет, блядь. Ну, хороший портвейн, он сильнее разгоняет, а вот хуёво разгоняет, блядь. Ты видишь, нет, блядь? Я у тебя, сука, блядь, ты какой нынче принес, блядь? Что это у тебя такой, блядь? Ну, ёб твою мать, ну это ты такой, я уже давно не пью, блядь. Вот Массандру принес бы, ёб твою мать. Ну что ты, блядь, куришь ты, мой драгоценный? Не знаешь ты моих дел, что ли, блядь? Ну ладно, ты себе этого налей, у меня тут, блядь, припасено, вон тут, блядь, под тумбочкой сейчас, сука, блядь, вот я себе немножко вот этого, блядь. Пиздану, бля. Это Масянвы, красненький, хороший, это не то, что у тебя, бля, розовый какой-то, блядь, аж сводит сраку, бля, как посмотришь, бля, слюня аж до колен, до пола опускается, бля. Тут нужен витамин, пизда. Весеннее голодание, ты чувствуешь, нет? Наваливается, бля. На тебя навалилось, нет? А, сука, на меня навалилось, блядь. У меня вся разинка навалилась, а я нихуя, блядь. Голодание, блядь. Весна. Витамины отсутствие полные, дождя нету, травы пожухли, блядь, все посохло, блядь, ты понимаешь, нет? И у меня тоже все посохло, сука, от хуёвого портфеля твоего, блядь. Больше не расти нихуя такой, нихуя тебе сказки рассказать не буду, блядь. Тоже посидел, скучаю, блядь, наши в футбол обосрались, но зато интересные игры сейчас идут, ёпты, такие игры, блядь, играют, блядь. Посмотришь, блядь, это, сука, прям сердце засутит, заколочится, как будто ты сам пробежался по полю, блядь, ударился, такой американцы, блядь, смотри, прут, а? А у них, сука, такое небрежное отношение к нашему футболу. Они его, знаешь, как называют? Снукер, блядь. Дебическое. Я как увидел, блядь. Говорю, ах вы, блядь, блядь, все унизить норовите, сука, европейцев, блядь. А сами хуярут, играют снукер. Ну-ка, ну-ка, снукер сни мне, блядь. Она кричит, давай пас. Я говорю, а, снукер сни ему, блядь, поебалу, сука, за это. За название такое, блядь. Они, у них, видите, американский футбол. Поебалы друг друга крушат, бля. Решетками все бетонными закрылись, бля, и бегают, нахуй. Таскают на себе все эти бетонки, нахуй, бля. И друг друга поебалу, нравится. Мячик схватит и побежал, а ему посрать, по голове, ногой, блядь. И нравится еще суставы выдернуть, блядь, суставы. А это снукер. Если кто кого, конечно, по суставам ударит, у нас сразу, блядь, желтая карточка, нахуй. А если по двум суставам, то и красная, нахуй, блядь. Если все суставы не сгибаются, пиздец, выноси святые угодники, нахуй. Вот одного так вынесли, сука, а другому говорит, то есть все, что ему в кости, бля, налетело, а? Копытом в кость, а головой еще поебалу норовит, поебалу, понимаешь, сука? Они опытные там есть такие, блядь, бойцы. Он говорит, блядь, он ему хотел в яйца, тот коленкой прикрылся, он ему коленку половину снес нахуй и поебалу. У того выносит, ну, пиздец, зеленый, блядь, тому красную карточку, игра цветов, нахуй, пиздец. Радуга, блядь, просто радуга на стадионе, блядь, все орут, блядь, зрелище все пиздят, этот катается, блядь, там, блядь. Китайцы, там корейцы, тут нанайцы, блядь, эти, правда, выстрелили Китая. Ну все, вот эти японцы еще пойдут, подожди, блядь, там такое начнется, они весь стадион вместе с полем, нахуй, знаешь, у них выдвигается, вся пара, блядь. Хуяк, я чувствую, они уедут в пизду. Прям как включить скорость и попиздовали, блядь, а зритель за ними, нахуй. Блядь, сука, до самой Кореи проебенят под этим, блядь. Под тоннелем-то, ёпта, у них там есть тоннели, блядь, между островами-то. Вот ты смотри, Коль. Хули вот, например, ну, канал «Культура», например, вот там, блядь, диспуты там министр культуры разворачивает, блядь, как и про что, как дальше жить, блядь. Ну, понятно, хочется поговорить, обсудить, там, ругаться, матом, не ругаться, матом, там, еще чего-нибудь, блядь, когда и где ругаться, если ругаться, понимаешь, тоже где, понятно, блядь. А есть какие-то такие передачки, блядь, ну, там, типа, там, ну, кинцо, какой-нибудь сериальчик такой моченый пойдет, блядь, тут, сука, показали, бля, тут вчера, сука, когда я смотрел, блядь, сука, там, дальше, там, «Тайна госпожи Вонг», бля, я говорю, ооо, ща такую, бля, японку заебеню, или какую-нибудь Таиланд. Смотрю, Мерзиченко, ёптать, Мерзиченко, артистка, бля. Черные волосы, парик ей сделали, бля, сидит под Вонг работать, нахуй. Такой Вонг, Коля, блядь, получился. А Сашка Абдулов, бля, под киллера чешет, косит по полу, и говорит, я спокойный, бля. Встает, говорит, ну что, говорит, господин Пак. Вот вам и Спак, блядь, пиздец. Пак аж, блядь, ебал открыл, говорит, блядь, сука, они в карты играют. Говорит, блядь, я только эпизод посмотрел, больше не выдержал, сука, блядь. Хорошо играют, молодцы, блядь. Но хули как-то, блядь, не могу я долго смотреть эту хуйню, блядь. Пака, значит, заебенили, блядь. Кто? Сашка Абдулов, ёптать. Подошел к стойке, бля, бутылку взял, сука. Чувствую, мастер, бля, так. Ковырнул нахуй, поймал, бля, думаю, не уронил, смотри, блядь, сука. Раз, ну, говорит, идите, говорит, Пак, мы свободны, блядь. Сейчас только разворачивается, у него вместо бутылки шпалер. Хуяк, хуяк, хуяк, Пак только, бля, оу. Ну, говорит, дайте ему эти деньги, говорит, семье, блядь, сука. Семья получит, бля, обрадуется нахуй вместо Пака, блядь. Такая старая история, ты понимаешь, бля. Только думаю, ну хули тут уже столько всего мафиозного в голове, понимаешь? Всех мочут, дрочут по-черному, блядь. И ну не спрашивают, у меня тут кореша ловили, блядь, такси, сука, на Нагатинской. Бля, подошли, прям сляр, поебалу, даже без разговора, блядь. Не который час нахуй, дать закурить или что-нибудь такое, блядь. Прям поебалу, блядь. Говорит, мы не ожидали нихуя, говорит, мы даже сердце не стали, блядь. Давай, поебал, говорит, дали, ушли. Ёб твою, я говорю, нихуя себе такой разворот событий, бля. Это надо знать, что же, подходит кто-нибудь к тебе время узнать, это сразу поебал, хуяк. А вот в Корее, ты запомни, Колян, там за поебалу сразу 5 лет. Сразу 5 лет, бля, там никто поебал, никому не дает нихуя. Восток, бля, говорит, дело тонкое, бля, тонкое, сука. У них сразу, что, поебал хоть 6 лет, пожалуйста, бля, казематов нахуй. Не каких-нибудь там тюрьма, бля. Казематы, блядь, в подвал, нахуй. Сгробить. 5 лет. За 5 лет сгниешь, нахуй. Запросто, бля, представь себе, нахуй. А, говорит, если ты еще при этом затянулся травой, блядь, какой-нибудь муровой. 6 лет. 6, блядь. Все, без содержания, пиздец, сиди. Вот так. И никто там, сука, бля, не ба. И все хоть гуляют, бля, футбол идет, а все гуляют, нахуй. Ебалами щелкают, туристы не боятся, все, бля, ходят. Гуляют, ебёна мать, развлекаются. Дорогие мои друзья, кореша вы мои незаметные, незатменные, лучшие мои лепсы, друзья, блядь. Тут прошла маленькая ошибочка, бля, в нашей кассете про Годзиллу и Титаник, блядь. В некоторых кассеточках вышла ошибочка, выпала одна песенка. Все вы так пахали, как мы отдыхали. В некоторых, не во всех, я напоминаю, блядь. Но мы должны исправить эту ошибочку, блядь, от Сюры. Я сказал своим корешам, ребята, давайте исправим Сюра, бля, в рот мне всех пых! И, как говорят в Одессе, вы хотите песен, их есть у нас.
1: Чтоб вы так пахали,

Вы бы в самом деле или охуели, или поимели геморрой. Вы бы в самом деле или охуели, или поимели геморрой. Всех нас разбудили и пердупердили.

Кто пошел стреляться? Кто совокупляться? Я же устремился в ресторан. Кто пошел стреляться? Кто совокупляться? Я же устремился в ресторан. Мальчикам со сцены я сказал без пены, каждому даю по 100 на нос. Но рояль залила и хаванагила прозвучало как-то не всерьез. Но рояль залила и хаванагила прозвучало как-то не всерьез. Не прошло и часу зрительскую массу

0: чему-то спасся.
1: Видно было в панну мне тонуть, маля буду.
0: Я ж хоть и трясся, почему ты спасся?
1: Видно было в падлу, бля, тонуть.
2: И с тех пор, конечно,
0: я живу сердечно.
1: Мою оглушительный прогресс.
0: При потопе судна выжить, бля, нетрудно. Главное, иметь в том интерес.
1: При потопе судна выжить, бля, нетрудно. Главное, иметь в том интерес. Да-да.
2: И вот, говорит, начинается. Так этот критик говорит, этот Виталий В, блядь, от какой карантина великий нахуй, это, говорит, Россия. Россия в образе этой Турман лежит беременная в период перестройки. Я говорю, нихуя себе завалил, блядь, какие ж ты, блядь, философские тут аналогии проводишь. Ёбнулся совсем, что ли, блядь. Кино пересмотрел, нахуй. Ты проще будь-то, ёб ты мать. Прям вот Тарантино взял, блядь. И говорит, да, про Россию я еще нихуя аналогии не проводил. Сел и провел, блядь. Хуем по столу, блядь.
3: А этим только дай. Им же жрать-то надо. Коля Семенович, пожрать же надо. Он говорит, сейчас я, говорит, блядь.
2: Точно, говорит, это в период, говорит, блядь. Ну, правда, обосрался с фактами немножечко, блядь. Это, говорит, в период перестройки, блядь. Это, говорит, 94-й год, а потом она 4 года в коме пролежала. Это Россия, значит, блядь. Но беременной, значит, есть надежда на будущее, блядь. То есть, а потом намек, что Билл, которого надо убить, он же и Клинтон, блядь, в это время был. А нихуя в это время Клинтон. А, ну в период этого, блядь. А в период этой вот реанимации, нахуй. 4 года, бля, в этом, в коме. А он-то здесь при чем? Она же в коме, нахуй. Можно сказать, как будто Билл Клинтон приложил руку к тому, чтобы Россия, блядь, значит, была беременно-убиенная, блядь. Нихуя себе аналогии, блядь, Коля. Волосы дымом встают, блядь. Налейте еще чуть-чуть-то, блядь. А то нахуй не лягут, пидлю. Яйца крови обольются, нахуй. Вот так вот, бля. Корешок мой драгоценный. Пизда не чужи. А я тебе дальше, бля. По аналогиям пойду, бля. Короче, блядь. Вот потом, на путинский период. Да путинский еще, блядь, извини меня, в 2000 каком году? А ком-то б нахуй была? 4 года? Это значит, пиздец. А где же еще 4-5 лет, нахуй, 6? Обосратушки, перепрятушки, товарищ Виталий В. Захотелось ему, блядь. Вот, мол, и там, значит, вот все против того, против американизмов, блядь, но надежда на будущее, что мы выживем, блядь, хоть сильно отпизденные, блядь, и с перекошенными ебалами, блядь. А это от того, что хуёвый алкоголь пили, блядь. Ну, это явное дело, блядь, мол, намек. Но у нее там такое ебало, как будто ее лично поили, блядь. Короче, блядь, последний она для завязки кричит стреляющим, и там, конечно, Коля, мой драгоценный, когда ей там на ум приходит всякая хуйня, мол, она вспоминает там, типа, вот что-то там было, как-то в память у нее ворочается, и пистолет она видит дуло, блядь, ты понимаешь? И из него прям пуля, как залупа, блядь, из хуя вылезает, и летит прямо ей в ебало, хлоп! Это ее последние воспоминания. Но, тем не менее, она успела сказать, «Билл, это твой ребенок, блядь!» Ну, тут я охуел, затрясся, блядь, со стула, ёбнулся, блядь! Ёпой запрыгал по полу, думаю, «Какой мерзавец, блядь!» С группой подлецов. А там видно, что он в шляпе такой, знаешь, ковбойчик, блядь. И было такое, ну, мужик, блядь, такой, знаешь, как тебе сказать, блядь? Ну, такой... Фрэнк Синатра, блядь. Ну, в хорошем смысле этого слова. Я люблю этого певца. Ну, то есть, знаете, когда организм сердца бьется, а ты нихуя не понимаешь, блядь. Сысь под себя, блядь, серись под себя, блядь, и прочие другие отправления делать под себя. А тебе втыкают эту в сраку, блядь, этот, блядь, пропердометр, блядь, и туда питательный раствор, блядь, тебе. Венушки во все, блядь, а ты лежишь, блядь, ебалом, не шевелись, блядь. Ну так веришь, нет, кореш мой драгоценный. Она так пролежала 4 годочка, блядь. 4 годочка, блядь. Вот так вот, дружок мой дорогой. Ты бы так пролежал? Нихуя бы ты не пролежал, блядь. Не то медицинское образование у нас, нахуй. Она уже лежала, бля, в коме, когда приехали-то. Шериф-то, бля, посмотрел, как, мол, церковку-то распиздавали. И она лежит на полу. Ой, говорит, какая красотка, блядь. И вдруг она, блядь, глазки-то открывает. Пфу, говорит, блядь, ему въебало. Говорит, о, какая волевая женщина. Так она что, зева, что ли? Да, говорит, она зева, раз плюется нахуй. Ну, говорит, тогда прибрать ее в пизду. Ну, вот, оказалось, что она в коме, блядь. Она плюнула, блядь, от воли, блядь. Но сама не поняла, что плюнула. Могла пернуть, конечно, в него, блядь. Но не смогла, лежала на этом месте как раз туда, к полу, блядь. Понимаешь? И очень такая страшненькая. А говорит, какая хорошенькая девушка. Я говорю, ну нихуя себе у вас в Америке, блядь, оценки, блядь. Она потом идет, я смотрю, у нее зёбка клиночком, нахуй, как у мужика, блядь. А куда с такой работой, нахуй? Она же пиздякала так, блядь. У нее мышцы, бля, какой этого, нахуй. Костя Дзю, я говорю тебе, блядь. Точно, нахуй. Даже после 4 лет комы, блядь, у нее мысли остались такими же сальными, нахуй. Ну ты представь, 4 годочка, помнишь, блядь, у нас? Отсидочки, блядь. Не знаешь, когда кончится, нахуй, здесь проходит в пизду. 2 года армии, блядь, это уже пиздец, а здесь 2x2, блядь. Она пролежала. Была какая-то стимуляция, конечно, у нее, мышечная, как я понял потом. Ее санитар сдавал на прокат. Одному ебанарию, блядь. А хуй, говорит, лежит девка, блядь, нахуй. Питание ей, блядь, ей дают, нахуй, туда. Пизда у нее есть. А что ей не выебать, нахуй? Вроде теплая, блядь. Холодных-то ебут иногда, блядь, понимаете? Есть такие штуки.
4: Ну вот, Колян. Ты знаешь, а это называется, как у них там, сказочка в ромячих пых о царе Салтане, полное название тебе говорю, о сыне его славном и могучем богатыре Гвидонии Салтановиче и прекрасной царевне Лебеди в ромячих пых, ты понимаешь, я? Не Леблиди, а Лебеди, Коля, ёптать. Она была не блядь, а целомудренная девушка. И вот ты знаешь, что у нее зимним вечерочком 3 чувихи, значит, сидят там, что-то вяжут. С ними, значит, еще баба такая, с бородавкой на носе. Здоровая, сисястая, запасная и поет. Там, бля, кабы я была, да кабы ты была, пизда была, бля. О-о-о. Короче, 3 эти пизденки прут, ткут их там, не поймешь чего, бля. А царь Салтан-то, бля, он холостой пизду был, понимаешь? Ему ебать хочется. А он ночью не спит, у него хуй стоит, все одеяло рвет, подымает. Он говорит, пойду пройдусь, что ли. Знает, что бабы там сидят. Это значит, у них светлица называлась. Хотя темно, как у негра в жопе. Ночушка, понимаешь? И этот втихаря елду свою, держа между яиц, блядь, крадется, пиздюк старый, блядь. А хуй стоит, значит, не очень старый. Идет, блядь, боится скрипнуть. Вот сейчас я в крайнем случае хоть отдрачу рот на всех пых. А они, значит, поздно вечером ткут, еби их мать. Повадились. Причем одна, говорит, я, говорит, такой, говорит, пизда. Я, говорит, могу вообще всех закормить нахуй прям. Одна. Чем хочешь, блядь. Хоть говном, блядь. А другая, говорит, а я тоже не пизди, я тоже дородная баба, блядь, говорит. Я, блядь, всех обую и одену, блядь. Значит, я такая тихая, я такая, блядь, уруя. Я, блядь, полотна наткусь, сука, все заебутся, блядь. Вот они, значит, усираются, хвалятся, а третья молчит, блядь. Тихая такая, вроде как дурочка. Сидит, ну, хорошенькая. Она, говорит, вот вы, говорит, такие, мол, это, то, это. А я бы, говорит, прям, говорит, царю Салтан прям вся бы дала бы и все, блядь. Я говорю, о, Колян, в тихом омуте черти водятся. Они ее вроде как дурочкой считали. Нихуя себе дурочка, блядь. Это, говорит, ваше поле рядом с нашим называется. Наше колосистие, ваши девки посещастей, наши попиздистие, блядь. Так это оказалось попиздистие всех. Вот тебе, да, самая третья, бля, вроде самая тихая. Она прям с другой, а я прям с оттуда бы ему дала бы. Прямо раком, бля, встала, как в пердоле, и все, прям на столе. При всех, говорит, вот мне, я, говорит, вот так люблю, говорит, не могу. А царь, у него сеть хуй не выскочил, блядь, вдруг он в это время дрочил, стоял под дверью, бля. Говорит, ёпт, все, я тут суходродкой занимаюсь. Вот, мастер, когда тут мне дают прям сразу. И упущено, главное, так говорится, только вымыть успела. Дверь тихонько заскрипела, хуем, вот пер, значит,
3: царь, с этой стороны твой государь, блядь. Он входит прямо, у него залупа сизая, блядь. Он ее еле прячет, говорит. Ну, говорит, не здесь, конечно, но сейчас же прям сразу в церковь. В ЗАГС и все, и пиздец. И я тебе прям сразу впердоливаю, пока стоит. Она, ой, бля, батюшка, да что же это такое-то, да я пошутила, бля. А, пиздец, блядь, отвечайся на колку. Кто тебя тянул-то за хуй-то, блядь? Ты что, бля, гребенка хуева? Все слышали, блядь, что ты обещала дать прямо здесь на столе, бля, в рот на сих пор. Ну вот этот царь говорит, ну все, а че вы заёрзали-то, ёпты? Кто чего хотел, тот и получил. Так, ты чего хотела? Ты хотел всех накормить, нахуй, да? Пиздец, иди в общепит, блядь, и хуячь тут в этом нашем сатанском царстве всех корми, блядь. Ты чего хотела? А будь одеть, блядь? Пиздец, будь скосиха, блядь. Иди, сей, сосейся, блядь, вот тебе ателье, блядь. Будь модельерсей, нахуй, блядь. Художник-модельщица, блядь, пятого разряда, даю тебе пятого разряда, зарплата охуительно хорошая, блядь. Все, а это, говорит, я буду, говорит, всем давать. О, молодец, честная давалка, давай. Вот я ее и беру, за пизду и веду к себе эти... В терема, ебен, золоченые, бля, или как их нахуй там. А сам на войну, пиздец, успел пердолил и на войну. А куда нахуй все? Мужское дело, бля, главное успеть. Понимаешь, главное успеть пердолить. А на войну мы всегда успеем, в рот мячих пых, бля. Это заебут эти, блядь, вон, нанайцы, китайцы, чеченцы, блядь, они нам покоить не дадут нихуя. Значит, вот поскольку царь далеко вьется там это ебаное сестока, блядь, подошел тут срок рожать. Ну, дело бабское она, конечно, родила, блядь. А эти три, они прям, блядь, вот как он их назначил, так они и усираются. И с этой бородавчатой пиздой, она говорит, я, бабы, с вами, я, блядь, я вам помогу, давайте все обосрём. Они говорят, обосрём, мать, обосрём, обосрём. Ой, блядь, как хочется вот бабам друг на друга насрать, блядь. Вот у них постоянная вот эта вот, блядь, хуйня, зависть. Вот тебе Моника та же, блядь. Короче, говорит, мы, говорит, её обосрём, давай этого ёбаного коновал хуй там ходит, блядь, как он, с сумкой, блядь, этот вот. Ну, этот пиздец, гонец из Пизы, блядь. Гонец, пизда там был. Пьяный в жопу идет, между прочим. О, говорит, там была, говорит, бабушка седая. Превосходная такая. От нее шел сытый пьян. Они эту хуть заманили, блядь. Подметную какую-то хуйню сунули, блядь, сами написали. Все, мол, батюшка царь, блядь, у тебя родился, блядь, мутант. Ебать его в сраку, блядь. Поделка из Чернобыля. 4 уха, блядь, 3 хуя, блядь, и 2... Не, не 2, блядь, не. 2 глаза здесь и 2 на сраке, ёпты. И вообще на лягушёночка похож, блядь, ёпты. Царь, блядь, тебе тут нахуй, он говорит, да пойди нахуй, блядь, ебёт там кого-то по голове этой кувалдой нахуй, он в бою же, понимаешь? В бою, говорит, да тебе письмо, ёп. Говорит, да подожди, не мешай ты нахуй, хуячи дальше, блядь, всех продолжать. Ебенит направо-налево. Тут ему успели сюнуть, блядь. Он говорит, ну прикрой-ка меня нахуй. Раз, ну в таком пылу, блядь, такой прочитать, как ты думаешь, блядь? У тебя, мол, родилось, не хуй знает что, блядь. Он загоревал, ему тут самого поебал, не дали какие-то нанайцы, блядь, мимо пробегали, блядь. Он загоревал, говорит, так казнить нахуй всех, блядь. И этого нахуй казнить. Он говорит, а меня, гонец, ёпти, тебя я зашку, я не виноват, я принёс, блядь. Ну ладно, хуй с тобой, иди, блядь. И принеси туда, все, мол, царица нахуй, и этого, блядь, горемычку, хуиську, блядь, вот этого лягушонка, блядь, за 1 из 3 хуёв схватить, блядь, в бочку, законопатить в пизду вместе с мамкой, блядью. Короче, их законопатили, блядь. Народ сначала возмутился, а потом говорит, а вот письмо-то нахуй. А это пизда с бородавкой вышла. Вот письмо, блядь. Кто, блядь, с сатаном хочет, блядь, потом на стрелочке нахуй, блядь. Те, да мы хули, да мы, блядь. Вот так всю жизнь на Руси, блядь. Да мы хули, народ безмолвствует, блядь. Безмолвствует пизду. Короче, блядь, их законопатили нахуй. Ой, блядь, а как селка-то, знаешь? Она плачет. Это, царевна говорит, волна, волна, говорит. Ты гулива, говорит, вольна. Ну, гулив, в смысле, гуляет. Ты, говорит, плещешь куда захочешь, ты эти морские камни точишь, ты про всякую хуйню. Выплесни ты нас на сушу, в рот мячих пых! И такая музыка, ты знаешь, та-да-да-да-да-да-да-да-да-да. А композитор, пизда, Римси-Корпусов, блядь. У него еще опера Снегурочком, блядь. Вот там тоже красиво, блядь, ты понимаешь? О, плывут нас. А этот-то растет? Она говорит, подожди, пока не расти, блядь, а то сейчас среди океана, нахуй, больше распадется в пизду, куда мы с тобой денемся, нахуй, раз тут тобой акул поедят, нахуй. Он говорит, пока, мам, не расту, но, блядь, и питания нихуя нет, а у него, блядь, силы распирают, блядь. Он и мамку там уже примял всю, блядь, она в этой, боже, бочка большая была, блядь. И она говорит, сейчас я еще помолюсь, а? Сейчас, подожди. Мол, волна, выплеснешь, нет? Ну, выплесни ты, ёб твою мать, блядь. Так попросила, блядь. Она и выплеснула, блядь. Не плывут, стоят. Он говорит, мама, можно я перну, блядь, спокойно в этой бочке? Ты не вздохнись, блядь, закрой ноздри, блядь. Сейчас мы вышибем все доски к ебень матери. Как вздгнет, блядь, доски все нахуй, блядь. Остров, и называешь, знаешь как? Леденец, блядь. Вот ты в рот мячих пых, блядь. Все ты ебал, спрашивай, отвечаю тебе, блядь. Так партитуре написано «пизда». Тут, блядь, он говорит: «Мама, надо что-то сберлять нахуй. Рост продолжается, а питание нихуя». Сделал лучинской стрелочку. Смотри, блядь. Вот тут она и появляется. Только она не царевна в пизду, она просто птичка летит. Кар-кар, блядь, летит белый лебедь. И вдруг за ней, бля, коршун. Орел летит, блядь. Не орел. Орел так не летает, орел круче берет. Он и выше летает, а это коршун. Мелкая падла. Да еще оказался колдун, долбоеб, ёпта. Он эту лебедь хотел приебенить, блядь. Оказывается, она тоже заколдованная. Он, о, блядь, хотел сначала лебедю разрать-то надо, коршун, не будь, он, блядь, может, как стенка, блядь, дубовая. У него, блядь, у него же, сука, кости, его хуй сберляешь, один нос, блядь, клюв, нахуй. А потом говорит: «Не, надо выручать». И тут его перебороло, блядь. Он пизданул в этом, попал ему, яйцо просил насквозь за лупу и в глаз, блядь. «О, говорит, блядь, мне теперь жить нет смысла нихуя без яйца, без, блядь, залупы и без глаза, блядь. Погиб я, нахуй, пиздец!» Лебедь: «О, говорит, царевич, мой спаситель, мой священный избавитель!» Он так поет, красиво поет, блядь. «Ты, говорит, не коршуна убил, ты, говорит, злодея подстрелил вместе с его яйцом и залупой, блядь. Да за это, говорит, я тебе, говорит, ты теперь, говорит, не кипишись, блядь, и голодный спать ложись, блядь. Спи, главное, проснешься, все будет впереди». Хуяк просыпается. «Блядь, город, и народу откуда-то нахуй навалило. Ой, говорит, ты наш Гвидон, ты наш царь, будь нашим царем, бля». Во как. Он говорит: «Блядь, лебедь, ты что ли нахуй?»
5: Говорит: «Я, говорит, Гвидон». И потупилась, блядь. Вот, вот русская простота и красота. Вот мягких пых. Какая скромность, блядь.
3: Даже не подумал, что у нее пизда есть, блядь. А уж не говори, что она когда-нибудь пукнуть может. Да даже в голову не придет никогда, блядь. Не то, что там уже, говоря, какая половая жизнь. Ее поставить на постамент и нюхать, блядь.
6: Ну, в общем, так я тебе скажу, блядь. Вот и Гвидон, значит, он уже и князем стал все этого города, этого острова, всего, блядь, пизду. Но его мучает тоска, понимаешь, по отцу, блядь, по Салтану, блядь, по распиздяю по этому старому. Он, блядь, смотрит, блядь, с грустью, блядь, вот все этим кораблям-то нахуй, говорит: «Блядь, ну как же мне быть-то, блядь?» Он держит за царство Салтана, путь, корабль-то. На зов его появляется, блядь, опять лебедь. Она узнает причину его печали-то, понимаешь, нет? И превращает его в шмеля, понимаешь? И полет шмуля такой начинает. Бля, ну тут римский корпус вдал, блядь. Точно как вот, знаешь как? Как будто вот за залупу, когда шмеля поймаешь, за залупу, видишь? И вот так.
2: Всегда в русском народе был неиссякаемый оптимизм. Тебе по сраке, по голове, блядь, и въебало. А у тебя оптимизм, блядь.
6: Он не иссякает нихуя в русском народе, Колян. И вот в музыке римского корпуса все это передается, блядь. Все передается, блядь. Ты понимаешь? И написал целую такую поэму. И попиздюхал он за этим кораблем, прилетел и слышит там всякую хуйню, эта пизда бородавчатый несет, блядь.
3: «Блядь, город, удивили нахуй, ежа голой жопой, блядь. Вот там белочка сидит, блядь, белочка. Ты белочку уже видел, да, нет? Еще нет, хуя, еще предстоит тебе, блядь, белочку увидеть, нахуй.
2: Белая горячка, нахуй, пиздец.
3: И другая белочка, пушистая сидит, понимаешь? Пушистая, золотой пизденкой орешки лузгает. Хуяк. Не проси все, от коробки золотой, блядь, и я дрочистый изумруд».
2: «Да не я дрочистый изумруд, пизда. Я не дрочистый, блядь. Я нормальный, блядь, изумруд, пизда.
3: Пушкин пишет, Пушкин. Ядра чистый изумруд, пизда. Понял? Хуй, мамин, наливай». Ну, короче, блядь, эти едут пиздюки назад, блядь. Ну, говорит, мы передали привет. Он говорит: «А, интересно, кто там такой?» Говорит: «Да, как паренек какой-то, блядь, такой симпатичный, баба у него вот такая, блядь, мама. Молоденькая еще, совсем молоденькая, блядь, еще ебать ее». Говорит: «А этот Салтан говорит: о, блядь, а меня тут некого, блядь, все какие-то бородавчатые, прыщатые, блядь, все нахуй. Ну, что, говорит, ладно, передай привет ему, вот, сальса, блядь, тут, маслица всякой хуйни. А я, говорит, может, как-нибудь буду, навесю, посещу, блядь, это остров чудный, блядь, и хую моего». Он прилетает, он говорит: «Откаливай». Вот белочка, говорит, есть такое чудо, блядь. Он говорит: «О, блядь, говорит, белочка, у меня нет нихуя». Говорит: «Хоть грустный, бля. Ну, лебедь-то, блядь, они как-то так, нахуй. Она там гуляет сама по себе. Он тут ходит, блядь, по берегу, блядь, хуем эти бугорки сколупливает, блядь. У него тоже стоит, блядь, уже пора». Лебедь, значит, говорит: «Ну, ты что, грустный такой, блядь?» Он говорит: «Да хоть грустный, блядь. Белочку хочу, ёпты». Он говорит: «Как белочку, блядь?» «Да не, говорит, ну в смысле того, что была у меня, не то, что я хочу, блядь, и вперед, белочка, ну куда мне нахуй, что же? скотоложество какое-то, блядь. Чтоб орешки пиздой щелкало. Ну да! А, бля, а говорит, там есть такое чудо, а у меня нету. Говорит, блядь, это не горь нихуя. Пиздец, хуяк нахуй. И готово, блядь, бел щит в клеточке, блядь. И песенки поет, говорит. Вася дули в огороде, бегали китайцы, блядь. Вот такая хуйня. Она говорит, да все это хуйня, это бородавчатая пизда. Вот что все она говорила, блядь, он все достал тебе, блядь. Через арену лебедь, блядь. Как в этом нахуй? В зоомагазине, блядь, все есть, блядь. Белочку надо? Пиздец. Рыбку надо? Пиздец. 33 бодыря, вот с такими хуями выходит, и с ним еще дядька морской, блядь. Это вообще до колена, нахуй. А есть, говорит, такая, говорит, царевна есть, что не можно глаз отвесть. Днем она, блядь, там летает, а ночью, блядь, дверь закрывает, и пиздец, блядь, и месяц под пиздой у нее блестит, и во лбу пизда, говорит, кого там только нет. Такие преимущества писала, блядь. Все надо, и нормальной бабе нихуя. Он говорит, ну, блядь, совсем слизь. Прилетел, на всякий случай пизду ее укусил, въебало ей гавкнул, блядь, другую в глаз, третью в сиську, блядь, кого-то выебал по ходу дела и исчез. Отпилил со страшной силы. Все по тот же, блядь, полет чмуля, блядь. Римский корпус все это написал. За все это время, пока все это происходило, все время было... Шмуль летал. Вот такой шмуль, блядь. Шмель, ёптать, шмуль, еврей какой-то все, блядь. Нет. Ну, короче, прилетел он, и опять ему тоска, депрессуха какая-то. О, опять лебедь выходит, говорит, ну что ты, мальчик, Гвидон, ёптать. Ну что ты как гондон ходишь, блядь, штопанный, блядь. Вот, да вот есть, говорит, тут, говорит, какая-то, говорит, за морем царица есть. Сегодня можно глаз отвесть. Она говорит, разуй глаза, жопа, блядь, срусь. Это я и есть, блядь, пизда. Я уж не хотел говорить, да хуй скажу, блядь. Раз уж тебя заложили меня, блядь. Ну придется ебаться с тобой, блядь, куда деваться-то, нахуй. Он говорит, ёптить, это что у тебя, блядь, Клара, ты, нахуй. Говорит, я, пизда, я. Говорит, ну тогда жениться, блядь, и прочее дело. Говорит, женись, хули, блядь, конечно, так тебе не дам я, нахуй. Только через ЗАГС, блядь. Иначе не любовь нихуя. А так один разврат, блядь, половая всякая недоимка, блядь. В ровно сих пор. Ну тот говорит, да все, в ЗАГС вцепился в нее, зубами, блядь, тащит ее. Мама, блядь, мама, наши сети. Ой, блядь, не все, опер, блядь. Короче, это папа, блядь, наши сети. А это мама, говорит, поймал лебедь, она, оказывается, баба, у нее все нормально, блядь, и целочка, блядь. Корсун не успел ее тогда сделать, говорит, вовремя я его порешил. Они же в ЗАГС, пиздец, туда-сюда, а тут нате вам, блядь, батюшка Цалтан. Наконец, совсем уже охуел, чувствовать недолго мужик остался, блядь. Говорит, надо хоть поехать посмотреть, что там происходит-то на этом, блядь, славном острове Буяне, блядь. Пиздец, поехали. И всех этих взял, и сестер, блядь, всех, эту пизду бородавчатую бабариху, блядь, всех. Ёптать, пусть из пресни палят. Ну, когда Салтан пизданул метку братски, бля, все у него. Она говорит, блядь, а, сынок, бля, не, у меня был сынок, бля, мама, все могло быть хорошо, блядь. И жена была молодая, а я мудак, бля. Меня неправильно сообщили, говорит, бля. А проверить хуй проверишь, блядь. А теперь чувствую, да, блядь, не то это я сделал, не то, как меня совесть мучает. Говорит, ладно, говорит, не бзди, батя, это я, ёптать. Вот как, сынок, ты? Вот я, батя, в рот меня чихпых. Как узнал? Ой, говорит, бля, а кто же это, какая же, блядь, заложила так мне, блядь, все это? А-а-а, говорит, блядь, уж не ты ли это, пизда бородавчатая, говорит, я, батюшка, я, ползет раком. Ну, ей по сраке дали пару раз. Иди, говорит, ради такого счастья, блядь, что я сына нашел, блядь, женой, блядь. Я вас всех прощаю, нахуй, блядь, все. А мы будем гулять, блядь. И такой нахуй пир, блядь, закатили, блядь. Так ты пойми, я к чему все рассказываю тебе, Колян. Ты прежде чем кого-нибудь нахуй послать, подумай сначала, а надо ли. Ты понял? Ты сначала подумай, а потом делай, блядь. Дополнительной информации проверь, ебать.
7: Коля, кореш ты мой драгоценный, ты посмотри на мое ебало и вычисли, пожалуйста, блядь, какие муки, блядь, я претерпел. Все, сука, не понимаешь, сука. Фильм я смотрел, пизда. Культовый теперь называется, блядь. Культовый, блядь, на него молиться надо, значит, блядь. Все, снимай галоши, блядь, в красный угол и ебалом об пол, блядь. И кто сделал так, блядь, сегодня сделал, блядь, фильм ты дай. Квинтина, бля, карантина, ёптэм.
2: Что? Да не Буратино, пизда. Буратино мальчик деревянец такой был, блядь. Он, говорит, папе Карло сразу хамить начал, блядь. Только тот ему нахуй нос приделал, блядь. Он, сука, сразу говорит, а гвоздик вбить мне, блядь, папа? Карло, блядь. Карло говорит, ну нихуя себе ранее половая зрелость, бля, у Буратино. Но это у Буратино, Коля, блядь. Ты не путай чай с кофе, ёб твою мать. И этого, Васятку со Сталиным, как у нас говаривали, нахуй. Васятка был такой ебанько маленький, блядь. Он говорит, ну тут тоже, говорит, путаешь, говорит, блядь, Васятку со Сталиным, бля. Ну дело не в этом, короче. Короче, этот Квинтин...

Коля, мы с тобой портвейном не обойдемся, блядь. Это случай, блядь, тяжелый. Я тебе говорю, это культовый, блядь. Культовый случай, блядь, в этой... В мировой кинопрактике, блядь. Сколько я всего отсмотрел, отсек, блядь. Но это, блядь, я тебе скажу, наворочено, блядь. Уж матрицу, блядь, матрицу, сука, вникал, не мог в них. А тут просто пиздец. Тут, Коля, я тебе так скажу, и вникать нихуя не надо. Растопырь свои щелки, блядь, и пялься нахуй в экран, блядь. Что к чему, не разбирайся нихуя. Нихуя все равно не поймешь, блядь. Кто кого куда, блядь, зачем и почему. Но зато как, Коля, как главное, блядь. Я тебе скажу, этот, значит, Квентина Барандина, сука, карантина, блядь, он, сука, такой был мальчик услый, блядь. Я тебе историческую справку захуяриваю, блядь. Ты ебал-то не морщи, блядь. Вон, достань перцовки, сука, из-под... Ну, достань оттуда, блядь. Из-под стола. Перцовочки, блядь, такой легкой только, 35, чтобы была. Настоянные, блядь. Сам понимаешь, сейчас весь зима как пизданула, блядь. То холод, то жар, то в жар, то в холод. Вот так же ты себя будешь чувствовать, когда будешь смотреть фильм «Товарищи Тарантино», блядь. Убить Билла! Причем, как ты справедливо догадался, один. Будет еще убить Билла два. Да не два Билла, пизда, Билл-то один. Она его чуть не убила. В первом, блядь. А во втором уже пиздец, я уже догадываюсь. А фильм еще не вышел на экраны, блядь. Убить Билла 2. Но я уже догадываюсь, как она его будет мочить. Кто она? Пизда, героиня нахуй. Ума Турман, блядь. Актриса, бля, Коля, сука, слеза прошибает, блядь. Пот на яйцах выступает, бля, кровавый, блядь. Так я тебе скажу, блядь, ты сейчас очнись потихоньку, глазами полупай, блядь, посиди, блядь, в себя приди, ёбни, блядь. Только смотри, перчик не проглоти нахуй. Чтоб в конце оставался, у тебя вообще привычка, блядь, перчиком нахуй заедать оттуда. Нихуя, пускай плавает. Вот так вот, и нехуй руками туда в бутылку-то лазить, блядь. Налей спокойно и сиди. Вот, давай сейчас ёбнем потихонечку, блядь. Дорогой мой дружок, ты нихуя иначе не поймешь. У тебя должна немножечко крышка съехать, блядь. Кепку брось нахуй. Вон туда ее положи, на табуретку нахуй. И сиди ебалом щелкой, возьми беломору, закури, блядь, твое здоровье, кореш мой драгоценный. Давай мы с тобой перцовочки, блядь, оттянем. Вот так вот, блядь, чуть-чуть. О, бля. И ты знаешь, для дыхательных путей очень хорошо. Очень хорошо для дыхательных, этих вот нюхательных и прочих сосательных путей. Так я тебе скажу. А вот еще была история, сука, вот как она, сука, ну такая тоже, блядь, ты знаешь, тронула, блядь, за сердце, сука. Вот, блядь, тут, понимаешь, какая-то, бля, в этом есть такая вот наша русская тоска, бля. И вот какая-то вот доброта, бля, вот натуре просто, понимаешь, ну вроде история там. Простая там, жил купец. Но он добротный был такой, созыточный, ряха такая, блядь, здоровая, как твоих, он, три, блядь. Борода до хуй до самого, такой, блядь, солидный, русский купец. В натуре русский купец, рот мне всех пыль, блядь. Пёс такой, блядь, махнорылый, блядь, сука. При деньгах там всего, кораблики снаряжал он туда-сюда, значит, какая-то сейчас, сейчас тут, блядь, соптуры, блядь, туда. Повез, блядь, оттуда привез, тут поменял, ну купи, продай, хуё моё, ну купец, ёпты. Ну в рот, блядь, всех пыль. Купец, ну чё надо ему, блядь. Он там, значит, меха туда везет, оттуда, значит, там всякие потроха, блядь. Ну, по-разному, там камни какие драгоценные, там туда везет, там, с Урала у нас там, блядь, хуяк-хуяк, самоцветы, блядь. И, значит, туда, блядь. А тут, значит, эти... Всякую хуйню котлеты, бля, всякую. Ну, значит, всегда к нам всякую хуйню подсунут, бля. Вот, мы туда, значит, меха, бля, золото, бля, нам всякую хуйню, бля, одноразовый презерватив, бля, гандоны, сука. Всякую хуйню, понимаешь, бля. О, ну, он, ну, бля, торговал у нас народ тоже, бля, о, сука, бля, тоже надо, бля. А у него, значит, был три дочки. Дочки, две, ну, две такие, они так, бля, вроде как. Одинаковая такая. А третья, бля, Настенька.

Настенька, вот это хорошая была девчоночка, бля. Доча была самая любимая, младшая. Ну, она говорит, ну, чё вам, бабы? Мол, привет. Ну, знаешь, что это сейчас? Блядь, батя, давай там портки, бля, там всякую хуйню. Там, тряпки, шмяпки, бля, там косметику. А младшенькая говорит, батя, она вообще такая была смышленая, бля. Ха, батя, урод без сих пыль. Говорит, привези, говорит, мне цветочек аленький, бля, а, сука, помню, замочила, бля, говорит, цветочек, говорит, аленький, батя охуел, говорит, какой нахуй цветочек, дочь, бля, вон, тюльпанчик, бля, растет, аленький, бля. Не, говорит, есть такой аленький цветочек, где-то она слышит, кто-то ей там рассказывал, бля, аленький, он говорит, ну, Настя, бля, ну, для тебя, любимый дочь, ну, все, что хочешь, бля, ну, все, что хочешь, ну, привезу цветочек аленький, хоть я все, говорит, продам нахер за цветочек, бля. Ну, и поехал, бля. Поехал он, сука, бля. И все думал, где цветочек достать? Ну, там этим все уже купил, все эти товары продал, отправил там всю эту покупку, все эти котлеты, всю эту хуйню. Домой, значит, отправил. А сам, ну, не могу без цветочка. Как я Настеньке в глаза-то посмотрю? А Настенька, знаете, так у нее... Можешь такая нарисованная, такой нарисованный, такой, нарисованный, такой, глазки большие такие. Добрые, ласковые такие. Вот она такая вся ласковая. Как я в эти глазеньки-то посмотрю? В рот мечих пыль. И вот, значит, он говорит, поеду дальше, бля. И сел один кораблик. Взял, она, буря поднялась, бля. Тут такое началось, бля. Купец, бля, и так и сяк обосрался, бля. Раз, бля, сука. Хоть все, и села, бля, тишина, бля. И лежит он, сука, как на острове какой-то, бля, каменья, бля, борода вся в клочья, на все портки лопнули, все полоп, пиздюли, ёпты, где я? Молчание. Птички поют, бля, солнышко светит, бля, молчание. Ау, говорит, бля, где я? Молчание. Тишина. В рот мячих пых, куда же я, бля, попал-то, сука, далек или? Туда глядь, ёпты! Дворец, ай, на очередь дворец, бля, на царский дворец. Заходим, бля, скромно, бля, ну мы сейчас тут пизды дадут, бля, какие-то слуги выслушают, бля. Ну, оглядывайся все время, говорю, хуй, где, бля, какие, блядь, может, какие негры живут, хуй, я не знаю, бля, тоже выбут и все нахуй, блядь, ну, знаешь, как, блядь, на другом острове, ёпты. За жопу держится, блядь, караулит все, бля, входит, ау, бля, тишина. Ау, люди, нихуя. Да ёпта мать, да что ж такое, бля, есть ли кто-нибудь в рот мячих пых или нет, бля, купешься, говорит, бля, в натуре, ёпта мать. Может, бля, контуженный, блядь, еще ударился, блядь, еблом об камень в какой-то, бля, контуженный, бля, полностью все, он говорит, да в рот мячих пых садится за стол, портвейну как налил, как ебанул, бля, водярочкой покрыл, лочком покрыл, все, бля, какую-то рыбку сбурлял, бля, идет. Опять никого. Люди, бля, нихуя уже разошелся, бля, ему хорошо, бля, говорит, ну, сука, бля, ну попал, бля. Раз, бля, и вдруг такая, так раз, как печечка такая решеточка, оттуда, бля, какой-то свет, как пизданет, он говорит, что за хуйня? Бля, какой-то камень, что ли, сука? А тут как пизданет, он раз, еблом-то. Ёб твою, а там, значит, на палочке, блядь, стоит вот эта какая-то хуйня, сияет, он, и он так какую-то хуйню нажал, бля, там поднимается решетка, бля, поднимается решетка, цветочек аленький, он догадался сразу, говорит, вот это он, бля, это, сука, он, бля, он на сего, а как взять-то, бля, он только горячий, что ли, сука, хватит руками, блядь, хватит руками, а здоровый был, рожа, бля, здоровый, бля, так хуяк с корнями его как пизданет, и, блядь, тут голос, блядь, куда нахуй, стоять, блядь, он охуя, цветочек чуть не ёбнулся у него, блядь, из рук, бля, где, бля, с неба, бля, вот. О, блядь. Что, сука, страшно, бля? Купец обоссался, бля, он стоит, бля, ёбаный. Кто хоть ты, скажи хоть ебло, блядь. Чё ты, блядь, на меня орёшь? Я всё сделал-то, бля, в натуре, бля. Я кричал, кто тут, бля, никто. Болсят, сука, все, бля. Чё вам, блядь, шлаки, пробки, бля, подзабивали, блядь, ебло твоё, бля. Хочешь сказать, мам, свой был, не ходи, бля, нельзя, бля. Я ж не жнял нихуя. Что ты, говорит, ты мой цветочек спиздил? Я говорю, ну, ваш спиздил, что ты, заебись ты в рот, бля. Купец, ну, знаешь, бля, его задело, бля, за живое, бля. Задело, бля. Говорю, ладно, нихуя, бля. Цветочек уже все, пиздец, сорван, бля. Забирай цветочек, но за это ты мне, бля, сука, сделаешь одно дело. Вот так вот, бля, сука, вот я тебе колечко даю, бля. Еще бы сюда, бля, твоя дочка, бля, Настя явилась. Сука, откуда узнал, не знаю, бля.
что у меня дочка Настя есть? Хуй его не знает. Или купец сам там, блядь, пока бормотал, хули, говорит, да я для дочи, блядь, хую мою, там что-то мялся, сопли жевал, блядь, обосрался три раза, блядь. Ну, сука, да еще бы такой гол грянул, блядь, с молнией, блядь. Он как этот, знаешь, на кладбище нищий дричит, блядь. Как, говорит, ты смог в такую пору, блядь, а тут мертвец. Вот точно история такая, блядь. А я как представил, ебать, мои старые костыли, Настю, бля, в его объятия, как представил, ёпта, страшное дело, мужики, блядь, ну это страшное дело, блядь. Ты понимаешь, он же, блядь, это, ну я не знаю, у него там, наверное, бля, хуй знает что, блядь, понимаешь, это, блядь, что-то такое, блядь. О, хотя бывает и наоборот, здоровое, а у самого нихуя, ну бывает, бывает, а может, столько тоже, знаешь, блядь. Ну, в общем, не в этом дело, блядь, Настя тут... Настю, бля, как представил, дочечку, бля. А этот, сука, купец, он сразу не понял, он сразу отбрехивался, мол, все, бля. Он говорит, вот я колечко, бля, колечко. Наденешь на палец, повернешь два раза, и все, бля. И сразу здесь окажешься, бля. Повернешь в другую сторону, будь дома, бля. Но ты мне, Настеньке, дай колечко, бля. И говорит, сука, чтобы она у меня была вот именно в это время, чтобы ни раньше, ни позже, в это время, значит, он будет готов, понимаешь, уже, бля, в это время, бля, в это ему, ни раньше, ни позже, говорит, бля, чтобы была и будет. Ну, купец, ну, хули делать, бля, купец и так, и сяк, очко, жим-жим, блядь, он и так, бля, ну, хули, говорит, сам явлюсь я, хуй с ним, что будет, Настю, блядь, отмажу, бля, явлюсь, как, бля, руби голову, сука, ну, не пидор он какой-нибудь, блядь, не будь за меня, сука, бля, еба, ну, ёпте, ну, ладно, в конце концов, бля, умучить, сука, ну, за дочью, блядь, хоть заступлюсь, я дочью-то не отдам, ну, значит, повернул колечко, хуяк, и оказался он, значит, у себя дома. И себя понять нихуя не может, бля. И товары все там уже лежат, все по сундукам, по лавкам, дочки бегают. Ой, папаня, ой, батяня, в рот мне чих-пых, да как хорошо. А купец думает, в рот мне, блядь, что делать-то, бля. У него груз, надо сказать, груз, бля, камень лежит тяжелый. Он говорит, эх, дочь, бля, давай, бля, водочки ебанем, ебан, водочки, сел, говорит. Он говорит, что делать, блядь, сам не подду. И он зовет свою там, ну, кореш там какой-то у него там, это, и все ему рассказывает. И рассказывает ему, значит, эту историю, бля. А Настенька мимо, бля, значит, батиного кабинета шмырк, бля, ну, хотел там поссать, что-то посла, ну, хуй не знает. Вот, короче, шла, бля, ну, девушка молодая, ну, что там. Раз, бля, услышал, вот такая, говорит, хуйня, говорит, значит, товарищу, бля. Мол, чудище-то, бля, Настеньку-то, бля, хуйня, колечко-то, бля, оп. И батя знает, ну они еще по стакану ебанули, батя заснул, Настя говорит, и тут у ей мыслится, блядь, ты знаешь, она прям ее крупным планом показывает, она вот так вот, глазки такие, честно, честно говорит, вот ты какой, блядь, цветочек аленький, в рот мячих-пых, и так на нее, на цветок так смотрит, блядь, здесь, а у нее в горшочке там стоит, в горшочке поставил его, смотри на него, смотри. Она полюбил цветочек-то, бля, говорит, а, сука, ты какой кровожадный, бля. В смысле, подтекст такой, понимаешь? Подтекст, и мою кровушку пососал. Во, бля, все, за батю. И она, значит, смык-смык, батя, охуел, значит, летит, бля, похрапывает, бля. Она колечко пиздик и на пальчик. Не надевает, бля, но знает, что, бля, надо повернуть. И говорит, сестренки, ну, давайте... Блядь, вот мне надо там, блядь, туда-сюда. Вот, мол, блядь, это вот... И она сразу, сначала не, она, я перепутал нихуя. Она сначала не задумывалась нихуя. Она сразу пизанула на палец, хуяк и исчезла, бля. Блядь, очнулась, ебать мои старые костыли. Она на острове, бля. То, и как батя, точно, бля. А этот, сука, у нее прием одинаковый, бля. Никого нету, сука, столы на крыше, бля. Партичок там, все, закусь. Ну, Настя, она не очень это дело, бля. Ну, как бы так, села там, сачку какого-то попила, бля, туда-сюда. Ну, скучно, говорит, ну, кто есть тут кто-нибудь, бля? Есть тут кто-нибудь? Нихуя никого. Ну, ебать, ты точно, бля, скучно, бля. А этот, сука, значит, за кустом, блядь. А ебало показать боится, бля, ну, Настя, раз в обморок, пиздец. Ну, что он будет делать-то, бля? Настя ёбнет, ну и куда, блядь, грабежника посылай, блядь, сука, туда, блядь, на родину, блядь. В Сенком гробу отправить, блядь, Настю, ты понимаешь, блядь. В рот мячих пых, тоже чудище, блядь, соображает, сука, прячется, прячется. И так это, блядь, это он этими вот этими кустами шелестит, блядь, ну, блядь, от сырака здорово, как он, блядь, волосатый, сука. И вот он раз, потом не выдержал, залюбовался, а Настенька, Настя, она прям как, блядь, горленько, солнышко такое стоит, блядь, глазками хлоп-хлоп, такая, так у нее тут всего так. Напряги, бля. И несмотря на то, что у нее этот вот, бля, ну это раньше, значит, этот сарафан, бля.
Ну, видно, что там у нее все в порядке. Бля. Дочка такая развитая, такая девчонка, бля. И она же... Сюда себе тоже заметил, естественно. И он так охуел, из пустоты и выпал нахуй. Хуяк, бля! Бля! Один раз только показали, блядь, иначе все обоссались бы мы нахуй, тут просто все, бля. Сука, страшный черт, бля, волосатый, бля, какой, блядь, морда, бля, бесформенная, бля. Какой Квазимодо в пизду, да? Вот нас и нарисовали, так нарисовали, бля, какой там нахуй... Это, бля, все, бля. Вот один раз показали только, под конец, блядь, чтобы совсем не ёбнуться, блядь, чтобы детишки не охуели, мы тоже все, блядь. О, блядь. Настя, ёбти! Думал, медведь, блядь. Остров! Стой, стой, блядь, не боись! Отверни глаза, блядь, это я. Кто я, ёптать, головка отходит. Куда ты нахуй выпал, блядь? Ну, ёбаный ты рот, блядь. Настя, конечно, говорит, ну, Настя деликатная девушка, она говорит, я, говорит, конечно, могла охуеть, но я не охуею, потому что я человек внимательный, блядь. И она к нему так сразу... Что с вами, товарищ? А он говорит, блядь, заколдовали, бля, хуё моё, блядь. И вроде как, а он говорит, пиздец, блядь, заколдовали. О, блядь, у нас такой ход, блядь. Не, ну, ты, говорит, Настя, конечно, блядь, я для тебя такой бло, бля, и прочее, прочее. Но ты, конечно, езжай домой, блядь. Езжай домой, нахуй, мне всё это нужно, как благородная, блядь, сука. Я тебя отпущу, там, батя там страдает, блядь, сёстры твои. Ну ты явись, блядь, ну на часочек ко мне, вот просто вот, ну раз в недельку, понимаешь? Он ей что-то предлагает, блядь. Ну раз в недельку, говорит, появись, блядь. А потом как привыкнешь, знаешь, там, а захочешь, оставайся, а не захочешь, не оставайся, блядь. И Настя говорит, о, бля, благородный, купил, а баба любит, знаешь, вот я, сука, помню эти дела. Баба любит, говорит, там, Синка, блядь, как хочешь, сука, поступай, в рот меня сих пыль, я и сказал, о, блядь, вот, сука, все, блядь. Тут около меня все сидела, бля. Главное, не держать, блядь, за горло не бери, бля, баб. Она, сука, поймет, благородная, сука. Если вор в законе, все, не, бля, все. Все, бля, сделай все это. В общем, бля, Настя говорит, ну хули, бля, надо бате хоть сказать, я же не предупредил, что я хуяк исчезла, бля. Ничего не сказала, бля, пойду, попрощаюсь и приду. Только, говорит, в определенный час опять, вот, сука, в определенный час явись. Явись, не запылись, бля, значит, явлюсь, в рот мяч их пых, клянусь, бля, вот, сука. Ну, Настя, честная баба, она, конечно, ну, хули, бля. А, хотя, не понимаете, а хуй ему от ней надо-то, бля, ну, сука, ну, невозможно половую жизнь вести так вот, и все, бля. С этим человеком, бля, в рот, он же не человек. Может, он там квадратный трехслен, бля, ну, там не поймешь их, о, а батя как раз что-то, когда дочки там, бля, батя все видел, рассказал, говорит, бля, такой вид мужика с тремя хуями, говорит, видел, говорит, ёпта, дочки так заделись, бля, а батя, мы с одним-то, говорит, не видали, а ты, сука, такой рассказывал, ну, вообще там умора, бля, о, значит, она раз колечко и опять туда домой, сестры, Настя, где ты была, что видел, куда ты делась-то, в рот меня всех пых, мы тут всех подняли на ноги, милиции, хуё моё, а говорит, не, я, говорит, там, говорит, слетал, и батя все рассказала, батя, я слышала, ну зачем тебе, батя, такой геморрой, в рот меня сих пых, я сама за тебя. Я просила цветочек, я отвечу за наколочку, за наколочку, батя, отвечу по полной программе, сука. Понял? Понял, как Колька тогда, блядь, так, отвечу за наколку, блядь, не ответил, сука, был похоронен, сука. Пахнет, гроб взял, дохлый, закопали, нахуй, да, пиздец. А Настя, бля, в законе, в зоне, говорит, говорит, за наколочку отвечу, за цветочек, все, сих пых. О, бля, раз, говорит, ну, значит, он говорит, срок мне дал, говорит, появлюсь в такое-то время. Появляюсь, значит, ну, говорит, давай отобедаем, сядем, хоть пообщаемся, может, не увидимся скоро. Говорит, не, я буду, говорит, назад, ну, в общем, буду приходить туда-сюда. Ну, они чуют подвох. Чуют подвох, говорит, сели, значит, это, выпивают, значит, все дела. Выпивают. Ну, значит, только Настя тут дёрзит, что-то не так, блядь, что-то её вот гнетёт, блядь. А сёстры-то, блядь, они говорят, бля, ну нихуя Настя, бля, в рот ей всех пых, всё ей везёт ей, бля. Эй, чудо с тремя хуями теперь её там будет, бля. Нам хоть бы по чутку, бля, на полсисечки, бля. Ну нихуя, в рот мне всех пых, всё Настя, бля. Давай, говорит, часы на зимнее время, бля, хуяк перевели, бля, на зимнее время, хуяк, бля. Они, значит, сидят, бля. Настя, в рот мне всех, что такое, говорит? А ставеньки-то закрыли уже, в рот мне. Она раз сам. Батя! А чего ставеньки-то закрыли? Он говорит, дочь, бля, от батя уже на раз, нахуй, блядь. Тяжело, сердце болит, бля. Дочь, ёпта, нихуя не знаю, не понимаю, нихуя, говорит, хуяк на стол упал, бля. Она смотрит, а время-то уже, бля, и прошло. Она, ой, блядь, стакан, хуяк, блядь, не колечко повернула, бля, раз и на острове. Раз, бля, тишина.
Где чудище? Где ты? Врод, блин, я тут, и я опоздал. Говорит, пизду, опоздал. Все, бля, смотри, лежит, бля. Горочкой такой, бля, хуяк. Холмик, бля. Волосатый такой, бля. Еще я так показываю, знаете, холмик. Ну, еблань, показывай, уже страшный, сука. Так, мех какой-то, бля. Навален, сука, лежит, мех. Она говорит, чудище, бля. И бросает, я прям, у меня, сука, да, мурашки, бля. Вот я бы не прикоснулся бы никогда, бля. Она прям, хуяк его, бля, и давай его. Бля, прям, тут не целую, бля, плачет, бля, проси чудище. Во, бля, какая честная девушка, бля, была, а. Честный, плачет прям над ним, бля. Она, чудище, бля. И бля, и как запела, она думала, ну, помер, говорит, бля, все. Помер, говорит, и она, говорит, блядь, ей так обидно. И она говорит, ёпты, как запоет песню-то, блядь. В это время вы родимой сторон. Я вот запомнил, сука, ты понимаешь, мелодию все запомнил, блядь, сука. Солнце красное ран. Мы в камере тогда ее все учили, блядь. Это в родимой сторонушке на свободе. Солнце красное рано встает. Даже малая пташка, соловушка, Колян. Веселее и краше поет. В рот мне чих-пых. Вот так как спела, бля, ты веришь мне? Я прям вот как сидел, пиздец. Вот эти, блядь, как воздействие искусство. Это моя культура, блядь. Искусство, магия культуры, блядь. Она, блядь, я просто нахуй ебло раскрыл, блядь. Под весь забыл пить, блядь. Все, вот так сидим, блядь. Ой, и плачет она, а слезки кап-кап. И на эту, на мех, на этот хуяк. А он, оказывается, заколдованный, блядь, действительно был, бля. А кто говорит? И мне, хуя, раз, бля, а там тучи, блядь, гроза, буря, блядь, дождь хуячит, блядь. Я раз, и сразу, бля, раз, солнышко, бля, раз, тишина, птицы пели. И добрый молодец, в рот мячих пых, такой, бля, в законе чувак, бля, все. Такой, бля, стоит, говорит, Настя, бля. Ну так все нормально, говорит, Настя, бля, все. Я, говорит, твой навеки, в рот мячик. А Настя-то вообще не ожидал такого поворота. Она говорит, ёпте, это что, так, ты кто, бля? Говорю, кто-кто, ёпте, дед Пыхто, ёпте. Я, говорит, бля, добрый мозг, все, охуела, сослепла, что ли, в пизду. Не вещь нихуя, ну от радости, бля, она. Я, бля, думаю, вот, сука, везет, бля, думаю, людям, бля. Я говорю, ну все, говорит, давай, говорит, бля, значит, о. И она надует еще раз целует, бля, все. Ну тут уже счастье, бля, тут, говорит, здесь все это, блядь, кончается, бля. И они говорят, ну все, давай, мол, колечко повернем к папе, говорит, и к папе. И тут такое началось, ёп твою. Тут не в сказке, как говорит, не пером описать, блядь. Все обрадовались, бля, все. И он говорит, я, говорит, дворец строю, все, туда переезжаем к Ибемире. Все, бля, у них свой остров, бля, дача, все. О, бля, в рот меня чих-пых. Что ж, чувиха, бля, она сердцем, сердцем, бля, за все. Она, бля, за свое сердце, бля, вот понимаешь ты. Вроде пострадала сначала, а потом получила, бля, по своей заслуге, бля. По своим делам получила чувиха. Вот так, бля, Коля, ебаный рот, бля. Кореша, вы мои драгоценные. И что тут у меня недавно произошло? Такая встреча, понимаешь ты... Совершенно неожиданно на моей кухне появился один человек. Знакомый хохлыльность. Привезли кореша, так немножечко пьяненький такой, веселый, понимаешь. Ну, я его принял, естественно, партишку налил ему, все, посадил. Я говорю, ты кто такой, бля? Он говорит, Гречко, бля. Я говорю, Гречко, а какого ты хуй тут делаешь у нас в Москве, бля? Он говорит, а вот, поехал, говорит, Кремль посмотреть. Говорит, бля. О, блядь, интересный чувак, бля. Сука, а он такой, значит, культурный чувак, начитанный, бля, может сказать. И как он мне начал рассказывать свои вот эти вот злоебуньки, блядь, вот эти вот. Ой, блядь, ну мы посмеялись с Коляном, бля, ну еще партичку выпили. Вот кое-что записали, и вот я, ребята, хочу вам порекомендовать некоторые рассказы моего новостей. Спеченного дружка, украинца Гречко. Я его назвал профессор Гречко, бля. Ну и так уже обстоятельно, Гречко Апанасович, бля. Профессор, сука, мастер своего дела. Ну, кореша, мой драгоценный, я представляю вам данный альбомчик.
Тут у нас вкладыши одних да хуя и больше. Мы долго молчали, вот я сейчас их кручу в руках, тут и вампирах у меня, и тут и фотка, тут и то, чтобы народ не путал и знал своего героя, потому что много стало тут косить под сюркаретного, лезть, понимаешь ли, с какими-то делами еще и выступают, да сюркаретный никогда не выступал, не выходил. Как он может показать свое такое интеллигентное лицо широкой публике? Только мысли. Ну, короче говоря, в этом альбомчике и романтическом тут всяко разно. Не знаю, кому как придется. Но могу объяснить Франсуа Рабле «Интертенмент». Это тоже непросто. Это родилось просто в каких-то, ну, я не знаю, в каких-то бореньях, можно сказать, самим собой. Поэтому мы тут вот все, что написано, все, что мы просим присылать наши песни на этот вот именно Франсуа Рабле, выговорить не могу, но вы прочтете на вкладыш и сами поймете, там все написано, все там. Песенки хотим мы поднабрать, уже набирается чего-то. Конечно, песни должны быть толковые, хорошие, понимаешь, с юмором, с хорошим, нормальным нашим юмором, сами понимаете. А клуб корешей сюрикаретного мы решили тут с Коляном, конечно, открыть. Но пускай будет, выропящих пых, пускай будет, тут все написано, все понятно, доступно. Оформите анкеточку, кто хочет, потому что там товарищи из Кёльна просто рвутся на груди рубаху. Трусы сатиновые разорвали нафиг. Говорят, когда будет клуб? Будет клуб, будет. Все будет. Вот тут и анкетка приложена, все, кореша мои драгоценные, заполняйте. И это вам поможет в дальнейшем на сайте хорошо в ларёчек прийти в наш, скачать свежую продукцию или просто получить по почте из ларька новый десёчек от сюрикаретного. Там все написано, тем более я буду учитывать ваши пожелания, там, чего бы хотелось, как дальше жить. Тем более мне очень нравятся посетители нашего сайта и нашего форума, деловые все ребята. А у кого-то нет интернета? Тогда ООО «Отборные аудиопродукты» сюрикаретному пишите почтовый ящик 121-467, город Москва, АЯ-4. И обязательно пишите ООО «Отборные аудиопродукты» сюрикаретному, чтобы не было никаких разногласий. Чтений. Тогда все придет ко мне, а я вам говорю, все это действительно от сюрикаретного, этот почтовый ящик и все эти дела. Так что, чтобы вы уже не бздели, писали нормально, кто хочет в интернет, кто хочет на почтовый ящик. А мы тут уже будем все разбирать, судить, и все будет в порядке, кореша вы мои драгоценные, с любовью, сюрикаретный. А вот еще была история, сука, вот. Как она, сука, ну такая тоже, блядь, ты знаешь, тронула, блядь, за сердце, сука. Вот, блядь, тут, понимаешь, какая-то, блядь, в этом есть такая вот наша русская тоска, блядь. И вот какая-то вот доброта, блядь, вот натуре просто, понимаешь. Ну, вроде история там, простая там, жил купец. Но он добротный был такой, зажиточный, ряха такая, блядь, здоровая, как твоих, вон, три, блядь. Борода до хуй до самого, такой, блядь, солидный русский купец. В натуре русский купец, рот мне всех пыль, пёс такой, бля, махнорылый, бля, сука, при деньгах там всё, кораблики снаряжал он туда-сюда, значит, какая-то сейчас тут, бля, субтуры, бля, туда, повёз, бля, оттуда привёз, тут поменял, ну, купи, продай, хуё моё, ну, купец, ёпты. Ну, в рот мне всех пыль, купец, ну, чё надо ему, бля, он там, значит, меха туда везёт, оттуда, значит, там всякие потроха, бля, ну, по-разному, там, камни какие драгоценные, там, туда везет, там, с Урала у нас, там, наверное, хуяк, самоцветы, бля. И, значит, туда, бля. А тут, значит, эти, всякую хуйню, котлеты, бля, всякую. Ну, значит, всегда к нам всякую хуйню подсунут, бля. Вот, мы туда, значит, меха, бля, золото, бля, нам всякую хуйню, бля, одноразовые презервативы, бля, гандоны, сука, всякую хуйню, понимаешь, бля. О, ну, он, ну, блядь, торговал наш народ тоже, бля, о, сука, блядь, тоже надо, блядь. А у него, значит, был три дочки. Две такие, они так, блядь, вроде как, одинаковые такие. А третья, бля, Настенька, вот это хорошая была девчоночка, бля, дочь была самая любимая, младшая. Ну, она говорит, ну, чё вам, бабы, мол, привет, ну, знаешь, что эти сейчас, блядь, батя, давай там портки, бля, там всякую хуйню, там, тряпки, шмяпки, бля, там, косметику. А младшенькая говорит, батя, она вообще такая была смышленая, бля. Ха, батя, в рот мне щипы. Говорит, привези, говорит, мне
Цветочек аленький, бля, сука. Помню, замочила, бля. Цветочек, говорит, аленький. Батя охуел. Говорит, какой нахуй цветочек? Доча, бля, вон, тюльпанчик, бля, растет. Аленький, бля. Не, говорю, есть такой аленький цветочек. Где-то она слышит, кто-то ей там рассказывал, бля. Аленький, он говорит, ну, Настя, бля, ну, для тебя, любимый дочь, все, что хочешь, бля. Ну, все, что хочешь. Ну, привезу цветочек аленький. Хоть я все, говорит, продам нахер за цветочек, бля. Ну, и поехал, бля. Поехал он, сука, бля. И все думал, где цветочек достать? Ну, там этим все уже купил, все эти товары продал, отправил там всю эту покупку, все эти котлеты, всю эту хуйню. Домой, значит, отправил. А сам, ну, не могу без цветочка. Как я Настеньке в глаза-то посмотрю? А Настенька, знаете, так у нее... Можешь такая нарисованный такой, глазки большие такие, добрые, ласковые такие. Вот она такая вся ласковая, как я в эти глазеньки-то посмотрю, в рот мечих пыль. И вот, значит, говорит, поеду дальше, бля. И еще один кораблик взял, буря поднялась, бля, тут такое началось, бля, купец, блядь, и так и сяк обосрался, бля. Раз, бля, сука, хоть все, и села, бля, тишина, бля. И лежит он, сука, как на острове каком-то, бля, каменья, бля, борода вся в клочья, на все портки лопнули, все полоп, пиздюли, ёпты, где я? Молчание. Птички поют, бля, солнышко светит, бля, молчание. Ау, говорит, бля, где я? Молчание. Тишина. В рот мячих пых, куда же я, бля, попал-то, сука, далек или? Туда глядь, ёпты! Дворец, ай, на осень дворец, бля, на царский дворец. Заходит, бля, скромно, бля, ну мы сейчас тут пизды дадут, бля, какие-то слуги выслушают, бля. Ну, оглядывается все время, говорит, хуй где, бля, какие, блядь, может, какие негры живут, хуй его не знаю, бля, тоже выбут и все нахуй, блядь, значит, ну, знаешь, как, блядь, на другом острове, ёпты. За жопу держится, блядь, караулит все, бля, входит, ау, бля, тишина. Ау, люди, нихуя. Да ёпта мать, да что ж такое, бля, есть ли кто-нибудь в рот мячих пых или нет, бля, купешься, говорит, бля, в натуре, ёпта мать. Может, бля, контуженный, бля, еще ударился, бля, еблом об камень какой-то, бля, контуженный, бля, полностью все, он говорит, да в рот мячих пых, садится за стол, а портвейну как налил, как ебанул, бля, водярочкой покрыл, лочком покрыл, все, бля, какую-то рыбку сбурлял, бля, идет. Опять никого. Люди, бля, нихуя, уже разошелся, бля, ему хорошо, бля, говорит, ну, сука, бля, ну, попал, бля. Раз, бля, и вдруг такая, только раз, как печечка такая решеточка, оттуда, бля, какой-то свет, как пизданет. Он говорит, что за хуйня? Бля, какой-то камин, что ли, сука? А тут как пизданет, он раз, еблом-то. Ёб твою, а там, значит, на палочке, блядь, стоит вот эта какая-то хуйня, сияет. Он, и он так какую-то хуйню нажал, бля, поднимается решетка, бля, поднимается решетка. Цветочек аленький, он догадался сразу, говорит, вот это он, бля, это, сука, он, бля, он нас его, а как взять-то, бля, он только горячий, что ли, сука, хватит руками, а здоровый был, рожа, бля, здоровый, так, хуяк с корнями его, как пизданет, и, блядь, тут голос, блядь, куда нахуй, стоять, бля, он охуя, цветочек чуть не ёбнулся у него, блядь, из рук, бля, где, бля, с неба, бля, вот. О, блядь. Что, сука, страшно, бля? Купец обоссался, бля, он стоит, блядь, ебаный. Кто хоть ты, скажи хоть ебло, блядь. Что ты, блядь, на меня орешь? Я все сделал-то, бля, в натуре, бля. Я кричал, кто тут, бля, никто, болсят, сука, все, бля. Что вам, блядь, слаки, пробки, бля, подзабивали, блядь, ебло твое, бля. Что ты сказать, ну, свой был, не ходи, бля, нельзя, бля. Я ж не знал нихуя. Что ты, говорит, ты мой цветочек спиздил? Я говорю, ну, возьми, что ты, заебись ты в рот, бля. Купец, ну, знаешь, бля, его задело, бля, за живое, бля. Задело, бля. Говорю, ладно, нихуя, бля. Цветочек уже все, пиздец, сорван, бля. Забирай цветочек, но за это ты мне, бля, сука, сделаешь одно дело. Вот так вот, бля, сука, вот я тебе колечко даю, бля. Еще бы сюда, бля, твоя дочка, бля, Настя явилась. Сука, откуда узнал, не знаю, бля. Что, у меня дочка Настя есть? Хуй его не знает. Или купец сам там, блядь, пока бормотал, хуй, говорит, да я для дочи, блядь, хую мою, там что-то мялся, сопли жевал, блядь, обосрался три раза, блядь. Ну, сука, да еще бы такой голк грянул, блядь, с молнией, блядь. Он как этот, знаешь, на кладбище нищий дричит, блядь. Как, говорит, ты смог в такую пору, блядь, а тут, мертвец, вот точно история такая, блядь.
А я как представил, ебать, мои старые костыли, Настю, бля, в его объятия, как представил, ёпта, страшное дело, мужики, блядь, ну это страшное дело, блядь. Ты понимаешь, он же, блядь, это, ну я не знаю, у него там, наверное, бля, хуй знает что, блядь. Понимаешь, это, блядь, что-то такое, блядь. О, хотя бывает и наоборот, здоровая, а у самого нихуя. Ну, бывает, бывает. А может, столько тоже, знаешь, блядь. Ну, в общем, не в этом дело, блядь. Настя тут, Настю, блядь, как представляет, дочечку, блядь. А этот, сука, купец, ну, он сразу не понял, он сразу отбрехивался, мол, все, блядь. Он говорит, вот тебе колечко, блядь, колечко. Наденешь на палец, повернешь два раза, и все, блядь. И сразу здесь окажешься, блядь. Повернешь в другую сторону, будь дома, блядь. Но ты мне, Настеньке, дай колечко, блядь. И говорит, сука, чтобы она у меня была вот именно в это время, чтобы ни раньше, ни позже, в это время, значит, он будет готов, понимаешь, уже, бля, вот в это время, бля, в это ему, ни раньше, ни позже, говорит, бля, чтобы была и будет. Ну, купец, ну, хули делать, бля, купец и так, и сяк, очко, зим-зим, блядь, он и так, бля, ну, хули, говорит, сам явлюсь, хуй с ним, что будет, Настю, блядь, отмажу, бля, явлюсь, как, бля, руби голову, сука, ну, не пидор он какой-нибудь, блядь, не будь за меня, сука, бля, еба, ну, ёпте, ну, ладно, в конце концов, бля, умучить, сука, ну, за дочью, блядь, хоть заступлюсь, а дочью-то не отдам, ну, значит, повернул колечко, хуяк, и оказался он, значит, у себя дома. И все понять нихуя не может, бля. И товары все там уже лежат, все по сундукам, по лавкам, дочки бегают. Ой, папаня, ой, батяня, в рот мне чих-пых, да как хорошо. А купец говорит, в рот меня, и, блядь, что делать-то, блядь? У него груз, надо учать, груз, бля, камень лежит тяжелый. Он говорит, эх, дочь, бля, давай, бля, водочки ебанем, ебан, водочки, сел, говорит. Он говорит, что делать, блядь, сам не подду. И он зовет свою там, ну, кореш там какой-то у него там, это, и все ему рассказывает. И рассказывает ему, значит, эту историю, бля. А Настенька мимо, бля, значит, батиного кабинета шмырк, бля, ну, хотел там поссать, что-то послал, ну, хуй не знает. Короче, шла, бля, ну, девушка молодая, ну, все там. Раз, бля, услышал, вот такая, говорит, хуйня, говорит, на товарищу, бля. Мол, чудище-то, бля, Настеньку-то, бля, хуйня, колечко-то, бля, оп. И батя знает, ну они еще по стакану ебанули, батя заснул, Настя говорит, и тут у ей мысль, блядь, ты знаешь, она прям ее крупным планом показывает, она вот так вот, глазки такие, честно, честно говорит, вот ты какой, блядь, цветочек аленький, в рот мячих пых, и так на нее, на цветок, так смотрит, блядь, здесь, а у нее в горшочке там стоит, в горшочке поставил его, смотри, ну, смотри, она полюбила цветочек-то, бля, говорит, сука, ты какой кровожадный, бля. В смысле, подтекст такой, понимаешь, подтекст, и мою кровушку пососал. Во, бля, все, за батю. И она, значит, смык-смык, батя, охуел, значит, летит, бля, похрапывает, бля. Она колечко пиздик и, значит, на пальчик, не надевает, бля, но, значит, все, бля, надо повернуть. И говорит, сестренки, ну, давайте... Блядь, вот мне надо там, блядь, туда-сюда, вот, мол, блядь, это вот. И она сразу, сначала не, она, я перепутал нихуя. Она сначала не задумывалась нихуя. Понимаешь, она сразу писанула на палец, хуяк и исчезла, бля. Блядь, очнулась, ебать мои старые костыли, она на острове, бля. То, и как батя, точно, бля, а этот, сука, у него прием одинаковый, бля. Никого нету, сука, столы на крыше, бля. Партичок там, все, закусь. Ну, Настя, она не очень это дело, бля. Ну, как бы так, села там, сачку какого-то попила, бля, туда-сюда. Ну, скучно, говорит, ну, кто есть тут кто-нибудь, бля? Есть тут кто-нибудь? Нихуя никого. Ну, ебать, ты тоже, точно, бля, скучно, бля. А этот, сука, значит, за кустом, блядь. А ебало показать, боится, бля, ну, Настя, раз в обморок, пиздец. Ну, что он будет делать-то, бля? Настя, ёбнет, ну и куда, бля? Грабежник и посылай, бля, сука, туда, бля, на родину, бля. В Сенкенграбу отправить, бля, Настю, ты понимаешь, бля? В рот мячих пых. Тоже чудище, бля, соображает, сука. Прячется, прячется. И так это, блядь, это он этими вот этими кустами все летит, блядь. Ну, блядь, от сырака здорово. Вот такой, бля, волосатый, сука. И вот он раз, потом не выдержал, залюбовался. А Настенька, знаешь, она прям как, бля, горленько, солнышко такое стоит, бля, глазками хлоп-хлоп. Такая, так у нее тут всего так напряней, бля. И несмотря на то, что у нее этот вот, бля, ну это раньше начали, сарафан, бля. Но видно, что там у нее все в порядке, бля. Дочка такая развитая, такая девчонка, бля. И она же, все здесь тоже заметила, естественно. И он так охуел, из куста-то и выпал нахуй. Хуяк, бля.
Один раз только показали, блядь, иначе все обоссались бы мы нахуй тут просто все, бля. Сука, страшный черт, бля, волосатый, бля, какой, блядь, морда, бля, бесформенная, бля. Какой Квазимодо в пизду, да? Вот нас и нарисовали, так нарисовали, бля, какой там нахуй... Это, бля, все, бля. Вот один раз показали только, под конец, бля, чтобы совсем не ебнуться, бля, чтобы детишки не охуели, мы тоже все, бля. О, бля. Настя, ёбти! Думал, медведь, бля, осору... Стой, бля, не боись! Отверни глаза, бля, это я! Кто я, ёптень, головка отходит! Куда ты нахуй выпал, бля? Ну, ёбаный ты рот, бля! Настя, конечно, говорит, ну, Настя деликатная девушка, говорит, я, говорит, конечно, могла охуеть, но я не охуею, потому что я человек внимательный, бля. И она к нему так сказала, что с вами, товарищ? А он говорит, блядь, заколдовали, бля, хуё моё, блядь, и вроде как... А она говорит, пиздец, бля, заколдовали. О, бля, это у нас такой ход, бля. Не, ну... Ты, говорит, Настя, конечно, бля, я для тебя такой бло, бля, и прочее, но ты, конечно, езжай домой, бля. Езжай домой, нахуй, мне что-то нужно, такое благородное, бля, сука. Я тебя отпущу, там, батя там страдает, бля, сестры твои. Ну ты явись, бля, ну начнёшься ко мне, вот, просто вот, ну, раз в недельку, понимаешь? Он ей все, что предлагает, бля. Ну, раз в недельку, говорит, появись, бля. А потом как привыкнешь, знаешь, там, а захочешь, оставайся, а не захочешь, не оставайся, бля, и Настя говорит, о, бля, благородный, купила, а бабы любят, знаешь, вот я, сука, помню эти дела, бабы любят, говорит, там, сынка, бля, как хочешь, сука, поступай, в рот меня сих пыль, я и сказал, о, бля, тут, сука, все, бля, тут около меня сели, сидела, бля, главное не держать, блядь, за горло, понимаешь, за горло не бери, бля, баб, она, сука, поймет, благородная, сука, если вор в законе, в зоне, бля, все, бля, сделай все это, бля, в общем, бля, Настя говорит, ну хули, бля, надо батя хоть сказать, я же не предупредил, что я хуяк и села, бля. Ничего не сказала, бля, пойду вот попрощаюсь и приду. Только, говорит, в определенный час опять, вот сюктор, в определенный час явись. Явись, не запылись, бля, Настя говорит, явлюсь, в рот мяч всех пых, клянусь, бля, вот сука. Ну, Настя, честная баба, она, конечно, ну, хули, бля. А, хотя, не понимаете, а хуй ему от ней надо-то, бля, ну, сука, ну, невозможно половую жизнь вести так вот, и все, бля. С этим человеком, бля, в рот, может, не человек. Может, он там квадратный трехслен, бля. Ну там не поймешь их. О, а батя как раз что-то, когда дочки там, бля, батя все видел, рассказал. Говорит, бля, такой вид мужика с тремя хуями. Говорит, видел. Говорит, ёпта, дочки так заделись, бля. А батя, мы с одним-то, говорит, не видали, а ты, сука, такой рассказываешь. Ну вообще там умора, бля. Умора, бля. О, значит, она раз колечко и опять туда домой. Сестры, Настя, где ты была, что видишь? Куда ты делась-то? В рот меня всех пых, мы тут всех подняли на ноги, милиция, хуё моё. А говорит, не, я, говорит, там, говорит, слетал, и батя всё рассказала, батя, я слышала. Ну зачем тебе, батя, такой геморрой? В рот меня всех пых, я сама за тебя. Я просила цветочек, я отвечу за наколочку, я отвечу. За наколочку, батя, отвечу по полной программе, сука. Понял? Понял, как Колька тогда, блядь, говорит, отвечу за наколку, блядь, не ответил, сука, был похоронен, сука. Пахнет, гроб взял, дохлый, закопали, нахуй, да. А Настя, бля, в законе, в зоне, говорит, говорит, за наколочку отвечу, за цветочек, все, сих пых. О, бля. Раз, говорит, ну, значит, он говорит, срок мне дал, говорит, появлюсь через такое-то время. Появляюсь, значит, ну, говорит, давай отобедаем, сядем, хоть пообщаемся, может, не увидимся скоро. Говорит, не, я буду, говорит, назад, ну, в общем, буду приходить туда-сюда. Ну, они чуют подвох. Чуть подвох, говорит, сели, значит, это, выпивают, значит, все дела, выпивают, ну, значит, только Настя тут дёрзит, говорит, что-то не так, блядь, что-то её вот гнетёт, блядь, а сёстры-то, блядь, они говорят, бля, ну нихуя Настя, бля, в рот ей всех пых, все ей везет ей, бля. Эй, чудо с тремя хуями теперь ее там будет, бля. Нам хоть бы по чутку, бля, на полсисечки, бля. Ну нихуя, в рот мне всех пых, все Настя, бля. Давай, говорит, часы на зимнее время, бля. Хуяк перевели, бля, на час. На зимнее время, хуяк, бля. Они у нас всех сидят, бля. Настя, в рот мне всех, что такое, говорит. А ставеньки-то закрыли у себя, в рот мне. Она раз, батя, а чего ставеньки-то закрыли? Он говорит, дочь, бля, от батя у себя, она раз, нахуй, бля. Тяжело, сердце болит, бля. Лёча, ёпта, нихуя не знаю, не понимаю, нихуя, говорю, хуяк на стол упал, бля. Она смотрит, а время-то уже, бля, и прошло. Она, ой, блядь, стакан, хуяк, блядь, не колечко повернула, блядь, раз и на острове. Раз, бля, тишина. Где, чудище, где ты, в рот, бля, я тут, и я опоздал, говорит, пизду, опоздал. Все, бля, смотри, лежит, бля. Горочкой такой, бля, хуяк. Холмик, бля, волосатый такой, бля.
Еще я так показываю, знаете, холмик. Ну, еблань, показывай, уже страшная, сука. Так, мех какой-то, бля. Навален, сука, лежит, мех. Она говорит, чудище, бля. И бросается. Я прям, бля, сука, да, мурашки, бля. У тебя не прикоснулся бы никогда, бля. Она прям, хуяк его, бля. И давай его, бля, прям, не целую, бля, плачет, бля, проси, чудище. Во, бля, какая честная девушка, бля, была, а. Честный плачет, прям над ним, бля. Она, чудище, бля. И, бля, и как запела, она думала, ну, помер, говорит, бля, все. Помер, говорит, и она, говорит, блядь, ей так обидно, и она говорит, ёпты, как запоет песню-то, блядь. В это время вы родимой сторон. Я вот запомнил, сука, ты, блядь, мелодию все запомнил, блядь, сука. Солнце красное, ран. Мы в камере тогда ее все учили, блядь. Это в родимой сторонушке на свободе. Солнце красное, рано встает. Даже малая пташка, соловушка, Колян. Веселее и краше поет. В рот мне чих-пых. Вот так как спела, блядь, ты веришь мне? Я прям вот как сидел, пиздец. Вот эти... Блядь, как воздействие искусство, это моя культура, блядь. Искусство, магия культуры, блядь. Она, блядь, я просто хуй ебло раскрыл, блядь, пошвей забыл пить, блядь, все, так сидим, блядь. Ой, ёлка. И плачет она, а слезки кап-кап, и на эту, на мех на эту хуяк. А он, оказывается, заколдованный, блядь, действительно был, блядь. А кто говорит, я вижу, хуяк. Раз, бля, а там тучи, блядь, гроза, буря, блядь, дождь хуячит, блядь. Я раз, и сразу, бля, раз, солнышко, бля, раз, тишина, птичьи пели. И добрый молодец, в рот мячих пых, такой, бля, в законе чувак, бля, все. Такой, бля, стоит, говорит, Настя, бля, ну так все нормально, говорит, Настя, бля, все. Я, говорит, твой навеки, в рот мячих пых. А Настя-то вообще не ожидала такого поворота. Она говорит, ёпты, это что, ты кто, бля? Говорит, кто, ёпты, дед Пыхто, ёпты. Я, говорит, бля, добрый мозг, всё, охуела, сослепла, что ли, в пизду. Не вещь нихуя, ну от радости, бля, она. Я, бля, думаю, вот, сука, везёт, бля, думаю, людям, бля. Я говорю, ну всё, говорит, давай, говорит, бля, значит, о. И она, говорит, ещё раз целует, бля, всё. Ну тут уже счастье, бля, тут, говорит, здесь всё это, блядь. Кончается, бля, и они говорят, ну все, давай, мол, колечко повернем к папе, говорит, и к папе, и тут такое началось, ёб твою, тут не в сказке, как говорит, не пером описать, блядь, все обрадовались, бля, все, и он говорит, я, говорит, дворец строю, все, туда переезжаем к Ибемире, все, бля, у них свой остров, бля, дача, все, о, бля, в рот меня чих-пых, что же, чувиха, бля, она, Сердцем, блядь, за все, она, блядь, за свое сердце, бля, вот понимаешь, ты вроде пострадала сначала, а потом получила, бля, по своей заслуге, бля, по своим делам получила, чувиха. Вот так, бля, Коля, ебаный рот, бля.

То есть, Коля, вот я тебе говорю, ты вот сидишь, блядь, сука, телевизор смотришь, блядь, глазами лупаешь, блядь, жара, лето, блядь, залупа слиплась, блядь, яйца прилипли к стулу, нихуя не понимаешь. У нас все почти как на Кубе, Колян, блядь, жара, блядь, в Москве, все, блядь, подмышки слиплись, блядь, яйца прилипли, залупа, блядь, не открывается, все, понимаешь? Коля, на как на Кубе, блядь, влажность, блядь, победила, нахуй, понимаешь? Поэтому ты нихуя, вот ты смотришь рекламу, блядь, телевизор, ты нихуя не понимаешь. Ты не можешь философски, блядь, это все анализировать и подвести базу, блядь. А для этого у тебя Шура существует. Он все это может, блядь, он мозги, блядь, не пропьешь, сука, талант, философия, блядь, Коля, сука. Поэтому, сука, ты веришь, нет, ты по рекламе смотри. Вот смотришь, например, блядь. Пивовар Иван Таранов, блядь. Ага, сука, блядь. Мало того, ебальше, блядь, там такой бегает, блядь. Он веришь, он весело, блядь. И голос такой, блядь. Пивовар Иван Таранов, блядь. Один кореш мой знакомый, сука. Короче, он сидит, блядь, и голосом валуна все это, блядь, сука, звучит, блядь. Пивовар Иван Таранов, блядь, очень любил пиво пит. Поэтому и правильно родилась дальше, блядь, реклама, нахуй. Пиво пит, говорит, блядь, водку жрат. И, говорит, жену помещика Козявкина все ебат. Догадался, Коля, блядь. Ну, ёпты мать, ну как тут быть еще иначе, блядь? На то она и реклама, сука, чтобы вызывать шутку юмора, блядь. Вот ты смеешься, бля, радостный, бля. И я тоже радостный, бля. Вот и посмеялись, бля, наливай, сука, пивка-то, бля. Да ты, а, пит, ёпты мать, ну какого хуя, блядь, наливай пит, бля. А вот тебе еще, Коля, пример, блядь, как воспринимает рекламу, вот как ты, блядь, впрямую, сука, блядь. Покупайте валенки, блядь, ну ты нахуй, смотрю, валенки бежишь покупать нахуй. Покупайте нахуй, блядь, там кеды, блядь, и кеды побежишь. А тут не в этом дело, пизда. По области -27, ну и ёб твою мать, является хуй. Все, блядь, на прогулку нахуй, в шортах, блядь, с ракетками нахуй. А является хуй в шубе, бля, в шапке, нахуй. С какого ты хуя, бля? А вот тут по области, говорит, 27 минус обещали, говорит, блядь. Ты представляешь, до какой степени допился чувак, блядь, а? Коля, насколько он омудел, чтобы воспринимать, что... Так он же по улице прошел, он же видел, что на улице жаркое лето, блядь. А? Коля, ну представь, какой мудак, блядь. Верить рекламе нельзя, сука, так вслепую верить рекламе. Оказывается, -27 скидка, пизда, процентов, нахуй, для абонентов этого Билайна, ёпта мать. Ну вот тебе еще, блядь, сука, один МТС, блядь, ну, все же, сука, ну помер, блядь, на МТС я оператор сидел, блядь. Кнопки нахуй соединял, блядь, говорит, ему, говорит, сука, ну какой, говорит, наказание выбираешь, блядь. В горшке кипеть там, еще где-то, блядь, там, говорит, этими самыми, говорит, блядь, этих кнопок в жопу, говорит, ну лучше кнопки, конечно, в жопу, блядь. Которые, блядь, учителям под стол подкладывают, под стулья, бля, ну, кнопки на. Ну, хули, говорит, выдержи нахуй, бля. Раз, бля, вечерком приходит там, черт, бля, ему как, блядь, гвоздь нахуй, захуярить сотку, блядь, 120 в сираку. Он говорит, блядь, ну все, кнопки обещали, нахуй, а вы гвоздь, бля. А это, говорит, НДС, блядь, говорит, блядь, сука. Веришь, нет, Колян? Конечно, по рекламе клинское пиво всех дольше заебало, бля. Сука, клинского так вот все пьют, бля. Ему надо вместе с памперсами, нахуй. Реклама, бля. Клинское и памперсы, бля. Две вещи, блядь, совместные, нахуй. Наверное, гений и злодейство, две вещи несовместимые. А клинские памперсы совмещаются всегда, блядь. То есть ты отходишь, бля, не отходишь, бля. Короче, наоборот. Ты, блядь, пьешь пиво, не отходя от лавки, нахуй, блядь. Так что ты, Колян, ты вот хоть и смотришь все это, блядь, вот, понимаешь? Но ты хоть шлифуй, бля, мозги-то, пизда. Так и будешь, блядь, летом в шубе ходить, блядь. В памперсах, блядь, с клинским полны карманы, нахуй, блядь. И будешь, блядь, ссать куда ни попади, ёпта мать. Или будешь злобным, как тот дедушка, который, говорит, блядь, ему внучок принес, говорит, хуй ты мне принес, блядь. Ты мне что, сука, химию принес, блядь. А не смотри, сука, все глянцевые, блядь. Это он имел в виду журналы, что ли, последние, блядь. Это, сука, глянцевые обложки, сука, блядь. Он говорит, ты смотри, я, говорит, свою, говорит, яблоньку химии пою, блядь. Так пасу под нее несколько раз, блядь. После клинского, и больше нихуя. Так у меня и они, видишь, какие сморщенные, блядь, все. А только принес глянцевые, блядь. А сморщенные они лучше, блядь, они роднее, блядь. Потому что это родина, блядь. Так что чувствуешь, когда плохо с мозгами, блядь. Понимаешь, чего ты не понимаешь, блядь. Чего ты там у буржуев этих с этой рекламы ты не понимаешь, нихуя. Обратись к Сюре, блядь. Сюра всегда, блядь, стакан протиску засадит, трезво оценит, блядь. Все тебе расскажет, все тебе, корешу, моему драгоценному объяснит и на место поставит, блядь.
Ой, Коля, кореш ты мой драгоценный, в рот мячик бых. Ты веришь мне, чувак, это все такое случилось, бля. Вчера, ты представляешь, нет? Прибегает моя Зинка, бля, глаза в растопырку, в разные стороны, говорит: «Ой, Сюра, пиздец», говорит, «про тебя в Комсомольской правде статья». Я говорю: «Как статья, блядь? По какому делу иду?» Говорит: «Да не, пизда, это же не статья по уголовному кодексу, пизда, статья, в смысле, это вот написано про тебя». Я говорю: «Кто на меня нассал, блядь? Кто смог, блядь? Как это так?» Говорит: «Прямо так, вот она, сука, блядь, прям трепещет этой газетой, вот она, блядь, прям трепещит, вот я сейчас с ней сижу, блядь. Называется «Сюрокаретный, блядь, и двоеточие». Говорит, как я сказал, послать на троеточие. Это высокое искусство, блядь, это значит на, ты понял куда, да? Ну, нам объяснять не надо, вроде как нахуй и три точки, блядь. А почему, блядь, такой? А я сижу, нихуя не знаю, ни в одном глазу, блядь. Какого-то хуй нашли, двойник, что ли, блядь. Еще фотку поместили, бля. Веселая группа товарищей и Сюра с ними. Я свою ебало искал, искал, там не нашел. Ты веришь, нет? Вот смотрю, два одинаковых стоят по краям. Думаю, ну это, блядь, компьютерная графика, блядь. Абсолютная компьютерная графика, бля, в рот мячик пых, все совместили, какой-то хуй с гитаркой стоит, блядь, какой-то лысый, блядь, все с бутылками, все шумят, кричат, какая-то хуйня, блядь, и главная, сука, понимаешь, вся статья-то написана, блядь, фотка моя, блядь, родная, детская, ну спиздили с этой, блядь, с кассетой, ёпта, спиздили, помнишь, я с пистолетиком сижу, блядь, и написано, это, веришь, нет, такой цинизм, блядь. Пройдут годы, и этот ребенок, Сюра, увы, освоит все богатства русского языка. А? Какой цинизм, Колян? Это что же в нашем русском языке, блядь, это что же? Богатство нельзя освоить, блядь, а? Это хуйня какая-то получается, блядь! Это что ж такое, что наш русский язык плохо очень стал, блядь, для корреспондентов, блядь, Комсомольской правды, блядь? За что такая хуйня, блядь? Пиздец, блядь, просто какой-то. Говорит, ну и что же, блядь, вот я просто прям газеты тебе все на ухо, блядь, и раю, ага, хуйню какую-то пишет, блядь, вот, например, о, все могу сказать, блядь, например. Увы, только вот это, блядь, девки бегают, а их во все дырки пользуют этот галицкий, блядь, о. Ну и хули об этом говорить, лучше кассет послушать, блядь, что об этом в газете писать, кто в какие дырки кого пользуют, блядь, в рот на всех пых. Их не так много у женщин, немножечко на одну больше, чем у мужиков, блядь, правда, блядь, на одну больше чуть-чуть. Но тем не менее, блядь, пользу чуть-чуть. Ну и что? Ну что об этом писать-то в газете-то, в рот, блядь, шихпы? Ольга ее зовут, Олечка. Ага, ага. Она, говорит, пишет. Ну, говорит, я могу сама слушать хуйню. 15 минут, не больше. 15 минут. При насыщении наступает. При насыщении могу. Ах ты, ёб твою мать. Сказал я группе товарищей. Это что же я, блядь, значит, 8 кассет, блядь, мы выпустили просто так на 15 минут? Нихуя себе! Я тут страдаю, блядь, портвейну выпито море, блядь! Мозги все кипят! Я и про Сюру Пу, и про все письма со всех сторон летят, спасибо, Сюра! А она пизда! Ишь ты, какая грамотная, блядь, только 15 минут и не больше, блядь! Прям как половой акт! Прям половой акт какой-то, бля. 15 минут, а не больше. Вот это больше всего меня задело. За живое, Колян, наливай в пизду. Не могу. Сердце горит, стремит. Все, бля. Сука, ивановские женщины. Все меня хотят. А она ищет. Ты в рот мячих пых. Вот это меня задело. И самое главное, ты понимаешь, блядь, как она повернула всю эту хуйню? Вот, говорит, если бы классики хотели, они бы сами матом написали. Но они же не написали. Пиздишь? А Бродского я тоже классиком считаю, блядь, у него целые стихотворения матом, только чистым матом, бля. Что, ему не хватало русского языка? Он английский знал, между прочим, в совершенстве, блядь. А писал русским матом, правда, русский мат — это не хуй собачий, блядь. И не какой-нибудь английский, блядь. Я тебе рассказывал про глаз, блядь. Помнишь про глаз, блядь? Вот так-то в пизда, заземляй, правильно, блядь. Это тебе русский язык. Причем это же отсюда идет, блядь, который... мозгами постиг всю глубину русского искусства. Не только мата в рот мячих пых, а искусство глубинно понял. У него изнутри все это идет, как отрыжка, блядь, от хорошего доброго вина в рот мячих пых. И самая вот мне фраза, блядь, ты понимаешь? Вот он говорит, а Пушкин, когда он, мол, Керн, мол, намекает, мол, трахнул, помнишь чудное мгновение, блядь? Ты понимаешь, пизда какая? Ну что это такое, блядь?
Ну Пушкин, что он не мужик был, блядь, он эту керн и пишет в письме. А говорит, это же частное письмо, вроде на сих пор. Ну, написал Вяземскому, отодрал Аннушку керн, блядь, что-то великим удовольствием, блядь. Ну и чего, хорошая девка, блядь. Вот что меня больше всего и задело, понимаешь? Эй, Колян, блядь, может быть, кому-то еще, говорит, в конце концов, не достает еще одного мнения автора. Да хули твое мнение, ёпты мать-то, блядь! Вроде от всех пыль! Что, говорит, ты понимаешь, нет? Одна вот баба шла, блядь, так устала, что ей не до театра в рот. Принесла эти вот, нахуй, два мешка, блядь, поставила перед этими, перед дверями. Ключик не может найти, руки трясутся, а какой-то хуй подходит, экзибиционист. Не знаешь, кто такой? Ну, который хуй всем за даром показывает, распахивает, говорит, смотри, блядь. Она говорит, кто ты, блядь? Она говорит, он говорит, смотри, блядь, распахивает. Она говорит, о, кстати, забыла купить яйца. Все такие задроченные, блядь. Все прям будут в музей Глинки ходить, блядь, понимаешь? За яйцами, блядь. Вот ты в рот мячик пых, тоже мне пизда, Марья Ивановна, блядь. А говорит, и главное, он Пушкин, он великой любовью к Аннушке Керн, а потом писал, с божьей помощью отдолбал Аннушку Керн. Пишет в частном письме. Но он же написал, блядь. Конечно, не на кассете, блядь, но даже на письме, блядь, есть почерк великого мастера. Всем вся история, блядь, он подписал Пушкин Вяземскому, пиздец, карте места. Понимаете, карте места. И что, если это пизда, чем больше меня раздражило, говорит, наверняка, говорит, он неспроста сделал именно так. О, блядь, а как? А не наоборот. А как наоборот? Хуй ему в рот, блядь. Да что ты такое, блядь, получается, блядь, а? Наоборот, а я бы сделал наоборот. Сначала бы сказал, пошла всех. Нахуй, бля. А потом сказал, милый ты моя, красавица Керн, ну-ка иди сюда, нахуй, блядь, сука. Вот как у меня наоборот, блядь. Да, я не гений, блядь, я другой. Говорят словами того же Пушкина, блядь.

0: Сына не верю, не верю. Обплевалась, это не значит, что еще жизнь кончилась. Блин. Она еще вся впереди. Вот Кузьма. Вот если мы ёбнемся, кто горше всех будет плакать?
1: Ведь жизнь такая штука, не знаешь, где найдешь, не знаешь, где бронишь.
0: Есть евреи на корабле, блядь. Говорю, а зачем вам нахуй? Говорю, я, раз есть евреи, значит, должны быть враги, блядь. И опять начался великий ублюв. Надо выручать компанию. Товарищи, кричу, тихо! Всем плевать на местах, никому не двигаться! Детей задавим, блядь! Вот на слово «блядь» они сразу откликнулись. И опять начался великий ублюд.
2: Ой!

0: ведь это самая правдивая история из моей жизни, блять. До Ласточкиного гнезда мы так и не доплыли, блять.
1: Наливай, пиль. Наливай, нахуй.

Ну что, кореш ты мой драгоценный, сколько времени мы с тобой не видались, а? Как ты жив-то? Я побрился даже по этому поводу сегодня. Молодец. Первый раз мы с тобой сегодня у меня на кухонке сидим, пришел...

0: Подарочки получать, а как же? Целый месяц, Сюрка, можно сказать, не только на самолетах. И так, и по земле, и ползком, и раком. Как только я не облазил всю, Коля, Латинскую Америку. А, кореш-то мой драгоценный. Вот мы с тобой сидим. Вот видите, кофеек какой. Вот колумбийский кофе, видишь? Даже дырка пробита, бля. Чемодан чуть не расхерачили, блядь. Наверное, учуяли собаки. Они собаками там сели хуй, думали наркотик, блядь. А он, наверное, колумбийский кофе как наркотик хиляет, точно тебе скажу. Там в Колумбии, видимо, климат такой, сука. Все не возьмешь, все, блядь, наркотиком пахнет. И народ на этой почве, конечно, зашелся там, а, блядь. Ну, что об этом говорить? Ну, предысторию ты знаешь, как я поехал, да? Как я месяц провел в Латинской Америке. Ну, так прям почти, ну... Не везде, конечно, побывал, но побывал. И вот эти по порядочку, Коля. Вот мы сейчас с тобой кофеечку этого колумбийского заварим, а потом бразильским покроем. А после того, как мой рассказ подойдет к концу, мы захерачим хорошего, нормального ростовского портвейну. Потому что уже и время будет такое, что можно будет принимать. Как у этих англичанцев говорится, как он этот вот называется-то, блядь, Коля, забыл, блядь, сука. Это тайм-аут, нет, это хуйня. Аут это не тайм, блядь. У них этот, ну как это, момент ленча, блядь, нет, в ленч не пьют нихуя. Значит, позже полдник, ёпта мать, по-русски, блядь. Вот в полдник можно портвейн уже принять. Дети в детском саду, там кефирчик, блядь, с булочкой, а мы с тобой, блядь, портвейну с сарделечкой пизданём. Пойди-ка кисло. Ну, а портвейн, ну, ты что, знаешь, что, блядь. Вот как в широкой продаже пойдет, блядь, только чтоб качество удержали. Если качество не удержат, блядь, народ пить не будет. Но, блядь, тут рекомендации мои, как говорится, и мои уже клятвенные признания народ должен поверить. Портвейн изначально как рекламировался, такой и будет. А то у нас с пивом так, одно сначала попробуешь, рекламная кампания, а потом, бля, моча молодого Филина. Да, Коль, ты со мной согласен? Согласен, блядь. Или еще вообще ослиной какая-нибудь, блядь. Пизду. Мы сейчас с тобой кофейку. Вы, говорит, только с ним аккуратней. С кофеем аккуратней, блядь. А что с ним аккуратней-то? Помолотил, нахуй, сварил и выпил, нахуй. Что аккуратней-то, блядь? Поменьше там, на сясечку, хуясечку, блядь. Ну, нормально, ёпта. Ну, кофе, блядь, хороший. Душистый, блядь, забирает. О, ну, портвейн-то забирает больше, Коля. Ну, ёпта, мать. А сусло везут из Краснодара, блядь. О чем будет отдельный разговор, сука, блядь. Я на всю эту краснодарскую, блядь. О, как у меня корешей там обидели, бля. Кстати, тёзка твой, блядь, Коля, между прочим, двойной Николаевич, блядь. Как его там, сука, блядь. Он отдыхать, блядь, а его в станице Крыловская за жопу, бля. Куда, сука, блядь. Они едут цугом, блядь, сзади полковник, сука, чуть ли не КГБ, блядь. За ним. Пиздует, блядь. А вы, товарищ, свободный, нахуй. Говорит, как? Это мой друг. А идите, говорит, нахуй, блядь. Он там следующий Павловский, там его и ждите, блядь. Станица называется Падловская, блядь. Они ее после этого назвали, блядь. Но это тебе не в басне у Крылова, нахуй. Мартышка и отсели там, блядь. Как лебедь раком щуку, блядь. Или что-нибудь в этом роде, блядь. Там не только раком, блядь. Выходит, говорит, товарищ, подходит к тебе и смотрит на тебя. Вроде как не в Колумбии дело происходит. Должен тебе сказать, Коля, что в Колумбии 40 лет партизанская война, блядь. И когда я приехал, я получаю, блядь, информацию, что спиздили израильских туристов, блядь. А один доброжелатель говорит, а нахуй было туда ехать? За кокаином, блядь. Я говорю, нет, ну я, например, не за кокаином, я по культурной нужде... В качестве культурного обмена ездил. А хули не поехать? Раз зовут. Один раз поеду, так говорит, блядь, 12 самолетов я, Коля, перелетал, блядь. 12! 26 взлетов и посадок, блядь, в разных местах. Каково? Холодным потом батюшка изойдешь. Налей себе потихоньку, блядь. Чтоб ты осмыслил все это, блядь, нужна пауза. Осмысли, налей и выпей. Интеллигентно полстаканчика. Портвейн чуть-чуть можно побольше, чем водочки, блядь. О! И я с тобой, соскучись по портвейну, там это косяса, блядь, хуяса, ну такая изёка, блядь. Вот у нас самогон лучше будет, блядь. Самогон. Ну, давно не пил, а, соскучился. Знаешь, как это? Спрашивает, говорит, ну, говорит, это... Вот вы проиграли в гонки, а сама гонка вам понравилась?
1: Сама гонка нам понравилась, бля, поэтому мы и проиграли в гонке, бля.
0: Самогонка — это дело такое, но не косяша, конечно, бля. У них вот грапа хорошая есть, бля, виноградная, бля, типа чачи, бля, помягче будет, сука. По крайней мере, изжоги хоть нет, отрыжки не идет, блядь. Не пердись хоть по ночам, блядь. Не пугаешь обитателей общежития, блядь. Еще у нас там тоже наркотик был, сука, нам дали таблетки от малярии, блядь. А там написано, кажется, блядь, снятся кошмары, блядь, после этого принятия. Причем раз в неделю надо принимать. Я говорю, нахуя ты пьешь эти таблетки, блядь, мы же по городам едем-то, блядь. А нам еще от золотой лихорадки в сраку всем сделали, блядь. У нас никто не спросил даже, блядь. Как у вас золотая лихорадка поживает, блядь, говорю. Так, живет себе, блядь, спокойно нахуй, не просит никуда, блядь. Я говорю, а нам, блядь, запердолили 10 дней не пить. Коля, каково, блядь, ты меня представишь, нет? Не пимся, блядь, 10 дней у меня, сука, блядь, аж кожа посинела. Я чувствую, что линять начинаю. Линять, Коля, блядь, организм требует, блядь. Прими, Сюра, блядь. Прими, сука, портвейну. Хотя бы, ну хоть сухонького, блядь, хоть пивка, хоть грамм 300. Нет, говорю, блядь, нельзя, иначе, блядь, вдруг пожелтею. Говорю, с ума сойду, блядь, блядь. Мало ли что бывает, блядь, какой там эффект от укола золотой лихорадки в сраку, блядь. Ну, бля, не порадуйся нихуя, вот обида-то какая. Хорошо, что я одну таблетку только от малярии съел и послал ее нахуй. А стоит, между прочим, блядь, все эти таблетки там на нашу группу брали, 7 000 рублей отдали. Ёб твою мать, я говорю, нахуй мы, блядь, лучше бы, блядь, деньгами. Каждый за свою малярию в ответе, в пизду. Комариков не было нихуя, наконец какой-то в жопу укусил меня, блядь, я говорю. Ну, это мелкий, это не малярийный нихуя, и полетел. Пззз, дальше, блядь. Я говорю, хуй с тобой, живи, блядь. Это уже было, блядь, в этой нахуй, в Бразилии. Чё ты, кореш мой драгоценный, мы как вылетели, бля, из Москвы. Пиздец, думаю, ну все, дорвались, бля, хорошо я зашел в этот самый, блядь. Думаю, хуй с ней, золотой лихорадкой, блядь, уже там срок не держится, не могу, бля, линяю, чувствую, линяю, бля. Взял я, бля. Кореш ему драгоценный. Бутылочку виски, бля. Ну такую пластмассовую, понимаешь, бля. Чтобы она плоская так, чтобы она мне прям в сумочку камеры хуяк и вошла, бля. Я ее так, сука, бля, держу, бля, сел, все. Голландская компания, блядь, этот вот хуй КЛМ, блядь. Они сейчас объединяются с французами, блядь. Может, и правильно делают, французы им покажут, как, сука, русский народ не поить в самолете, блядь. Пидорасы, блядь. Я говорю, у вас пидорастия узаконена, блядь. А вы спиртного не даете на борту, блядь, сука, Чапаева на вас нет, блядь. Он бы вам порубал тут все нахуй. А лететь всякие 3 часа, блядь. Как? Ну, достаю я свою бутылочку, блядь. Ставлю ее в кармашек, блядь. Так эта пизда голландская углядела, блядь. Подходит, говорит, найн, блядь, хуяйн. Я говорю, все, хуяйн, блядь. Я говорю, вы нам все, давайте что-нибудь будете, блядь. Ся, говорит, даем. Висет, сука, блядь, какую-то хуйню. Открываю какую-то, блядь, картоночка, хуёночка, блядь. Картина, картона, как картонка, блядь, как это, как где же моя собачонка, блядь. Хоть собаки пожарили бы какой-нибудь, блядь. Там, сука, безе и клер, нахуй. Как хуйня, блядь. Фруктовый, блядь, блядь, десерт. Я говорю, я же не жрал нихуя, хули вы мне десерт-то даете, блядь. И пить не разрешаю. А я, говорит, сейчас скажу товарищу, блядь, пилоту, нахуй. А он вам пизды вроде как наваляет. Мне переводят, значит, с голландского на английский, блядь, а мне похуй, мне хоть так переводить, хоть я нихуя не понимаю. Тогда я говорю, что, сука, бля, говорю, нельзя, говорю? А это не виски, я говорю, это кола, блядь, кола и въебала ей сую. Ну, она немножко подохуела. Как кола, блядь? А я туда чуть-чуть колу налил для мягкости, блядь. Ну, цвет так немножко изменился. Но она же сомневалась, думаю, а, пизда, бзишка, да страшно, блядь, сука, кола. А, она летела на меня, блядь. Я говорю, все, не пью, пошли нахуй, я принципиально на вашем борту, вот на борту вашего самолета, блядь, не возьму ни капли в рот, нахуй, и уберите ваш этот бисквит, нахуй, и въебала ей бисквитом. Говорю, все, я обижен, блядь, на компанию КЛМ. Ну они, блядь, тоже не расстроились нихуя. Забрали бисквиты, уебали, блядь. Может, детям каким отдадим, блядь. Бедным там, нищим, блядь, там в Колумбии их дохуя. Но мы не в Колумбию летели сразу, Коля. Мы летели на остров Курасава, блядь. О-о-о. Ну, Курасава это этот. Да не, блядь, не японец, ёпты мать. Остров называется Кюрасао. Почему он так называется, хуй его знает. Находится в Карибском море. Прямо наверху, вот над этим всем континентом Южной Америки, так сказать. Чтоб тебе было понятнее, блядь. Там, сука, климат охуительный, тропический, блядь. Хотя там весна, но там похую. Там к экватору там один хуй. Там что весна, что лето, блядь, у них все одинаково. Ну, жары еще не было такой. Но когда я в спортивном костюме, кореш-то мой драгоценный, с лампасами в моем любимом, вывалился, бля, на Кюрасао, камера отказала, нахуй. Камера, все, человек. Я портки-то задрал до колена, у меня под градом, нахуй. Хули, блядь. Костюмчик купил, Columbia Pictures, нахуй. Ну, жаркий, порки, бля. А эти суки, блядь, наши, как двиганули, блядь. Не, ну это было так, когда, подожди. Мы сначала в Амстердам прилетели, блядь, с этими разъебаями, с десертом-то, блядь. Я говорю, так, чтобы мне десерта больше не было, нахуй. Все. Говорит, нет, дальше будет хорошо. И тоже, ты знаешь, блядь, те же голландцы, сука. Летим на Кюрасао. Уже другая еда. И питье, запейся, залейся. Думаю, это что же такое, блядь? Значит, как русские люди для них, сука, опасность представляют. Видимо, они, сука, Колян, столкнулись с нашим братом неоднократно. Я говорю, а пиво-то что же вы не предлагаете? А нет, говорит, найн. То есть и опохмелить нашего брата? Какая подлость и злоба, блядь. Людьми руководит, Коля, не дать ему пивы, блядь, понимаешь, нашему. Он может погибать нахуй, в командировку лететь, блядь, в Голландию, в какой-то веке, блядь, да? Так, сука, вот до чего дошло. Видать, неоднократный мордобой. Был усинен на борту судна, блядь. Неоднократный, чувствую, и постоянный. И они решили все, оградить себя и своих стюардесс от этого дела. А как тут оградить? Когда наш товарищ, блядь, руководитель, можно сказать, нашей делегации, настолько охуел за месяц без баб, что бросил целовать руки, блядь, голландские стюардессы, когда мы уже прилетели, нахуй. Та испугалась, найн, найн, кричит, блядь. Я говорю, ну посмотри, она страшненькая, блядь. Он говорит, нет, говорит, у меня сейчас все хороши. Я говорю, ну ногу мою тогда целуйте. Вот до чего доходит народ. Ой, Колька, кореш-то мой драгоценный, как ты вот умеешь вовремя все это, блядь, понять, сука? Ну, конечно, мы с тобой уже живем, блядь, рука об руку, нога в ногу, блядь, хуй знает сколько, блядь. Ты ведь понимаешь, сколько мы с тобой этих кинов рассказал этих вот? Кино, блядь. Ты наливай, наливай. Короче, блядь, тут тоже гений, понимаешь, один, блядь. Сергей Эйзенштейн, блядь. Короче, блядь, дело вот в чем. Эйзенштейн решил снять, бля, фильм, сука, «Броненосец в потемках», блядь, ты понимаешь, нет? У него и получился в потемках, потому что черное-белое кино, бля. Ну, Коль, ну ёпта мать, ну я пошутил в потемках, бля. Потемкин, конечно, броненосец Потемкин, пизда. И князь такой был, назвали. Имени Потемкина, блядь, броненосец, блядь. Он был бронированный весь, блядь, то он торпеды отлети нахуй в пизду куда-нибудь, блядь. Понимаешь? Так вот, сука, Эйзенштейн. Вот он, сука, блядь, снял. А дело-то было в 1905 году, нахуй. Моряки, нахуй, ну плавали, блядь. А у нас моряки всегда хуёво жили, блядь. Все, ты думаешь, все, лучше стало, что, блядь. Вон, Курск утопили, нахуй, к ебень матери, блядь. Это, блядь, современная техника, а тогда, блядь. Броненосец в потемках, нахуй, нихуя не видно, света нет, он хуярит, блядь. Почему? Потому что броненосец, блядь. Куда въебенится, он, блядь, нихуяет с ним, не случится нихуя, понимаешь, блядь. И Эйзенштейн снимает, как они там плывут, все, сука, идут. Ну, плывет говно, правда, говорят, моряки говорят, плывет. А мы ходим, ну, идут они, значит, блядь. По Черному морю пиздуют, броненосит, все нахуй, в сраку, в сторону, только сопли летят. И что ты думаешь, блядь? Жили нормально. Хорошо, бля, припеваюсь, жили, блядь. Какой-то хуй нашел у себя червячка, блядь, не снова. В тарелке, блядь. Ну, ковырял, сидел, блядь. Говорит, блядь, Вася, глянь-ка нахуй. И вот, знаешь, он снимает тоже Эйзенштейн, блядь, ой, смешной, сука, блядь. Вот, все куда-то носятся, нахуй, попал, побежали, блядь, как тараканы, нахуй, сверху все. Куда-то туда ломанулись, назад ломанулись, все бегают, блядь, суетятся, нихуя не поймешь. Но вот когда он, блядь, нас там один хуй закричал, караул, блядь, нас травят червями, блядь, нам червивое мясо подсунули в суп, блядь. Я говорю, ёпты мать, так они заварёные, ёпты, чё суетишься, нахуй. А с другой стороны, блядь, пектины, нахуй, нуклеиды, блядь, протеины, блядь, все такое. Знаешь, как в Африке все ценят это, блядь? И хуй, знаешь, как стоит, Коля? от этого червяка. О, бля, а эти мудаки наши, блядь. Потому что яйца перегрелись, блядь. Потому что вошли в Черное море. А были бы нахуй на Неве, все мягче было бы, блядь. Ведь кореш ты мой драгоценный, все тебе рассказать, Коля, блядь. Ведь все революции, они от яйца перегрева, блядь, начинаются, блядь. Ты пойми, блядь, я это понял для себя, как вот, сука, отчинась, блядь. Ты понимаешь? Вот смотри, где все революции, блядь? Сука, Ливан, блядь, ёптить, там Израиль, блядь. Подожди, пизда, Латинская Америка, Куба, блядь, где озера, блядь, понимаешь? Ты когда-нибудь великую эскимосскую революцию видал, нет? Ты слышал об этом, нахуй? Эскимосам им, нахуй, в голову не придет. Они думают, как бы, блядь, не съебаться тут, не окочуриться, блядь. Какая революция в пизду? А у этих перегрев в Италии, блядь, Муссолини как перегрелся, нахуй, как начал пиздосить всех, блядь. А в Испании, блядь, ёпты, в Бразилии. А в Бразилии просто стали делать, нахуй. Как чувствуют, блядь, яйца перегреваются? Карнавал. Пиздец, все на карнавал. И у них то карнавал, то футбол. То карнавал, то футбол. Яйца перегрелись, футбол. И у них нихуя никаких революций. Коля, блядь, ты заметь, ты, сука, как я правильно мыслю, ты заметь. Наливай, наливай пизду. И если глубже, Коля, ковырять, то, конечно, ген революции обязательно сидит в яйцах, блядь. Это вообще пиздец, блядь. Смерть клопам и мухам, нахуй. Он в Питере, а там тоже прохладно. Но не забудь, Коля, я задавался таким вопросом, блядь, почему в Питере вроде холоднее? Хуй-то, в Москве холоднее. А у них Гольфстрим, пизда, обмывает, блядь. Пиздец, из-за этого все в Питере революция, нахуй. Ну, в общем, это не главное. Я тебе не об этом, Коля, хочу рассказать. Товарищ Че, блядь, его звали, товарищ Че. Че Гевара, ебаный, блядь. Че Гевара, блядь, такой был мошенник, блядь. Пиздил всех, нахуй. Он без пизделей, как без пряников. Его, сука, блядь, этот самый, ну, сука, кубинский лидер, бля, бородата, да, блядь, Фидель Кастро, бля. Федька, бля, Кастров, нахуй, блядь, он пиздец. Он говорит, товарищ Че, блядь, ты с нами, блядь, ты кого хочешь запиздоришь, блядь. А он говорит, да, а ему хлебом не корми, нахуй. Футбол не умеет играть нихуя, на карнавале не пляшет нихуя. Яйца все время горят, блядь. Вот и пиздец. Революционер, нахуй. Номер один, блядь. Еще такой террорист, блядь. Как в Боливии, где его, нахуй, там съебали. Поймали, нахуй. Яйца оторвали. Пиздец, утихомирился. Так вот, нахуй, чеченцы у нас там сидят тоже, блядь. Все, им там тепло, жарко, блядь. Их бы, нахуй, на Северный полюс отослать. Все, пиздец, ваххабизму, нахуй. Отмучились, блядь. Яйца замерзли, голову нихуя не думают. Где бы, блядь, сберлять какой-нибудь рыбки, блядь. Чтоб дальше протянуть. Вот так, сука. А силы боятся, блядь. Как по пизде ему дашь мешалкой, блядь. Затих, блядь. О, ты сильней, прости, уважаю, блядь. Ты наливай, наливай. Вот, поменьше, блядь, половинь, сука. Червяки-то от жары плодятся, там жарко. Ну, холодильников-то не было, пизда. Ты пойми сам, вот ты, матрос, хуев. Хорошо, что мясо было, блядь, пизда. Так нет, блядь. Долой нахуй, нас засилили, замучили. И Эйзенштейн крупным планом этого червяка показывает. Людей, значит, как сопляков, сука, это муравьев, блядь, который ползает от червяка крупным планом, какой он жирный. И вот с этого червяка все начинается, блядь. Долой всех капитанов нахуй. Капитан говорит, в чем дело, матросы, блядь, вы что, блядь, сука? А говорит, мы ебали тебя в рот, блядь, мы не матросы нихуя вообще, мы революционные солдаты, блядь, ебать тебя в срак. Мы массы, блядь, во. Церковые массы. А церковые массы нихуя не понимают, нихуя, куда они бегут, нахуй. Вот это был пиздец, Коля. Как они опять начали бегать по кораблю. И все. Офицеры хватают, хуяк за борт, хуяк за борт, хуяк за борт. Говорят, в чем дело, товарищ, господа, в чем дело. Какой мы, нахуй, у тебя, господа, мы товарищи, блядь. И только один, блядь, этот Отто Юльевич Шмидт, блядь, царство небесное, блядь, присоединился к этим массам. Церковым, блядь, церковым, блядь, и бегал вместе с ними, нахуй, там, и кричал, я вот Юль Шмидт, да, он изюм, блядь, в церковой массе, блядь, вот Юль Шмидт, блядь, оказался, нахуй, ты, культурный человек, как тебя потянул на эту хуйню, тоже что-то, блядь, яйца перегрелись, блядь, вовремя ебаться надо, вот что, блядь. Вот, Коля, я тебе говорю, все революции от недоеба. Кто у нас, кто, Ильич? Пиздец. Инесса Арманд он любил, обожал ее, химически просто трясся над ней. А Надежде Крупской он может впердолить, но не хочет, блядь. Она говорит, Вова, ты меня не любишь. Он говорит, не люблю, я люблю революцию, блядь. Но стеснялся сказать, что любит только Арманд. Блядь, он не мог ей сказать прямо в глаза, в ее выпущенные глаза, блядь, у нее пиздец был, блядь. Базедова болезнь. Говорит, если тебе Надя впердолит, у тебя глаза выскочат нахуй, блядь. Ты понимаешь, нет? Это же, блядь, трение нахуй. Как насос. Он ее берег, блядь, как жену, как подругу, блядь. А Инес Сервант, у нее глаза нихуя не выскакивали. Она, наоборот, втягивала нахуй все в себя, блядь. Вот, сука, химия, Коля, блядь. И ебало так, что, блядь, все, Ильич, он

0: Пока одному, блядь, нашли всю сраку искололи, блядь. Он чуть не помер от уколов, нахуй. Скажи ты сообщи, блядь. Все колоть, блядь. Вот мы, говорит, пускаем такой тихий газ там, блядь, увеселительный, хуительный, заебительный, блядь. Так, ну, блядь, да ты, блядь. Всем раздаем, нахуй. Эти, блядь, потащили, блядь. Эти спят люди, нахуй. Ну, ты вот спи, тебя схвати за яйца и потащи, блядь. У тебя язык проглотишь, нахуй, блядь. И сколько так погибло народу, блядь. А ведь могло быть гораздо меньше, блядь. Потому что надо не жопой думать, не сракой, а головой, блядь. И вот когда будут уничтожать все эти, говорит, этот наш правозащитник какой-то говорил, блядь, эти газы, ведь, вероятно, хуй эти дать, потому что они под секретом в военном ведомстве, блядь. Так что потравится опять много народу, блядь, которые будут уничтожать эти газы, блядь, а там хуй. Они под секретом, блядь. Потому что все у нас в России через жопу, блядь. Вот хочет наш президент, понимаешь, сделать, чтобы наоборот, не через жопу, а через другое место. Но как-то не очень получается, блядь. Смотрите, привыкли к этому способу. Такая у нас ментальность, бля, кама-сутра, бля. Не знаешь, что такое? Ну, с утра прям, блядь. Бывает у некоторых. Ты с утра любишь, нет? С утра не любишь, да? Попозже? А, сука. Одни ночью любят, блядь, не спят, нихуя одни у меня. Скреблись за стеной, блядь. Чья это такая попочка? Все слышно, блядь, ёб твою мать. Я сидел, терпел, блядь. Опять, чья это такая попочка, блядь?
1: Да развелитесь вы с вашими сраками, я говорю, блядь, через стенку, блядь. Дайте спать уже, в конце концов.
0: Затеяли, блядь. Днем ебаться надо, блядь. Пришел с работы, блядь. Пердолил и спокойно, блядь. А ночью спать надо, блядь. И детей не будить нихуя. Дети тоже прислушиваются, блядь. О, мама с папой ебут. Ой, блядь, кошмар какой, блядь. Половое развитие нарушают, блядь. Раньше вообще в однокомнатной квартире. Как жили-то, ёб твою мать, Коля, блядь. Ой, сука, блядь. Сынок, ты спишь, блядь, типа?
1: Да сплю, ебитесь на здоровье, блядь.
0: Возвращение, блядь, групповуха спасная. Кто придумал? Советская власть, блядь. Ну нихуя, выжили, блядь. И главное, плодились. Как-то умудрялись, сука, спазмов не было никаких, блядь. И, блядь, и хватали нахуй, и сажали, блядь, и все, все равно плодились, блядь. Вот так, Коля, так что такие тенденции, блядь, тут тоже, блядь, понимаешь, это не хуй собачий, а собачащий, блядь. Надо завязывать эти тенденции, блядь. В новом году все, блядь, нормальным, старым казачьим способом, блядь. Она артистка, блядь, она признавалась, блядь, солидно, ушли, вся взвыхнет. Такая тетка хорошая, бля, говорит. Я, говорит, лежу, блядь, с гусаром у ней был роман, бля. Лежу, говорит, он раздевается, подходит, я говорю, о, какой огромный! Она, он так потряхивает им, блядь, болтается, он говорит, овсом кормим, блядь, овсом, Коля, бля, о, как, сука, бля. Ну, гусары, хули, кос ебут, а чего там, говорит, наливай, ёпты, мать, вот такая тенденция. Только я не к тому, бля, не к... Николай, я не к тому, что надо заниматься зоологством, блядь, или зоофилией, блядь. Нам еще этой тенденции не хватало, блядь. Ну и тут машина, как всегда, завелась, конечно. И Димон понял, что нехуй ему тут делать. И упиздовал. Пиздует и плачет, блядь. От безысходности, блядь, они-то его не бросили, они ему вылечили его этой собачихой, все дела, а он ничего не смог сделать, ну уже менты все обложили, а его как бы не заметили, он в сторонке стоял, блядь. И упиздовал он, пиздует, плачет, бедный, блядь. И вдруг опять этот тирири, звоночек, блядь, тирири. Он лезет за эту торпеду и достает телефон своего братка Коти, блядь. Нажимает на кнопку, а оттуда голос Насти. «Костя, где ты, ёб твою мать?» И пропал. От последний привет подруги, но он уже его не услыхал нихуя. Да, доехал он до какого-то леска, блядь. Вышел, бля, бросил своего бумера, блядь, в какую-то чащу, блядь. Прямо с фарами он так и загас потихоньку, загас, сел на остановку. Тут режиссер тоже еще одну непредсказуемость, мол, размышляйте, как хотите. Где он растворился, в каком мире и куда он попиздует? Ну, в здравом смысле, может быть, в Москве ему делать нехуй, там разыскивать на них. Опера, все, розыск, все, все в розыске, блядь, все. Куда он попиздовал? Одному богу известно. Он сидит на остановке, автобус подъехал, его закрыл. Дверей не видно, значит, с этой стороны. Сел он или не сел, нихуя непонятно. Догадывайся, зритель, сам. Автобус уехал, остановка пустая. Как и жизнь его, бесшабашная Коля, осталась пуста. Не посадил он ни куста,

не вырастил ни деревца, ни сына, ни дочери, а остался с хуем, блядь. Ты веришь, нет? А этого ли он хотел? Рассекая по Москве на белом Мерседесе, блядь, подрезая всех направо и налево, посылая нахуй и братву, и ментов. Не этого, конечно, кореш-то мой драгоценный. Но ведь Бог, ты понимаешь, сельму метит. Ох, как метит. А я тебе скажу, Бог-то Бог, да будь и сам неплох, Коля. Наливай нашего ростовского портвиску. Эх, прогоним мы с тобой, Коля, тоску от увиденного фильма.

вот спит. Дрелик, блядь. Какие-то зеленые обезьяны. Зеленый обезьян какой-то мудак выебал, а? Турист, блядь, выебал этого несчастного.

Добрый нахуй, в эту Африку едут. Они там все переебались, блядь. Шарара жуткая, блядь. Делать нехуй, понимаешь, блядь. Питание гусеницу съел, блядь, и набросился на другого, блядь. Блядь, жуткое дело, бананов наелся, блядь, и давай, блядь. Пигмей, блядь, сам 1.20 метра, блядь, а хуй 1.50 метра, блядь. Ну раз ты живешь обезьянкой, значит, ты к ней имеешь какие-то пристрастия, блядь. Она в кулачок сгоняй, хуй ты, блядь, действительно, сука. Да не лезь себе в эти дебри, нахуй, в эту Африку, блядь.

не лезьте вы в эти дебри, нахуй, в эту Африку ебучую. Там шпи, тут шпи. Там шпи, тут шпи.

Ой, Коля, кореш ты мой драгоценный. Я ведь тут, блядь, вот столько писем получаю. Ты знаешь, пишут, блядь, мне из армии много пишут. Из армии, ребята, ну... Ну о чем говорить-то, ну? Ну куда мы нахуй от этой темы денемся, блядь? Ну куда, блядь? Смотри, сколько кино было, блядь, про войну-то, помнишь, блядь, да? А народу сколько полегло из-за этого, блядь? А ты думаешь, что, блядь, Коля, оттуда разведчики не прибегали, блядь? Сталин, блядь, ёб твою мать! Там, блядь, Гитлер уже все подогнал, говорит, хуйня, у нас договор, блядь. Да уже он, блядь, уже там всех баб наших перебили, блядь, уже немецкие солдаты, блядь. Вот у нас договор, ебаться можно, а нападать нельзя, блядь. Вот поди ты, сука, ему расскажи, блядь. А разведчики работали всегда. Ты этот фильм смотрел? Ну, его хуй запомнишь, конечно, там все-таки 17 серий, блядь. Ну, 17 мгновений, ёпты, они как мгновение пролетают-то, ёпты. Ну, там Стирлиц, во-первых, симпатичный человек, блядь. Очень спасибо. Этот артист мне нравится, блядь. Я от него оторвать глаз не могу, блядь. Он как сидит, как задумается, блядь. И можно смотреть, как он думает. Пускай молчит, нихуя не говорит. А он все думает, блядь, как бы объебать Гитлера, блядь. И объебал ведь Колян, блядь. В результате после 17 серии, блядь. Он же Штирлиц, блядь. Ты пойми, Коля. Ты вот говоришь, разведчик, блядь, престижная работа, блядь, там сидишь. Да ты, сука, даже пернуть по-русски не сможешь. Ты понимаешь, нет, сука, тебя любая падла немецкая, сука, блядь. На нюх, сука, поймет. Пернул русский, блядь, явно ел чернягу, блядь. Ты понимаешь, нет? Он все время на стороже, блядь. И Стирлиц у нас там сидел. Так он внедрился, сука, ты понял, куда? В самое, блядь, гнездо, блядь. Там такой пиздюк тоже, блядь, Селинбир какой-то, блядь. Этот самый, и все такие, знаешь, такие, блядь, холеные, основатели такие, блядь. И этот какой, сука, Мюллер, блядь. Ты понимаешь, и там, главное всего, кино-то, блядь, классное. И все наши ребята, блядь. И все, сука, эти вот, немецкие, блядь, шпионы, сука, блядь. Ты понимаешь, ну не шпион, а эти, аппарат, блядь, немецкий, который шпион-то ловит. А Силь между ними ходит, блядь. Ему этот, броневой играет этого. Хуя маминого, блядь. Ну, Мюллера, блядь, ну с такой губой, блядь. Понимаешь, и он любит броневой, видать, полюбил свой образ. Ему нравится командовать вообще. Природа, наверное, есть, блядь. Он командует, так, подать мне сюда Стирлица, ебать, вот так, туда-сюда. Ну, все, Стирлиц, мол, как живем, мол, блядь, а сам принюхивается. Не бзнет ли он русским бздом, понимаешь? Нет, нихуя. Тот, блядь, держится. Ну, куда там? Да, Коля, он не жрал весь из портвейн, нахуй, и всякую хуйню. Вообще не пил, блядь. А с женой встретился один раз, только глазом. Глазом посмотрел и оргазм получил, блядь. Шел мимо, задел за стул, тут же, блядь, в сапог кончил, блядь, и прошел мимо, блядь. Он не мог даже, блядь, с ней поздоровкаться и глазом просить. Вдруг какая-нибудь падла? Вдруг там Мюллер, блядь, сидит, сука, под столом. И говорит, а, сука, блядь, попался, блядь. Знаю, ты с женой встречаешься, блядь. О, как, сука, с женой, а жена, даже, говорит, нельзя смотреть, а с ней какой-то хуй сидит, тоже наш, блядь, и сидит, смотрит, блядь, говорит, нельзя смотреть, не косись, сука, я, говорит, его не видела, блядь, 5 лет, нахуй, я тоже не ебамшись, блядь, можете меня понять, говорит, понять могу, но сделать нихуя не могу, блядь, вот так вот, я, говорит, не блядь вам, я советская женщина, блядь, и никому не даю, уже 5 лет, блядь, у меня все засохло, паутиной покрылось, блядь, у меня лучшие годы, блядь, прошли мои. И Стирлиц, блядь, такой трудной жизнью, блядь. Ковал победу, блядь, ковал. Эти, блядь, конечно, там не встанет на Мюллера, но тем более все-таки фрау всякие ходят. У него что, живое, блядь, сколько может дрочить втихаря, блядь. Ты понимаешь? Советский разведчик, блядь. И что ты думаешь, кореш самый драгоценный, на переднем крае, Стирлиц. Стирлиц на переднем крае думал всегда о заднем. То есть жопу никому не давал. А хотели многие. Товарищ, блядь, Гиммлер, Гесс там, блядь, Мюллер, Хуюллер, все лезли. Жопа его была чиста. То есть на полном порядке, нахуй, как березовый сок, сука, по весне, который любил пить. А на кап он хуяк 15 грамм и поехал, блядь. Одно мгновение, второе мгновение, третье мгновение и так до 17-го, блядь. А периодически во сне, конечно, ему какой-то хуй напевал. Я в весеннем лесу пил березовый сок, а сенаглядной пиву. Ну, тут у него кончин начиналась, он просыпался, блядь, и смотрел, что все наполнено, блядь. И Стирлиц, блядь, он так вот, сука, вот так опять поедет куда-нибудь, 15 минут поспит,
И кует, кует, кует победу, блядь. И что ты думаешь, сука? Выковал нахуй, Колян. Наливай в пизду. Там Мюллер, бля, он как губу распустил. Говорит, ну что, Стирлиц, блядь, может, будем это... Мол, типа того. Говорит, да хуй типа того, блядь. У нас никаких общих интересов. У нас общий интерес только рейх, блядь. И мозги ему ебет, ебет, ебет, ебет. И многим остальным товарищам ебал мозги. Так вот он, Стирлиц, блядь, к Мюллеру хуяк. Ему, а Мюллер его колет, блядь. Он подсылает ему этого, как его, ну, Куравлева нахуй. Ну, мол, ты его, мол, клони, блядь, мол, я к тебе присыл, мол, по заданию разведки, блядь, то все. Мол, я хочу тебе подсказать кое-что, блядь. А Стирлиц вот так вот на него посмотрел, блядь, и просёк Колян, блядь, как князь Гарик, сука, просёк в своё время, блядь, ты понял, нет? А коньячку не желаете, блядь? Он говорит, коньячку с удовольствием, блядь. А у него так одного глаза еще нету, блядь. Несчастный, блядь, и так раненый в жопу, блядь. Без глаза, блядь. А Стирлиц все это, думаю, сделал, блядь. Подошел и это, коньячку ему налил, а сзади, как бутылка ему пизданет по тыкве. Блядь! Тот хуяк отключился, блядь. Коньяк действительно ударил ему в голову, блядь. И что ты думаешь, и привез к этому Мюллеру, блядь. И говорит, вот тут одна, блядь, вот это вот, блядь. Я его вырубил, нахуй. Он хотел меня колонуть, предлагал мне всякие сомнительные сделки, типа, блядь. Понимаешь ты? А Мюллер говорит, как? Я ничего не знаю, откуда мы. Ну, остаться назвоем, мы поговорим. Эй, ты проснись, пизда. Ты что ты, блядь, так раскололся-то, блядь? Что тебя этот расколол, блядь, урык? Блядь. И он сделал вид, что я немец, нахуй. Я честный, блядь, я за арийскую расу, блядь. Голову отдам, нахуй. А этому пиздану по голове. И говорит, и чтоб не выебывался, блядь, и все. Представляешь? Использовал, блядь, вот эту хуйню сам, блядь, и все, и по голове. А мог бы, блядь, и Мюллеру, нахуй, пиздануть, блядь. Что ты думаешь, блядь? Ведь он за все сам, все своими руками. Этот пастор Шлак, он отправил его, блядь, в Швейцарию, блядь. Он его не мог отправить никак, блядь, только лыжным ходом. А пастор, он же, блядь, этот... Ну, поп, ёптать, он же не может ходить на лыжах, блядь. Так он его научил на лыжах ходить, сука. Сам лично научил, но хуёво научил. И честно признался потом прям голос за кадром, говорит, да, пастор умел ходить на лыжах, но хуёво. И когда он пошел, так он ему прям лыжи, блядь, все по размеру уже стоят, блядь. Машина уже заведена, блядь, все разогрето. Ты пойми, разведка, сука, бля, Коля, это не шутка, сука, блядь. Чуть минуту проведения, пиздец. Смерти подобно, блядь. Пастор Шлак, блядь, куда нахуй? Он же не спортсмен, нихуя. Быстро, блядь, в лыжи, сука, блядь. И на лыжню, блядь, он его прям чуть не руками, сука, поставил. Греби, сука, блядь. Палки уже стоят. И размер копыт подобран точно по пастору Шлагу, блядь. А этого, как он готовил, блядь, Евстигнеева, который, блядь, там, он был на явку прийти, блядь, и тихо такой, сука, блядь, не... А он, блядь, ну кто, блядь, он же не шпион, блядь, он же не Стирлиц, нихуя. У него наебали написано, иду на явку, блядь. Такой веселый, блядь, идет, распиздяй, понимаешь, не актер такой хороший, блядь. Говорит, иду на явку, ну кто не глянет, блядь, там птичник один сидел, говорит, о, это точно на явку идет, блядь. Он к нему в магазин зашел, говорит, что, на явку, говорит? Он говорит, откуда вы знаете? Да, наебали написано, на явку, блядь. Ну ладно, только никому не говорите. Он говорит, пизданул, а там уже, блядь, этот горшок на окне стоит, мол, явка провалена, нахуй. Он ебал им туда-сюда, а там везде люди, блядь, тут его. Он туда в угол, оттуда тоже люди. И такие ебалы где брали. Вот, сука, он раз сюда, они его в этот подъезд загоняют, блядь. Сам у тебя всю правду, матушку-то, блядь, кому шел, сука, на какую явку? Он как подумал, что Стирлиц-то, блядь, как ему будет. Ай, блядь. Думает, да в рот вы заебитесь, прям на лице читается, блядь. Как пизданется, блядь, с пролета, с лестницы, блядь, между ними. Я внизу и наверху, а в пролете, блядь, уже никого нахуй. И, блядь, раскинулся, блядь, на мостовой, пиздец. О, патриот, ёптать. О, а был, и ты пойми, родишку, как он спасал, блядь. Кэт, блядь, наша баба такая, сука, грустная такая, беременная, ёпте мать. Они беременные все грустные, ёпте мать. Хотя радость рождения ей была обращена, блядь, опять этими фашистскими гадами, блядь. Вот, она рожает, понимаешь, пыхтит, пердит, старается, но промашка-то в чём, Колян, была. Прёт меня всех мы. Она по-русски материлась, блядь. Кто её научил, не знаю, я её лично не учил. Стирлиц тоже не учил. Он так вообще не матерился по кино. То есть она рожала, и от боли она скрикнула. Но она не материла. Она говорит, мама, бля! Типа, и тут же эти суки, а там разведки стояли уже, блядь. Говорит, сяки, кто у нее родится, блядь. Явный шпион, блядь. Ну, родился мальчик там, хуй его знает. Завернули, блядь. А он говорит, а что же это вы, матушка, блядь, по-русски мама кричали, блядь. И вот понимаешь,
Что значит настоящий разведчик, Коля, блядь? Вот она все-таки, ну, баба, понимаешь, здесь все рожала, блядь. Она не может, понимаешь? Вот нету в ней тот Штирлиц, блядь. Ты помнишь, что он играл с этой пиздой в шахматы, блядь? Он же тоже мог закончить партию матом, блядь. Пошла ты нахуй, старая пизда. Но он же этого не сказал. Он же разведчик настоящий, ёптая мать. А не игрушечный, блядь. Ты понимаешь, Коля? А она все-таки, ну, понимаешь, все-таки роды, блядь, трудное положение. Она была в затмении. Сказала, мама, бля, все. За это была взята, нахуй. Взята, блядь. И почти замучена одним там. И хуй такой, знаешь, ходит, блядь. Ну что будем делать, блядь? Будем говорить, блядь? Она говорит, хуль мне говорить? Как грустно сидит. Мне молоко сейчас выливается. Надо кормить, блядь. Покормите, говорит, блядь. А потом будем говорить, блядь. Сука, она кормит, блядь. А сама думает, как же его объебать? Как же его объебать? Ну нихуя не объебать. А с ней еще там один солдатик, блядь, немецкий такой. Простой, блядь, крестьянин. И наебали у него написано. Я, говорит, простой эстонский артист, блядь. Какой-то хороший, правда, блядь. Давно он снимается, бля, его знаю, блядь. Такой кореш, блядь. Хороший, но не Банионис, это я точно знаю, блядь. Но сейчас не про это, сейчас про Хирлица. Тот тоже многим по сраке дал, блядь, там. Многим, даже сука, ты понимаешь? Так этот солдатик, блядь, я к чему говорю-то? Этот артист, блядь, он не выдержал нихуя пыток, блядь. Он не выдержал, он смотрел, блядь, как этот хуй, который говорит, сейчас мы, говорит, узнаем, берет этого ребенка, блядь, ее, раздевает его, говорит, и кладет его на подоконник, блядь. Типа того, сейчас мы его проветрим. Открывайте двери, Пауль, блядь, или как его там звали. Откройте дверь, нахуй. Пауль смотрел над этим измывательством. Дверь открыл, достал пистон, блядь, как ему заебенит, блядь, и говорит, пойдемте отседова. Гражданка, блядь, я вас спасу. Вот немец, блядь, ты пойми. А человек, все люди, блядь, ты понимаешь, Коля, проникся, бля, крестья, сердцем пойдет, ребеночь, женщина, блядь, прости, Коля, отрыжка пошла, бля. Это Мадера, блядь, дает свою. Во, ты понимаешь, простой солдат. А солдат простой, хоть русский, хоть французский, хоть немецкий. Они простые ребята, бля. Они, сука, своими горбами закрывают всю эту пиздату. Партизанская война, блядь, все. И вот они в этих партизанили в этих катакомбах, блядь, с этим ребенком. По каким-то помойкам, блядь. Из какого-то вылезли. Но Штирлиц там спас, блядь. И когда его заподозрили, блядь. Его заподозрили. А Мюллер говорит, так, блядь, Штирлиц, есть разговорщик, блядь. Выпейте стаканчик водички, блядь, нахуй. Говорит, с удовольствием, блядь. Ебать его в сороку, я бы, конечно, и водки выпил, блядь. Штирлиц берет хуяк, блядь, стаканчик водички. А этот, сука, ну подождите, говорит, сейчас я на секундочку выйду, блядь, но Мюллер, сука, блядь. Хватит стаканчик, блядь, и на экспертизу, блядь. Чей отпечаток пальца, блядь? Штирлиц нахуй. Ага. А на чемоданчике родички, блядь, Кэт. Чей отпечаточек, сука, был обнаружен? Штирлица, блядь. Штирлиц, что вы на это скажете, блядь? Штирлиц говорит, а хули на это скажу, блядь. Ебал я все в рот и в несознанку, блядь. Он же разведчик, блядь. Как ему сознаться, нахуй? Или поебалу сразу бить, блядь. Мочить, сука, по-черному, блядь. Он в несознанку, говорит, и сразу все вспомнил, сука. Говорит, да нет, говорит. А я, говорит, как же это мои пальчики есть. Я же, говорит, ей помогал нести, блядь. Там при эвакуации, хуяции, налет был, блядь. Он говорит, хуль налет, блядь. Это было раньше. И вот тут я сижу, думаю, да как же он, сука, вывернется? Ну, к стенке прижат полностью, сука, просто, бля, гвоздями прибит, Колян! Разведчик, как он вывернется, бля? У того, блядь, все заходило внутри, сука, блядь. Желваки заворочились, мозги завертелись, аж яйца эти же в штанах у него закрутились. Он думает, ну, бля, говорит, а это, говорит, было так. И вспомнил все, сука, туберкулезного полицейского, блядь. Хуеська улицу какую-то объех, как он выезжал, почему он повернул. Такого напиздил, блядь. Коля! Все, у этого умер, просто брак, крыша поехала. Говорит, Штирлиц, можете идти нахуй. Просто больше ничего не мог сказать, блядь. И понял, что он его объебал, а доказать-то не может нихуя. Вот в чем история, Коля, бля, как разведчики, блядь. Так он же, сука, что, почему? Что ты думаешь, блядь? Он же, сука, блядь, дедушка Примакова, нахуй, блядь. Исаев, блядь. Максим, кто он, блядь? Тихонов, блядь, естественно, блядь, папа, блядь, Примаков. О, бля, не пизю, блядь. Он ему внучатый племянник, блядь. Бля, буду, все повязаны, мозги ворочатся, сука, по-черному, блядь. Слушай, ну я совсем запутался, Коляр. Ну а Путин тогда кто ему приходится, блядь? Тоже разведчик, ёпты мать. И тоже на немецкине, блядь. Майором же будут все, блядь.
Кто же он им приходится тогда? А он им просто внук. О как! Колян, наливай, ёпты мать! И вот, кореш ты мой драгоценный, ты обратил внимание? Вот я тебе рассказал про Чапаева, да? И про Сидорца. Это же, блядь, это уже эпопея, это эпоха. Почему народ? Народ любит, блядь, своих героев, блядь. И народ складывает про них истории, анекдоты. Почему? Самый большой анекдотов, ты запомнил, нет? Про Василия Ивановича, блядь, и про Штирлица. Вот так вот. Когда великая вещь, о ней народ всегда молву слот. Вот поэтому я тебя распиздяю и рассказал эту историю про Штирлица. Но я очень коротко тебе рассказал. Я тебе прям самую вытяжку, блядь. А почему мы победили в войне, я тебе еще расскажу, блядь.

лысый мент, блядь, наш. Ну вот такой в ментуре такие рожи бывают, блядь. Лысый мент, блядь, наш. Ну вот такой в ментуре такие рожи бывают, блядь.

лысый мент, блять, наш. Вот такой в ментуре такие роли бывают, блять. Ну уж это очень погано. Лысый мент, блять, наш. Вот такой в ментуре такие роли бывают, блять. Ну уж это очень погано. Такое поганое ебало.

0: перевалили нахуй. Что ты мне паришь-то, блядь? Козла рогатого нахуй.
1: Правду матку, сука, блядь.
0: По ебалу, блядь.
2: Всем пизды дал, блядь.
0: Что, сука, блядь?
1: Правду матку, сука, блядь.
0: Что, сука, блядь?
3: Фу, блядь, добрался. Ёб твою мать.
0: Будь скромнее, нахуй.
2: И поебал им бутылку хлоп, готов, нахуй, блядь.
0: Я же мент, бля. Будь скромнее, нахуй.
2: Ну правда, узите, у нас так и говорят, нахуй, бля.
0: Ну я же мент, бля.
2: Будь скромнее, нахуй.

0: Ну правда, удивительно, у нас так и говорят, нахуй, блядь.
1: Лысый мент, блядь, наш.
2: Ну, вот что меньше бандит, один хуй. Только это на этой стороне, а это на другой стороне. Поменяй местами, один хуй. Блядь, ты вот этого охраняй, и ты этого, блядь. Вот ты своего этого папу-мафиози, блядь, охраняешь, нахуй. Вот, а теперь поменяйтесь, нахуй, местами. Карте место. Один хуй. Тоже ебало, блядь. И те же задачи, блядь. Это якобы, ну, менты делают вид, что они якобы
1: граждан оберегают, блядь.
2: Поебало, блядь. Что меньше бандит, один хуй. Будь скромнее, нахуй. Что меньше бандит, один хуй. Будь скромнее, нахуй. Что меньше бандит, один хуй. Будь скромнее, нахуй. Что меньше бандит, один хуй. Один хуй. Что меньше бандит, один хуй. Будь скромнее, нахуй. Что меньше бандит, один хуй. Будь скромнее, нахуй. Что меньше бандит, один хуй. Будь скромнее, нахуй. Что меньше бандит, один хуй. Один

0: Что меньше бандит, один хуй. Будь скромнее, нахуй. Что меньше бандит, один хуй. Будь скромнее, нахуй. Что меньше бандит, один хуй. Будь скромнее, нахуй. Что меньше бандит, один хуй. Один хуй. Один хуй.
1: Одни ворота, блядь. Ну всем поебал, да когда дать охоты. Юмор и этому, блядь. А вот эту какой гнушный ебал. Неужели никакой поебал не дашь? Смотри, получил, блядь. Ха-ха, ебаный фиканоток. Приметил, как он еще? Вот тут, сука, распиздяй. Вон тот лысый мент, блядь, наш. Пошел ты нахуй, блядь. Мудак, блядь. Кстати, ему пизды дали. Ему, блядь, точно дают пизды. И у тебя такое настроение сразу, блядь. Как хорошо. И жить-то хорошо. И жить-то хорошо. Как хорошо. И жить-то хорошо. Как хорошо. И жить-то хорошо.
0: Пошел ты нахуй, блядь.
1: Как хорошо. И жить-то хорошо.
0: Мудак, блядь.
1: Как хорошо. И жить-то хорошо.
0: Пошел ты нахуй, блядь.
1: Как хорошо. И жить-то хорошо.
0: Мудак, блядь.
1: Как хорошо. И жить-то хорошо.
0: Пошел ты нахуй, блядь.
1: Как хорошо. И жить-то хорошо.
0: Кому пизды дали?
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Пошел ты нахуй, блядь.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Кому пизды дали?
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Пошел ты нахуй, блядь.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Кому пизды дали?
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Пошел ты нахуй, блядь.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Кому пизды дали?
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Пошел ты нахуй, блядь.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Кому пизды дали?
1: 6-0 нахуй, бля, в одни ворота, блядь. Ну всем поебал, да когда я охота, ё? 6-0 нахуй, бля, в одни ворота, блядь. Ну всем поебал, да.

0: Ему 5 после дают пизды. И у тебя такое настроение сразу было. Короче, мы, блядь, переночевали там в гостинице. Народ побежал, блядь, в розовый квартал. Я говорю, что я баб голых не видел, что ли, ёпты. Заебитесь вы в рот. Включаю телевизор. А там, Коля ёбовый идёт, блядь. Но коротко. Оплати, тогда смотри. Я включаю. Как же так, блядь? Только хуй какой-то мелькнул. Ой, ёпты. Опять пауза, говорит, оплатите, товарищ, блядь, типа. Тогда будете смотреть. Ну, думаю, хуй, не знаю, сколько стоит. По-английски не понимаю, по-голландски вообще нихуя. Думаю, ну и хуй с ними, с хуями, блядь. Я еще пока свежий, блядь, только что из дома, ёпта. Зимку-то, блядь, всю ночь терзал. Месяц впереди, ебать, тёв сраку. Так что я усталый, довольный, блядь, сижу и похую. Взял пивка, сел, бля, гуляйте там нахуй. Там народ гуляет. Ну, смотрите, ваш Амстердам, все, не видал я Амстердама, что ли, блядь. Я готовлюсь, блядь, на дальнейшую поездку, блядь. Там впереди все такое творится, блядь. Короче, на Курасаву прилетели все в поту, нахуй, все. Красиво, блядь, маленькая Голландия, блядь. Все такое, они называют маленькая Швейцария, хотя дома явно голландские, блядь. И колонии якобы этот остров голландская. Ходит доллар, блядь, вчистую нахуй. Американский доллар нехуй выдумывать, блядь. Плати долларами и все похую. Тут я, блядь, ломанулся, блядь, смотрю там, ну все там у них там, майки какие-то, красивую рубаху у нас себе купил. Кореш у нас драгоценный, наш руководитель. Ой, как красивую рубаху, блядь. Тут подходит хуй какой-то, блядь, у него, это, ящер сидит, блядь, на голове. Ягуана, блядь. Страшная, блядь, думаю, так, блядь, как вопьется, она такая... Добрая оказалась, блядь. Такая сидит ей похую и головенку трясет, блядь, вот так вот. Я говорю, ну давай за доллар-то я сниму тебя с этой крокодильцей-то, блядь. Он говорит, хуй ты, 5, блядь. Я говорю, да заебись ты в рот, вот тебе тут, блядь, ужмусь, но не дам, блядь. А мне говорят, ты не бзди, говорит, Сура, говорит, мы будем еще, говорит, там в одном городе, там просто парк, там этих ягуан, как собак нерезанных, блядь. Ходят прям по людям, блядь. Я говорю, ну во, и пошел ты нахуй, блядь. 5 долларов ему подавай. Жадность Фрайвель сгубила, блядь. Купил себе на эти деньги майки, блядь, и уехал нахуй. Из Курасава вылетел в пизду.
1: Ну что, кореш с тобой, драгоценный Колян, а? Вырубя сих пых, ведь я сколько тебя не видел, а? Пока я с инспекторской проверкой, можно сказать, по местам не столь отдаленным пошастал. Ты тут без меня как не скучал, нет? Ха-ха. Попалась мне тут князенка Колян в руки. Какая-то пишет ТПС баба по фамилии Кинесса, бля, баба такая. Я полистал, ну, бля, я рыжал сначала, бля, я усрал. А Колян, я усрался. Там, ну, такие советы. Но ты пойми, это не для детей, конечно, все, это для взрослых. Там, это, упаси бог, если попадет в детские руки, в неумелые, блядь. Потому что здесь дуру уже можно и хуй сломать, понимаешь, тут там. Там всякие советы по поводу сексуальной жизни между супругами. То есть физиология брака называется, история, понимаешь? Нихуя не понимаешь. Но у тебя физиология брака есть, Клавка, нет? Ты, блядь, с ней живешь, блядь, более 25 лет, ёптить. А, какая тут нахуй физиология, понимаю. Ага, понятно, вот так у тебя, блядь. Ну ты вот сейчас налей, вот, налей. Чтоб тебе было приятнее, налей, вот сейчас, ага. Вот, давай ёбнем, вот так вот сейчас, почему? Это сейчас беленький мы с тобой пробуем, вот, который я привез, беленький, давай. Вот, ёбнем сейчас, а потом я тебе продолжу. Вот. А, хороший, да? Вот так пошёл, нормально. Вот, я понял, Коля, какой же я невежественный в этом отношении сексуальной жизни человек, а? Ну, бывало как. Ну, там, Зин, ну, лянешь в койку, понимаешь, раз. Зинк, ну давай, там, впердолил и к стороне, блин. Оказывается, это же нельзя так делать, Коля. Это какой же вред? Это же баба же, она должна, она тоже, может быть, не понимает, почему у нее как-то что-то не получается. Нет какого такого удовольствия супружеской жизни. Одна ебота, понимаешь? Вот смотри, некоторые вечных рыбаб, ну такие заебанные, блядь. Не в том отношении, что их все время это вот употребляют, а в том, что они жизнь их заебала, понимаешь? Ну просто они с мочалками, с этими терками, с этими авоськами, блядь, этими мешками, блядь. Понимаешь? Ну она, например, вот так вот наебет, а приходит домой, а там еще муж, блядь, брёжа пьяная, морда, блядь, потная, блядь, сука, и лезет, блядь, со своей елдой, блядь. Вот она говорит, у нас в Польше, это называется как козел на козу, блядь. А это исключено, блядь, должно быть супружеские отношения. Все должно пресекать гладко, блядь, понимаешь? Чтобы с подходом, чтобы баба и мужик получали, ну, максимальное удовольствие от своих взаимоотношений, понимаешь ты? Сексуально. Она все рекомендует правильно делать, понимаешь? Разденьтесь. Лучше, говорит, это делать, говорит, на диване. И чтобы ложа была не очень мягкая, но догадливая пизда. Понимаешь, что оно? А можно, говорит, еще и подушечку подложить под это дело там. Понимаешь, ей под запец, блядь. Может, у нее такое расположение. И давай она, значит, все классифицировать. Ну, поэтому, блядь, классификация мудей по Якобсону, блядь. О как! Я думаю, ну, блядь, это Якобсона, блядь. Мы все в детском саду эту классификацию проходили, блядь. Понимаешь? Как, мол, у бабы располагается, и как у нее должно подходить, а у мужика, мол, тоже не хрен собачий, понимаешь? У него должно тоже все совпадать. И вот как бы, если все совпадает, тогда, говорит, это красота. И она, главное, так серьезно все заявляет, говорит, вот самая красивая пизда для мужика называется княгиня, бля, о как. Понял, Колян, блядь? А вот самый страшный называется как? Не догадывайся? А, ёб костянка, бля. Сам, говорит, страшная пизда. Бойтесь, говорит, мужики такой пизды. И даже приводит всякие, понимаешь ты, отдаленные всякие тезисы. Якобы кто-то там, блядь, Геродот, хуй поймешь какой-то, говорил. Говорит, выбирать бабу надо так. Если, говорит, у ней ноги длинные, худые, жопа маленькая, говорит, это, говорит, вам смерть. Заебет, замучит, и, главное, толку никакого от ей нет. А вот если баба, ножки должны быть толстенькие, жопка толстенькая, и по возможности всякое такое, вот это, говорит, это у нее как правило, значит, она княгиня, бля, буду. И там еще, ой, такого не говори, еще есть Ева, блядь, еще Милка, еще Дурилка, и хуй знает кто, ты понимаешь? В зависимости от модуляций, как говорится, где там у нее что пониже, где что повыше. Ой, блядь, я насчитался, я, блядь, это же на пизду смотреть невозможно. Ну как ты, смотрите, сэр, представляете, так, а кто это у меня тут передо мной, блядь? Что это за пизда такая? Княгиня, блядь, или какая-нибудь, блядь, это, королевка, блядь, королевка, нахуй, или сиповка, блядь, вот тут разберись, блядь, ты понимаешь ли? Я думаю, ну, блядь, до какого же уровня сексуальной развязанности она дошла, блядь? Ну, тебе еще могу сказать. Я даже Зинке-то, блядь, стесняюсь, мол, ну как, мол, давай, мол, это... Она говорит, ну как у нас называется, мол, давай, мол, раком. А оказывается, есть название. Коленно-локтевой способ. О как! Еще, говорит, вот которая сиповочка, то и хорошо, конечно, в коленно-локтевом способе. А та, которая, говорит, вот королек, она, значит, ее надо развернуть по-офицерски и запердолить нормально. О! Но, говорит, все они, тем не менее, не очень глубоки, блядь. Как любой настоящий нормальный член. Нормальный. А нормальный член, дальше, говорит, какой? 10 сантиметров, блядь, всего лишь нахуй. О, вот этот нормальный член, говорит, называется сластунчик, блядь. О, как! А чуть побольше, блядь, уже этот баловень какой-то, блядь. А потом побольше, принц, блядь. А уже больше 16 сантиметров, елда. И чем дальше, все елдыри. О, как! Но я много почерпнул. Я сначала смеялся, а потом стал подчерпывать. Ты знаешь, оказывается, что там надо делать, да по эрогенным... О, как! Ты, говорит, ее сначала для сосочек покрути. Потом для другой покрути. А в это время, ручечкой тут вот это сась, и найди там этот самый приборчик, там есть такой, понимаешь, у ей, у бабы-то она знает. Ты говоришь, покажи, где он находится, и ей так сделай, понимаешь? А елдой в это время, понимаешь, ты можешь ей хоть по голове постучать, может, ей приятно, понимаешь ты? Когда руки заняты, ты понимаешь, особенно, говорит, хорошо это делать в коленно-локтевом вот этом позе, блядь. То есть ты стоишь... Елда, значит, там, а руки свободные, а для этого хотя руки еще сисут у мужика. Говорит, чистит, круги. Понимаешь ты? А она еще может это сама там пальчиком себе еще и помочь. А говорит, а зачем пальчиком, когда существуют такие... Она прям на полном серьезе, говорит, есть такая штука, говорит, которая для каждой женщины важна. Называется порсенек. О, как! А я никогда об этом не думал, бля! Это как же так? А говорит, обязательно. А если, говорит, вы, молодой человек, не достаете... Это, говорит, не проблема. Существуют сексуальные насадки. Нахуй. Представляешь? Удлинители, блядь. Удлинители с волосиками, блядь. И, говорит, вот если вы это вот, то ваша баба, она прям ухерится в постели, блядь. Вы только попробуйте, говорит, блядь. Вот ты, например, ты даже не понимаешь, вот ты вот наебся и как крутый спать, блядь, если сможешь, блядь, если не перепил, да, правильно? А тут надо подойти трезво к этому делу. Как она? Это называется, Колян, сексуальный альтруизм, блядь. Что, не знаешь, что такое альтруизм? Это когда человек себя отдает другому, бля, без остатку, нахуй, ты понимаешь, нет? Она говорит, настоящий мужчина, говорит, тот, который сам, блядь, не кончит, а бабе даст кончить несколько раз, блядь. А ты хуй-то альтруист, не, нихуя, поди сам пердолишь, блядь. Она там спит, думает потолки покрасить, блядь, вот это мрак называется, супружка жизни. Мрак, вот я тебя хочу просветить. Конечно, конечно, есть перегибы, когда вот так вот это вот все нас идет. Типа, как говорят, существуют ведь разные отклонения от нормы, например, бешенство матки называется. Это, говорит, нихуя это не бешенство матки, просто, понимаешь, просто бабы себя уже, понимаешь, распускают и приводят исторические моменты, например, Екатерина II, например. Она, говорит, употребляла поршенек, блядь. Это с тех пор, говорит, да какой нахуй Екатерину? Раньше, говорит, поршеньками пользовались все эти. Пенелопа, ты что думаешь, она, блядь, ждала этого своего Одиссея, блядь, 20 лет? Так, с хуем, что ли, блядь? Правильно, с хуем. У нее был поршенек вот такой, говорит, еще какую-то тряпку привязал, как будто это яйца, чтобы по пизде стучали, понимаешь? Это, говорит, обязательно надо делать. О, блядь, это какой надо быть ненасытной бабой, блядь, а? Ёпта, ты пойми. Но, с другой стороны, конечно, поблажку хуй надо давать. Ведь если баба ненасытная, она, как правило, бывает, знаешь, какие есть? Нимфоманки называются, блядь, это пиздец. Она готова ебаться постоянно. Вот это смерть для мужика. Вот тогда вот этими поршеньками её заебать самое милое дело, блядь. Вот. Ну, вообще, она говорит, что отношение к члену, к мужикам должно быть очень тоже со стороны женщины почтительное, блядь. А то бывает, знаешь, как, блядь. Вот так вот тоже заебут, а толку никакого. Так что тут тоже бывает, знаешь, каждому тяжело. А бывает наоборот, блядь. У мужиков, ты понимаешь, называется, ой, блядь, как бы тебе сказать, не соврать, сатириазис, блядь, во как. Сатириазис, это значит хуй все время стоит, блядь. Так вот, Коля, а вот этот сатириазис этот, это беда для мужиков. Беда, ты понимаешь, как правило, он, говорит, не может даже донести. У него кончина наступает, только он, говорит, да коснулся, пиздец. Ну, правда, быстро сразу опять пиздец. Говорит, такая, говорит, болезнь, беда для женщины. Никогда она с таким мужиком нихуя удовольствия не получит. А с другой стороны, есть еще болезнь, называется приапизм, блядь. Приапизм тоже все время стоит, но, говорит, блядь, это просто одна боль, блядь. Нихуя мужик кончить не может, у нее елда отваливается, все время стонет, блядь, но это болезнь. Это болезнь, нарушение функции, понимаешь? А есть, значит, такие пёдлы неуёмные, понимаешь? Вот она приводит, значит, вот Екатерина II, вот царица Тамара грузинская, понимаешь? Загубила 200, говорит, сынов лучших грузинского народа. А наша Катя пизда тоже ведь, блядь. Ей надо было давай побольше. Так она, сука, до чего дошла в последнее время -то? Она, говорит, употребляла поршенёк, блядь, аж 9 сантиметров, блядь, диаметра. Вот в такую пизд засунуть, ты понимаешь? Но не дано у нее. Удовольствие она от простого вот этого акта она не получает. У нее извращение, понимаешь? Ты налей мне, если это в горле пересохло. Сейчас, ага, давай. Вот, хорош, спортивный. Вот, сейчас до розового дойдем, подожди. Да, о. Конечно, Коля, я сразу, конечно, когда все это зазидал, все это проникся, блядь, схватил линейку, давай совать ее во всякие пёзды, понимаешь, блядь, краями, блядь, я говорю, да куда же, блядь, с тангенциркулем, ну, там такие рекомендации, надо знать, куда, где, что, блядь, уже у всех хуи перемерил, блядь, у всей округи, нахуй, блядь, кстати, слышь, Колян, а у тебя есть не мерил, нихуя? Ой, ну ладно, шучу, бля, потом замерим, бля, ха-ха-ха, я у Клавки скажу, как она не жалуется, нихуя, бля, не, ну это смех смехом, а кверху мехом она, блядь, ты пойми, она хоть кверху мехом, но тоже, сука, такая, бля, важная, понимаешь, надо знать. Тут сантиметры долой, все, конечно, должно все идти от души, блядь. И, конечно, на взаимном поня. Если у тебя там то, а у нее вот это. Вот все там она рекомендует, как делать. А если она не умеет, ты понимаешь, себя любить. А вот у нее больные дни, например, менструации. Вот это страшное дело. Это, знаешь, бывает там манька облигации, например, была, да? Вместо 30. А бывает манька менструация, блядь. Это страшное дело, блядь. Это мужику как пережить. Он думает уже, о, сейчас начнется, куда ему идти? куда ему хуй приложить, блядь, ты понимаешь? Это же страшное дело. А мой Диман-то почитал книгу, Диман мой. Ну, Диман, это знаешь, блядь, он же в Бобруйске живет, Бобруйске, блядь. Он как Димка Сорванцов у нас селял, ёпта мать. Ну, сука, блин, хороших, блядь, песен написал, сиськов, блядь. Он, сука, короче, сисёк просто рассказывал про это по теме. Ой, вы гули-гуленький, треньки-поебуленький. Снова женские дела у моей лапуленьки, бля, Коля, бля, как писать, сука? Это значит, у меня отпуска законные. Спим на разных простынях, словно незнакомые. Я насупился, лезу, в одеяло пукаю, хуй на привязи держу, по головке стукаю. Мол, смирись, христианин, не пиздой единою. Но он мне, сукин сын, все грозит дубиною. Подо мной скрипит кровать, за окошком ветрено, надо что-то предпринять, срочно и немедленно. Можно, правда, и в кулак, но какого лешего, если есть законный брак, и здоров он, ежели? Мы женились по любви, а не по оказии, слышь, Дуся, прояви чудеса фантазии. Знаешь, баба не мужик, а петух не курица, ночь другую полежит и к соседке сунется. Вот как пишет, ублажит ее болтом, языком приложится. Это как раз вот по этому поводу знает, как делать, блядь. Кто там знает, как потом все по жизни сложится? Может, будет каравай, ну а может, сушечка? Ну давай, давай, давай! Ох ты, моя душечка! Крик души, бля, Коля. Или вот у меня есть тоже насральный для девчонок, бля. Что ж вы, девочки, сидите, губками олеете? Люди голову кладут, а вы пизду жалеете. В общем, Коля, так я тебе скажу. Вот конкретно, ты наливайся, выпьем, да? Выпьем мы с тобой, Коля, за сексуальный альтруизм. О как! И чтобы он был и в мужчинах, и в женщинах. Ебитесь на здоровье, дорогие мои. Наливай, Коля, пьем.
0: Ну там мы мясо поели, бля, в этом Порто Алегре. И, сука, цыганки пиздуют. Такие же, как наши, блядь. Все одинаковые, нахуй. Ой, блядь, а цыган-то, знаешь, вот везде, наверное, не любят, блядь, а? Потому что они всех объебывают, блядь. Ну, те, которые, например, в театре Ромен, те хорошие цыгане, да? Те поют «По стукам регля». Колька там, Сисенко, бля, кореша там всякие есть. А вот этих не любят, блядь. И одеты-то вроде они так ничего. Такой же толпой пиздуют и ко всем пристают. Дай погадаю, блядь. Только по-португальски, нахуй. Кирдык-мурдык, блядь, мол. Пасиу-сисиуи. Ну, о, бля, их все так же нахуй посылают. Идите, мол, нахуй. Сисю-пу-сисю. Вот они идут, блядь. Пиздуют. Мы, бля, там маленький такой пансионщик. Ну, мы говорим, ёптать, ну, можем мы расслабиться. Мы не можем, блядь, жить, бля, месяц, блядь, в антисанитарных условиях, можно сказать. Не стираемся, блядь, там не сохнет ни хуя, блядь, носок постираешь и сушишь его, блядь, чуть ли дыханием изо рта, блядь. Сука, не сохнет ни хуя, влажность, блядь. Трусы, блядь, можно сказать, чуть все не это вот, блядь. Не застудил там, понимаешь, надеваешь в сыром виде, блядь, на тебе досыхает, блядь, все. Ну как, сука, мы не можем, блядь, как табор жить, блядь, табор, ну хули делать, блядь, табор, да. Они говорят, что, вы что, цыгане, блядь? Как меня это обидело, бля, Коля, кореша Мудрогостяна. Я не к тому, что цыгане, это уж совсем плохо. Не в этом дело. Но цыгане, мол, типа, что вы, булгасите? Да девки там у нас обосрались, блядь. Мне сейчас, чтобы прибрать за собой все. Ну, мы там мясо сделали, пожарили, попросили там столик посидеть в ресторане там у них. Маленькая гостиница такая хуинська на берегу океана, все хорошо, бля. И хозяйка, бля, вы цыгане. Я говорю, ах ты пизда, блядь. Да, мы цыгане, блядь. Мы вынуждены быть цыганами, нахуй. Ну, сука, я их тоже подкараулил, Коля, блядь. Сижу, блядь. Сука, смурею. Блядь, смотрю, шум, блядь, гвалт, сука. Там у нас рядом эта пизда прописывала всех новых постояльцев, блядь. Я говорю, Серега, сколько времени, нахуй? Он говорит, 12:30. Я говорю, это по-ихнему, по-местному. Я говорю, 12:30. А у нас, представляешь, у нас уже утро, блядь. Так, я говорю, еще один корешок у нас там был. Наш переводчик, колумбийский. Я говорю, как будет цыгане, блядь? по-испански? Он говорит, хитанос, блядь. Я вышел в одних трусах, сука, встал и говорю, хитанос, блядь! И на часы показываю. Те так опаньки, язык в сраку засунули сразу, блядь. Я говорю, вот так вот нахуй. Не забалуйся у нас, блядь. Обидеть, блядь! Народного артиста может каждый, сука. А вот помочь ему материально, блядь. Никто. Сам себе на жизнь зарабатывает. Ну так все чинно и культурно. Кладбище там богатое, Колян. Я не к тому, Коля. Не к тому. Дай тебе ух здоровья. Очень богатые. Они все этим цементом норовят, блядь, сука. Вот как турки, знаешь, строят у нас, блядь. Монолитом, блядь, хуярят. Заливают бетон, блядь. И у них такие мавзолеи стоят. На взгорье, как едешь, блядь. Город мертвых, ебать колотить. У нас скромнее все гораздо. У нас, вон, у Даниловского едешь, так? Холмики, блядь, то все. У них прямо монолиты, блядь. Дома. Жить можно, бля. И та же вся так красиво, блядь. Город очень красивый, блядь. И туда народ весь приезжает оттягиваться, нахуй. И тогда говорит, а чего же нам, блядь, здесь сидеть просто так? Пойдемте смотреть китов, блядь. Кого, бля, говорю, китов? Я говорю, ну вас нахуй с вашими китами, этого добра я дуже богато бачил. У меня и ревматизм начался, блядь, тут меня продуло где-то, блядь, думаю, дай хоть высплюсь, нахуй. А ты веришь, нет, разница 9 часов, блядь. 9 часов, блядь, Коля. Спать-то хочется по-московскому-то, блядь. Утром хуй глаза откроешь, блядь, туда-сюда, блядь, природа, братцы, свое берет, ёпта, блядь. Те с утра вскочили, блядь, охота пуще неволи, блядь, поехали китов смотреть, блядь. Ну, наш-то один, блядь, тоже товарищ, блядь. Мало ты меня, кореш мой, пугал тут. Выпил таблетку, блядь, от этого, от малярии. И всю ночь кричал, стоп, стоп, стоп, блядь, стоп. Я говорю, ты что, охуел, блядь. Таблетку выпил, там кошмары снились. Такая хуйня снилась. Я таблетки пить не буду, ну их нахуй. Мне и так хуйня снится всякая, без таблеток, блядь. Родина, блядь, и прочие дела. Короче, блядь, они поехали. 4 часа директор оплачивает, нахуй. Башляет. А в Эквадоре, кстати, между прочим, тоже доллары ходят, блядь. Им надоело печатать всю эту хуйню, блядь. Говорит, да просите вы в пизду, блядь. Курс там, доллары и все в пизду. Как просто, может ли нам так перейти, нахуй, а? Коль, я же подумал, блядь. Хули нам печатать эти, блядь, фантики, нахуй. Доллары, блядь. И не надо ничего, вот они. Все равно у всех полные карманы, нахуй. А? У кого есть, конечно. Все равно переводишь. А сколько тебе будет долларов стоить, блядь, а? Внутренний, ты себя ловишь на этом? Во. Ну и все, блядь. А то рубли какие-то, блядь, копейки, считай, блядь. А у них не надо нихуя в Эквадоре, все пиздец, блядь. Ну все я. И правильно сделал, что я не поехал на этих китов ебучих, блядь. Наш, блядь, руководитель, блядь, выпил таблетку, блядь, накануне от малярии. В океане у малярии заед, понимаешь? И ромом покрыл, блядь. А шторм 2 балла, блядь. Все взбаламутилось, ебальца скукожилась, блядь. Говорит, назад нахуй блевать сейчас буду. Уплотчиво, 4 часа поездки, блядь. Куда ж мы нахуй? Нельзя, блядь, деньги... Нет, вы меня потеряете, кричит, сука, блядь. Ну, все напухались, естественно, что терять, блядь. Мастера сцены, нахуй.

0: более того, в океан, и покрывает их ромом. Ром же тоже пить надо уметь, блядь. А если не просто так? Недаром его на ночь лучше принимать, а не с утра, блядь. Если ты еще и пить нихуя не умеешь, блядь. Надо оценивать себя критически, блядь. И возраст прикинуть, блядь. Судя, здесь эйфория такая хуевая, блядь. В человеке живет, блядь, да еще в Эквадоре, блядь. Когда раньше 9 часов. Я, говорит, сегодня всю ночь не спал. А другой подходит, говорит, да храпел, как собака, говорит, блядь. А мы нашему корешу говорим, что ты так сегодня храпел? Он говорит, а вы как храпели, блядь. Я говорю, все, сняли тему, блядь. Все мы храпим. От тоски по родине, блядь, все. Сука, храп такой возникает, блядь. Это нормальное расслабление, блядь, идет. Потому что у нас там день и все. А здесь уже ночь. Ёптать, сколько же можно, блядь.
1: Мать моей старой костыли, ты пойми одну штуку, блядь. Эти все комплексы, блядь, откуда они? Все надумано, блядь. Все из Америки, блядь. Все нахуй из Америки, блядь. Вот, посмотри, кино у них, блядь. Кино начинается, блядь. Маленький бальщик, блядь. Раз, блядь, пизданулся обо что-то, блядь, или там что-нибудь у него, блядь, получилось, блядь, и у него запало, блядь. И он вырастает, и начинает хуячить, а потом вы все его хватают, он уже всех там помочил, блядь. Вы все, у него комплексы, блядь, взыграли. Оказывается, его в детстве, блядь, там петушок в жопу клюнул, блядь. Врут до сих пор. Ну кто это знал, блядь, что его петушок в жопу клюнул, и теперь, блядь, всех петушков, блядь, перевесло, передавил. И курять он не ест нихуя. У него комплексы, блядь. Кроме сих пыль, блядь. Эти, блядь, американцы, они, сука, блядь, по этому поводу. Ой, блядь, у них делать нехуя, блядь. День до хуя, блядь. Все, жратва, все, пизде. Сидит на помойке негр, блядь, сыракой туда уткнулся, блядь. Одеял накрылся, блядь. Одеял-то ему все дали, блядь, прохожие, мимо, блядь. Из армии спасения негров, блядь, нахуй. Ну, хуль сидишь, блядь, все за угры, а в рот всех пыль. Иди нахуй, блядь. Они так негры сыграли, там, в Америке, блядь. Я говорю, нахуй, конечно, пойду, но тебе одеялки, пожалуйста, блядь. Во какой народ, блядь. Социализма, ёбаный народ, блядь. Вот социализм, какой мечтали-то, блядь, большевики, блядь. Во одеялку, блядь, и здесь только не обосрись, блядь. Лежи и не описывай одеялку, блядь. Пускай тебе надолго хватит, блядь. Он говорит, ну иди нахуй, все равно негр, блядь, ему. Он, блядь, не слушай, спасибо, блядь, батюшка. У них нихуя. У них гордость, блядь, все время говорит. Иди нахуй, я хочу в помойке сижу, блядь. Вот он сидит в помойке, сука, оберлялся, обосрался, блядь. Подходит и след, хуй какой-то, блядь, исследователь, блядь. Ну-ка, сука, что здесь нарисовано, блядь, на картинке, блядь. Он говорит, ебутся, блядь. О, точно, блядь. Посмотрел, а там действительно ебутся, блядь. А что там может сказать, блядь? А там, значит, ну, значит, так, линия, блядь, типа. А складывается вроде как, они хотят узнать, о чем, мол, негр думает. Ну, о чем может думать негр, блядь? О баскетбольном мяче ебли, блядь. Больше не о чем, где хуя, блядь. Ну, и все у них, вот, блядь, в Америке все. Все надумано, Колян, бля. У тебя есть комплексы, блядь? Какие у тебя комплексы, блядь? Где занять четвертак, блядь, да? Вот и все наши комплексы, блядь, совет. Так все в Америке, блядь, там все они придумают вот в эту сторону, блядь. Хуй знает что, блядь. Все по-простому. Я считаю так. Водочки выпил, блядь. Никаких комплексов, нихуя. Но в меру. Посел, бля, вышел на улочку, бля. Проулочек, блядь. Там собачка сидит, там, блядь, цветочек растет. Тут скверик, блядь. Поливалочка проехала тебя, босорола, блядь, нахуй. А ты радуй, блядь. Вот, блядь, слава богу, поебалу не дали, блядь. А тут тебе и поебалу дадут. А ты сейчас его сегодня убили, нихуя, блядь. Какие комплексы в пизду? Так ебать свои старые костыли, блядь. Ты понимаешь, сколько из комплексов всего складывается, блядь. Вот он, сука, блядь, вот эти вот, сука, вот они себя называются, блядь, эти трансвеститы, блядь, это же пиздец, блядь, какие деньги. Ну, хочу, сука, быть бабой, блядь. Пусть, елда, блядь, до колена, громя всех пых, блядь, я говорю, как? Он говорит, блядь, вот это вот, сука, вот это вот, ты видишь, блядь, это переделанные, блядь.
2: Ой, блядь.
1: Я посмотрел, ну, я бы впердолил, блядь. Только не знаю, куда, блядь, вот на всех пых, а у него елдометр, блядь, ёпта, блядь. Они что делают? Они хотят и рыбку съесть, и нахуй рыбку съесть. То есть рыбку съесть у елдометра остается, бля, и делать все эти операции, бля, сиськи все вытягивают, бля, все колют и всякой хуйни, да, бля. Ну, все вы взяли это вот, блядь, больше сиськи росли, волосы не росли. И все это, блядь, называется процессом опизденения. Грубо говоря. То есть у них, блядь, все вырождается, и там получается, как они вроде как бабы, блядь. Причем вот такой процесс опизденения они проходят, блядь, всю свою вот эту вот жизнь, сколько им дано, блядь. Вот кто чего убил?

0: играет. Кто, блядь, молотом по наковальне хуящий, кто хуем по этому, блядь, по столу, блядь, бьет. А кто нахуй вот опизневает, блядь? Вот такая жизнь, блядь. Очень сносная, Коля, очень, блядь, тебе говорю, блядь. И вся эта вот хуйня, блядь, это Фрейд вот все говорит. Вот, блядь, мол, сука, все, блядь, мы все в комплексах. Все у нас какие-то, блядь, таинства, блядь, сны. Он говорит, если тебе снится шляпа дыркой вверх, это значит к пизде. Вроде как ты хочешь, блядь. Я говорю, так, ну если мне снится пизда, значит, мне шляпа, что ли, нужна, блядь? Все, шляпу все искать, все время ходить, блядь, сука. Если ты проходишь подарками, блядь. Не подарками, пизда. Не магазин подарки, блядь. Под арками, я имею в виду. Арки, знаешь, это, блядь, тут колоннады, блядь. Вот как показывают Санта-Барбару в «Рубе всех пых». Па-па-па-па. Там типа, кто тут насрал, блядь. И это музыка, блядь. И арки, блядь, такие. Вот эту хуйню пока, такие окошки, блядь. Кругленькие, блядь. Значит, если подарками, это вроде как у тебя, блядь. Коля, ты не поверишь, что у тебя просыпается сексуальная энергия, блядь. То есть ты норовишь впердолить. Ты время спишь, блядь, мертвым сном. Нихуя никого ты не хочешь, блядь. Фред. Нет, блядь, встань, сука, и выеби кого-нибудь, блядь. Даже если никого рядом не будет. Ну как быть-то, блядь? Ну как выбыть, блядь? Ну шляпу бери, натягивай нахуй, блядь, скоро мячик пыль. Вот это был такой, блядь, великий, сука, философ. Он, сука, там, блядь, так замесил. У него... Я, блядь, одну книгу взял, блядь, его. Но я, сука, не понял. Нихуя тебе скажу, Колян, блядь. Больно круто замешано, блядь. У него такая книга есть, блядь, так говорил Заратустра, блядь. Я этого Заратустру, блядь, хоть люстра, блядь, хуй его не знать, блядь. Куда-то идет, блядь, и всем вот эту хуйню всякую. Да знаешь, все наоборот, блядь. Ну все наоборот, блядь. Я охуел, блядь, считаю, блядь. Ну я-то рос, блядь, как, сука, блядь, там, Лев Толстой, блядь, там, говорит, блядь, тебе по еблу дали, блядь, подставь другое ебло, блядь. То есть не свое, а другого возьми, блядь, и подставь нахуй, блядь. То есть, чтоб ему по еблу тоже дали, блядь. Я так рос, блядь. А там Ницше, блядь. Тебе, говорит, по еблу дали, а ну-ка ему пизда не нахуй, блядь. То есть, он не догмат, блядь. Вот я и слово сказал. Ты знаешь, как догмат, блядь? Догматизм. Это, блядь, самое тяжелое, что есть на свете, блядь. То есть, вот тебе сказали, сри, блядь, и ты срёшь. Сушишь, блядь. А если ты не догмат, то ты еще и писаешь, блядь. Понимаешь? Объяснил тебе? О, вот подожди, блядь. Перестанем пить, блядь. Займемся философией, сука. У меня 4 тома мне тут кореш принес, блядь, говорит, на помойке нашел, блядь. 4 тома. История русской философии. Там такие вещи, блядь. Ну, я тебе даже пересказать не могу. Это, блядь, это не сказка, это не пером не описать. Это очень сложный процесс, блядь. Так что русская философия, это пизде, а Розанов, блядь. Да, блядь, Розанов. Вася, блядь. Вася, это пизде. Это такой музей. Я посчитал, я столько как... Я его завозил, во-первых, блядь. Вот, блядь, тоже помешан был, блядь. Да, это, блядь, сука. Ну, национальные вопросы, типа, вот это, блядь. Типа такой, макашевская темка, блядь, я его тронула, блядь. Говорит, а как там, жиды, блядь, там, Россию продали, блядь. Сегодня, блядь. А в конце, сик хотел, блядь, не это, в их веру перейти, блядь. Вот до чего дошел, блядь. Это значит, блядь, что это значит, Коля? Это значит, что мысль его жива и ветвится, блядь. Ну, для... свободно, это смел, свободно, бля. А империи, бля. Ты знаешь, что такое, бля?
1: Нихуя же, не осознаешься, нихуя, бля. Ты мой портвейн тут дуй сидишь, блядь, кроме всех пых. Ну, вот твое бытие, блядь. Бытие твое, блядь, кроме всех пых. Пошел, поссал, опять сел, портвейн будет, блядь. Ты мне-то налей, нахуя. Ну, хуя тебе, блядь, не наливайся, нахуя. Я заговорился, бля, предположим, бля. Рассказываю, бля, а ты... Вот нахуя себе, блядь. Вот бытие твое, сознание тебя определяет, блядь, твое сознание мутное, блядь. Вот ты, сука, наверное, у Сюры, бля, последний портвейн отнять, блядь, нахуй. Кстати, я портвейн, блядь. Ты уснул, что ли, ёпты? Слушай меня, пизда!
0: Стоит индус, блядь, с хуем, блядь. Прям показывают, я охуел по первой программе, блядь.
1: Видали, говорит, товарищи, вы извините, что мы показываем голый хуй, иначе невозможно показать, что он действительно камень держит, блядь.
0: Камень, бля, ну я тебе скажу, килограммов, блядь, 5-6, сука, а то и больше.
1: От комплексов, нахуй! Ну, комплекс один, что у него хуй должен стоять. Стоять, блядь, он, как именем революции, блядь. Хуй, он, блядь, встает, все, пиздец. Ты его лучше, блядь, употреби в дело-то, ёпты, блядь, с таким стоянием. Другой сейчас, блядь, какой-нибудь импотент, сука, у него волосы на голове загорятся нахуй от, блядь, того, что, блядь, происходит, блядь. А этот сайт и камень держит, и долго, главное.
0: Причем, как он его поднял, сука, без бабы? Я понимаю, поставили бы раком перед тобой кого-нибудь хотя бы. Хоть бы ты возбудился от вида, блядь. Нихуя.
1: Стоит трава кругом, камни, блядь. Стоит, хуй стоит, блядь, и камень висит. А сам уже седой, блядь.
0: Ну, не сказать, что, блядь, они там все охуевшие, блядь, там, не поймешь, нихуя у них там, блядь, уже возраст нет, блядь. Дети природы, блядь. Их называют дети природы, блядь.
1: Стоит, хуй стоит, блядь, камень висит.
0: Вот, блядь, ты понимаешь, Колян, какая история, блядь. И все это... Комплексы они, сука, все завязано, завязано, блядь. У каждого человека. Вот ты сейчас, вот я сидишь, да? Ты на меня сейчас смотришь, блядь. А у тебя, сука, явно комплекс какие-то, блядь, а? Колян, ты смотри, блядь, ты смотри мне, блядь, ножик положи в сторону, блядь. Ну, мне нахуй, блядь, своими комплексами, блядь. Я тебе, ты мне, сука, все сны будешь рассказывать, блядь. Я тебе на контроль ставлю, блядь. Кто-то снялась крейсер «Аврора» сегодня, блядь. Сейчас, когда, блядь, это вот встает над рекой, нахуй.
1: И нихуя тут смотреть на меня, блядь, такими глазами, блядь, как будто я портвейн, блядь. Что ты на меня смотришь, блядь?
0: И ты еще насчет меня, Колян, иллюзий не строй, блядь. Я, сука, простой, блядь. Все. Иллюзии не знаю, что такое, блядь. Иллюзия, блядь, я объясню, сука. Вот ты лежишь на бабе и думаешь, что ты в раю, блядь. А на самом деле ты в 2 сантиметрах от сраки, блядь. Понял? Вот это иллюзия есть, блядь.
1: Ножик убери нахуй, блядь. Со стола, блядь, пизду. Так комплекс из тебя полезу, блядь, сука, всю свою ленту, ленту, блядь. Тебе один комплекс, сука, вылезет, блядь, солитер нахуй, блядь. У тебя живет давно он, сука, да он худой, как собака, блядь. Вот смотри, вот солитер, у тебя один комплекс и вылетит, блядь. Вот все эти комплексы, вот как я тебе скажу, вот на мой взгляд, от того, что делать нехуя. А когда собаке делать-то нехуя, она яйца лезет, бля, в рот не от всех пых. Вот у нас сейчас началось, блядь.
0: А когда мы жили при советской власти, блядь? Что, у нас были комплексы? Да ты что, блядь? Пока в очереди стоишь, блядь, за бутылкой, ты тебя все ебало намнут, блядь. Поебалу все получишь, сам оттолкнешься нахуй, блядь. Да у тебя, бля, времени не было комплексовать-то по этому поводу, блядь.
1: Вот так вот, от свободы времени, блядь, все комплексы разные, когда делать нехуя.
0: Лежит на диване, блядь, как царь Гондон, блядь. Вот у него все комплексы. А чего-то у меня, блядь, вроде как залупа стала худее, блядь. Вроде у меня яйца свисли до паркета, блядь. Это добрая примета, кстати, блядь. Это значит, что-то случается, блядь, понимаешь?
1: Да бегай побольше, блядь, по магазину. Скоси, как лось, блядь, астраханский, блядь, по лесам. Нихуя никаких комплексов не будет у тебя. Нихуя, блядь, кроме всех пыль, блядь. Наливай нахуй.
0: Ладно, сели в самолет, и все там пизданули, блядь, вискарем покрыли. Там все нормально. Все как у нас, блядь. Другой народ, понимаешь? Без выебона, все идет. Прилетаем, блядь, в Бахату. Хорошо нас там встречали наши кореша, блядь. В посольстве, блядь, кореша там сидели, блядь, говорят, пришли провериться, все ли у вас в порядке. Хуль в порядке? Чемодан мой приходит, блядь. Ёбаный конотоп, Коля, блядь. В днище одни дырки, колеса отвалились, все нахуй. Видать, его неоднократно били об мостовую. И молотками, и, видать, изделялись над ним все грузчики нашего аэропорта. И не только нашего, но амстердамского, блядь, и курасавского, нахуй. Пиздец, я говорю, чемодану, блядь. А сам думаю, ой, блядь, а у меня там, Коля, заначка лежит, блядь. 6 бутылок водки, блядь. Но разлито по мягкой таре. Сам понимаешь, 2 по 1.5. Блядь. И замки все сорваны, нахуй, и не за себя открыть, нахуй. То есть, а как его открыть-то, блядь? Разрезать, что ли, блядь? Сука, молнию раздвинули, блядь? Ну, смотрю, полазили там, они душу отвели. Думаю, хуй там лазить, думаю, водяру жалко. Смотрю, есть. Водяр на месте. Блядь, открыли там какую-то сумочку мою, блядь, маленькую пиздюшечку, блядь. Видать, деньги искали. Какой же мудак, долбоебы. Говорю я вам, будет деньги-то возить в чемодане. Ну, долбоеб, у нас хватает, коль ты знаешь, это сам, блядь. Короче, блядь. Говорю, ну что делать-то будем? Чемодан-то не в пизду, не в Красной Армии, блядь. Не годится нихуя. Говорит, мы вам все новые принесем. Или этот отремонтируем. Я говорю, ну ремонтируй, что тут заебетесь, блядь. Там одни дырки в днище, все. Я говорю, несите новый. Приходит, такой чемодан несут, блядь. Маджестик, блядь. Хуй знает какой, блядь. Моего раза в 3 больше. Веришь, нет? Я говорю, ну он сам по себе тяжелый, неподъемный, блядь. На нем потом все тренировались на этом чемодане, блядь. Все как показывают, что перегруз. Все на мой чемодан, блядь. Все его хуя. Хули вам дашь ему чемодан-то, блядь? Оставьте его в покое, блядь. Вот, сука, народ, блядь. Никакой другой не брали, блядь, как будто у меня у одного чемодан, блядь. А у всех и по два было, блядь. Вот, сука, народ, блядь. Да, до этого... О, блядь, я тебя забыла, сука, рассказать. До этого же менты их хотели кинуть, но они их кинули тоже, блядь, сука. Один посрать захотел, блядь, раз в кукурузу, блядь. А уже осень, сука, там, блядь, где-то нашел какую-то. Стоит кукуруза, побежал. А тут менты едут, блядь, на там, на УАЗике, блядь. Раз тормознулись, говорит, бля, ну-ка, ребятки, документы тут то все, блядь. Да тут случилось, говорит, да, блядь, а что такое, блядь? Ну вот тут, блядь, тут кое-какое дело произошло, мы тут в розыске, блядь, туда-сюда. Посмотрел, ну, документы у вас в порядке, а ты, говорит, там, типа, сержант, посмотри, что у них там в багажнике, блядь. Ну, говорит, а у вас это открывается, говорит, хуйня. А их до этого еще менты уже накрывали, говорит, они им полторы штуки, все у них было, отдали, все бабки, блядь. Ну, говорит, все отдали, у них даже на бензин поэтому не было нихуя. Они этот приемник-то, сука, совали, блядь. Ну, их, короче, менты уже раз ободрали, блядь, гаишник, блядь. Полторы штуки, говорит, и все, говорит, сука, просил полторы, ну, на косарь согласился, говорит, больше нет, нихуя, ёптай мать, пойми нас-то тоже, блядь. Короче, ебать колотить, блядь, все обирают нахуй кругом. Этих, блядь, те этих, блядь, ну, как в природе, блядь, понимаешь? Букашка ест моську, моська, блядь, картошку, блядь, Коля ест, блядь, любезный друг, блядь, а Колю кто ест, блядь, а, сука, а Колю Сюра, блядь, сидит вот так вот и мурыжит, блядь. Короче, все кого-то едят, блядь. Закон про обмен веществ, понимаешь? Круговорот воды в природе, блядь. Вот эти менты, сука, все устроили, они им подложили, блядь, да еще в газету «Сельская жизнь».
1: А это, говорит, товарищ капитан, какая-то дурь, у них тут трава, блядь.
0: Это как корешу моему, Николаевичу, помнишь, блядь, я рассказывал тебе, блядь. В станице-то, блядь, в этой ёбаной, когда он ехал отдыхать. Хорошо, у него карманы были зашиты, блядь, ему совали, блядь, наркоту. Все, пиздец, и не отбояришься, блядь. Да вы чего, ребят, я, говорит, таких газет сроду не читал, сельская жизнь, блядь, откуда вы взяли, нахуй? Ну, внимай, ну, бросьте вы, нахуй, блядь. Ну, ладно, короче, блядь, тут подходит братан посрамший. Ихний. И говорит, ну что тут, ребят? Я, говорит, вот тот его шар, блядь, заломил, говорит, ну что ты, сука, давай разбирайся, блядь. А, сука, блядь. Взял деньжата, у него какие-то достал. Ты, говорит, деньги-то что, в бумажнике не носишь, да? В заднем кармашке таскаешь, так. Отсчитал себе, говорит. Ну ладно, вот и разобрались, заплатил, мол, ты. На тебе еще две штуки, блядь, мол, там. Ну, две сотенки кинул ему, остальное забрал тебе и поехали они нахуй. Оставили их похую им все. Кто там, блядь, какая БМВ, краденая, не краденая, каждый работает на себя, бля. Вот это четко в этом фильме показано. Но я не говорю, что все такие ответственные работники милиции и прочей прокуратуры и всякой другой. Но сколько такого народа там, блядь. И ты знаешь, блядь, сука, в этом кино показывают, как каждый получает, бля, свое, сука. Так жестоко, правда, получает. Но этот, правда, поехал, они говорят, а где бабки-то, блядь, сержант? У них за козырьком лежали, блядь. Ой, блядь. А я говорю, нету, а где же они, блядь? Оказывается, этот, который посрамся, котя-то, блядь, он увидел такое дело, зашел, блядь, и спиздил у них эти бабки. И им же эти бабки им отдал, блядь, ты понимаешь, веришь, нет? А братва на него, слушай, а чё ж ты с бабками, а мы там на колонке, блядь, мытарились, доказывали, что мы не обосрались, блядь. А потом, когда он им объяснил, да я, говорит, спиздил у них и даже им этим ментам. Ой, блядь, смех и грех. Но этот мент с горя нажрался, говорит, блядь, и у них там ментовская вся гудит в какой-то, блядь, ну такой, знаешь, маленький какой-то, блядь, такой, ну, блядь, это провинция какая-то, хуй знает, ты знаешь, как у нас там. Они все менты там сидят, о, пьют, а этот нажрался, пошел поссать, блядь, с этой паленой какой-то, блядь, купюрой, блядь. Он кричал, все нахуй, поссал и уронил ее, блядь. А там оказался капкан на медведя, блядь, замороженный. Он за ней полез, рукой-то с пьяну упал. Как он его ебанет, этот капкан. Как же он, сука, катался, блядь. Все менты повылезали из окон, нахуй. Все протрезвели. Как он выл, бля, Коль. Я представляю, таким, блядь, заебенить по рукам. А, не бери, сука, блядь. Этими руками. Даже вражки деньги, блядь. Как будто ты в общак, можно сказать, влез, блядь. А хуй тебя не знать. Не лезь, не твое, блядь, сука. Причем такими способами, блядь, подкинуть там наркоту, дурь, бля. О, сука, это же нехорошо. Причем знают, блядь. Тут сообщили, у вас там такое творится, бля, в главное управление, блядь, сука, на Петровку. А мы, говорит, знаем. А что ж вы, блядь, ничего? А подождите, блядь, это уже другой разговор. Вот так вот нахуй, Коля, блядь.
2: Истекай, твое тело превратилось в синяк. Я вонзаю рыболовный крючок. Красавчик, ты уже лишился своих глаз.

Ну что, Коля, кореш ты мой драгоценный, в рот меня чих-пых. Озадачен-то я вижу, озадачен, блядь, глаза на лоб вылезли, блядь. Ну что ты, блядь, ну любопытный ты у меня стал. Как полез в интернет, все, одни ноги торчат, блядь, даже сраки не видать. Весь туда залез в интернет. Ну давай, пошаривай там, пошаривай, смотри. Это же тоже польза очень огромная от этого дела. Я смотрю, ты мне тут поемку на дыбл принес. Ты садись, ёптать, куль ты. Блядь, стоишь как, блядь, на приеме у врача, ёптать. Ты мне залуп пришел показывать, что ли, блядь? Или что, мы с тобой сядем, сейчас только по стаканчику накатим понемножечку, блядь, да? И мне по душе, бля, пришлась вот эта поемка, бля. Кулинарная, бля. Не просто так она написана, бля. Там знаток того-сего, блядь. То ли повар, блядь, то ли кто, блядь, я не знаю. Он как-то, блядь, Эдик вроде, бля. Эдуард или, может быть, Эдвард, как сейчас Родзинский у нас. Или как вот, я не знаю, как его зовут. Эдя. О, и он написал такую хуйню, блядь, поим. Ну, 60 листов, нихуя себе. И ведь не просто так там, типа, ёб твою мать и бля. Он же там деловые, конкретные дает советы. Начинай, как приготовить яичницу, блядь. И даже, бля, вегетарианскую диету, бля. А у меня Зинка сейчас на вегетарианской сидит, блядь. Как мне пригодилось, блядь, это все. Думаю, сейчас этого гороху, блядь, найду, блядь, этого нуту, блядь. Я ее, сука, закормлю этим горохом. Она меня бзеть этим горохом будет, блядь, по всей квартире, блядь. И главное, что он, сука, всем хорош, запах от него никакого, блядь. Понимаете? Ты мне все равно чеснок жрать, блядь, там. С простым горохом, блядь. Вот в чем дело. Я как посчитал, столько полезного почерпнул, бля. Я ему сразу отправил, блядь, опять через эту сеть интернета, блядь, отправил письмо, блядь. Желаю, мол, познакомиться, то да сё. И веришь, что нет, он, оказывается, не в Питере, в Москве живет, блядь. И может, мы с ним познакомимся еще, кореш твой драгоценный. Вот так вот, визави, как говорится, тет-а-тет. Выпьем еще по стакану портвейна, может, еще какие рецепты расскажет, блядь. А пока для тех, кто не слышал поемки, может, не найдет ее там в сети. Я хочу зачитать начало, бля. Как-то пролог. Начинается он очень интересно так, бля. Как сказал Шекспир когда-то, жизнь – борьба с утра до ночи, на люди в ней – борцы, блядь. И, конечно, это верно. Только с чем борьба такая и какого, в общем, хуя тут наш Вильям по-английски промолчал в свою панамку. Нам оставил лишь загадки и туманные намеки. Все, естественно, нихуево, потому как заставляет иногда о чем-то думать, кроме выпивки и ебли. Видишь, как сквозянул куда? В какие выси, бля. Действительно, есть о чем подумать, бля, Колян, кореш твой драгоценный. Ясен хуй, бывают люди, что живут одной работой. Не бухают, не ебутся, чисто думают о деле. Но, по-моему, у них, бля, просто с головой проблемы. Потому как жизнь без секса не имеет нахуй смысла. Ну хотя бы потому, что все б давно повымирали. И показывает опыт, что одной из главных мыслей после ебли с выпивоном остается мысль пожрать, бля. И особенно в моменты, когда бабы все съебались и столовой в округе охуенно надоели однообразием, блядь, пищи. И не хочется идти, блядь, жрать говно по жутким ценам. В общем, в это время часто мы берем яиц 3 штуки и хуячим в сковородку, чтоб копыта не откинуть. Так ведь, кольца мой драгоценный, а? Так ведь правду, писущую правду, блядь. Сюсюсюсюсяка, опыт охуительный, блядь. А теперь меня послушай. Нахуять сначала лука. И на масле в сковородке послегка его обжарь, бля, чтобы стал он золотистый. А потом хуйни туда же кетчуп. Все равно какой, бля. Размещай все это дело. И теперь ебось угрюмо 3 яйца своих куриных, не забыв огонь настроить на совсем почти невидный. Если сверху кинуть сыра и кинзы почиков мелко, то получишь в результате не кусок резины в миске, а еду, с которой легче будет мир восприниматься. А? Коль, как не отметить, блядь? Так что мне эта поема, бля, очень-очень понутру, блядь. Оказалось бы, хуйня ведь, лук и кетчуп, и всего-то. Вывод-то какой, бля? Правильно? Видишь, как подводит тонко, бля, подводит тонко, бля. Если это прикололо, ты читай и дальше смело. Эта книжка для таких, бля, одиноких долбоебов, все на кухне своей стрёмной, кроме ебаных пельменей, ничего давно не варят. Но при этом любят хавать непростые очень вещи. Только, сука, не умеют их пиздато приготовить. А в других подобных книгах нихуя не понимают и бросают их в окно, бля. Я и сам одну такую как-то выбросил со злости и попал в мерсюк соседа. Все как раз припарковался, бля. В общем, в этой, бля, поэме ты найдешь советы проще, по которым сможешь нахуй приготовить всякую пищу. И потом
хуйнув рюмашку, охуительно похряпать, накормить девиц безруких, корешбанов, бля, потешить, и вообще не быть уродом и забыть про бич-пакеты, блядь. Вот какую штуку ты поем ты мне откопал, бля. Ой, я считаю, бля, такие познаю вещи, блядь. Я думаю, мы ее просто выпустим отдельным альбомом, блядь. Это будет как пизда. Так что, блядь, держитесь, гурманы, бля. Придем скоро.

А ведь если ты бы взялся сам, своей вот головой своей, понимаешь, молчаливый, все это читать, ну, ты бы, конечно, не то чтобы охуел, ты бы очень сильно напрягся, корешок ты бы драгоценный, очень напрягся, ты бы бросил сразу читать все в пизду, схватил всякие словари и начал копаться в них. Что это такое? Что это такое? Ты понимаешь, ведь он же, этот, Рабле, строит все на близких ему темах, которых мы-то ни хера не знаем, корешок ты мой драгоценный. Кто там, когда, какой, блядь, у них же все это тогда было рядом. Это же Ренессанс, это же Боккаччо, блядь, о здоровом образе жизни, понимаешь? Как кого в какой бочке выявили, понимаешь? Ты же понимаешь, о чем я говорю. Вот здоровый, говорит, должно быть здоровым. В смысле, и большим, и мощным. Имеет, кажется, здоровое начало, ну, естественно, и здоровый конец. Ну, естественно, он люди описывают, например, да? Вот эта бутылка, значит, когда они пришли каракулить с этой божественной, которую звали Бакбук, бля, почему-то. Не Бамбук, ёпта мать. Бакбук, ну так же назвали, ёпта, у них такие имена тогда были, бля. Бакбук в одно слово, через тире это она была бы китаянка, нахуй, или японка в пизду. Ну, в лучшем случае, кореянка, бля. А так она к Бакбук такая была, сама по себе. Жрица. Она говорит, сейчас я вас отведу к божественной бутылке. Подходят они, говорит, там великолепный бассейн, фонтан, семигранной формы, выполненный из великолепного алебастра. Если бы я вот эту лапшу начал на уши вешать, ты меня уебал бы через 15 минут, нахуй. Сюр, ты охуел своим алебастром, бля. Вот я тебе просто, вот чтоб ты понял, как ты наебешься, если сам будешь считать. Когда песня была спета, Бакбук что-то бросила в фонтан. Это я уже тебе цитирую, уже прямо вот читаю, бля. И вода внезапно забурлила, как в большом бургейском котле в праздник жезлов. Панурх молча слушал одним ухом, Бакбук по-прежнему стоял рядом с ним на коленях, и вдруг в священной бутылке послышался шум, как от пчел, народившихся из тела молодого бычка, убитого и разделанного по способу, изобретенного Аристеем, или же от стрелы, выпущенной из арбалета, или же от неожиданно хлынувшего летнего ливня. И тогда послышал слово «тринг». Эта бутылка пизданулась. У нас, говорит, так бутылки, говорит, бьются, говорит, блядь. Панух-то, говорит. Она говорит, нет, это она не дриснулась, блядь. Это она сказала, тринг, говорит, мол, пейте. Вот я вижу сразу надревший твой вопрос. Во-первых, что такое бургельский котел? Что такое праздник жезлов? Кто такой панурк, блядь? И из каких пчел народившегося молодого бычка, блядь, убитого разделанного по способу, изобретенного Аристеем? Кто это такой? Ну, внезапно хлынулся летний ливень, я думаю, тебе понятно, блядь. И арбалет тоже, из всего этого длинного предложения. Так вот, Коля, ты самый не самый простой, ты самый простой прочитал, пизда. Ты понимаешь, куда, да Коле и как? Это же полный пиздец. Поэтому в конце сказал, тринкнем, говорит, блин, панурх. И тринкнули, как и мы с тобой. А я тебе просто говорю, Коля, наливай, ёпта мать, пизданем и дело к стороне, блядь. О, добрый Бахус, в честь твою я тринкну в чарку разобью. Ха-ха, хо-хо, недолог срок, и снова будет тверд. Как рок, привесок нерадивый мой. Ты не спрашивай меня, я сам нихуя не понимаю. Теперь я верю всей душой, что, вратясь в наш край опять, отцом смогу я тотчас стать. А, ну правильно, прохуй. У него, видать, импотенция была. Что мне женить бы суждена, что попадется мне жена, с которой буду я охоть в любовный бой вступать всю ночь. Это, кстати, хуевая привычка ебаться по ночам, блядь. По ночам спать надо, блядь. Предвижу я, что распасу не раз мой сад и оросю его обильно, ибо я примерным стану вам мужья. Примером стану вам. И буду лучшим из мужей, хвала тебе, о Гименей, ебать, ебать. Супружеству хвала и честь. Брат Жан, готов тебе принесть, я клятву всем, кто пожелает, что сей оракул обладает непогрешимо вещим даром. Вот что значит, приложись к бутылочке. Сразу, жениться захотелось, бля, уху, мол, стоит и прочее. Вот это... Истине уже ближе, ближе, ближе. Так что, кореша мой драгоценный, не буду я тебе мозги ебать этой всей этой вот этой философией, блядь. Я тебе просто скажу. Живи здорово. Грубо, здорово, но честно, кореш мой драгоценный. И тогда, глядишь, хоть за себя ты ответишь перед Богом. Ёлки-моталки. Так что, Коля, я тебе так скажу. Есть вот в этом вот возврате к каким-то старым книгам что-то интересное. Я вдруг для тебя понимаю, что все, оказывается, уже было, было, было. И я вдруг ясно представил, что я, наверное, живучи в те времена,
был бы таким же распиздяем, как Франсуа Рабле. Извини за сравнение. Примазался к чужой славе. Но что делать? Вот чувствую я в себе это раблезианство, и никуда ты от него не уйдешь. Наливай в пизду по пятой, блядь.

0: Искали они там какого-то слона, блядь, а слон уже давно отвалил, нахуй. А в его машине сидят еще какие-то братки, блядь, один страшнее другого. Ебалы такие, блядь. Ну, я по сравнению с ними просто Пушкин, блядь. Или, как сказать, Аполлон Бельведеров, сука, в полном ходу, блядь. Ну, короче, говорит, он, говорит, уже твой слон отъебался, блядь, всем должен вот нахуй. Съебывайте, ребята, в пизду. Короче, какую-то квартирку сняли, блядь. Он свою Насте звонит. А там периодически телефончик такой, звук идет. Как машину показывают. Я говорю, вроде телефон звонит, блядь. Но потом выясняется, что он и звонил. Это Настя ему звонила по мобильнику-то, сука. А он в это время был далеко, не слышал нихуя. В доме или где-нибудь. А этот телефончик под торпедочку подвалился, блядь. А он ей звонить по этому, нахуй, какую-то девушку попросил, бля. Ну, там, нашел телефонный автомат, там, почту, блядь, в каком-то этом городке ебущем, бля. Говорит, Настя, а, говорит, уехала, нахуй. Ну, она собиралась отвалить, видать, за кордон куда-то, блядь, с ним вместе новую жизнь начать, блядь. А не получилось, а, блядь, все из-за братвы, блядь, вот так вот, Коля, блядь. Ой, кореш ты мой драгоценный, тяжка судьба, блядь, тяжка судьба, бля, русского рэкетира, блядь. Еще молодого, блядь, да еще на окраине, бля, брошенного, побитого, бля, покоцанного, сука. Но тут ребята не дремали, говорят, слушай, ёпта, блядь, ну этот наебался, а мы-то что же, у нас тоже хуя есть, пойдем девочек снимем, блядь, тёлочек, блядь. Говорит, какие тёлочки были. Одна лишь там напилась и говорит, а у меня вот магазин, говорит, мы компьютерами торгуем. И я говорю, ой, бля, у нас денег да хуя. Вот это ночью там передают они, днем там, короче, у нас накапливаются бабки, там мы сдаем, там, говорит, да хера. Говорит, пойдем возьмем бабки, ёптень. А чего вот они сидят? Вот на этой время такие мысли и приходят, блядь, в голову-то, блядь, как кого-нибудь ёбнуть. Читали бы хоть газеты, бля. Чё-нибудь эдакое, бля. Хуй-то. И этот, говорит, ни в какую, Котя, говорит, блядь, у меня Настя, сука, уехала, внутри какие-то переживания у него происходят, этот там Димон лежит, блядь, еще раны поправляет. Говорит, вы меня тоже возьмите, я же не виноват. А у них периодически, за чего же все началось, блядь, сука? Ну кто виноват здесь, блядь? Ты тоже пидор, зачем ты стрелял, блядь? А выяснилось, а что? Он-то положил в этой, блядь, оказывается, это был опер, блядь, которого ввинтили в эту группировку, чтобы ее раскрыть, блядь, преступную, понимаешь? На Лексусе которой, которых они перестреляли-то всех, блядь, всю братву-то эту. И оперы этого грохнули, их разыскивать, там уже пиздец, на них уже висит все, блядь. То есть делать уже просто нехуя, только топиться, блядь. Вот из одного, блядь, этого бумера и этого мудака, блядь, который у них там, сука, подрезал эту, блядь, Лексус этот, все и началось из-за залупы, я бы сказал, Коля. Не лезь в залупу никогда. Это я тебе точно скажу, бля, кореш ты мой драгоценный. И будешь ты жив, здоров и весел по возможности и по погоде. И по портфейну. Пизданем чуть-чуть. Вот так. И продолжим. Это дело такое. Вот нам, например, наоборот, там не подсовывали, вот в Колумбии. У нас, наоборот, сами искали все, блядь. Где же у вас, сука, запрятано, блядь? У нашего данного товарища, блядь, каши быстрого, блядь, все перетрясли, нахуй. Вы... Да сварите вы их, сожрите, нахуй. Убедитесь, что там нет нихуя. А ему говорит, товарищ, а вы спокойнее, сейчас вообще не вылетите нахуй отсюда, блядь. Я тебя назвал, Коля, День Великого Шмона. Или, как говорится, который не снился и самому Пересу Шмону, блядь. Там, в борьбе с арабами, блядь. Нет, сука, мы вылетали так, что нас, сука, чистили 3 раза. Суть в сраку пальцем не лезли. Я говорю, ёп вашу мать. Я говорю, мы же уже сутки в аэропорту сидим. У нас уже не очень свежее белье, блядь, невозможно же показывать, блядь. Как же вы так, блядь? Говорит, нет, нахуй. Компания называется «Континенталь», Коля, никогда не летать такими компаниями, блядь. Американская компания «Континенталь» — все пиздец. Смерть клопам и мухам. 3 раза, блядь. Пока шмонали, спиздили сумку у нас, нахуй, у товарища, блядь. С паспортом, правда, местным, слава богу, хуй с ним, с российским. С ключами от квартиры, где деньги лежат. и с мобильным телефоном, блядь. Ну и майки-хуяйки, это уже никого не ебет. А почему это было? А потому что там, сука, вот так. Вот ты стоишь у стойки, да? Паспорт показал, билет показал, чемодан сунул нахуй, они его взвесили, и попиздовал он туда нахуй, в эту, в кладь. Нет, не попиздовал, Коля, это ты попиздовал, блядь. Тебя зовут потом за эту стойку, говорят, товарищ, вы свой чемодан опознаете, пожалуйста? Я говорю, да вот он, ёптая мать, я только что сдал. Вась, один. Я говорю, один. Ну все, свободен. Пока я ходил, там сумку спиздили. О как, блядь, спиздили сумку, блядь. Чемодан еще вскрыли, все посмотрели, все обшарили. Кашей Быстров выкинули нахуй мы их. Пизду, блядь. Орали, кричали, блядь, говорит, не кричите, вообще никуда не уедете, нахуй. Все, замолчали. Так, сумку спиздили, пошли искать полицию, блядь. Сумку спиздили, ну хуй с ним, блядь. Короче, пока второй Симон был, спиздили мобильник у директора, нахуй. Все в пизду накрылось, блядь. Все ножнички подбирали, нахуй. У девок, блядь, маленькие, вот эти, которые коготки, они стригут свои, блядь, и делают всякие пилочки, все нахуй, блядь. Все, попиздили, все. Обсарили всех, в жопу палец засунули, за хуй дернули, блядь, бабам тоже, наверное, куда вставили, блядь, сын. Короче, третий раз уже я, блядь, а это что у вас такое, камеру можно включить, блядь? Посмотри, пожалуйста, мне уже похуй, блядь. Посмотрел в камеру, что видишь, блядь? Я говорю, могу научить, как снимать, нахуй, вот так нажимай, то смотри туда, блядь, смотри, сними наши изможденные лица, блядь, этим великим Симоном, блядь. А когда сели мы в этот ебаный самолет, блядь, компании «Континенталь», Коля, блядь, вздохнули, блядь. И нам обеды повезли, блядь. Открыли мы нахуй. Там лежит маленький пластмассовый ножичек, блядь. Маленькая пластмассовая ложечка, блядь. И вот такая, Коля, блядь, полуметровая металлическая вилка, нахуй. Вот тут, блядь, вся наша камера так рыдала, что самолет хуй, блядь, думал, сейчас сядет, нахуй. Когда все обнаружили такие вилки, можно самолет проткнуть, нахуй. И двоих нанизать нахуй. А щипчики отобрали в пизду. Вот тут нам стало так смешно, блядь. Ну это на нервной почве, Коля, блядь. Трясун такой был, блядь. Я говорю, ну ладно, хоть дали этого. Немножко пивка, того сего, блядь. Ну народ, конечно, немножко отошел, блядь.
1: А вот еще была история, сука. Вот как она, сука. Ну такая тоже, блядь. Ты знаешь, тронула, блядь, за сердце, сука. Вот, блядь, тут, понимаешь... Какая-то, бля, в этом есть такая вот наша русская тоска, бля. И вот какая-то вот доброта, бля, вот натуре просто, понимаешь? Ну, вроде история там, простая там, жил купец. Но он добротный был такой, зажиточный, ряха такая, бля, здоровая, как твоих, он три, бля. Борода до хуй до самого, такой, бля, следный русский купец. В натуре русский купец, рот мне всех пыль, бля. Пес такой, бля, махнорылый, бля, сука. При деньгах там все, кораблики снаряжал он туда-сюда, значит, как это сейчас, сейчас тут, бля, соптуры, бля, туда, повез, бля, оттуда привез, тут поменял, ну, купи, продай, хуё моё, ну, купец, ёпты. Ну, вроде бы, всех пыль, купец, ну, что надо ему, бля, он там, значит, эти меха туда везет, оттуда, значит, там всякие потроха, бля, ну, по-разному, там, камни какие драгоценные, там, туда везет, там, с Урала у нас там, наверное, хуяк, хуяк, самоцветы, бля, и, значит, туда, бля, а тут, значит, эти... Всякую хуйню котлеты, бля, всякую. Ну, знаешь, всегда к нам всякую хуйню подсунут, бля. Вот, мы туда, знаешь, меха, бля, золото, бля, нам всякую хуйню, бля, одноразовый презерватив, бля, гандоны, сука, всякую хуйню, понимаешь, бля. О, ну, ну, бля, торговал у нас народ тоже, бля, о, сука, бля, тоже надо, бля. А у него, значит, был три дочки. Дочки, две, ну, две такие, они так, блядь, вроде как. Одинаково такая. А третья, бля, Настенька. Настенька, вот это хорошая была девчоночка, бля. Дочь была самая любимая, младшая. Ну, она говорит, ну, чё вам, бабы? Мол, привет. Ну, знаешь, что это сейчас? Батя, давай там портки, бля, там всякую хуйню. Там, тряпки, шмяпки, бля, там косметику. А младшенька говорит, батя, она вообще такая была смышленая, бля. Ха, батя, урод без сих пыль. Говорит, привези, говорит, мне... Цветочек аленький, бля, а, сука, помню, замочила, бля, говорит, цветочек, говорит, аленький, батя охуел, говорит, какой нахуй цветочек, дочь, бля, вон, тюльпанчик, бля, растет, аленький, бля. Не, говорит, есть такой аленький цветочек, где-то она слышит, кто-то ей там рассказывал, бля, аленький, говорит, ну, Настя, бля, ну, для тебя, любимый дочь, ну, все, что хочешь, бля, ну, все, что хочешь, ну, привезу цветочек аленький, хоть я все, говорит, продам нахер за цветочек, бля, ну, и поехал. Поехал он, сука, блядь, и все думал, где цветочек достать. Ну там этим все уже купил, все эти товары продал, отправил там всю эту покупку, все эти котлеты, всю эту хуйню. Домой, значит, отправил. А сам говорю, ну не могу без цветочка. Как я Настеньке в глаза-то посмотрю. А Настенька, знаете, так у нее мордочка такая нарисована, такой нарисованный, такой фильм, нарисованный, такой, глазки большие такие. Добрые, ласковые такие. Вот она такая вся ласковенькая. Как я в эти глазеньки-то посмотрю? В рот мечих пыль. И вот, значит, он говорит, поеду дальше, бля. И сел один кораблик. Взял, она, буря поднялась, бля. Тут такое началось, бля. Купец, бля, и так и сяк обосрался, бля. Раз, бля, сука. Вот все, и села, бля, тишина, бля. И лежит он, сука, как на острове какой-то, бля, каменья, бля, борода вся в клочья, на все портки лопнули, все полоп, пиздюли, ёпты, где я? Молчание. Птички поют, бля, солнышко светит, бля, молчание. Ау, говорит, бля, где я? Молчание. Тишина. В рот мячих пых, куда ж я, бля, попал-то, сука, далеко ли? Туда глядь, ёпты! Дворец, ай, на осень дворец, бля, царский дворец. Заходим, бля, скромно, бля, ну мы сейчас тут пизды дадут, бля, какие-то слуги выслушают, бля. Ну, оглядывайся все время, говорю, хуй, где, бля, какие, блядь, может, какие негры живут, хуй, не знаю, бля, тоже выбуты все нахуй, блядь, ну, знаешь, как, блядь, на другом острове, ёпты. За жопу держишься, блядь, караулит все, бля, входит, ау, бля, тишина. Ау, люди, нихуя. Да ёпта мать, да что ж такое, бля, есть ли кто-нибудь в рот мячих пых или нет, бля, купец-то говорит, бля, в натуре, ёпта мать. Он же, бля, контуженный, блядь, еще ударился, блядь, еблом об камень в какой-то, бля, контуженный, бля, полностью все, он говорит, да в рот мячих пых садится за стол, а портвейну как налил, как ебанул, бля, водярочкой покрыл, лочком покрыл, все, бля, какую-то рыбку сбурлял, бля, идет. Опять никого. Люди, бля, нихуя уже разошелся, бля, ему хорошо, бля, говорит, ну, сука, бля, ну попал, бля. Раз, бля, и вдруг такая, так, как печечка такая решеточка, оттуда, бля, какой-то свет, как пизданет. Он говорит, что за хуйня? Бля, какой-то камень, что ли, сука? А тут как пизданет, он раз, еблом-то. Ёб твою, а там, значит, на палочке, блядь, стоит вот эта какая-то хуйня, сияет. Он, и он так какую-то хуйню нажал, бля, он поднимается решетка, бля, поднимается решетка. Цветочек аленький, он догадался сразу, говорит, вот это он, бля, это, сука, он, бля, он на сего, а как взять-то, бля, он только горячий, что ли, сука, хватит руками, блядь, хватит руками, а здоровый был, рожа, бля, здоровый, бля, как хуяк с корнями его, как пизданет, и, блядь, тут голос, блядь, куда на? Стоять, бля, он охуя, цветочек чуть не ёбнулся у него, блядь, из рук, бля, где, бля, с неба, бля, вот. О, блядь. Что, сука, страшно, бля? Купец обоссался, бля, он стоит, бля, ёбаный. Кто хоть ты, скажи хоть ебло, блядь. Чё ты, блядь, на меня орёшь? Я всё сделал-то, бля, в натуре, бля. Я кричал, кто тут, бля, никто. Болсят, сука, все, бля. Чё вам, блядь, в шлаке пробки, бля, подзабивали, блядь, ебло твоё, бля. Надо сказать, мол, свой был, не ходи, бля, нельзя, бля. Я ж не жнял нихуя. Чего ты, говорит, ты мой цветочек спиздил? Я говорю, ну, мой спиздил, человек, заебись ты в рот, бля. Купец, ну, знаешь, бля, его задело, бля, за живое, бля. Задело, бля. Говорю, ладно, нихуя, бля. Цветочек уже все, пиздец, сорван, бля. Забирай цветочек, но за это ты мне, бля, сука, сделаешь одно дело. Вот так вот, бля, сука, вот я тебе колечко даю, бля. Еще бы сюда, бля, твоя дочка, бля, Настя явилась. Сука, откуда узнал, не знаю, бля. Что, у меня дочка Настя есть? Хуй его не знает. Или купец сам там, блядь, пока бормотал, хули, говорит, да я для дочи, блядь, хую мою, там что-то мялся, сопли жевал, блядь, обосрался три раза, блядь. Ну, сука, да еще бы такой гол грянул, блядь, с молнией, блядь. Он как этот, знаешь, на кладбище нищий дричит, блядь. Как, говорит, ты смог в такую пору, блядь, а тут мертвец, вот точно история такая, блядь. А я как представляю, ебать! Мои старые костыли, Настю, бля, в его объятия, как представил, ёпты, страшное дело, мужики, блядь, ну это страшное дело, блядь. Ты понимаешь, он же, блядь, это, ну я не знаю, у него там, наверное, бля, хуй знает что, блядь, это, блядь, что это такое, блядь. О, хотя бывает и наоборот, здоровое, а у самого нихуя, ну бывает, бывает, а может, столько тоже, знаешь, блядь. Ну, в общем, не в этом дело, блядь, Настя тут, Нашу, блядь, как председатель, блядь. А этот, сука, купец, он сразу не понял, он сразу отбрехивался, мол, все, блядь. Он говорит, вот тебе колечко, блядь, колечко. Наденешь на палец, повернешь два раза, и все, блядь. И сразу здесь окажешься, блядь. Повернешь в другую сторону, будь дома, блядь. Но ты мне, Насеньке, дай колечко, блядь. И говорит, сука, чтобы она у меня была вот именно в это время, чтобы ни раньше, ни позже, в это время, значит, он будет готов, понимаешь, уже, блядь, в это время, блядь, в это ему. Ни раньше, ни позже, говорит, блядь. Чтобы была и бой. Ну, купец, ну хули делать, бля, купец и так, и сяк, очко, зим-зим, блядь, он и так, бля. Ну, хули, говорит, сам явлюсь я, хуй с ним, что будет, нашу, блядь, отмажу, бля. Явлюсь, как, бля, руби голову, сука, ну, не пидор он какой-нибудь, блядь, не будь за меня, сука, бля, еба. Ну, ёпте, ну, ладно, в конце концов, бля, умучить, сука, ну, за дочь, блядь, вот заступлюсь, а дочь-то не отдам. Ну, значит... Повернул колечко, хуяк, и оказался он, значит, у себя дома. И себя понять нихуя не может, бля. И товары все там уже лежат, все по сундукам, по лавкам, дочки бегают. Ой, папаня, ой, батяня, в рот мне чих-пых, да как хорошо. А купец думает, в рот мне, и, бля, что делать-то, бля. У него груз, надо сказать, груз, бля, камень лежит тяжелый. Он говорит, эх, дочь, бля, давай, бля, водочки ебанем, ебан, водочки, сел, говорит. Он говорит, что делать, блядь, сам не подду. И он зовет своего там, ну, кореш там какой-то у него там, это, и все ему рассказывает. И рассказывает ему, значит, эту историю, блядь. А Насенька мимо, блядь, батиного кабинета шмырк, блядь, ну, хотел там поссать, что-то такое послал, ну, хуй не знаю. Короче, слабля, ну, девушка молодая, ну, все там. Раз, блядь, услышал, вот такая, говорит, хуйня, говорит, на товарищу, блядь. Мол, чудище-то, блядь, Насеньку-то, блядь, хуйня, колечко-то, блядь, оп. И батя, знать, ванили, что по стакану ебанули, батя заснул, Настя говорит, и тут у ей мыслится, блядь, ты знаешь, она прям ее крупным планом покажет, она вот так вот, глазки такие, честно, честно говорит, вот ты какой, блядь, цветочек аленький, в рот мячих пых, и так на нее, на цветок смотрит, блядь, здесь, а у нее в горшочке там стоит, в горшочке поставил его, смотри на него, смотри. Она полюбил цветочек-то, бля. Говорит, сука, ты какой кровожадный, бля. В смысле, подтекст такой, понимаешь? Подтекст, мою кровушку пососал. Во, бля, все, за батю. И она, значит, смык-смык, батя, охуел, значит, летит, бля, похрапывает, бля. Она колечко пиздик и, значит, на пальчик. Не надевает, бля, но, знаете, что, блядь, надо повернуть. И говорит, сестренки, ну, давайте... Блядь, вот мне надо там, блядь, туда-сюда. Вот, мол, блядь, это вот... И она сразу, сначала не, она, я перепутал нихуя. Она сначала не задумывалась нихуя. Она сразу пизанула на палец, хуяк и исчезла, бля. Блядь, очнулась, ебать мои старые косили. Она на острове, бля. То, и как батя, точно, бля. А этот, сука, у нее прием одинаковый, бля. Никого нету, сука, столы на крыше, бля. Партичок там, все, закусь. Ну, Настя, она не очень это дело, бля. Ну, как бы так, села там, сачку какого-то попила, бля, туда-сюда. Ну, скучно, говорит, ну, кто есть тут кто-нибудь, бля? Есть тут кто-нибудь? Нихуя никого. Ну, ебать, ты точно, бля, скучно, бля. А этот, сука, значит, за кустом, блядь. А ебало показать боится, бля, ну, Настя, раз в обморок, пиздец. Ну, что он будет делать-то, бля? Настя, ёбнет, ну и куда, блядь? Грабежника посылай, блядь, сука, туда, блядь, на родину, блядь. В Синком гробу отправить, блядь, Настя, ты понимаешь, блядь? В рот мячих пых. Тоже чудище, блядь, соображает, сука. Прячется, прячется. И так это, блядь, это он этими вот этими кустами шелестит, блядь. Ну, блядь, от сырака здоровый, как он, блядь, волосатый, сука. И вот он раз, потом не выдержал, залюбовался, а Настенька, Настя, она прям как, блядь, горленько, солнышко такое стоит, блядь, гладкими хлоп-хлоп, такая, так у нее тут всего так. Напряги, бля. И несмотря на то, что у нее этот вот, бля, ну это раньше начался этот сарафан, бля. Но видно, что там у нее все в порядке, бля. Дочка такая развитая, такая девчонка, бля. И она же, и чудище тоже заметил, естественно. И он так охуел, из куста-то и выпал нахуй. Хуяк, бля, бля. Один раз только показали, блядь, иначе все обоссались бы мы нахуй, тут просто все, блядь. Сука, страшный черт, блядь, волосатый, блядь, какой, блядь, морда, блядь, бесформенная, блядь. Какой Квазимодо в пизду, да вот нас и нарисовали, так нарисовали, блядь, какой там нахуй. Это, блядь, все, блядь. Вот один раз показали только, под конец, блядь, чтобы совсем не ёбнуться, блядь, чтобы детишки не охуели, мы тоже все, блядь. О, блядь. Настя, ёбти! Думал, медведь, блядь, а остров... Стой, стой, бля, не боись! Отверни глаза, бля, это я! Кто я, ёптать, головка отходит? Куда ты нахуй выпал, бля? Ну, ёбаный ты рот, бля! Настя, конечно, говорит, ну, Настя деликатная девушка, она говорит, я, говорит, конечно, могла охуеть, но я не охуею, потому что я человек внимательный, бля. И она к нему так сказала, что с вами, товарищ? А он говорит, блядь, заколдовали, бля, хуё моё, блядь, и вроде как, она говорит, пиздец, бля, заколдовали, о, бля, это у нас такой ход, бля. Не, ну, ты, говорит, Настя, конечно, бля, я для тебя такой бло, бля, и прочее, но ты, конечно, езжай домой, бля. Езжай домой, нахуй, мне что-то нужно, как благородная, блядь, сука. Я тебя отпущу, там, батя там страдать, блядь, сестры твои. Ну ты явись, блядь, ну на часочек ко мне, вот просто вот, ну раз в недельку, понимаешь? Он ей что предлагает, блядь. Ну раз в недельку, говорит, появись, блядь. А потом как привыкнешь, знаешь, там, а захочешь, оставайся, а не захочешь, не оставайся, бля. И Настя говорит, о, бля, благородный, купил, а баба любит, знаешь, вот я, сука, помню эти дела. Баба любит, говорит, там, сынка, бля, как хочешь, сука, поступай, в рот меня сих пыль, я искал, вот, блядь, вот, сука, все, бля, тут около меня все сидела, бля. Главное, не держать, блядь, за горло не бери, бля, баб. Она, сука, поймет, благородная, сука, если вор в законе, в зоне, бля, все, бля, сделай что-то, бля. В общем, бля, Настя говорит, ну хули, бля, надо батя хоть сказать, я же не предупредил, что я хуяк исчезла, бля. Ничего не сказала, бля, пойду вот попрощаюсь и приду. То, говорит, в определенный час опять, вот сюктор, в определенный час явись. Явись, не запылись, бля, она говорит, явлюсь, в рот мяч, чих-пых, клянусь, бля, вот сука. Ну, Настя, честная баба, она, конечно, ну хули, бля. А, хотя не понимает, а хуй ему от ней надо-то, бля, ну сука, ну невозможно половую жизнь вести так, да все, бля. С таким человеком, бля, в рот, он же не человек. Может, он там квадратный трехслен, бля. Ну там не поймешь нихуя. О, а батя как раз что когда дочки там, бля, батя все видел, рассказал. Говорит, бля, такой вид мужика с тремя хуями. Говорит, видел. Говорит, ёпта, дочки так заделись, бля. А батя, мы с одним-то, говорит, не видали. А ты, сука, такой рассказываешь. Ну вообще там умора, бля. Умора, бля. О, значит, она раз колечко и опять туда домой. Сестры, Настя, где ты была, что видел? Куда ты делась-то? В рот меня всех пых, мы тут всех подняли на ноги, милицию, хуё моё. А говорит, не, я, говорит, там, говорит, слетал, и батя все рассказала, батя, я слышала. Ну зачем тебе, батя, такой геморрой? В рот меня всех пых, я сама за тебя. Я просила цветочек, я отвечу за наколочку, я отвечу. За наколочку, батя, отвечу по полной программе, сука. Понял? Понял, как Колька тогда, блядь, так, отвечу за наколку, блядь, не ответил, сука, был похоронен, сука. Пахнет, гроб взял, дохлый, закопали, нахуй, да. Пизда. А Настя, бля, в законе, в зоне, говорит, говорит, за наколочку отвечу, за цветочек, все, сих-пых. О, бля, раз, говорит, ну, значит, он говорит, срок мне дал, говорит, появлюсь через такое-то время. Появляюсь, значит, ну, говорит, давай отобедаем, сядем, хоть пообщаемся, может, не увидимся скоро, говорит, не, я буду, говорит, назад, ну, в общем, буду приходить туда-сюда. Ну, они чуют подвох. Чуть подвох, говорит, сели, значит, это, выпивают, значит, все дела, выпивают, ну, значит, только Настя тут дёрзит, говорит, что-то не так, блядь, что-то её вот гнетёт, блядь, а сёстры-то, блядь, они говорят, бля, ну нихуя Настя, бля, в рот ей чих-пых, все везет ей, бля. Эй, чудо с тремя хуями теперь ее там будет, бля. Нам хоть бы по чутку, бля, на полсисечки, бля. Ну нихуя, в рот мне чих-пых, все Настя, бля. Давай, говорит, часы на зимнее время, бля. Хуяк перевели, бля, на часы. На зимнее время, хуяк, бля. Они на всех сидят, бля. Настя, в рот мне чих-пых, что такое, говорит. А савеньки-то закрыли у себя, в рот мне. Она раз, батя, а чего савеньки-то закрыли? Он говорит, дочь, бля, от батя у себя, раз, нахуй, бля. Тяжело, сердце болит, бля. Лёча, ёпта, нихуя не знаю, не понимаю, нихуя, говорю, хуяк на стол упал, бля. А время-то уже, бля, и прошло. Она, ой, блядь, стакан, хуяк, блядь, не колечко повернула, бля, раз и на острове. Раз, бля, тишина. Где, чудище, где ты, в рот, бля, я тут, я опоздала, говорит, пизду, опоздал. Все, бля, смотри, лежит, бля. Горочкой такой, бля, хуяк, холмик, блядь, волосатый такой, бля. Еще я так показываю, знаете, холмик. Ну, еблань показывает, уже страшный, сука. Так, мех какой-то, бля. Навален, сука, лежит, мех. Она говорит, чудище, бля. И бросает, я, бля, у меня, сука, там мурашки, бля. Вот я бы не прикоснулся бы никогда, бля. Она, бля, хуяк его, бля. И давай его, бля, прям, чуть не целую, бля, плачет, бля, проси, чудище. Во, бля, какая честная девушка, бля, была, а. Честный, плачет, прям над ним, бля. Она, чудище, бля. И, бля, и как запел, она думала, ну, помер, говорит, бля, все. Помер, говорит, и она, говорит, блядь, ей так обидно, и она говорит, ёпты, как запоет песню-то, блядь. В это время в родимой сторон... Я вот запомнил, сука, ты, блядь, мелодию все запомнил, блядь, сука. Солнце красное ран. Мы в камере тогда ее все учили, блядь. Это в родимой сторонушке на свободе. Солнце красное рано встает. Даже малая пташка, соловушка, Колян, веселее и краше поет. В рот мне чих-пых. Вот так как спела, блядь, ты веришь мне? Я прям вот как сидел, пиздец. Вот эти, блядь, как воздействие искусство, это моя культура, блядь. Искусство, магия культуры, блядь. Она, блядь, я просто нахуй ебло раскрыл, блядь, пошел, весь забыл пить, блядь, все, вот так сидим, блядь. Ой, ёлка. И плачет она, а слезки кап-кап, и на эту, на мех, на этот хуяк. А он, оказывается, заколдованный, блядь, действительно был, блядь. А кто говорит, я в нём, хуяк. Раз, блядь, а там тучи, блядь, гроза, буря, блядь, дождь, хуяч,

Бля, все. Я, говорит, твой навеки, в рот мне чипы. А Настя-то вообще не ожидал такого поворота. Она говорит, ёпте, это что, так ты кто, бля? Кто, ёпта, дед Пыхто, ёпта. Я, говорит, бля, добрый мозг, всё, охуела, сослепла, что в пизду. Не вещь нихуя, ну от радости, бля, она. Я, бля, думаю, вот, сука, везёт, бля, думаю, людям, бля. Я, говорит, ну всё, говорит, давай, говорит, бля, значит, о. И она, говорит, ещё раз целует, бля, всё. Ну тут уже счастье, бля, тут, говорит, здесь всё это, бля, кончается, бля. И они, говорят, ну всё, давай, мол, колечко повернём к папе, говорит, и к папе. И тут такое началось, ёп твою. Тут не в сказке, как говорит, не пером описать, блядь. Все обрадовались, блядь. Все. И он говорит, я дворец строю, все, туда переезжаем к Ибемире. Все, блядь, у них свой остров, блядь, дача, все. О, блядь, в рот меня чихпы. Что ж, чувиха, блядь, она сердцем, блядь, за все. Она, блядь, за свое сердце, бля, вот понимаешь ты, вроде пострадала сначала, а потом получила, бля, по своей заслуге, бля, по своим делам получила, чувиха. Вот так, бля, Коля, ебаный рот, бля. Короче, блядь, они на каком-то в чужой машине на радио услышали, блядь, на радио классика, блядь, потому что один любил. Любил там послушать радио классику, блядь. Ну такой продвинутый, блядь, паренек. Ты, говорит, выключи эту хуйню, говорит, ты знаешь, что это, как эта хуйня называется? Это Гайден, блядь. О, думаю, бля. Мальчик хорошо развивался, но вдруг чего-то у него прекратилось. Прекратилось, да. Другое что-то пересилило, блядь. Ну, короче, на этом классике передает им друзёк, блядь, зашифрованный привет, мол, только передайте моему братку, там, Димке, блядь, что я его люблю, что, сука, Дима, куда ты едешь, туда не езжай, блядь, потому что там... Ну, в общем, так, иносказательно сказал, а чувиха ведущий говорит, о, как интересно мы передали, что, мол, тот ещё, блядь, радио-то включил, блядь, а там уже всё закончилось, а так, чувиха, возьми да и повтори. Так что для Димы, которому передали, что туда, мол, не езжай, а то... Получишь то, чего не получишь, блядь. Они догадались, что куда они едут, их там накроют нахуй, то есть братва их там уже ждет, блядь, для этих замоченных и замученных, блядь. Ой, бля, говорит, куда же нам деваться, сука, поехали на какой-то стоянке, остановились, блядь. Вот где они с этими, блядь, ебаными дальнобойщиками там к ним стали прикалываться, мол, дайте бензинщику, давайте мы вас прикроем. Да, говорит, идите вы нахуй, нас уже щипали всех, блядь. У нас и денег-то нет, блядь. Все мы замученные, задроченные дальнобойщики. Возим всякую хуйню, блядь, которую нам наложат, блядь. Еще братва кругом, сука. Тут к окну еще подъезжает какая-то братва. Действительно, ребята, пойдем машины переставим. Мешают, тут сейчас товар подвезут, блядь, типа. Выводят там и начинается ебатория. Один там заика сидел, говорит, ну, блядь, ребята, что сделать-то теперь, блядь. Он говорит, а хули теперь. Теперь, блядь, ебало мне щелкать, блядь. Бабки давать, блядь, мы вас прикроем, как будто мы ваше сопровождение, блядь, а? Пойдем, говорит, пойдем, нахуй, выяснять. Ну, короче, вышел этот, блядь, Димон, говорит, ну ты что, сука, им тут напиздил, блядь, ему пизды этому чиплому там, одному маленькому, блядь, этому водили дальнобойщику. Иди, блядь, сука, садись в машину, а я тебе что говорил этому, говорит, заики, не бери на работу кого, не попало, мы сколько взяли, блядь, короче, понту навели, та братва местная охуела, говорит, блядь, странное дело, блядь, мы их сопровождаем, мол, хули ребята, блядь, все псин-сином, синарем, бля, мол, типа, ну ладно, говорит, мы народ мирный, говорит, раз вы, блядь, вообще это наша территория, говорит, да мы с ними едем, ну, ребята, мы уже с ними все, дань взяли туда-сюда, бля. Ну ладно, говорит, ой, смотри, номера московские у них какая хуйня. Слушай, а чего везут-то они там в этих? Да, говорит, там водяру какую-то. О, ну-ка, тормозни-ка их сейчас спросим, блядь. А чего везете, ребята? А этот, бля, не будь дураком, блядь, сука, теле, говорит, горылку, блядь. Ну, не знали чего. Один говорит, ну это, как ее, эту, блядь, наморщился, бля. О, говорит, а, может, нам пару ящиков дадите, бля. Говорит, ой, ребята, палевая, блядь, потравитесь нахуй. А тогда это модно было, народ просто мёр, блядь, сука. Помнишь, бля? Помнишь песню, где я пел, блядь, сука, а? На тройке, бля. А я хочу опять этот, блядь, древесный спирт водою разбавлять, иметь подпольный видеосалон и ждать, когда ко мне придёт ОМОН. Помнишь, блядь? А, Коль? А, то-то, блядь. Некоторые так и жили тогда. Вот так вот время такое, блядь. Ну, говорит, отравитесь, паливай, ну ладно, езжайте, блядь, ну, сука, блядь, повезло, мол, вам, блядь. Ну, они приезжают за этими, блядь, тем, мол, бабки должны там $400, говорит, давай, хули там, туда-сюда, у нас бабок нету, блядь.
Ну, конечно, есть в этом какая-то доля

0: наива, конечно, определенного, чтобы рыбки, блядь, там, вроде как так вот, прямо такие умные, блядь, прям мозгов просто, да хуя и больше, блядь. Как объебать человека, блядь. Ну ладно, какую-нибудь акулу, хуй с ней, это у них в природе, может быть, и есть. Но вот, значит, начинается такая идиллия, они, значит, со своей, ну, как бы женой, тоже рыбка-клоун такая, тоже красненькая, они вроде как там икорку отложили, блядь. Икорочку красненькую такую. Красненькую, только собирались на хлеб намазать, ёптать, понимаешь? А её хуяк кто-то сберлял, блядь, понимаешь ты, нет? И саму маму-то тоже, блядь, заберляли. Он, значит, ау, ау, Клара, Клара, хуй-то. Нету Клары, блядь, только отвернулся. А он в какую-то, блядь, актинию залез, блядь, там, ну, знаешь, такие растения такие, бла-бла-бла-бла. И он в ней там живет, они там внутри там, блядь. Раз спрятался, раз ебался, высунул, раз спрятался, раз ебался, высунул. И вдруг тут какая-то, блядь, мотовила, блядь, как пролетела нахуй. И икорку всю поберляла нахуй, и жену съела. Ну, представляешь, ощущения какие, а? Хуёвые ощущения, Коля, очень хуёвые, блядь. Веришь, нет, кореш мой драгоценный. Я прямо так сразу всплакнул, думаю, как же так, блядь, столько надежд было. У них там тысячи могли этих рыбок-то быть, блядь, клоунов. А осталась одна. Одна икринка нахуй за камушек зацепилась, бля. Говорит, ой, блядь. Но я, говорит, тебя, сынок. Как-то он разглядел, видимо, через икринку, что там сынок, блядь. Он, говорит, с пипичечкой, все у него нормально. Блядь. Я, говорит, тебя, сынок, никому не отдам. Будь, говорит, жить со мной, блядь. Все, прижал его и давай его выхаживать, сука. Ну, через некоторое время, действительно. Хуяк. Икорка-то лопнула, блядь, а тут сыночек, блядь. Папа, папа, говорит, вот я тебя назову Немо. Я сначала думал, что там за капитан Немо, ёпта. Вроде подводная лодка, блядь, капитана Немо, блядь. А это мальчика так звали, вот этого клоунёнка, ёпта. Маленького. Рыбку, ёпта. Ну, рыбка называлась клоун. Она же, блядь, и это самое, как её, сынок у него, значит, Немо его зовут. А папу как-то, блядь, тоже звали, какой-то Митрофан. Ну, как Митрофан, это по-нашему, не, по-ихнему какой-то, типа, ну, Мидриган какой-то. Хуй его не знать, короче, блядь. Тоже у них имена все человеческие, блядь. Ну, в общем, вот рыбка растет, значит, все, и ей в школу уже пора, блядь. Они так с папой живут вдвоем. Он больше не женился нихуя, понимаешь, там, на листке они живут на этом, блядь. Вот он говорит, папа, пора в школу, вставай, пиздец. Ну, там интересы, конечно, так закручены, но это по-человечески все. Говорит, ты что там, ебты мать, так... Папку не будет слушать, блядь, никакой школы, сука. Так смешно, блядь, все, сука, блядь. Ну, короче, еда не в школу, а там такой, сука, у них, как продленный день, нахуй. Группа, блядь, продленного дня. Этот скат электрический пиздует, блядь. А они у него на этих, на крылышках, значит, он, знаешь, такой, знаешь, плоский такой. Они у него на крылышках, вот так, сели, блядь, поплыли и попиздавали в школу, блядь. Он с ними, значит, катается, а папа волнуется, говорит, сынок, ты только, блядь, смотри, не уходи никуда там, смотри, блядь, туда-сюда, а то попадешь в аквариум, пиздец, блядь, сука. Кому-нибудь это вот, у меня боятся они, сука. А тут как раз, блядь, они вот так вот тоже распиздяи маленькие там. Один там какой-то у них был этот, блядь, как его, бзунишка такой, блядь, розовенький, ну этот, осьминожик, блядь. Он же как бзит, он сразу чернил выбрасывает нахуй. Хуяк, блядь, чернила, хуяк, чернила, блядь. О, блядь. И еще какой-то морской огурец, блядь, тоже. Прыгал нахуй. А, это папа все. Все, говорит, а вы, говорит, вы клоун, говорит, ну расскажите что-нибудь веселенькое. Он говорит, да, блядь, ну заебали вы меня. Ну если я клоун, почему я должен сегодня веселиться, блядь? У меня тоже свои проблемы, блядь. Он мамку, блядь, закопал нахуй. Вернее, ее сберляли вместе с икоркой, блядь. Почему я должен быть веселым-то, блядь? Вот так иногда вот артистов всяких, блядь, веселых, блядь. Вот ты, говорит, артист, ну-ка прикинься, блядь. Вот и этого тоже, ну-ка прикинься, прикинься. Говорит, да я не умею прикидываться, ну вас нахуй, блядь. Вон лучше детьми занимайтесь, блядь, воспитывайте нахуй, растите пизду. Смешить тут еще мне, блядь. Короче, блядь, эти ребятня, блядь, вот эти вот паразиты, конечно, они, блядь, не слушаешь нихуя, вылезли куда-то, блядь, там лодочка, блядь, долблюночка, сука, пиздует. Там ласты, блядь, смотрю, ебало какое-то выскочило, блядь. Аквалангист хуярит. Дайвингом занимается, блядь, давит. А заодно рыбешек, блядь, всяких мелких пиздит, блядь. Дары моря, блядь, понимаешь ли, сука? Колян! Ну, бля, бывают же такие навстречи интересы, бля. Ну, в рот я сих-пых, блядь. Ты веришь, я... Пошел оттягиваться, бля. Думаю, Возьму, сука, Балтику, блядь. Синьку взял, посещу, блядь. Взял бы ёблочку, дайте мне ёблочку, в облачку, брабр, фу, ёпта мать. Дали, блядь, наварившей курочки, блядь, я курочку растопыриваю, блядь. Смотрю, ебать, мой газетку-то, блядь, взял, блядь. Ну где-то, блядь, лежала на лавке, блядь. Я нихуя газеты-то не покупаю, нихуя. Ну, газетка лежит какая-то, блядь, я так постелил, блядь, сука, в облачку разложил, блядь. Смотрю, сюра каретная, отзовись, блядь, думаю, о-хо! Думаю, что за хуйня, блядь? Что это за зов такой, блядь? Смотрю, блядь, чувак! Денис Кравченко, блядь! Читаю, блядь! Щепелявый матершинник, блядь! Это же мне как, сука, блядь, поставлено за то, что я хуёво говорю, блядь! Ну, щепелявый, зубов всех нет, нихуя, блядь! Нечего сказать, блядь, типа, ну, я понимаю, блядь, что называется... Кража со взломом, блядь. Это статья, блядь. Вот под такую статью, блядь. Я загреметь не впадлу, блядь. А то матершинник, блядь. И что себе, блядь, меня поставил? Денис Крав. Говорит, сюра, говорит, приди, блядь. Интервью тебе обеспечено. Ну, блядь, дожили, блядь. А нахуя спросить вас, друзья? Мне такая интервью. Да знаете, ребята, бля, в Роме всех пых, бля. Сколько я этого интервью передавал, бля. Вы знали, это, бля, слезы в камеру ходят, бля. Слезы, сюра, бля. Пошли давать интервью. Я говорю, готов нахуй, бля. Но это же следственный изолятор, вот на всех пых, бля. Я с этой газеты охуел. Хуё, в рот мясных пых. Это, говорит, он, говорит, с группой товарищей подпольно, бля. Ну тут мы все, сука, с группой товарищей просто обосрались, блядь, от смеха. Потому что мы не то, что подпольно, блядь. Мы поднебесно просто сидим, блядь. Ну это я потом Денису Кравченко при встрече, бля. Я ему объясню, почему поднебесно, бля. Ох, как ты меня продал, блядь. И записал все мои... текста совершенно каким-то, сука, хуёвым голосом, бля. Заменив нормальные слова «бля» на «ля», «хуй» на «уй». А хули толку? Все равно народ догадывается. Бля. И главное, взял все, переписал не так. Ну, лучше возьми, да проси кассеточку, в рот пропусти. Пропусть, просвятое, бля. Ты знаешь чего, Денис, как тебе понравились мои рассказки, бля? Прекрасно, бля. Ты знаешь... И вот лежит в газете «Экспресс», на ней моя вобла, бля, и пиздец стоит пивко, бля. Чтоб вот на твоей газете лежит, бля. Вот на московском самосте, бля, нихуя не лежит, бля. Сука, вот не лежит на «Известиях», бля, не лежит нихуя и все, бля. Ты знаешь чего? Денис, давай так, бля. Я тебе сообщаю свой маленький адресочек. Если тебе есть интерес, блядь, то все, хуё моё, тырлы. Пырлы, ты мне вот так напиши по этому адресу, бля. 121-059. Ну, Москва, естественно, не Иваново, в рот мне всех пых, бля. Абонентский ящик, блядь, 28. Сюре каретному, бля. Денис, ну давай, бля, пиши, сука, может, и встретимся в рот мне всех пых. А, сука, Кислов, например, Сергей Васильевич, бля, который агропромышленным комплексом сейчас сам заведует, блядь. Знаешь такого? А я тоже не знаю, Коля, но знаю. Лично руку в Кремле пожимал. Володя Путин лично ему пожал. Не в связи, конечно, с тем, что его опять переизбрали, а в связи с тем, что он пожал. Просто пригласил Игоря Хасюк, кореша, южные дорогие товарищи, посмотреть, как вы там в Ростове, блядь, жизнь ведете, блядь. А ведем, говорит, бля. Курочек выращиваем, сахарную свеклу, блядь, ячмень, житницу всякую нашу. Так вот, он, значит, Ростов-то возник как таможня. Понимаешь, таможня. Я тебе говорю, от Анны Иоанновны, царицы нашей, блядь, между этими вот там Дон, понимаешь, как это вот раздвояется. Как грузинский знак на дороге висит. Хуй и два яйца. А что, говорит, означает? Дорога раздвояется. Вот она и раздвояется, Дон. В Цемлянске водохранилище хуярит, а потом из Ростова хуярит туда, в Дельту, блядь. Лети, мой дельтаплан, блядь, сука. Из космоса снимок, я говорю, блядь, охуительный. дельта пестрит всякими, блядь, туда, знаешь. Короче, в Азовское море, блядь. Кто сказал, что Волга впадает в Каспийское море? Подожди, Коля, не перебивай, сука, дай допою. Дон впадает в сердце мое, пизда. Помнишь песню такую? О, бля. Он впадает туда, прямо в эту в Азовское, который мелеет прямо на глазах. Ты веришь, нет? Не хватает воды, сука, Цемлянская забирает нахуй, да хранище, бля. Сосет и сосет, сосет и сосет, отсос, блядь, получается. Отсос Петрович полный нахуй. Из Цемлянского водохранилища хуй вытянешь. Но все равно, сука, питает много всякого поливного земледелия, блядь. А виноградники, сука, лучшие, а цемлянские вина, блядь. Ты знаешь, сука, корень его драгоценный, все, блядь, в области выпущено было за один год 35 тысяч бутылок хорошего цемлянского вина, блядь. Редкого, блядь.
1: 35 тысяч бутылок? Ну, я посмотрю, как ты выжрешь, блядь, 35 тысяч бутылок, а как ты усеришься, нахуй. Всем этим виноградом, блядь. Ты даже не представляешь себе цифру, блядь, для одной Ростовской области, блядь.

0: девочка поражала своей красотой. А она была пролетарочка, поражала своей красотой.
1: Ой, Колян, ёптыть, Коля! Сука, ну ты меня заебал, блядь, своей бестолковостью, сука. Ну какой же ты, сука, забавный, блядь, у тебя поебать. Постучать вот так вот, и хуй бы хуй, глазками хлоп-хлоп. Смотри, ебло твое какое, смотри. Ну ладно, наливай, наливай, пизда. Не отвлекайся, нихуя. Ты вот меня спрашиваешь, откуда все, мол, берется эта вот хуйня, ли это отчисление, блядь. А я откуда знаю, нахуй? Нихуя, я тут догадываюсь, блядь. Поскольку много прочитал, блядь, много пережил в этой жизни, я догадываюсь, нахуй. Ты вот, например, блядь, кто? Хуй в кожаном пальто. Понимаешь, сидишь, жрёшь мой сирис, блядь, купленный за 80 рублей, сука, блядь, в саду Эрмитаж, блядь, на распродаже, блядь, вин, сука. И хоть бы хуй тебе по деревне, блядь. А ты задался вопросом, блядь, что я здесь выпиваю, нахуй? В преддверии чего? В преддверии, блядь, грядущего тысячелетия находимся, блядь. Но это ещё пиздец. Это еще не наступило. Вот некоторые, блядь, тут замутили воду. Ой, блядь, значит, 2000 год. Начало третьего... Хуй-то. Хуй-то начало третьего тысячелетия, блядь. До него еще целый год прожить надо, пизда. Вот в 2001, когда мы встретимся, вот это и будет первый год, сука. Первый, там и написано. 2001 для остоебов, блядь, ебанько, блядь, долбодумов, блядь. Понимаешь, нет? Вот для этих вот, нахуй. Они хотели денег все заработать. Скорее все нахуй, блядь, куда, блядь. Третий тысячелетие встречать, пиздят. Чтобы побольше денег все заработать. Не слушай, Колян, никого, кроме меня, блядь. Сюра с тобой работает, вот и расслабься, нахуй. Расслабься, наливай, пизда. Вот так, сиди спокойно, смотри. О, так я тебе все расскажу, блядь, понимаешь ты? Тут такая история, блядь. Они хотели народ наебать, на нас хуй наебешь, блядь. Мы тут потертые, бля, калачи, сука, блядь. Так что, оставь беспокойство насчет Нострадамуса, хуямуса, конца света, пиздец. Еще целый год, нахуй, будем раздумывать с тобой и херес хуярить, блядь. А сколько за год можно хереса захуярить? Представь, кому у нас с тобой все? О, бля, корица мой драгоценный. Спокойно, наливай, блядь. Только половинь интеллигентнее забирай, ты знаешь, я это люблю, блядь. Спокойно. О, ты знаешь, у тебя вопросов масса, у тебя волосы последние дыбом встали на сраке, блядь, и на груди поднялись, аж, блядь. У тебя татуировка, блядь, аж покраснела, блядь. Ты смотришь, блядь. Вопросы есть, блядь, отвечаю, нахуй, ты какого года, блядь? Какого, блядь, пиздишь? А, блядь, я тебе скажу, ты кто, значит, ты кто? Значит, ты у нас, блядь, ага, блядь, дай сообразить, нахуй, по 12 цикл, сейчас кто идет у нас? Дракон, ты понимаешь, блядь, дракон приходит сейчас, блядь, по восточному календарю. А почему по восточному, спроси ты меня? А я тебе отвечу, почему? Потому что, блядь, у нас драконы не водились нихуя. Один был, сука, правда, Змей Горыныч. И тот замерз нахуй, блядь. Когда ледник-то нахуй, ты не понимаешь, пизда. Всеобщее обледенение наступило. Мамонты нахуй, эти дубы дали, блядь. Годзилла оттопырилась, блядь, залезла в землю внутрь, нахуй. Потом вылезла, блядь, у них там в Америке, нахуй, сам. Понимаешь, да? Какое тут летоисчисление, пизду. Какие тут нахуй звери? У нас остались одни крысы там, ну, два кабана нахуй, и то съели нахуй, где-нибудь поймали, яйца им повырезали, всем. Понимаешь ты, нет? А в Китае, блядь, там на востоке у них там жара. До них эта хуйня не довалилась, ты понимаешь? Этот ледник, сука, остановился, блядь. Там, блядь, эти ебаные Альпы, или нет, хуйня, Гималаи какие-то, там Гималаи высшие столько точка мира, блядь. Там эти ламы, сука, сидели и смотрели, как на них ледник хуярит, блядь, все сметая на том пути. Говорит, сейчас мы его остановим, нахуй, Гималаями. Гималаи, блядь, остановили, нахуй. Ты веришь мне? Я говорю, вот отсюда мы начнем летоисчисление, пизду, блядь. Объясняю, почему называется. Там, значит, какой-то хуй. Ну, человек, естественно. Какой-нибудь Конфуций, блядь. Хуй его не знает. Мыслитель. Сел и говорит, вот начинаем летоотчисление вот этих ебаных Гималаев и туда и нахуй. Живности до хуя мне лихой. Вот кто ко мне первый придет, так этот год и назовем, блядь. Кто второй придет, назовем другой год. Вот они, вот... Понимаешь? Итак, до 12. Это счастливое число, блядь. 12. 12 месяцев в году, ты пизда, догадался? И сидит, думает, ебал, щелкает, блядь. 12 месяцев в году. Значит, каждый год тот должен припиздюхать к дому-то, блядь. Ну, на чакр ложил, блядь. Сено нахуй навалил, блядь. Всякого говна там, ну, пищи, блядь, наложил, блядь. Зернышки, блядь. Птички, хуишки, блядь. Ну и что? Ну, первый прибежала, блядь. Крыса, блядь. Хуй, блядь. Ну, первый, значит, будет, блядь. И кто там, нахуй? Короче, понимаешь, Коля, это не важно. Как терем теребок.
2: Кто первый прибежал, тот и живет, нахуй, понимаешь, пизда. Мышка-нарушка, потом какая-нибудь лягушка-вакушка, пиздушка, блядь. И всякая хуйня. Вот там получилось. Крыса, кабан прибежал, поросеночек понюхал, насрал, блядь. Он его в хлеб загнал. Коровка пришла, блядь, козочка прибежала, блядь. Понимаешь, ну все, кто народ-то окружал, блядь, вот тут. Подоили, блядь, коровку, кочку там подоили, блядь, там, шерсти с нее, носочки связали, блядь, там, еще что-нибудь, пизда. Потом дракон прихуярил, блядь, уже в конце, понимаешь? Блядь, тихо ты, не каркай, нихуя, дракон хуев, блядь. Уже раз прилетел, то молчи, нахуй, блядь. Понимаешь, тоже мне Змей Горыныч хуев, блядь. Конфуция его сразу осадил, блядь. Говорит, прилетел до дому, сиди, блядь. Ему тоже отвели там какую-то, блядь, халупу, нахуй, он там жил, блядь. А два ебала у него срубили, одну оставили. Ну вот так выглядит хоть прилично, блядь. Хоть не будете ссориться, нихуя. Вот он дракон, понимаешь? Он тоже своеобразный, блядь. Представляешь? С двумя срубленными, блядь, бочками, нахуй. Какие у него мысли в голову приходят, блядь. Я знаю драконов, блядь. Хуёвые мысли приходят в голову, блядь. Как тебе две башки отрубить, блядь? С одной-то, блядь. Он привык, блядь, что у него все разностороннее мнение, блядь. А тут нихуя. Вот поэтому у него такое ебанько легкое, блядь. Поэтому дракон он непростой год, я тебе говорю, Коля. Готовься, блядь. Обезьян тоже прискакал на дерево, хуяк сигнула, блядь. И тоже живет, блядь, ну там макака какая-то красножопая, блядь. Туда-сюда, вот и собралось 12 этих всяких по пизде мешалкой, блядь, годов. Понимаешь ты, блядь? Вот от этого и пошло это сень. Так что мы сейчас встречаем дракона. Дракона, блядь. А потом у нас будет какой-то другой хуй, понимаешь? Но это будет новое тысячелетие. Вот кто откроет его, вот ты посчитай, блядь, 12 лет, вот ты посчитай, кто откроет новое тысячелетие. Это будет уже в следующем году, блядь. А помимо этих годовых еще ты мне скажи, подожди, ты куда пошел-то нахуй? Поссать? Ну иди поссы, пизда, потом придешь, блядь. Унитаз не разбей, блядь, какую струю запустил. Я отсюда слышу, блядь. Ох, сюрляет, блядь. Ну поссал, иди сюда-то, блядь. Бросил, блядь, тоже воду, нахуй. Я тебе помимо этого говорю, все, ты вот... Еще есть знаки зодиака, пизда, знаки зодиака. Понимаешь, для чего это существует, блядь? Знаки зодиака, блядь, в каком месте родился, блядь, понимаешь? И они сдвинуты там, хуй там не поймешь, там не по месяцам нихуя. Крыша крышей, блядь, там, это хуй знает кем. Они по-другому, там, стрелец, рыбы, близнецы, вот эти раки. Ну, в общем, не в этом дело, блядь, понимаешь? Там эти вот девы есть, вот которые, это они все по небосводу раскиданы. И у них это вот как, это, ну, блядь, звездами, понимаешь? Они из звезд состоят, блядь, понимаешь ты? Созвездие называется, пизда. Заливай нахуй. Вот пойду прочту, блядь, в библиотеку специально для тебя про знаки зодиака. Я тебя заебу этими знаками зодиака. Понял, да? И вообще, я тебе скажу так. Восточная философия. Это тебе не хуй собачий, блядь. Там все-таки жарко, блядь. Это дело тонкое, блядь. К этому особый подход надо иметь. Тут одним сердцем хуй разберешься, блядь.

Дорогие яйца с молоду, яйца даются один раз. И прорыться не надо так, как сказал великий Островский, блядь. Чтобы не было мучительно больно за яйца, блядь. И за прочие дела, блядь. Понял, пацан, блядь.

яйца даются один раз. Яйца внизу, блядь, тут. Яйца даются один раз. Яйца внизу, блядь. Яйца даются. Яйца даются. Яйца внизу, блядь. Яйца внизу, блядь. Яйца даются один раз.

Во, блядь, тут один фильм, сука, появился, бля. Сука, громоздила, бля, называется, бля. Или какая-то хамозила, бля. Ну в рот меня, типа, опять гигантская какая-то пизда, блядь, вылезает на землю и полезла, бля. Я так понял, что это была, бля, народная, бля, белорусская сказка «Годзилла», бля. А сняли американцы, бля. Ну, у них, видать, сука, плохо со сказками, блядь. А у нас херар всего. Они взяли, блядь. Говорит, Змей Горыныча, вспомнили нашего, блядь. А я почему понял, что белорусская, там все равно Чернобыль, блядь. Там табличка, бля, Чернобыль, чувак ковыряется, блядь. И берет, как захуярил оттуда, как червяки, как полезли, блядь. А он, значит, он специалист по этой хуйне, блядь. Вот, значит, где взорвалось, блядь, где вот эти вот волны пошли, блядь, там начинаются всякие изменения, блядь. Ой, это, бля, в одной зоне отбывал, блядь, там рядом тоже пиздануло, блядь. Ну там, блядь, утки, сука, голые летали, блядь. Голые, сука, летит срак у нее, все, блядь. Все голые, блядь, ни одного пера, блядь. Долетались, нахуй. И вот, сука, все история, блядь. Показывают, нахуй. Блядь, как это? На острове там, блядь, там природа чистая была. Так там французин пиздякали, блядь. Чемпионы мира, вроде у меня всех пых, блядь. По футболу, блядь. Взяли, пизданули там взрыв, блядь. Ты веришь, нет? А как снято это, блядь, еще? Какое-то ощущение, что ты, гля, под землей, блядь. Эти, блядь, плывут, сука, японцы, блядь. Уж на что народ, блядь, спокойный, сука. Кого трогают, блядь, ловят рыбку, блядь. Сука, закинули невод, блядь. Вдруг как пизда. Что такое, блядь? Появляется какая-то хуйня, блядь. Они понять не могут, но... Так, внимание, сейчас будет столкновение с какой-то хуйней. И вдруг, как пизданет, блядь. Они аж, японцы аж, блядь, стали, блядь, белорусами. У них глаза вот такие, блядь, понимаешь? У них были ушки, блядь. Пиздец, на затылок нахуй вылезли, блядь, все голубоглазые стали, все в один момент, блядь. Блядь, судно, блядь, раз на берегу и валяется, блядь. И, значит, там уже забегали, блядь. О, блядь, какая-то хуйня, что-то там под землей какая-то пизда бегает, блядь. О, и, значит, блядь, и зовут этого чувака, который червяков-то, блядь, ковырял, под Чернобылем, блядь. Говорит, иди ты, разбирайся, блядь. Он говорит, я разбираюсь, блядь. Это, блядь, я даже с женщинами не живу, потому что у меня червяки главнее, блядь. А там какая-то баба потом говорит, ой, бля, вот у меня сих пых, ты такой, ну помнишь, как мы с тобой, бля, вот у меня сих пых? Он говорит, помню. Но, блядь, для червяков все отдам, блядь, нахуй. Она потом тоже, бля, прославиться хотела, все лезла, все пиздой вперед, бля. Потом прославилась, бля, долезлась, бля. И вот, значит, малого этого берут с червяками, блядь, иди, мол, глянь на судно, блядь, как она ее эти изуродовали-то, блядь. В чем дело, бля? Он идет только раз какую-то соплю, блядь, снял с этого. Ага, бля. Хуяк ее, блядь, в этот самый, блядь, и на анализы, блядь. В рот меня чих-пых, это, говорит, Годзилла, блядь. Гигантское чудовище, бля, 50 метров рост, бля. Ступня там, хуй, блядь, там показывают отпечаток только. Показали, еще ее с ним показывают, блядь. А темно кругом, блядь, как в жопе у негра, блядь. Я не знаю, что такое фильм, блядь. А снимают в Америке, блядь, за ней. Вот, сука. И вдруг, блядь, становится, блядь, все колом. Море, бля, вздыбилось. Ретива, блядь, дыбится, дыбится. И вдруг такое ебло выкрал, как сиганет в рот меня чих-пых, блядь. Змей Горыныч, блядь, бля, потом огнем дышало все время, блядь, огнем, как пахнет, блядь. Как пахнет, сука, мало не покажется, бля, ровно чих-пых. Это откуда огонь-то, блядь. Свежее дыхание, блядь, ронда, ебаный рот, блядь. Как пиздают этим рондой, блядь. Пиздец, парки горят, все горит нахуй, машины все вдрызг, блядь. Дышит, блядь, блядь. Ну все, это спецэффекты, я их знаю, бля, вроде всех мыслей это делать нехуй. Но, сука, что она с городом Нью-Йорком сделала, бля? Все в пизду. И там мэр такой, мудак, бля, сидит. Он говорит, вот он такой, бля, вот я бы посмотрел, как Юрий Михайлович, бля. Он бы себя пизданул, бля, какой Годзилла, бля. Где, сука, бля? Он кепкой, блядь, сука, эту Годзиллу, бля, как замочил бы, блядь, пришел. Снял себе кепку, блядь, ну пошла нахуй, блядь, отсюда, блядь, с Москвы, сука. И у них там тоже такое... Какой-то, блядь, сквер, блядь, дом называется сквер, блядь, почему-то, блядь, нихуя не понимаю. На сквере обычно вот это, собаки серут, там всякая хуйня, а у них это как произведение искусства, блядь, и там правительство у них сидит, блядь, всякая хуйня, говорит, там вот. Но все в таком запустении, блядь, все обосрано, блядь, все в мрак такой, блядь, ты понимаешь? Ну, разве у нас такое может быть? Блядь? Сегодня солнышко, блядь, солнышко, храм Христа Спасителя стоит, сияет, блядь, я посмотрел, Юр Михайлович, блядь, за храм Христа Спасителя, как они его угадили там, блядь. Вот этот свой сквер, блядь. Да он бы, сука, все уши потрывал, блядь. Бля, а там, сука, народ, блядь, ой, блядь, все бегают, блядь, обсираются, ой, караул Годзилла, блядь. Так, вертолеты, блядь, хуё-моё, сука, вертолеты ела, блядь. Он говорит, ой, блядь, она у меня на хвосте, блядь, да пизда, взлети повыше, ёпта. Куда ты, блядь, она, блядь, 50 метров, а ты на 60, пусть взлети, блядь.
4 вертолета она съела, блядь, у них. 4, это где видно, блядь. Огонь, огонь, бля, они, сука, хули огонь, бля. Она бегает хоть бы хуй. Чем они там стреляли? Говно, что ли, в нее, бля. Вот, сука, военные тоже, блядь, у них. Спиздяй какие-то одни. Вот у нас армия слабая. Да пизду, какая у нас слабая, бля. У нас вышла, блядь, стоять, сука, сорсана, бля. Всем стоять, блядь, с мира нахуй. Всем по рылу, блядь. И вперед нахуй, блядь. С криками ура, блядь. И все характерно, бля. Обстреляли все, бля. Ну пизда, не эти выкатюшей, бля, в рот на всех пыль. Ну немцы обосрались, ёпты. Говняными пулями какими-то, блядь, хуясь. Ну я понимаю, кино, бля, конечно, она. Если сразу убили, хуй, кино кончилось, блядь. И как горбатая пизда. Вот она скачет, скачет, бля. Они ее, он, бля, зовут. А это она, бля. Но ее, сука, кто-то трахнул. Только Кинг-Конг мог, бля, с его огромными яйцами. Потому что там нам делать, Коля, с тобой нехуй, понимаешь? Чувак, ты соплю-то вот эту, блядь, проверил, блядь, и... О, говорит, блядь, она еще и беременная, блядь. Вот не было печали, блядь, ты веришь мне, Колян? Сука, ее понял, простёк. А она, главное, на нее так смотрит, блядь, когда они встречаются на улице, блядь. Вот так встречаются, она бесит, блядь, все сбегают, он говорит, блядь, стоит и между пальцами у нее проходит, блядь. Обсирается, блядь, но не бежит, блядь. Вот тоже наука, блядь, великая, сука, Колян, блядь. Наука требует, блядь... Как искусство великих жертв, блядь. И он хотел, блядь, стать жертвой, но понять, блядь, принцип, блядь. Почему, откуда такое, блядь, распиздяйство, блядь, в природе, сука, происходит, блядь. Вот, сука. Чувак вот этот, который, сука, анализы, который, блядь, сдавал. Он говорит, блядь, она, говорит, хочет рыбы, блядь. Навалить ей, сука, полную гору, блядь. И она спряталась, блядь, икру метать надо, бля. Икру-то метать надо, бля. Она спряталась, блядь. Они говорят, давай навалим, она и выползет, бля, на запах, блядь. И такой рыбу ей тухлой навалили, блядь, что такой запах пошел, все разбежались нахуй. И вдруг хуяк точно вылезает. А она, сука, тоже взяла тактику, блядь. Хуяк в землю, блядь. Как она, блядь, там коммуникации, блядь, все не повредила. Я не пойму никак, ни хуя. Ползет, ну ты ебалом-то вторую буту упрешься, блядь. Она не упираешься, блядь, и раз, блядь, и прямо из-под земли, прям хуяка появляется. И вот, значит, сука, это Годзилла, блядь. Бегают, а все. Вот льет дождь, блядь. Полгорода уже нахуй нету, блядь. Дети бегают, блядь. Мрак, темнота по каким-то подвалам, блядь. В результате это пизда, блядь. Зарылась куда-то нахуй. Яички-то отложила, блядь. А их нихуя, блядь. Он говорит, ну, говорит, ящерица, блядь. 12 яиц, хуй в сараку, блядь. 200, блядь. И, блядь, эти-то хоть, блядь. А там подвалы, подвалы, хуйня какая-то, блядь. И вдруг ебическая сила. Кисьмя, блядь. Кисьмя вот эти вот размножились маленькие годзилята, бля. Кажется, она там яиц нарисала, ёпт твою. Ну, бля, взял, они прям кисьмя кисят, бля. Как снимать, где взяли, бля. Сколько, блядь, кость заменителя, бля, пропала. В рот мне сих пых. Сколько можно было неграм всить ботинок, бля. Столько кожи, бля, ну в рот мне сих пых, бля. Ну ладно, хусим. Говорит, про прокатный фильм, бля, сука. Ну хули, кому нет, делать нехуй, пускай смотрю, бля. А тебе так скажу, бля, хуй там смотреть, бля. И когда еще. Мозгов нихуя не хватает, бля, вот все вот такой выстроить, бля, конфликтный, сука, фильм, бля, между характерами, людьми, бля. Вот они начинают, бля. Камень ёбнулся на голову, блядь, там еще что-нибудь обосралось, блядь, оборвалось, блядь. Землетрясение, бля, все бегают, глаза вытаращив, блядь, японцы станут белорусами, бля. Вот американское кино, бля. Обязательно, бля. Убили, сука, отомстили, пизды дали, блядь, и все довольны, бля. Это так, бля. Так просто замочил кого-нибудь, блядь, тебя тоже замочили, блядь, и доволен, блядь. Вот ты возьми, блядь, наши, блядь. Вот за копейки, блядь, все сидят, блядь. Раз, блядь, душевно, блядь. Вот сейчас был фильм, блядь, «Дом, в котором я жил». В рот мне сих пых, говорит, подскажи, говорю, расскажи утро раннее, блядь. Где с подругой мы сядь и найдем, блядь? Мы сидим здесь, вот на этой окраине, блядь. Возле дома, в котором живем, бля. И так душевно это все написано, бля. И, сука, как они на войну, бля, уходили. Как вернулись, бля, не все, сука. Вроме сих пых, бля. Это все ты, Колян, бля. Я сидел тут, бля, мне слеза, бля. Выпил чуть-чуть с Вовкой, бля. Мы сидели так, обнялись, бля. И, бля, вот ты веришь мне, Коля? Плачу, бля. Плачу. И знаешь, как это, блядь, слезы очищения, блядь, по мне. Вот я и Годзиллу, блядь, никаких слез, ощущений. Когда ж ты, сука, наконец тебя угрохают-то в пизду, блядь? Потому что у меня возмущение, блядь. Показывает мне это, блядь, вот скопище этих, блядь, вот этих вот, блядь. Земноводных, блядь. Они, сука, бегают, хватаются за сраку, блядь, за сраку. Вот, блядь, эти сзади от них бегают, они прям за сраку норовят, блядь. Но они всех сберляют нахер. Я думал, что они друг другу начали берлять уже. Там 200 человек этой хуйни, блядь.
200 человек вот этой хуйни, бля. Ты веришь мне? Так они все только сделали. Мы, говорит, нашли, бля, гнездо, блядь. Баба, говорит, вот баба, которая прославиться мечтала, бля. Я, говорит, журналистка, бля, журналистка, бля, мы нашли гнездо, пизданите по гнезду, бля. Был такой аналог, блядь. Вызывал огонь на себя, и эти тоже, бля, вызываем огонь на себя, бля. Пиздуйте, мол, бля, ракетой персингом, бля, вот по этой скверу, по этому, бля. 26 минут, блядь, отъебывайте, бля. Куда нахуй? А там скопище, бля, он говорит, бежим, бля. Эти только успели обещать, как ебанет, бля. И все это нахуй накрылось медным тазом, бля. Медным тазом накрылось, бля, нас... А газил-то нету? А газил, куда? А я ему, бля, подожди, куда она делась-то, бля? Она нырнула тогда, блядь. И только они знают, а где Годзилла, она, блядь, знаешь, как слушает, блядь. Вроде как у нее разум, блядь, как слушает. А вот она я, хуяк из земли, как ебанет, блядь. Ну, что, Стюха, а, блядь, детишек моих порешили, блядь, она просекла снаружи. По запаху, что ли, не знаю, блядь. О, блядь, этими целыми, значит, давай всех, блядь. Эти в машину, бля, гнаться, бля. Она прям по ним, бля, сука, сука, бежит. Цик, цик, цик, цик. За ней по улице все дома развалило нахуй, бля. Все развалено. Эти, блядь, ебалы вытаращили в машине. В результате хватает нахуй машину, бля, и начинает зевать. А они там сидят, блядь, снято как, бля. Машину раззевало, бля, так они еще поехали потом на ней, бля. Пизданули проводом по зубам, кариес нахуй. Уей. А за ними все стремится, бля. И хочет она им почему-то именно им отомстить, бля. За что, бля? Не теть, не они же стреляют. Она цирк, цирк, ну, разверела, конечно, да, хуела, блядь, эта бедная Годзилла попала тоже, бля. Взяла бы себе там на островах-то, блядь, плавать, тебя там никто не заметит, бля. Вот это чудище, блядь, вот это плавает. Ну и плавает до сих пор, блядь. Ну, говорит, видели, блядь, а хуй, где, блядь, а нигде, пизде, блядь. Плавает и все, так ебальцы высунет, посмотрит, блядь, нырну-ка я нахуй назад, блядь, и опять, сука, поэтому зевая, блядь. А это выпиздило, куда ты нахуй, блядь, в Нью-Йорксину, блядь, ну куда, ну? Скромнее тоже, блядь, это, конечно, блядь, ну, сфера обитания, надо знать, блядь. Ну, мы тут люди живут, блядь. Там муравейничек, блядь, тут муравьишки, блядь, тут это, а ты тут живи. В море, блядь, плавай, нахуй, на здоровье, блядь. Подумай, все у тебя, блядь. Ну, в общем, у них тоже, блядь, у этих насекомцев, блядь, у присмыкающих, блядь, у них свои дела. Вот они, значит, сука. И она, значит, их уря берлять, берлять. Ну, тут уже народ не выдержал, блядь, и кино кончается, бля, у нас их тут. Народ не вышел, говорит, ну-ка давай, говорит, пиздани по ней, откуда даже без предупреждения, как пизданули несколько, готово. Бежит по мосту по этому, блядь. И все рвет, блядь, на ней-то все остается, блядь, она же вязнет, вязнет, вязнет, блядь. И вот она, все провода уже повисли, блядь. Она говорит, ой, бля, не могу себе. Лежит она и все так, глазом так, блядь. Ну так она, раз, и глазик-то потух, так все, пизде, отмучилась старушечка, блядь. Ну вот, и в рот меня чипых, вся история, конец, блядь. И стоило из-за этого такой сыр-бор, блядь, заводить? Не, ну конечно, в этом фильме есть, конечно, блядь, польза. Он снят, потому что предупреждает, блядь. Не балуйтесь этими делами, блядь. Ядерами вот этими, сука, всякими делами. Все правильно, блядь. Помнишь, когда, блядь, все Индии с Пакистаном пизданули, блядь? Все правильно, блядь. Жить-то нам, блядь, дальше, блядь. Эти наши, блядь, будут жить в рот мясных пых. На что они будут жить, блядь? В голой пустыне, сука, где как эти негры, блядь, сука? Где, блядь, вырыть нихуя яму нельзя, блядь? А тоже, блядь, потому что, блядь, пизде все выдуло, блядь, пизду. Ни растения, ни сего не посадишь, блядь. Эрозия, блядь, почвы, сука. И вот, Колян, я тебе так скажу, если бы ты меня слушал внимательно сейчас, блядь, вот эту всю историю, блядь, внимательно, ты бы экологию сберег у меня на столе, блядь. Нахуя ты бычок сейчас в томат, блядь, поставишь, а? Люди, блядь, будьте бдительны, нахуя вы свои бычки, блядь, в общий томат, блядь. Для этого пепельница есть, блядь.

над тамбуром горит. Полночная звезда, конвой мой не спешит. Конвойный понимает, что здесь

быть может, через два свиданья час придет. Я не видал нигде подобных ей красавиц.

знает, кто не был в Нарсуде, не может нас судить. Вот поезд отошел, остался дым лиловый. Все это рассказывает.

0: Как сказал великий Тринидзаки, отмечу одно обстоятельство. Зели по-русски, пизда. Вышел на огород весной, подрочил.
1: А почему нет? Why not, блять?

0: Значит, это все минетом.
1: Сиди по-русски, пизда.
0: Вышел на огород весной, подрочил, семью в землю сбросил,
1: чтобы растения росли.
0: Как сказал великий Таницаки.
1: Привет, Лужкова, нахуй.
0: А почему нет? Why not, блять? Вышел на огород весной. Why not, блять. Подрочил.

0: Привет, Лужкова, нахуй.
1: И пиздец. Пойнот, блядь. Пидор, ты говоришь, гнутый. А, например, у евреев это считается анонизм. Вышел на огород весной, подрочил,

Пидор ты ведь гнутый. Пидор гнутый. А почему нет? Why not, блять? Как сказал великий Танидзаки,

0: не по-русски, пизда. Вышел на огород весной, подрочил.
1: От Эрмитажа и до кабинета Мура известна всем его солидная фигура. И если есть на свете джентльмен конкретный, так это Шура по фамилии Каретный.
2: Ну, о, корешок, ты веришь-то нет, врет мне чих-пых, бля. И когда я пошел на рельхозку, ну там, конечно, куда там, бля, хлеборезка вся занята, бля, сука, сидят, бля, борзые, бля. Я за культурного прикинулся, бля, за культурную библиотеку, бля. И сел я на библиотеку, врет мне чих-пых, ты веришь мне, бля, сука, время дохуя. Мне говорят, читай, сука, бля, читай, мать говорит, читай, бля, вроде меня всех пыль. Хуй читать, по форчикам лазить надо, вроде меня всех пыль, бля. По магазинам, бля, скрипсти, вроде меня всех пыль, бля, читай, бля, время идет. А тут, сука, сел, бля, ты веришь, кореш мой, бля, сижу в библиотеке, бля. Ведаю, бля, библиотекой. Сука, нихуя не понимаю. Ну, конечно, хотел познать, блядь, природу, бля. Природу, все написано, бля. Кто писал, бля? Ты веришь мне, бля? Открыл для себя такие, блядь, сука, бля, просторы. О, Колян, в рот мне чих-пых. И эти годы, бля, для меня даром не прошли. Не прошли эти годы для меня даром, бля, библиотека, сука. Ты понимаешь, ну а что там, правда, газетки, труд, бля, все выдавал зэкам, бля. А тут, сука, Пушкин, бля, полное собрание сочинений. Засчитали, сука, ну просто, да, блядь, я не знаю до чего, бля. Ну прозрачная бумага стала. Ой, сука, сука, жопу не вытирай, блядь. Жопу, сука, не вытирай газетой, бля. Правды вытри, вот мне чих-пых, бля. И, сука, зэки меня слушали, они слушали, бля, в законе, сука, я уже сколько ходок, бля. Сука, Пушкин, блядь, я говорю, относись, блядь, это солнце русской поэзии, бля. Вы нихуя не знаете, бля, все, прочитал все. И вроде меня чих-пых. А я сам сосок, бля, сосок. Я говорю, сосок, бля, не пропадем, бля, сока. Всех задушим, бля. Гений, вот меня чих-пых, бля. Читаю, бля, попадается у него. А у него, бля, много сексуальных таких сочинений, бля. Евгений Онегин, бля, Руслан Людмила, бля. Все про это дело. Ты знаешь, все, штука про это дело. Во, бля, какой был ебака, бля. Ты пойми, у него по жизни шла такая штука, бля. У него няня была, няня Арина Родионовна, бля. Арина девушка такая. Она была девушка, она была маленькая, то есть и беленькая такая, хорошенькая. А потом стала старенькая, естественно. Но она такая добрая, она крестьянка, ёб. Крестьянская, б, русская женщина, пойми ты, бля. Это негритёночек, блядь. Она его так, блядь, чистит, прижмёт, блядь. Ну хуй ты, блядь, спи, мальчик, блядь. Головку погладит, блядь. Хуй тебе, если бы головку каждый день гладили, ты, блядь, сука, гений был бы, Коля, блядь. Ты, сука, чё, бля, вот в жизни своей, блядь. Ты чё не получал, бля, пойми, блядь. Ты, паскуда, бля, не получал нежности, бля. И вот няня, бля, ему сказки, бля. Русские народные сказки, бля. Они какую-нибудь хуй, бля, философию, бля. Тогда еще Маркс не родился нихуя, бля. Это Энгельс, бля, пидорасы эти, бля. Вот они, сука. Она им сказки, сказки, бля. Ну, сына, погладила. А вот тебе сказки такую, бля. А вот тебе про Анги цветочек. А вот тебе про хуй там. Он, чита, а он слушает, бля, и сыпает, бля. Потом сянет, бля. А упал, бля, шкаф к ним. Библиотека, ёпта, тебе на улицу нахуй, хуевали. А он, бля, куда? Книжку, бля, она в голову западает. Он западает, и он ее читает. Я говорю, о, бля, смотри, а вот это интересно, бля, а я еще лучше хочу, бля. У меня зацеп какой, бля. А я еще лучше, бля. Лучше, и лучше, бля, сука, как начал писать. А кто, бля, сука, вокруг него живет, они, бля, нихуя не понимают, бля. Хули Пушкин, ну Пушкин, бля, современник, ёпта, бля. Ты веришь, нет, он же, сука, негр, бля. Чёрный, бля, негр, бля. У него волосы не росли, нихуя нарыли. Он всем подходит, говорит, у тебя растут? Он говорит, растут, а у меня нихуя. Он говорит, а нихуя не растут, прям вообще негр.

вот эти вот пережил в себе. Пока сидел, я много думал. Я много думал об жизни, бля. Я консерватор, сука. Я консерватор, бля. Мне чего-то не нравится, бля. Ну, не нравится. А потом думаю, а почему? А ты подойди с другой стороны, бля. Ну, может, такая, блядь, история в жизни, бля. Все люди равны, бля. Никто никому не принадлежит в рот на всех пых. И Пушкин, он это знал изначально, бля. А был он, значит, сука, при дворе. У царя ходил, бля. Только приходил, бля, сразу царь, бля, все в рот на всех пых. Я здесь. То есть, луны, все. Во, бля, сука. А ему стишки писать надо. Стихи, бля, солнце, ёпте. Ему рабо, ради рабо. И он когда уехал там в деревню в одну, и там он, бля, и говорит, как писал. И писал так, что охуел сам. Говорит, ну Пушкин ты, сука, бля. Он в конце крикнул, бля, исторически, бля, у него был, сука, такой вопль. Ну Пушкин ты, бля, да. То есть в таком случае, понимаешь, что сам от себя чувак охуел. Это ты представляешь, какой, бля, гений. Сам от себя чувак протащился, бля. Вот ты сам от себя протащился, бля. Ну хуй, ты сидишь, блядь, эти фрикадельки, сука, тыркаешь, блядь, я тебе говорю, сука, ты, блядь, даже не слушаешь нихуя, блядь. Ну в рот меня всех пых, блядь. Колян, ну хуй ты все, жрёшь, блядь. Вот, сука, нельзя, нужно, блядь, потреблять, блядь, информацию, блядь. Вот она, потребляй, она идёт, я тебе сейчас такую информацию даю, блядь, тебе никто не расскажет, блядь, кроме меня, сука. Кроме Сюрки, блядь, твоего друга лепшего твоего, блядь. Ну слушай, блядь. И он, сука, блядь, он жил так, блядь. Он, сука, как Гамлет тоже, бля. В натуре такого плана. Все отрицал. Ну, то есть ему, говорит, там был там Пушкин, бля, там в рот мясных пых. Он говорит, на. Я, говорит, сука, доверять только себе, бля. Вот как у него, а он чувствует, бля, там от Бога у него. Он чувствует, бля. Он говорит, то чего он как, нахуй. То чего, нахуй. А высший свет в рот мясных пых, бля, как нахуй, бля. На балу, бля. Он говорит, нахуй. А потом, более того, взял привычку, сука, всех зарыло хватать, бля. Ну, зарыло, бля, всех хватает, и все, бля. А, сука, а негр, бля, темперамент, бля, южный, сука. Он со своим характером, бля, ну не может он, бля, пройти мимо, бля, здорового, как он пердака. Вот смотри, такой мудак, бля. Он подержит, как заебало его схватит, бля, ну чего, блядь? Он говорит, бля, ничего. А сам охуевает, говорит, что ты меня заебал, хватаешь, бля. В высшем свете, бля, в собрании, бля. А пусть не может, блядь, вот его разворачивает, бля, сука, красавцы, ёбаный. Я говорю, всех, блядь, я говорю, блядь, сука, такой, блядь. И у него, блядь, такой запал, блядь. Прям хватает, прям заебало, блядь. Ну, кому же, блядь, нравится, что это заебало всем хватает, блядь. Они жаловаться начали, блядь, государю, блядь, жаловаться, блядь, жалобы пошли, блядь. Говорит, хуй, блядь, заебало всем хватает. Ну, гений, блядь. Но заебало-то зачем каждый раз хватать, блядь? Ну, ты входишь в автобус, я хватит заебало, тебе понравится, блядь, а? Понравится, блядь. Тогда не было автобуса, кабриолет сел, тебя заебало, раз. Ты понимаешь? Батька государь, ну невозможно, бля, отгради, ёпты, в рот мне всех пых, бля. Ну, говорит, понятно, что гений, бля, ну нельзя на все время заебало. Ну нельзя. А он зарыло. Отвечай, сука, говорит, такой, ты чё ты, блядь, тут стоишь, бля. Вот как переберет, пиздец, бля. А маленький, прыгки, бля. Ему завидно тоже, что один здоровый, бля, он с этим упаялся, бля. Ну, пиздец, ну гений, бля, а никто не знает, бля. Вообще, ты же в магазин не войдешь, я гений, бля. Ну и хуй ты гений, в рот меня чих-пых, бля. Чё тебе надо в натуре, бля? Гений, в рот меня чих-пых. Он так точно говорил, бля. Я говорю, что умный чувак, бля. Он входит, бля, в собрание и смотрит, бля. Кто на него как смотрит? Он косится, бля. А баба у него была красивая. Вот он баб, он любил баб. Вот это был наш человек, бля. Маленький, сука. А такой, знаешь, говорит, мал хлоп, говорит, да вонючий, бля. Он так, сука, такой был заебистый. Ну и темперамент, бля, хватал всех за сраку, бля, чуваки, сука, так поволок за старый день, раз, бля, и выскакивает, бля, о, в рот меня всех пых, бля. Кому-то здесь его и стоял, бля. Так быстро все делал, бля. Ну там, естественно, народ-то обращает внимание, товарищ. Ну куда ты нахуй, бля, в рот меня всех пых. Ты что же всех баб-то перетаскал, бля? И знаешь, выбрал себе бабу, бля. Ну красоты, бля, я тебе скажу, чувак, блядь. Наташка, бля, сука, красивая баба. Нихуя не видит, блядь, глаза в раскосяк, блядь. Ну красивая, бля. Она ему, он ей по яйца, бля. Вернее, она ему по яйца. Не, пизжу. Она ему по пупок, бля. Вернее, нет, он, сука, маленький, бля, она здоровая. Пизжу, ну тебя нахуй, бля. Тебя заебал, бля, своими замечаниями, бля. Туда-сюда показывает, бля. Короче, она высокая, бля, он маленький, бля, мелкий, сука, клоп, бля. И даже когда он, сука, поехал на дуэль, она мимо него проехала, говорит, вот меня сих пых, и не заметила. Ну, правда, он тоже ее заебал, бля. У него 5 детей, бля. 5, Гришка, Дашка, Мишка, бля, там хуй, мартышка, бля. Это пиздец какой-то, бля. Она же тоже все.

0: Это, блядь, произвела, блядь? Это же такие потуги, ёпты! Это как, блядь? Ну он сосок, как же, хоть тусуется, блядь, денег нихуя не хватает, он говорит, все мне деньги, блядь, деньги, блядь, они вот заебли деньги, пусть ну, блядь, башка, блядь, как жопа трещится, блядь. Давай деньги, блядь. Нихуя, во, блядь, как, а гений, блядь, без денег жил. И жил он, конечно, в основном честно, блядь, старался честно, блядь, деньги, блядь, нет, нихуя, пиздец, блядь. Мама выше, батя выше, бля, нихуя, бля. Туда-сюда, князь вяжемся, выше в рот на сих пых, бля. Я тебе свои труды, бля, а нихуя, бля. Сука, хуй труды, бля. Сейчас оценили только. Сейчас, бля, ему сейчас миллионы заработал. Миллиарды, бля. Сука, гений заработал бы. Нихуя нету, бля. Честно жил. Я связался только один раз, бля, с какими-то пиздюками, бля. А те, бля, такие были, вроде, выше свет, бля, офицеры, бля. Я говорю, хуя, бля, в рот мать всех пых, мол, нельзя никого заебало потрогать, бля, вот там, на этом, на собрании, бля. Царь там ебет всех, бля, и заебал, в конце концов, а чё, одни балы, бля. Говорит, ну невозможно, бля, заебал, бля, и забало. Говорит, надо свободу, бля, солдатам, бля, там, крепостным, бля, каким-то, хуй знает кому, бля, всем, распустить всех, говорит, нахуй. Ну Пушкин послушал, блядь, блядь, в рот мяч их пых, нихуя попал, блядь. Ребята, говорю, я этого нихуя не слышал, бля, и отвалил, бля. Они говорят, Пушкин, мы тебя знаем, ты сукин сын. Ты только никому не рассказывай, бля. Он говорит, бля, буду никому не рассказывать. И не рассказал. Бля, буду не рассказывать. Отсюда от Бога, блядь. От Бога шел все время. Не рассказал. Вот к его чести будет сказано, декабристов послал нахуй, но никому про это не рассказал. И он там даже писал, где-то я бы мог как хуй болтаться, но сам туда я осенью не пошел. И на этой площади они вышли, блядь, царь, выходи в рот мясих пых, мы тебя сейчас тут ебало разворачиваем. Говорит, кто, блядь, царь, обосрался, блядь, какие мудаки, блядь, полки вывели, сука, говорит, каждой крестьянке по крестьянке, блядь, каждому крестьянину по дополнительному хую, короче, такого наградили, блядь. Ну Пушкин сразу понял, что пиздец, блядь, и пошел нихуя, не нахуй. Он в это время куда-то отпиздякал, блядь, сидит себе, пей стихи, блядь, строчит, блядь, и все такое. А они, блядь, давай, сука, царь, блядь, обосрался, говорит, генерал, иди нахуй. Блядь, ты ебал разнесен, блядь. Генерал пошел, они его ебнули, блядь. Ты представь, отмороженные ребята, блядь, отмороженные по полной программе, то есть, блядь, крыша съехала, все, блядь. Вот эти вот на мокруху пошли, бля. На мокруху по полной программе, бля. И, сука, взяли ёбнуть генерала, бля. Ну тут уже у царя терпение лопнуло, говорит, да, блядь, да что же такое-то, бля. Взял всех нахуй, расстрелял в пизду, блядь. Как пизданулось, пусть, бля. Только сраки полетели по нему, блядь. Вместе с воронами, блядь, с крестами, и все в пизду. Сколько это, голые бабы летят, блядь, в баню попал этот, блядь, снаряд, нахуй. Нехрище, ёптеть, а как ты хочешь, блядь, батюшку царя, блядь, ты, сука, царь, конечно, их не помиловал. Те, которые самые были заводные, один, сука, стрелял тоже, блядь, другой всех, бля, повесил, сука. Их было некоть, повесил, на, а остальных, а их там дохуя. Да хуя разборолся. Отправил, бля, в ссылочку, идите работайте, бля. Вот туда, в Анжеро, Судзинск, блядь, вон туда, сука. Там на зоне вот как раз сидел в Анжере, бля, ой, сука, бля. Вот их туда на зону, бля, ну тогда они, бля. Сука, наша зона, отдыхаем, блядь, мы-то, ты чё там, бля, в натуре? Они жили в доме, бля. Сортир, бля, портир, бля, унитаз, слуги, ёпты. Бабы к ним приехали, тебе баба приезжала. Тебе какая-нибудь баба приезжала, бля, вот мясих пых. Бабы за ними потащились, бля. Но русские женщины, конечно, бля, хочется отдать, бля, им, бля, честь, бля, и славу, сука. И они все, блядь, поперли все в Сибирь, бля. В Сибирь, блядь, поперли, все приехали. И с ними там до конца и жили. Батюшка сказал, нахуй, в столицу не ногой, блядь. Не ногой, блядь. Там, блядь, и живите, блядь. Там плодитесь, размножайтесь, блядь. Но он им позволил это делать.
1: А какие бабы-то были, бля, княгини в рот мячих пых. Княгиня, она приходит, говорит, мне лошадей, бля. Он говорит, хуй в рот. А чува, говорит, хуй в рот. Говорит, как хуй в рот? Я у вас, я таких не брала. И она, главное, горда. Она горда, бля. Она говорит, нихуя, говорит, беру только у принципиальной, бля. И она так чётко, бля, ему ответила, что чувак охуел. Он говорит, он сразу говорит, княгиня. Ой, точно, бля, княгиня, бля. Ну, за княгиню отвечаю, бля. Могу вам, конечно, дать лошадок, блядь, но меня за это, блядь, по еблу так надаю. Все, и ему за это по еблу надавали. Надавали, блядь. Он говорит, что такое? Коня, коня, говорит, хуй в рот, бля. Отдал, бля, отдал. А понял все, сука, любовь. А тут, сука, Пушкин, бля. Пушкин! Великий, блядь, солнечный поэт. И что ты думаешь, он сделал? Он написал, блядь, поэму, блядь. В рот мячих пых. Но, бля, Наташку он любил. И любил. И ты веришь ей, чувак?
0: Но он-то, бля, все время у него в голове всем круть верит, круть верит, круть верит. Раз, стишок пришел, он, бля, раз, карандашик, блядь, записать, бля. Только отвернется, бля, бабы нет нихуя. А пусть это, знаешь, он когда пишет, он всех нахуй посылает. И ей тоже показалось, что он на него внимания мало. Просто думал, а сядь, я тебя напрягу, бля. Вот у нас баба, Надька, помнишь, как тебя, блядь? Как сядь, я тебя напрягу, бля, напрягу. Он, блядь, посрать я тогда дал, блядь, она сразу отпряглась, бля. Ну вот, ну пусть он тоже ей, конечно, посрать и давать не стал. Она вот сивокая такая, тоже баба такая солидная. Ну, он интеллигентный, он говорит, Наташа, посмотрел, так вот на нее посмотрел. И говорит, так, бля, если всего... Ты с этими делами мне завязывай, блядь. И больше ничего я тебе в натуре не скажу, блядь. Вот так сказал, и так с укором, блядь, на нее посмотрел. Она говорит, Саша, в чем дело, блядь, в ровных пых. За что такие, блядь, эти дела? Он говорит, я все, блядь, знаю. У меня внутри все про вас, блядей, все знаю, блядь. Вот такой, сука, был Пушкин, блядь. И ничего не сказал. Пс, гению, блядь, такое, сука. Вот они не понимают нихуя. Их-то никто не помнит нихуя. Сура, блядь, Пушкин, блядь, до сих пор, о, блядь. Вот такой собрался с ней, блядь. Вромящик, с Богом разговаривает, чувак. Он пока с Богом поговорил, опять Наташки нет. Блядь, да что такое, блядь. Ну ему тоже в натуре стало, бля. Западло, что ли, бля, держите, бля, в рот на чьих пых. Он одного раза ебло, блядь, схватит, блядь. Тут опять, да что ж такое, в чем дело, бля, буду. Он говорит, да что вы мою жену-то, бля, хватаете, сука, бля, что она вам, блядь? Жена моя, в рот на чьих пых. Тебя все равно приглись, бля. Я говорю, ну мы сейчас тебе сделаем, бля, козел. И как раз этот, блядь, хуило, бля, Дантес, бля. Ну подвернулся, бля. Он надо себе впердолить. А пусть, постой, чувак, ты чего? Это моя баба-то, ёпты. Тут нихуя ты ей впернули-то. Он говорит, а увидит все. А он нихуя. Он не то, что в подворотне. Ну как мы там. Не, нихуя, блядь. Он норовил, бля, на рауте, блядь, ей впердолить, блядь. То есть, блядь, на балу, ты представляешь, бля. Че Пушкин задело? Ну хуй с собой, еби там в углу. Ну еби в углу, он я не знаю нихуя. И все, в размятых пых. Так он ей на балу запердолить решил, бля. И тогда до Пушкина, до Пушкина, до гения, бля, дошло, что жену его сейчас выебу. Вот тут-то, блядь, и началось. А гений, гений, гений, бля. Он говорит, Наташа, пиздец, я этого ебаного пидораса порешил. Она говорит, ни в коем случае, Саша, бля. Сосок, блядь, нихуя не было, нихуя. Говорит, вроде я сих пы. Говорит, ну, блядь, ну, насколько ну, я себя видел, бля, ну я сосок. А хотя Пушкин, может, он фантазировал, бля. Хуй его не знает. Но тоже, бля, фантазирую, бля, свою синку, бля, натянут нахуй. В гастрономе, бля, при всех-то. Ну, фантазируй, фантазируй, бля, вроде я сих пых. О, и сосок, бля, гений русской литературы, бля. Пошел, бля, говорит, Наташка, бля, сюда, сука. А ты не принято, понимаешь, бля, выше свет, бля, как Наташка, бля, вы все нахуй охуели. Говорит, иди сюда, бля, такой, бля, ее тару как дернет, бля. И Дантес тоже, бля, ей на юбку наступил, пизданулся там где-то, блядь, обосрался, бля, обиделся. Как же так, блядь, говорит, нихуя, бля, дома разберемся, бля. И подсылает ему, сука, секунда, говорит, блядь, за это, сука, что я ёбнулся, бля, на балу, я тебя сейчас, сука, расстреляю. Он говорит, давай, бля. А у Пушкина уже накатило, блядь. Накатило, как у Гамлета. Он говорит, идите вы все на, нахуй, мы уже накатило, блядь. Он говорит, сука, как вы меня заебли, блядь. Я гений, блядь, солнце, руси, блядь, а вы меня так, блядь. Ну, сука, подожди, бля. Берет, сука, пистолет, блядь. Хуячит его, блядь, натер, сука, надрал. И вперед, бля, на черную речечку, блядь. У них там на черной речечке все, блядь, и стрелялись нахуй там. Темнынь, бля, комаров до самой сраки. Ну, правда, была зима, бля. Значит, комаров не было, блядь, все комфортнее. Но, блядь, ну не так это все, бля, надо было делать, блядь. Ты, блядь, там какую-нибудь хуйню подоткни, блядь. А этот, сука, Дантес явно, блядь, принес свои слухи, бля, хоть он себе железку сюда вставил, блядь. Железку вставил и вот так все встал бочком, блядь, бочком. Да ты ему полсраки отстрелил. Пусть он, блядь, стрелок был замечательный, блядь. Стреляет, как, сука, комара, блядь. Хуй отшибет, блядь, на лету, блядь. Комар летит, пиз, блядь. Блядь, вообще пиздец, бизнес. Вот так стрелял. Так ты, сука, думай, Дантес, блядь. Этот, бля, железку вставил, бля, яйца прикрыл, все, бля, и стоит, бля, и стоит. И Пушкин говорит: а ты сковород на всех пых, ну все ты, бля, ну все я тебе валю, бля, за все, бля. А у него просто накопилось, он как бы стрелял, бля, не в Дантеса, да хуй с ним Дантесом, бля. Он стрелял во всю вот эту, блядь, самодержавие, блядь. Вот во все это, которое его, блядь, сгнобило, бля. Во все самодержавие решил стрельнуть, бля, плюнуть, сука. И он первый, бля, не выжил, как хуйня, бля. И Дантес выжил, как опа, блядь. А попала в железяку, бля. Ты веришь, нет? В железяку я отрикошетил, какое ушло, бля. Выстрел, бля, мой, говорит, бля. Пушкин говорит: ну, сука, давай, бля. Стоит нихуя, прям перед ним вот так вот. Не повернулся ничего, бля. Тот, сука, пистолетом, сука, плечо прикрыл, бля. И он говорит, как пизданю, бля. И раз, бля. Говорит, по-моему, говорит, я ранен, бля. Он так, блядь, как-то сознанием это упал, бля. И вот он лежит, бля. Лежит, бля, и думает: пиздец. Пиздец, бля. Вот его мысли, блядь. А хули, бля, из-за чего, бля, в натуре? Вот ты подумай, Колян. И я тебе скажу, ты, курица мой, блядь. Ты видишь, как моя печенка-то, блядь, трясется. Сука, в рот мячах пыль. Никогда за бабу так не горячись. Иначе гений погибнет. Поэтому хоть и гений, бля, а заебало не трогай. Вспоминая Шуру Пушкина в натуре.

каретном шуре. Пушкину оно не повредит. Помните, братаны, о каретном шуре. Пушкину оно не повредит. Шура Шуру знает, многое читает и на все имеет свой ответ. Жалко только, Шура часто отдыхает там, где счастья не было и нет. Жалко только, Шура часто отдыхает там, где счастья не было и нет. Но и в этом деле

0: чисто, чтобы Пушкин отдохнул.
1: Азарт Коля всему голова. Азарт, сука. Некоторые говорят: ох ты, азартен ты, Парамоша. Это издавна ведется. Издавна, заметь. Сколько сейчас этих казинов. Ебать, колотить, машину поставить негде, блять, в центре одни казины.
2: Ёптин, там евро, блять, там Шангрила, блять, там.
0: Ебать.
1: И причем, сука, что характерно, я всегда возмущаюсь, блять. Ну почему же вы все стоянки-то не сделаете? Почему вы загробастили нормальные городские-то, блядь? Видать, они оплачивают, сука, там. Наверху, значит, получите от нас за эти стоянки, якобы, которые мы у вас спиздили, блядь.
2: Но нам-то похую, что у нас спиздили, нам ставить машину некуда нахуй.
1: И вот они
0: одна на одной эти казины, блядь, стоят.
1: Сука, ты веришь, нет? А мне тут Кадин сказал, говорит, ах ты, говорит, блядь, ты напрасно, говорит, тут пиздись тут сидишь, блядь. 100% у них, говорит, блядь,
2: налог.
1: Я говорю, как 100%? Она 100 заработал и 100 отдай, да? Говорит, да. А на что же они живут?
0: А это уже, говорит, вас не касается. И ебало ваше социальное, отворотите, блядь.
1: Какой был магазинчик хороший, около там, блядь, этого ебаного... Ну, не ебаного, хорошего театра Ленком. Ну, не моего, конечно, театра любимого, блядь. У меня любимый Ербитаж, конечно, блядь. Но Ленком, хули. Маленький мой здесь взядёшь, пивка, блядь, хуйка, зубка, того-сего. Хуй-то, джекпот теперь. А? Он тебе, родственник тебе, сын, нахуй. Коль, всё-таки глаза-то вылупил на меня, нахуй, блядь. Ебальщик, блядь, опять морщишь, блядь. Корешок мой драгоценный, он тебе не родственник нихуя. Он тебе
0: заклятый враг, блядь.
1: Около храма, блядь. Можешь сказать, джекпот живет. Какой-то хуй мамин. И вот зайди туда, там без руки тебя объебет несколько раз. Если не понравится, он тебя еще несколько раз объебет. А захочешь, он тебя еще раз объебет, блядь. Просто чтобы доказать, что я все равно всех объебываю. Мы с тобой давно. Ну, в преферанс мы, помнишь, как сядем, бывало, на кухне, блядь. Ну, там же думать на, а потом компаська, блядь. А сейчас они, ребята, блядь, они как деньги получают, так с ними расстаются, им похую. Ну, деньги-то легкие, блядь, ёпты мать. Приходит кореш у меня один есть, блядь, ну, хули ему. Он машину бросил прямо у кузины, блядь. Говорит, утром поеду, хуй, там, шофер, приезжай в петлю. Машину мне забери, оттуда нахуй. Потому что он в кусках и в зёбу, блядь. А когда он в жопу, ему хочется поиграть, блядь, в эту вот ебаную казино. И играет, блядь. Уж во что он там играет, не знаю, наверное, в эту зеро, блядь, красное-черное, блядь. А во что он еще может играть с такими мозгами, блядь? Он же не может играть в покер, блядь, какой-нибудь там. Игры-то, блядь, какие, сука. Там это, крутится эта рулетка, блядь, нахуй, да? Да не эта ебаная рулетка, блядь, это метр, еб пизда. Это мы квартиру с тобой мерили рулеткой. А эта рулетка, она такая в клише. Шарик, белка. Помнишь? Смотрел эти ебаные. Ну как они? Товарищи-то, блядь, наши. Угадай мелодию. Ой, пизда. Это кто, где, когда? И что, где случилось, нахуй? Вот это вот нахуй. Там рулетка, блядь. О, стрелочка попала. Да пизда. Какой нахуй это? Усиевич, нет, как его? Размолович, блядь. Не, ну это с усами-то, ёпты, как его? Ну вот ты кашляешь, хуль ты кашляешь. Скажи, как его зовут-то, блядь. Фамилия-то его. В пятницу-то, блядь, все мозги ебет нам полем чудес, блядь. Якубович, ёпты мать! Какого ж ты хуя, молчишь, сидишь, пизда! Ну Якубович, блядь! Тоже мозги ебет, сам заебался, и все бы уже мозги сломал, нахуй. Спасибо, тетя Клава, за варенье, нахуй, уже сам охуел, блядь. Он же, видать, когда подходит к этому, блядь, колесу-то, нахуй, фортуны, блядь, он говорит, блядь, ся вареньем обдолбит, нахуй. Огурцами, блядь, лаптями этими ебаными. Ну, рыбы, знаешь, эти лапки, блядь, нахуй, везут. Все откуда, кто чего может, блядь. Кларе привет, тому привет, блядь, всем привет, интернату, блядь, пиздец. Зоне привет, нахуй, где сидел 5 лет, блядь, я с корешками драгоценными, блядь, всем привет, нахуй. Понимаешь? Говорит, играть будем, нет? Крутить будем колесо фортуны? Говорит, ну в пизду ваше колесо фортуны, блядь. Пообщаться дальше с народом в пизду, блядь. Народ-то там тоже охуевает, блядь. Записываются, Коля, блядь. Ну хули это игрище, блядь, это все детские шалости, понимаешь, какой там в пизду азарт? Я тебе о настоящем азарте, когда совершенно в жопу пьяный человек в азарте, блядь. Ты видел, нет? О, блядь. О, Серегу корешка моего драгоценного, блядь, посмотри как-нибудь, блядь. Я тебя привезу, блядь, в каком-нибудь Шангриле, блядь. Он как насчет хуярить, блядь. Все он там хуярит-то я не знаю, блядь. Ну вот хуярит. Веришь, нет? Аж машину оставляет, блядь. Ну там бесплатные напитки, понимаешь? А это для русского человека смерть. Нам за плату и за большую рады, понимаешь? Как в Финляндии, блядь. Так, сука, финны не выдерживают. Они к нам через границу сошли, блядь. Не выдерживают нихуя. Мы, говорит, финны хоть народ спокойный. Мы, говорит, блядь, терпим неделю, а потом нихуя не можем терпеть, блядь. Бежим в пизду. У меня один корешок драгоценный говорит. Ты, говорит, Сюра, постишься или нет? Я говорю, ну, как постишься, бля? Я говорю, я не могу постишься, потому что я работаю, я, бля, все-таки там. Ну, сейчас наша троечка с тобой накрылась медным тазом, бля, да? А, бля, поэтому мы с тобой хоть можем пообщаться, блядь. А за вас им жалко. Средства к существованию накрылись, блядь. А, вот так вот, блядь. Они там думают, маракуют, как бы там сивыру-сивыру, а хуй мараковать-то, блядь. Так дело в том, что, блядь, маракуй не маракуй, блядь, а талант, он и в пизде талант, можно сказать, блядь. И даже без, блядь, безработный, он все равно талант, сука, блядь, коль наливай, блядь, на святое наступил, блядь, ебать, колотить, блядь, мои старые костыли, блядь. Вот сейчас оттянусь немножечко, блядь. Так я про финнов тебе говорю. Кульфины. Финн, народ трудолюбивый, блядь, все у них. Все чин-чинарем. Но, сука, больше недели не выдерживают. И ведь, сука, ну, уровень жизни, блядь, заработок. У них там так водяра дорого стоит. И ведь ни один, блядь, не гонит сам. У нас-то, блядь, самогоноварение. А там-то сам Бог велел. Там из водопровода вода прям чистая. Чё, прям написано. Исправленная люкс, блядь. Вот прям как на водке, нахуй. Прям вытекает, нахуй. Вода чистая, исправленная, блядь. То, что прям для водяры сам Бог велел, блядь. Гони! Не гонят, сука. Все к нам в Россию. Им легче, блядь, там. Законопослушные, блядь. Понимаешь, нет? Резину шипованную не надевают, потому что там у них, сука, блядь, только зимняя. И именно с таким профилем, нахуй. И посыпка у них там идет песочком, голышками, камушками, блядь. Это не у нас тебе, блядь. У нас... Мало того, что шипованную надел, еще гвоздей туда набил, нахуй, и пиздует, блядь. Еще думает, как бы, блядь, не дай бог, не пронесло. Эти пронесет, нахуй. Короче, блядь, законопослушные граждане Финляндии ездят к нам в Питер, и там хуярят, хуярят и хуярят. Как это было при Софье Власьевне, блядь, Софье Власьевне, блядь, так это при перечне, блядь, при зиме, блядь, то есть при капитализме. Так же хуярят. И сколько бы они ни хуярили, а она у нас все есть, и есть, и есть, блядь. Валера-то, Коля, ты знаешь, сколько у нас народ выпивает? Нарыло. В год. Я тебе даже говорить не буду. Ёбнись из дивана, пизда. Столько не выпивают нигде. Именно чистого спирта. Ну, кто-то, конечно, пьет чистым спиртом, кто-то пьет мягким спиртом там, ну, в пивах. Прочее, все это соотносается и ебенится, блядь. Так я тебе об азарте, Коля. Я же об азарте тебе говорю, блядь. Азарт не в том, чтобы выиграть, блядь. Азарт в том, чтобы тебя объебали как можно не скорее, а медленнее, Коль, блядь. Вот они тебя объебывают, а ты радуешься, блядь. Медленно объебывают, блядь. Сука, то бы сразу хуяк все вытряси.
0: Они медленно вытрясают. Медленно, сука.
1: А за углом уже джекпот, сука. Ну что, сука, бля? Может, проверим, как у нас там, блядь? Говорит, да хули. А когда уже человек уже нехуй терять, ему говорит, сразу джекпот, блядь, блядь, в пизду. Вот и все. Лиса Алиса, ёптая мать. И кот Базилио, блядь. За каждым углом, блядь. Называется казино, блядь. Машины там разыгрывают такие, ты видел, да? Пердаки, бля. Думаю, ну что ты с этой машиной сделаешь, бля? Вот ты выиграл ты машину, да? Ну и куда нахуй? Ты за угол не повернешь, а ты мут нахуй и пизды еще дадут, блядь. Докажи, что твоя. Докажи. А, хуй-то. А ты хуй докажешь. Я выиграл. А, квитанцию, блядь. Да хуй ты квитанцию. Вытри жопу этой квитанции, блядь. А квази кичится, бля, мы, мол, машину, мы, мол, хуё-моё.
3: У Юрика хороший мальчик. Из детского дома. Тихий, спокойный. Поет хорошо, основательно. Ласково, главное, поет. Но непонятно предмет его вожделений. Что ж там седой ночью смесилось-то? Что ему мешало-то? Вот непонятное дело. Ну, мы подумали, чтоб стало ясней, предположили, что этот мальчик любит старушку. Ну, это называется в природе геронтофилия. Не, геронтофилия. Вот как это называется. Хоть старушку, хоть гомосека, хоть гея, хоть любого человека. Подложи, все будет нормально.

0: теперь ни к чему.
1: Мужики, в натуре тут фильм смотрел. В натуре этот, как его? Кенти, Шмаконос. Ой, в натуре, как чувак играл, старик. Ты знаешь, вот веришь, нет, чувак? Это все печки лавочки в натуре. Он выходит, вот в рот меня чих-пых, понимаешь? То есть он меня имеет, как хочет. Я смотрю, понимаешь? Я вижу Гамлет. А какой-то... Ну, англичанин написал там в натуре там эту историю, все это там он писал, типа один, ну там, принц там приехал там в натуре. Ты видишь, я смотрю в натуре, я вижу человека. Он выходит, человек в натуре, а морда такая хорошая, такой, ну, интеллигентный человек, в натуре вот так вот выходит, понимаешь, и говорит, он, и главное, что он все отличает, отрицает все нахер, бля. Он говорит, ему говорит, Гамлет, мол, там, типа того, он говорит, пошли все нахуй. Прям в натуре прям посылать, бля. И сука, и главное, что он не просто так, тут для мата там, но он просто, понимаешь, у него голова рабо, он мучается мыслями, он посылает просто всех нахуй, понимаешь, но в натуре посылает. И он появляется, он где-то был там, усилился, бля, в натуре, ну, как я понимаю, фильм, понимаешь, он приезжает там в натуре, там, а батя у него, понимаешь, помер, батя. Ну, батя, покончик уже, все. И как бы, а мамка говорит, бля, мамка говорит, батя помер, говорит, в натуре. Говорит, а Гамлет говорит, как, ёптин, помер? Я говорю, я уезжал, батя был в натуре, приезжаю, батя нет. Ты что в натуре, мама? А мама говорит, ну, ты там, понимаешь, там, ну, съел что-то, какой-то грибок там в натуре. Ну, Гамлет, короче, не верит. И с этого все начинается, понимаешь? Гамлет не верит, и он все отрицает, отрицает, чувак. Он говорит, мамка говорит, я тебе не верю в натуре. Ну, он, конечно, не говорит, он про себя. И раз так, он сидит и говорит, все это тут не так, понимаешь? Он решил разобраться в этом во всем деле. Он разбирается, и накрутка такая идет, понимаешь? А у него там два корешка, там, Розенкранц, Гильдерстен. Ну, названия такие, ну, английские ребята такие, понимаешь, они в натуре тоже совершенно пьяные какие-то там, ну, там холодно, понимаешь, там Дания, хрен поймешься. Они, сука, все же самогонку там гонят там, в натуре, жрут в натуре, ну, все пьяные, говорит, в Дребадан, все равно приходит, бля, говорит, слушай, Гамлет, мы, говорит, твоего батю увидели. Он говорит, пошли его все нахуй. Как в натуре, говорит, Гамлет, да бля буду. Сука, веры нету. Мы твоего батю видели. Он говорит, где? Говорит, по стенке хоть идет. Говорит. Как по стенке? Говорит, в натуре. А батя, понимаешь, в привидение превратился, и привидение так по стенке пилить. Гамлет туда бросился. Батька, где ты, говорит, в натуре? А батька, говорит, ему еще не время приходить, понимаешь? Там еще это, после 12 они уже приходят. Вот тут. Он раз после 12, ну, уже тоже вмазал хорошо, понимаешь, что вот этот самогон, или там, ну, в натуре, там, эль какой-то называется, там, ну, все вмазали, они все торчат в натуре. Раз, и вы, батька на стенке. Он говорит, батя, ты? Он говорит, я, говорит, Гамлет. Говорит, батя, говорит, как же ты в натуре помертый, говорит, как же с тобой случилось в натуре?
2: Он говорит, Гамлет, слушай меня внимательно, говорит. Мамка-то твоя, блядь.
0: Это ты что, сука, Гамлет за голову хватился, говорит, как мамка Гертруда, бля, в натуре. Гертруда звали, кстати, тоже название Гертруда, понимаешь? Как Гертруда, труда, бля. Вот. И говорит, Гертруда в натуре. И говорит,
2: но мамка твоя, говорит, проститутка просто в натуре, она меня угрохала, понимаешь? И батя ему все рассказал, и Гамлет-то когда понял...
0: Он говорит, батя, прости, буду мстить. Но вот тот оторвался он, Гамлет, он молодец, сука. Вот парень наш такой, чувак крепкий, он такой здоровый такой. Ну, правда, интеллигентный, все такое, ну все. Ну, конечно, никого не бил там, ничего. Но он начал умом брать, умом, затури. Все отрицал. И говорит, слушай, все, говорит, идите вы все нахуй. Он посылал всех. Значит, ему там такой был, такой толстый, у него дочка. Дочка Офелия, она в Гамлета влюбилась, говорит, когда увидела его. У Гамлет, я тебя люблю. Он говорит, иди ты нахуй. А нет, она говорит, Гамлет, я тебя люблю. Он говорит, иди ты нахуй. И все время такое-то, она от этого охуела совсем. Она не поняла, понимаешь, а он
1: солнцу отрицает-то, понимаешь? Она-то к нему с чувством. Она раз там в речку, да, херак, бля, с берега, смотрю, поплыла. Все, пиздец. Ну, в общем, утонула, плывет. А Полония-то, Полония, он не знал, что дочь его утонула. Она, он стоит там, наверное, за занавеской. Занавеской такая стоит. Он спрятался подслушать. Все, он, говорит, с мамкой будет говорить. А Гамлет говорит: мамка, я, говорит, тут батю видел. А мамка говорит: ты че, Гамлет, охуелся? И в натуре, ты че, откуда батя? Батя-то помер. Он говорит: да не, мама. Батя-то живой, говорит, батю-то меня присел сверху оттуда и сказал, что ты, мама, проститутка. Как она как вся закобенила, говорит: я проститут, да в натуре. А Гамлет, я говорю: я тебя смазь сейчас сделаю, мама. Ты не в натуре себя неправильно ведешься, с папой себя неправильно вела. Ты вышла замуж за кого? За брата, за папина. Как его? Деверь там, ну, хер его не знает. Ну, короче, он, значит, с ней выяснять отношения. И так, мимолетом, знаешь, вынимать кинжал. Херак в эту занавесочку, а там Полоний стоит. Он ему прямо в пупок попал, в натуре, и тот и выпал оттуда. Говорит: а у тебя подслушивают здесь. Ах ты, сука, ты, понимаешь, на маму, понимаешь? Ну, на маму, ну, я бы так не стал, на маму, на свою. Но в натуре, понимаешь, ну, Гертруда попалась в натуре. Тем более Офелия уже утонула, все. А он говорит: да пошли вы все нахуй. И у него накапливается, понимаешь? И по всему фильму, фильм классно сделан, понимаешь? Пришли накапливаться, накапливаться. Он говорит: пошли вы все нахуй, пошли вы все нахуй. И все идут, идут, понимаешь, все в натуре. Один там музыкант к нему подошел, говорит: я, говорит, тебе, Гамлет, там в натуре, там, ты, мол, стань нормальным человеком, все тебе в натуре надо. Он говорит: а ты, сука, ты что ты на флете-то можешь сыграть в натуре? И дает ему трубку-то эту, бля. А он говорит: а я не могу, говорит, в натуре. А что ты на мне-то, сука, играешь, падла ты поганая? И в натуре так ему сделал. А тут говорит: о, Гамлет, прости, в натуре. Он говорит: да идите его сюда! Гамлет и уходит, пошли гулять в натуре. Гуляет в натуре Гамлет, и вот в результате кончается всем. Но самое, все самое характерное, понимаешь? Там дуэль под... А, этот, который батю-то убил, он же, сука, он же ерзает. Он переживает, бля. Ему очко жмет, поляна у него сосет, чувак. Понимаешь, да, выскакивает, бля, и Гамлету... И ставьте его с братом этой вот, чувих, который потонул-то, бля, потонула. Брат, значит, в натуре шпагу, бля, и ядом намазал. Ядом, сука, ты представляешь, падла, ядом шпагу намазать, ну, бля, в натуре, ребята, ну, кому у нас придет в голову, сука? Ну, там в Англии в натуре народ ушлый, они шпагу-то ядом, бля, и в жопу норовить ему воткнуть, а он ему к нему грудями поворачивает, он говорит: ах ты, сука, так пусть отравленная шпага пойдет над ледью, и этому еще козлу как вонзел, бля, в натуре тот... Ра, бля, судороги, все, помирает, бля, а Гамлет сам уже пиздец, все, отравлен, лежит, сука, вот Гамлетом, бля, жальче всего, а это все только там, сука, подумай. И, в общем, Гамлет лежит, и самый характерный, последний, отрицание последний, он лежит, вот и крупным планом лицо, это интеллигентное лицо, хорошее, это вот актер-то классный, блин, смотрю, но он говорит, идите вы все нахуй! И вот тут фильм заканчивается, вот тут было классно, вот это было классно, ребята. Вот такое отрицание просто полное, вот Гамлет все-таки, сука, победил. Фенец, сука, тот знает толк в ёбове, блядь. Один, знаешь, такой, блядь, одна чувиха, блядь, тоже ебаться, знаешь, как хотела, блядь, сука. Так вся дохуя этих знакомств, ёбты вот этих. Вот она звонит: а у вас, говорит, можно мужика вызвать на дом, говорит, блядь. Ну можно, только денег стоит. Говорит: да ебу я, говорит, мне денег дохуя, блядь. Ебаться хочешь, говорит, ну мы для этого и созданы, говорит, мы вас должны удовлетворить, блядь. Мы вам пришлем, какого вам надо, блядь. Она говорит: ой, мне знаете, какого надо, говорит. Вот до чего ебаться хотелось. Мне знаете, какого надо, говорит, такого, чтобы который долго не кончает. Вот ебет, вот как финистерский сёкол, понимаешь, блядь? А он говорит: есть такой, говорит, подороже будет. Да ебу, говорит, мне все равно, говорит, блядь. Только чтобы который долго не кончает. Ну, а есть, говорит. Да, а знаете, вот из тех, которые вот дольше всего не кончают, вот который самый дольше всех не кончает. Ну, ебиться, скачила, как ей хотелось ебаться, Коля. Есть, говорит, такой, но это очень дорогой, говорит, блядь, будет. Ну, баба, когда хочешь, ей по пизде мешал, говорит, все нахуй, говорит, белье себе продам, все, блядь. Говорит, ладно, адресочек давать через 40 минут, говорит, будет, говорит, блядь. тут звонок перезвонит, она охуела, блядь, вся раскрасила пеньюар, блядь, все постелила, говорит, ну, приготовься к такому, говорит, блядь, сейчас, сука, я наслажусь, блядь, настоящим хуем Финиаса Ясного, сок. Открывай дверь, блядь, ёб твою мать, Коля Финиас Ясный Сокол точно входит, блядь. Не летит, а входит, блядь, на ногах. Сука, кажется, Версаче, блядь, Труссарди, бля, метр, бля, 90 ростом, бля, глаза, сука, бля, такой весь, сука, загорелый, блядь, от него пах, бля, одеколоны там, нахуй, Труссарди, бля, хуярди, бля, спортивного типа, блядь, чувак. Она сразу, блядь, уже подмокла пару раз, пока до спань дошла, кончила два раза, нахуй, ёптая мать, как, какое счастье подвалило, бля, этот хуй, говорит, блядь, Финиас Ясный Сокол, бля, раздевается, сука, и все, рвет на себе, блядь, рвет, бля, рубаху, нахуй, разорвал рукава, блядь, вывернул все в пизду, повесил на люстру, нахуй, ботинки, сука, каблуки отгрыз, блядь, обломал все в шнурки, блядь, разорвал, блядь, все рвет, брюки пополам, хуяк, блядь, сука, трусы, хуя, она говорит, что вы делаете, как же вы, как же это вы будете потом-то, блядь, и говорит, ну, он, блядь, отвечает ей, говорит, потому что, когда я кончу, блядь, это все уже будет не в моде, блядь. Вот, сука, какую она себе судьбину-то выбрала, блядь. Она не знала, где настоящий Финиас Ясный Сокол таится, блядь. А настоящий Финиас Ясный Сокол, о, блядь, он, сука, заебет кого угодно, блядь. Поэтому к нему так все и стремятся, нахуй. Вот она этими чугунными пососками, блядь, утюжками дошла до него, блядь. Говорит, пойдешь, говорит, там, говорит, просвирня, говорит, есть. Просвирня, ну, ты не знаешь, ты в церковь не ходишь, нихуя, да? Ну, просвирочки такие дают это. Ну, вот, как каменный вот хлеб как раз, который она ела, блядь. Вот его об дорогу не расшибешь, его надо постараться отгрызть, блядь. Ну, дома в основном молотком хуяк, блядь. Кусочек отгрызть и считай, что ты причастился, блядь. Что на тебя снизошла, блядь, это вот божья, блядь, благодать, нахуй. Только пломбы, нахуй, главное, береги, так. Погрызи, блядь. Ну, запей лучше всего, конечно, когором. Ну, нет когора портфельным, запей хуй там. Вот в этой просвере они пекли вот эти как раз твердые, блядь, хлеба. Вот эти твердые, которые об дорогу не расшибешь, нихуя. Много пекли. Она еще там, ее, говорит, ухаживала там и все такое, цветочки поливала, блядь. Ее, говорит, все полюбили, какая девушка, бля, говорит, ёптать, не девушка, цветочек, говорит, блядь. А про свирь ей сказали, блядь, намекнули. Там-то Финиас Ясный Сокол, сука, живет, блядь, с кем? С бабой, ёпта. Она говорит, ой, блядь, хотя ревновать к Финиасу Ясному Соколу, все равно к жопе ревновать, блядь, паровоз, нахуй, понимаешь? Да, мы такой общественный муж, блядь. Общественный ебака, блядь. Что делать, блядь? Всем принадлежит он, блядь. Заколдованный волшебник, нахуй, ёпт. Как может волшебник ревновать, блядь? Кому? Вот тоже вопрос, блядь. Тогда надо самой волшебницей быть, блядь. Волшебница есть, она говорит, у меня, говорит, пизда с золотыми краями, я волшебник. Лишь ты, ёпт, твою мать. Удивила, блядь, ежа голой жопой, блядь. Волшебница. Ну-ка, прикинься, блядь. Ну-ка, сделай, чтобы у тебя была, как, блядь, мышиный голосок, нахуй. Ну-ка, втянись, нахуй. Волшебница, нихуя не получается, во, блядь, губище развесила, пизда, как у тетки козырек, ёпта. Куда нахуй, блядь, волшебница? Тут надо, блядь, уметь, нахуй. А вот ты заметил, Колян, почему, бля, мужикам все время хочется, блядь, вот потеснее. Знаешь, русская пословица, сейчас, говорит, сец потеснее, да пизду потеснее. Вот почему? Вот никто не хочет, а побольше бы пиздищу, блядь. Ну, редкие есть экземпляры. Ну и тяжело ведь живется она, это который в голове не укладывается. Понял, Коля, 40 сантиметров, у нас один был кореш, блядь. Ему нашли какую-то, блядь. Тоже, блядь. Ну, они там с проблемами, нахуй, ходят, блядь. В институте его свели с одной. Страшная, блядь! Ну, пизда, как ведро. И как раз ему подходит, блядь. Как же они долго и счастливо жили, блядь. Коля, это просто страшное дело. А он извел всех, ну, как достанет у всех, все, опорок, нахуй. Опорок, для него все, мысленный глаз. Это тоже половает. Ой, это такая... Все, вот это надо об этом думать, блядь. Все, это целая система, ёпта. Хорошо, вот это совпало, блядь. А если бы не совпало, что бы ты делал, нахуй? Бля, один приходит, сука, в публичный дом, говорит, мне, говорит, блядь, вот такой, сука, вот пеленочка маленькая-маленькая, блядь, ну, естественно, говорит, маленькая-маленькая, блядь, а сиськи здоровый, говорит, все будет, говорит, а, подожди, а как вы, да ладно, сиди, говорит, сейчас объявят, блядь, куда вам идти, блядь, в какую комнату, нахуй, сидит, ждет, блядь, вдруг объява, нахуй, мужчина, говорит, с маленьким хуем и большими руками, пройдите, говорит, в 32-ю комнату, ну, ебать, мои старые костыли, за что обили человека, ёпта, ну, с маленьким хуем, нахуй. Каждый мужик говорит, мы мужчиного глаза, блядь. Это природа такая уже, устроена, понимаешь, блядь? Устроена, блядь. Ну, хули, блядь. Большими руками. Представляешь, какие у него руки, блядь, большие должны быть. По десятому номеру. Обнять, все, необъятные, нахуй.
2: Ну, короче, я про финиш-то идею. Хули там говорить. Короче, там финиш живет с какой-то бабой. Хозяйка, ну не хозяйка, дочка хозяйки, это про свирни, блядь. Она говорит, ой, а это значит так. Ну как же мне финиш этот залучить, блядь, ну блядь, сука, что же делать-то, блядь. Она говорит, села как-то она на досуге, блядь, на крылечко, чтобы на виду, блядь, нахуй. На виду она сейчас сидит, пизденкой трясет, вроде как проветривает все, ветерок дует, сарафанчик поддувает. Она говорит, достала вот эту блюдечку, нахуй, с золотым яичком и катает, блядь. Катнет яйцо, хуяк, новое золотое, еще яйцо. О, накатала столько золотого яйца, нахуй, блядь. Эта дочка видит, говорит, ёпты мать, продай, блядь, такую-то хуйню-то, яйцекаталку-то, блядь. Мы, блядь, с мамой себя, блядь, сука. Говорит, блядь, а ей, знаешь, она, блядь, к мужским яйцам относилась довольно прохладно, блядь. Другая же мужские яйца-то хорошие, блядь, даст все время золотые все яйца, блядь. А это наоборот, видишь, блядь, природа уравновешивает, блядь. Так говорит, забери, блядь, золотые, дай мне яйца финиша ясного сокола, блядь. Она думает про себя. Говорит, а что ты хочешь за это, говорит, девушка, за яйца золотые, блядь. Он говорит, позволь мне, говорит, ночь с твоим мужиком поспать, провести вроде как, блядь. Прям впрямую говорит, она не стесняется нихуя, вот, знаете, ёбова так. Ой, бля, говорит, а та думает, а хули? Яйца у меня, блядь, уже бидон целый, блядь. Мы с мамой заживем, блядь, сука, какая там просвирня, нахуй, ресторан захуярим, блядь. Под названием «Половые игрища», нахуй, или что-нибудь в этом роде, блядь. Тут финиш, нахуй. Будем его зарплату сдавать, блядь. Он тут всех выебет, на кого надо, блядь. И кого не надо тоже, блядь. Короче, блядь. Иди, говорит, ночуй. А я, говорит, ему снотворного наконец насыплю, у него не встанет, нихуя. Говорит, хуй там, блядь, ебатория, блядь. Ну, та над ним сидела, чахла, финиш, блядь, финиш, захуй его хватало, блядь. Говорит, ну, говорит, не получает нихуя, блядь, спит, нахуй, все. Так села уже на следующий день опять с какой-то хуйней. Там вышивает золотой ниточкой какие-то, блядь, эти вот скворинки, блядь, хуёринки. Ты знаешь, я даже там так интересно говорится в сказке-то, блядь. Я сейчас, сука, книжечка достану, она мне где-то вот тут лежала, блядь. Тут, знаешь, так, вот, сейчас я тебе открою, нахуй. Стараюсь, она, знаешь, ему, говорит, блядь, эту принесла. Это, как ее? Пялечка, блядь. Это, знаешь, вроде как... Пялечка, понимаешь, напялили кого-то нахуй на пялечка, блядь. Пялечка, иголочка, сама вышивать пялечку. Ну, пялили, короче, блядь. Та говорит, продай мне, говорит, красной девице свою забаву, пялечка. Говорит, о, говорит, и... я, говорит, для пялечки, блядь, только бы кто бы впялил, блядь, мне, сука, финиш, ясный сокол, блядь. Позволь, говорит, твоим мужиком провести, говорит, ну, вот, говорит, иди, говорит, муха отгоняй, я ему все равно, говорит, снотворного полведра захуярила, блядь. Он, говорит, не встанет, как ебать ее в сраку. Брому ему, говорит, укол сделали в жопу, блядь. Как в армии, помнишь, нам так заебенили все, блядь. А хуй сарос стоит. Ебать ее в сраку, успокоились, а хуй сарос стоит. Вот так вот, блядь. Так у сокола она про не доглядел, он же волшебный хуй, ёпты. Какого брому, бля, какой нахуй снотворного ведро, бля. Там нахуй, бля, все предопределено свыше. Недаром все она с чугунными этими, блядь, подошвами туда скреблась, блядь, 3 года, а то и больше, блядь. Короче, блядь, уж на третий раз она у нее еще какую-то хуйню перепросила. Говорит, ну пусти ты, говорит, я его все равно, сука, блядь. Ну выебу я, говорит, его девушка, говорит, блядь. И выебала, блядь, Коля. Слезой, блядь. Слезой на него капнула, блядь. Прям на залуп попала. Все. Все закончилось, блядь. Чары спали, блядь. Хуй встал, она на него напрыгнула, блядь, выбыл, он ее узнал. По пизде, говорит, узнаю, говорит, я милого по походке. Она, говорит, я тебя по пизде узнал, говорит, ты, говорит, та самая девушка, блядь, замечательная, которым я перышком ебал. Вот такая история, Колян. Перышком, значит, говорит, о, говорит, все. А ты, говорит, пошла нахуй, стой, просвирни, блядь, у тебя теперь яиц да хуя, говорит, тебя ебать, говорит, неинтересно, ты всем думаешь, как потолки покрасить, как бы там что-нибудь еще, блядь, спиздить, блядь, говорит, ну такая ты, блядь, нетемпераментная женщина, блядь. Обидел, короче, блядь. А то и по пизде она не обиделась, нихуя. По пизде висалка, говорит, идите куда хотите, нахуй, ебитесь без меня. Короче, они уехали в пизду, к отцу приехали. Ну, хуй, тоже, блядь, ну, только без этих, блядь, без галош свинцовых, нахуй, без этих пасахов. Они сразу, блядь, такси, блядь, и туда поебенили, блядь. Такси, говорит, приезжают, оказывается, недалеко и был-то, нахуй. На такси-то, ёпты. Это потому что ритуал, ты должен своей сракой понять, чего ты добиваешься, Колян? А если легко достается, то легко и расстается. Пизда, пойми. Русский надо все понимать. Вот ты, говорит, блядь, ходи вокруг этого дуба, блядь. И кору жри, блядь. Вот 3 года, блядь. Жри ее, нахуй. Оказывается, можно было не жрать нихуя. Он купил в аптеке нахуй, блядь. Кору дуба заварил, блядь. Правда, может, сука, сильно, блядь, скрутить. Но, тем не менее, не нахуй. Можно и дубы дать, кстати, сказать, блядь. Коля, ты смотри, блядь. Вот когда не просеришь, кору дуба завари, блядь. Она, знаешь, как дубильное средство, блядь. Вот вместо того, чтобы тебя поебал убить, например, блядь, тебе кору дуба завари, как дубильный, как будто тебя дубили нахуй, блядь. Понимаешь, у тебя будет кожа, как кора дуба, блядь. Точно. По цвету точно, блядь. Короче, блядь, приезжают, блядь, позвонили нахуй, во двор входят, блядь. Батя говорит: о, ебать, мои старые костыли. Явилась, блядь, не запылилась. Где ты была столько лет, нахуй? Я уж думал, у тебя и в живых-то нет нихуя. Я тебе столько сделал, блядь, тысяч потратил на перышко, блядь, а ты мне такую хуйню. Ну ладно, бля, рад, что жива, блядь. Русский народ сдержанный, блядь. Еще под сраку дал ей, блядь, сапогом. Говорит, не сказал нихуя, ну что ты, блядь, пизда. Могла записку написать, папа, блядь, я жива, здоров, не ищи. Хочу ебаться, ушла. Клава, блядь, или Катя, как тебя зовут там, нахуй? Папуша забыл, нахуй, блядь, дочь как зовут, нахуй, блядь. Ну, тарахуль, не записывал нихуя всех, блядь, так назвали, блядь. Ну, ладно, ангельчик мой, давай я тебя покормлю, блядь, а это кто за хуй с тобой, говорит? Да это вот, говорит, мужичок, блядь, у меня тут, сука, вроде как так проводил меня, блядь. Говорит, иди нахуй, удачи об землю, блядь, в пизду. Только голову не отшиби, блядь, головку не оторви, блядь. Удачи преврати в перышки, нахуй, нехуй, блядь, чтоб все на тебя пялились, блядь. Баба, они сразу, понимаешь? Они права начинают косять, мой хуй, и все, блядь. Раз ты, говорит, уже все, говорит, ну, ты еще волшебник пока, ну, подожди, блядь. Я до тебя доберусь, нахуй, блядь. Ну, эти уехали, блядь, отец с дочерями. Ты, говорит, ну, ты с нами поедешь, блядь, там, к заутренних, там, помолиться, блядь, там, все. Пора уже, типа, грехи замаливать, нахуй. О душе подумать, хуй. Все, все, про пизду ты думаешь, блядь, все. Ну, а, ну, я, говорит, останусь, пока тут посижу, говорит. Ну, короче, перышком ёпнуло, финиш появился, говорит. Финиш, ну, что делать-то, блядь? Говорит, ну, хуй делать, ёпты. Надо, говорит, признаваться во всем, хули, в содеянном, да. Сколько мы будем таиться-то? Сколько мне в погребе жить, ёпты мои? Невозможно нихуя. Там сыро, блядь, холодно, нахуй. Лягушки, пауки, блядь. Ну, хочешь, блядь, в конце концов, пожить, а в прошлетней ты с бабой жил, нормально, блядь, ёпты. Ну, ладно, говорит, что делать, блядь. Ну, он хуяк там наколдовал, блядь, тут, блядь, тройка, нахуй, бубенцы, они как в церкви-то припиздавали, блядь, говорит, встали в первые ряды, нахуй, вот мы какие, мол, блядь, ну, тоже, любит народ русский, блядь, показать себя, блядь. Мол, у меня мор какой, мол, финиш, а у вас хуй мамин, блядь. Вот, я с финишем, мол, а вы-то хули. Ну, народ говорит, ой, блядь, смотри, какая красивая пара, блядь, все это такое, блядь, что такое, говорит, блядь. Да хули такой, говорит, вот, говорит, и батю увидал. О, бля, это что ж такое, говорит, ну, батя, что, надо признаваться, все, пиздец, нахуй. Говорит, это вот, говорит, мой, говорит, финн сейчас и сокол, говорит, он колдун, ебил, мать. Колдун, говорит, в перо заколдован, нахуй, сам себя колдует, говорит, в перо? О, блядь, я же, говорит, что же нам делать, блядь, с пером. Мы, говорит, блядь, что же? Не, говорит, сейчас мы это перо нахуй сождем, пизду выкинем, и он уже останется навсегда финчем ясным соколом. Но он скрываться не будет, он будет здесь со мной, говорит, блядь, но ебать меня только одну. Сестрам не дам, блядь. Так прямо она, сука. Говорит, да ладно, дочь, успокойся, ёпта, что это тут так, темперамент, блядь. Вот вам горенка, вот вам спаленка, живите себе, добра наживайте, говорит, блядь. Короче, там, ну, естественно, если заканчивается, я вроде как там был, блядь, мед, пиво пил, говорит, по пизде текло, и вроде как куда это попало, блядь, хуй знает что, понимаешь? Я вот к чему, Колян, ты вот сейчас выпиваешь, ты сам что-нибудь понял, нет, что я рассказался, да? Нихуя не понял, я нихуя не понял, вот что характерно, блядь. Ну, сука, половое воздержание, блядь, в ранней половой зрелости опасно. Опасно, Коля, вот за это и выпьем, блядь.

Ну что, Коля, корешка мой драгоценный, любопытный ты мой, сидишь у себя на кухне, дуйся тут, как мышь на крупу, бля. Ждешь меня, да? А вот и я с партишком, с родным, бля. Вот, сука, Коля, я все удивляюсь, почему, блядь, я рекламу не пишу, а? Как бы я мог стихами пиздануть, а то и прозой какой-нибудь. Ведь куда ни глянешь, ну так... Такую хуйню лепят, такого горбатого. Вот, например, если я бы хотел бы наш вот партишок, да, например, дать рекламу, я бы, блядь, написал. Нарисовал бы, бля, конечно, бутылочку, блядь, там с моим автопортретом, бля, я бы сказал. И написал бы внизу, например, наш ростовский портвишок достает аж до кисек. Ну, а? Плохо разве, бля? Ну, например, аж, ну, хуёво так, если как поэт сказать, ну, хуевато вот это аж, тогда можно что-нибудь придумать другое. Например, наш ростовский портвишок забирает до кисёк. О, как! Чистая рифма, ёпты! А то, блядь, сука, слушаю, очень, говорит, модненький мир кожи в сокольниках, блядь. Ты как, ты такую рифму, блядь, ты как-нибудь представлял, нет? Коль, даже бы ты, блядь, не мой, ты мой кумир, блядь. Ты бы такое раз написал бы, блядь, а? Ну, попросили бы Сюру, ёпты, мать. Сюра бы, блядь, ну что, на Сокольнике нет рифмы, что ли, блядь? Да? Мол, ходят туда не только школьники, блядь. В мир кожи, в Сокольнике, блядь. Сижу я тут с тобой вот так вот, пизжу-пизжу, думаю, да, блядь. То ли с возрастом так все, блядь, как-то... Вот новости, блядь, да? Хуи новости, блядь. Радостных нет нихуя. Ну пускай хоть в новом году будет побольше позитивных новостей. Хуй с ним, блядь. Ну негатив один. Сука, смотришь телевизор и главное не поймешь, блядь. Я ведь включаю как его. Пробегусь нахуй, посмотрю. Все одно и то же. Там тащут носилки, блядь. Тут ебало в крови, блядь. Там опять кого-то потащили, блядь. Да ёптая мать. Я смотрю, то ли сериал, то ли это, блядь, новости нахуй. Я уж не понимаю нихуя, Коля, блядь. Путь, ты разбираешься, нет? Вот ты. Ты сериал-то все смотришь, блядь, ну ты, конечно, разберешься. А, ты по цвету, понятно, блядь. Американский

смотрел, цвета. Все цвета радуги, бля. Как ты различаешь? Не знаю, нихуя. Ну ты, блядь, тебя телевизор не оторвать, у тебя, блядь, хули, блядь. Лучше б читал больше, бля. Читал литературу, бля, сейчас дохуя. Выйдешь, бля, в книжный магазин, бля. О, растеряешься, нахуй. Вот эта тенденция хорошая, блядь. Ну, не радостная, но такая понятная тенденция, бля. Любая книжка доступна любому школьнику. Конечно, все школьники такие стали им все поебать, бля. Меня тут, блядь, корешат от чебучей, блядь. Стали за деньги белье кладить, блядь, в доме, нахуй. Ёпте, мать. А с другой стороны, конечно, блядь. Хочешь что-то заработать, блядь? А я младшим говорю, ты, блядь, хоть уроки будешь за деньги делать, блядь? Он, сука, совестливый оказался у меня, паренек, блядь. Говорит, нет, говорит, папа, говорит, блядь. Я, говорит, бесплатно буду делать. Говорю, молодец, молодец. А он, сука, все равно не делает, блядь. Так был вот такой вот, вот отца так и норовит объебать, блядь. Ну что ты будешь делать, блядь? Такая тенденция. А потом я думаю, а что же на него обижаться, блядь? Артистическая натура, блядь. В кого пошла-то, блядь? В Сюру, ёпты! Ты сам сколько народу объебал, вспомнишь? Папку объебывал, мамку объебывал. Ой, блядь. Ну меня строго держали в черном теле, бля. Меня, сука, бля, пиздили, бля. Так что я научился объебывать, так что, блядь, все было чисто, бля. Такого иногда выдумаешь, думаешь, ёб твою мать, Джек Лондон, нахуй. Джек Лондон, блядь, смерть в пурге, блядь. Пиздец. И сам удивляешься, какие таланты, блядь. Какими талантами земля наполнена, Коля, бля? Ну ты меня уважаешь, не? Да я еще не выпил, да хуя, ты что, бля? Я имею в смысле взаимоуважение такого, блядь, по таланту, блядь. Не то, что там выжрал, блядь, да меня уважаешь, бля. Нихуя не понимаешь, бля. Я тебе просто говорю, ты как гений, ты меня воспринимаешь, нет? А, бля, не воспринимаешь нихуя, ну правильно, бля. Какой тут в пизду гений, бля, выпей нахуй, потихонечку, бля. Попиздим дальше, бля, с тобой. Гений, гений это, блядь, это... Гений это, бля, Ломоносов, бля. Кто там еще, блядь, у нас? Думаешь, их дохуя? Ленин, что ли, бля? Гений. Какой он в пизде гений, бля? Усидчивый, блядь. Перечитал дохуя. Сидел, блядь. В деревне Кокушкино сидел, блядь. Еще где-то сидел, блядь. Усидчивый мозги, блядь. А в результате чего? Сифилис мозга, нахуй. Изнасиловал мозги. Все сгнило в пизду. Вся информация. Сайт провалился, нахуй. Он себе засадировал там революции, блядь. Совершил и все сдохло, нахуй. Ушло. Пизду, все. Сдал, как он, компьютер. Накрылся медным тазом, блядь. Сифилис мозга. Врачи постановили. Несчастный, блядь. Сырячок его, блядь, потом держали где-то, блядь, в заперти, блядь, там в горках, блядь. У нас туда в горке еще один тоже. Тенденция есть в горке, блядь, туда. Там мозги отпадают, туда нельзя, блядь. Там товарищ у нас проводил время. Ну так, правда, и без мозгов, по-моему, так остался. Нахуй. Вот такая тенденция, блядь. Так что тут с мозгами тоже надо, знаешь. Защита нужна, бля. Спокойно все воспринимать, спокойно, бля. В новом году тем более все спокойнее, несмотря ни на что, бля. Сейчас у нас Владимир Владимирович Путин, человек спокойный, бля. Посмотри на него, как себя ведет. Вроде как будто и нихуя не происходит, бля. Держится, боец, боец, товарищи, все под контролем. Конечно, бля, можно было к народу обратиться, мол, товарищи, я с вами, бля. Но он считает, что это, блядь, ниже его, блядь, президентского достоинства. Может, он и прав. Мол, есть чиновник, который этим занимается. Ну, вот разрушаило бедный, тот попал нахуй в катастрофу. Переехали на его джипе, блядь. Другим джипом, видать, крепче оказался, сука, блядь. Погибли, бля, охранники. Но это их уже, блядь, судьбина, блядь. Хотели защитить, блядь. Представляете, это на какой скорости они ебенились, блядь. Джипы, бля, бронированы там. Это, бля, хуй там. Все в пизду, в смятку. Ну, разрушило, разрушило, блядь. Разрушило его, блядь. По мозгам ударило, не знаю, в каком сейчас состоянии, блядь, но там остались другие. И какие у них странные вот все отчества, блядь. Пал Парфенович какой-то, блядь, Сидор Сидорович, блядь. Ну, Егор Кузьмич, ну его нахуй, блядь, лучше не вспоминать, блядь. Я как вспомнил, сука, блядь, мурашки, блядь, по сраке бегут, блядь, чего отчебучивал в своей стране, блядь. Вот какие-то они такие странные. Вот мне, говорит, Парфенович тут, блядь, посоветовал, мол, пустить газы, блядь. Мы их и пустили, блядь. Ну как пустили, ну ёб твою мать. Ну все у нас от Коля, блядь, через жопу, вот чтобы этой тенденции больше не было, блядь. Выступает человек правозащитник, говорит, блядь, у нас ведь дохуя всяких газов, блядь. Да, я говорю, я сейчас бзну так, что, блядь, мало не покажется, блядь, на хлебу, блядь, как нажрёмся, горох, как пернешь, блядь, так все. Он говорит, ну, газы, конечно, другого порядка, блядь, военные газы, блядь. Зарин, заман, там, хуян и прочие дела, блядь. О, бля, Коль, ты ебало разинул, бля. Такого не слышал, бля? Ты что, у тебя в школе была, бля, гражданская оборона, пизда? На гражданской обороне ты изучал газы. И В газы у нас был, чувак, бля, говорит. В газы еще были какие-то, В, блядь. Не А, не Б, а В, блядь. Вот, сука, Коля, бля. А ты ебал, так эти газы, говорит, сейчас

0: по международной конвенции, по тенденции нужно уничтожать, блядь. Чтоб в новом году никаких газов в пизду не осталось.
1: Да ты-то бзди на здоровье, хули ты не потравишь никого, блядь. Я уж привык, блядь.
0: А вот если этими взбзднуть, блядь. Кстати, блядь, великое слово, нахуй. Сколько там букв-то, блядь, подряд идут, нахуй, только в русском языке. Даже чешский отдыхает, где у них там бырзочка, кырзочка, бля. А у нас слово какое, смотри, вызбызднуть. Смотри, сколько подряд согласных идет. Вы-зы-бы-зы-ды-ны. О, 6 штук подряд. Чехи отдыхают нахуй, блядь. Что значит? Какой могучий русский, Коля, язык. Это отвлечение от тебя. Так что нам взбнуть, не дай бог, вот этими газами, блядь. Все, блядь, дубы дадим сразу. Посинеем, блядь, там, нервно-паралитические, хуички. Он говорит, блядь, будут уничтожать. А там такие хуёвенки, которые, блядь, их обезвредили, называются даты, блядь, даты, даты, блядь. Не эти вот даты праздничные, пизда, ты. О, как я тебе в рифму, блядь. Пиздатый, Марья Ивановна, даты такие. Вводят, блядь, тебе укол в сраку, хуяк. И ты в этих газах, хуяк, они тебя не берут нихуя. Так они говорят, блядь, все же вы, сука, блядь, газы пустили в эту, блядь, на Дубровку-то, блядь. А даты, блядь, не сказали, какие употреблять. Но если голова у вас, блядь, или вы с сракой думаете, блядь, конечно, надо было спешить, все. Но если вы газы пустили, вы все равно там стояли в скорой помощи, блядь, у меня там кореша работают, говорит, блядь, хоть бы сказали, блядь, мы наготове, у нас этих датов до ебени матери, блядь. Какие колоть нахуй? Пока одному, блядь, нашли, всю сраку искололи, блядь. Он чуть не помер от уколов, нахуй. Скажи ты, сообщи, блядь. Все колоть, блядь. Вот мы, говорит, пускаем такой тихий газ там, блядь, увеселительный, хуительный, заебительный, блядь. Так, ну, блядь, даты, блядь. Всем раздаем, нахуй. Эти, блядь, потащили, блядь. Эти спят люди, нахуй. Ну, ты вот спишь, тебя схвати за яйца и потащи, блядь. У тебя язык проглотишь, нахуй, блядь. И сколько так погибло народу, блядь. А ведь могло быть гораздо меньше, блядь. Потому что надо не жопой думать, не сракой, а головой, блядь. И вот когда будут уничтожать все эти, говорит, этот наш правозащитник какой-то говорил, блядь, эти газы, ведь, вероятно, хуй эти даты, потому что они под секретом в военном ведомстве, блядь. Так что потравится опять много народу, блядь, которые будут уничтожать эти газы, блядь, а там хуй. Они под секретом, блядь. Потому что все у нас в России через жопу, блядь. Вот хочет наш президент, понимаешь, сделать, чтобы наоборот, не через жопу, а через другое место. Но как-то не очень получается, блядь. Все придет, привыкли к этому способу. Такая у нас... ментальность, бля, кама-сутра, бля. Не знаешь, что такое? Ну, с утра прям, блядь. Бывает у некоторых. Ты с утра любишь, нет? С утра не любишь, да? Попозже? А, сука. Одни ночи любят, блядь, не спят, нихуя одни у меня. Скреблись, скреблись за стеной, блядь. Чья это такая попочка? Все слышно, блядь, ёб твою мать. Я сидел, терпел, терпел, блядь. Опять, чья это такая попочка, блядь?
2: Да развелитесь вы с вашими сраками, я говорю, блядь, через стенку, блядь. Дайте спать уже, в конце концов. Затеяли, блядь. Днем ебаться надо, блядь. Пришел с работы, блядь. Пердолил и спокойно, блядь. А ночью спать надо, блядь. И детей не будить нихуя.
0: Дети тоже прислушиваются, блядь. О, мама с папой ебут. Ой, блядь, кошмар какой, блядь. Половое развитие нарушают, блядь.
1: Раньше вообще в однокомнатной квартире. Как жили-то, ёб твою мать, Коля, блядь. Ой, сука, блядь. Сынок, ты спишь, блядь, типа?
0: Да сплю, сплю, ебитесь на здоровье, блядь. Возвращение, блядь, групповуха спасная.
1: Кто придумал? Советская власть, блядь.
0: Ну нихуя, выжили, блядь. И главное, плодились. Как-то умудрялись, сука, спазмов не было никаких, блядь. И, блядь, и хватали нахуй, и сажали, блядь, и все, все равно плодились, блядь. Вот так, Коля, так что такие тенденции, блядь, тут тоже, блядь, понимаешь, это не хуй собачья, а собачащий, блядь. Надо завязывать эти тенденции, блядь. В новом году все, блядь, нормальным, старым казачьим способом, блядь.
1: Она артистка, блядь, она признавалась, блядь, солидно, ушли, вся в живых нет. Такая... тетка хорошая, бля, говорит. Я, говорит, лежу, блядь, с гусаром у ней был роман, бля. Лежу, говорит, он раздевается, подходит, я говорю, о, какой огромный! Она, он так потряхивает им, блядь, он болтается, он говорит, овсом кормим, блядь, овсом, Коля, бля, о, как, сука, бля. Ну, гусары, хули, кос ебут, а чего там, говорит, наливай, ёпты, мать, вот такая тенденция. Только я не к тому, бля, не к... Николай, я не к тому, что надо заниматься зоологством, блядь, или зоофилией, блядь. Нам еще этой тенденции не хватало, блядь. Ну, короче, блядь, они кое-как отделались, смылись нахуй от этих друзей ебаных. Смылись, блядь, отсиживаются где-то, блядь, там, в какой-то, блядь, канавке, сука, блядь. Ну, что делать, а искать-то надо? Где эти мальчики-то? Искать надо, ёпты, мать. Наконец-то эта пизда Клара вспомнила этот номер, блядь, все, говорит, надо к Сиднею подхуясивать. А как в сторону Сиднея-то, блядь? А там всякая мелочь резвится, блядь, какие-то, знаешь, рыбки, они их дохуя, и они всякими фигурами, блядь, выстраиваются. И такие, блядь, потом, то эту нарисуют, то эту хуйню, так играют вроде как. Совсем заебали наших героев, блядь. И нихуя понять не могут, говорит, сука, а где, говорит, тут Сиднею? Они им раз стрелочку построили, мол, туда, мол, нахуй, пиздуйте, мол. Ну, говорит, спасибо, попиздовали. А пока пиздовали, понимаешь ты, народ все промышляет, блядь. Люди-то не дремлют, блядь, нахуй. Какие там, нахуй, аквариумы? А жрать надо. Они с сетями их, блядь, с сетями. Бросили сети, сука. И этих, нахуй, со стрелочками всех в пизду. Упиздовали, короче, блядь. А в это время наш корешок драгоценный, вот этот немо, капитан ты наш, блядь, мальчонка, блядь, попал действительно в аквариум, сука. Какому-то протезисту, блядь, зубному технику, сука. Он живет там где-то на берегу, в Сиднее, на берегу моря, блядь, значит. И еще к ним повадился залетать какой-то пеликан, блядь. Залетает и херит, блядь, на окно. Вот залетает и херит. И с этими, с понтом, с рыбками переговаривается, мол. Ну как вы тут, а? Распиздяй. А те ему за аквариума. Хуёво, блядь. Как бы там, это вот, спастись, блядь. Ну готовьте мешки, говорит, блядь, я вас всех, кстати, перекидаю нахуй в море, блядь, в пизду. Пеликан, такой, знаешь, блядь, толковый, а пеликан, они ведь рыбками питаются, это не хуй собачий, блядь, а? А такой оказался продвинутый, блядь, знаешь, тоже ветерианец, что ли, какой-то, блядь, ты понимаешь? Не жрет рыбок, блядь, этих, ёпать. А может, потому что они аквариумные, блядь? Хуй их не знает, блядь. Ну, не жрет он их, блядь, вот так вот, понимаешь ли, блядь? Вот он с ними дружит, блядь, дружит. В это время этот его стоматолог с окна. Хуяк, иди не серь отсюда, блядь, я обосрал всю жизнь, блядь, нахуй, нет, на окне, блядь. У меня вон тут клиентура, блядь, туда-сюда. Они, значит, рыбки-то им делать нехуя. А он тут прям принимает, у них тут кресло, блядь, врачебное, все эти дела, сверлит, хуерлит там, блядь. Все, а они сидят, ебать, развесят, блядь, и через стекло, блядь, аквариума наблюдают, как у нас зубы лезет. А говорит, этот случай, говорит, сегодня у нас сложный, блядь. Это, говорит, дырка большая, говорит, дупло, блядь. А это у нас флюс, блядь, это, о, а это надо укольчик сделать, блядь. Все они знают, блядь, такие, знаешь, стоматологи, блядь. Но там у них тоже своя компашка такая подобралась. Один, значит, такой скляри, блядь, такой вор в законе, понимаешь, тоже. Со шрамом человек, но добрый души, я тебе скажу. По ебалу, видать, ему попало крепко, но он не изменил душу, бля, понимаешь. Добрый души остался скалярий, блядь. Такой, значит, он весь, плавничок он один. Покоцанный тоже, знаешь, воры, блядь. Ой, нет, о чем я говорю, блядь. Мол, рыбки корешавы мои драгоценные, на волю хочу, блядь. На волю. Отпусти, говорит, ты нас на свободу, кореш. Ну как князь Гарик, ёпты, блядь. Так ему на свободу хотелось, блядь. Он этому стоматологу через стекло. Хуй ты, лысый, блядь. Ну отпустите нас на свободу, нахуй, мы тебе здесь нужны, ну сука, не хочешь, мы тебе здесь тут так нахерим, блядь. Слышь, корешок, ты малый проворный, хоть и клоун, блядь. Ты, знаешь, должен мою мечту совершить, блядь. Вот тебе булыжничек маленький, камушек, нахуй. Ну-ка сигани в очистительную систему, а там, знаешь, такая труба, блядь. А он маленький, он же проскочит, блядь, этот скалярит, конечно, он плоский, как рыба камбала, ёпта, это хуй пройдет. Они этого вот так метнули его туда, и камушек ему хуяк. А там это колёсико крутится, прррррр, мол, блядь, это... Мол, заткни его нахуй камушком-то, блядь, оно не перестанет крутиться нахуй. Воздух, значит, не будет функциклировать, блядь, и тогда весь аквариум зарастет говном. А если аквариум зарастет говном, то нас пересадят в пакетики, а его начнут чистить, блядь. Как додуматься ведь до такого? И умище-то какое, блядь, а? Какой-то скаляра-то, блядь. Ну, а вор в законе, ёптать, все видно сразу, блядь. Наш человек, блядь, блядь, хули там говорит. О, и этот наш рыбесенок, блядь, Немо, блядь, хуйнулся туда. А камушек-то, блядь, опа, а он ему как поебальщик, вот даст этот камушек. Выскочил, да, ой, бля, я боюсь, нахуй. Ну чё ты, ёпта, мать. Он говорит, не, бля, не получается нихуя. Потом хуяк и заклинил кое-как, блядь, не, ну надо. Там ему папа стал мерещиться, свобода, блядь, сука. Там начали кричать, нет, свобода не видать, блядь, сука, бунт на корабле, блядь, то всё. Он говорит, ну ладно, заткнул камушек. Заткнул, и только он, знаешь, попиздовал в эту трубу, чтобы, значит, там, ну, насрать хорошенько, блядь. камушек ты возьми, да и проскоси, как его, блядь, засосет, сука. А ему уже эти говорят, давай мы тебе там какую-то водоросль засовывает ему, блядь, цепляйся, блядь. Ну, короче, кое-как его за сраку, блядь, вытащили. А уже запала ему эта штука, да, на свободу-то хочется, бля. И вот он как-то, блядь, ночечкой один, блядь, камушек откопал себе, нарыл, блядь, и сидит, задумался, бля, глубоко. Задумался, блядь, думаю, как же мне отсюда съебать? С корешами, естественно, драгоценными своими, блядь, ну, урки все в законе, блядь, как же их бросишь, блядь, сука. Если ты подкоп один сделаешь, блядь, все, сам один уйдешь, сука, блядь, колено, а? Ну нет, конечно, ты корешей-то с собой прихватишь, ёптай мать. И это такой же оказался маленький, ну такой, блядь, вот такой вот шустрый, залез сам, камушек туда захуячил, блядь, на свой страх и риск, блядь, и все там охуячил. И вот, говорит, начинается. Так этот критик говорит, этот Виталий В, блядь, вот какой карантина великий, нахуй, это, говорит, Россия. Россия в образе. Этой Турман лежит беременная в период перестройки. Я говорю, нихуя себе завалил, блядь. Какие ж ты, блядь, философские тут аналогии проводишь. Ёбнулся совсем, что ли, блядь. Кино пересмотрел, нахуй. Ты проще будь-то, ёб ты мать. Прям вот Тарантино взял, блядь. И говорит, да, про Россию я еще нихуя аналогии не проводил. Сел и провел, блядь. Хуем по столу, блядь. А этим только дай. Им же жрать-то надо. Коля, кореш ему нарисовал. Пожрать же надо. Он говорит, сейчас я, говорит, блядь. Точно, говорит, это в период, говорит, блядь. Ну, правда, обосрался с фактами немножечко, блядь. Это, говорит, в период перестройки, блядь. Это, говорит, 94-й год. А потом она 4 года в коме пролежала. Это Россия, значит, блядь. Но беременной, значит, есть надежда на будущее, блядь. То есть, а потом намек, что Билл, которого надо убить, он же и Клинтон, блядь, в это время был. А нихуя в это время Клинтон. А, ну в период этого, блядь. А в период этой вот реанимации, нахуй. 4 года, бля, в этом, в коме. А он-то здесь при чем? Она же в коме, нахуй. Можно сказать, как будто Билл Клинтон приложил руку к тому, чтобы Россия, блядь, значит, была беременно-убиенная, блядь. Нихуя себе аналогии, блядь, Коля. Волосы дымом встают, блядь. Налейте еще чуть-чуть-то, блядь. А то нахуй не лягут, пидлю. Яйца кровью обольются, на. Вот так вот, блядь. Корешок мой драгоценный. Пизда не чуть-чуть. А я тебе дальше, блядь. По аналогиям пойду, блядь. Короче, блядь, вот потом начинает путинский период. Да путинский еще, блядь, извини меня, в 2000 каком году? А ком-то б нахуй была? 4 года, это значит пиздец, а где же еще 4-5 лет нахуй сесть? А басратушки перепрятушки, товарищ Виталий В. Захотелось ему, блядь, вот, мол, и там, значит, вот все против того, против американизмов, блядь, но надежда на будущее, что мы выживем, блядь, хоть сильно отпизденные, блядь, и с перекошенными ебалами, блядь. А это от того, что хуёвый алкоголь пили, блядь. Ну, это явное дело, блядь, мол, намек. Но у него там такое ебало, как будто её лично опоили, блядь. Короче, блядь, последний, она для завязки кричит стреляющим, и там, конечно, кореш мой драгоценный, когда ей там на ум приходит всякая хуйня, мол, она вспоминает там, типа, вот что-то там было, как-то в память у неё ворочается. И пистолет она видит дуло, блядь, ты понимаешь? И из него прям пуля, как залупа, блядь, из хуя вылезает, вылезает, и летит прямо ей в ебало, хлоп! Это ее последние воспоминания. Но, тем не менее, она успела сказать, «Билл, это твой ребенок, блядь!» Ну, тут я охуел, затрясся, блядь, со стула, ёбнулся, блядь! Зёпой запрыгал по полу, думаю... Какой мерзавец, блядь! С группой подлецов. А там видно, что он в шляпе такой, знаешь, ковбойчик, блядь. И было такое, ну, мужик, блядь, такой, знаешь, как тебе сказать, блядь? Ну, такой Фрэнк Синатра, блядь. Ну, в хорошем смысле этого слова. Я люблю этого певца. Ну, то есть, знаешь, когда организм сердца бьется, а ты нихуя не понимаешь, блядь. Сесть под себя, блядь, сесть под себя, блядь, и прочие другие отправления делать под себя.
2: А тебе втыкают эту сраку, блядь, этот, блядь, пропердометр, блядь, и туда питательный раствор, блядь, тебе. Венушки во все, блядь, а ты лежишь, блядь, ебалом, не шевелись, блядь.
1: Ну так веришь, нет, корешь мой драгоценный? Она так пролежала 4 годочка, блядь.
2: 4 годочка, блядь. Вот так вот, дружок мой дорогой. Ты бы так пролежал? Нихуя бы ты не пролежал, блядь. Не то медицинское образование у нас, нахуй.
1: Она уже лежала, блядь, в коме, когда приехали-то. Шериф-то, блядь, посмотрел, как, мол, церковку-то распиздавали. И она лежит на полу. Ой, говорит, какая красотка, блядь. И вдруг она, блядь, глазки-то открывает.
2: Фу, говорит, блядь, ему въебало.
1: Говорит, о, какая волевая женщина. Так она что, жива, что ли? Да, говорит, она жива, раз плюется нахуй. Ну, говорит, тогда прибрать ее в пизду. Ну, вот оказалось, что она в коме, блядь. Она плюнула, блядь, от воли, блядь. Но сама не поняла, что плюнула. Могла пернуть, конечно, в него, блядь. Но не смогла, лежала на этом месте как раз туда, к полу, блядь. Понимаешь? И очень такая страшненькая. А говорит, какая хорошенькая девушка. Я говорю, ну нихуя себе у вас в Америке, блядь, оценки, блядь. Она потом идет, я смотрю, у нее зёбка клиночком, нахуй, как у мужика, блядь. А куда с такой работой, нахуй? Она же пиздякала так, блядь. У нее мышцы, блядь, какой этого, нахуй. Костя Дзю, я говорю тебе, блядь. Точно, нахуй. Даже после 4 лет комы, блядь, у нее мышцы остались такими же сальными, нахуй. Ну ты представь, 4 годочка, помнишь, блядь, у нас? Отсидочки, блядь. Не знаешь, когда кончится, нахуй. Здесь проходит в пизду. 2 года армии, блядь, это уже пиздец. А здесь 2x2, блядь. Она пролежала. Была какая-то стимуляция, конечно, у нее. Мышечная. Как я понял потом. Ее санитар сдавал на прокат. Одному ебанарию, блядь. А хуй, говорит, лежит девка, блядь, нахуй. Питание ей, блядь, ей дают, нахуй, туда. Пизда у нее есть. А что ее не выебать, нахуй? Вроде теплая, блядь. Холодных-то ебут иногда, блядь, понимаете? Есть такие штуки.

0: нахуй. Им похуй, кому отдавать, нахуй. Им похуй, кому отдавать, нахуй. Им похуй, кому отдавать, нахуй. Нахуй.
1: Только
0: нахуй.

0: нахуй.
1: Доко?
0: Нахуй. Нахуй.
1: Доко?
0: Нахуй. Нахуй.
2: Рот на чихвых колян.
0: Нахуй
2: я.
0: Нахуй.
2: Только Вик.
0: Нахуй
2: я. Только Катю, блять.
0: Нахуй
2: я.
0: Нахуй.
2: Только Вик.
0: Нахуй
2: я. Только Катю, блять.

0: пизда. Ебать. Сука, блять, блять, блять, блять. Хуй. Пизда. Ебать. Сука, блять, блять, блять, блять. Сам ты мудак, ёб твою мать.
1: Вот. А что, вот тут дело было, бля, другое, бля. Сука, история, бля, но это дело мокрое, бля. Классик какой-то, сука, наш русский классик, бля. Тоже сам, говорит, сидел, на зоне был, в рот мячих пых. Ну и кино я видел, вроде как по классику, бля, он дело знает. Вот тот дело знает, бля, сам просидел, все, упарался, бля, все сидел. Все, бля. Вот, значит, и там наш гвардейц, он, как её, сука, блядь, забыл его фамилию, так, блядь, ты как его, блядь, перетыкер, блядь, какой-то, ты, Тараторкин, во, блядь, ой, он такой ебащий такой, блядь, он интеллигентный, блядь, такой, сука, такой высокий, блядь, видно, ну, в кино снимают, видно, ты понимаешь, соплю всякую снимать не буду, вот, блядь, Тараторкин, блядь, у нас, вот там, дело в Питере происходит, блядь, ну, мороз там, слякоть, блядь, грязь какая-то, сука, пьянка поголовная, блядь, кругом, сука, там, сука, на, бабы, блядь, какие-то все, блядь, обоссанные, блядь, ходят, сука, вот он одну тоже любил, там, Соня какая-то, блядь, карамель, какая, сука, конфетка какая-то, блядь, Мармеладкина, блядь, вот, вот Сонька была Мармеладкина, она приходит, она как-то обоссанная какая-то, блядь, то ли от недоедания, блядь, хуё поймёшь, ну, что ты в ней, блядь, думаю, нашёл, блядь, вот, а он сам какой-то весь обоссанный, блядь, ходит, блядь, денег нет никакой, студент, бля, он студент вроде как. А чему учишься, никто нихуя не знает, что ты учишь там, в рот мячих пых, бля. Все, историю партии, бля, ну что ты учишь, бля, политэкономию, нихуя не знаю, вот учишь ты, блядь, и все. Работать нихуя не хочет, сука, и воровать не идет, бля. Иди воруй, сука, форточником, бля. Не, форточник из него нихуя бы не получился, больно длинный, здоровый, бля. Форточки маленькие обычно, а вот пальчики сипачом был бы хорошим, бля. Пальчики хорошие, я видел, Тараторкин, пальчики хорошие. Сипач из себя получился в натуре нормальный, бля. Но не идет, сука, лень, стремается, стремается. Но на что пошел в результате, старик? У меня волосы, бля, последние на сраке дыбом встали, бля. На что пошел? На мокруху, бля. По черному пошел на мокруху, бля. А что все почему? Студент, ёпта. Все время, бля, думает, бля. Думай, куда ты думаешь? Ты действуй, ёпта. Живи, бля. Жизнь наслаждайся, бля. Хотя там хуй насладишься в Питере в этом диком, бля. Питер, бля, страшное дело, бля. Поголовно пьянка, бабы все пьют, бля. Все боссаны, бля. Ходят, бля, пристают. Все, шмык, бля, тени все. Тени, бля, полутени, сука. Да в такой стране жить, блядь, это, сука, бля. Ты как у Гамлета, сука, в Дании, бля, и то веселее, бля. Там хоть, сука, на шпагах, бля, хуячутся, бля. А тут, бля, все ходят, сука, как тени, бля. Никто никому не здрасте, бля, не до свидания. Все плачут, блядь, рыдают все, обоссанные, обоссанные, бля. Ну хули это за жизнь, Колян, скажи ты мне в рот мячих пых, бля. Ой, я смотрю, сука, мне их всех жалко, бля, жалко. А этот мудак, блядь, этот студент ебаный, бля. Это, ой, это, бля, ну Тараторкин его играл, бля. А его как-то фамилия-то, блядь. Расколотый, бля. Он раскололся в результате, бля. Вот он его точно дал ему. Раскололся, сука. Ну это потом, сука. Он у нас ходит там, и бабушка одна живет, бля. Бабушка такая, ну, бля, бусь я дуванчик, бля. Ну ей было тоже такое, бля, не внушает даже. Ну она злобная такая немножко, бля. Она деньжата, деньжата, бля. Под проценты, бля. Ну-ка нахуй, раз. Дай пятачок, блядь, давай десяточку, бля. Раз пятачок, давай десяточку. А студент, ну хули, ходил. Хули я ей все отдаю, бля. Сука, бля, силу проверю, хочу, блядь, силу проверить, нихуя не отдам тебе, нихуя твой пятачок, блядь. Приходишь на руку, говорит, пошла нахуй, блядь, я пятачок тебе не отдам. А сам топориком, блядь, топориком у него трясется, обосрал ты уже, блядь, когда входил, блядь. Ну, хочешь силу проверить. Вот он уже весь вспотел, бля. А старуха как чует, сука, что сейчас он ее замочит, бля. Чует, блядь, а сама так старуха, ну, мол, давай деньги-то, милок, блядь. Ну, бабка тоже, бля, понимаешь, она тоже, бля, ну, сука, жадность, бля, сгубила, сука, фраерицу. У тебя, говорит, бизнес, ты барыгой занимаешься, бля, ну, веди себя, бля, как нужно, все, соответственно, бля, ну, если у тебя бизнес, бля, понимаешь, позови ребятишек, бля, все, ну, тут дверки, бля, ты кто, сука, бля, Тараторкин, бля, заходи, бля, все, взял девушки, бля. Покажи, бля, ага, пистолетика газового нет с собой нихуя, ага, ну так, значит, бля, проходи, выходи, а тут с топором, ёпты, тут пистолет, бля, с топором прошел, бля. Он подождал, она нагнулась к сундучку-то, бля, мол, это... А он ее хлобыш, бля, да так неудобно, неловко, сука, попал как-то, бля. Сука, она вроде дергается, блядь, туда-сюда. Ну,
0: Мокрушник из него не получился, нихуя, студент был хуёвый, бля, и учился, наверное, хуёво, блядь, ничего он не понимает, блядь, стоит трясётся, бля, а он не рассчитал нихуя, надо ситуацию, бля, прочесть, одна дома, бля, кто в доме, сука, там, бля, дом работает, боже, я думаю, она в хуй, бля, Раскольник, она, как знает, даже, как симпатизировала ему, бля, о, Раскольников, студент, нам пришёл, а хули делать, блядь. А он обосрался так, что, блядь, у него судороги, блядь, начались вместо того, что, мол, кочумай, бабушку отнесем, блядь, вместе поделимся, блядь. Ну, другое сказал бы, мол, там, как ее, Арина, там, как ее звали-то, блядь. Арина Родионовна, блядь, какая-то. Ну, очень она выходит, святой человек, блядь, в передничке, говорит, ну и хули, блядь, и как хуяк, и по камере, главное, по камере, блядь, вот так, струя, блядь, хуяк, ты чё, блядь, прям по экрану, блядь, показывают, вот, сука, снимают, блядь, а, думаю, как за ней, блядь, так снимать, прям струя, блядь, кровь густая, блядь, потекла, думаю, ёб твою, какой натурализм, ёбаный, на зоне даже такого не показывают, блядь, так, на зоне такого не бывает, блядь, какой натурализм, блядь, снимают, сука, нам пока, этот, сука, блядь, студент, хуяк её, блядь, замочил, эту, блядь, домработницу, бля, все они лежат там, бля, он, бля, и ушел так тихо, бля, скорее по лестнике бежит, бля, домой прибежал, думает, ну все, пиздец, разбогател, а хуюшки, бля, хуюшки вашей Дунюшки, бля, разбогател, бля, лежит, бля, так, блядь, сука, все ведь, блядь, заворочилось, бля. Что же я наделал, пидорас старый, бля, ну, он не старый, он на всех, он, что я наделал, сука, я такая, бля. И бля, вроде как хочется пойти посмотреть, блядь. Ну, как назад вернуть, мол, а хуй назад не вернешь, нихуя. Он, и он его на место преступления тянет. Бля, пойду посмотрю, сука. Знаешь, как тянет на место преступления, говорит, вора. Ну, какого настоящего вора, сука, тянет на место преступления? Коля, ты, бля, сука, когда-нибудь возвращался, бля? А, сука, бля, вроде бы все. А это, ну, сука, дилетант, ёпта. Ну, сука, замочил топором. Пойду, говорит, посмотреть. Заглянул, ёба, хуй там смотреть, ёпта. Кровища, бля, кругом, сука, тела лежат, бля. Топорище, бля, бросил он, обосрался. Хотел топорик припрятать, потом говорит, ёпка, куда его деть-то, блядь, отпечатки пальцев, блядь, стирать-то. Нихуя, бля. Тут, конечно, следствие там все такое, такой... Следователь, бля, тот, сука, как у нас на зоне кум был. Глаз, бля, квадратный, сука, вроде бы всех был. Мол, я всех вас, сука, насквозь вижу, бля. Насквозь вижу, все про вас знаю, бля. Все ваши гениталии, бля, сука, вроде бы всех был. Сидит, и вот ему мозги въеб... Парю. А это все пока держится, не признается нихуя. А хвост у него же тянет, бля, тянет. Он говорит, а этот Порфирий его, Порфирий, блядь, Порфирий звали. Он говорит... А мол, а хули вы делали, блядь, 3 числа, блядь, в 5:30, блядь, вот на такой-то улице у такого-то дома, блядь, и он, знаешь, так, и доволен, блядь, сиди, было доволен, как, мол, я тебя поставил, говорит, а нихуя, говорит, не делал, а как я, мол, тебя, нихуя, говорит, не делал, держишься еще, держишься, отбрыкиваешься, а хули, говорит, ты делал такого-то в таком-то месте, бля, при таких-то делах, бля. О такой-то старушке, бля. Ой, хули, денежек занял. Нихуя больше. Занял денежек, в рот мягких пых. Да, бля, и что даже не стратил, бо могу показать, бля. Вот они, сука, бумажки-то, вот они, бля. И показывает вот так вот. Говорит, ладно, бля, а тот, сука, нихуя просекает. И так его подгоняет, бля, ну такой пидорас, бля. Он ему всю душу уже вынул, бля. И, сука, ты веришь мне, он его так достал, бля, ну то этот, сука, наш кум отдыхает, бля. Он достал его так, бля. Он говорит, блядь, замочил бабушку, бля, не по злобе, блядь, хотел силу проверить. Он говорит, да ты пиздишь, стричок, бля. Ты что, вроде не в себе, что ли? Он говорит, не в себе. Не в себе, говорит, бля, все. А уже видно, что глаза бегают, бля. У него уже от этих фантазий, блядь, от этих вот привидений, явлений, бабки, бля. Все, уже пошла крыша, поехала, сука, без остановки едет, бля. Он говорит, да в рот меня чих пых, ну убил, бля, замочил, отъебись от меня, заебал ты меня, блядь, давай в Сибирь пойду к ебе, не мать. О, бля, как достал, так умеют, блядь, некоторые следователя, блядь. А говорит, о, он говорит, вот это я, говорит, и хотел, говорит, от тебе, говорит, Раскольников, услышать, бля. Услышать, бля, я от тебя дел. Теперь спокойно, бля. Сюда дело, бля, и замочили его в Сибирь, бля, по всему этому делу, бля, он там... Страдает, блядь, в кандалах ходит, у параши спит, блядь, и все ему все видение. Бабку приходится. Бля. И все. О, бля. А чего, блядь, спрашивается, бля? Колян, я тебе изначально спрашиваю, на кой ты хуй старушку замочил, бля? Не умеешь, бля, не бери, сиди, сука, студент, ебаный в рот, бля. Газеты продавай, бля. Учись, ёпта, жизнь. Форточки, щипач, у него щипач, из него отлично, получил щипач, бля, не посел, сука. Жадность, бля, жадность фраера сгубила, бля, и нехуй тут силу проверять, в рот мне чихпых, бля. Вот, сука, проверил совесть, я тебе говорю, Коля, бля, никогда не проверяй, не лезь, сука, не в свое дело, бля. Имей свою эту вот, вот так ее называют, бля, эту вот, бля, ориентацию, ёпты. Так что, бля, Коля, знаешь, вот тенденции какие, блядь. Тут все норовят против нас, нахуй. А эти оборзели совсем, блядь, ты понимаешь? Это уж не знаешь, куда деваться, блядь. Народ пришел в театр, блядь, а там и нахуй террор. Террористы, блядь, в центре Москвы, нахуй. Как ты думаешь, ты дожил до какого времени? Ну-ка, с дома рушились, блядь, уже было. И что ты думаешь нам? А нам по пизде мешалкой, блядь. Вот по пизде мешалкой. Вот, вот, ты знаешь, да? Мы находимся Чечнёй в состоянии войны, блядь. В состоянии войны. Никто не отменял нихуя. Война идет, там народ воюет. У нас чеченцы живут, блядь, чеченцы, да? Ну, конечно, их пиздить я их не призываю. Как, блядь, их пиздить? Блядь, честные люди есть там, блядь. Все это делают, блядь. Мы, говорит, сами пойдем туда, блядь. В этот театр мы их там, сука, сами всех передушим. Понимают, блядь, что им будет хуево. Но хуев не только им, но всем черным ребятам, блядь, стало сразу, блядь. У нас здесь тоже, блядь, только давай этим лысым, нашим ребяткам. Только давай, ты кто такой, блядь? Я индус, блядь, синдируси, пхай, пхай, хуй тебе, пхай, вхарю ему, блядь, и все нахуй. Челма в сторону, под сраку, блядь. Ты разберись там, товарищ, ну, это же к Чечне не имеет никакого отношения. Они индусы, у них индустриализация, блядь, пресса. У них, видишь, как поднимается уровень жизни, въебывать начали, блядь. Ну, их сейчас им поменьше стало здесь, блядь. Сейчас как стали въебывать, уже все, блядь, по домам, нахуй. Вон эти вьетнамцы еще не въебывают, они все пока на рынке, нахуй, у нас тут. Торчат, блядь. Как насчет въебывать у себя на своей стороне туда, блядь. Все туда потянутся, потому что уровень жизни подымется, Коля. А эти не дремлют нахуй. Всевидящие око, блядь, воинствующего ислама, блядь. Хуярю, чем попало, блядь. Потому что я правильно тебе говорю, блядь. Это тенденция хуевая, блядь. Она в этом году посетил нас еще раз и еще, блядь, раз. Доказалось, что не только в Чечне тут дело, Коля, блядь. Тут так... Какое, блядь, там сидит какой-то, блядь, Бен, блядь, дышит на ладан, блядь, и никак не надышится, сука, блядь, а? Вот как бы, блядь, это так прибрать, блядь, потому что внушить здесь нельзя нихуя. Там зомби, блядь, они рождаются зомбированными, блядь. И это как-то, представляешь, до чего дойти, блядь, если им, блядь, Господь Бог, значит, прощает самоубийство, нахуй. Как ты думаешь, блядь? Опять один хуй вошел в автобус, блядь, взорвал детей, блядь, баб каких-то, блядь, мирное население. Пластидом обмотался, пиздюк, блядь. Этих нарубил гвоздей, блядь, пидорас, блядь. И давай туда, нахуй, чтоб побольше убить. Ёпта, ты понимаешь, если Бог, значит, им, она говорит, так и надо, ребята, блядь. Он их не наказывает за это, правильно? Это какой Бог, интересно, блядь, получается. Я что-то мне не очень верится, понимаешь? Кажется мне, что это все, блядь, от лукавого. Ну, правда, есть же у нас от лукавого, блядь, всякие поступки, правильно? Сатана смущает, блядь. Почему мы не задумываемся над этим, блядь? Ты выпивай, выпивай, хуля сатана, блядь, испугался, блядь. А что, сатана там правит бал, блядь. И люди действительно гибли. Тоже за металл, блядь, металлом там. Ты видел, чурки какие поставили, блядь? Там такого накачано, бля, гаек одних, блядь, 30 килограмм, пизда насовали, блядь. И, сука, открыли кафе, блядь, я на этого мента хочу посмотреть, сука, который им подписывал, блядь. Вот я, чеченца, сука, это пизда, говорит, блядь, говорит, это сидит, блядь, я кассирша, блядь, там сидела в баре, там такой подходил симпатичный, я его видел, он, сука, в терроре, блядь. Он подходил, они там жили, блядь, уже все знают, когда закуток, когда сортир, блядь, обследовали, блядь, пидорасы, блядь, ты понимаешь, нет? Все знали, блядь, все, и спокойно спали, блядь. Они отсыпались, блядь, спокойно спали, пищеварение, блядь, намаз, блядь. Все намаз, не намаз, блядь, на хлеб, а намаз у них, блядь. Стали каждый час молиться, блядь, и там то же самое, блядь. Как намаз, блядь, тут все, кто сидел, у меня там один попал знакомый, нахуй, блядь. Он говорит, тут мы все, блядь, думаем, сейчас они что-нибудь начнут. Они сбормочат, сука, блядь. Нихуя не поймешь, блядь, что они там, блядь. Кыр-был-дыр-был-был-бля, блядь, встали нахуй. Все, пиздец, сейчас начнут стрелять. Все вспотели там, блядь, там хуй не придохнешь, не пернешь, блядь. Там и газу не надо было пускать, там и так уже все начали, блядь, задыхаться в пизду. Вот в чем история-то, блядь.
2: А этим, блядь, хоть хуй на голове затеси, блядь. Как вот они выросли, блядь, Коля, без вот такого вот человеческого, блядь, понимаешь? Не хочется, блядь, им ни машину хорошую, блядь, там, например, ни там пойти там в теннис поиграть большой, блядь, или там что-то как-то, ну как-то, блядь, куда-то пойти себя показать. Нет, блядь, вот как привыкли они хуячить, понимаешь? Убивать, а уже за что они уже понять не могут нихуя. Ну, из-за войны, потому что вы нас душите там. Кто вас там нахуй душит, блядь? Вот эти рыбы одни эти вот, блядь, бородатые, блядь. Вот они туда-сюда, блядь. Кто кого поубивать, блядь, дай. Больше нихуя не происходит, блядь. И наши вот уперлись рогом, блядь. Конечно, мы, блядь, не отдадим, блядь. Хули, блядь, не пяди, блядь. Пяди. Хуяди, блядь. Там эти, блядь, будут, они каждый закуток, сука, они все делают, блядь. Они землянку вырвут, нахуй, а трубу на 50 метров отведут, нахуй. Самолет летит. О-о-о, всех заебу, блядь. Пиздык туда, где конец-то, нахуй. Ха-ха, они все живы, бля. Тепловой-то вот он, излучение-то у него из трубы идет, ебать тебя в сраку. Теремок ебаный. Из трубы идет дымок, блядь. А труба на 50 метров оттянулась в пизду, ты понимаешь? Попробуй попади в них, нахуй. Хитростью, блядь, там такой, сука, шакалы, блядь. А пиздить, блядь, детей, блядь, баб, нахуй, и пожилых людей, блядь. Что за тенденция такая, а, Коля, объясни мне. Тенденция, блядь, шакалья, я тебе скажу, блядь. Конечно, они, блядь, себя не жалеют, это потому что мозгов нихуя нету, блядь. Но подумай, все ж ты, блядь, детей, блядь, там, старушку, блядь, пришил и доволен, блядь, этот с пластидом, хуй, блядь, и себя порешил, блядь. Ну, это самоубийство, а у нас написано, блядь, как это, нахуй, самоубийство? Богу это, блядь, неудобно нам. Не угодно ты себя, блядь, пожалуйста, не я тебе, говорит, не сам ты себя родил, блядь, и не сам ты, блядь, не волен, блядь, с собой распоряжаться нихуя. Живи, сколько тебе Господь отпустил, блядь. А я тебе себя пластидом. А наш, якобы там Аллах сидит и говорит, правильно, молодцы, блядь. Так и хуярите, блядь. Только, ну, если по-арабски там, блядь, по-эмиратски там как-то хуярит им. То есть я представляю себе. Но он же не такой, блядь. Это же они его таким сделали. Это от лукавого все, Коля. У них как это, шайтан, блядь, во. Все, у нас, да, сатана какой-нибудь, бля, у них шайтан, бля, шайтан там путается, блядь, там осень, вот на все как раз шайтан, шакал, блядь, все тут вместе подходит. Вот эта тенденция мне очень не нравится, и главное, что с ней тут, блядь, а кроме как стакан засадить, нихуя не поймешь. Так что, Коля, вот ты в театр не ходил и не ходи нихуя. Понял? Нихуя уже ты не почерпнешь. Тебе уже поздно привыкать, блядь. Ну, кто еще ходил там? Говорит, ну как же жалко, бля, в театр заглянуть, бля. Вся народ стал опять вроде похаживать там. Ну, смотрит, где подъехать сложно, блядь, да? Где долго идти там, например, блядь. Вот туда идут, блядь. В театр Эрмитаж ходят, блядь, например, там. Вся там, пока дойдешь, блядь, ну там хули по аллейкам, блядь. Там танк не проедет нихуя, понимаешь? Или эти, блядь. Джипы, хуипы, блядь, это не влезет нихуя. Ну, народ вроде как поспокойнее, блядь. Ходят, смотрят. Вообще тенденция такая, больше трех не собираться нихуя. Не собираться в пизду. Хочешь жить, блядь? Умей вертеться, блядь. 1, 2, 3. Вот ты, я, блядь, Зинка. Ну, Клавка, 4 уже, блядь. Да хуя, блядь, могут ёбнуть, блядь. Ну, сука, надо рассыпаться сразу, понимаешь? Рассыпаться, блядь. И скоро будем-то, сука, ходить все оглядываться нахуй. Где кто, сука, блядь? А ребята чернявые, пусть они обижаются, нихуя. Куда тут, когда жить хочешь, блядь? Уже я уже иду, блядь. Мне навстречу какой-то, блядь, с усами, сука. И чё-то вертит, блядь, какой-то пакетик, сука, в руках. Я думаю, о, блядь. Думаю, ёбнуть вроде бы, блядь, может ли ошибиться, нахуй. Я на другую сторону хуяк и перешёл. Думаю, а хуй его знает, себя как бросит, блядь. Ебало такое, нос, блядь, горбылём, нахуй, думаю. Может, он грузин, блядь, а и не чеченец вовсе. А, вроде как грузин, родной человек, блядь, да? Кепка, блядь, они уж кепки перестали такие носить, хуля, аэродром, блядь, носить. Ветром сносит, пизду. У них там ветра дуют теперь, блядь, перемен. Они теперь говорят, так, в пизду. Газу, говорит, давай, Россия, бля, мы им газу, блядь, и они нам до отказа, нахуй. По самую срацу, блядь, как говорят, блядь, на Ридной Украине, блядь, все по самой передать невозможно, блядь. Потому что, говорит, не, ну, газ не имеет отношения, блядь, к... это экономика, ёптай мать. А при чем здесь чеченские террористы, блядь, которые на нашей территории отдыхают, блядь? Хуй их не знать, как они там пролазят, блядь. Что же мы за ним будем следить, блядь? Но это ваши границы, вы уж их держите на запоре. Хуй с ними, блядь, главное не пропускайте, блядь. Ну, как же так, у вас свободно ходят туда-сюда, туда, да еще вооруженные люди, блядь. Ну, там мы так по-человечески говорим, не дебет. Мы за всеми не уследим. по-грузински, конечно, отвечают, блядь, с грубым акцентом, блядь. Но газ давай, говорит, блядь, потому что холодно, замерзли в пизду. Носы все посинели, блядь, ну как? Тенденции у них. Валют, знаете, лори, блядь, называется. Лорик, блядь. Вот эти лорики, нахуй, у них там, блядь, заебали их окончательно, блядь. Ну, Севарнадзе, конечно, блядь, ну, так сказать, я бы тебе с Алиевым не сравнил, блядь. Вот Алиев, ты смотри, сука, какая разница, блядь. Ведь он мусульманин, а его, блядь, все там, ну, блядь, он порядок навел, сука. По-человечески, ты мне, я тебе, блядь, его уважать, сука. А ведь он, блядь, ну, хотя ни одного возраста, наверное, старые грибы, блядь, оба. Ну, сука, этот хоть что-то, блядь, соображает, а чистый ум, блядь, при всего, говорит, блядь. И, посмотри, сейчас не слыхать нихуя, блядь. И тему, блядь, сняли там, Карабах там разбираются, говорит, блядь, миротворец нахуй. А, блядь, Севернадзе на старости, блядь, что-то с ним, блядь, приключилось, Колян. Я так смотрю, блядь, что-то он стал хуевато, блядь, соображать, блядь, больше все отрицает, блядь. Тенденция отрицания, блядь, понимаешь? Вот есть такая, блядь, категория философская. Отрицание, отрицание, блядь. То есть ты отрицаешь, а тебе еще отрицательней. То есть ты, например, под живот, а тебе по яйцам. Понимаешь, блядь, это отрицание, отрицание называется. Ты. Кстати, ты понял, блядь, философия, пизда. Ты выпей немножко, блядь, и будешь понимать уже. Категории, ёпта мать, это же нихуй собачий, блядь. Философия, блядь. Но вот он не понимает, он явной философии, блядь. И только отрицанием занимается, блядь. Это, значит, наша, бля, неуемная Ума Турман несется, блядь, на всех парах с новосделанным мечом, причем в аэропорт и всем похую, таможня, не таможня, куда ты, мол, с мечом, я помню, я, блядь, фанерные скубы вывозил для детей, блядь, мачете, блядь, ну, правда, там, на дно сумки засунул, думаю, хуй с ним, ну, там она, хуй, блядь, с эту, блядь, с хуевой душу, блядь. Да еще незаточенная специально, чтобы можно проявить. Ну, вы увидели, нихуя не спрашивали. А тут с мечами заточенными, блядь, за спиной пиздует Ума Турман, блядь, Коля. Через аэропорт Шереметьево, нахуй. В зеленый коридор, все по пизде мешалки. А, говорит, куда? А нихуя не ебет вас, блядь. Это же, блядь, меч. Вы понимаете, все это достояние республики, нахуй, японское. Как ты несешь этот меч, как ты его вывозишь, блядь? А похую. А может, там между островами у них так принято, блядь? Мол, это мой меч, я в нем ритуалю, мол. Ну, мол, я периодически должна кого-нибудь ёбнуть, блядь. У меня ритуал такой, блядь. Вот и я сейчас еду на соседний остров кого-нибудь ёбнуть. Блядь. Или у нас там самурайские забавы, блядь, типа. Наверное, так объявляют всем таможенникам. Те говорят, ну, знаем, знаем, ни разу пизды получали от вас уже, все. Спасибо, пропускаем, пожалуйста, идите нахуй. Там, видать, часто такое бывает, таможники уже все, глаза на эти закрывают просто. У них сами глаза закрываются просто нахуй. Как кого с мечом увидит, все, пиздец. Глаза открылись нахуй, идите, пожалуйста, блядь. В пизду. Это они не попали на континенталь, рейс нахуй. Я тебе рассказывал, блядь. Угу. День Великого Шмона, помнишь, блядь? Сука, блядь. Ну, короче, это кино, кино. Кино, Коля, в жизни все гораздо иначе происходит, блядь. Тяжельше, я бы сказал. Тяжельше и не так зрелищно. Не так зрелище все это в жизни. А в кино заебешься еще, блядь, пыль глотать. Короче, блядь, она туда и прям приходит в этот ресторан, а там гигантский ресторан. Как узнала, бля? Где, говорит, эта пизда? Она с группой подхалимов, блядь. Заебателей, прихлебателей, которые унижают, естественно, несчастного хозяина ресторана, заставляют его чуть ли не хуй сосать, понимаешь, тут. Ну давай нам песни пой, хуй тут выебываешься, бля. Неси нам пиццу. Она говорит, пицца у нас не делается, бля. Пицца в Италии, езжай туда нахуй. С вашими деньгами. Говорит, нет, говорит, ты хамишь, братец, блядь. Ну тут вдруг прилетела стрела. Прям впрямую, в стенку. Хуяк! Известие, блядь. Ну не стрела, там носик какой-то, блядь, вонзился. Ну это пизда. С плюсовой челюстью, блядь, проститутка, блядь, в школьной форме. Вылетает нахуй, говорит, где? Ебалом щелкает, понять не может. А Ума Турман над ней висит. Думаю, сейчас обоссытся, не дай бог, блядь. Как польет на нее. Но выдержала, бля. Отвиселась. Та ушла. Та спрыгнула, говорит, и решила в Тубаркас сходить. Все-таки поссать-то надо было. Перед битвой великой, нахуй. Ты же не знаешь, что великая битва, нахуй. Ты чего, Коля, бля. Это ты даже, блядь, ну тебе в страшном сне даже не приснится, нахуй. Пошла в тубзик. А там, значит, кабиночка, нахуй. Ну, ее специально так просветили. Для зрителей все она там, мол. А якобы ее не видно нихуя. Ну, прием, ёпта, Коля.
3: киноприем карантины.

0: полу, блядь. А ты где ты бродишь, а я вот тут сижу на голом полу, блядь.
1: Ну ладно, короче. Ну, сидит она, значит, и комарик ей на сраку сел. И крупным планом, блядь. А он любит еще крупным планом показать. Так вот прям как через микроскоп, нахуй, блядь. Он хуил свой достает, блядь. И прямо в пору ей как въебенит. Ну, получилось, что действительно в пору. Пора ей было просыпаться, нахуй, понимаешь? Потому что там еще один хуй сел ее ебать. И вовремя она проснулась, блядь. От комарика-то, блядь. Вздрогнула, пернула. Ой, где я? Потом у нее сознание-то...
2: 4 года не думамся, Коля. Представляешь, как у нее заскрипели эти вот все жернова, шестеренки в голове.
1: Ой, за живот, хватит! Где плод, блядь? Плод моих вожделений, ребенок-то где, блядь? Нету. Хуяк, она упала. Думает, куда же его дели, наверное, вытащили собаки или спиздили, блядь.
2: Да, ну она, сука, знаешь, еще, блядь, такая была ушлая, блядь. Когда она упала, знаешь, опять на руки на свои смотрит, блядь.
1: О, блядь, прошло 4 года. О, ребенка-то уже, блядь, почти 4 года. Как она догадалась, сука?
2: Оказывается, у них в этом, видимо...
1: Как я понимаю, опять-таки, Коля, я догадываюсь, что у них в этих гюрзах, в этих ужас носи, нахуй, в этих убийцах, блядь, и учили, блядь, по коре дуба. Знаешь как, кольца, блядь, дерево срезаешь, сколько дереву лет по кольцам. А она по своим кольцам, по рукам посмотрела. Их, блядь, прошло 4 года. Нихуя я залежалась, блядь.
2: Ну, только она ебала-то. А в это время тук-тук, вам письмо. Чик-трак, входи нахуй. Вот она, говорит, лежит. Доставайте, товарищ, хуй и ебите ее с удовольствием, блядь.
1: А сколько это стоит? Да $70 дай нахуй, пизду. Да, говорит, у меня со смазкой там хуёво, вот тебе баночка, блядь. Там, сделай все как положено, бля.
2: Ну, а тому, сука, ласки захотелось, пидорасу, блядь. Понимаешь, он на нее налез, блядь. И давай, как ее поцеловать, блядь. Она глазки закрыла, говорит, я еще, мол, как будто сонная. Так эта пизда, как его за язык, укусит нахуй. Ну, естественно, все, он помер сразу. Обосрался. Я помню, только он лежит, блядь. И у него на груди красное большое пятно. Думаю, нихуя, как язык рвануло, блядь. Она прям за кончик. Ядовитая, блядь. А, хуяк, видать, там яды какие-то у него вырвались. Короче, чувак так лежит, нахуй. А хуй там спрашивать? Чего другой вскочил, без языка убежал бы, нахуй. Не, этот сразу насмерть, нахуй. Вкусила смертельным ядом. Тут санитар приходит. Ну как вы тут наеблись, блядь, товарищ? И поебал у дверью. Хуяк ему, блядь.
1: А у нее, блядь, тренаж нихуя не прошел. Она долго, видать, тренировалась. 4 года нихуя не дали. То есть она еще сильнее стала, блядь. Так у Некрасова, блядь, весне и горе мало. Умылась в снегу и лишь прекрасней стала наперекор врагу, блядь. Может, еще и сказать, что Квентина Буратино Некрасова читал, блядь? А, Коль, как ты думаешь, нахуй? Пиздашев он читал, блядь. Он и не знает, кто это такой, где он когда был и родился, нахуй. В России. Короче, блядь, ебало санитару расхуясило, и вдруг явно ей вспоминается, что и этот хуй меня ебал, блядь. Будучи в коме. Ну и совсем она ему ебала, тогда раздвоила, нахуй. Взяла ключики от машинки, а там написано «пум-пупсик», блядь, какой-то, нахуй. Машинка называется. О, говорит, она не так и написана. «Пум-пупсик» на машинке, блядь. Она села на этом пум-пупсика, блядь. Пока легла, значит, ну, 4 года все лежала, блядь.

0: нравится, да? Она в гараже лежит, поспала, пришла в себя. Так, сделала, значит, эту художественную гимнастику, блядь. Гимнастику, нахуй. Пальцев, блядь. Большой ноги, говорит, стоять, сука. Они не шевелятся нихуя. Ну, не ходят они у нее нихуя, они уже отвыкли, блядь. И она, говорит, смотрит на этот палец. Ну ты, сука, палец, блядь. Шевелись, блядь. Палец нихуя. Палец. Шевелись, блядь. Нихуя. Ну, если ты сейчас не пошевелишься, блядь, сука, я тебя рубану, нахуй. Палец обосрался и зашевелился, нахуй. Зашевелился, блядь, она встала и пошла.
1: О, какой силы воли женщина, блядь.
0: Похуй ей ее пальцы. Мстить, говорит, пора. Хватит, нахуй, лежать в коме. За что, кому все? Ну, за то, что отпиздили, мол, меня. Сама с собой разговаривает, потому что больше никого в округе нет у них. Сел в этого пупсика-мупсика, бля, машинку, и попиздовала. Сразу прям, по указанному адресу, где она его взяла, хуй знает.

0: назад.
1: Так что, бля, Коля, знаешь, тут тенденции какие, блядь. Тут все норовят против нас, нахуй. А эти оборзели совсем, блядь, ты понимаешь? Это уж не знаешь, куда деваться, блядь. Народ пришел в театр, блядь, а там и нахуй террор. Террористы, блядь, в центре Москвы, нахуй. Как ты думаешь, ты дожил до какого времени? Ну, конечно, дома рушились, блядь, уже было. И что ты думаешь нам? А нам по пизде мешалкой, блядь. Вот по пизде мешалкой. Вот, ты знаешь, да? Мы находимся с Чечнёй в состоянии войны, блядь. В состоянии войны. Никто не отменял нихуя. Война идет, там народ воюет. У нас чеченцы живут, блядь, чеченцы, да? Ну, конечно, их пиздить я их не призываю. Как до этих пиздить? Говорит, честные люди есть там, блядь. Что-то делают, блядь. Мы, говорит, сами пойдем туда, блядь. В этот театр мы их там, сука, сами всех передушим. Понимают, блядь, что им будет хуёво. Ну, хуёв не только им, но всем черным ребятам, блядь, стало сразу, блядь. У нас же тоже, блядь, только давай этим лысым, нашим ребяткам. Только давай, ты кто такой, блядь? Я индус, блядь, синдерущий, пхай-пхай, хуй тебе, пхай, вхарю ему, блядь. И все нахуй, челма в сторону, под сраку, блядь. Ты разберись там, товарищ, ну, это же к Чечне не имеет никакого отношения. Они индусы, у них индустриализация, блядь, пресса. У них, видишь, как поднимается уровень жизни, въебывать начали, блядь. Ну, их сейчас им поменьше стало здесь, блядь. Знаешь, как стали въебывать, уже все, блядь, по домам, нахуй. Вон эти вьетнамцы еще не въебывают, они все пока на рынке, нахуй, у нас тут торчат, блядь. Как насчет въебывать у себя на своей стороне туда, блядь. Все туда потянутся, потому что уровень жизни подымется, Коля.

0: А эти не дремлют нахуй. Всевидящее око, блядь, воинствующего ислама, блядь. Хуярют чем попало, блядь. Потому что я правильно тебе говорю, блядь. Это тенденция хуёвая, блядь. Она в этом году посетила нас еще раз и еще, блядь, раз. Доказалось, что не только в Чечне тут дело, Коля, блядь. Тут такое, блядь, там сидит какой-то, блядь, Бен, блядь, дышит на ладан, блядь, и никак не надышится, сука, блядь, а? Вот как бы, блядь, это так прибрать, блядь, потому что внушить здесь нельзя нихуя. Там зомби, блядь, они рождаются зомбированными, блядь. И это как ты представляешь, до чего дойти, блядь, если им, блядь, Господь Бог, значит, прощает самоубийство, нахуй. Как ты думаешь, блядь? Опять один хуй вошел в автобус, блядь, взорвал детей, блядь, баб каких-то, блядь, мирное население. Пластидом обмотался, пиздюк, блядь. Этих нарубил гвоздей, блядь, пидорас, блядь. И давай туда, нахуй, чтобы побольше убить. Ёпта, ты понимаешь, если Бог, значит, им, она говорит, так и надо, ребята, блядь. Он их не наказывает за это, правильно? Это какой Бог, интересно, блядь, получается. Я что-то мне не очень верится, понимаешь? Кажется, мне все это, блядь, от лукавого. Ну, правда, есть же у нас от лукавого, блядь, всякие поступки, правильно? Сатана смущает, блядь. Почему мы не задумываемся над этим, блядь? Ты выпивай, выпивай, хули, сатана, блядь, испугался, блядь. А что, сатана там правит бал, блядь. И люди действительно гибли. Тоже за металл, блядь. Металлом там, ты видел, чурки какие поставили, блядь. Там такого накачано, блядь. Гаек одних, блядь, 30 килограмм. Пизда насовали, блядь. И, сука, открыли кафе, блядь. Я на этого мента хочу посмотреть, сука, который им подписывал, блядь. Вот я чеченца, сука. Это пизда, говорит, блядь. Говорит, это сидит, блядь, я кассирша, блядь, там сидела в баре. Там такой подходил симпатичный. Я его видел, он, сука, в терроре, блядь. Он подходил, они там жили, блядь, уже все знают, когда закуток, когда сортир, блядь, обследовали, блядь, пидорасы, блядь, ты понимаешь, нет? Все знали, блядь, все, и спокойно спали, блядь. Они отсыпались, блядь, спокойно спали, пищеварение, блядь, намаз, блядь. Че намаз? Не намаз, блядь, на хлеб, а намаз у них, блядь. Встали каждый час молиться, блядь, и там то же самое, блядь. Как намаз, блядь, тут все, кто сидел, у меня там один попал знакомый, нахуй, блядь. Он говорит, тут мы все, блядь, думаем, сейчас они что-нибудь начнут. Они сбормочат, сука, блядь. Нихуя не поймешь, блядь, что они там, блядь. Кырбл-дырбл-был, блядь, встали нахуй. Все, пиздец, сейчас начнут стрелять. Все вспотели там, блядь, там хоть не придохнешь, не пернешь, блядь. Там и газу не надо было пускать, там и так уже все начали, блядь, задыхаться в пизду. Вот в чем история-то, блядь. А этим, блядь, хоть хуй на голове затяси, блядь. Как вот они выросли, блядь, Коля, без вот такого вот человеческого, блядь, понимаешь? Не хочется, блядь, им ни машину хорошую, блядь, там, например, ни там пойти там в теннис поиграть большой, блядь, или там что-то как-то, ну как-то, блядь, куда-то пойти себя показать. Нет, блядь, вот как привыкли они хуячить, понимаешь? Убивать, а уже за что они уже понять не могут нихуя? Ну, из-за войны, потому что вы нас душите там. Кто вас там нахуй душит, блядь? Вот эти рыбы одни эти вот, блядь, бородатые, блядь. Вот они туда-сюда, блядь. Кто кого поубивать, блядь, дай. Больше нихуя не происходит, блядь. И наши вот уперлись рогом, блядь. Конечно, мы, блядь, не отдадим, блядь. Хули, блядь, не пяди, блядь. Пяди. Хуяди, блядь. Там эти, блядь, будут, они каждый закуток, сука, они все делают, блядь. Они землянку вырвут, нахуй, а трубу на 50 метров отведут, нахуй. Самолет летит, всех заебу, блядь, пиздык туда, где конец-то, нахуй. Ха-ха, они все живы, бля, тепловой-то вот, излучение-то у него из трубы идет, ебать тебя в сраку. Теремок ебаный, из трубы идет дымок, блядь, а труба на 50 метров оттянулась в пизду, ты понимаешь? Попробуй попади в них, нахуй, хитростью, блядь, там такой, сука, шакалы, блядь. А пиздить, блядь, детей, блядь, баб, нахуй, и пожилых людей, блядь. Что за тенденция такая, а, Коля, объясни мне. Тенденция, блядь, шакалья, я тебе скажу, блядь. Конечно, они, блядь, себя не жалеют, это потому что мозгов нихуя нету, блядь. Но подумай, все ж ты, блядь, детей, блядь, там, старушку, блядь, пришил и доволен, блядь, этот с пластидом хуй, блядь, и себя порешил, блядь. Ну это самоубийство, а у нас написано, блядь, как это нахуй самоубийство? Богу это, блядь, неудобно нам. Не угодно ты себя, блядь, пожалуйста, не я тебе, говорит, не сам ты себя родил, блядь, и не сам ты, блядь, не волен, блядь, с собой распоряжаться нихуя. Живи, сколько тебе Господь отпустил, блядь, а я тебе себя пластидом, а наш, якобы там Аллах сидит и говорит, правильно, молодцы, блядь, так и хуярите, блядь. Только, ну, если по-арабски там, блядь, по-эмиратски там как-то хуярит им, то есть я представляю себе. Но он же не такой, бля. Это же они его таким сделали. Это от лукавого все, Коля. У них как это... Шайтан, блядь. Во. Чекунас, да, сатана какой-нибудь, бля. У них шайтан, бля. Шайтан там путается, блядь. Там осень. Вот на се как раз шайтан, шакал, блядь. Все тут вместе подходит. Вот эта тенденция мне очень не нравится. И главное, что с ней тут, блядь, окромя как стакан засадить, нихуя не поймешь. Так что, Коля, вот ты в театр не ходил и не ходи нихуя. Понял? Нихуя уже ты не почерпнешь. Тебе уже поздно привыкать, блядь. Ну, кто еще ходил там? Говорит, ну как же жалко, бля, в театр заглянуть, бля. Вся народ стал опять вроде похаживать там. Ну, смотрит, где подъехать сложно, блядь, да? Где долго идти там, например, блядь. Вот туда идут, блядь. В театр Эрмитаж ходят, блядь, например, там. В сад там пока дойдешь, блядь, ну там хули по аллейкам, блядь. Там танк не проедет нихуя, понимаешь? И эти, блядь. Джипы, хуипы, блядь, это не влезет нихуя. Ну, народ вроде как поспокойней, блядь. Ходят, смотрят. Вообще тенденция такая, больше трех не собираться нихуя. Не собираться в пизду. Хочешь жить, блядь, умей вертеться, блядь. 1, 2, 3, вот ты и я, блядь, Зинка. Ну, Клавка, 4 уже, блядь. Да хуя, блядь, могут ёбнуть, блядь. Ну, сука, надо рассыпаться сразу, понимаешь? Рассыпаться, блядь. И скоро будем-то, сука, ходить все оглядываться нахуй. Где кто, сука, блядь. А ребята чернявые, пусть они обижаются, нихуя. Куда тут, когда жить хочет, блядь? Уже я уже иду, блядь. Мне на встречу какой-то, блядь, с усами, сука. И чё-то вертит, блядь, какой-то пакетик, сука, в руках. Я думаю, о, блядь. Думаю, ёбнуть вроде бы, блядь, может ли я ошибиться, нахуй. Я на другую сторону хуяк перешел. Думаю, а хуй его знает, я как бросит, блядь. Ебало такое, нос, бля, горбылем, нахуй, думаю. Может, он грузин, блядь, а и не чеченец вовсе. А вроде как грузин, родной человек, блядь, да? Кепка, блядь, они уж кепки перестали такие носить, хуля, аэродром, блядь, носить. Ветром сносит, пизду. У них там ветра дует теперь, блядь, перемен. Они теперь говорят, так, в пизду. Газу, говорит, давай, Россия, бля. Мы им газу, блядь, а они нам до отказу, нахуй. По самую срацу, блядь. Как говорят, блядь, на Ридной Украине, блядь, все по самой передать невозможно, блядь. Потому что, говорит, не, ну, газ не имеет отношения, блядь, к... Это экономика, ёптай мать. А при чем здесь чеченские террористы, блядь, которые на нашей территории отдыхают, блядь? Хуй их не знать, как они там пролазят, блядь. Что же мы за ним будем следить, блядь? Но это ваши границы, вы уж их держите на запоре. Хуй с ними, блядь, главное не пропускайте, блядь. Ну, как же так, у вас свободно ходят туда-сюда, туда. Да еще вооруженные люди, блядь. Ну, да мы так по-человечески говорим, не ебет. Мы за всеми не уследим. По-грузински, конечно, отвечают, блядь, с грубым акцентом, блядь. Но газ давай, говорит, блядь, потому что холодно замерзли в пизду. Носы все посинели, блядь, ну как. Тенденции у них, валют, знаете, лори, блядь, называется. Лорик, блядь. Вот эти лорики, нахуй, у них там, блядь, заебали их окончательно, блядь. Ну, Севарнадзе, конечно, блядь, ну, так сказать, я бы тебе с Алиевым не сравнил, блядь. Вот Алиев, ты смотри, сука, какая разница, блядь. Ведь он мусульманин, а его, блядь, все там, ну, блядь, он порядок навел, сука. По-человечески, ты мне, я тебе, блядь, его уважай, сука. А ведь он, блядь, ну, хотя ни одного возраста, наверное, старые грибы, блядь, оба. Ну, сука, этот хоть что-то, блядь, соображает, а чистый ум, блядь, пришел, говорит, блядь. И, посмотри, сейчас не слыхать нихуя, блядь. И тему, блядь, сняли там, Карабах там разбираются, говорит, бля, миротворец нахуй. А, блядь, Севернадзе, на старости, блядь, что-то с ним, блядь, приключилось, Колян. Я так смотрю, блядь, что-то он стал хуевато, блядь, соображать, блядь, больше все отрицает, блядь. Тенденция отрицания, блядь, понимаешь? Вот такая, блядь, категория философская. Отрицание, блядь. То есть ты отрицаешь, а тебе еще отрицательней. То есть ты, например, под живот, а тебе по яйцам. Понимаешь, блядь, это отрицание называется. Кстати, ты понял, блядь, философия, пизда. Ты выпей немножко, блядь, и будешь понимать уже. Категория, ёптай мать, это же не хуй собачий, блядь. Философия, блядь. Но вот он не понимает, он явной философии, блядь. И только отрицанием занимается, блядь.
1: Ну, короче, поехали мы дальше, блядь. Вот, сука. Парень только хотел жизнь менять, говорит, Настя, бля, ну хули делать, говорит. Ну вот браток звонит, а ему там пизды вставляют этому братку, блядь, уже. По ебалу дали, блядь, говорит, да телефон хоть отдайте, блядь. Вот тебе насосаем здесь стрелочку, машину, блядь, нахуй твою отгоняем в пизду. На стояночку, блядь. Будешь отвечать по полной программе, блядь. А у них там организованная, оказывается, преступная группировка, блядь, была. Как потом выясняется. А говорит, в кафе там, блядь, как они там, сирень, блядь, мы вас ждем. Ну что, говорит, что будем делать, блядь? Ну берет он, значит, эту дриколье, блядь, свое, биту эту ебаную, бейсбольную, А Настя спрашивает, а это зачем?
2: Говорит, да дам там ребятам, я уже теперь все, новую жизнь начинаю. Хули там, зачем мне эта бита, мол, типа того, бля. Там, мол, блядь. Ну, у них там братки тоже, блядь, тоже кликухи там ошпаренный, там Киля, блядь, какой-то на. Ну, там, знаешь, такой, а этот, блядь, тоже Леха, блядь, такой, знаешь. Ну, блядь, Савелий Крамаров. Блядь, отличный Савелий Крамаров, только глаза у него прямо смотрят, сука. А ебальцы прямо вот издали, ну, сука, Савелий Крамаров, блядь. А еще когда шапку на него надели там в деревне, блядь, ну, Сава, бля, вылитый, сука, сидит, парень, бля. Но вот он, как артист, он, конечно, не комик нихуя. Хотя, может, и комик, если попробовать в этом жанре. Идут в каком-то доме, блядь, какой-то замок, блядь, хуй по лестнице какие-то. Он говорит, тут коты, говорит, какие-то мерещутся, блядь, говорит. А это, говорит, дежавю, блядь. Что, Коля? Уже было по-французски, пизда. Это я, говорит, я где-то уже видел. Вон кот прошел, говорит, это один и тот же кот туда-сюда мотается, блядь, пизда. Черный, блядь, сука. Барсик. Вдруг, хуяк, чего там, блядь? Оператор этот Газманов сидит все там, на корабле нахуй, завозился, говорит, караул, все-то не так. И вдруг такие клещи на весь экран, хуяк трубу и перегрызли. Он говорит, пиздец, нас отключили нахуй, питанию перегрызли, что делать будем? Надо уебывать, кто-то справедливо замечает, блядь. Мы в ловушке, сбой в матрице, перерубили канал. Что делать-то? Ну, говорит, дай телефон мне. Он говорит, да нельзя, зихут нахуй. Говорит, да, блядь, пиздец, все равно. Давай, Газманов, выводи нас нахуй. Они говорят, он говорит, бегите туда, туда нахуй. План, говорит, мне этого, здание давай. Куда, как нам выходить? Он говорит, там, а там один паренек-то у них был, блядь, автоматов набрал с собой. Я его прям как захуярили все эти полицейские, блядь, из 5 стволов нахуй. Он в окно хотел, а там кирпичом заложено, блядь, понял, да? Пиздец. Матрица, блядь. Ну, короче, уложили паренька, как нехуй делать, блядь, короче. И, естественно, все и там на корабле, он тоже дуба дал. То есть все. Готов. Короче, блядь, эти бежать. Какие-то, блядь, унитазы, кафель какой-то зеванный, блядь, желтый, блядь. Такое все засранное. Как в таком дворце такое засранное все может быть? А тут агенты идут эти, блядь. Агенты пиздуют, понимаешь ли, блядь? Шалевич и компания, блядь. Все в темных очках, блядь, цвета хаки, пиджаки, блядь, галстучки, блядь. Ебало такие, блядь, за ухом у них эти. Сука, там наушники какие-то, блядь, все. Кто-то им диктует там что-то, блядь. Все они узнают, нахуй. А этот, бля, Морфеус, говорит, с ними, говорит, с этими агентами бесполезно биться, говорит, блядь, башкой стенку прошибают, нахуй. Кулаком пиздаю, говорит, все, нахуй, насквозь, блядь. А кто они, агенты, блядь, Коль, я так, честно говоря, не понял, нихуя. Откуда они после, с какой, блядь, галактики, нахуй, чего им надо, блядь. Ну, один потом признался, что ему надо, блядь. Короче, блядь. Эти агенты пиздуют все на своем пути, стреляют нахуй. И, конечно, как всегда, этот Сайфер ебаный, как чихнет нахуй, блядь, а они по стояку спускаются около унитаза, блядь. Думаю, ну, конечно, блядь. Ничего человеческое мне чуже при всем при том, блядь, при такой компьютеризации. Пернуть не мог, блядь, чихнул, блядь. И как пизданет, они говорят, они здесь. Через кафель как пизданут, а этот агент аж ручищами своими через кафель хвать и держит, сука. Ну, тех скорее туда вниз посыпались, нахуй. Знаешь, как в мультике, блядь. Ноги по стене, и стена вся по швам пошла, нахуй. Ёбнулись где-то, блядь, тринити там вся в пыли, блядь, в говне. Какую-то решетку открывает, говорит, уходим, блядь, все туда. Сайфер, прыгай, пизда, блядь. Тут туда, нахуй, блядь. Хотел в дырку, да не попал, блядь. Ёбнулся об эту решетку, блядь, лежит, нахуй. Говорит, показался где-то, нахуй. А, потом они через канализацию опять. Любимое дело, ёбка. Все по говну, блядь, поплыли, нахуй, выплыли. Через этот люк вылезают на улицу, блядь. Он говорит там, Газманов, блядь, Сайфер ему кричит, блядь, выручай, куда мне, нахуй, ткнуться, блядь. Говорит, а вот ты иди, говорит, там, это, такая комнатка, там, телефончик, блядь, туда подойдешь, я тебя там оттуда и назад верну. Ну и возвращайся его назад, пиздюка. А он назад вернулся, а уже ему так все настопиздило, понимаешь, Коля? Вся эта жизнь, блядь, ему хочется, блядь, а до этого его эти, сука, вербанули, блядь, еще к тому же, понимаешь, эти агенты-то, блядь. Мясом накормили, он и разомлел. На, говорит, жри мясо, но, говорит, вы нам поможете, я надеюсь. Нам нужен код, блядь, компьютерный от этого Зиона, нахуй. А что такое Зион, Коля? Я и сам хуй знаю, блядь. Видимо, какая-то, блядь, страна благоденствия. Рай, ёпты мать. Все в рай хотят на чужом хую. понимаешь? На чужом коде, блядь, проехать. Он говорит, сам кода не знаю, но человека сдам. Имеется в виду Морфеус, который знает код, блядь. Тут вообще одни коды. Мы сегодня к корешу к нашему хуй попали, блядь. На калитке кот, блядь, новый появился, блядь. Коты и кошки кругом, блядь, сука. На двери в подъезд кот, блядь. И переходишь, и еще кот, блядь. Все в котах. Как он тут живет, не знаю, блядь. Но зато, блядь, все нахуй, тихо, спокойно. Никто внезапно не придет, нахуй. Посылку не принесет тебе с телефоном, блядь. Мол, позвони уебовый. Наградили себя, товарищи, правильно, нахуй. Нехуя. Как говорится, Березёновый бог бережет, блядь. Вот так вот тут, блядь. Колян, ёпты мать. Вот кот к Зиону, давай их все, сука, бля, говорит. Все, сдам, товарища, блядь. Короче, блядь, да. Чем заканчивать? Короче, тут они, значит, их гоняют по этому стыку туда-сюда. Этот-то пизданул, этот ёбаный. Шайфер-то ёбаный. И уже оказался у Газманова, нахуй. А те-то еще там, а нахуй. Тринити, блядь, Морфеус, блядь, и этот, и Нео там, а, блядь. Он тогда берет, сука, этот пидор. Ему все надоело дальше, блядь. Это такая жизнь, блядь, отвезись, такая жизнь, блядь, привези хорошая. Они там, знаешь, питаются, ну, знаешь, как, блядь, это, ну, на корабле, какой-то слякотью, нахуй. Да вот, говорит, сопли жуем тут, нахуй. Вот что же такое, блядь. А это, говорит, нихуя, говорит, это нормально, говорит. Это, говорит, это, как ее, это, как он ее назвал-то, блядь. Называется, говорит, это многоклеточный белок, блядь, плюс витамины и минералы. Жрите, говорит, эти сопли, они очень полезны. Говорит, блядь, ну хочешь миска какого-нибудь там, того сего. Говорит, а нихуя. Переживете, блядь. Ваш организм получает то, что нужно, и ебитесь в рот. Вот так вот, блядь, тоже негр там какой-то сидел. Так этот, сука, этого негра достал какую-то, блядь, дуру, блядь, сука, электрический вспышкой стреляет, блядь. Негра замочил. Не, он сначала этого Тена, блядь, хуякнул, блядь. Тот пиздик, блядь, о, блядь, готов. Он у него наушники отобрал, нахуй, говорит, ну что, сука, а там тела всех этих товарищей-то. Как в усыпальнице, нахуй, лежат, глаза, блядь, закрыты, нахуй. Они же вроде душа-то у них там бродит, нахуй, они там. А он уже вернулся в свое тело, блядь, сука. И давай к бабе приставать, блядь. Тринити, я тебя люблю, сука. Она молчит, она тихо, она говорит, там, нахуй. Но слушает его по телефону. И говорит, Сойфер, блядь, ты что, нахуй, как же можно, блядь, ты наш кореш, дружок, блядь. Ты там давай это, типа... Этого, нам Тена-то, блядь, а нет нахуй Тена, я его заебенил, блядь. И негра второго заебенил, блядь. Одним он, котлета от него, блядь, нахуй, жареная осталась, блядь. Антрикот, нахуй, черный, блядь. Вот и вас сейчас я буду потихоньку вырубать. Вот там у тебя кто рядом с тобой стоит, говорит, кто? Коля, Вася, блядь. Вася? Сейчас Васи не будет нихуя. Подходит к этому Васе, который лежит спокойно. Хуяк у него, блядь, из жопы эту затычку, нахуй. Все, жизнь ушла. Как сон, как утренний туман. А тут в это время там стоит около Тринити. Хуяк на пол, готов. Вот так, блядь. Сейчас, говорит, я этого отключил, нахуй. Хуяк, думаю, о, блядь, что ж ты, сука, делаешь? Пидор ты гнойный, блядь. Он говорит, а хуля, мне поебать уже все, блядь. Мне просто поебать, мне так все надоело, эта вся хуйня. Я вот хочу быть знаменитым артистом, блядь. Вот хочу, сука, блядь. Думаю, ну какой ты нахуй артист, блядь, тут. Пизду. А он еще эти наушники надел, как чертик, блядь. Носик курносенький. Рожки торчат, блядь, сидит на этом, блядь. О, говорит, Морфеус, ты нас наебывал, блядь, залез на него. И молчать эти, говорит, сука, блядь, кожи ему строят всякие, блядь. А Морфеуса-то там нет, он же там, на земле в это время, а тело его тут, а. Он над телом измывается, нахуй. И бабу хотел выебать, блядь, Тринити. Ой, блядь, а Тринити оттуда по телефону кричит, не еби меня, не еби. Я здесь, блядь, и там тело мое бренное, блядь. Говорит, сейчас мы проверим, сейчас я к этому бренному телу, к Нео к вашему подойду, блядь. Он, сука, что у вас, избранный? Сейчас проверим. Избранный умереть не может, если я ему сейчас из сраки все выну, блядь, из головы выткну. Как он, будет жить, нет? Как же избранный и мертвый, такого не бывает, нихуя. Говорит, что ты делай, не делай, пидор, блядь, ты вон, у нас одна надежда, блядь. А этот Нео стоит, глазенками хлоп-хлоп, думает, ну пиздец, нахуй. Ну раз он избранный, такого не будет, и действительно, блядь, просыпается этот Газманов, нахуй, оказывается, он его ранил, блядь. Достает эту хуйню, он ему рядом положил как раз. Как ебанет, умри, говорит, гад. Пидор гнойный. Так и сказал. Тот раз, о, блядь, и улетел аж куда-то в сраку, блядь, этот Сойфер, нахуй. Ну, говорит, так, товарищи, я снова в операторской, блядь. Прошу вернуться, блядь, нахуй, к своим бренным телам. Говорит, товарищи, возвращайтесь, нахуй. Так, пойдете там туда-туда, не знаю куда, нахуй. Там будка, хуютка, по телефону, блядь, и... Короче, залетывай, нахуй.

0: он отсмотрел все основные фильмы, блядь, американского репертуара. А я тебе рассказывал, Коля, что является основным в фильмах американского репертуара. Месть, Колян! Месть, кореш ты мой драгоценный! Без, блядь, как сказать, неизбывная, блядь, такая, которая, знаешь, от которой не спишь нихуя, не ешь, не бздишь, не ебешься, а только местью и занимайся. Наши, бля, грузины, менгрелы, блядь, у них там родовая месть, она отдыхает нахуй, отдыхает, блядь. По сравнению с местью, блядь, Умы Турман своим надругателем, который над ним надругались. Так вот я тебе про очко интернета-то начал говорить, блядь. Заглянул я, говорю, туда, там Виталий В, говорит, блядь, все это хуйня. Квентин Тарантино провел великие аналогии в этом фильме, блядь. Кто есть Ума Турман, блядь, уебенная и избитая, но будучи беременной? Лежащая, можно сказать, на полу какого-то храма. Храма, ну, она там венчалась. Ну, это вот, церкви, храма, маленький такой храмчик там стоит, блядь. В деревеньке-то. Там им пизды и наваляли, блядь. За что, нихуя не понимаю. Думаю, а, наверное, сука, сучилась она, понимаешь? Они когда в одной конторе были, это, говорит, отдел, говорит, этих, ну, как она, ДСПУ, нахуй. Добровольное, блядь, это... Сообщество профессиональных убийц, нахуй. ДСПУ, блядь. Абсолютно точно, бля. Профсоюз у них, блядь. Они, говорит, себя называли смертоносные гадюки, типа, на. То есть, в сраку вцепимся, все, нахуй. И там, знаешь, этот Билл, блядь, этот вот ебаный. Он якобы там, этот вот, главарь, блядь, этих смертоносных гадюк. Ну, якобы они в законе, что ли, все, сука, бля, я не понял. Ну не объясняется нихуя, ну и нихуя не надо, бля. Знаете, гадюки в законе, блядь, значит. Бил с ними это, у него, блядь, одни бабы, одна негритяночка. Это значит, блядь, Ума Турман у него хуярит, блядь. Еще одна пизда, блядь. У ней глаз один фанерой забит, другой алебастром заляпан, нахуй, блядь. Медсестра в пизду с понтом. Крестик красненький поставил, где алебастром заляпан и пиздует, блядь. А одна такая японско-китайского происхождения была пизда. Короче, баб там было дохуя у него. То ли он с ними ёбся, блядь, то ли он их, я не знаю. Но они такие все, сука, блядь, развитые, блядь. Физически, в смысле. Ну, в смысле, мужики так развитые, блядь. Так особо сиськами вроде не отличаются. Ну, мордочки так есть, конечно, симпатичные, блядь, на полу негритяночка. Одна какая-то вот эта фанерой забита, блядь. Другая полукитаяночка, японочка, блядь. Короче, там, это выясняется потом. Ты сразу хуй ты догадайся, нахуй. Вот и веришь, нечего. У нас такие песенки ходили, бля, вроде этих пых, бля. Я еще помню себя, как сейчас, бля. Знаешь так, сука, кто-то где-то секнул, бекнул, мекнул, зекнул, пукнул, блядь, и всякая такая хуйня, блядь. Сука, начало забыл, вроде бы чих-пых, блядь, как начало, блядь. Ну, нихуя не помню, блядь, хоть ты усрись, блядь. Как начало, блядь.
1: Живем мы в нашем лагере, ребята, хоть куда. Под красными, под флагами ударники труда. Кругом так много воздуху, сосняк тебе дубняк. А кроме зоны отдыха есть

0: мир, а за колючей проволокой пускай сидит весь мир. Чи-ти-ти-ти-ти-ти. Чи-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Вот он и сидит, сука, вроде чих-пых до сих пор. За колючей проволокой, потому что мы, бля, вся, вот, бля, открылись, бля, слюцы, бля, все к нам кинулось, рухнуло, бля, все пиздой накрылось, бля. Вот честно вам скажу, ребята, мои кореша, бля, дорогие, бля. Вот что, сука, характерно нашему народу, ну, сука, ну, везет, блядь, на князей, бля. Ну, врут мячих бых, бля. Ну, сука, один сидел, бля, гнобил, гнобил, врут мячих бых. Когда подох, блядь, весь лагерь, блядь, сука, подох, блядь. Ура, блядь. Тюремские, сука, сыраки распустили, говорит, подох, врут мячих бых. Потом, сука, один этого разобрасил, нахуй. Разобрасил, вводил, закопал, блядь, и сам давай править, блядь. И кричит, добыча, проценты, шахтеры, блядь. Хоть бы хуйню какую-нибудь сказал, блядь, толком, блядь. Кукурузой все завалил, блядь, в сраку, блядь. Еще такая, знаешь, сисюшка была. Зачем тебе, Хрущев, весневый сад? Там кукуруза не растет, там от твоих вонючих поросят говно мы несем. Это, сука, использовать, да, такую джазовую тему, бля, в рот на всех. И, сука, нас ебли в кости в гриву. Ну, сколько можно? И, сука, уже все изменилось, блядь. Жизнь назад не вернуть, блядь. Жизнь не воротишь, повернуть назад. Одна падла пела, блядь. Ее не воротишь, сука, блядь. Не воротишь назад, сука, не повернешь, блядь. Ведь вперед надо, сука, блядь. Как бы не было, блядь. Но вот одно такое утешает, сука. Пиво, блядь, Балтика, как стоило 6 000, блядь. Так и стоит, бля, в рот мясих пых. Вот держатся ребята, блядь. Чем они там подворовывают, блядь, не знаю, блядь. Я, сука, газеты редко читаю. Нахуй они нужны, блядь. Ну, сука, иногда послушаюсь, блядь, ну, жить неохота, блядь. Думаю, ну, что за нас всю жизнь окружают мудаки, бля, в рот мясих пых. Ну, что, куда ни глянь, повсюду, блядь, блядь, дрянь, бля. В рот мясих пых, бля. Куда ни пых. Повсюду псих, бля. Ну, сука, ну что за хуйня, бля? Ну, когда мы будем себя уважать, бля? Я, говорю, голосую сердцем. Хуем голосуй, в рот на всех пых, блядь. Сердцем он голосует, блядь. Да голосовались, пиздец, блядь. Все наше голосование, блядь, закончилось одной хуйней. Знаешь, такая чистушка есть, блядь. Мы с Миленком Ванию пошли на голосованию. Сперва разделись догола, потом сование было, блядь. Вот нас до сих пор и ебут за наше, блядь, сование, нахуй, блядь. Что изменилось того времени, когда мы вот в рот мячих пых наступила свобода, блядь? Вот что такое свобода, блядь? Ты знаешь, не? А я тебе скажу, осознанная необходимость. Это нихуя еще не осознал, блядь. У тебя только необходимость, блядь, осталась одна в жопе, блядь. Вот ты сидишь, блядь, где свобода, блядь? Пошел ты нахуй, блядь, свобода должна быть свободой, блядь. Ты осознал. Вот я так тебе скажу, блядь. Вот мы когда жили, бля, в зоне, блядь, да? Вот в зоне, сука, я сколько сорков отмотал, блядь? 2, сука. 2 оттащил, блядь, оттащил по 7, блядь. А тут, сука, бля, президент у нас сидит, бля, 4 года, бля, в руках сих пых. Да я этот срок отмотаю законно, блядь. Мне не надо, это общака даже не порадуется, сука, я на свои деньги вот сижу, блядь. Поэтому я говорю, блядь, сука, пока могу, блядь. Пока, горяча, как сказал великий Сюра Пушкин, бля, пока свободою горим, блядь. Пока сердца, блядь, для этого-то, блядь, живо нахуй, для этого. Ебать, мои старые костяли, блядь. Мой друг, блядь, сука, он сказал товарищу своим корешам, блядь. Отчизне посвятим, блядь, души прекрасные порывы, блядь. А порывы есть, блядь. Есть, сука, я смотрю, как ее волтузят наша, блядь, матушку Россию, блядь. Кому не лень, сука, попирают, блядь. Все на... Президент, блядь, все нахуй, блядь. Вот у них, например, сука, у тех американцев, блядь. У тех сейчас, о, сука, блядь. Я, сука, стал следить за политической рекламой, блядь. Вот тут я, сука, начал понимать, что к чему, корешок-то мой драгоценный. Я начал понимать, смотри. Сейчас этого выбрали, блядь. Коль-то нахуй накрылся медным тазом, бля. Коль, нахуй, Коль в пизду, блядь. И вот еще Горбачев спрашивает, Коль, будешь? Он говорит, буду, нахуй. Я помню, как они вместе, блядь, еще. Когда он прилетел, говорит, Коль, будешь? Буду, говорит, Вася, блядь. Или как его там, блядь. Горбачев, звали-то, блядь. Блядь. Семен Михайлович, блядь, хуй его, блядь, буденный, блядь. В общем, хуйня какая-то сплошная, блядь, у нас все время вождите, блядь, окружали, блядь. Вот все, я тебе скажу, характерно, блядь. Все у нас, блядь, например, каждый на районе выебывался, блядь. Этот, блядь, кукурузой заебал, блядь. А ботинком стучал. Он, сука, по трибуне, блядь. НАТО, блядь, хуя-то, говорит, да вас я ебал всех в руках. Ебанет, блядь, ботинком. Еще какое-то слово сказал, блядь, хуй знает что, блядь. И все, кто у нас был, все выебывались. Ну их в рот заебись они все, надоели, блядь, наштопиздили, блядь. Все дальше, блядь, некуда, блядь. Жизни никакой, блядь, человеку простому нихуя нету, блядь. Вот, чтобы выйти вот так вот по-простому. А у них в Америке, сука, как? Что, вы что, не знают этого Клинтона нахуй? Ты нахуй ему сдался, блядь? А вот такой сидит, блядь, в этом президентском дворце, блядь, или в рот у себя на островах там, блядь, в рот кого-то ебет там, блядь, понимаешь, сука, блядь. Так они, сука, везде знают, где он кого ебет, блядь. Спокойно, ребята, блядь. Сука, возьму саксофончик сейчас, пойду поиграю, блядь, вроде у меня чих-пых. Тут, блядь, у него секретарцы, блядь, туда-сюда, блядь. А у него все нормально, хоть стоит, блядь. Потому что нормальный президент, вроде у меня чих-пых, блядь. Нос видал, блядь, а? Уебать мои старые кости. По носу можно определить, блядь. И одной бабе говорю, блядь, ты знаешь, что мужика по носу определяет, блядь, как у него елдометр, блядь, стоит, блядь. Он говорит, да ты что, блядь? А я говорю, а бабу по рту, блядь. Она сказала, что ты говоришь, блядь, ротик-то взяла, блядь, вот так вот, как курочка, блядь. Я говорю, а пизда, испугалась, блядь. Так этот, сука, себя нашел, блядь, наша Клинтон-то, блядь. Нашел мы сына, говорю, Моника, блядь. Пани Моника, сука, говорит, зовут, блядь. Я сразу четвертёк, 15 стульев, блядь, вспомнил, сука, в рот я всех пых, там пани Моника была тоже такая, блядь. Так этот, сука, блядь, президент-то, сука, блядь, у него смотри. Он нормальный человек, блядь, он выходит, блядь. Мне, сука, ребята все рассказали, блядь. Он ее засек сразу, бабу-то, блядь. Думает, ой, ратешник какой, блядь, ей впердолить, сука. Но так нельзя, блядь. А так ей, блядь, ментяру уже пердолить, бля, пойдет, блядь, сука. И он так прикинул, ну как мужик, любой, блядь, нормальный, на сука, думаю, ну, сука, в эту пасть, только хуй класть, бля, говорит, овальный кабинет, блядь. У нее сарка. Она говорит, овальный кабинет, она сарка, блядь, все понимает, блядь. Пошла, руки пополоскала, блядь. А он, сука, вроде как над страной бдит, блядь. Он раз такой, ну, я, сука, с понтом посмотреть, блядь, какова погода, нахуй, над Вашингтоном, блядь. Выходит он, сука, руку задрал, а в это время его захуй. Моника на карачках, блядь, говорит. Ой, дорогая, говорит, я как будто бы не видел тебя, говорит, нахуй. И я смотрю, вроде над горизонтом, блядь. Где там, нахуй, блядь, ядерный конфликт, блядь? А в это время отсос Петрович. А он-то, блядь, стоит, блядь, я представляю, как он все это решил. Он думает, так, где, блядь, ядерный чемоданчик, блядь? Ой, бля, как бы не обосраться, бля, где кнопки там нахуй не нажать, блядь. Зарыть его в пизду, в каком месте, блядь. Веточку вставить, блядь, был здесь, блядь. Но только не забыть, блядь. И не забыть, не дай бог, бля. Вроде меня всех забудь, пиздец, все. Ну, пиздец, нахуй. Подыма она, ворота, пиздец, блядь. Наш позвонит, мудила, блядь. Скажет, где там у меня ядерный чемоданик? Он говорит, забыл, нахуй, блядь. Ой, блядь, наш скорее забудет, блядь. У него 50, блядь, консонантов, блядь. Поэтому чемоданчик один утащил сюда, завтра уехал туда, нахуй. В хуиху, в барвиху, блядь, нихуя никого не найдешь, блядь. В рот мячих пых, блядь. Вот в этом вся опасность, блядь. Вот в этом вся хуйня, блядь. И представляй, и он еще умудрился, блядь. И сегодня к саксофоне играет, бля, в рот мячих пых. Между делом, блин, в овальном кабинете вышел, бля. Между отцом Петровичем, бля, та-ра-ра-ра-ра-ра-ра, блядь. Тихая розы аромат, тенесы вспоминая сад. В рот мячих пых пердолил я тебе тогда. И не забуду никогда. Ебать мой старый костыль, бля. Ты какая-то падла, блядь. Попорационная, бля, подлезла, сука, блядь. У них за везде там, блядь, жучки, сука. И не в этом плане, что жучки, блядь. И все сидят, блядь, и все в унисон кончают медицин, блядь. То есть вся, весь аппарат, блядь, президента, веришь, нет? Отсос Петровича проводит, блядь. А он-то, сука, блядь, ну, живой человек, блядь, сука, он же не понял всю суть. До такой степени, что вы за мной сидите, блядь, что мне посрать нельзя, блядь, сесть, блядь, или прочее, блядь. И главное в этой ситуации, старичок, мне так жалко, блядь, его семью, блядь, Клинтона. И у него жена-то, блядь, ее зовут-то, блядь, как-то, сука, блядь, ты вот Херли, блядь, не, Хиллари, ёпты мать. Хиллари, дочку, не знаю, вроде мячих пых, или там мальчик, или хуй его не знает, блядь. Но он, сука, с ними по-честному, он говорит, ну Хиллари, ну Херли ты, Хиллари, блядь. Хиллари, блядь, Херли ты, блядь. Ну, как бы по-русски сказал бы, ну, Херли ты, блядь, бздишь, подруга, блядь. Я с тобой, не бздишь. И он ей так, кстати, сказал, блядь. Ведь когда он, сука, по телевидению высыпал и говорит, да, говорит, блядь, в рот мягких пых, было нахуй. Было, говорит, блядь. Ну дал вороток, блядь, сука, на чужой вороток не накинешь платок, русская поговорка, блядь, кстати сказать, блядь. Да-да, чё там дело-то простое, блядь? Ну дал он ей, блядь, ментер. Она, сука, блядь, подружке рассказала. Ой, какой, блядь, хороший, классный, бля, мужичок, я взяла отца у президента. Ой, блядь. А так, как ты могла? А сама от зависти обосралась, блядь. Понимаешь, вроде подружка, блядь, они же бабы все такие, сука, блядь. Она взяла и заложила какому-то, блядь, хую, блядь. Мол, она дала, блядь, это самое. А Кенан старый этот хуяр, блядь, старый, блядь, хуй, блядь. Он говорит, давайте разберемся. У него за это бабки идут, блядь. Он же на этом сидит, блядь. Да хуй с ними со всеми, блядь. И, сука, когда его обложили, блядь, все, он говорит, все признался, говорит, овальный кабинет это святой. Ну, отсос, ну, Петрович, блядь, ну, я же живой человек, блядь. Ну, как вы живете, блядь, сука? Ну, а что? А у этих нихуя вообще в России нет нихуя. Никакого овального кабинета нихуя. И хули вот отсос Петрович, блядь, и получили все граждане, блядь. По полной программе, блядь. Получили по полному отсосу, блядь. Так что я предлагаю, ребята, пока я в силе, сука. Пока я еще, бля, могу, сука, я очень, а если он проснулся, был очень озабочен, блядь. Посадил, Зинки нету, сука, свалила куда-то, блядь. А у меня, сука, забота, блядь. Кому бы впердолить, блядь. И пока у президента такая забота есть, он еще очень много может, блядь. Для страны сделать в рот мягких пых. Сила доллара, блядь, она, сука, поднимается вместе с хуем президента, блядь. Он все весь, как бы, все, блядь, он пойдет. Как парень, так вот так пиздец, блядь, со всеми операциями, перетрубациями, хуяцами и прочей хуйней, блядь. И у меня, глядя на всю эту хуйню, блядь, возникает только одна штука. Вот у меня была любимая, сука, ретро-песня, блядь. Так, сука, вот я ее сейчас и спою тебе, блядь. Тяжкие нерадостные мысли резко мой нарушили покой. Струны счастья оборвались, обосрались мы с тобой, президент, в рот мягких пых. Нет у всех ночей волшебной сказки. Сон любви развеялся, как дым. Ебать вас в сраку, блядь. Взор твой прежний полный ласки, блядь, стал хуёвым и седым, блядь, как дым. В рот мягких пых, блядь.
1: Наливай в пиздец. Наливай нахуй.

0: Ну вот, Коля, мы с тобой тут сидим, партисёк, понимаешь, потребляем, культурно отдыхаем, как мы считаем. А диджей групп не унимается. Требует наследия Сюрины для дальнейшей техносюиты, блядь. Ну что, я говорю, я в этом нихуя не понимаю. Я говорю, возьми диджей, неси в массы Сюрины слово. Хотя бы даже посредством рэпа или дискотеки. Танцуйте, ёптать, расхочется, блядь. Ну разве подходит? Я говорю, почему нет? Он говорит, а ты, Сюра, можешь пойти и сам посмотреть, как это все получается. Только для этого надо идти в клуб. Я говорю, а я в клубе был, ёптать, у нас в сельском клубе, блядь, столько было весело. Говорит, это не такой клуб, пизда. Там, говорит, все чинно, блядь, там еще пройти надо. Я говорю, ну у нас, блядь, сука, за 20 копеек всех пускали нахуй. Еще так, помню, одна у нас была девчина, такая, говорю, была робкая. Она говорит, Ваня, ты в клубу был? Он говорит, ну, был. А кучу около клуба видел? Ну, видел. Так это я. Ох, кокетка, бля. А как кокетливые бабы у нас были такие? Раньше-то как, пойти, говорит, там... Нахерачиться, бухнуть, отдохнуть, блядь. А сейчас молодежь, говорит, оттопырится, блядь, отколбасится, отплющится, блядь. Между прочим, оттопырится, это неправильно, это медицинский термин. Это друзья мои медики говорят, когда, говорит, больной Богу душу-то отдал, они, говорит, больной оттопырился. Конечно, это может быть цинизм, Коля, с некоторой стороны, но зато это профессиональное слово, чтобы сильно не горевать. Потому что если по поводу каждого больного горевать, то представьте, как придется самому оттопыриваться. Так что вот так вот, а они сейчас, значит, плющутся и колбасятся. Ну и пошли мы к этому диджею, понимаешь, поколбаситься. Зинка, я говорю, Зинка, надень что-нибудь поприличнее, блядь, чтобы легче было. Тяжелого не надевай ничего, блядь. Да куда тут нахуй ей всю жопу обследовали этим... металлоискателем, нахуй. Я говорю, Зина, как бы там спираль у тебя не звенела нихуя. Ты, говорит, давно ее не меняла, там, наверное, блядь, уже, сука, такие, блядь, килограммы наросли, бля. Не, не звенела нихуя. Я говорю, ух ты, жопа, это не железная нихуя. И меня заебало сразу. Чоп, блядь. А меня, сука, раз, блядь, тоже, сука. Ой, по рылу поводили, говорит, сука, не несу я чего-нибудь, блядь. В этих, в залобных пазухах каких-нибудь, блядь, металлов, сука, тяжелых, блядь. Ну все, говорю. Я говорю, закончили? Он говорит, закончили, можете, говорит, гулять. Располагайтесь. Я говорю, палец из жопы только вынь, пожалуйста, блядь. Чтоб я прошел-то это, блядь, сука. У меня там алмазы, наверное, искали, мух. Блядь, ну, сука, хули, фейс-контроль. Но жопу совсем трогать, в рот меня сих пых. Блядь. Сука, пидорасили, короче, на входе, блядь. Ну, все, ладно, бля, располагайтесь, говорит, тут народ гуляет. А там, сука, дым коромыслом, бля, говорю, да тут присесть-то, сука, блядь, в уголок куда-то забился, нахуй. Сижу, официантка подходит, блядь, я говорю, портвейну. Говорит, блядь, а у нас как портвейну? Нету портвейну, блядь.
1: Как портвейну нет? В клубе, блядь.
0: Правда, у нас тоже в клубе портвейну не было, мы всегда в магазине брали, сука. Я говорю, я не знал, что у вас такой же клуб, блядь, как у нас, сука. Я говорю, взял, блядь, в магазине портвейну, сука. Говорит, не, у нас, говорит, вот тут коньяки, блядь. Говорю, какие у вас там коньяки? Ебать, колотить. Ну, цены, я тебе скажу, Колян, такие коньяки пускай пьют хуяки, блядь, ты понимаешь? Взял я пивка, кружечку с зиркой на двоих и трубочки попросил засунуть, будто по трубочке и сосем сидим. Потому что на вторую кружку хуй я не наскребу, блядь. Думаю, ну народ пошел, во оттягивайся, и все в темных очках, сука. Темно, как в жопе у негра, ничего не видать. Они все в темных очках. Ну как же вы, сука, не падаете, блядь, а? Ну это там вспышки редкие, знаешь, пых-пых-пых-пых на марше происходят, блядь. И они, знаешь, очками прикрываются. Это все, в общем-то, правильно, бля, прикрываются, сука. Думаю, я бы тоже прикрылся, блядь. Заебали, у меня уже в глазах тик начался. Слышу, руки вверх, блядь, я, сука, блядь, заметался, блядь. Думаю, ну, сука, думаю, облава, блядь. А это так диджей работает, народ пугает, блядь. Типа, мол, оттопыривайтесь. Этот, блядь, там музыку хуярь, говорит, и слушай, говорит, слушай, говорит. Ну, чувствую я, сука, что-то мне не по себе как-то, блядь, такой чешу внутри. Хуёвый возникает, думаю, потом думаю, ну, блядь, тут девочка какая-то подходит, блядь, такая малынь, какая-то сопля, блядь. Таблетки есть, блядь, я говорю, всё, я да, похож на врача, блядь, этого нахуй. Уролога, блядь, или кого я, нахуй, напоминаю тебе, какие таблетки, блядь, сука. А, бля, мне говорят, объясняют, тут, блядь, таблетки всякие, блядь, выпил нахуй и всю ночь дрыгаешь ногами, как сучара, блядь, понимаешь? То есть судороги тебя, блядь, бьют всю ночь, а потом ты, сука, лежишь, двое суток, блядь, глаз не можешь открыть, блядь, потому что тебя все силы выпиты этими таблетками, блядь, сука. Коля, мы, блядь, это мы по сравнению с этими детьми, дети, блядь, младенцы мы с тобой, сука, в пеленках, сёчку сосём с портвейном, нахуй. Так у нас один тоже, блядь. У них ребёночки не засыпал, они ему хуяк водочки помочат, блядь, сосочку, он и готов, нахуй. Я говорю, что ж вы делаете, бляди? Блядь, хоть портвейн помочили, блядь, а вы водяры, блядь. Он, говорит, так быстрее забирает, говорит, блядь, ребёночка. А сами хуярят на дискотеку, блядь. Ребёночек в экстазе, а потом, говорит, что ж ты, ребёночек, у нас так пьёт в 5 лет, блядь, ебать его колотить, блядь, всё. Все деньги спиздил и на водяру перевёл, блядь. Вот пускай потом не удивляются, сука, в каком-нибудь клубу, блядь. Ну, короче, смотрю, какая-то труба блестит, блядь, этот ёбаный столб. Выходит такая бабец, бля, ну, сука. Ну, так, вроде, в каком-то сарафанчике, блядь. И начинают туди-ля-ди-ля-ди-туди под мою техносвиту. Где в основном ебать колотить и прочие дела. Она начинает колотить, блядь, но ебать не дает, блядь. Потому что ты стриптиз, Коля, оказывается, там ебать нельзя. Она свои сиськи распахнула, они у ней, блядь, ниже пупка как рухнули, блядь, и на мохнатку аж опусть. А там мохнатка, блядь, такая, сука. Это все бы ничего видно не было, понимаешь? Естественная защита, блядь, мехом. Она защищает своим мехом, дабы у ней пизди не было видно, блядь. А те извращаются, лезут и под коленку ей заглядывают. И так думают, где же у ней там эти вот, которыми она жует-то, блядь. Всякие малые, большие половые губы, блядь, располагаются, блядь. А там хуй увидишь, защита, блядь. Вот так вот, блядь. И давай они совать в эту мохнатку всякие доллары, блядь. И туда сунуть, туда. Напихали полну пизду. Даже кто-то в сраку умудрился засунуть, блядь. $10, как сейчас помню. Торчат прям 10 цифра. Из сраки, блядь. Так что ты, кореш мой драгоценный, техносуита нам. О, блядь. Ну, в общем, короче, диджей музыку крутит, блядь, у меня разрыв мозгов, блядь, тут все уже, эмоций никакой, я говорю, нет, нахуй, я все-таки автор спокойный, творчество у меня спокойное, конечно, если кому-то нравится, пускай себе заебенивает в каком-нибудь клубу под эту техно-синюту, а я в ней нихуя не понимаю, Коля, кореш самый драгоценный, взял я Зинку нахуй под руку и пошли мы с ней, блядь, хорошо, если магазин не закрылся, взяли партийску и на скверике, так хорошо оттянулись под весну, и почки только так на соседнем тополе щелкали, Коля, ебальцами своими масляными. Весна наступила, Колян, ёпты мать, а ты техносюита, техносюита. Заводи ебенки, если нравится.

всегда имел успех, а моя юность полетела кувырком. Сижу на нарах, как король на именинах, и пайку серого мечтаю получить, гляжу, как кот в окно. Теперь мне все равно, я никого уж не сумею полюбить, гляжу, как кот в окно. Теперь мне все равно.

Ну что, Коля, корешка мой драгоценный, в рот меня чих-пык, сколько ж мы с тобой не видались-то, блядь. То пост, то каникулы, то Новый год, в рот меня чих-пык, ты живой еще? Моя старушка, бля, как сказал классик, бля, Есенин. Ёптать, живой, бля. О, сидишь тут у себя, бля, ой, ты зарос, бля, во мху, сука. Ты хоть паутинку сметаешь иногда, бля. Ах, не сметаешь? А, паучок к счастью, блядь, я понимаю, к письму, блядь. То есть они тебя все здесь повисли, сейчас, нахуй, письмами тебя завалят в пизду. Да ты резко-то не соскакивай нихуя, скамейки-то, блядь, а попиздеть, как говорится. Сука, я к тебе вот, блядь, со своим родным, блядь, ростовским портвейском, бля, выставляю, сука. Нам сегодня на попиздеть пару пузырьков, блядь, пару. Настоящего цюрикаретного, сука, бля, ростовского, блядь. На попиздеть. Понял? Вот так вот. Ты, значит, это одну туда отставь, другую вот сюда вот, потихонечку. Возьми вот эти вот, знаешь, какие, не эти вот ебучие стаканы, а вот эти стопочки у тебя есть. Я знаю такие, знаешь, типа шкаликов таких. Ну, такие, блядь, вот квадратненькие, сука, но небольшие. Но больше нормальных рюмочек, блядь, для портвейна, ты понимаешь, да? Ну все, сука, вот оно сейчас и пойдет. Ты потихонечку наливай.

0: Наливай, пизда. О. Ну, наконец-то, блядь. Дождался я влаги небесной, блядь. Не, ну это, конечно, хуйня. Это не портвейн. Сейчас, оборот. Не, сахара до хуя. Это не портвейн. Это хуйня какая-то. Вот француз, когда выпивает такую хуйню. Сейчас я тебе все объясню, пизда. Смотри.
1: Вот он, вот он.
0: Пошел.
1: Хуёвый портвейн. Очень хуёвый. Ты знаешь, блядь, а там винтишко неплохое, Коля.
0: Это не вот эта хуйня, блядь. Так я там, сука, всю мадеру выпил нахуй. Я зашёл в бар, говорю, ну-ка, мадера мне, блядь. Мадеру обожаю, бля. Мадера — это, бля, Колян. Нихуй собачий. Ты знаешь, как её делают, бля? Её в бочках везут, она на солнце парится на корабле, бля. И в шторм, и во всякую другую, в югу, она все время на солнышке, бля. Она и 20 градусов, блядь. Она ведь не хуй собачит, не 17,5 эта хуйня, кстати, только тебе себя налил, блядь. Вот я тебе себя выливаю, что так, назад, блядь. Ты знаешь, что это такое, блядь? Мадера, бля. О, у нее вкус такой теплый, теплый вкус. А вот когда я всю мадеру выжрал там, в этом Солнечногорском, блядь, я говорю, а хересу нет ли у вас?
2: Хересу, пизда. Ну, да не хер. О, бля, у тебя все. То хер, то пизда.
1: Да. Херес — это вино, пизда. Оно еще круче, чем мадера, бля. Там такой вкус. И ни грамма сахара, заметь, бля.
0: Так я, Коля, Коля, ты веришь мне? Я и херес весь высрал там нахуй, блядь. На всем побережье Крыма, блядь.
1: Ты знаешь, Коля, я когда все это попробовал, я вник в глубины этого винодельческого творчества. Это очень непросто, Коля. Ты думаешь, что это так, это налил, да? Нахуй и выпил. Хуй-то.
0: Налоги, блядь! Я тебе говорю, хуй ты смеешься, налоги, блядь. Я не в том смысле, что я говорю, а как надо все это сделать? Это надо захуярить целый жбан, блядь, ногами истоптать, измочалить, блядь, девками. Лучше всего прям с раками, блядь, ими топтать, аж брыль, чтоб летели.
1: Но это, блядь, старые мастера знали, ты понимаешь, что мастера? Старые мастера.
0: Вот почему я тебя спрашиваю, блядь? Наше вино было так самое хорошее. Вот возьми херес, блядь. Это не компот какой-нибудь хуёвый, а это, блядь, вино. А, бля. Вот у нас время было. Хуяк хорошее вино. Лучшие медали. Все, сука, советское вино. Ну, советский там был союз, совок, блядь. Потом раз, блядь, хуяк не то. Опять хуяк? Нет то.
1: Что за хуйня, спрашивают, блядь? Не знаем, батюшка, так же все делаем. Вот так ножками топсим, хуёпсим, ропсим, блядь, и на судьбу не ропсим. Пизда, понимаешь?
0: А в чем дело?
1: Так ты понимаешь, Колян, в чем дело, блядь?
0: До чего дошла природа, блядь? Оказывается, какой-то хуй.
1: Царство ему небесное, блядь, помер.
0: А он топтал своими ногами всю эту хуйню. И сколько он его истоптал, ты понимаешь, тоннами давил, блядь. Ну и нога, видать, была, сука, 46-48 размера. Хорошо топтал, блядь.
1: Но у него был, оказывается, блядь, на ногах грибок, Колян.
0: Да не грибок, он не греб, ни хуя вот это вот, блядь. А грибок там, в ногах. Ну не грибы росли, пизда, не шампиньоны, а так, чтобы у него просто какой-то грибок, микроб. Ты понимаешь, блядь? Так он, сука, способствовал получению вот этой вот этой хуйни, этого аромата. Вот, сука, ты понимаешь, грибок, которого все стесняются, а его не видать нихуя, а он есть, блядь. И когда он топтал своими копытами вот эту ебаную всю эту вот, блядь, толкотню, так они успевали грибки туда нахуй внедриться, блядь. И вино. Французы говорят, о, бля, прононс. Ёпты! И отрыжка, знаешь, какая? Отрыжка такая благородная. О! А от нашего говна?
3: Колян, я...
0: О, бля! Они обожают это дело, блядь! Они под усечку, хуяк.
1: О, благородно.
0: А ты художник. Это художник, отрыжка, это пиздец. Они это обалдеют сами, блядь! Посмотрим, что им сказать, блядь. О, ёпцы! Я научился там, нахуй. Все на сырах, между прочим, Колян. Про сыры у меня отдельная речь с тобой будет, блядь. Сыры чем вонючие, тем они лучше, блядь. Я тебе это очень скажу, блядь. Но это сейчас не поймешь, ты не подготовлен нихуя. Значит, про вины. Они, значит, посмотрели всю хуйню и сказали.
1: Вымирают старые мастера. Пропадают рецепты. Молодежь ноги моет, блядь.
0: Ой, Коля, это долгая история. Больше мы он пизду. Но ты все-таки вникни, вникни, Колян, хоть у тебя мозги там долго щелкают, блядь, не как у меня быстро. Но ты вникни, вникни, пока ты вникаешь, я тебе еще вот что скажу, бля.
1: Реклама, реклама, бля, Коль, хуй ты недоволен, блядь. Ты должен быть самый счастливый человек. Ты смотри, как ты выглядишь, блядь. Ты как Аполлон, блядь.
0: Почему?
1: А, блядь, почему? Он спрашивает, блядь. Потому что телевизор без этой хуйни, блядь. Без этого, без управления нахуй. Ему каждый раз, когда переключить, надо вскакивать к нему и подбежать, блядь. Слышишь, Колян бегает у меня. Ха-ха, блядь. А у меня это вот, нахуй. Я сижу, блядь, и на эту хуйню нажимаю, блядь. Как только реклама, я хуяк нажимаю, естественно. Вот сколько человеку нужно, блядь, это видеть, блядь? Ну ладно, там пизду какую-то показывают красивую, пушистую, блядь. Мол, вот смотрите, пизда. Типа, мол, самая лучшая пизда в мире у нас, блядь. Это я могу смотреть все время, блядь. Это я правда, бля. Ну, даже вот какой-нибудь хуй стали показывать, блядь. Ну, я его увидел один раз, говорю, ну все, если у тебя здоровье, блядь, ну и заткни его нахуй себе в жопу, блядь. Это обидно для мужчин. Но показали бы пушистую, соболистую, русскую пизду. Да я с удовольствием, ёпты. Да это так поднимает настроение, Колян. Ну, это, Зинка, да хуй с ней, нихуя. Нехуй ей. Она пускай за своей ухаживает, блядь. Я ей сказал, сука. Постриглась тут, блядь, и сколола всего нахуй, блядь. Ну что такое, разве можно, блядь?
0: Надо сохранять эту некоторую волосатость, потому что она мягка для ощущений, блядь. Я ее так и зову. Махнулечка моя. Ты моя...
1: Ну ладно, хуйня, это все пошли тонкости, блядь. Это, да, по поводу всех этих дел. Ну вообще, я это дело, конечно, ты понимаешь, как я к ней отношусь. Блядь, единственное, о чем я жалею, что я не стал врачом-гинекологом. Блядь, Коля, гинеколог из меня был бы. Ой, блядь. Только вот не знаю, как я к старушкам бы заглядывал, блядь. Вот это меня бы напрягло, блядь.
0: А вообще, я бы облегчил страдания этих девчонок. Ой, блядь. Я говорю, ну все, пизденка, страдаешь. Она говорит, страдай, батюшка. А чем страдаешь? А сам вот деньки. Глядишь, я ей сегодня помог. Мне Зинка сказала, Сюра из себя был бы гениальный гинеколог. А я говорю, а отоларинголог? Она говорит, хуёвый.
1: Вот, бля. А ты смотришь иногда, Колян, вот такой вот, например, блядь, по одному каналу, сука, показывают. Плейбой ночью, блядь. Он уж не то чтобы носил совсем, ну так носишка только припрется, блядь. Только детишки засопели, блядь, там тебе и подавай, блядь. Ну ты знаешь, я бы так сказал, хуйня, хуйня. Я бы не советовал смотреть. Вот сейчас, о, кстати, я тебе о сексе хочу сказать, Коля.
0: Секс? О, Коля, секс это дело сокровенное. Ты его руками не хватай, блядь. Ты его за грудя не хватай, блядь. Ты впердоль и застынь.
1: Не дано нам с тобой гарем иметь, Коля, блядь. Да не поймут нас нихуя, блядь, в нашей стране, блядь. Кто скажет, что ж ты хуя такая, блядь? Мы в одну лунку всю жизнь суем, а они по-разным захотели.
0: А вот еще какая у меня мысль по этому поводу возникла, Колян. Вот ты мне и скажи, Колян, политика это или секс?
1: Блядь, я даже выговорить не могу. Одномандатные округи, блядь. Так, мандаты. Ну, ты знаешь, что такое? Вот мандаты. Это большевики придумали. Говорит, а покажите ваши мандаты. Говорит, сам ты хуй. Правильно отвечала баба, блядь. Говорит, мандаты. Ну, как же мандат? Знаешь, что придумал ты? Фу, ебать, твою мать, ты выговорить не могу. Одномандатные округи придумали однополчане. Однополчане вроде нашего, блядь, товарища Селезнёва, блядь. Однополчанин такой, сука, блядь. Он сидит, я поебал увижу. Однополчанин. Больше двух палок не поставит. Нихуя. Нихуя. Бесполезно упрашивать, блядь. Питание хорошее, но хуиська тоже стоит, но не держится долго. Особо держаться тут нужно не только питание, блядь. Тут политика нужна. Правильно Аушев сказал, блядь. Каждому мужику по 10 баб. Правильно? Потому что у мужика у него от количества разворачивается. Вот у меня кореш один тоже пришел, говорит, блядь, что делать, сука, простата заебал. Пошел к врачу, она говорит, ебаться.
0: сидит старая такая зидовка и говорит: ебаться и спать. А вот, но у меня жена, бля, не дает, сука, она старая, бля. Вот еби всех подряд. Кто дает? Ты понимаешь, нет? Вот и поди тут разберись, блядь, в этом целомудрии, блядь. А здоровье-то дороже, Колян. Здоровье дороже, поэтому слово. Нормальной половой жизнью должен жить каждый настоящий русский мужчина, бля.
1: Короче, мы, блядь, переночевали там в гостинице. Народ побежал, блядь, в розовый квартал. Я говорю: что я баб голых не видел, что ли, ёпты. Заебитесь вы в рот. Включаю телевизор. А там Коля ёбовый идёт, блядь. Но коротко. Оплати, тогда смотри. Я включаю. Как же так, блядь? Только хуй какой-то мелькнул. Ой, ёпты. Опять пауза, говорит. Оплатите, товарищ, блядь, типа. Тогда будете смотреть. Ну, думаю, хуй, не знаю, сколько стоит. По-английски не понимаю, по-голландски вообще нихуя. Думаю, ну и хуй с ними, с хуями, блядь. Я еще пока свежий, блядь, только что из дома, ёпта. Зимку-то, блядь, всю ночь терзал. Месяц впереди, ебать тебя в сраку. Так что я усталый, довольный, блядь, сижу и похую. Взял пивка, сел, бля, гуляйте там нахуй. Там народ гуляет. Ну, смотрите, ваш Амстердам, все, не видал я Амстердама, что ли, блядь. Я готовлюсь, блядь, на дальнейшую поездку, блядь. Там впереди все такое творится, блядь. Короче, на Курасаву прилетели все в поту, нахуй, все. Красиво, блядь, маленькая Голландия, блядь, все такое. Они называют маленькая Швейцария, хотя дома явно голландские, блядь. И колонии, якобы, этот остров голландская. Ходит доллар, блядь, всистую, нахуй. Американский доллар, нехуй выдумывать, блядь. Плати долларами, и все похую. Тут я, блядь, ломанулся, блядь, смотрю там, ну, все там у них там, майки какие-то, красивую рубаху у нас все купил. Кореш у нас драгоценный, наш руководитель. Ой, как красивую рубаху, блядь. Тут подходит хуй какой-то, блядь, у него, это, ящер сидит, блядь, на голове. Ягуана, блядь. Страшная, блядь, думаю, так, блядь, как вопьется, она такая... Добрая оказалась, блядь. Такая сидит ей похую и головенку трясет, блядь, вот так вот. Я говорю: ну, давай за доллар-то я сниму тебя с этой крокодильцей-то, блядь. Он говорит: хуй-то, пять, блядь. Я говорю: да заебись ты в рот, вот тебе тут, блядь, ужмусь, но не дам, блядь. А мне говорят: ты не бзди, говорит, Сюра, говорит, мы будем еще, говорит, там в одном городе, там просто парк, там этих ягуан, как собак нерезанных, блядь. Ходят прям по людям, блядь. Я говорю: ну во, и пошел ты нахуй, блядь. $5, ему подавай. Жадность Фрайерс губила, блядь. Купил себе на эти деньги майки, блядь, и уехал нахуй. Из Курасава вылетел в пизду.
2: Вот потому что ты, Коля, если ты пизда, блядь. Если у тебя не скажу, ты все попизди тебе мешалкой, блядь. Ну сколько можно, блядь? Я тебе сказал, подготовься нахуй. Сядь спокойно, блядь. Я собрался с тобой сегодня посидеть. Поговори, блядь, чин-чинарем, блядь. Ну что ты, блядь, ну налей, налей, налей, спокойно. Не трясись ты руками-то, блядь. Вот ты меня спрашиваешь, почему такая популярность нашего языка? Как велик, могуч русский язык? И мне говорят: Сюра, как ты можешь, некоторые товарищи говорят, как ты можешь этим языком хуярить, можешь сказать, прямо вот в космос? Я говорю: а что такое, сука? Это же есть... свойство русского языка. Мат, это в любом языке есть. Ты пойми, Коля. Отставь нахуй. Дай туда стакан, сука, слушай, блядь. Вот так, все. Доволен, да? Отъебись теперь. Слушай сентенцию, мысль слушай, блядь, пизда. Я получаю, блядь, обнародованные данные, сука, по интернету. Ты понял, не? Все, ебало, вытаращил то-то, блядь. Влезешь туда, одна срака останется, блядь, торчать, блядь. Там все лазят, блядь, там сыроют, блядь. Там, сука, ты пойми, блядь, что меня задело, блядь. Говорит, русский мат, это еще не самый, говорит, блядь, мат, ёб твою мать. Тут я, сука, прям взорделся, блядь. Я говорю: как не самый, блядь? А сколько же нашего? Говорит: а вы знаете, что в интернете всего лишь навсего 146 слов мата русского, блядь. А голландского 203. Я как Коля прочитал, у меня прям вся срака даже загорелась, блядь. А ты знаешь, сука, эти англичанцы, блядь, ебанцы. У них 400, блядь. 400 слов в интернете мату? Ебёна мать, хуйня! Хуйня это, Колян. Это объёбка историческим опытом, блядь. У них компьютер давно, а у нас недавно. Они давно в интернете, сука. Понятно, что англичанцы берут другим собаки, блядь. Они норовят именно, вот именно,
1: а не для такой объебывательный мат. Типа, а я вас имел в том коридоре, в который вы вошли направо, а потом вышли слева, а там на вас залупа упала. Конская?
2: Да у них даже такого слова нету, конская залупа. Они не знают, они не видели никогда. Где? Ты увидел англичан залупу конскую? Они не знают, что такое, блядь. У них залупа слова такого нету, блядь. У них
1: головка члена открытого.
2: Да ебал я эту головку члена открытого. Какого?
1: Говорит, у коня.
2: А у нас конского, блядь.
1: Вот они так и сидят друг друга, обижают, понимаешь? Я тебя, говорит, имел один раз. А он говорит, а я тебе два. А я, говорит, тебя три. А я, говорит, тебя четыре. А один уже задыхается, не может уже бздит, блядь, не может, говорит, пернуть даже. И говорит, а я тебя, блядь, ну как дети, ёб твою мать, в детском саду, блядь, абсолютный такой, разве это мат? Это хуй знает что, ласкание нежного слуха. А я, говорит, тебя, говорит, имел, говорит, ну вот столько раз, сколько зернышек риса, блядь, в мешке, вот нахуй, в килограммовом, нахуй. Вот он у нас в универсаме, блядь. Ёб твою мать. А я, говорит, тебя как два мешка таких имел, блядь. Он говорит, а я как три. Он говорит, а я как четыре, блядь, а я как пять. А я как сеть, блядь, а я как вся вселенная, а я как вся солнечная система, блядь.
2: Ёб твою мать, да заебитесь вы с таким. Разве это мат? Это хуйня какая-то, блядь.
1: Да еби вашу мать, да сколько же можно, блядь. Вот это и рождается русское слово, оно ведь не просто так летает. А у них там, мол, я ебал тебя на пне, вот и справишься при мне. Да хуй тебе, в сраку, блядь.
2: У нас ебал я весь ваш колхоз со всеми вашими правилами, тракторами неисправными, нахуй, и со всеми вашими лемехами, пёздами, грёбными, председателем и баграми, блядь. Вот это я понимаю. Наши электрики одному, говорит, ученику своему, говорит, берёшь эту пиздопроёбину, блядь, за что вышли в эту хуйню, блядь? Этой хуйней накрываешь, пиздуешь, блядь, потом перехуяриваешь, блядь, и такое напряжение возникает просто пиздец, блядь. А у них как сказать? И они говорят, что у них C4 со слов в интернете. Да обратитесь к Сюре Каретному. Он вам даст 500 слов в интернете. Уебневый пиздоголовый, блядь.
1: Ой, Коля, в общем, короче, из всей этой хуйни, как ни странно, из всей этой хуйни, я понял одно. Да, беден наш русский язык на мат. Беден. Всего 5 слов, Коля, 5, блядь. 5, которые решают все остальное, бля. Ты налей, подожди, ебал, таращись, бля. Налей, выпьем. Вот выпьем, я тебе сейчас все объясню, бля. А хуй ты смотришь, бля? Вот и смотри, слова. Хуй, пизда, ебать, сука, блядь. Ну, назови мне еще одно слово, блядь. Вот назови, вот ты мне заебанец, назови. Какое-нибудь другое, блядь. Хуя, сам ты мудак, ёб твою мать. Мудак, это уже производное, бля. Есть еще... От того, что яйца называются мудями, блядь. Или, например, если псевдоним, ебать ее в сраку, псевдоним хуй, например, болт, блядь, или там елда, блядь. Или псевдоним пизды, манда. И все от одного и того же, блядь. Например, там, какие-нибудь пиздохуёчки, блядь, можно сказать там, или смехуёчки, блядь. Есть очень... Все в это дело упирается, ты понимаешь? Я тебе говорю, Колян, ёпты, врубь от всех вы... Богатство нашего языка, что мы можем из 5 слов такого нахерачить. Я тебе пример уже приводил, блядь. Это обыгрывается. Значит, рождаются все эти дела, например. Я тут, когда эту посчитал, эту книжку, блядь, это про эту вот, блядь, Тимеш это пишет, блядь, она пишет, блядь. Все вот, блядь, там должны подходить друг к другу. Размеры все. Я линейку схватил, блядь, углы закруглил и прям к Зинке нахуй в пизду, как на... Она говорит, ты что, охуел, блядь, ты что, ебнулся? Я говорю, нет такого слова в русском языке, ебнулся, блядь. Я съебнулся или ебанулся, блядь. Выбирай выражение, курва, бля, буду. Чисть язык, сука, Зинка, блядь. А все ведь поэтому, вот такая история, блядь. А Пушкин, когда писал, блядь, он не мог удержаться, чтобы Алексеева нахуй не послать, блядь, в эпиграмму. Конечно, куда же, деспот, блядь. И все, вот я говорю, Коль, вот удивляйся, удивляйся, все выражения, все образуются от больших групп вот этих вот, блядь, вот родилось слово из хуйства, блядь. А все от одного слова, блядь, или, например, какого хуя? Или куда там нахуй? У нас же все со смыслом, все выражение, а все только одно слово-то. Или нахуя, нехуя. Хуем груша колачем, знакомое выражение, блядь, а все одно ведь, блядь, понимаешь?
0: Вот я тебе говорю, вот у тех китайцев, вьетнамцев, у них там чирик-чирик, пиздик-ку-ку, блядь, они там по-своему, у них там смысл в другом. А у нас зависит от эмоциональной окраски, бля, Коля. Я тебе говорю, ты что, сука? Поешь, ты сразу, ага, что такое? Или, хули ты, ёпты мать? Ага, или можешь сказать, ну ты пизда. Или можешь сказать, ну ты пизда. Ты понимаешь, я говорю, смысл какой? Я говорю, ну наливай, пизда! Это значит доброе отношение к себе. Так что у нас все зависит от этого смыслового вот этого вот подъема, понимаешь, своего. Это русский язык. А когда человек глухонемой, блядь, вот он не может, например, сказать, блядь, да? Вот, например, однажды пришел, блядь, к глухонемому, блядь, с корешем, блядь, сидим нахуй, вдруг, блядь, этот встает, сука, она ему все это, блядь, пальцами хуяк, он встает, пошел, выебал тещу, блядь, зашел, блядь, взял зонтик, блядь, залез в ванну и моется нахуй под зонтом. Я говорю, ебаный протон, что такое происходит, блядь? Я говорю, объяснить хоть, что такое, блядь, что происходит, блядь? Вот, да не, он, блядь, я и сказал просто, жене ответил, говорит, ебал я твою мать, говорит, блядь, идти, говорит, за молоком, говорит, она его, кажется, за молоком посылала, бля, Коль, сади, говорит, за молоком, я ебал я, говорит, твою мать, и, говорит, идти за молоком в такой дождь. О, у немых как, блядь, сложно, сука. Представляешь себя немым, блядь? О, как образно хотел выразить, бля, молодец, сука. Пожалуйста, пример, бля, рассказать, насколько велик и могуч русский язык, бля. И ты поймешь, насколько это происходит. Будешь слушать меня внимательно, пизда. Внимательно наливай, хуй мамин. Это, значит, я могу рассказать такую историю. Один писатель у нас сочинил. Значит, он ее, так, он еще сочинил там про котов, там это вот, бля, и Чебурашка, бля, вот Чебурашка. Он ее написал. Значит, написал, говорит, я, говорит, блядь, отвечаю за наколку, нахуй. Я придумал эту имя, блядь. То есть он был якобы свидетелем в порту, блядь. Понимаешь, шел мимо, блядь, смотрит, ящик раскупоривает, этот трактор отогнали, блядь, а там расплющенные уши, блядь, и зевая тварь. Говорит, ой, это Чебурашка, блядь, якобы он ему дал такое имя, блядь. А от чего, я думаю, он это сделал? Вон фенька такая была, бля, в это, сидим, блядь, в этом, ну, в одиноком метро, бля, или в электричке, тебе подходит, блядь, два мужика, здорово, пиздюка, и баба, блядь, типа, хочешь Чебурашку покажи? Я говорю, как покажи? Блядь, а нахуя к тебе пизденку-то, блядь, открывай, там пизденка торчит, блядь, мохнатая. А говорит, видал? Ой, блядь, ай-яй, ни сном, ни духом, блядь. А они говорят, ну, теперь плати нахуй, ёпта, блядь. Чебурашку показали. Наверное, ему тоже показали, этому писателю, блядь, Чебурашка все время, он обиделся. Какая-нибудь не та Чебурашка была, понимаешь? В общем, короче, Коля, а дело было как? Там же в порту разгружали всякие бананы, блядь. И вдруг, нахуй, я какой-то ящик ёбнулся, блядь. У нас, как всегда, распиздяйство, дебош, хамство, пьянство и всякая другая хуйня в порту, понимаешь? У ящика лезет, блядь, чернёт там какой-то бульдозер, нахуй, пропиздюхал и на углы наступил, блядь. А там оказались, блядь, вместо бананов там их какая-то хуйня лежала, блядь. Живность какая-то, блядь. Бульдозер переехал, нахуй, бедному Чебурашку, поток коробка попала, нахуй, ему на уши наступило, а остальное все пиздой, слава богу, не накрылось, блядь. Ну, естественно, кое-что придавило, пола не понять нихуя. Кто такой еще серенький, коричненький, блядь, сюськи кругленький, блядь, ну, такой хомячок, блядь, понимаешь, сука, обоссанный. У меня тут кореш один, бля, ой, хомячка, блядь, он его заебал, он в этом вертится, в этом, в ларьке-то в ебаном. А он спать не может, блядь, дочь, говорит, слушай, хомячка какой-нибудь, выкинь нахуй форточку, блядь. Папа, говорит, блядь, как же так, животные, блядь, должны кружиться, блядь, говорю, ну ночью спать надо, ебаный рот. Папа ей говорит, дочь, с этим хомячком, ой, Коля, блядь, он мне взял лучше, говорит, да спать не могу, скрипит, нахуй, клетка, понимаешь, скрипит. Так он все, сука, сделал, блядь, понимаешь, не рассчитывай, блядь, на здоровье хомячка, Колян, блядь, наливай, сука. Он взял туда, говорит, чтоб не скрипело подсолнечного маслица, пизданул, блядь, и утром, блядь, весь этот хомячок, как хрен обоссанный, подсолнечном масле весь, блядь. У него ж, блядь, по глазам катится, глазенки не можешь открыть, у него все слезится, блядь, все в масле, блядь. Я говорю, что ж ты, Вова, сделал, блядь, ты же хомячка, нахуй, замаслил, блядь. Утром его уже можно было пожарить, блядь, пизду, на сковороде, блядь. Хомячок, правда, выжил, блядь. Дочь встала, ой, хомячок обоссанный весь, блядь. Его мылом охуярили. Вот так вот, мил мой, ты говоришь. Так это вот Чебурашка-то, блядь, он как тот хомячок, понимаешь, блядь, только уши расплющены. Его еще и обоссали каким-то мандариновым соком там, блядь, понимаешь, в порту облили на него. Все это хуйня, он понять нихуя не может. Говорит, как ты с бананами тут оказался, блядь? А он говорит, вы не понимаете нихуя. Вроде как язык уже выучил. Он пока лежал под этим бульдозером, там народ, блядь, ходил все время и говорил, ёбаный рот, кто тут, сука, бульдозер, бля, поставил, блядь? Поэтому, когда Чебурашка вылез из коробки, блядь, он первый что сказал: «Ебать вас всех в сраку, блядь! В конце концов, сколько можно морить бедное животное, блядь!» И так стал популярен. И стал популярен среди народа, блядь. Ты понимаешь, блядь? Коля, блядь, не смеешься, блядь. Ух и смейся, наливай, пизда, блядь. Смех тут хуёвый, блядь, под бульдозером лежать. А за уши, блядь, мне администратор порта ответит, нахуй. Понимаешь? А это кто? Ну, говорит, тут вот, так и чак, блядь. Какой-то как Чебурашка, блядь. Вот Чебурашка, блядь, и назвали потом. И бутылки все нахуй пошли Чебурашки, блядь, и всякие, блядь, это... И паста думная Чебурашка, блядь, и писатель говорит: «Нехуй, давать мне денег, блядь, давать мне денег за все мои названия, это я придумал». Ну, она, конечно, прав, блядь, раз он придумал, он может получить денег за все, за пасту, блядь, пастой ему отдать нахуй, пастами, тюбиками нахуй. И бутылками нахуй пустыми Чебурашками ему все, блядь, всю дачу засорить нахуй, тебе не матери заставить, пускай сдает, блядь. И он правда, если бы он ждал, он, блядь, столько Чебурашек, блядь, ну а хуй с ними, блядь. Не обижай, блядь, не обижен будешь, бля, все нормально, сука, бля, все нормально, сука, бля. Ну, да, вот же, когда, очень короче, Чебурашка, блядь, куда его девать, нахуй, куда его девать, бля, в зоопарк, сука, не берут, говорит, блядь, он у нас заразит всех, нахуй, тут, блядь, у нас, чистота, блядь, у нас тут санитария, блядь, у нас крокодилы, нахуй, не ползают, блядь, говорю, о, кстати, о крокодиле, блядь, у нас тут откинулся один на медне, блядь, Гена, блядь. Видать, он там был, блядь, в законе в зоне сидел, блядь, а пальцовкой шевелил, блядь. Ты же веришь, нет, понимаешь, нормально простого зека крокодилом же не назовут, ты понимаешь, да, Чикакуха, вспомни, блядь, все. О, блядь, черный, блядь, жук, блядь, заноза, блядь, или прочий, блядь, а это крокодил, ты веришь, не, блядь? Итак, с понтом Гена, блядь. Вот ух свой зюный, одноходка, блядь, приличный человек, блядь. Попал так, кого-то въебал, вцепился, блядь. Говорит, там что-то откусил, блядь, там хуй прикусил. Ну, говорит, так, отсидел по-мелкому, бля, не по-мокрому нихуя, сука. Может его взять, бля, пускай он хоть ребеночка, говорит, ходил тут, говорит, может кого установить, говорит, куда с этим ебалом? Кого установить нахуй? Ну куда нахуй, блядь? Говорит, ну я такой робкий, блядь, я такой вообще-то, сука. И знаешь, там все время то голубой вертолет прилетает, то голубой вагон качается. Я думаю, все же, блядь, голубой, что ли, блядь? И тут у меня вопрос, бля, Коля. Пидор должен быть правильным. Вот Боря Моисей правильный пидор. А это что-то не так, блядь, думаю, а что он отсидел, блядь? Кого он укусил? Ну-ка, дело полистать, блядь. Ну-ка, дайте мне дело полистать, сука, блядь. Полистал дело, блядь. Смотрю, сука, блядь. Ага. Не, вроде не голубой, но, сука, какие-то, блядь, вот эти-то... блядь, думаю, а чё тебя тянет к маленькому, блядь, Чебурашке? Кого ты хочешь установить, блядь? Уж не уебать ли ты хочешь, мой драгоценный гражданин? Уж не педофилище ли ты какое-нибудь, блядь? Ты налей, у меня что-то в горле пересохло. Сейчас, ага, давай. И ты веришь, нет, чувак? Вот же Чебурашку, блядь, они говорят, давай, мы же пионеры, блядь, пойдем нахуй пионеры. Потому что весело, блядь, надо строить, блядь, площадку, блядь. А Геру так тянуло в зону, он, сука, давай столбами все огораживать. Спиздил компрессор, блядь. Ночью, блядь, ну а хули не впиздить, блядь. Спиздил, говорит, вы, говорит, товарищ Гена, блядь. Я говорю, да, гражданин начальник, блядь, я, блядь, спиздил компрессор для того, чтобы здесь построить маленькую зоночку. Для детишек, блядь, зоночку, блядь, пускай ковыряются. Песочку тут им насыпал, вышечку поставил, блядь. Там он Чебураш с автоматом, блядь, сидит с рогаткой, нахуй. Все-все по жопе, как пизданет камушком, блядь, не отлетишь, нихуя, блядь. Вам, гражданин Гера, стыдно таким заниматься, блядь. Во-первых, компрессор спиздили, блядь. Его, блядь, не оплатили нихуя. Он говорит, я старал как лучше, хуй лучше, блядь. Иди нахуй металлом собирать, пизда. Ну и Гена, блядь, ломанулся, блядь. И давай якоря отгрызать у этих, блядь, в порту стоят. Блядь, якоря, хуяк, они все пошли ко дну, нахуй. Точно не ко дну, наоборот, нахуй, уплыли в пизду. А якоря все, а он их все, я металлом набрал, блядь, чугуны, блядь. Он говорит, о, блядь, пиздец. Ебись-ка ты в зону, блядь, старичок. Там тебе и место, блядь. Больше, блядь, заебал ты всех. То компрессор спиздишь, то якоря погрызаешь, то Чебурашку выеб, блядь, то еще что-нибудь, блядь. А Чебурашку музей. Музей на поруки, нахуй, пионером. Пионером в пизду. Вот, говорит, ты, блядь, иди, научись его скворечники делать, нахуй. Он нихуя не умеет, его в пионеры не приняли, нихуя Чебурашку. И ты, Ген, тебе уже не до пионеров, тебе уже, блядь, уже, сука, о душе пора подумать, а ты все, сука, блядь, компрессор, пиздер, блядь. И все на голубом вертолете, блядь, норовишь прилететь, блядь, тоже голубой, блядь. О, как, блядь, тут один, сука, пел. Пел, сука, да так точно, я думаю, о, точно, блядь, расколол, блядь. Точно, блядь, я говорю, профессор Сидоров поет этот ебаный. Как его, блядь, Сидорчук? Нет. Шлифосовский, как его, блядь? Точно Лебединский, блядь. Попал ты точно, Лебединский, по пьяной Винни-Пух, жара, январь, блядь.
3: Глазки такие ухлые, он хочет, говорит, сделать первый поцелуй, блядь, намек, понял, да? Поцелуй, блядь, он говорит, это же пятачок, блядь! Вот и Сибура говорит, я на, блядь, это же я, он кричал на каждый день, уебал, блядь, бедного этого Сибурашку, сука, блядь. Потом они уже за город вышли, потому что все соседи возмутились. Нехуй вам тут делать в городе, блядь, ебитесь там, нахуй! Там, говорит, тихо петухи поют, они куда-то уехали, они с петухами, нахуй, понимаешь, тоже намек, блядь. И дом давай строить, а там она баба была. Та говорит, нихуя, не поебёшься меня. Я, говорит, феминистка, нахуй, я сама баб люблю, блядь. Такой проныра, блядь, у него крыша была такая. Крыша, которая в любую пизду лезет. Да не крыша, крыша, крыса, крыса-са. Животное, которое в пизду влезет, она начнёт тебя зубами грызть, блядь. Она поцелала так. То к туристкам подошлёт, они там все пизду выгрызут, наверное, блядь. Она их везде, пока их не разогнали всех, к себе не матери, блядь. Этот голубой вагон, нахуй, уже укатился в пизду, понимаешь ты? Вот такая история, бля, Колян. Вот я тебе образно, как мог, рассказал со всеми нашими вытекающими отсюда последними словами. Так что, как ты, говорит, Коля, не говори, смех смехом, а пизда, как говорят в русском народе, кверху мехом, блядь. В общем, ты, я думаю, ты меня понял. Все, все, ты здесь пиздил, пиздил, блядь. Ты пойми правильно, сука, что все, конечно, в русском человеке. Почему русский язык настолько, что он богат эмоционально краской, понимаешь? Эмоционально. Я могу и слово такое не сказать, но я могу так вложить, да, понимаешь? Конечно, я могу сказать там, типа, ты же не скажешь там, какого члена вы ко мне пристаете, блядь, какого члена, блядь? Ты ж какого хуя, блядь? Или хера, бля, в лучшем случае, бля. Извините, или там, вот этот, говорит, вот этот, говорит, пенис в очках. За кем стоит, блядь? Ну это ж хуйня. А когда сказать, вот этот хуй в очках, за кем стоит? Вы за кем? За ним? Понятно сразу, бля, понимаешь? Солнце скрылось в облачках, появился хуй в очках. Понятное дело, да? Появился пенис. Ну что это такое, блядь? Это же не слово даже, это не мат. Это не мат. И есть, конечно, блядь. А что назвать матом еще, Коля, блядь? Все слова имеют, блядь, место жить, блядь, понимаешь ты или нет? То есть, Колян, ну я думаю, ты меня понял все-таки окончательно, что не везде и всегда можно употребить то или иное слово, блядь. Ну ты, например, сидишь там, ну не знаю, ну в Большом театре, ты хочешь сказать, ох, как хорошо, замечательно, ты же не зарешь, блядь, пизда-то, пизда-то, а закричишь, браво, браво, прошу, бис, бис, ну, ёпта, ты понимаешь? Ну, не в троллейбусе, при людях, понимаешь, скажешь, будьте любезны, пизданите-ка мне билетик там, нахуй. Ну, ёпты, мать, тебя возьмут, нахуй, и пизданут билетик, блядь, если все правильно понимать. А вот когда со мной на кухне сидишь, или там придешь из театра и скажешь мне, вот это было наебок. Или, например, там, Сюра, какой заебательский композитор Верди, блядь. Или нихуя себе Чайковский отмочалил, блядь. Вот я тебе говорю. Каждое слово употребить в нужное время. Чем красив русский язык? Когда все в нужное время сказано, блядь, дорога ложка к обеду, понимаешь? А то можно так сидеть, пиздеть, пиздеть, пиздеть, а толку никакого нихуя. Знать надо русский язык, Коля, любить его и употреблять, бля. В нужное время, блядь, в нужном месте, блядь. С нужной эмоциональной окраской, блядь.
4: Вот, Колян, кореш ты мой драгоценный. Но я тут уже во втором сезоне ночи в кино, блядь, я смотрел, лежал на диване, и меня морило, бля, ну я смотрел, честно тебе скажу.
5: Если происходит где-то в Индонезии.
6: Остров, блядь.
5: А остров секретный, блядь, ты пойми, сука.
6: Ну, короче, они тронулись, блядь.
5: О, блядь, смотри, на горизонте что-то плывет, блядь. Лодочка, блядь, какая-то.
6: Русеночка, блядь, назеночка, там и пизденочка, ёптым.
5: Там баба, блядь, лежит, ёб твою.
6: Высокая, блядь, пизда, здоровая, говорит, самка, блядь. И вот это Кинг-Конга подруга. Она вроде как раскинулась, как русалочка, блядь, лежит. Ей делать-то нехуй, блядь. Нати-ка меня, ебать-то сорока. Ебите меня, пожалуйста, только, блядь, им пока, когда я оживу, блядь. Ни одна я в поле кувыркалась, ни одной мне ветер в жопу дул. Кость-то из этой серии, понимаешь, блядь? Короче, блядь.
7: Пыть, мама, пыты.
6: Вот она жизнь-то, блядь. А тут нахуй, как пизданули, блядь. И там что-то бурлит, пердит, блядь. Ёб ты мать, глазки так бегают, смотрю, туман в глазу, ёбкой вертит.
5: Живая, я говорю, ебать мои старые костыли.
8: Кинг-Конг, ебать, ёб сраку. Кинг-Конг, ебать, ёб сраку. Кинг-Конг, ебать, ёб сраку.
7: О, блядь.

Акуля говорит, а вам не кажется ли? Не кажется ли, как все закручено, бля? Не кажется ли, как все закручено, бля? Не кажется ли, как все закручено?

0: И вдруг, блядь, тук-пык, деревья падают, валются, блядь. И появляется Коля. Такое ебало! Ну, видал я в зоопарке, конечно, гориллу, бля, видал, сука.
1: О, бля!
0: И так живут. О, бля. Бля, изъебал там, ну, блядь. Ой, спать, блядь. Тут голос ему. Спать, уснул нахуй. И уже показывают на корабле.
1: О, блядь.
0: Он ее взял так, она у него прям вот на ладошке, блядь, лежит между пальчиками, блядь. Ой, блядь, думаю, сейчас как он ей впердолит. Да, блядь, ёбаный, Кинг-Конг, ебать тебя в сраку, говорит, у нас с тобой ничего не получится.
1: Нихуя ты дала, пизда, Марья Ивановна.
0: А он как будто все понимает. Он и английский язык утратил, все, нахуй,
1: блядь,
0: говорит.
1: О, я, блядь, я воль, нахуй. Я добрый, натюрлих, блядь, ебать тебя в сраку, блядь.
2: О, блядь,
1: я воль, нахуй.
0: Натюрлих, блядь, ебать тебя в сраку,
1: блядь.
0: Натюрлих, блядь, ебать, тёх сраку. Натюрлих, блядь. Кинг-Конг, ебать, тёх сраку.

0: голос такой?
1: А это как ты Кинг-Конг, он вообще, бля, язык выучил нахуй, бля.
2: Заебали, он говорит, да хоть ты вы мне пристрелишь, когда не мучился, нихуя, блядь. Ебанулся с этого небоскреба и пиздец, блядь. А для Годзиллы он бы был маловат, Кинг-Конг.

0: ну купи покемон. Ну купи покемон. Ну купи покемон. Ну купи покемон.
1: Отстань от них!
2: Ебанули все.
1: Отстань от них!
2: Ебанули все.
0: С телепузиками, с хуюзиками, блядь.

0: купи покемой. Ну купи покемой. Ну купи покемой. Ну купи покемой.
1: Отстань от меня. У нас Хрюша, бля. Таркуша, бля. Хрюша, бля. Таркуша, бля. Хрюша, бля. Таркуша, бля.

Нет. Да тогда я все папе скажу. Все папе скажу. Все папе скажу. Все папе скажу, как ты у дяди Димы писю целовала. Просто пиздец. Услышь, она ей покинула.

0: Yes.
1: Зачем же так недоливать?
2: Коля! Кореш ты мой драгоценный, вот видишь ты, жадность, говорит, фраера сгубила, а тут не фраера, фраеричность сгубила, не доливала сука. И вот какой результат получился, веришь ты, нет, кореш ты мой драгоценный.
3: Странно, когда у тебя горячка, у меня убавляется чувство вины.
4: Я тебя понимаю, ведь мне, чувачка...

0: А мне немного не хватило. Вот, Коля, какая хуйня получается. С такой бабой жить, да ты что, бля? Ты бы застрелился нахуй. Ты веришь, нет? Чувак, ты только отвернулся, она у тебя все выпила нахуй, бля. Вот и говоришь, знаешь, нет? Это же горе, горе для семьи. Урод на чихпых, Коля. Вот пока этот гигантский проигрыш идет, я тебе могу рассказать столько историй, блядь, интересных. Потому что когда человек не знает, о чем поет, блядь, у него там что-то в душе. Сверечки произрастает, блядь, ждут и мысли, как говорил один знакомый сатирик, блядь, Михаил Михайлович Жванецкий, блядь. А тут хоть ты в рот съебись, блядь. А когда больше не хочешь сказать, идет огромный проигрыш, который ты сейчас слушаешь, Коля, вместе со мной, блядь. Мою любовь. Зачем тебе так не доливать в рот мягких пых? Ну неужели тебе мало, сука ты позорная? А? Корешей обделила. Ведь ты опять пойдешь вливать, блядь, в сортир. А нам немного не хватило. Подтверждение рифмы. О-о. Главное, чтобы садилось все. Блядь.
1: Вот. А это какой портвейн. Вот это портвейн. Ну, короче, бля. Ну, с этими, хуй с ними. Им по пизде мешалки. Кровь дурная выходит, блядь, фонтаном брызжет, блядь, в небеса летит, нахуй. Тебе что надо-то, блядь? Пизды кому-нибудь дать, блядь. Опять я тебе помнишь говорил, нахуй, как в латинских странах с этим делом, блядь? Карнавальщик, нахуй, хуяк. Ну, там же все уже устаканено, узаконено. Они, блядь, жопой повертели. У них кто жопой лучше крутит, тот и корень самый драгоценный. Ёб твою мать. А бабы просто выскакивают за каждым углом, и все коридоры. Жопой, жопой, жопой. Половая энергия, сука, бушует, пизда. Так у этих тоже половая энергия. Им ебаться надо, а они, блядь, на манеж, нахуй. На манеж, блядь, там своими прыщами трясти, блядь. Вам ебаться надо, ёб твою мать. Поебли бы, добрые стали. Один боксер, сука, был знаменитый, говорит, сука, боксер не должен ебаться накануне битвы. Ему, говорит, протестуем, говорит, блядь, наоборот, хорошо, пускай, блядь. Говорит, нет, он должен быть злым, как собака, блядь. А если он поебался, он добрый становится. Яйца отвисли до колен, блядь. Ёптать нельзя. Тоже злой, как собака, бабы не дают, мол, я тебе сейчас пизды дам, сука, блядь. Раньше сам сижу, как за бабу волтузить, блядь. Чтоб потом яйца в нее погрузить, ёптать, мать, о, блядь. А тут все просто нахуй. Вышли, прыщами потрясли, пизды кому-то дали, блядь. Три машины сожгли, блядь. Мальчика, сука, порешили, ебаный рот. Но скорую помощь его везти, блядь. Они, блядь, мы смотрели с этой хуйни машину, стали крушить, бля. Сука, точно показали какие-то разъебаи. Бля, Коля, помяни меня, блядь, сука, это все акция. Это, конечно, моя версия, блядь, сука. Версия. Но это акция. Акция, бля, буду. Ну, за что же бедным японцам пизды дали, венчлинистам, нахуй. Венчлинисты шли, блядь, сиконскую сиху, шли, а японцы, пизды им, блядь. Причем дали до того. Как выясняется, дали-то до того, блядь. Это значит, уже заранее, блядь. Уже на цел... А-а-а, блядь, узкоглазый, сука. А что ему сказал, сделали? Они вон туннель прохуярили от одного острова Кусю до другого острова Хансю, блядь. Пока я тут сижу сосю, блядь. Они уже нахуй хуя, и никто не знает, блядь. А когда, сука, наши ломанцы строили туннель, блядь, всем ебалы, блядь, заговорили. Мы строим, строим, строим. Да стройте, нахуй, ёпты. Построили, блядь, проблемы начались, нахуй. Все взят туда залезать, нахуй. Больно низко, да под морем, блядь, пизда. У кого клаустрофобия, у кого не было, так сразу началась, нахуй. Все, не знаешь, какая клаустрофобия? Засунь, блядь, голову в кастрюлю, нахуй. Да я тебе поебалу там надаю, блядь, у тебя клаустрофобия сразу начнется, нахуй. Боясь закрытого пространства, пизда. Еще в сортир тебя загнать в узкий, блядь. Помнишь, нахуй? Как у нас была, блядь, эта квартира, сука, коммунальная нам. Когда. Ты сидел, блядь, я въебала срака, блядь, все это сунула себя. Помнишь, соседка у нас была запастая, блядь, она не могла развернуться в сортире, блядь. А ты уснул, сука, с пьяну, мудак. Она дверь открылась сракой на тебя и двинулась, блядь. Она же там развернуться не может, она поднимает нахуй. Помнишь, да, сука, смеешься, пидорас. Ты же ее за срак тогда укусил, помнишь? Ты не мог сказать ни слова, блядь, пьяный был в жопу. Увидел только, что на тебя две большие сраки на тебя. Две, блядь, у тебя обморок, нахуй, помнишь, а вас в сейф отвезли, нахуй. Ты когда в сраку вцепился, так и повис на ней, нахуй. Помнишь, нет? А, блядь, а я все помню, я трезвый был, сука, блядь. Ну ты тогда перебрал, сука, с брагой, тогда закон был анти, блядь, алкогольный, сука, тогда Лигачев нам пизды давал, нахуй. А сырьями, бля, мы с тобой браги поставили, блядь, так ты, сука, не выдержал, ты ее все выслал, нахуй. И сел на унитаз, блядь, и уснул, нахуй. А тетя Клава, сука, соседка, думала, что ты, блядь, отсутствуешь, нахуй. Дверь открыта, ты, сука, забыл закрыться, нахуй. И вошла, блядь, с ракой тебе въебала, блядь. Ну, в общем, не в этом дело, сука. Не про всякую, я тут начал рассказывать, блядь. Я про японцев начал, пизда. Ты меня отвлек, нахуй. Японцы. Японцы, сука, тоннель прорыли и молчок, нахуй. И пользуют, блядь. Думают, а хули кричать, блядь. Будешь громко говорить, нахуй.

0: кожаные, бля, ручки. Она понимает, что если она за хуй берет, он должен вставать. Не должен ложиться, понимаешь? То есть, если он стоял, а она тебя грубыми своими мохнатыми руками схватит за хуй, у тебя сразу хуяк, все, блядь, ты понял, он никогда не взлибится. Должно быть все так. Поэтому у них вот эту плату, блядь, девичьими нежными руками. Тогда на ней все происходит. Ты ее в компьютер хуяк, она, блядь, тебе дает цвет, нахуй, блядь. Там надо сизый, блядь. Она тебе сизый, как залупа, блядь, Ильича, нахуй. Лампа, нахуй, Ильича, сияет, блядь. А если какой-нибудь, блядь, там студент ее хуйнул пару раз, блядь, там, ой, ёптень. Козявку, блядь, нос сковырнул, блядь, как у нас попалось, блядь, там замкнуло где-то что-то, блядь, кувырнулось. Ну и пиздец. Конец, нахуй, эволюции, блядь. Вот мы так до сих пор эволюционируем, нахуй, блядь. Все изобретаем в пизду велосипед, нахуй. Купи ты у японцев, нахуй, это вместе с тоннелем. Пиздец, нахуй, и перенеси, блядь, сюда куда-нибудь, нахуй. Они тебе и тоннель припрут, нахуй. У них поле, ебать тебя, Коля, сраку, блядь, прости. Поле, Коля, рифм получилось, нахуй. Поле, нахуй! На этой, блядь, ты как ее, сука, блядь, это японский город-то, блядь, не Нагасака, блядь, как, говорю, блядь, там, сука, блядь, мало того, закрывается сверху, блядь, у них, значит, прости, блядь, мало закрывается сверху у них этой хуйней крыши с дождик, блядь, а дождик у них бывает, у них там, сука, крутит вверх, блядь, ну, накрывается этой хуйней, а если накрылся, например, блядь, на всякий случай, и крыша, например, не открывается нихуя. На всякий случай у них всегда открывается, бля. Он на всякий случай вдруг кто-то какой-то, блядь, сморкнулся, нахуй, соплей прилипло, нахуй. А, блядь, то поле может выезжать наружу целиком, пизда, вместе с воротами, нахуй. И с бровками, нахуй. И с офсайтами, блядь. И со всякими другими боковинами, нахуй. Хуярит, блядь, прям. Блядь, сколько места? А у них острова-то, бля, вот. Хуёво душу, блядь, ты понимаешь, там, сука, развернуться негде, поле выезжать. Ты где у нас поле в Лужниках выйдет, нахуй? Куда? В Москварику, нахуй? На Ленинский горный трамплин в пизду заберется, блядь. О, сука, а у нас просторы, ебать, экстраку, бля. Родины просторы, горы, да помнишь, мы пели, когда нас распиздяи посылали на целину, блядь, а? В этих, блядь, в телогрейках, помнишь, мы, блядь, в полосатых, нахуй? На целину с тобой ебешили, бля, вздымать, блядь, все это, комьями, нахуй. Ну ты-то, сука, хитрый тракторист, а я все с лопатой ебашил, бля. Ну вот это вот, сука, библиотека дала свой, знать, вот тут. Знаешь, где, не знаешь, где найдешь, не знаешь, где бронишь, Колян, бля. Вот ты сейчас сидишь с геморроем, нахуй, бля, да? Удрученный, бля, геморроем, сука. А я, блядь, видишь, живописую, рассказываю, а ты молчишь, как хуй проглотил, бля. Вот, понял, наливай пизда. В общем, хуй с ними обосрались, блядь, с этим футболом, блядь, с манежем обосрались, добавили, блядь. Мы, говорит, и все покажем, нахуй, говорит. Мы, говорит, будем смотреть все, нахуй, чтобы Москву, нахуй, всю по колышкам разнесли в пизду. Пускай дурная кровь у молодежи отходит, нахуй. Куда отходит в пизду? Куда должны отойти, блядь? Туда, в канализацию пускай, блядь, сливайте, нахуй, блядь. А я говорю, блядь, молодежь, ебаться, ебаться и еще раз ебаться. Ленин говорю. Главное, блядь, у нас, говорит, искусство, это кино. Хуйня. Хуйня, блядь, скажу, нахуй. Физкультура и спорт, нахуй. И ебаться, ебаться, и все раз ебаться. Все, прости, все сойдут, нахуй. Все станет гладко, блядь. И энергия, блядь, найдет свое воплощение, блядь. Причем адекватное, ты же девушке тоже доставляешь пользу, блядь. Пользу, как не то, что кузнечик какой-нибудь, блядь, там прыгаешь, блядь. Ты все за ней ухаживаешь, блядь. Понимаешь? Лишь ее так и это вот и, блядь, и... Она тоже ведь нуждается, блядь. Девушки, знаешь, у них когда засвербит, блядь. Ой, ёб. Коля, блядь, страшное дело. Мужик, он понятно. У него, блядь, 70 там, понимаешь, начинает трескаться. У него, блядь, уже, сука, сны, блядь, пошли. А тут, блядь, и просто само про себе все нахуй, как начнет брызгать в разные стороны, блядь. Только уворачивайся нахуй, блядь, понимаешь? Если ты не ведешь размеренной половой жизни, блядь. А у юноши как? Он стесняется, блядь. Он пипиську стесняется девушке показать, блядь.
1: Ух, бля, бля, хуем по голове, хуяк, блядь, и все. И она твоя.
0: Она все стесняется, блядь. А сама хочет, блядь, понимаешь? А вот, сука, я тебе так скажу. В народе ведь куда вот эта энергия выходит, блядь? Вот она, если есть, она должна свою прямую дорогу найти, блядь. Прости, опять тебе поебал, задел, блядь. Вот, это я... Просто засекулирую, понимаешь, что меня распирает, блядь. Распирает. Вот, смотри, даже еще, бля, в русских сказках, ты понимаешь? В русских народных сказках было примечено, блядь.
2: Ну, сука, это от темперамента зови, конечно. Ну, там, у женщин специфический темперамент. Ты вот заметил, например, да? Ты, например, бабу, блядь, да? У тебя уже, блядь, все в порядке. Ты ее рад за сраку, она говорит, ой, не надо, блядь, ой, не надо, блядь.
0: Сука, ну ты, я однажды сказал, ну не надо, так не надо, хули, обиделась, пизда. А, блядь? Я говорю, так что тебе, блядь, мне туфту-то лапшу?

Вот она на уши вешает, значит, блядь, хоть не надо. Раз хочешь, значит, давай, блядь. Я попрошу, блядь, я что слышу, что делаю, нахуй. Вот, ой, не надо, блядь. Оказывается, это, блядь, у девушки, у нее пока, она действительно, она правда не хочет. Но когда ты уж ей запердоль, вот тут она понимает всю, блядь, истину и правоту происходящего, блядь. Вот только тут она вкушает по-нашему, говорит, ах, так вот, у нее же семян-то нету, пизда. Она же просто говорит, ну, может быть, она нахуй мне это нужно, блядь. Вот типа чужим хуем в мои молодые пенаты, блядь, или там пожилые, какие угодно, блядь. Ну хуя мне, мол. Вдруг геморрой какой-нибудь, ой, гонорея, блядь, какая-нибудь, нахуй. Яйцами всю пиздёт обьют, они тоже разные бывают, говорит, блядь. Кто как, по темпераменту, но интерес есть, блядь. Вот у бабы, такой у нормальной такой бабы, вот это, средней бабы. Но на две, как правило, одна попадается, блядь, такая злоебучая. То есть она уже заранее представляет результат, она уже проживает, она говорит, блядь, сука, быстро, нахуй. И только она кого-нибудь уцепит, блядь, все, пиздец. Есть такие, блядь, бледовитые, ох, есть, но это природа, природа, природа, блядь. И вот ты веришь, нет? Вот русский народ даже в сказках отмечал такое, блядь, вот такую хуйню, такое совпадение, Коля, налей. Вот веришь, нет? Вот я тебе про наши курсы, да? Анекдот, блядь, сказку, анекдот, блядь, пизда, заебал ты меня, блядь. Это ведь как, блядь? Вот Настенька, вот у него желание было, подспудное, блядь, желание, ебаться-то ей хотелось, блядь? А сестры как фуфел, блядь, знаешь, тому, блядь, они там зреют, зреют, не поймут нихуя, что-то у меня, говорит, из пизды типа текло, да, что-то менструат, а для чего это, а папа объяснить не может нихуя, купец, хули он объяснит, блядь, папа, у него нет, это нихуя, блядь, мамы-то нету, блядь, ну, если папа был опытный врач-гинеколог, он, конечно, сказал бы, дочь моя, я как опытный врач-гинеколог, я тебе говорю, ты это не пусяйся, блядь, ты возьми пробку вон нахуй, заткни в пизду, пока это время пройдет. Потом помой все хорошенько, все пройдет, это у тебя, говорит, там вот клетки новорождаются, тебе нужно оплодотворять. Потому что он не скажет дочери, говорит, он нанесет мне так наплодотворять, блядь, а потом не знаю, кого кормить их нахуй, блядь, как, чем, блядь. Еще без отца притащит, блядь. Не говорит, так он пустил все на самотек, думаю, сами разберутся. Но эти две спокойные, они как-то так, о, блядь, вот какая хуйня. Да мы с другом поговорили, бля, у тебя, говорю, меня, да, говорю, я, бля, созрели, нахуй, говорю, бля, перезрели в пизду. А Настенька-то скрытная, бля, понимаешь, Настенька была? Она чуяла, что что-то ей, блядь, не так, блядь, что-то глозит, понимаешь, блядь, почему она к бате, блядь? Вот цветочек аленький ты, батя, мне, а ты аленький, ты знаешь, что это намек, нахуй, ты залупу когда-нибудь, блядь, видел, блядь, да, сука? Она ведь как цветочек аленький, говорит, понимаешь, бля, помнишь, как грузин сидит, говорит, блядь, детишкам фокус показывал, говорит, разрешите, пока детишкам, мы пока там походим, блядь, и там обед сготовим, а он входит, а он за лупу ему закроет, откроет, говорит, синяя шапочка, красная шапочка, синяя шапочка, правильно? Говорит, а дети смотрят, у, блядь, интересно-то, ёптами. Ну, это же грузин, ёптами. Прошел человек от сахи, блядь, крестьянин, виноград сажает, вино давит, надавился, блядь, и вот детям за лупу показал. Ну, что делать, блядь? А тут, понимаешь, аленький цветочек, символистично, бля, я думаю, Колян, куда это она гнула-то, блядь? Просто батя не понял нихуя. Она ему про фаллический символ, мол, привезли ты мне хуя аленького, блядь. Ну, ебаться я хочу, батя, она же не может ему сказать, она хорошая девушка, блядь. Я бы воспитанный гладкий потупила, блядь. Говорит, батя, была бы мама, она бы говорит, мама, у меня раннее половое созревание, нахуй. Пиздец, все, хоть сделай, блядь. Я уже, говорит, палец сломала один, блядь, уже вся изгрошилась, хоть делай, блядь. А девочка хорошая, блядь, трудолюбивая, нахуй. Утром встанет. Ну, это природа, Коля, вот ты, сука, вот ты смеешься, пидорас ты, блядь. Ну, все ты смеешься, блядь. Ты сам-то дрочил, блядь, когда маленький был, дрочил, сука, блядь. Тебе помнишь, что дядя Вася, блядь, поймал тебя, нахуй, говорит, ну, говорит, дрочи, ебаться тебе все рано, блядь. Правильно. У каждого своя стадия, блядь. Стадия, блядь. Ты что, помнишь, весь унитаз обтрухал там, блядь, общественного туалета, блядь. А, пидорас, блядь. Теперь сидишь, блядь, смуришься, блядь. А теперь хоть степенно, блядь. Теперь хоть дождешься от тебя, блядь, теперь. Вот всему свое время, понимаешь? А по молодости там, блядь, из глаз, блядь, все. Капает, течет, нахуй, блядь, понимаешь? А у девушки у нее свое происходит, блядь. Она говорит, аленького цветочка хочу, блядь. А другая говорит, финиш-то ясного сокола, блядь. Тоже символ, блядь. Вот, Коля, кореш ты мой драгоценный, я тебе так скажу. Когда заканчивается половая зрелость,
Начинается половая сумятица. Вот и Филиппов все мечется в поисках какого-то большого внутреннего клада, но никак не может найти. И предлагает такой безвозмездный вариант, что у меня мурашки по жопе просто.

0: Вот. И стал я тут, Колян, похасывать по театрам, приглядывать, посматривать, бля. Тут одни тоже, блядь, из Эрмитажа доеблись, бля. Ребята знакомые появились, зовут, говорит, сегодня, бля, мы тебя завозяли, бля, в родных, давай к нам, сука, чего, я говорю, вас там дают-то, блядь, мы Толстого ставим, блядь, говорит, чего, я говорю, живой труп, ебать мои старые костыли, а у них, главное, ты понимаешь, блядь, сегодня название, то нахуй живой труп, то, блядь, до свидания, мертвецы. То, блядь, ебать нас всех в сраку, короче, смерть всем, бля, клопам и мухам нахуй. Я говорю, да вы что, ребята, блядь, так не выживешь нихуя, надо об жизни подумать, ебать меня в сраку, блядь. Веришь, нет, чувак, перед тем, как посетить театр, блядь, посмотреть на этого живого трупа, блядь. Думаю, надо посчитать хоть Льва Толстого, блядь, что он там ставит-то нахуй, блядь. Достал книгу, блядь, толстую, сел, блядь, надулся, блядь, и давай читать. Вот то, веришь мне, Коля, вот Толстой, блядь. Так он не тебе ни хуй собачий, блядь. Гений, нахуй. Гений русской революции, блядь. Его назвал Ленин, блядь, зеркало. Ну, он был чистый, мылся, конечно, блядь. Не так блестело все, прямо, как зеркало, блядь. Но, бля, Ленин, он, сука, смотря в корень, блядь, в кость. Он говорит, вот заебать вас всех в сраку, Толстой и зеркало русской революции 1905 года. Почему зеркало, блядь? Потому отразил все как в жизни, блядь. Как кто куда ходил, нахуй, все видел, все делал. Блядь, писатель, ёб, гений, нахуй. И он был очень писучий, блядь. Он мог за одну, блядь, ночь там, ну, столько наебенить. Ты понимаешь? «Войну и мир» написал, блядь. «Война и мир» — пиздец. Там про один дуб, блядь, страницы на три, нахуй, как дуб произошел. Ты понимаешь? А сам роман? Ебать тебя в сраку, Колян! Ну тебя... Мочи не хватит, блядь, даже приступить. И Лев Николаевич Толстой, Колян, писал эту историю, ты веришь, нет, почти всю жизнь, блядь. И вот жена ему очень в этом деле помогала, блядь. Почем, блядь? Ну, во-первых, она собирала все бумажки, хуяшки, переписывала. А потом вот, хочешь ему простого, доброго русского слова, а сказать некому, блядь. Кто? Жена, блядь. Он говорит, пись, потом поднимет голову. Соня! И вдруг оттуда издали. Он говорит, хуйна! И пиздец. И уже спокоен, блядь. И дальше еще, блядь, страниц 500, как заебенит. Гений, ёптать, Колян! Он в сортир, она за ним. Он заебался от нее, блядь. Он говорит, Соня, оставь меня в покое, блядь. Я имею право на личную жизнь, блядь. Она говорит, Лёва, хули, блядь, ты мне мозги ебешь, блядь. Имеешь право на жизнь, но личные деньги моей семьи... Нихуя никому не давай, блядь. Они нам самим пригодятся, блядь. А он что делал, блядь? К нему, блядь, паломники хуярят, блядь. Он говорит, Соня, прими, денег дай и пошли нахуй. Ну и, естественно, Софья Андреевна совершенно охуевшая, блядь, от этих ходоков, блядь, от этой правды матки, блядь. Она говорит, Лёва. Она просто говорит, Лёва, охуел ты, что ли, блядь? Ну нам самим, у меня 5 детей, пизда, и я сама тоже нихуй собачий, блядь. Как же ты деньги-то все наши раздаешь? Ну у нас что, блядь, мы их что, 50 им, что ли, нахуй, блядь? А вот Лев Николаевич нихуя этого не понимал, потому что был гений, блядь. Он говорит, а идите вы все нахуй. Он говорит, Соня! Говорит, не бзди, Соня, блядь! Прям при обслуживающем персонале. Ебать тебя в сраку, блядь. Я зеркало русской революции, блядь. Зеркало, понимаешь, блядь? Вот смотри в меня, блядь, нахуй. Ты что видишь? Свое ебало, блядь. А меня-то даже не видишь, нихуя. Значит, я тем более зеркало, блядь. И нехуй гнать этих нищих, блядь. Всех пригреть, накормить и нахуй. Как Ленин, блядь. Абсолютно Ленин так же принимал. Ходоки к ним придут, накормить и к ебень матери. И нахуй, говорит, всех все кепки попиздили с вешалки, блядь. И к ебень матери, говорит, Лёва, на деньги моих детей, ебать, я всех. Баб всегда думает примитивно, блядь, как жить дальше, блядь. Как ей жить дальше, блядь, как ей... А Лёва не ходит, думал. Он так под конец пизданулся совсем, он уже не помнил, чего ел, когда ел, сколько ел. Ему, блядь, привязывали к брюху нахуй камень, как пизданет по яйцам, значит, наелся, блядь. И не думал так долго, что когда помирать собрался, встал и пошел нахуй, к ебень матери из дома, блядь. И на станции Остапов дал дуба, блядь, врезал, блядь. А этим побежали все, Лёва, где ты, Лёва? Хуёва, ёпта, Лёва. А Лёва Остапову уже дуба дает, блядь. Бабу мою не пускать нихуя, запрещаю. Она в окно скребет, Лёва, я ж твоя жена, я с тобой прожила всю жизнь этих детей. А он говорит, пошла нахуй. Во как дожился, блядь. Ну если бабу свою
1: проклял нахуй, пошел нахуй, говорит. И пойдите вы все нахуй, говорит, блядь, прям Гамлет нахуй.
0: Гамлет, ёпта мать, нового времени, блядь.
1: Короче, блядь, он, конечно, он тяжело пережал всякую, но написал такие, блядь, вещи, нахуй. Живой труп пьеса, блядь, пиздец. Федя Протасов тоже, блядь, новый Гамлет. Он говорит, я не могу, говорит, бабе все время. Это я тебе сейчас рассказываю, я пришел, сука, посмотрели. Пришел там в сад, там, где собаки сад, и хуй знает какой-то сад, блядь, напротив прямо нашего мура, блядь. Напротив мура там такие, сука, крутые кореша, блядь. Там, сука, блядь, царит искусство в рот мясих пых. Вместе с пивными заведениями, блядь. Хотя на Медне я слышал, что пиво – это тоже искусство, блядь. Какой-то хуй мне сказал. Пиво, говорит, это жидкое искусство, блядь. О, блядь, как я его понимаю. Жидкое искусство тоже хорошо, блядь, потреблять нахуй вы временно, блядь. Я жидкое искусство потребил и пошел на живой труп, блядь. 3 часа меня пытали, блядь. 3 часа львом толстым. Блядь, впечатляет, сука. Но у них режиссер, конечно, блядь, явно в законе, сука, чувак. Лысый, блядь, лысый. Весь бритый, блядь. Вот... Только пальцы не веером, а карандаш у него, блядь. У него карандаш, и он так карандашом норовит, блядь, кого-нибудь прям въебало, блядь, карандашом, блядь. Говорит, как я вас всех, блядь, эту публику ебаную ненавижу, блядь. Хуй пришли, блядь, в театр, сука. В мысли мои хотите вкрадучись, блядь. Хуй вам вкрадучись в мои мысли, блядь. Читайте Льва Толстого, блядь. Нехуй вам в театре делать, блядь. И ты знаешь, правда, народу немного, блядь. Народу немного, видать, они на подходе к театру все это просекают, блядь. И когда у них рубь-то в кассу, у них рука сразу, блядь, дрогнет, думаю, ну ее нахуй, блядь. И уходит в соседние театры, блядь. Ну, а лучше посидеть просто в павильоне Балтика, пососать пивка, блядь. В рубь всех, никто хоть нахуй не посылает, ёпта, блядь. А тут что не материал, все нахуй. Это пиздец. Не забуду никогда, блядь. Один пизденок мне понравился, там, блядь, такой, сука, завиальный, но мало, блядь. У него там буквально появился, нахуй, кореш его был, Федьки, блядь. Кореш, блядь, появился, блядь, говорит, о, говорит, Федор, пошли всех нахуй в рот, жизнь хороша, блядь, исчез. Блядь, ну так мне понравился, сука, блядь. А остальные там, пиздец, пиздец. Федя, блядь, вернись к семье, он говорит, пошли вы все нахуй, блядь. Это Лев Николай Толстой. Он говорит, да иди вы все на Гамлет нового времени, блядь, на театре, блядь. Артист сильный, блядь, играл. Артист сильный, блядь, из боксеров бывший, блядь. Нос сплющенный весь такой, блядь. И чувствую, поебалу кому-то норовит дать. То ли режиссеру, то кому-то, блядь. Но на кого-то у него накоплено, блядь. Ну, может, Льву Николаевичу хотел дать. Нихуя, блядь. Но сыграл, блядь, все серьезно, блядь. По полу катается, пятками стучит, голыми ногами, блядь. Карате какая-то, блядь. Прям вышибает все, блядь. И все они там точно голыми ногами там сучат, блядь. И говорит, норовят, говорит, блядь. А сейчас, говорит, придут цыгане. Вот тут Колян, я додумался, блядь. Ну, цыган-то я знаю, блядь. Каюне, ромалы, каюне. И вдруг, ебать мои старые костыли. Цыгане-то, блядь. Одна цыганка там, которую он любил-то, блядь. Как запоет, блядь, ты знаешь, как же она запела-то, блядь? Ёпадро Марината, хуёв вам все в сраку! Я говорю, ёбаный канаток, на каком же она языке-то, блядь? А мне прям говорит, пизда ты, блядь, непросвещенная. Это же, сука, блядь, итальянский язык, ёбаный рот. Это объёбка, блядь, зрительского и этого ёбаного интеллекта, блядь. Это режиссер специально придумал, потому что это нихуя не цыгане, а вообще Пьяццолла, блядь. Есть такой, был такой, блядь, Астор Пьяццолла, который, блядь, дал дубы там хуй знает когда и все время пел на итальянском языке. Бля, в рот мне всех пых. А сам он из Бразилии, блядь. Я говорю, где много диких обезьян? Он говорит, да. А где цыгане? Говорит, а цыгане ищите в другом театре, нахуй. Идите в пизду, блядь. Хорошо, хорошо, что этот, блядь, не вышел. Сука, лысый, блядь, главный, нахуй. Я даже запугался, нахуй. Карандашов, да он проткнет нахуй, блядь. Он говорит, чего, блядь? А у него прям в глазу, я уже чувствую, он оппонирует, блядь. Что, непонятно, блядь? Идите все нахуй отсюда, блядь, он. Идите в соседний театр, блядь, в сферу, нахуй, все. В сферу, блядь. Ну, крутой, крутой. Ну, думаю, новый русский, блядь, лысый, лысый, блядь. И на газели ездит, блядь. На газели с пулеметом, бля, в рот на всех пых, блядь. Личный шофер возит, блядь. Вдали на 7-м месте в газели, блядь. Чтобы, блядь, не достали пули врага, блядь. Но, блядь, талантлив собака, блядь. Талантлив, блядь. Как пизданет, блядь. Ты веришь мне? Я потом посмотрел все это представление, нахуй. Колян, ёпта, да сегодня с нового сезона, блядь, откроется. Посмотрим, бро, мячик, блядь. А тут-то, блядь, пойду в Сен-Сер в оперу, блядь. Там спокойнее. У нас еще есть один очень интересный. Колобов Женя, блядь, мой кореш лучший. Сегодня пришел, говорит, приходи жить на тривиату. Я говорю, это что за хуйня? Он говорит, блядь, там увидишь, нахуй. Вот и все. И пойду к нему на тривиату, блядь, в ромящих пых. Смотреть про высокий, про хороший театр, блядь.

0: была какая-то стимуляция, конечно, у нее, мышечная, как я понял потом. Ее санитар сдавал на прокат. Одному ебанарию, блядь. А хуй, говорит, лежит девка, блядь, нахуй. Питание, блядь, ей дают, нахуй, туда. Пизда у нее есть. А что ее не выебать, нахуй? Вроде теплая, блядь. Холодных-то ебут иногда, блядь, понимаете? Есть такие, сука, любители, блядь, холодненького, блядь. Зайдут в морг и таращутся, блядь, на голых баб. А есть и молодые, блядь, там. Прости, Господи, мою душу грешную. Некрофилизм, Коля, блядь. Вот такой зайдет на кладбище и говорит: ой, ебать, копать, блядь. Вот до чего у них доходит, блядь.
1: А этот говорит, блядь, этот Билл-то говорит, я, говорит, не садись, я с тобой такие надругательства делаю. Турман, я, говорит, мазохист, я, можно сказать, себе сердце раздираю. Ну и ебанул ей промеж рогов, блядь, из пестика, блядь. Ну вот только в этом случае пестик я увидел еще один раз, все, больше нет у меня, нахуй.
0: Она говорит, блядь, Билл, блядь, ребенок-то твой, нахуй. Ну и вроде как затуманилась. Так, короче, пока она лежала в этом затуманенном состоянии, ее ебли, как сидорову козу, блядь. Санитар ждавал, нахуй. Сам еб и корешкам, блядь. Приходите, говорит, там баба лежит теплая. Главное, что безответная. Еби, как хочешь. Только, говорит, она, говорит, это... хладноват немножечко, блядь, в смысле, темперамент. Ты, говорит, вот баночку с вазелином, нахуй, ты хуй-то намажь, блядь, тогда легче пойдет. У него просто все профессионально было поставлено. Ну, лежит, значит, это Ума Турман, заебанная этими некрофилами, нахуй. В каком-то, блядь, отсеке, блядь. Более того, лежит она, лежит. Вдруг какая-то пизда свистит, нахуй. По коридору. Думаю, кто же в больнице свистит, блядь. А идет эта вот пизда. Одна из этого гнезда, нахуй. Змеиного. У которой глаз фанерой заляпанный, алебастером забит, нахуй. Ну, у него красный крест прямо на глазу, блядь. Переодевается, ботиночки, тапочки, халатик, блядь, пошла. И посвистывает, хоть бы хуй по деревне. Пиздует, блядь. Думаю, как у них в больницах все устроено, нахуй. Никому дела нет, нахуй. Тут посел у меня, тетка, он лежит, дай ей бог здоровья. Вы, говорит, кому, товарищ? Я говорю, ну я к тете, блядь. Говорит, пошел нахуй. У нас только по средам. Я говорю, как так? Ну, говорит, нахуй, потому что так. Я говорю, ну, яблочко, блядь, вот телефончик передать, мобиль. Да хуй тебе, говорит, к сраку, блядь. Я говорю, тогда я на консультацию, пропустите нахуй. Ну, на консультацию, говорит, можно. А что же вы раньше не сказали, вы ебывались тут. Я говорю, а вот так вот, с вами так надо говорить, блядь. А там вообще никто ничего не спрашивает, куда кто хуярит по больницам, блядь. Потому что, Коль, тогда фильм затянется, понимаешь? Надо объяснять, как она проникала, блядь, да почему, как она там объебала, блядь, охрану какого-нибудь нашего охранника, блядь, с деревянным еблом обошла. Как она переоделась, никого не встретивши, зашла в эту самую палату, наклонилась, прости, господи, отрыжка, блядь, пошла. Наклонилась, достала яду, блядь, вынула эту ебаную трубку у нее, впердолила туда шприц, и, естественно, в этот момент раздался звонок. У нее в сраке. А в сраке там телефон. Алло, бля, говорит. А там голос мужской приятный, говорит. Ты там что, сука, делаешь? Ну, Билл этот ебаный звонит. Ты, говорит, там догадываюсь я, говорит. Ты, говорит, поди, говорит, хочешь ее потравить, зараза? Я, говорит, тебе потравлю, я тебе такую зизю устрою. У тебя, блядь, пизду в клохе разнесу, нахуй. Да даже так странно, судя по ебалу по ее и потому, как она себя вела, ну, нихуя ей не страшно, блядь, в этой жизни. Одного глаза нет уже, блядь, там и все-все похую. Но она как-то почему-то так отнеслась к этому уважительно. Говорит, ладно, Билл, дорогой, блядь, не буду я ее, хотя уже там осталось только на шприц нажать и все. Но это счастливый течение обстоятельств в кино. Ты же понимаешь, Коль, блядь. В кино все счастливо, а дальше иначе все пиздец. Ну, мы, конечно, все вспотели, сраки у нас вспотели. Ой, жива осталась, она... Как она жива, блядь? Она в коме, нахуй. Короче, блядь, эта пизда с фанерой ушла. Ну,
1: Билл-то запомнил, что ребенок-то его пизда.
2: А у меня, блядь, бабушка-гинеколог знакомая говорит, если сердце бьется, ребенок может родиться. Ну, короче, они у этого ребенка-то у нее, видать, вытащили. И он где-то, как все догадываются, но нихуя не понимают, что раз она была беременной, блядь, когда ее убивали. Значит, где-то он живет, блядь, на поруках, нахуй. Или где-нибудь там в сиротском доме, блядь, сидит, проси. Все догадываемся пока только. Догадываемся, бля, мозги кипят, сука, думаем.

0: ход.
1: Весна набирает свой ход, кореш ты мой драгоценный. Выборы! Ебать их колотить. Приближаются они, между прочим, со страшной силой, бля, Коля. Ты слышишь, когда? По жопе аж мурашки бегут, бля. Ну, ты обычно не особо ходил-то на выборы. Сейчас стал похаживать, да? Похаживать стал. Ты все, блядь, хочешь, блядь, красный пояс переубедить, блядь. Что, хватит уже, наконец, блядь, за Зюганова-то голосовать, блядь. Сколько же можно, блядь? За Ленина, блядь, за Сталина, блядь. Ну, сколько можно голосовать-то, блядь? Тогда хоть за сосиски, блядь, нахуй. За колбасу. А сейчас-то один хуй, блядь. Ну, кореш его драгоценный, блядь. Как раньше, товарообмен называется, нахуй, да? Советский товарообмен. Из Смоленска колбасу везут сюда. Здесь ее выставляют на прилавки. Из Смоленска приезжает народ и весь ее хуярит, блядь. И увозь обратно, блядь. В Смоленск, понимаете? В москвичи не успеют ебало раскрыть, блядь. Где же колбаса, которая из Смоленска прибыла, нахуй? Так она уже в Смоленске, ёпта, которая доехала, если учесть, и все, блядь, между прочим, блядь. Вот это советский товарообмен, блядь. Выборы были, естественно, блядь, тоже такие же, блядь. У нас есть из кого выбрать. Товарищ Брежнев. Еще есть товарищ Брежнев, и еще есть товарищ Брежнев, блядь. Выбирай, нахуй. Ну, кого ты выберешь, Коля? Кого ты выбирал-то? Я знаю, ты не ходил нихуя. Сейчас надо ходить, Коля. За левых, за правых. За центристов, за хуистов, блядь. А то получим такой геморрой, блядь. Ходить надо. Но с умом, между прочим, Коля. Понимаешь? С умом. Меня тут спрашивает одна девушка. Говорит, а что, говорит, Путин, останется ли он у власти? Я говорю, не знаю. Но голосовать за него не буду. При всем уважении к нему, при всем уважении. Владимир Ильич, прости, блядь, хочу женщину. Вот хочу женщину, вот ты заебись. Потому что было мне во снах пришло, что женщина спасет Россию. Вот веришь, нет? Вот мое такое собственное, вот мое личное мнение, блядь. Коля, и тебе рекомендую женщину. Я знаю, ты всегда хочешь, блядь. Ёпта, да я не в том смысле, я в политическом, пизда. Хотя политический от сексуального мало отличается. В результате, Коля... А ты вспомни, бля, Екатерина, бля. Ну, конечно, дури много, ебливая. Ну, это же женские радости, бля. Да ебись ты в рот, бля, хоть ты заебись, бля. Что у нас, хуёв в России нет, что ли, бля? Да вы не будь так, что вас, бля, мало не покажешь. Было бы желание, ёпты. А желание есть, пожалуйста, бля. Ебите меня четверо, называется, как говорится, бля. Но зато, бля... Ни войн, ни хуя. Спокойно все. Баба для России. О, блядь. Они хоть бабы, понимаешь, они как-то поспокойнее. Они мочить не обещают, но потихоньку мочат, блядь. Понимаешь, тихой сапой. Скреб, скреб, скреб, скреб. А то пообещаешь, вроде как все ждут, когда же наконец замочат, блядь. Когда замочат. Там их, правда, мочат потихонечку. Там одного безногого привезли, другого безрылого, блядь. Ну, хуй толку. Хуй толку, это, блядь,

0: ее вполне красивое лицо.
1: И между прочим, держит на примете ее вполне красивое лицо.
0: Он говорит, закуску придвигая, вином шампанским душу горяча. Послушай, Маня, детка дорогая, мы пропадем без кольки ширмача.
1: Послушай, Маня, детка дорогая, мы пропадем без кольки ширмача.
0: Торчит ширмач на Беломорканале, таскает тачку, двигает кайлой. А фраера втройне богаче стали, кому же взяться опытной рукой?
1: Фраера втройне богаче стали, кому же взяться опытной рукой?
0: Съезжай, Маруся, милая, до туда, и обеспечь фартовому побег. И торопись, кудрявая, покуда не запропал хороший человек.
1: И торопись, кудрявая, покуда не запропал хороший человек.
0: Вот Маня едет в поезде почтовом, и вот она у лагерных ворот. А в это время зорькою бубновой идет веселый лагерный развод.
1: А в это время зорькою бубновой идет веселый лагерный развод.
0: Канает Колька в кожаном реглане, кипе военный яркий блеск сапог. В руках он держит разные бумаги, а на груди ударника значок.
1: В руках он держит разные бумаги, а на груди ударника значок.
0: Ах, здравствуй, Маша, детка.

пламени труда. Еще скажи, он больше не ворует, блатную жизнь навеки завязал. Он понял жизнь здесь новую, другую, которую дал Беломорканал. Прощай же, Маня, детка дорогая, Одессе маме передай привет. И вот уже Маруся на вокзале

0: У нас воров суровые законы, и по законам этим мы живем. А если койка честь свою уронит, мы шермача попробуем пером.
1: А если койка честь свою уронит, мы шермача попробуем пером.
0: Тут встала Манька, встала и сказала: его не троньте, а то всех вас заложу. Я поняла значение канала, за это койкой нашим я горжусь.
1: Я поняла значение канала, за это колькой нашим я горжусь. Тут трое урок вышли из шалмана и ставят суку Маньку под забор. Умри, змея, пока не заложила, подохни, Манька,

Ну что, кореша, вы мои драгоценные, вот и лето пролетело, все, конечно, впереди. У кого что впереди, не знаю, бля, у меня впереди. Так, все нормально пока. Ну вот, письма тут читаю ваши, перебираю. Писем до хера, скажу я вам. Но они накопились, правда, с мая месяца, ребята, извиняйтесь, вот отвечаю не так часто. Да у нас и кассеточка вышла только недавно одна вот по сказочкам, потом десочек вышел, который можно покупать, нормальный десочек, тоже по сказочкам, плюс там Золушка, блять, все такое. Ну, я вам тут отвечаю вот на письма. Тут хорошие письма есть. Есть хуевенькие, ну, на хуевенькие я не отвечаю. Вот. А тут ребятам хорошим вот письмецо. Вот Сереге Водянову из Нижнего отвечаю. Привет передаю от меня лично, от Коляна, от группы товарищей. Васе Мельнику. Кликуха у него такая. И по всей его медицинской братве из Красноярска. Ну все, Ивану и Вовану из Череповца, вот что. Они пишут, на Сексне реке стоит. Поэму мне прислали. Ямамото такой генерал, харакири обычай такой. О, и вообще мне очень радостно, что на улице командарма Белова на всех, бля, домах написано «Любовь это, бля, полет». Ну что ж, классика, ёпты, классика, куда денешься нахуй? Ну что, большой привет, вот наилучшие пожелания Москаленко Игорю Федоровичу. Прикован к постели, бля, лежит бедный в поселке Мурманши. Зона, бля. Зона в палате номер один, бля. Ну ему спасибо за маляву, за сесары, бля. Сесары так ничего, ну можно доработать, бля. Димону из Сургута привет, Максимову Косе за просто хорошее письмецо и фотку. О, Макееву Вовану из деревни Ангуй Тулунского района Иркутской области. Он даже где пишет, хороший отзыв о кассете «Большой чих-пых». Вот мне понравилось, что ему понравилось, бля. И он тут пишет такие строчки мне. И тут я понял суть искусства. Даже в театр билет купил у них в деревне, блядь. Анхуй, если театр есть, ебать, вот живут люди, блядь. О, даже в театр билет купил. Ребята, чтоб не было скучно и грустно, слушайте, что Сюра вам говорит. Он русский язык постиг до основы. В его рассказах я много нашел. За пояс заткнет он поэта любого. Во, бля. Привет тебе, Сюр, от всех корешов. Вот это я понимаю, сука, оценка творчества, так. Вот тут еще, ага, Самохвалов. Димка пишет мне 69-й параллели. Это тоже где-то Красноярск, по-моему. Хорошие слова, блядь, ему спасибо. Вот, и заботу о моей песне, блядь. Говорит, Сюра, говорит, не пей, сирот, заработаешь, не пей много, говорит, портвейну, сука, блядь. Ну, я, во-первых, хороший пью, блядь, нормально все, да? Спасибо, спасибо тебе, кореш. О, Каратегину Витьку, блядь, из Воронежа. О, и братану его, которого в армию забрали, я желаю всего самого хорошего. Пускай привет ему передает. Так, вот. Александре Григорьевне Сычевой низкий поклон из Петрозаводска. Низко, спасибо тебе. Все написала ты мне, ты, понимаешь, приглашение я получил от тебя, что приехал, Сюр, посиди со мной, поговори, я тебя всегда встречу, говорит. И никто, говорит, тебя не впердолит тут у меня на полсычки даже, говорит, шутка, говорит, такая. Ну, поняла суть просто, понимаешь? И вот пишет мне такие трогательные строчки, говорит. Она потеряла своего сына, мужа, ну, трагедия, в жизни все бывает. Вечером, когда, говорит, на вальсе тоска по сыну, я включаю ваш голос и ваши матершины. Слушаю очень долго, и мне как-то становится легче дышать, и кажется, не так страшно жить. О, как! Вот так вот. Спасибо ей, конечно, за такие хорошие слова и такие откровения. Ну, братве из деревни Бычково, по-моему, не первый раз уже передаю. И сказку мне они прислали. Челполина называется. Челполина. И Мурзилкин рисунок там есть. Спасибо. О, держись, держись, кореш ты мой. Насенников Серега Николаевич. Мается он в СИЗО номер один. 102Б в Томске. Он там Профемиду так пиздякал, мать ее так, блядь. Вот даже какие-то строчки мне пишет. Мне понравилось. Хорошо пишет, между прочим. Она, ну, про Фемиду, бля. Закутанная в тогу шлюха с кровавым тесаком в руках. Слепа, глуха на оба уха. Живет бомжихою в судах. Нихуево написал, между прочим, блядь. И в этом есть все-то, блядь. Вот. Почерк только немножко неразборчивый, а так, бля, хорошо пишет, бля. Приятно пишут, блядь. Вот из Ангарска, блядь. Привет вот всем в Ангарске, блядь, я передаю. Из Ангарска мне много пишут, блядь. В частности, вот пишут, слух идет о твоих поступках, что ты не мал и не горд, любезен и в делах, и в шутках, приятен в дружбе и очень тверд. Все правда, блядь. Что тверд, то тверд, блядь. Особенно там, где надо. Там, где надо, я тверд. Зинка подтвердит, нахуй. Вот так вот, блядь. О, еще насчет трипера тут, блядь, кореш Санька из поселка Авдон, Башкирии, бля, мне прислал. Правильно просвещает народ, правильно. Он прислал поэму свою, Руслан Людмила, бля, и пишет мне, бля. Пишет, смотри. А,
он говорит, ну, в смысле, Русланка имеется в виду, он хуй Людмиле засадил, и в сравнении с бараном я ставлю этого Руслана. Пизда! Он трипер подхватил. Вот здесь очень правильно употребил слово «пизда» в отношении к мужику, блядь. Правильно, понял кое-что, блядь. Я в этих строчках справедлив, надел бы хоть презерватив. Вот так он правильно чего говорит, блядь. Ведь вот такую систему мне прислал, блядь. Это очень хорошее развитие поэмы, блядь. Между прочим, Пушкин не знал, он бы ёбнулся совсем, блядь. Да, ну тогда и презервативов не было, блядь, да и СПИДа, ну, слава богу, не было так. Вот ребятишкам из Питера Грише, дальнобойщику Грише, и жене его Ариадни, между прочим, солистки балета «На льду», нихуй собачий, блядь. И всем интересующимся вот этим вопросом с прискорбием могу сообщить, что видеокассеты с «Титаником» и «Годзиллой» не прошли через пидоров-чиновников, блядь. Отрубили они нам все яйца, блядь. Так что, ребят, пока не ждите нихуя. Не получилось, а. Ну, в общем, тут, говорит, самое драгоценное, не знаю, что вам сказать. Может быть, видеоверсия обкоцанная, обосранная, может, появится в интернете, блядь. Сейчас мы открыли там, блядь, там столько сайтов без меня понаделали, мы уже с ними, блядь, тут разговариваем, блядь. Ну, короче, выйдет это вот сидюк такой, сидером для компьютера, бля. Выйдет он, понимаешь? И там этот вон MP3, блядь, формат нахуй, и MP, блядь, какой-то MJPEG, блядь, вот там можно будет посмотреть все это, блядь. Так что вы глазами-то шевелите, моргайте, ищите диски, блядь, там, да появится все со временем. Ну, не сразу, конечно, блядь, ну, сделаем. Игрушечку будем делать, блядь, путешествие Сюра Каретного по Москве, блядь, что-то в этом роде. Так что вы уже тоже, блядь, так, покоцывайте, поглядывайте, блядь. Ну, что еще это, блядь, Лаврухину Лёхе из Приморского края. Вот, кстати, о сайтах, блядь, вот я, он меня спрашивает, где чего? Я говорю, пока не все левые. Бля, я не знаю, сука. Вот мы с ними налаживаем сейчас контакт. Уже нам одни позвонили, говорит, извините, что мы вас опередили. Ну, святое место пусто не бывает, бля. Вы не хотите, говорит, жопу отнимать, а мы ее, говорит, давно уже отняли и летим в полете, блядь. Ну, мы к ним присоединимся, блядь. Вот. Называется это там какой-то сайт у них, как он называется? Колька, скажи слово, блядь. Гамадрил какой-то. Короче, блядь, я им, этим пиздюкам сказал, что, блядь, если они, блядь, будут продавать мою собственность, блядь, я к ним с дневным посланием обратился, блядь. Делиться надо, потому что с корешами, блядь. Я еще подумаю, блядь, и предложить, блядь, сотрудничество. Я подумаю, с кем я на одном поле сразу сяду, а или не сяду, блядь. Тут тоже надо понять. О, а ребятам, блядь, с Воронежского ипподрома, блядь, ипподрома, Кости и Сереги, блядь, хочу скромно заметить, блядь, песни петь, не хуй сосать, нужен слух, ебёна мать. Вот так у меня строчка родилась сразу, бля, понимаешь? Вот, Гоша химику, ну это отдельной строкой, Гоша, бля. Отдельной тебе строкой красной, блядь, золотой строкой. С пожеланиями здоровья, блядь, и удачи, блядь. От Кириллу и Равилю из Москвы, из Переславки, с Большой. Спасибо за сесары обо мне, стихи хорошие. Вот пишет, он и добрый, и блатной, и конкретно молодой. Также верный кореш мой, его имя Сюра дорогой. О, бля, вот это я понимаю, сука. Так, Баталову Михи. О, за высочайшую оценку моего творчества. Пламенный привет. 100% настроения ему и всем тоже его корешам. А для всех, кто интересуется общей фоткой, ребята, блядь, дорогие мои кореша, блядь, общей фоткой есть, она в «Комсомольской правде» нас приходили, тут щелкнули, блядь, с группой товарищей, Сюра стоит на крыше, весной, блядь, какой номер газеты забыл. Знаешь, что «Комсомольская правда», воскресный выпуск, блядь, где там, блядь, апрель-март, блядь, холодно было, как сейчас помню, яйца, блядь, все попрылись пупырочками, блядь, ну, сфотографировались. Короче, блядь, либо Колька, либо Клавка с Зинкой жопу вытерли, не знаю, блядь, не любят они славы, блядь. Вот, потерли вот так вот нахуй, и все, и использовали, блядь, не могу найти нигде. Вот. А вот тут многие кореша мои раскололи одну подляну. Раскололи и правильно сделали, потому что знают они Сюру хорошо, блядь, и нюх у них есть на всякую падлу, понимаешь? И да, есть у нас один, блядь, пидорас, блядь, по имени, блядь, Денисов Денис, блядь, который, блядь, мы послали его нахуй в своё время, блядь, за объёбку, и пизды жалко не дали, а надо было дать, блядь. Тогда он, может, себя вёл бы получше, блядь, распиздяй. Использовал, сука, наши, блядь, все эти, блядь, рисунки старые, блядь. И выпустил всякую хуйню, типа байки из публичного дома, блядь. Посылайте нахуй эти кассеты вместе с их продавцами, блядь. И с Денисом тоже, блядь. Вот так, ребята, блядь. Ну что еще, блядь? А, вот за сказку о богатой нищете российской. Косте Соколову из Прокопьевска спасибо. И его забаве, блядь. Фотку прислали с длинным языком, блядь. Ох, спасибо, блядь. И возможно, кстати, что ваши произведения, ну, конечно, такие более-менее приличные, которые мне понравились, появятся на сайте на моем, блядь. С именами авторов обязательно. Это мы все обязательно отметим, блядь. Вот. Вот, с Устриком и Головастиком из Коврова.
передаю привет. Маркину Лехе с Дуная Приморского, Наташке Карандашовой из Сызрани, который просит все, говорит, Ксюра, ну скажи, чтобы мне родители купили магнитофон наконец. Могу я тебя слушать нормально, блядь, у меня все трещит, пердит, блядь. И хороший стих такой гигиенический прислала про красную шапочку, которая пизду не мыла, блядь. Вот такой стих написала, думаю, ну всем надо читать, девушкам развивающимся, блядь. Чтобы они это все делали, блядь. А то от нее волк даже убежал, нахуй. Понимаешь, ребен, мать? И бабушка напугалась, блядь, когда она вошла вся, блядь, в мухах, блядь. Вот какой, сука, стих прислала, вот. Вот еще кому? Нате Диману из Нефтегорска, Михайлову Максу из Твери, рад, что Степанов Дима, бля. Степанов, да, Дима, из Улан-Удэ узнал, наконец, как он пишет о Пушкине, о Гоголе, о Муму и многом другом, блядь. Вот как развивается мальчик хорошо, блядь. За кличку маэстро, бля. Приятно себя почувствовать, маэстро, Каян, Колян, ёптать. Очнись, пизда, я маэстро, блядь, а не хуй собачий, блядь. А ты ко мне как обращаешься теперь, блядь? А, ты вообще никак не обращаешься. Ты взглядом только, сука, блядь, взглядом, блядь. Ну, Микулич Лёхе, блядь, из Екатеринбурга, Вожанникову Максу из Североморска и Гургену Оганесяну, блядь, который учит в музыкальном училище, за оценку культурного вкуса моего литературного, блядь. Большое спасибо. Пишите, кореша, я жду ваших писем, не обижайтесь, не сразу отвечаю. Дел по горло, руки трясутся, Коля, наливай. Возник город, блядь, начал расти, мукомольные фабрики строить, свеклу выращивал, я тебе говорил уже, да, пизда? Ну, естественно, Коля Корешев драгоценный, народу всякого умного было там до хера. И главный вот этот мукомол, Евпал Бипифор Парамонов, блядь, заебенил, так чего, блядь? Кроме этой фабрики. У него все было в порядке, бля, не будь советская власть. У него разпиздануло бы нахуй, когда он, сука, склады свои знаменитые парамоновские на холодных ключах поставил. Нашел ведь, сука, блядь, в южном, бля, городе холодные ручьи, блядь. И поставил, сука, экономия на электричестве, блядь. Рефрижераторов не надо нихуя. Все, блядь, в сером виде хранится, блядь, сука, нулевая температура, пизда, на складах. Ты веришь, нет? Это только такое возможно, бля. При хорошей предпринимательской жилке какую голову надо иметь? Хоть ты и в полбипифор, блядь. Купец, бля, потомственный. Их там было дохуя, блядь. А ростовская Татьянка Ростовчанка, помнишь, бля? Эх, Татьянка Ростовчанка. Не помню, просто так поется, бля. Наша горочка роса. Пулеметная Татьянка ее. Помнишь, как в фильме «Цыган»? Танк догнал ее, как ебанул, говорит, блядь. Ну это уж, блядь. Низкий поклон, блядь, всем режиссерам, блядь, от всех цыган называется. Ростовских, блядь. Ну, цыгане, ты сам понимаешь, что они американские есть, ростовские, басковские, каких только нет. Даже, бля, в городе Маракеш видел цыган, блядь. Такие же все одинаковые. Ходят, заебало хватают и норовят погадать. Пока погадали, блядь, карманы пустые, нахуй. Одинаковая сноровка, блядь, у всех. В одной школе учишься, блядь. Веришь, нет? Так помнишь, танк-то догоняет, нахуй, бедную эту Татьянку с цыганами топсит, давит, блядь, там все. Да никогда он ее, не, блядь, не догонит, нахуй. Танк немецкий, блядь. Того времени я имею в виду. Он для тебя такую скорость не ржвал, нихуя, пизда. Он там, блядь, ну едет этот танк, блядь, а то Татьянка. Татьянка летит, хуярит, блядь. Только бы копыта не сломать, нахуй. Так там он ее просто на обочине раздавил-то, блядь. Как в книге-то написано, на обочине. Ну это ж кино, ёпта, ебать колотить, давай, блядь. Чапаева им мало, блядь. И так всех там перестреляли, кого могли уже, нахуй. Ну правильно, сука, тенденции чем больше, тем лучше, блядь. И в американских фильмах туда же, блядь. Давить, как клопов. Так что смотри, бля, кореш мой драгоценный. Все это, когда читаешь, половинь, блядь. Потому что это тоже история Ростова. Ростова города, понимаешь, или нет? Вот так вот. А потом как пиздануло на мукомольной фабрике в 30-м году, 7 февраля, блядь. И памятник жертвам репрессий стоит, блядь. Репрессиям пизданутой фабрики, блядь. Знаешь, что постановили? Взорвалась мучная пыль, Коля, блядь. Ты когда-нибудь пыль мучную взрывал, нет? Я тоже не взрывал нихуя. Ну, говорят, когда передозировка, наверное, блядь, они, сука, в 30-м году решили пустить на самотек, блядь. Коммунистического труда ударники все там, наверное, работали, блядь. Все хотели, чтобы, блядь, не только этот ебаный в забое, как его, блядь, Стаханов заебенил, блядь. Все хотят тоже хорошо сидеть, блядь.
Наверное, так столько муки там нахуярили, что не выдержит Павлик, как ебанет, блядь. Опять же жертва, блядь. Опять же 7 февраля. Вот так, кореш мой драгоценный. Идут в каком-то доме, блядь, какой-то замок, блядь, хуй, по лестнице какие-то. Он говорит, тут коты, говорит, какие-то мерещутся, блядь, говорит. А это, говорит, дежавю, блядь. Что, Коля? Уже было по-французски, пизда. Это я, говорит, где-то уже видел. Вон кот прошел, говорит, это один и тот же кот туда-сюда мотается, блядь, пизда. Черный, блядь, сука. Барсик. Вдруг, хуяк, чего там, блядь? Оператор этот Газманов сидит все там, на корабле нахуй, завозился, говорит, караул, все-то не так. И вдруг такие клещи на весь экран, хуяк трубу и перегрызли. Он говорит, пиздец, нас отключили нахуй, питанию перегрызли, что делать будем? Надо уебывать, кто-то справедливо замечает, блядь. Мы в ловушке, сбой в матрице, перерубили канал. Что делать-то? Ну, говорит, дай телефон мне. Он говорит, да нельзя, секут нахуй. Говорит, да, блядь, пиздец, все равно. Давай, Газманов, выводи нас нахуй. Они говорят, он говорит, бегите туда, туда нахуй. План, говорит, у меня этого здания давай. Куда, как нам выходить? Он говорит, там, а там один паренек-то у них был, блядь, автоматов набрал с собой. Я его прям как захуярили все эти полицейские, блядь, из 5 стволов нахуй. Он в окно хотел, а там кирпичом заложено, бля, понял, да? Пиздец.

А этот, бля, Морфеус, говорит, с ними, говорит, с этими агентами бесполезно биться, говорит, блядь, башкой стенку прошибают нахуй. Кулаком пиздаю, говорит, все нахуй, насквозь, бля. А кто они, агенты, блядь, Коль, я так, честно сказать, не понял нихуя. Откуда они после, с какой, блядь, галактики, нахуй, чего им надо, блядь? Ну, один потом признался, что ему надо, блядь. Короче, блядь, эти агенты пиздуют все на своем пути, стреляют, нахуй. И, конечно, как всегда, этот Сайфер ебаный как чихнет, нахуй, блядь, а они по стояку спускаются около унитаза, блядь. Думаю, ну, конечно, блядь. Ничего человеческое мне чуже при всем при том, блядь, при такой компьютеризации. Пернуть не мог, блядь, чихнул, блядь. И как пизданет, они говорят, они здесь. Через кафель как пизданут, а этот агент аж ручищами своими через кафели хвать и держит, сука. Ну, тех скорее туда вниз посыпались, нахуй, знаешь, как в мультике, блядь. Ноги по стене, и стена вся по швам пошла, нахуй. Ёбнулись где-то, блядь, треники там вся в пыли, блядь, в говне. Какую-то решетку открывает, говорит, уходим, блядь, все туда. Сайфер, прыгай, пизда, блядь. Тут туда, нахуй, блядь. Хотел в дырку, да не попал, блядь, ёбнулся об эту решетку, блядь, лежит, нахуй. Говорит, показался где-то, нахуй. А, потом они через канализацию опять. Ну, любимое дело, ёпта. Все по говну, блядь, поплыли, нахуй, выплыли. Через этот люк вылезают на улицу, блядь. Он говорит, там, Газманов, блядь, Сайфер ему кричит, блядь. Выручай, куда мне, нахуй, ткнуться, блядь. Говорит, а вот ты иди, говорит, там, это, такая комнатка, там, телефончик, блядь, туда подойдешь, я тебя там оттуда назад верну. Ну и возвращайся его назад, пиздюка. А он назад вернулся, а уже ему так все настопиздило, понимаешь, Коля? Вся эта жизнь, блядь. Ему хочется, блядь, а до этого его эти, сука, вербанули, блядь, еще к тому же, понимаешь, эти агенты-то, блядь. Мясом накормили, он и разомлел. На, говорит, жри мясо, но, говорит, вы нам поможете, я надеюсь. Нам нужен код, блядь, компьютерный от этого Зиона, нахуй. А что такое Зион, Коля? Я сам хуй знаю, блядь. Видимо, какая-то, блядь, страна благоденствия. Рай, ёпты мать. Все в рай хотят на чужом хую. Понимаешь? На чужом коде, блядь, проехать. Он говорит, сам кода не знаю, но человека сдам. Имеется в виду Морфеус, который знает код, блядь. Тут вообще одни коды. Мы сегодня к корешу к нашему хуй попали, блядь. На калитке код, блядь, новый появился, блядь. Коты и кошки кругом, блядь, сука. На двери в подъезд код, блядь. И переходишь, и еще код, блядь. Все в котах. Как он тут живет, не знаю, блядь. Но зато, блядь, все нахуй, тихо, спокойно. Никто внезапно не придет, нахуй. Посылку не принесет тебе с телефоном, блядь. Мол, позвони и уебывай. Наградили себя, товарищи, правильно, нахуй. Нехуя. Как говорится, Березёнова бог бережет, блядь. Вот так вот и тут, блядь. Колян, ёпты мать. Вот кот к Зиону, давай их все, сука, бля, говорит. Все, сдам, товарищи, блядь. Короче, блядь, да. Чем заканчивать? Короче, тут они, значит, их гоняют по этому стыку туда-сюда. Этот-то пизданул, этот ёбаный. Сайфер-то ёбаный. И уже оказался у Газманова, нахуй. А те-то ещё там, нахуй. Тринити, блядь. Морфеус, блядь. И этот, и Нео там, блядь. Он тогда берет, сука, этот пидор. Ему все надоело дальше, блядь. Это такая жизнь, блядь. Отвезись, такая жизнь, блядь. Привезись хорошая. Они там, знаешь, питаются, ну, знаешь, как, блядь, это. Ну, на корабле, какой-то слякотью, нахуй. Да вот, говорит, сопли жуем тут, нахуй. Вот что же такое, блядь? А это, говорит, нихуя, говорит, это нормально, говорит. Это, говорит, это, как ее, это, как он ее назвал-то, блядь? Называется, говорит, это многоклеточный белок, блядь, плюс витамины и минералы. Жрите, говорит, эти сопли, они очень полезны. Говорит, блядь, ну хочешь миска какого-нибудь там, того, сего, говорит, а нихуя. Переживете, блядь. Ваш организм получает то, что нужно, и ебитесь в рот. Вот так вот, блядь, тоже негр там какой-то сидел. Так этот, сука, этого негра достал какую-то, блядь, дуру, блядь, сука, электрической вспышкой стреляет, блядь. Негра замочил. Не, он сначала этого Тена, блядь, хуякнул, блядь. Тот пиздик, блядь, о, блядь, готов. Он у него наушники отобрал, нахуй, говорит, ну что, сука, а там тела всех этих товарищей-то. Как в усыпальнице, нахуй, лежат, глаза, блядь, закрыты, нахуй. Они же вроде душа-то у них там бродит, нахуй, они там. А он уже вернулся в свое тело, блядь, сука. И давай к бабе приставать, блядь. Тринити, я тебя люблю, сука. Она молчит, она нихуя не... Она там, нахуй. Но вот слушает его по телефону. И говорит, Сойфер, блядь, ты что, нахуй, как же можно, блядь? Ты наш кореш, дружок, блядь. Ты там давай это, типа, этого, нам Тена-то, блядь. А нет, нахуй, Тена, я его заебенил, блядь. И негра второго заебенил, блядь. Одним он, котлета от него, блядь, нахуй, жареная осталась, блядь. Антрикот, нахуй. Черный, блядь.
Вот и вас сейчас я буду потихоньку вырубать. Вот там у тебя кто рядом?

0: с тобой стоит, говорит, кто? Коля Вася, блядь. Вася? Сейчас Васи не будет нихуя. Подходит к этому Васе, который лежит спокойно. Хуяк у него, блядь, из жопы эту затычку нахуй. Все, жизнь ушла. Как сон, как утренний туман. А тот в это время там стоит около тринки. Хуяк на пол, готов. Вот так, блядь. Сейчас, говорит, я этого отключу нахуй. Хуяк, думаю, о, блядь, что ж ты, сука, делаешь? Пидор ты гнойный, блядь. Он говорит, а хуля, мне поебать уже все, блядь. Мне просто поебать, мне так все надоело, это вся хуйня. Я вот хочу быть знаменитым артистом, блядь, вот хочу, сука, блядь.
1: Думаю, ну какой ты нахуй артист, блядь, ты
0: пизду. А он еще эти наушники надел, как чертик, блядь. Носик курносенький, рожки торчат, блядь, сидит на этом, блядь. О, говорит, Морфеус, ты нас наебывал, блядь, залез на него. И молчат эти, говорит, сука, блядь, козы ему строят всякие, блядь. А Морфеуса-то там нет, он же там, на земле в это время, а тело его тут, а. Он над телом измывается, нахуй. И бабу хотел выебать, блядь, Тринти. Ой, блядь, а Тринти оттуда по телефону кричит, не еби меня, не еби. Я здесь, блядь, и там тело мое бренное, блядь. Говорит, сейчас мы проверим, сейчас я к этому бренному телу, к Нео к вашему подойду, блядь. Он, сука, что у вас, избранный? Сейчас проверим. Избранный умереть не может, если я ему сейчас из сараки все выну, блядь, из головы выткну. Как он, будет жить, нет? Как же избранный и мертвый, такого не бывает, нихуя. Говорит, что ты делай, не делай, пидор, блядь, ты вон, у нас одна надежда, блядь. А этот Нео стоит, глазенками хлоп-хлоп, думает, ну пиздец, нахуй. Ну раз он избранный, такого не будет, и действительно, блядь, просыпается этот Газманов, нахуй, оказывается, он его ранил, блядь. Достает эту хуйню, он ему рядом положил как раз. Как ебанет, умри, говорит, гад. Пидор гнойный. Так и сказал. В тот раз, о, блядь, и улетел аж куда-то в сараку, блядь, этот сочер, нахуй. Ну, говорит, так, товарищи, я снова в операторской, блядь. Прошу вернуться, блядь, нахуй, к своим бренным телам. Говорит, товарищи, возвращайтесь, нахуй. Так, пойдете там туда-туда, не знаю куда, нахуй. Там будка, хуютка, по телефону, блядь, и... Короче, залетывай, нахуй.

0: видосик ставить.
1: Чё, сука, страшно, бля?
2: Куда нахуй? Стоять, бля!
0: Ёпта, страшное дело, мужики, бля! Ну это страшное дело, бля!
3: Эх, доси, бля, ёп твою! Что за хуйня?
0: Вот ты какой, бля, цветочек аленький! В рот мячих пых! Очнулась она на острове, бля!
3: А этот, сука, значит, за кустом, бля! Ну видно, что там у неё всё в порядке!
0: Настя, ёпта! Думал, медведь, бля, бля, а остров, чой, чой, бля, не боись, сука, страшный жир, бля, волосатый, бля, какой, блядь, морда, бля, бесформенная, бля, какой квазимода в пизду, да, будь наши нарисовали, так нарисовали, бля, какой там нахуй, отверни глаза, бля, это я, кто я, ёптай, головка отходит, куда ты нахуй выпал, бля, куда ты нахуй выпал, бля, куда ты нахуй.

0: Это, блядь, что, блядь?
1: Кореш ты мой драгоценный, с этими ребятами. Я с ними давно как бы так в заинтересованных отношениях нахожусь. Это Митьки Колян, все питерские ребятишки, бля. Они даже в то голодное советское время, блядь, они находили в себе силу жить пробезьянски, поскольку все были творцы и художники, блядь. А работали все, блядь, по котельным, сука, сидели в ватниках, ходили, блядь, в сапогах, блядь, так вот пробезьянски, понимаешь? И любили очень рассказывать тоже долгие всякие истории друг другу. Фильмушечки всякие, штучки-дрючки. А в очередях тогда долго приходилось стоять, Коля, они тоже пробезьянски, блядь, удовлетворяли жажду мочеиспускания, прямо не выходя из очереди, чем и славились на всю округу, бля, вот это Митьки, сука. Есть у них всякие произведения, а есть всякие вот такие вот танки и бронетранспортеры. Вот я тебя к ним подвожу, чтоб ты понял, тоже, блядь. И в этом есть не только в количестве выпитого пива, но как, блядь, с каким размахом, каким небрежением и шиком они это делали, корешки мы драгоценные. Это ли не раблезьянство своего времени? Раблезьянство. Я посмотрел, думаю, сколько написано, блядь, сколько. Какие высоколобые, блядь, люди работали в котельных, нахуй, наших советских, блядь. Потому что они нахуй никому не были нужны, блядь, кореши мудрецы. Они, правда, и сейчас нахуй никому не нужны, блядь. Но зато они чувствуют себя теперь свободными, блядь. Они высказались. Ну ты поди посы, а я пока порасскажу тебе кое-что. Без тебя, правда, блядь, только унитазом громко не греми, блядь. У каждого Митька жена Олечка, блядь, и все они такие ласковые, блядь. Такие гремыки, блядь, все как скажут, все словочки какой-нибудь там. Корешушечка ты мой, братушечка, блядь, ты корешушечка ты мой, блядь, драгоценненький. Как же я тебя люблю-то, блядь. Например, ты бы сказал, например, там, Сюра, как ты сегодня провел день? А Митек бы сказал, Сюрушечка, как ты сегодня проводушечка, денюшечка, блядь. Ёпты мать, я тебе ответил, блядь, охуюшечка, блядь, моя. Хорошо провел, ебать тебя, колотушечка, блядь. Там два кореша, Максим и Федор, блядь, это главные герои, блядь, среди них все вьется, блядь. Ребята пьющие, наши ребята, портвейну выпито немерено, блядь, а светлую душу ее все равно не заглушить нихуя. Максим очень развивал Федора, он с ним познакомился, знаешь как? Он его именно выбрал, блядь, вот Федора, блядь, именно за то, что он ссал, не выходя из очереди, блядь, за пивом. Потому что если бы он вышел, он очередь потерял, блядь. Ну ты знаешь, блядь. В Питере это вообще особенно, блядь. Сугубо заметно, блядь. Там, сука, блядь, вообще народ смурной, такой муторный, блядь, мутный. Стоит, блядь, все за пивом. Там кончил, в другой пересел. Там кончил, в третью пересел, блядь. И все стоит, стоит. А его объебывают и объебывают. Ну, правда, сейчас уже поменьше, блядь. Сейчас уже капитализма, блядь. Он взял Федора и воспитывает, блядь. Он, говорит, пишет так. Идет Максим по тропке между круч, но, поравнявшись с Сакурой, застыл, глотая слезы, блядь. Как ты думаешь, блядь? Коля, кореш многостенный, ну как бы ты шел, увидел яблоньку и вдруг охуел, блядь. Как наш вот простой, понятно, Федор. Или, например, проснулся Федор с сильного похмелья, лежит в саду японском под Сакурой и плачет, сам не зная, как сюда попал. А бывает и такое, блядь, кореш мой драгоценный, хорош похмелье, блядь. К примеру, к станции электрички, шатаясь, Федор подходит, головою тряся, на расписание смотрит Микаса, Касуга, Киото, Авадза, блядь, и на Мидзума, и дальняя бухта того. Что ж, с таким же отчаянием смотрел он и раньше, и видел Рябова, Ржевка, Грива, Пискаревка, блядь, Всеволск и дальняя Петрокрепость, блядь. Ледяные, злые перроны, блядь. Вот корешки мы драгоценные, как в Питере пьют. Феномен цоканья, желая изучить, Максим и Федор взяли жбан саке, блядь. Ну, как мы с тобой, сука. И день и ночь работали упорно, на утро встали в голове, как бронетранспортер. Кореш-то многоценный. Ведь вечно, блядь, мы так с тобой тоже мучились, Коля. Наши, ребята, наши, я просто говорю тебе, наши. В саду камней сидел часами Федор, Максима ожидая. Максим по лавкам бегал за саке. У них, правда, там саке так дают, нахуй. Но дело в том, что сидят камни, коль корешки мы драгоценные. Это у них, значит, камни разложенные, блядь. Ну, у нас вот булыжник, например, да, на нем газетка, блядь, и вобла, блядь. Можно, можно называть сад камней. Японцы, а ведь они так. Они назовут сад камней и верят в это, блядь. Сад камней, мол. Мы тоже можем так называть, только мы так называем булыжник, блядь. А у них сад камней, блядь, поэзии во всем, блядь, японском. Поэтому мы тоже перенимаем, блядь. И поэтому есть такая танка, блядь. Японский быт вполне освоил Федор. Если раньше на кровати спал, то после трапезы с японскими друзьями валился прямо на циновку, не в силах до кровати доползти. Особенно они любят гору Фудзи. У них там Фудзи торчит где-то, блядь, на яме там, блядь. Понимаете, называется Фудзияма, блядь. Говорит, склон Фудзи выползает из тумана. Максим и Федор по нему идут. Обнявшись, головы клонят друг к другу. Эх, Хокусай, я б сейчас сюда, блядь. Хокусай, не знаешь, да? Не понял нихуя. Хокусай у них, который вот писал всю эту хуйню, понимаешь? Танки, всякие вот штуки, блядь. Это Хокусай. Великий, блядь, философ японский. Они идут там по горе. Фудзи, блядь, говорит, сейчас бы нам его сюда, ух, мы бы с ним попиздили, блядь, понимаешь? Все в истории. В этом есть интерес, блядь. Но если уже о японском будет до конца, блядь, вот у них есть. Не век скорбеть, восток уже алеет. Торговый люд по лавкам заспешил. Вот продавец саке в резной замок снимает, зевает рот ладошкой прикрыв. И Федор, стоя до крылечки, ему кричит, бонзай, бонзай, блядь. Понимаешь ты, сука, пора похмеляться, сука. Пусть вонзай, вонзает этот ебаный ключ в этот замок. Ебать колотить уже, блядь, в горле пересохло. Слушай, насколько это, блядь, ну как не по-русски, блядь, а? По-русски, блядь. Потому что это все наше, блядь. Хотя у них там, конечно, гораздо все интереснее, блядь. А вот наши, блядь, песня о моем Максиме, блядь, называется, сука, у него. Это другое уже, блядь. Это наш быт. На японский манер, блядь. В то утро Федор встал пораньше, пошел на кухню. Там стояло штук 5 бутылок с Жигулевским, 5 с Мартовским, да 5 с Адмиралтейским и прочих всяких пив немало. Они хорошо запаслись, бля, ребята. Уже светало. Высветлялся на столе изящный контур этих всех бутылок. Их силуэт будил сознание, тешил глаз. И скрытым ужасом напоминал творенье Гауди, блядь. Ну, это ты не поймешь нихуя, это, блядь. В смысле, все эти ужасы, блядь, художник такой был, блядь. Всякая хуйня. Не ведая ни страха, ни упрека, Федор, схватив бутылку с жигулевским пивом и шаркнув ею, как мечом о край стола, взметнулась пробка, пиво полилось. И кот, лежавший под столом, то пиво стал лакать с протяжным стоном, блядь. Ты представляешь? Насколько даже кота напоили, нахуй, блядь. Ты представляешь, ему жрать-то нехуя, блядь. Все неподвижно стало. Федор как гарниз стоял. Кадык катался вверх и вниз по мощной выи. Напив бутылку, Федор взял другую и пробку лихо сковырнув ногтем, плеснуло пиво сильно, как фонтан. Ловил его губами трепетными Федор, махал руками и смеялся, как дитя. Как ты, Колян, помнишь, сука, бля, когда, сука, нашли мы одну бутылочку, бля, я говорю, я где-то закатил, по-моему, под диван, блядь, как же мы ее искали с тобой, блядь. Ты, сука, бедный, я, блядь, чувствую, пиздец. Но как ты ее пил, кореш, ты мой драгоценный, ну тебе первей надо было, блядь. Я тебе и отдал, блядь, как друг твой, как Максим Федору, блядь, так и я тебе, блядь. Но тут Максим прошелся, вот в чем дело. А что случилось, блядь? Однако, блядь, скорбь села, согнав бутылку в длань, взял крепко Федор и выпил, и еще открыл, и пил, и выпил много всяких пив. Как вдруг услышал пиф-паф, упал в испуге Федор, хотя и был не робкого десятка. А что случилось? То Максим, рукою твердую бутылку открывая, не рассчитал усилия с похмелюги. Бутылку уронил и сам упал, и звук подобный выстрел раздался. Пиф-паф. Ты веришь, нет, так можешь любого испугать. Ты помнишь, как крышка этого унитаза так шваркнулась, что ты чуть не ёбнулся на кухне, блядь. Она ёбнулась, блядь. Да так тяжело, блядь, что сраку чуть не прищемил, блядь. А ты как завопил. Бля, караул. Порубанному витязю подобен Максим лежал, раскинув гордо руки, как павший славной, но безвинной смертью. Был Федор, вылезающий рядом. Поодаль кот стоял, зловещим видом, опохмелившись уже. Подобно ворону на поле брани, блядь. Видишь, нет? Но Федор встал. И хмуря брови, случившиеся, сились почтись. Максим поднялся, Федор ругая, и местью лютую ему за что-то угрожая. Так, грозя за что-то, блядь. Вину свою, не понимая, Федор взял мартовское и пластичным жестом зубами пробку сковырнул, но пить не стал. Максиму предложил галантно пиво.
2: Максим надменно дарх отверг, блядь. Сам взял бутылку и вскрыл ее ножом столовым, всего себя изрезав, правда, блядь. И пиво все почти пролив. Допив все осталось, Максим взял пачку Беломора и тюкнул в донышко, как пушкинский балда мог тюкнуть мусь. И папироса, вылетев, упала в лужу пива на полу и вымокла. Максим вторично тюкнул, вынул папиросу и дунул сильно в ейное нутро. Могучий мусь не поскупился на усилия и выдул весь табак из ейного нутра. Вот кореш мой драгоценный, ты сразу отчился, потом отчился, ты вспомнил, как мы жили, блядь, как мы опохмелялись, как мы таскались по этим ёбаным магазинам, блядь. Приходят мужики, например, там, блядь, Клавка, блядь, она говорит, а вам велено не отпускать. Псенокос начался, пиздец, и вообще завязываете, говорит, блядь. Ты бы нас лучше сразу расстреляла, пизда, Марья Ивановна, блядь.
3: А потом уже и отказывала, блядь, хули теперь говорить. Ну, слушай, ну, мужики, я сейчас...
1: Нет, говорит, не положено, говорит, блядь, меня заебут. Боялись тогда точку потерять, блядь, в сельпо, блядь.
3: А что говорить про городские, там хоть так, сяк, блядь, кто во что гораст объебывал нашего брата. Но кореш ему драгоценный, Хоку, танки и бронетранспортеры
1: до сих пор, блядь, спасают нас, блядь, от вымирания и напоминают нам о хорошей, доброй японской жизни, кореш его драгоценный.
3: Выпей ты, блядь, под кальмары, ебать колотить, блядь. А я отдохну немножко, охуел я с этим рассказом, блядь.

Во, блядь, тут один фильм, сука, появился, бля. Сука, громозила, бля, называется, бля. Или какая-то хамозила, бля. Ну, в рот меня типа, опять гигантская какая-то пизда, блядь, вылезает на землю и полезла, бля. Я так понял, что это была, бля, народная, бля, белорусская сказка «Годзилла», бля. А сняли американцы, бля. Ну, у них, видать, сука, плохо со сказками, блядь. А у нас хера всего. Они взяли, блядь. Говорит, «Змей Горыныча», вспомнили нашего, блядь. А я почему понял, что белорусская, там все равно Чернобыль, блядь. Там табличка, бля, Чернобыль, и чувак ковыряется, блядь. И берет, как захуярил оттуда, как червяки, как полезли, блядь. А он, значит, он специалист по этой хуйне, блядь. Вот, значит, где взорвалось, блядь, где вот эти вот волны пошли, блядь, там начинаются всякие изменения, блядь. Ой, это, бля, в одной зоне отбывал, блядь, там рядом тоже пиздануло, блядь. Ну, там, блядь, утки, сука, голые летали, блядь. Голые, сука, летит сарака у нее, все, блядь. Все голые, блядь, ни одного пера, блядь. Долетались, нахуй. И вот, сука, всем история, блядь. Показывают нахуй. Блять, как это? На острове там, блять, там природа вообще чистая была. Так там французы пиздякали, блядь. Чемпионы мира, вроде меня всех пых, блядь. По футболу, блядь. Взяли, пизданули там взрыв, блядь. Ты веришь, нет? А как снято там, блядь, и все? Да какое-то ощущение, что ты, гля, под землей, блядь. Эти, блядь, плывут, сука, японцы, блядь. Уж на что народ, блядь, спокойный, сука. Кого трогают, блядь, ловят рыбку, блядь. Сука, закинули невод, блядь. Вдруг как пизда. Что такое, блядь? Появляется какая-то хуйня, блядь. Они понять не могут. Так, внимание, сейчас будет столкновение с какой-то хуйней. И вдруг, как пизданет, блядь. Они аж, японцы аж, блядь, стали, блядь, белорусами. У них глаза вот такие, блядь, понимаешь? У них были ушки, блядь. Пиздец, на затылок нахуй вылезли, блядь. Все голубоглазые стали, все в один момент, блядь. Блядь, все на, блядь, раз на берегу и валяется, блядь. И, значит, там уже забегали, блядь. О, блядь, какая-то хуйня, что-то там под землей, какая-то пизда бегает, блядь. О, и, значит, блядь. И зовут этого чувака, который червяков-то, бля, ковырял. Под Чернобылем, бля. Говорит, иди ты, разбирайся, бля. Он говорит, я разбираюсь, бля. Это, бля, даже с женщинами не живу, потому что у меня червяки главнее, бля. А там какая-то баба потом говорит, ой, бля, вот у меня сих пых, ты такой. Ну, помнишь, как мы с тобой, бля, вот у меня сих пых? Он говорит, помню. Но, бля, для червяков все отдам, бля, нахуй. Она потом тоже, бля, прославиться хотела, все лезла, все пиздой вперед, бля. Потом прославилась, бля, долезлась, бля. И вот, значит, мало в эту берут с червяками, блядь. Иди, мол, глянь на судно, блядь. Как она ее эти изуродовали-то, блядь. В чем дело, блядь? Он идет сколько раз какую-то соплю, блядь, снял с этого. Ага, блядь. Хуяк ее, блядь, в этот самый, блядь, и на анализы, блядь. В рот меня чих-пых. Это, говорит, Годзилла, блядь. Гигантское чудовище, бля, 50 метров рост, бля. Ступня там хуй, знаете, там показывают отпечаток только. Показали, и все, ее с ним показывают, блядь. А темно кругом, бля, как в жопе у негра, бля. Я не знаю, что такой фильм, бля. А снимают в Америке, бля, заметь. Вот, сука. И вдруг, бля, становится, блядь, все колом. Море, бля, вздыбилось. Ретива, блядь, дыбится. И вдруг такое ебло выкрал, как сиганет в рот меня чих-пых, блядь. Змей Горыныч, блядь, бля, потом огнем дышало все время, блядь, огнем как пахнет, блядь. Как пахнет, сука, мало не покажется, бля, в рот меня чих-пых. Это откуда же огонь-то, блядь? Свежее дыхание, бля, ронда, ебаный рот, блядь. Как пиздает этим рондой, блядь. Пиздец, парки горят, все горит нахуй, машины все вдрызг, блядь. Дышит, блядь, о-о-о-о, блядь. Ну все, это спецэффекты, я их знаю, бля, вроде всех бы вся это делать нехуй. Но, сука, что она с городом Нью-Йорком сделала, бля? Все в пизду. И там мэр такой, мудак, бля, сидит. Он говорит, вот он такой, бля, вот я бы посмотрел, как Юрий Михайлович, бля. Он бы себя пизданул, бля, какой Годзилла, бля. Где, сука, бля? Он кепкой, блядь, сука, эту Годзиллу, бля, как замочил бы, блядь, пришел. Снял себе кепку, блядь, ну пошла нахуй, блядь, отсюда, блядь, с Москвы, сука. И у них там тоже такое... Какой-то, блядь, сквер, блядь, дом называется сквер, бля, почему-то, блядь, нихуя не понимаю. На сквере обычно вот это, собаки серут, там всякая хуйня, а у них это как произведение искусства, блядь, и там правительство у них сидит, блядь, всякая хуйня, говорит, там вот. Но все в таком запустении, блядь, все обосрано, блядь, все мрак такой, блядь, ты понимаешь? Ну, разве у нас такое может быть, блядь? Сегодня солнышко, блядь, солнышко, храм Христа Спасителя стоит, сияет, блядь, я посмотрел, Юрий Михайлович, блядь, за храм Христа Спасителя, как они его угадили там, блядь. Вот этот свой сквер, блядь. Да он бы, сука, все уши потревал, блядь. Бля, там, сука, народ, блядь. Ой, бля, все бегают, блядь. Обсираются, ой, караул Годзилла, бля. Так, вертолеты, бля, хуё-моё. Сука, вертолеты ела, бля. Он говорит, ой, блядь, она у меня на хвосте, блядь. Да пизда, взлети повыше, ёпта. Куда ты, блядь, бля, она, бля, 50 метров, а ты на 60, пусть взлети, блядь.
4 вертолета она съела, блядь, у них. 4, это где видно, блядь. Огонь, огонь, блядь, они, все, хули огонь, блядь. Она бегает хоть бы хуй. Чем они там стреляли? Говно, что ли, в нее, блядь. Вот, сука, военные тоже, блядь, у них. Спиздяй какие-то одни. Вот у нас армия слабая. Да пизду, какая она слабая, блядь. У нас вышла, блядь, стоять, сука, старшина, блядь. Всем стоять, блядь, с мира нахуй. Всем по рылу, блядь. И вперед нахуй, блядь. С криками ура, блядь. И все характерно, бля. Обстреляли все, бля. Ну пизданите вы Катюшей, бля, в рот на всех пыль. Ну немцы обосрались, ёптывы. Говняными пулями какими-то, блядь, хуяси. Ну я понимаю, кино, бля, конечно, она. Если сразу убили, хуй, кино кончилось, бля. Я говорю, горбатая пизда. Вот она скачет, скачет, бля. Они ее, он, бля, зовут. А это она, бля. Но ее, сука, кто-то трахнул. Только Кинг-Конг мог, бля, с его огромными яйцами. Потому что там нам делать, Коля, с тобой нехуй, понимаешь? Чувак, ты соплю-то вот эту, блядь, проверил, блядь, и говорит, блядь, она еще и беременная, блядь. Вот не было печали, блядь, ты веришь мне, Колян? Сука, и он понял, простёк, а она, главное, на как смотрит, блядь, когда они встречались на улице, блядь. Вот так встречались, она бесит, блядь, все сбегают, он говорит, блядь, стоит и между пальцами у меня проходит, блядь. Обсирается, блядь, но не бежит, блядь, вот тоже. Наука, блядь, великая, сука, Колян, блядь. Наука требует, блядь, как искусство великих жертв, блядь. И он хотел, блядь, стать жертвой, но понять, блядь, принцип, блядь. Почему, откуда такое, блядь, распиздяйство, блядь, в природе, сука, происходит, блядь. Вот, сука. Чувак вот этот вот, который, сука, анализы который, блядь, сдавал. Он говорит, блядь, она, говорит, хочет рыбы, блядь. Навалить ей, сука, полную гору, блядь. И она спряталась, блядь, икру метать надо, блядь. Икру-то метать надо, бля. Она спряталась, блядь. Они говорят, давай навалим, она и выползет, бля, на запах, блядь. И такой рыбы ей тухлой навалили, блядь, что такой запах пошел, все разбежались нахуй. И вдруг хуяк точно вылезает. А она, сука, тоже взяла тактику, блядь. Хуяк в землю, блядь. Как она, блядь, там коммуникации, блядь, все не повредила. Я не пойму никак, ни хуя. Ползет, ну ты ебалом-то в трубу-то упрешься, блядь. Она не упирается, блядь, и раз, блядь, и прямо из-под земли, прям хуяка появляется. И вот, значит, сука, это Годзилла, блядь. Бегают, и все. Вот льет дождь, блядь. Полгорода уже нахуй нету, блядь. Дети бегают, блядь. Мрак, темнота по каким-то подвалам, блядь. В результате это пизда, блядь. Зарылась куда-то, нахуй. Яички-то отложила, блядь. А их нихуя, блядь. Он говорит, ну, говорит, ящерица, блядь. 12 яиц, хуй в сараку, блядь. 200, блядь. И, блядь, дети-то хоть, блядь. А там подвалы, подвалы, хуйня какая-то, блядь. И вдруг ебическая сила. Кишмя, блядь. Кишмя вот эти вот размножились, маленькие гадзилята, бля. Кажется, она там яиц нарисала, ёб твою. Ну, бля, взял, они прям кишмя кишат, бля. Как снимать, где взяли, бля. Сколько, блядь, кожзаменителя, бля, пропало. В рот мягких пых. Сколько можно было неграм всить ботинок, бля. Столько кожи, бля, ну, в рот мягких пых, бля. Ну, ладно, хуси. Говорит, про прокатный фильм, бля, сука. Ну, хули, кому нет, делать нехуй, пускай смотрю, бля. А я тебе так скажу, бля, хуй там смотреть, бля. И когда еще... Мозгов нихуя не хватает, бля, вот что вы такой выстроить, бля, конфликтный, сука, фильм, бля, между характерами, людьми, бля. Вот они начинают, бля. Камень ёбнулся на голову, блядь, там еще что-нибудь обосралось, блядь, оборвалось, блядь. Землетрясение, бля, все бегают, глаза вытаращив, блядь, японцы станут белорусами, бля. Вот американский, заметь, американское кино, бля. Обязательно, бля. Убили, сука, отомстили, пизды дали, блядь, и все довольны, бля. Это так, бля. Так просто замочил кого-нибудь, блядь, тебя тоже замочили, блядь, доволен, блядь. Вот ты возьми, блядь, наши, блядь. Вот за копейки, блядь, все сидят, блядь. Раз, блядь, душевно, блядь. Вот сейчас был фильм, блядь, «Дом, в котором я живу». В рот мне всех пыль, подскажи, говорю, расскажи, утро раннее, блядь. Где с подругой мы счастье найдем, блядь? Мы здесь есть, вот на этой окраине, блядь. Возле дома, в котором живем, бля. И так душевно это все написано, бля. И, сука, как они на войну, бля, уходили. Как вернулись, бля, не все, сука. В ромящих пых, бля. Это все ты, Колян, бля. Я сидел тут, бля, мне слеза, бля. Выпил чуть-чуть с Вовкой, бля. Мы сидели так, обнялись, бля. И, бля, вот ты веришь мне, Коля? Плачу, бля. Плачу. И знаешь, как это, бля, слезы очищения, бля, по мне. Вот я и Годзилла, бля, никаких слез, ощущений. Когда ж ты, сука, наконец тебя угрохать-то, пизду, бля. Потому что у меня возмущение, бля. Показывает мне это, блядь, вот скопище этих, блядь, вот этих вот, блядь. Земноводных, блядь. Они, сука, бегают, хватаются за сраку, блядь, за раку. Вот, блядь, эти сзади от них бегают, они прям за сраку, нравятся, блядь. Ну, они всех сберляют нахер, а? Я думал, что они друг другу начали берлять уже. Там 200 человек этой хуйни, блядь.
200 человек вот этой хуйни, бля. Ты веришь мне? Так они все только делали. Мы, говорит, нашли, бля, гнездо, блядь. Баба, говорит, вот баба, которая прославиться мечтала, бля. Я, говорит, журналистка, бля, журналистка, бля, мы нашли гнездо, пизданите по гнезду, блядь. Был такой аналог, блядь. Вызывал огонь на себя, и эти тоже, бля, вызываем огонь на себя, бля. Пиздуйте, мол, бля, ракетой персингом, бля, вот по этой скверу, поэтому, бля. 26 минут, блядь, отъебывайте, бля. Куда нахуй? А там скопище, бля, он говорит, бежим, бля. Эти только успели объяснить, как ебанет, бля. И все это нахуй накрылось медным тазом, бля. Медным тазом накрылось, бля, наш... А газил-то нету? А газил, куда? А я думаю, бля, подожди, куда она делась-то, бля? Она нырнула тогда, блядь. И только они знают, а где Годзилла, где Годзилла. Она, блядь, знаешь, как слушает, бля. Вроде как у нее разум, бля. Как слушает. А вот она я, хуяк из земли, как ебанет, блядь. Ну что, Стюка, а, блядь, детишек моих пресили, блядь. Она просекла, здорово, блядь. По запаху, что ли, не знаю, блядь. О, блядь, этими силами, значит, давай всех, блядь. Эти в машину, бля, гнаться, бля. Она прям по ним, блядь, сука, сука, бежит. Цик, цик, цик, цик. За ней по улице все дома развалило нахуй, бля. Все развалено. Эти, блядь, ебалы вытаращили в машине. В результате хватает нахуй машину, бля, и начинает зевать. Бля. А они там сидят, блядь, снято как, бля. Машину раззевало, бля, так они все поехали потом на ней, бля. Пизданули проводом по зубам, кариес нахуй. Уей. А за ними все стремится, бля. И хочет она им почему-то именно им отомстить, бля. За что, бля? Нет, не они же стреляют. Она цирк-цирк, ну, да, озверела, конечно, да, охуела, блядь, эта бедная Годзилла попала тоже, бля. Жила бы себе там на островах-то, блядь, плавать, тебя там никто не заметит, бля. Вот это чудище, блядь, вот это плавает. Ну и плавает до сих пор, бля. Ну, говорит, видели, блядь. А хуй, где, бля? А нигде, пизде, бля. Плавает и все. Так ебальцы высунет, посмотрит. Блядь. Нырну-ка я нахуй назад, бля. И опять, сука. Поэтому зевая, бля. А это выпиздил. Куда ты нахуй, бля? В Нью-Йорк сину, бля. Ну куда? Ну, скромнее тоже, блядь, это, конечно, блядь, ну, сфера обитания, надо знать, блядь. Ну, мы тут люди живут, блядь. Там муравейничек, блядь, тут муравьишки, блядь, тут это, а ты тут живи. В море, бля, плавай, нахуй, на здоровье, блядь. Подумай, все у тебя, блядь. Ну, в общем, у них тоже, блядь, у этих насекомцев, блядь, у присмыкающих, блядь, у них свои дела. Вот они, значит, сука. И она, значит, их уря берлять, берлять. Ну, тут уже народ не выдержал, блядь, и кино кончается, бля, вот у них. Народ не выжигает, ну-ка давай, говорит, пиздани по ней, откуда даже без предупреждения, как пизда. Ну, если готова, бежит по мосту по этому, блядь. И все рвет, блядь, на ней-то все остается, блядь, она же вязнет, вязнет, вязнет, блядь. И вот она, у нее все провода уже повисли, блядь. Она говорит, ой, бля, не могу, сука. Лежит она, и все так, глазом так, у-у-у, блядь. Ну так она, раз, и глазик-то потух, так все, пизде, отмучилась, старушечка, блядь. Ну вот, и в рот меня чипых, все истории конец, блядь. И стоило из-за этого такой сыр-бор, блядь, заводить. Не, ну конечно, в этом фильме есть, конечно, блядь, польза. Он снят, потому что предупреждает, блядь. Не балуйтесь этими делами, блядь. Ядерами вот этими, сука, всякими делами. Все правильно, блядь. Помнишь, когда, блядь, все Индии с Пакистаном пизданули, блядь? Все правильно, блядь. Жить-то нам, блядь, дальше, блядь. Эти наши, блядь, будут жить в рот мясих пых. На что они будут жить, блядь? В голой пустыне, сука, где как эти негры, блядь, сука? Где, бля, вырыть нихуя яму нельзя, блядь? А тоже, бля, потому что, бля, пизде все выдуло, блядь, пизду. Ни растения, ни сего не посадишь, блядь. Эрозия, бля, почвы, сука. И вот, Колян, я тебе так скажу, если бы ты меня слушал внимательно сейчас, блядь, вот эту всю историю, блядь, внимательно, ты бы экологию сберег у меня на столе, блядь. Нахуя ты бычок сейчас в томат, блядь, поставишь, а? Люди, блядь, будьте бдительны, нахуя вы свои бычки, блядь, в общий томат, блядь. Для этого пепельница есть, блядь.

А он, пиздец-то, был здоров, блядь, как начнет, например, там, страница на 4, говорит, вот, говорит, дорогой ты мой, там, корешок, типа, разъеба Кашинский. Например, я тебе говорю, да, чтоб ты понимал, вот, например, раздолбай. И он, мать, на трех страницах пишет, какой у нас раздолбай. Раздолбай утонченный, раздолбай разоблаченный, раздолбай заебанный, раздолбай задроченный, раздолбай голодный, раздолбай сухой. И вот так на двух страницах, кореш ты мой драгоценный. А ему потом на трех страницах отвечают, говорит, а ты, говорит, прелюбодей обосранный, прелюбодей задристанный, прелюбодей пахогрыжевый, прелюбодей хуй знает какой. И в этом, понимаешь ли, Коля народ, очевидно, видел какой-то юмор. А юмор заключался так, что, говорит, она, говорит, так, говорит, обрадовалась, говорит, этой шутке, блядь, так засмеялась, что даже умерла. Да, Гаргамелла. Она кому-то там мать была этому, по-моему. Сюжет я тебе не буду рассказывать, это долгая история. Я просто тебе представляю, все такое реблезианство. Это значит, все преувеличено во много раз. Потому что если уже, говорит, например, Силий Мустанист, когда он родился, маленький, да, Гарганьё, так его назвали, потому что он заорал там что-то такое. Он говорит, о, говорит, это папа, говорит, это он что-то спиздил такое, я его так и назову. Гарганьёа, как бы, да, он так, уа-уа, типа там что-то такое, завопил. Все, конечно, в это время сидели, выпивали, блядь, пятую бочку допивал каждый, блядь, уже все. А басталист там все в этом сидели, блядь, в своем омете-помете, блядь. А она в это время пошла, почувствовав, говорит, рези, поскольку она объелась какого-то смальцу из 194 коров, блядь, которые ей надоили, блядь. Какой-то там наделали ей какую-то зельцу, и она все это схуясила, понимаешь? Она, значит, обожралась требухи, ёптать. Требухи там, я говорю, там 190 коров, блядь, там требуха. Она жрет, жрет, ей пернуть захотелось, понимаешь? Она думала, что роды наступают, блядь, она не поймет ничего. Копыт-то раздвинула вроде сейчас это самое, а из нее прямая кишка выпала, блядь, все в пизду заткнула там, блядь. А это он описывает, как врач, все, как она выпадала, бля, какой она была длины, какая промежность, какие у ней там были волосы, блядь, и хрен знает чего, блядь. Про пизду говорить вообще страшно, блядь, такое представишь нахуй, как на большом экране, где-нибудь в Олимпийском, блядь, такое покажут, блядь. Вот это абсолютно так. И этот младенец, блядь, поскольку все забито, блядь, он там сквозанул, блядь, куда-то в вену, блядь, ушел в какое-то другое раздвоение и вышел из ее ухо, блядь. Ну, ты мне скажешь, Сюра, что ты пиздишь, блядь? Из какого уха может кто выйти? Ты-то откуда сам вышел, блядь? Тоже из уха, что ли, блядь? А этот хуй, предвидя такие дела, рабле, описывает. А что, блядь, здесь такого удивительного? А вот этот, смотри, из башмака там появился. Этот хуй вообще из жопы, блядь. А третий вообще хуй знает откуда, блядь. Тот же Хармс описывает, как он родился, блядь, как его по ошибке назад хотели запихнуть, и запихнули в жопу маме. А он потом говорит, не могу там находиться, и вылез. Так, говорит, я родился второй раз. А это один раз, но из уха. И он описывает, он тебе мозги заебет, такой корень драгоценный, блядь. А вот, а этот апанурх, ахуюрх, ахирург, блядь, как они родились, блядь. Ну, естественно, когда родился младенец, он сразу всех послал нахуй, поскольку он младенец был, типа, как в сказке о Салтане, блядь, рос не по дням, а по часам. Он сразу раба потянулся, пернул, говорит, все в порядке, говорит, батя обрадовался. А батя у него грангузье, значит, по-русски гран, по-ихнему, значит, гран большой, но агузье, наверное, жопа, бля, понимаешь, я так и понимаю. Большая срака, короче. Ну, как бы, понимаешь, такая история из жизни великанов, блядь, которые живут среди нас. Почему они великаны, как он любил преувеличивать их? Где они брали столько денег, блядь? Потому что он описывает, когда начали этого маленького младенца одевать, ему, ты знаешь, там, бля, пряжки из там, на что пошло, блядь, 525 буйволиных кож, блядь. На подвязку ему пошло, что там еще, блядь, 1000 локтей, блядь, какого-то, блядь, атласа, бархата, изумруды какие-то, блядь, там это камешками обработано. Гульфик ему шили, блядь, специально, потому что, видать, у Гаргантюа был здоровый член. Хороший для мальчика, здоровый, так что все служанки, когда видели, говорили, у какой ты, они называли его и червячок, и толстячок, и паучок, и хуй знает какой пучок, блядь. А давайте, говорит, его сейчас как чирить, ему то что-то, разве можно, блядь, служанка говорит, разве можно мальчику без хуя, как же он вырастет, блядь, у него должен быть здоровый, так здоровый. А потом описывается, понятно, что здоровый, там пять служанок на один хуй посадишь, еще останется, блядь, какой-то у нашего, говорит, пять ворон село, а у шестой все нога соскальзывала, блядь. Вот это такой же вариант, я тебе скажу. Жалко, говорит, такие люди стали вырождаться. Были, говорит, раньше. Тут Лука Мудищев отдыхает, блядь. Я тебе так скажу. Хуи, говорит, имели такие, говорит, длинные, что могли ими
в лежащем положении обматываться и употребляли их вместо поясов. Как тебе, Коля? А если, говорит, этот хуй стоял, так и пишет. Ну, орган, говорит, стоял против ветра, то, говорит, казалось, что человек держит в руках пику. А, говорит, яички, они даже не умещались в эту... У них специальная такая была хуёвина, поэтому, говорит, носили их просто в штанах. Они болтались там, били по коленкам, блядь, и хуй знает что. Но сейчас, говорит, такого народа уже не встретишь, это редко. Сетует он вот на рабле. Потом я тебе сейчас расскажу, как там срали, блядь. Что, неинтересно тебе? Что ты сморщился, блядь? Ну, не под закусь будет сказано. Любил он описывать, как, знаешь, вот маленький этот вот, значит, грандюанас, как он рос. И как он любил посрать. Там же ел очень много, блядь. Ну, там описывается, сколько он там, ну, приблизительно его, значит, меню обеда, блядь, как он съедал там. Сколько курятины, сколько гусятины, сколько жировых всяких... хуёвин, потом с кисти сочинял про сортир, мол, о, сортир ты мир, когда я сижу в тебе и сру, я, можно сказать, удобряю всю страну, ну, в этом роде, что-то. Типа, мол, вот, мол, Бог нам дал, значит, прямую кишку, вот мы сидим, поэтому и срём. А если бы не дал, мы бы не срали. Но самый классический вариант, Коля, я тебе сейчас, тут там хорошо, что в каждой глава подписано. О том, как там то-то, то-то, блядь, например. Как, например, вот такая вот глава есть, вот самая такая вот раблезианская, я бы сказал. О том, значит, как Грангузье, значит, папа этого, значит, Гаргантюй, распознал необыкновенный ум Гаргантюа, когда тот изобрел потирку для сраки, понимаешь? Он говорит, какой же ты у меня умный малый, тебе прям в Сорбонну, блядь, в Сорбонну обязательно, блядь. Вы представляете, как там обиделись в Сорбонне, блядь? Мол, все, кто изобрел всем, как жопу вытереть, блядь, того, значит, в Сорбонну, блядь. О, бля, они его чуть на костре не спалили, блядь. Он все время прятался, блядь, по всяким этим замкам других герцогов, которые любили посмеяться, поигазить, блядь. Ну, телевизоров не было, ёпта, знаешь, как было, блядь, интерес послушать. Ну, садись, мол, блядь, по стакану навалили, а там и больше, бля, и как пошло. Ты у меня сейчас, вон, слушаешь, не переставай. Вот к чему я тебе говорю. Вот где, почему я рабле нашего времени, блядь, а не хуй собачий. Так вот о том, как он изобрел потирку. Папа приходит и говорит, ты, сынок, как тут живешь? Он говорит, папа, заебись. Говорит, ну, в каком смысле заебись? Он говорит, а вот в прямом смысле, говорит, живу, все у меня, говорит, есть, блядь, все. Но, говорит, самое, говорит, интересное, я изобрел способ подтирать жопу, бля. Кто подтирает зад бумагой, тот весь обрызган желтой влагой. Папа говорит, о, говорит, мы уже стишки сочиняем потихонечку. Говорит, да, папа, хули, бля. Говорит, да, сочиняем, бля. Я могу тебе даже вот про колоизвержение целый стих написал. Да ты что, блядь, ну тебя в Сорбонну. Он говорит, ну и в пизду. Лучше, говорит, в МГУ пойду. Говорит, блядь, да, действительно, все там Сорбонна, бля. О, он говорит, кропаю потихонечку. Вот, говорит, какая надпись у нас в нужнике висит, ты видел, не? А я тебе сейчас прочитаю, это я написал, бля. Харкун, писькун, пачкун, не раз ты клал, а кал стекал на нас. Валяй, воняй, но знай, в Антоновом огне сгорает, кто жир из дыр в сортир, не подтираясь, не свергает. О, бля, так. А хотите, говорит, еще, папе? Он говорит, хочу, какой-то у меня сынок. Ну, каждый своим сыном горд, ты представляешь, когда тебе сынок такой, он говорит, ронда, бля. Мой зять свой голос подает на зов природы, отвечая. Вокруг клубится вонь такая, что я зажал и нос, и рот. О, пусть всей нужник та придет, кого я жду, опорожняя мой зад. О, бля, кто придет? Кого он имел в виду? Подтирку, Коля, подтирку, не бабу. Он говорит, чем я только не подтирался, папа. Сначала я подтерся маской одной из твоих придворных дам. Она такая бархатная была, ну ничего приятно. Потом перчаточками сидим, да, блядь, все забытыми, бля. Потом простыночкой я подтирался. Потом я подтирался, блядь, салфеем, какими-то травками, лопушками, блядь. Только пальцы все в говне, говорит, извозил. Сначала, говорит, я даже мартовской кошкой вытерся. Она мне всю сраку не располосовала, говорит, блядь, и всю промежность тут не вырвала вместе с яйцами. Было приятно, но когти, блядь, когти. Надо было ей когти отгрызть. Говорит, чего я только не делал, но самое гениальное, говорит, папа, самое гениальное, я нашел подтирку. Ну, я нашел, говорит, всем лучше всего подтираться. Гусеночком, блядь. Берешь гусеночка, только, говорит, ему надо клювик, говорит, блядь, немножко, блядь, замотать. А то он, говорит, тебе все равно все яйца выклюет, блядь. А так он, говорит, мягонькой и, главное, тепленькой, бля, Коля, а? Как? Слабо гусеночком пойти подтереться. Вот это и есть, бля, раблезианство, бля. А народ в это время слушает и смеется, пока он перечислил все подтирки, блядь. Папа чуть со смеху не сдох, бля. Веришь, нет? А у нас с тобой в другом раблезианство. Мы с тобой народ чистый, жопу пальцем не вытираем нихуя. Используем двойную туалетную бумагу, блядь.
Это разве не раблезианство? Нет, думаешь? Если же раблезианство, значит, насрать на стол, блядь, вытереть жопу, блядь, знакомым официантам, блядь, и прочее-прочее, блядь. Это не раблезианство, это хамство, блядь, и распущенность, блядь. А раблезианство, оно сидит в философии нашего образа жизни, корешки мы драгоценные. Вот поэтому и мне пишут, а это приятно, говорит. А вы, говорит, как Швейк, говорит, как Рабле нашего времени, говорит, блядь, потому что они все из народа и писали вроде как для народа, блядь. Швейк, он же из народа, блядь, сидел, пивко потягивал, как все он скажет, блядь. Ну так, правда, под дурачка работал, блядь, а хули делать? В такое время, блядь, как под дурачка не работать? Говорит, что, с головкой, блядь? Да, с головкой, у меня справка есть, всем показывал, блядь. А хули тогда как выжить? Тогда уже на кострах не жгли, но в армию забрать могли запросто, блядь. И сраку, блядь, выставить из окопа, мол, тренируйтесь на нем, блядь. Так что, Коля, мы продолжаем лучшей традицией раблезианства, и вот тебе весь мой

Я помню тот Ванинский порт и гул пароходов угрюмый. Как шли мы по трапу на борт в холодные мрачные трюмы. От качки стонали языка, обнявшись, как родные братья, и только порой с языка срывались глухие проклятия.

километров тайга. Качаются люди, как тени, машины не ходят сюда. Бредут, спотыкаясь, олени, там смерть подружилась с цингой. Набиты битком лазареты напрасно этой весной. Я жду от любимой ответа, будь проклята ты, Колыма, что названа чудной планетой, сойдешь по неволе с ума. Отсюда возврата уж нету. Я знаю, меня ты не ждешь, и письма мои не читаешь. Меня ты встречать не придешь, а мимо пройдешь, не узнаешь.

Ну что, Коля, кореш ты мой драгоценный, в рот меня чих-пых. Озадачен ты, я вижу, озадачен, блядь, глаза на лоб вылезли, блядь. Ну что, что ты, блядь, ну, любопытный ты у меня стал. Как полез в интернет, все, одни ноги торчат, блядь, даже сраки не видать. Весь туда залез в интернет. Ну давай, пошаривай там, пошаривай, смотри. Это же тоже польза очень огромная от этого дела. Я смотрю, ты мне тут поемку на дыбл принес. Ты садись, садись, ёптать, куль ты. Блядь, стоишь как, блядь, на приеме у врача, ёптать. Ты мне залуп пришел показывать, что ли, блядь? Или что, мы с тобой сядем, сейчас только по стаканчику накатим понемножечку, блядь, да? И мне по душе, бля, пришлась вот эта поемка, бля. Кулинарная, бля. Не просто так она написана, бля. Там знаток того-сего, блядь. То ли повар, блядь, то ли кто, блядь, я не знаю. Он как-то, блядь, Эдик вроде, бля. Эдуард или, может быть, Эдвард, как сейчас Родзинский у нас. Или как, вот я не знаю, как его зовут. Эдя. О, и он написал такую хуйню, блядь, поем. Ну, 60 листов, нихуя себе. Ведь не просто так там, типа, ёб твою мать и бля. Он же там деловые, конкретные дает советы. Начинай, как приготовить яичницу, блядь. И даже, бля, вегетарианскую диету, бля. А у меня Зинка сейчас на вегетарианской сидит, блядь. Как мне пригодилось, блядь, это все. Думаю, сейчас этого гороху, блядь, нет, найду, блядь, этого нуту, блядь. Я ее, сука, закормлю этим горохом. Она меня бздеть этим горохом будет, блядь, по всей квартире, блядь. И главное, что он, сука, всем хорош, запах от него никакого, блядь. Понимаете? Тебе не все равно чеснок жрать, блядь, там. С простым горохом, блядь. Вот в чем дыр. Я как посчитал, столько полезного почерпнул, бля. Я ему сразу отправил, блядь, опять через эту сеть интернета, блядь, отправил письмо, блядь. Желаю, мол, познакомиться, то да сё. И веришь, что нет, он, оказывается, не в Питере, в Москве живет, блядь. И, может, мы с ним познакомимся еще, кореш твой драгоценный. Вот так вот, визави, как говорится, тет-а-тет. Выпьем еще по стакану портвейна, может, еще какие рецепты рассказать, блядь. А пока для тех, кто не слышал поемки, может, не найдет ее там в сети, я хочу зачитать начало, бля. Как-то пролог. Начинается он очень интересно так, бля. Как сказал Шекспир когда-то, жизнь — борьба с утра до ночи, но люди в ней — борцы, блядь. И, конечно, это верно. Только с чем борьба такая и какого, в общем, хуя тут наш Вильям по-английски промолчал в свою панамку. Нам оставил лишь загадки и туманные намеки. Все, естественно, нихуево, потому как заставляет иногда о чем-то думать, кроме выпивки и ебли. Видишь, как сквозянул куда? Какие выси, бля. Действительно, есть о чем подумать, бля, Колян, кореш твой драгоценный. Ясен хуй, бывают люди, что живут одной работой. Не бухают, не ебутся, чисто думают о деле, но, по-моему, у них, бля, просто с головой проблемы. Потому как жизнь без секса не имеет нахуй смысла. Ну хотя бы потому, что все б давно повымирали. И показывает опыт, что одной из главных мыслей после ебли с выпивоном остается мысль пожрать, бля. И особенно в моменты, когда бабы все съебались и столовой в округе охуенно надоели однообразием, блядь, пищи. И не хочется идти, блядь, жрать говно по жутким ценам. В общем, в это время часто мы берем яиц 3 штуки и хуячим в сковородку, чтоб копыта не откинуть. Так ведь, кольца мой драгоценный, а? Так ведь правду, писущую правду, блядь. Все-все-все-всяко, опыт охуительный, блядь. А теперь меня послушай. Нахуять сначала лука и на масле в сковородке послегка его обжарь, бля, чтобы стал он золотистый, а потом хуйни туда же кетчуп. Все равно какой, бля, размещай все это дело. И теперь ебось угрюмо 3 яйца своих куриных, не забыв огонь настроить на совсем почти невидный. Если сверху кинуть сыра и кинзы, почиков мелко, то получишь в результате не кусок резины в миске, а еду, с которой легче будет мир восприниматься. А, Коль, как не отметить, блядь? Так что мне эта поема, бля, очень-очень понутру, блядь. Оказалось бы, хуйня ведь, лук и кетчуп, и всего-то. Вывод-то какой, бля? Правильно? Знаешь, как подводит тонко, бля, подводит тонко, бля. Если это прикололо, ты читай и дальше смело. Эта книжка для таких, бля, одиноких долбоебов, все на кухне своей стрёмной, кроме ебаных пельменей, ничего давно не варят. Но при этом любят хавать непростые очень вещи. Только, сука, не умеют их пиздато приготовить. А в других подобных книгах нихуя не понимают и бросают их в окно, бля. Я и сам одну такую как-то выбросил со злости и попал в мерсюк соседа. Все как раз припарковался, бля. В общем, в этой, бля, поеме ты найдешь советы проще, по которым сможешь нахуй приготовить всякую пищу. И потом
хуйнув рюмашку, охуительно похряпать, накормить девиц безруких, корешбанов, бля, потешить, и вообще не быть уродом и забыть про бич-пакеты, блядь. Вот какую штуку-то папаем-то мне откопал, блядь. Ой, я сейчас считаю, блядь, такие познаю вещи, блядь. Я думаю, мы ее просто выпустим отдельным альбомом, блядь. Это будет как пизда. Так что, блядь, держитесь, гурманы, блядь. Придем скоро.

Колобка услышал, блядь. Ебало развесил, блядь, блядь. А, Колян, ну наливай, ёпта, хоть руки у тебя хоть действуют, блядь, пизда. Да я шучу, шучу. Любя, блядь, ёпта, рот тебя сих пых. А вот это, знаешь, блядь, сказка такая, блядь. Терем-терем, блядь, теремок, блядь. Из трубы валить дымок, блядь. Из окна летит мотив, блядь. Из трубы презерватив, блядь. Урок на всех пэк, блядь. Не знаю, за нихуя, блядь. Ой, русский народная сказочка, блядь. Сначала пиздюхает мышка, блядь. Вот, блядь, голодная, холодная, блядь. Пиздой трясет, блядь. Не знаю, куда приткнуться, блядь. Вдруг, ёптать, общага, блядь. Ну, пенёк такой стоит, блядь. Так, сука, теремком сделан, блядь. Она говорит, о, блядь. Теремок, сука, пустите, бля, погреться, кто в тюрьме живет, сусится, блядь, сусть, раку обсучала об дверь, блядь, нихуя никто не открывает, блядь. Она говорит, ау, блядь, откройте, сука, блядь, замерзаю, блядь, нихуя. Друг, блядь, куда ты нахуй ломишься, блядь, в открытой двери, в пизду, она дверь в другую сторону, оказывается, открывалась, нахуй. Она пиздик на себя, блядь, она открылась, блядь. Мышка, о, блядь, никого нет, нихуя. Вот и буду там жить в теремочке, блядь, пристроилась, блядь. Ну это мечта, бля, вообще русская мечта, блядь. Завалиться в доме, где все хорошо, блядь, чисто, уютно и никого нихуя, блядь. Вот Машенька и медведи, бля, вот такая хуйня везде, блядь. Вот мышка там порядочек навела, пыль смела, бля, и пиздюрит там, блядь. Вдруг тук-тук-тук, блядь. Ну, блядь, думает, ся, мне тут пизды наваляют, бля. Хозяи вернулись, блядь. Или какая-нибудь другая хуйня, говорит. Кто там в теремочке живет? Она говорит, блядь, я мышка, блядь, на русской. А ты кто там нахуй, блядь? Говорит, я, говорит, лягушка-побледушка, пусти ты нахуй меня, блядь. Я говорю, ну, ёпты мать, ну, вдвоём-то все веселее, бля, бедовать-то нахуй, говорит. Ты чё умеешь делать, бля? Она говорит, ну, я правда, бля, ебать, столько умею, больше нихуя, блядь. Но, тем не менее, там икру метать, блядь, и всякую другую хуйню, блядь. Ну, чем ещё себе пригорусь, блядь? Водичкин достать, во, говорит, давай нахуй, блядь. В общем, она только туда залезла, блядь. Вот они сидят вдвоём, кайфуют. Нары себе поставили, блядь, всё себе рудили, бля. Кайфуют, блядь, сука, говорит, только радио у нас нет нихуя. Ну, ради, хуйня, бля, проведем нахуй, блядь, типа. Вот, сука, на, сидят, бля. Вдруг опять тук-тук-тук, блядь. Ну, ёптай мать, только устроились хорошо, бля. Кто там ебать тебя в сраку, блядь? Отзовитесь, гарнисты, нахуй, блядь. А там, сука, блядь, говорит, блядь, я, говорит, ёжик, бля, в кармане ножик, бля. Пустите меня, бля, в рот на сих пых, бля. По мокрому тут делу, блядь. О, бля, крутой, сука, это наш чувак, блядь. Говорит, ты, сука, нос-то прибери, блядь. Мы тут, сука, вот я, тут мышка-нарушка, блядь, лягушка-побледушка. Ну ты, сука, ёжик, ну давай, хули. Ну, короче, пустили, бля. Вот сидят они там, кайфуют, бля, жируют, бля. Ну, ёжик там то и этой лягушонки впердолит там, то, сука, мышки запарит, бля, грибка. Ну, хули, блядь, сука, только колючий, так всё ничего, бля. Ну, всё-таки мужик в доме, блядь. Только уже прижились вдруг, тук-тук-тук, блядь, да кто ж там такой, сука? Говорит, я, говорит, зайчик, без яйчик. А нахуя-то нам без яйчик нужен-то, блядь? Лягушка отвечает, рок на всех пых, блядь. Говорит, да вот, сука, сидел, блядь, под пеньком, пионеры на яйца наступили, блядь, я рванул сразу, блядь, и я оторвал их нахуй, блядь. Ну, сука, я всё равно, блядь, мужичок, блядь, я могу, блядь, ещё их вставить. В общем, зайчик туда втиснулся, блядь, вот тут тесновато уже стало, блядь, еще одни нары сварганили, блядь, то все живут, блядь, в хуйне дуют, блядь, ну, хуяк опять кто-то, блядь, ломит, да ёптая мать, ну, чего такое, блядь, я говорю, бля, лисичка, блядь, блядь, сестричка, хуичка, блядь, ну, ёптая, пустите меня туда, ну, все вы все, блядь, в одну строку залезли, блядь, ёптая, ну, у вас там хорошо, тепло, бля, я тоже, блядь. Я вот у меня это вот свои, блядь, там дела есть, бля, при бомбасе. Я, говорю, бля, буду зарабатывать вам, говорит, блядь. Я известная в лесу поведушка, блядь, тоже. Не то сегушка, блядь, у меня и... О, блядь, там все такое. Вот залезла, блядь, вот туда, блядь, вот они сидят, блядь. Ну все, живут, блядь, все нормально, блядь. Нет опять, блядь, да ебать тебя в церк. Ну кто там еще-то, бля, ломится, бля, вот мячик пых, блядь. Ну, блядь, я, говорит, волчара, сука, позорный, блядь, замерз, пустите в уголок. Говорю, какой нахуй уголок, ты так, сука, всех нас тут, блядь, вытолкнешь нахуй. Говорит, не, блядь, я пусть, есть там место, блядь, ну хули, блядь, вы там в тепле, а я тут, сука, блядь, завыл нахуй, блядь. А лиса говорит, ну хули пустите, блядь, а то мне ежик всю пизду исколол, это невозможно, блядь. Ну хоть пустите нормального волосатого мужика, блядь, вроде на всех пых, блядь. Ну, лягушка подумала, блядь, эта мышка тоже на русской подумала, говорит, блядь, ну пустите, блядь, его нахуй нормального мужика, блядь, ну, короче, там такое началось, блядь, такое ёбово пошло, блядь, теремок весь трясит, блядь, на этот чум, сука, тут самый крутой в округе, блядь, является Михаил Потапович. Пронюхали, блядь, что живут вот люди хорошо, блядь, да? Звери, каких в пизду люди, блядь. Ну, звери, ну, люди, один хуй, блядь. В теремочке, блядь. Нет, вот, сука, хуй, вы будете жить, блядь. Налоги, сука, платите, блядь, за хорошее житье, блядь. Они что, а кто им делал хорошее житье? Мышка пенек нашла, блядь. Сама там все, блядь, сделала, блядь. Лягушка помогла, блядь. Лисичка, блядь, сестричка,

кто это давал, блядь? Тоже, блядь, не просто, нахуй. Пойди, поторгуй-ка, блядь. На панели, блядь, тоже надо уметь, блядь. Прикрытие надо иметь, блядь, и прочее, и прочее. Во-первых, и розов надо иметь соответствие, и остальные органы, блядь, я тебе скажу так, блядь. Вот эта сука, Михаил Потапович, плати налоги, блядь, сука, за хорошенькую. И с ракой прямо на пень, как пизданул, пенек распал, все, нахуй. Ну ты налоговый спер, ну нахуя с ракой на пенек-то, блядь, епта, блядь. Ты их оштрафу, блядь, по суду поди, блядь. Ну зачем с ракой на пенек, блядь? Жестокая, сука, Коля, сказка, блядь, как жизнь. Как сама жизнь, блядь. Жили хорошо, а вам хорошо, будь хуёво. Вот такая, сука, история, блядь.

0: Коля, корешь тебе драгоценный, в рот на сих пор посмотри. До чего доводит частое пьянство.
1: Ты мне поверь, поверь, бля.
0: Ты представляешь, нет? Когда мы с тобой отпраздновали мой день рождения,
1: ну ты помнишь, чем мы его праздновали, бля?
0: Вроде бы умеренно, бля. Но, сука, по времени неразмеренно, бля.
1: И когда Зинка вошла, бля, в сортир после меня, она сказала:
0: ой, бля.
1: Только и сказала.
0: А я на кухне сижу, пью кофе, оттягиваюсь, понимаешь? Она говорит: да невозможно войти, Сюра, бля, в сортир. Я говорю: а что такое, бля? А я нормально, бля. То есть, представляешь, у меня уже запахи уходят, старость, блядь. Уже веет, все навевает. Я говорю: я нормально вроде пернул, бля. Ну, как поутренне, бля, нормально, по-человечески, по крайней мере, не по-собачески я пернул, в рот на всех пыр, блядь.
1: Нет, говорит, не войду, говорит, пускай проветрится. Я говорю: а что же я пил? А мы с тобой что пили-то? 77-й? 33-й? 33-й?
0: Блядь, никогда не пей больше, все, нахуй бросай. Тем более, это какого разлива? Ой-ой, нет, нахуй, все, слушай. Вот когда ты вот, когда у тебя йога, блядь, когда у тебя голден виски, ты знаешь, так не пердится. Как-то пробирает, бля, и так берет, сука. Понимаешь, а почему ты думаешь, что я вот фантазирую, блядь? То есть в каком смысле? Как? А, я фантазирую о том, что был. Да не, ну куришь ты, мой драгоценный. Я вообще всю жизнь фантазирую, блядь. У меня же, как назвать этот ёбный, наш этот, жанр нашего с тобой разговора? Фэнтези, бля.
1: Фэнтези?
0: Это, бля, великая вещь, блядь. С этим можно творить все, что угодно. Кольца, бля, это можно, блядь, как сказать, ну, сраку разрывать не надо, блядь. Но, по крайней мере, ты можешь быть всегда в порядке, блядь. Вот приходишь ты, например, блядь, в издательский дом, господ, это я не пернул, я плюнул просто, пизда, господ Немеевых каких-нибудь, блядь, и говоришь: хочу издать фэнтези, говорит, а все ваше фэнтези заключается, говорит, а у меня дохуя фэнтези, бля. И представляешь, ему, знаешь, заранее написанный до этого, естественно, пизда. Ты же не просто им будешь рассказывать, они же ебнутся, блядь, пизда. Ты что, им всю книгу будешь рассказывать, нахуй? Ты напиши сначала, бля, по-моему, принеси книгу, покажи, блядь. Ты придешь, они говорят: нахуй нам ваша книга не нужна. А это фэнтези, блядь. А, фэнтези, тогда другое дело, блядь. А так они не примут нихуя. Это все, говорит, реальность такая, блядь, мол, на улице Сверника, блядь, или на какой-нибудь, блядь, на улице Нагорной жил какой-то хуй с Бугорной, блядь. И вот он влюбился в девушку, блядь, и в конце концов он ее выебал, упал с балкона, блядь, ебнулся, прозрел, блядь. Остался жив, блядь, у него 3, блядь, ноги, блядь, 2 хуя и всякая хуйня. А, засмущался, бля. Так это фэнтези, пизда. А за фэнтези ты можешь выдать все. Понял? Все, не понял нихуя? Опять рассказываю тебе, блядь. Вот смотри, вот история, например, да? Вот у тебя была, например, да? Как ты с Клавкой познакомился? Клавка. Клавка приходит, блядь, ты стоишь, она себе хороший, прихорошился, бля, галстук надел, блядь, пизду, пизда это у нее. У тебя-то хуй, ты лобок причесал, блядь, волосы побрил, блядь, сука. А, брил, когда мандавосик выводил. Пизда ты, ёпта мать. Что ты с своими мандавошками заебался, блядь? Ну хуй с ними с мандавошками, блядь. У каждого были мандавошки, блядь. Это самое, как говорится, ну ладно, не об этом я говорю. Я про фэнтези, пизда. Мандавошки — это не фэнтези, блядь. Это реальность, блядь. Это реальность, реальность, блядь. А тут можно все подать иначе, блядь. Налетели злые, блядь, сука. Летучие тарелочки, блядь, маленькие мандавошечки, блядь, и поселились у тебя на лобке, блядь, понимаешь? Но они оттуда, из океана, нахуй, какой нахуй, с космоса, блядь, подослали, блядь. Ты говоришь: блядь, я не знаю, как, блядь, Сюра, блядь, как обращаю, говорю: коси всех нахуй косой, пизду. А лучше всего этой ебаной тяпкой, блядь, ебни, нет, тяпкой больно будет по пизде, называется мешалкой, блядь, а этой ебни, говорит, мухобойкой. Хуяк, хуяк их, блядь. Я тебе мухобойкой по сраке, блядь. А они по тебе расползаются, Коля. А ты кричишь: караул, блядь, мандавошки заели. Космические, блядь, пойми. Фэнтези, пизда. Вот это уже фэнтези. А так, когда нормальные мандавошки, это уже не фэнтези. Это так они просто съели нахуй и все.
1: Это грязь, Коля, грязь, блядь. Это значит, не следил за собой и не мыл лобок, блядь, пизда. А вот когда ты будешь лобок, а вдруг налетают, блядь, космические мандавочки. И говорит, у-у-у-у. Мне даже собака боится, пизда. Она прячется нахуй. Я говорю, у-у-у, мандавочки летят. Она, оп, хуяк, на место сразу. Блядь, все, пиздец. Нахуй мне эти мандавочки, нахуй, нахуй. Это фэнтези, блядь, понимаешь? Так вот, пизда. Когда ты будешь смотреть фильм, ты и разбирайся, блядь. Либо ты смотришь мой любимый фильм «Дом, в котором я живу», когда люди, страдания, судьба, когда слеза-то идет сама собой, блядь. Не потому, что жалко, конечно, своего детства, а потому, что жалко просто нашу страну, жалко наш народ. Я всегда плачу только от того, что жалею наш народ. Сколько он перетерпел, в рот меня чих-пых, маму, папу вспоминаю. Вот почему я плачу. А тут фэнтези, блядь. Это когда уже плакать уже совсем не хочется, и совсем ничего не дрочится, блядь, ничего не получается, блядь. И тогда человек придумывает. Космические мандавошки. Полпитер, блядь, летит. Пилпотер, блядь. Хуй знает кто, кореш-то мой драгоценный. А вот так вот посмотреть на наше дело-то, блядь. Хуль нам надо-то, блядь. Чистучку спеть какую-нибудь, блядь, про пизду и про хуй сесть. Как интересно, блядь. А? Ёпта, что нам еще надо, Коля? Кореш ты мой драгоценный, блядь. Налей потихонечку, если тихонечку, блядь. Там уже, синка, за спину, блядь, Ты налей потихонечку, бля. Дело в том, что дело идет к похмелу. Уже мы приходим к себя, бля, после дня рождения. Раз приходим в себя, значит, мы еще живем. И чего-то можем, кореш-то мой драгоценный, налей ее. Ёбнем по чуть-чуть. 33 грамма. 33 грамма. Но не этой хуйни, которую ты вчера пил. А вот этой. Вот этой хуйни. Вот этой хуйни и хуйни.

Много, много, много растет, хорошеет и развивается, блядь. Меня только удручает, блядь, продолжительность жизни, блядь, Росовца. Ты знаешь, средняя продолжительность жизни какая? От 38 до 58, блядь. Я был удивлен, блядь. Я говорю, друзья мои, надо что-то делать, блядь. Это значит, можно и в 25 дубы дать, и где-то в 65, вот так нахуй. А как же долгожительство? Как же, блядь, южное долгожительство, Цыблянское море и водохранилище и прочие дела? Как же виноград и портвейн? Как это все сочетается, блядь? На что из Рониса мои друзья мне ответили так. Не знаешь, что такое Ронис, блядь? Кореш-то мой драгоценный, да кореша у меня там. Пиздатый Марья Ивановна, блядь. В этом Ронисе они тоже пишут, блядь. И Сюру каретного тоже пишут. За что им отдельное спасибо. За это можно и выпить, за здоровье Ирониса, и главного директора, и главного бухгалтера, Коля, Корешки, мой драгоценный. Главный бухгалтер, дай ему Бог здоровья, чтоб ему деньги мешками таскать. Давай, наливай пизду. Не в пизду, конечно. Просто за здоровье бухгалтера, скромного, так сказать. Ну, наливай, ептынь. Ну, тихонечко. Во, рука дрожит уже. Уже не дрожит, все, тремоло прошла. Сегодня хотел часы забрать свои, которые отдал в ремонт. Так там, сука, с утра такой сидит человек. Захотелось его опохмелить. Думаю, как же, сука, он часы ремонтирует. Там такая точность нужна. А он, сука, халат надевает, а ручонками не попадает даже в рукава, блядь. Я говорю, часы-то готовы? Говорит, не, говорит, завтра во второй половине. Я говорю, ебать колотить, все понятно. Главное вовремя опохмелиться, Коля. Вовремя и правильно еще раз. Ну и спросил я в Ронисе-то, они же делают крести по ней, портвейн-то самый лучший, блядь. Почему такая продолжительность жизни-то у вас-то? Средняя-то. Говорит, потому что не слушают советов, хуярят все подряд. А если бы пили то, что у нас производится, и нормально, жили бы долго, нудно, но весело и счастливо, блядь. Давай за наш дорогой Ронис, блядь, за звук ебанем. Ну, Коля, кореш ему, теперь ты понял, почему? Одесса мама, а Ростов папа. Не понял? Ну и хуй с тобой.

А он, пиздец-то, был здоров, блядь, как начнет, например, там, страница на 4, говорит, вот, говорит, дорогой ты мой, там, корешок, типа, разъеба кашинский. Например, я тебе говорю, да, чтобы ты понимал, вот, например, раздолбай. И он, мать, на 3 страницах пишет, какой у нас раздолбай. Раздолбай утонченный, раздолбай разоблаченный, раздолбай заебанный, раздолбай задроченный, раздолбай голодный, раздолбай сухой. И вот так на 2 страницах, кореш ты мой драгоценный. А ему потом на 3 самих отвечают, говорит, а ты, говорит, прелюбодей обосранный, прелюбодей задристанный, прелюбодей пахогрыжевый, прелюбодей хуй знает какой. И в этом, понимаешь ли, Коля, народ, очевидно, видел какой-то юмор. А юмор заключался так, что, говорит, она, говорит, так, говорит, обрадовалась, говорит, этой шутке, блядь, так засмеялась, что даже умерла. Да, Гаргамелла. Она кому-то там мать была этому, по-моему. Сюжет я тебе не буду рассказывать, это долгая история. Я просто тебе представляю, что такое реблезианство. Это значит, все преувеличено во много раз. Потому что если уже, говорит, например, Силий Мустанист, когда он родился, маленький, да, Гарганьё, так его назвали, потому что он заорал там что-то такое. Он говорит, о, говорит, это папа, говорит, это он что-то спиздил такое, я его так и назову. Гарганьёа, как бы, да, он так, уа-уа, типа там что-то такое, завопил. Все, конечно, в это время сидели, выпивали, блядь. 5-ю бочку допивал каждый, блядь, уже все. А басталист там все в этом сидели, блядь, в своем омете-помете, блядь. А она в это время пошла, почувствовав, говорит, рези, поскольку она объелась какого-то смальцу из 194 коров, блядь, которые ей надоили, блядь. Какой-то там наделали ей какую-то зельцу, и она все это схуясила, понимаешь? Она, значит, обожралась требухи, ёптать. Требухи там, я говорю, там 190 коров, блядь, там требуха. Она жрет, жрет, ей пернуть захотелось, понимаешь? Она думала, что роды наступают, блядь, она не поймет ничего. Копыт-то раздвинула, вроде сейчас это самое, а из нее прямая кишка выпала, блядь, все в пизду заткнула там, блядь. А это он описывает, как врач, все, как она выпадала, бля, какой она была длины, какая промежность, какие у ней там были волосы, блядь, и хрен знает чего, блядь. Про пизду, говорит, вообще страшно, блядь, такое представишь нахуй, как на большом экране, где-нибудь в Олимпийском, блядь, такое покажут, блядь. Вот это абсолютно так. И этот младенец, блядь, поскольку все забито, блядь, он там сквозанул, блядь, куда-то в вену, блядь, ушел в какое-то другое раздвоение и вышел из ее ухо, блядь. Ну, ты мне скажешь, Сюра, что ты пиздишь, блядь? Из какого уха может кто выйти? Ты-то откуда сам вышел, блядь? Тоже из уха, что ли, блядь? А этот хуй, предвидя такие дела, рабле, описывает. А что, блядь, здесь такого удивительного? А вот этот, смотришь, башмака там появился. Этот хуй вообще из жопы, блядь. А третий вообще хуй знает откуда, блядь. Тот же Хармс описывает, как он родился, блядь, как его по ошибке назад хотели запихнуть, и запихнули в жопу маме. А он потом говорит, не могу там находиться, и вылез. Так, говорит, я родился второй раз. А этот один раз, но из уха. И он описывает, он тебе мозги заебет, такой корец драгоценный, блядь. А вот, а этот апанурх, ахуюрх, ахирург, блядь, как они родились, блядь? Ну, естественно, когда родился младенец, он сразу всех послал нахуй, поскольку он младенец был, типа, как в сказке о Салтане, блядь, рос не по дням, а по часам. Он сразу раба потянулся, пернул, говорит, все в порядке, говорит, батя обрадовался. А батя у него грангузье, значит, по-русски гран, по-ихнему, значит, гран большой, но агузье, наверное, жопа, бля, понимаешь, я так и понимаю, большая срака, короче. Ну, как бы, понимаешь, такая история из жизни великанов, блядь, которые живут среди нас. Почему они великаны, как он любил преувеличивать их, где они брали столько денег, блядь, потому что он описывает, когда начали этого маленького младенца одевать, ему, ты знаешь, там, бля, пряжки из там... На что пошло, блядь, 525 буйволиных кож, блядь. На подвязку ему пошло что там еще, блядь, 1000 локтей, блядь, какого-то, блядь, атласа, бархата, изумруды какие-то, блядь. Там это камешками обработано. Гульфик ему шили, блядь, специально, потому что, видать, у Гаргантюа был здоровый член. Хороший для мальчика, здоровый, так что все служанки, когда видели, говорили, у какой ты, они называли его и червячок, и толстячок, и паучок, и хуй знает какой пучок, бля. А давайте, говорит, его сейчас как чирить, ему то что-то, разве можно, блядь, служанка говорит, разве можно мальчику без хуя, как же он вырастет, бля, у него должен быть здоровый, так здоровый. А потом описывается, понятно, что здоровый, там 5 служанок на один хуй посадишь, еще останется, блядь, какой-то у нашего, говорит, 5 ворон села, а у 6-й все нога соскальзывала, блядь. Вот это такой же вариант, я тебе скажу. Жалко, говорит, такие люди стали вырождаться. Были, говорит, раньше. Тут Лука Мудищев отдыхает, блядь. Я тебе так скажу. Хуи, говорит, имели такие, говорит, длинные, что могли ими
в лежащем положении обматываться и употребляли их вместо поясов. Как тебе, Коля? А если, говорит, этот хуй стоял, так и пишет. Ну, орган, говорит, стоял против ветра, то, говорит, казалось, что человек держит в руках пику. А, говорит, яички, они даже не умещались в эту... У них специальная такая была хуёвина, поэтому, говорит, носили их просто в штанах. Они болтались там, били по коленкам, блядь, и хуй знает всё. Но сейчас, говорит, такого народа уже не встретишь, это редко. Сетует он вот на рабле. Потом я тебе сейчас расскажу, как там срали, блядь. Что, неинтересно тебе? Что ты сморщился, блядь? Ну, не под закусь будет сказано. Любил он описывать, как, знаешь, вот маленький этот вот, значит, грандюанас, как он рос. И как он любил посрать. Там же ел очень много, блядь. Ну, там описывается, сколько он там, ну, приблизительно его, значит, меню обеда, блядь, как он съедал там. Сколько курятины, сколько гусятины, сколько жировых всяких... хуёвин, потом скиски сочинял про сортир, мол, о, сортир ты мир, когда я сижу в тебе и сру, я, можно сказать, удобряю всю страну, ну, в этом роде, что-то. Типа, мол, вот, мол, Бог нам дал, значит, прямую кишку, вот мы сидим, поэтому и срём. А если бы не дал, мы бы не срали. Но самый классический вариант, Коля, я тебе сейчас, тут там хорошо, что в каждой глава подписано. О том, как там то-то, то-то, блядь, например, как, например, вот такая вот глава есть, вот самая такая вот раблезианская, я бы сказал. О том, значит, как Грангузье, значит, папа этого, значит, Гаргантюй, распознал необыкновенный ум Гаргантюа, когда тот изобрел потирку для сраки, понимаешь? Он говорит, какой же ты у меня умный малый, тебе прям в Сорбонну, блядь, в Сорбонну обязательно, блядь. Вы представляете, как там обиделись в Сорбонне, блядь? Мол, все, кто изобрел всем, как жопу вытереть, блядь, того, значит, в Сорбонну, блядь. О, бля, они его чуть на костре не спалили, блядь. Он все время прятался, блядь, под всяким этим замком других герцогов, которые любили посмеяться, поигазить, блядь. Ну, телевизоров не было, ёпта, знаешь, как было, блядь, интерес послушать. Ну, садись, мол, блядь, по стакану навалили, а там и больше, бля, и как пошло. Ты у меня сейчас, вон, слушаешь, не переставай. Вот к чему я тебе говорю. Вот где, почему я рабле нашего времени, блядь, а не хуй собачий. Так вот о том, как он изобрел потирку. Папа приходит и говорит, ты, сынок, как тут живешь? Он говорит, папа, заебись. Говорит, ну, в каком смысле заебись? Он говорит, а вот в прямом смысле, говорит, живу, все у меня, говорит, есть, блядь, все. Но, говорит, самое, говорит, интересное, я изобрел способ подтирать жопу, бля. Кто подтирает зад бумагой, тот весь обрызган желтой влагой. Папа говорит, о, говорит, мы уже стишки сочиняем потихонечку. Говорит, да, папа, хули, бля. Говорит, да, сочиняем, бля. Я могу тебе даже вот про колоизвержение целый стих написал. Да ты что, блядь, ну тебя в Сорбонну. Он говорит, ну и в пизду. Лучше, говорит, в МГУ пойду. Говорит, блядь, да, действительно, все там Сорбонна, бля. О, он говорит, кропаю потихонечку. Вот, говорит, какая надпись у нас в нужнике висит, ты видел, не? А я тебе сейчас прочитаю, это я написал, бля. Харкун, писькун, пачкун, не раз ты клал, а кал стекал на нас. Валяй, воняй, но знай, в Антоновом огне сгорает, кто жир из дыр в сортир, не подтираясь, не свергает. О, бля, так. А хотите, говорит, еще, папе? Он говорит, хочу, какой-то у меня сынок. Ну, каждый своим сыном горд, ты представляешь, когда тебе сынок такой, он говорит, ронда, бля. Мой зять свой голос подает на зов природы, отвечая. Вокруг клубится вонь такая, что я зажал и нос, и рот. О, пусть в сей нужник та придет, кого я жду, опорожняя мой зад. О, бля, кто придет? Кого он имел в виду? Подтирку, Коля, подтирку, не бабу. Он говорит, чем я только не подтирался, папа. Сначала я подтерся маской одной из твоих придворных дам. Она такая бархатная была, ну ничего приятно. Потом перчаточками сидим, да, блядь, все забытыми, бля. Потом простыночкой я подтирался. Потом я подтирался, блядь, салфеем, какими-то травками, лопушками, блядь. Только пальцы все в говне, говорит, извозил. Сначала, говорит, я даже мартовской кошкой вытерся. Она мне всю сраку не располосовала, говорит, блядь, и всю промежность тут не вырвала вместе с яйцами. Было приятно, но когти, блядь, когти. Надо было ей когти отгрызть. Говорит, чего я только не делал, но самое гениальное, говорит, папа, самое гениальное, я нашел потирку. Ну, я нашел, говорит, всем лучше всего подтираться. Гусеночком, блядь. Берешь гусеночка, только, говорит, ему надо клювик, говорит, блядь, немножко, блядь, замотать. А то он, говорит, тебе все равно все яйца выклюет, блядь. А так он, говорит, мягонькой и, главное, тепленькой, бля, Коля, а? Как? Слабо гусеночком пойти подтереться. Вот это и есть, бля, раблезианство, бля. А народ в это время слушает и смеется, пока он перечислил все подтирки, блядь. Папа чуть со смеху не сдох, бля. Веришь, нет? А у нас с тобой в другом раблезианство. Мы с тобой народ чистый, жопу пальцем не вытираем нихуя. Используем двойную туалетную бумагу, блядь.
Это разве не раблезианство? Нет, думаешь? Блядь, если же раблезианство, значит, насрать на стол, блядь, вытереть жопу, блядь, знакомым официантам, блядь, и прочее-прочее, блядь. Это не раблезианство, это хамство, блядь, и распущенность, блядь. А раблезианство, оно сидит в философии нашего образа жизни, корешки мы драгоценные. Вот поэтому и мне пишут, а это приятно, говорит. А вы, говорит, как Швейк, говорит, как Рабле нашего времени, говорит, блядь, потому что они все из народа и писали вроде как для народа, бля. Швейк, он же из народа, бля, сидел, пивко потягивал, как сегодня скажет, бля. Ну так, правда, под дурачка работал, блядь, а хули делать? В такое время, блядь, как под дурачка не работать? Говорит, что, с головкой, бля? Да, с головкой, у меня справка, я всем показывал, блядь. А хули тогда как вы? Тогда уже на кострах не жгли, но в армию забрать могли запросто, блядь. И сраку, блядь, выставить из окопа, мол, тренируйтесь на нем, блядь. Так что, Коля, мы продолжаем лучшие традиции раблезианства, и вот тебе весь мой... Я вот тебе, помнишь, Коля говорил, что на БМВ одни мудаки ездят, блядь. Ну, я не имел в виду братву как раз, блядь. Потому что братва — это хуй с ними, блядь. Они через две сплошные, через три сплошные, блядь. Хуярю, через стены проезжают, блядь. Им похуй, ну это братва. А вот так, если видишь БМВ, например, сторонись нахуй. Сторонись, блядь. Потому что он может ненароком и в тебя повернуть, блядь. А хуй его не знает, что там у него на уме и кто там сидит, блядь. Потому что стекла темные, нихуя не видать. Как правило, блядь, тут я, сука, тебе говорил, мудаки. Но теперь я беру свои слова назад. Там в БМВ не только мудаки ездят, и не только братва. Там еще ездит распиздяй, Коля. Вот одного такого распиздяя на Медне я хотел пропустить, как говорится, поворачивая на площадь Рижского вокзала, блядь. Там два поворота так, блядь, с мостика-то, блядь, с этого хуяк, блядь. А он еще с третьего ряда. Думаю, ну хули, я не спешу, я человек доброжелательный на дорогах, блядь. Как я хочу, чтобы ко мне относились, я так людям. Думаю, ну БМВ, ну думаю, ну значит, мудак. Смотрю, не лезет, блядь, думаю, ты смотри, блядь, значит, не мудак, неужели, блядь, неужели твои предсказания, о сура, блядь, разбились, блядь? Нет, не разбились. Он из третьего ряда повернул через первый передо мной и нырнул под мост нахуй. И тогда я понял, я был неправ. Не только мудаки, Колян, ездят в БМВ, но и разъебай, сказал я и поехал дальше. Ну, Коля, курица мой драгоценный, конечно, много несправедливости творится еще в жизни. Что и говорить. Несмотря на то, что мы идем твердой поступью к светлому будущему, как всегда, теперь уже российскому, капиталистическому будущему, но тем не менее, я тебе скажу, ты знаешь, только где-нибудь отыщешь теплый уголок, в котором тебе и хорошо, и портвейну хорошего тебе нальют опять такие три семерочки ростовского разлива. Только ты расслабишься, только ты пар почувствуешь в какой-нибудь баньке, где-нибудь в городе Брянске у корешей драгоценных, да не у братвы, Коля, корица мы драгоценных, у корешей, у спортсменов, например, как-то у Витюшки Гончарова я сидел, как хорошо сидел, а? Ёпты, тут узнаю, уволен, блядь, местным товарищем. Ну, думаю, почему? За что? Оговор. Явный оговор. Зависть, Коля, зависть беспросветная. Только кому-нибудь хорошо, да еще в теплом месте, я имею в виду баню. Да еще с портвейным ростовским хорошим. Так, пожалуйста, навет. Но навет, конечно, кто-то не верит. А кто-то и верит. И ведь есть такие тоже, ты понимаешь, местные крепкие ребята, олигархи, типа какого-нибудь там... Ну, не хочу вещи называть своими именами, какой-нибудь странным таким еще именем, какой-нибудь Афин Паладьевич. Понимаешь? А ведь взял и убрал кольца моего драгоценного. Силовым методом, между прочим. Такое вот силовое министерство. Ну, не знаю, хорошо ли это поступил Афин Паладьевич в этом смысле. Я не знаю. Но кольца моего драгоценного мне очень жалко. Очень жалко, как он там был на месте, Витя Гончаров, кореш. Причем с таким опытом и партийным стажем в спортивной работе и в банном тоже. Вот чего не понимаю я. Ну, зачем же мы отказываемся от хороших старых кадров? А где мы возьмем новые-то хорошие? Они, конечно, растут, но очень медленно, кореш-то, как крокодил.
которые летают, но очень низко, Колян. Налей мне хорошего портвейна. Я хочу выпить за здоровье Витюшки Гончарова, чтобы он не горевал. А справедливость, Витя, все равно восторжествует, я в это твердо верю. Выпьем, Коля, и пошлем привет нашему другу в Брянск. Мы еще приедем, мы еще увидим небо в алмазах.

0: От Эрмитажа и до кабинетов Мура известна всем его солидная фигура. И если есть на свете джентльмен конкретный, так это Шура по фамилии Каретный.
1: Ну, кореш ты мой золотой, в рот мячих пых. Вот тут история просто, бля, ну, современная до безобразия. Вот чего только не бывает, блядь, из-за импотенции, блядь. Это я сообразил сам, бля. Никто мне нахуй на ноги не наступал, на голову не давил, бля. Попал, ну, сука, в оперу. Не оперу, ёб твою мать, не этому оперу, бля, которому все, сука, доносы, блядь, на нас строчат. В ротом вот всех пых. Опера, бля, идет на хорошем театре, бля. И меня Клавка, сука, завела, бля. Ну хули, ну, я за ней тогда ухаживал, бля, бросил нахуй, бля, с этим искусством. Но, сука, я много с этого поимел. Получил для головы. И вот что бывает, блядь, из импотенции. Ну ты вот старик, бля. Ну нахуй тебе молодая девка, бля. Ну у тебя не стоит, бля, ну вроде. Ты уже как его... Гладиатор, ёб твою мать! Гладить, блядь, только можешь, блядь! Ты гладиатор в натуре, блядь! Ну, дело на Руси все происходит. Обставлено богато, бля, палаты. И ты знаешь, там, князь наш Владимир, бля, почти орел, бля, князь. Голубь, сокол, как раскинулся, бля, говорит. Люда, в рот мячих пых, дочечка моя единственная. Отдаю тебя за славного богатыря, бля, Руслана, бля. Хотя имя не русское, бля, явно татарское. Ну, хуй с ним. Ну, не наши это, бля. Ну, Руслан Аусов, бля, хуя. Ну, хуя, не наши они, бля. Хуй, откуда они взялись, бля. Хотя раньше называли с этим говном. Там, она не дает, бля. Ну, естественно, ты хочешь, бля, у тебя уже стоит, бля. И она не дает, бля. И все. Вот как, кому ты хочешь стрельнуть, бля. А за тебя кто-то, бля, раз, а у тебя хуй-то, знаете, и может окаменеть, нахуй. А может и в голову ударить, бля. У тебя вся кровь пошла. Кровь пошла, она может голову ударить, а и разорвать может. И голову разорвать может к ебени матери, бля. А у Руслана, бля, заклинило, бля, и пиздец. У него хуй так остался стоять, бля, понял? Стоит, сука, и все. Он говорит, ну хлё, пиздец, бля. Если я не найду, бля, и... а он без нее не может, бля. Где-то на юге, и явно, и все, его... А, его, блядь, на Черном море, ёпта его. Его и зовут Черномор, в рот мячих пых. Горбатый, блядь, бороду отрастил, бля. А нихуя, а хуй-то нет, нет, блядь, импотенция, блядь. Так он, сука, летать начал, блядь, силы некуда девать, блядь. Ахуй, не стоит, блядь, чикатило, ёпта, чикатило, тот, блядь, только народ загубил, блядь, это дело, знаете, блядь, таких злобой, я их, сука, давил, блядь, левой, блядь, пальцем, нахуй, ему гладко, ну, блядь, козёл, блядь. Он мне сейчас, сука, стойку показывает в камере, бля, козёл, смертников следит, бля, и стойку пока, какой я здоровый. Да хуй ты мамин, бля, козёл, бля, в рот мячих пых, бля, такая хуйня. Я как, знаешь, я не люблю вот это вот, блядь, это, блядь, мужеложество, это, блядь, это вот эту хуйню всякую, блядь. Ты живи здоровой жизнью, блядь, ты живи, ты бабу захотел, отпердоль, блядь. Поебал, удала, извини, бля, старуха, извини, не получилось, а. Ну и также, блядь, естественно, Руслан, бля. У того вообще окаменел. И, значит, нам папа испугался, бля. Он говорит, кто пойдет, кто пойдет? Там еще три каких-то хуя, бля. Радголф, блядь, какой-то, блядь, Фарлав, Марлав, хуй знает. Имена-то тоже, блядь, ну такие не русские, блядь. Ну, бля, и пиздец. У него хуй так остался стоять, блядь, понял? Стоит, сука, и все. Он говорит, ну хлё, пиздец, бля. Если я не найду, бля, и... А он без нее не может, бля. Там любовь, блядь, да грубость, бля. Вот на него стоит, а на этого не стоит нихуя. Вот запах от нее не тот, блядь. Или чего такое, блядь? От кутюр, блядь, какую-то хуйню не употребляет, блядь. Вот не моется, хуй её взять, грязные бабы, блядь, знаешь какие, блядь? А это была чистая. Чистая девушка, у нее и все, и грудка, бля, все в натуре. Ну она там мелькнула, бля, пару раз, ее как спиздили, блядь, она только в конце появилась, бля. Ну в рот красивой должна быть, блядь, я не разглядел нихуя. Ну знаешь, раз, папа, бля, рыдает, в рот мячих пых. Кто дочь, блядь, упер какой-то каркалыга, бля, хуй. А кто, говорит, видел-то, бля? А ты видел, говорит, не, нихуя, спал пьяный в жопу, бля. А тогда гуляли до хуя. Тогда, Колян, гуляли не то, что мы, бля. Тогда гуляли, бля, там, полмесяца отдай, бля. Пока всю брягу, бля, вот которую, блядь, в деревне, блядь, эти ёбаные крепостные не заготовили, бля. Пока не выжат, они не успокоятся, обоссутся этой брагой, бля. Вот всё какой народ, ну, русские, бля, наши люди, бля. Ну, наши люди пили до потери сознательности, то есть... Нахуй все, бля. Вот пока я спью, блядь, и все, бля. Это, сука, что, Горбун подгадал. Он подгадал, блядь, прилетит когда? Когда у них, блядь, дистония началась, блядь, все, пиздец. Похмелья нету. Он, сука, тоже пиздюк такой, блядь, ты знаешь, малосольный, бля. Хотя где-то на юге живет, бля. где-то на юге и явно еще его... Его, блядь, на Черном море, ёптай мать. Его и зовут Черномор, в рот мячих пых. Горбатый, блядь. Бороду отрастил, блядь. А нихуя, а хуй-то нет, блядь, импотенция, блядь. Так он, сука, летать начал, блядь. Силы некуда девать, блядь. А хуй не стоит, блядь, Чикатило, ёптай. Чикатило, тот, блядь. Только народ загубил, блядь. Это дело, знаете, блядь, таких злобой, я ты, блядь. Я их, сука, давил, блядь, левой, блядь, пальцем нахуй ему гладко, ну, блядь, козел, блядь. Он мне сейчас, сука, стойку показывает в камере, бля, козел, в смертниках сидит, бля, и стойку пока, какой я здоровый. Да хуй ты, мамин, бля, козел, бля, в рот на всех пых, бля. Такая хуйня. Я как, знаешь, я не люблю вот это вот, блядь, это, блядь, мужеложа, что это, блядь, это вот эту хуйню всякую, бля. Ты живи здоровой жизнью, бля. Ты живи, ты бабу захотел? Отпердоль, бля. Поебал, удала? Извини, бля, старуха. Извини, не получилось, а. Ну и также, блядь, естественно, Руслан, бля. У того вообще окаменел. И, значит, нам папа испугался, бля. Он говорит, кто пойдет, кто пойдет? Там еще три каких-то хуя, бля. Радголф, блядь, какой-то, блядь, Фарлав, Марлав, хуй знать. Имена-то тоже, блядь, ну такие не русские, блядь. Ну не евреи, блядь, не арабы, блядь. Хуй откуда они взялись, бля. Ну вроде один татарин, точно, бля. Радволк какой-то, бля. Их четверо, четверо. И они тоже бросились все на Людмилу. Но у них еще так не стояло, как у Руслана. Фарлав ты, бля, ленивый, блядь, толстый, бля, Фарлав, Фарлав. Он говорит, как бы мне объебать Руслана, бля. Ну, ему только бы на объебке проехать, бля, такой, блядь, чувак, бля. И, бля, ему, сука, повезло. Он попадает, блядь, волшебница в лесу, там тоже, бля, волшебница, блядь. И как ведь лихо закручено, в рот мягких пых. И эта волшебница, блядь, зовут ее, хуё, как жену президента Ельцина, Наина, бля, Наина. И это Наина, в рот мячих пых, и говорит, Фарлав, ну все, бля, хочешь Людмилу? Ты, мол, сил не трать, ты ложись, блядь, и спи, блядь. Как вот тебе хочешь, блядь, спи, пей, ешь, бля. Вот какая, блядь, злая баба, блядь, никому не давала, блядь. Вот поэтому такая пизда старая, блядь. Вот ты так и прожила свою жизнь, блядь, злоба, блядь. А Людка, бля, наверное, не такая, бля. Я чувствую, по ней. Я по ней чувствую, она баба горячая, там, ебать, бля. Ой, как... Песня была хорошая, вот любить, так любить, ушибать, так ебать, горячей, чем Ромео Джульетту, бля, вот она, сука. И у них тоже, бля, такая любовь, такая, бля. Они тогда все же молодые были там, хули жили-то, бля, по 25, по 30, бля, и копыт отбросил, бля. Хули, бля, питание какая, нихуя. Даже этот, бля, Кощей, бля, не Кощей Бессмертный, бля, Черномор, он как Кощей Бессмертный, у меня ассоциируется, бля. И он, он-то, бля, у меня питание какое, бля, меды, орехи, а нихуя не стоит все равно, бля. Не стоит, блядь, природа, блядь, все, пиздец. Вот тебе волшебство, бля, борода, блядь, да яиц, блядь, и ниже. А больше нихуя. Оно все, Господь не дает, нихуя, все. Он то дает только столько, сколько тебе на по таланту, бля. Либо то, либо это, бля. Так вот, сука, летал, бля. Он летает, бля, летает. А Фарлав так ползал, блядь, тоже, бля. А главное-то, чувиха, это Наина-то, бля. Она, оказывается, была любовницей. Не, она не была любовницей. Он хотел, конечно, ее сделать. Там старец такой, бля, в лесу тоже, в степи, бля, в лесу, там пещера. И Руслан-то на него набрёл. Ты понимаешь, бля, какая история? Он на него набрёл. Говорит, старец, ёптима. Я говорю, Людмила, бля. Он говорит, все знаю, бля. Все, бля, знаю. У меня в книге все показано, бля. Полетела в пизду вон туда, блядь. На Черное море, бля. И, наверное, в Гагры, бля. Села, сука, пиздец. Ну куда там можно, бля? Он в Гагры, бля, все. Он, я говорю, знаю, там обитает этот, ебаный, Черномор, бля. Горбат такой, да, бля? Он говорит, я не заметил нихуя, говорю, бля, борода метнулась, бля, какая-то. Говорю, вот, брод меня сих, бля, уволок туда, бля, там Руслан и ищи, бля. И вот Руслан-то, бля, хе-хе, Руслан, у того вообще окаменел. Тот охуел, он даже, бля, как сел на эту лошадку, бля, его аж подкинуло, бля, у него прям, он... Обхолку ей все обтер, бля, он ее заебал. Вперед, бля, вперед, сука, блядь. Потом, бля, поле, бля, кто тебя усеял этими костями, блядь, а там действительно поле, бля. И голова, бля. Здорового мужика, бля. Мужик сидит, бля. Ну, я думаю, закопался, что ли, нахуй. Знаешь, как это вот? Бля. Белый солнце пусть не помнишь, бля. Чувака закопали, лысина торчит, бля. Ну, маленький, бля. А это не о, бля, молчит, сука. И здоровый, блядь. Ну как вот, домишки свой, бля, вот в деревне. И Русланка-то, бля. Он даже про копье забыл, блядь, он хуем просто ее смолотил, блядь. У него стоит, блядь, он хуй ему так и снес, бля. А голова сначала говорит, блядь, да в рот тебя всех пыл, да, ху, давай на нее дышать, блядь. А у него такое было стремление отъебать Людмилу, блядь. Все, он про все забыл. Конь там пал, блядь, на колен. Говорит, что ты, сука, спотыкаешься, бля. А он застет за лупы, дерзко. Дерзко застет за лупы, бля. И прет, бля. Вот, сука, любовь. Вот это я понимаю. Вот как надо жить, бля. Сынок, бля. Там все, бля. Все, бля. Ковыли, блядь. Травы, блядь. Все полегло. Стоит Руслан, бля. И елдой, бля. И елдой по этой голове. Она еще в каске, блядь. У него, видать, совсем... Он охуел. Голова-то, блядь, охуела. И, в смысле, он ей ебанул пару раз, блядь, елдой. А у него, блядь, видать, звон пошел, бля. В ушах все расслабилось, блядь. И она хуя говорит, о, бля, пиздец, погибаю. Он говорит, ну и хуй с тобой, бля. И отвалил, блядь. Тут же на коня, бля, конь так еще ковыряется, блядь, так и вертит, бля, ушел. А куда, бля? Ну туда, на Черное море. На Черное море. Я уж не помню, как он там добирался, блядь, какими перекладными, бля. Он все туда, бля, как ломанулся. А ся хули ты думаешь, блядь? Близко это, бля? Полгода отхуять. Полгода отхуять. Так просто не придешь, бля. Сел в электричку, бля, поехал, да? Пиздец, рюкзак у тебя спит тут в электричке, блядь. Все на аппаратуре, все какую-нибудь хуйню, бля. Ну, ты не садись в электричку, бери купейный вагон. Лучше всего двухспальный, бля. Садись и езжай, бля. Хоть метр, бля, в Париж или в Китай, бля. Ну, до Китая заебешься вообще ехать, бля. Там вообще пиздец, бля. Но другое дело, бля. Тут ближе немножко. И он ближе все подъезжает. Вот чует, бля, уже. Он уже чует, бля. Приближается, бля, уже все мелькает. Бля. Волны, бля, чайки, бля. Ну, и все там не скоро, бля. Черное море-то, бля. Не скоро. А то кажется, все близко, бля. Мираж, бля, мираж. Ему хочется, бля, сядь. Черное море, бля. Короче, о, бля, тропинки перекрещаются, блядь. Радмир, ёб твою мать. Руслан говорит, Радмир, с дороги нахуй, бля. Радмир говорит, Руслан, бля, я тоже, бля, ищу. Мы на равных поехали, бля. Короче, они бились, блядь, с откоса какого-то он его молотнул, пизданул, бля. Ну все, пиздец, столько не живут, блядь, нихуя. Все, бля. Значит так, еще один, бля, рогдай. Так что ты думаешь, бля? Ну, автор выстраивает так, блядь. Все, он всех периодически встречает, бля. Иначе неинтересно, бля, понимаешь? Ну хули там? Так, поехал, бля, достал, принес, бля. Хуя, бля. Вот он их. Все, периодически встречает этого. И встречает последнего, блядь. А рогдай-то, бля, хули говорит, Руслан, да в рот ты ее чих-пых эту Людмилу. Что я хуел, что ли, блядь? Конь сдох, блядь. Сам, блядь, не жрамши, блядь, полгода. Усрался я, блядь, с этой Людмилой. Что я такой мудак-то? Вот я тоже попёрся, блядь, из-за какой-то хуйни, блядь. Доехал до Казани, блядь. Там такие же татары, блядь. Нашёлся какой-то, как её, хамса, бирюза, блядь. Ну, в общем, блядь, ёпте мать, какая красота. Детишки там, все нормально, блядь. Вот так вот надо решать конфликты всем. Блядь, ты не мучайся своей проблемой, блядь. Отстранись, блядь. Гордыню выбросишь, нахуй. Бросил. И все, блядь, утихомирился. А у Руслана не гордыня, у него хуй стоит, блядь, куда там нахуй, блядь. Тут уж не гордыня, блядь. Тут тяни до полной лямки, блядь. И вот, значит, блядь, у него все... Ну, голова, конечно, болит полгода, блядь, с настоящим. Ёпты. И он, значит, блядь, туда уже, блядь, людьми. И вроде, блядь, какие-то сады там, блядь, райские сады появились. Все пошло. Какие-то, блядь, негры забегали, блядь, по деревьям залазили. Он говорит, о, блядь, ну тут народ. Они еще не спускались с деревьев, блядь, там такое творится, блядь. Пьянка, блядь, ну хули импотент, Черномор, блядь. И он квасит. И периодически летает, блядь. Геморрой, блядь, ебутся прям на деревьях. Кругом только летят, только брызги, блядь. Он только проскочил, блядь. И в ворота как въебенится, блядь, на конь уже охуел совсем, говорит, бля, и Руслан, говорит, бля, пиздец, меня приходит. Коню, говорит, по полгода ездить, корм хуёвый, переезжали в степи.